Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам. Мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной. И мне совсем ничего не страшно, даже наоборот.

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры.

я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

0: поэзии в душе.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
2: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: Секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: не секрет, что друзья убегают в припрыжку, не хотят на цепочке сидеть.
1: Их заставить нельзя ни за какую коврижку от безделья и скуки балдеть.

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Брось ты нервничать на манер девчат, и не забудь, браток, ты моряк. Ну а главное то, что славное все равно матроса ждет. Если нравится

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание!

0: Ты моя мама.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
2: Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
3: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Ой, как хорошо, хоть песню пой, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил, да чего ж я милый, да чего весел. А причины нету никакой, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, что мир без песен пресен. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Мне весь день одно твердит жена, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ах, почему ты весел, почему мил, почему ты милый, почему весел? Мне весь день

Не труби, что ты, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Все поют, осел поет, петух, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, без песен пресен мир, говорят, что мир без песен пресен. Ну, а я один пою за двух, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Спой, и даже если нету ни таланту, ни фальцету, и пока не разберутся, все соседи разбегутся, и лишь мартовские кошки будут слушать на окошке, все равно, как можешь, так и пой.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

свихнулись мы, что ли, всплывать в минном поле? А ну, без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир. Спасите!

0: Спасите наши души! Спасите наши души!
1: Говорит Москва. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

тобой встречаться вновь. Когда ушла весна, когда прошла любовь, тебе

пишешь мне теперь, что глупою была. Как жаль, что это все ты слишком поздно поняла. Ответом ни к чему.

говорит Москва, поющее сердце столицы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

найдете, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

шаг твой громкий будет всех. Нет на свете выше звания, чем рабочий человек. Корабли плывут под звездами, гордо высятся мосты. Это все не Богом создано,

орех. Нет на свете выше звания, чем рабочий человек. Ты, любя родную сторону, так решил на свете жить, чтоб людское

0: согну тебя вовек. Нет на свете выше звания, чем рабочий человек.
1: Родные песни.

Мы друг друга не встречали, сердцу не было печали, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Чудо сказочного круга, мы не можем друг без друга, у меня такого не бывало. Врозь нам скучно, вместе тесно.

со мною. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. У меня характер с перцем, ну и пусть стучится сердце, я ему скажу, чтоб не стучало. На одном себя ловлю я, может быть, тебя люблю я, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать» говорит Москва.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: И в жару, и

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

если с ним подружился в Москве. Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов. Не забыть мне московских прекрасных площадей, переулков, мостов. Скоро встанет разлука между нами.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Хочу похудеть к лету» в эфире клинический психолог, специалист по работе с РПП Екатерина Тетерникова. В этот четверг после 12 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, кандидат исторических наук, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
1: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
2: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Время начинать движение.
6: Мотор, мотор.
4: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 25 июня на календаре. Обратите внимание на этот факт, от которого невозможно отказаться, отмахнуться. Четверг, 25 июня. Все работает здесь прямо, как стрела, как и точно, как пуля. Николай, я, доброе утро. Алексей, 762-й тоже здесь. Борис Кузнецов, привет из Ижевска. Великому городу великих русских оружейников привет тоже большой. Андрей Скорпион, здесь баба Таня, я приветствую вас, друзья, доброе утро. Очень хорошо, что вы здесь. В Венесуэле ввели режим. Все. До этого режима не было, теперь... А, нет, там, смотрите. Ничего себе. Вы видели вообще, что в Венесуэле? Это просто... Дома лежат все, все обрушено, все развалины. Многоэтажки на боку лежат, целые районы. Ничего себе. У берегов Венесуэлы произошло два землетрясения. Сначала магнитуды 7,2, а после магнитуды 7,5. Это очень мощное землетрясение. 7,2, 7,5. Геологическая служба США оценила... В 44% вероятность, что жертв мощных землетрясений, произошедших у берегов Венесуэлы в ночь на 25 июня, может быть от 10 до 100 тысяч человек. Ситуация в Венесуэле, служба присвоила красный уровень опасности, предполагаемые экономические потери могут составить от 2 до 20% ВВП Венесуэлы. Вот так. Ну, картина, картина удручающая. Дом, вот едет автомобиль по улице, и дом, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, это парковка, или это дом, или это парковка. Ну, на боку лежит такой, как Пизанская башня, не упала, но на боку. И следующие дома тоже, видите, или это камера так завалена? Да нет, вроде на боку лежат просто. Вот, высотки, ну, такие, по 17 этажей, по 20, все, обвалившиеся стены, полностью панели, стены, все это осыпалось. Так стоят вроде бы еще, но вот кусков стен нет, просто осыпавшиеся. Вот просто, просто груда бетона, плит и еще что-то сложилось здание полностью. Но это тоже похоже на какую-то парковку, может быть, я не знаю. Аэропорт. Стекла все выбиты. Пыльно очень. Но здание стоит. Здание аэропорта крепкое. А это момент землетрясения. Прямо как в Universal парке, в американских парках аттракционов при киностудиях, там, где имитируют фрагменты из фильмов, вот, катастроф. Ну, как имитируют? Они там это снимали сначала, это было построено как декорация к фильму, а потом это сделали аттракционом. Там на вагончиках едешь, бух-бух, падает стена, грузовик въезжает такой, все, огонь, огонь, вода, вода. Нет, не ездили? Только это не киностудия, это аэропорт в Венесуэле. Хороший язык, да? Все восклицания звучат как что-то музыкальное. Да, это Венесуэла. Представляете? У берегов Венесуэлы два землетрясения. От 10 до 100 тысяч. Но это посчитали так по, с учетом застройки и вот этого всего. Магнитуды 7,2, 7,5. Сейчас посмотрим на эту магнитуду, что это такое. Подземные толчки очищали столицы страны Каракасе. В Колумбии мониторинговые службы предупредили об угрозе цунами в Венесуэле, Пуэрто-Рико и Виргинских островах. Эпицентр в 16 километрах к юго-западу от Марона. Глубина составила 10 километров. Видите, тектонические плиты, что-то там у них закусило. Вот, и, пожалуйста, 25-е, это сейчас оно произошло. Вот, ну, вот сейчас, 25 июня. Геологическая служба, мощнейшее землетрясение, 7,2. Окей, магнитуда 7,5. Можно узнать, это что? Да что такое магнитудой? Умный Яндекс, вот этот, нейросеть Алиса AI, она сразу выдает, ты пишешь магнитуда 7,5, она сразу выдает новость про Венесуэлу. А можно мне узнать, сама магнитуда 7,5, это что означает? Шкала Рихтера. Она же вроде бы теперь не в шкале Рихтера изучается. Путаются шкалой интенсивности землетрясения в баллах. Шкалу Рихтера. Вот. Правильное употребление землетрясения магнитудой 6,0. Неправильное. Прежнее употребление землетрясения силой 6 баллов по шкале Рихтера. Все, Рихтер низложен. Слезай с бочки, Рихтер, ты не зложен. Все, отдавай карту. Неправильное употребление магнитуды 6... Землетрясение 6 баллов. Так, короче. Можно просто магнитуду мне дать? Вот волны, вычисления, формулы, формулы. Видали, какие формулы? Частота землетрясений на Земле происходит примерно одно землетрясение с магнитудой 8 и выше за год. 10 с магнитудой 7, 7 и 9. То есть это вот как раз было одно из таких. Сильнейшие зарегистрированные в современной истории в Чили в 60-м магнитуда по шкале Канамори составила 9,5. Сейсмическая энергия, выделяемая при подземном ядерном взрыве мощностью в 1 мегатонну, эквивалентна землетрясению с магнитудой около 6. 1 мегатонна около 6. В Венесуэле 7,5, 7,5, да. Понятно? Стоит заметить, что даже при подземном ядерном взрыве с наибольшим сейсмическим действием, когда ядерный заряд помещен в достаточно компактную горную выработку на большой глубине в твердых породах, только небольшая часть общей энергии взрыва, всего лишь порядка процента, преобразуется в регистрируемые сейсмические колебания. Эта доля еще меньше при наземном и особенно воздушном ядерном взрыве. Изменение энерговыделения при ядерном взрыве в 1000 раз при прочих равных условиях изменяет магнитуду на 2 единицы. Так, окей, понятно, все. Только 1% идет в сейсмическое сотрясение Земли. Да, все понял. Венесуэла, держись. Сначала американцы утащили президента. Теперь вот это. Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Собянин, я пойду к Собянину читать, потому что это я сейчас читаю где-то в какой-то, в каком-то новостном канале. Почитаем, что у мэра. 5.52, сбит еще один беспилотник. Работают специалисты. 4.16, системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты работают на месте падения. Еще один был уничтожен в 21.30 вчера. 2 беспилотника в 21.13. В 20.58 силами ПВО отражена атака 2 беспилотников вчера. В 18.40 сегодня большое событие для московского здравоохранения. В Сколково новый лечебно-диагностический комплекс. Да, в 18.16 уничтожен 1 беспилотник. В 17.35 отражена атака 3 беспилотников. Специалисты на месте. 17.16. Строительство Рублева Архангельской линии идет полным ходом. Очень красивая станция, между прочим, Рублева-Архангельская. Но она Рублева же в первую очередь, поэтому она должна быть красивой. Посмотрите, какая станция. Согласовали архитектурную концепцию. Она такая, в... не хочет

Эффект бесшовного парящего пространства при переходе с колонн на своды. Сбер-Сити готова больше, чем на 50%, станция уже. Земляные работы, наполовину выполнен монолит. Ведется черновая отделка служебных зон, монтаж инженерных сетей. Очень красивые. Плавные обводы. В 27-м году все завершится. Все, пожалуйста, это телеграм-канал мэра столицы. Во сколько это было? Это было в 17.16. А в 17.00 системы ПВО Минобороны уничтожены 3 беспилотника, летевших на Москву. А в 13.26 — 2. А в 12.52 — 3 беспилотников. А в 11.50 — 2 беспилотника уничтожены. Вот, это день так у вас тут вчера проходил. У вас, я говорю, потому что у нас он иначе проходил. Я не подписан ни на мэра Санкт-Петербурга, а не на губернатора Ленинградской области. Я поэтому не знаю. Может, у них тоже там бесплодники были, но я не знаю. В 10.00 в Москве одновременно строится больше 120 объектов образования. Новые детские сады, школы, образовательные комплексы. Вот, значит, а до этого в 11.23, 22-го, за прошедшие сутки отбита очередная атака вражеских беспилотников. Силами ПВО только на подлете к Москве сбито 84 беспилотных аппарата летающих. Разрушений, пострадавших нет. 84, это 22-го. Также завершили проходку тоннеля между станциями Липовая Роща и Строгино Рублево-Архангельской линии. Вот очень хорошо выезжает вот этот как раз щит-гигант «Мария». Проложил двухпутный тоннель на перегоне от станции Липовая Роща до станции Строгино. Вот, значит, в режиме постоянного присутствия беспилотники здесь у нас. Режим, то есть киевский режим пошел в окончательный разнос, ва-банк, и нужно все бросать, все, чтобы... Так действуют загнанные в угол крысы, конечно. Так, что у нас? Надо было бы, чтобы землетрясение севернее чуть-чуть, 1000 на 3 километра произошло. Там, если бы такое землетрясение произошло, то, вероятно, жахнул бы Йеллоустон. А если бы жахнул бы Йеллоустон, супер вот этот вулкан, ультракальдера гигантская, то тогда, конечно же, им бы было очень плохо. Даже, наверное, кирдык со всем штатом. Ну, как таковым. Вот. Но и всему климату тоже было бы не очень. Геологическая служба США оценила специалисты магнитуду. Вот, по словам министра, это я про Венесуэлу продолжаю читать. Слушайте, там очень неординарное, конечно. Диасдада Кабельо, министр внутренних дел. В городе обрушилось несколько зданий. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик Багдасаров сообщил, что здания и помещения посольства РФ не повреждены. Сотрудники дипмиссии не пострадали. Да, это Венесуэла. А не США ли свое секретное климатическое оружие задействовало, спрашивает Сергей Кузьмин. Думаю, что, конечно, задействовал. Естественно, весь мир в труху. Но климатическое оружие на тектонические плиты никак не может подействовать. Вы видите, даже один мегатон в тротиловом эквиваленте не может поколебать земную твердь, настолько она твердая. 1 миллион тонн. Это понятно, что значит 1 мегатонна? Вы же знаете, что это значит 1 мегатонна. 1 миллион тонн тротила. Когда вы слышите сообщение о том, что подорван автомобиль какой-то или там бандитские разборки, фигурируют объемы где-то 200 граммов тротила, 400. Но если уж хотят наверняка, то берут где-то 500 граммов. Ну, полкилограмма тротила, чтобы наверняка автомобиль, чтобы ну, вот точно совсем, чтобы все в автомобиле точно, и рядом даже кто-то. Но берут где-то 500 граммов. А что такое миллион тонн? Понятно вам? Никто не знает, что такое миллион тонн. Это-то 1000 тысяч тонн. Что такое 1000 тонн, уже непонятно. А 1000 тысяч тонн. Вот. И оно не может поколебать земную твердь. Поэтому нет такого оружия, чтобы... Хотя нужно признать, что наш

голова, голова, наш мозг, главный наш гуманист, человеколюбец, человекозалюбец даже, может быть, он такой, он залюб, человечество залюб, залюбить был готов. Человекозалюбец, академик Сахаров, родоначальник, папа нашей слойки термоядерной бомбы, сверхвысокой мощности, как его называют папой, но я, ну, там много было авторов в нее. Но сама идея слойки якобы принадлежит именно ему. По этому принципу наш царь-бомба на 50 мегатон, то есть 50 миллионов тонн тротилового эквивалента была подорвана. Он предлагал разместить заряды как раз вдоль разлома, который аккурат, с одной стороны, вдоль разлома, который проходит аккурат через ихний город Сан-Франциско, там же Лос-Анджелес тоже, там разлом идет, там периодически землетрясения мощные происходят. Вот. А с другой стороны, заложить заряды по восточному побережью, термоядерные, и потом в нужный момент жахнуть. Вот он говорит, может, жахнем? Он говорит, давай жахнем. Потом, когда вдруг они перейдут границу дозволенного, и мы такие, жах! И он такой, жах! И там разлом такой, бах! И Сан-Франциско в разлом, жах! Все погружается. Золотые ворота, мост падает. Алькатрас разрушается, все это. А с другой стороны, цунами захлестывает Флорин, Майами сносит все это. Космодром на мысе Канаверал, Нью-Йорк смывает, к чертовой бабушке все это. Вот это человеколюбец предлагал такое. Да, то есть я зря говорю, что земную твердь не поколебать. Наш гуманист, человеколюбец, хотел ее поколебать все-таки. Также им были предложены проекты термоядерных торпед, которые будут тоже пулять по побережью. Ну, в общем... Кровожадность академика удивила даже ястребов в ЦК КПСС, и они отказались от этого проекта. Мексика выиграла сейчас Чехию со счетом 3-0, поэтому по корейскому тауну жак, жак, жак, везде взрывы, бабах, трак, тарарах, фейерверки, праздник, радость. Мексика, говорят, выиграет. О, калифорнийцы, да? Вот это нужно отдать им должное, а не сепаратисты калифорнийцы. Отделиться бы и вместе с Мексикой тусить бы. Плюс 18 в корейском тауне, там вечер уже, мигрант из Корея Таун, добрый вечер. Дач Рейнджер, приветствую. Костя из Митина, Вась Куролесов, Артур Гурьев тоже здесь.

наш чатец перекину фотки, не буду публиковать. Вообще, снимал это для того, чтобы публиковать, но что тут публиковать, так все понятно. В наш чат перекину несколько фотографий автозаправочных станций в Санкт-Петербурге, который понятия не имеет, он недоумевает. Что в Москве у вас происходит, он говорит, в Санкт-Петербург. С топливом. Вы что, совсем там, что ли, рехнулись, говорит Санкт-Петербург, как бы. Никаких ни очередей, ни людей, вообще ничего. Цены, ну, цены как цены. Вообще никого. Страна непуганных автомобилистов. Город, столица непуганных автомобилистов Санкт-Петербург. Вообще они не знают, что происходит с топливом. Вот, в свою очередь, Виктор по речи присылает, что-то говорит, друг из Сибири вчера скинул. Сотый 132 рубля, 95-й 126, 92-й 122, дизель 135. Мы не знаем, где это, мы не знаем, что это просто картинка, просто фотография. Сеть называется Альфа-Нефть. Что это такое, мы не знаем.

0: Я поэтому не могу утверждать ничего. Просто вот, ну, есть картинка такая. Вот кто-то кому-то отправил вот про эту заправку. Тут сложно мне что-то комментировать. Ну, цена какая-то, цена выглядит как, ну, как бог его знает что. Что это такое? 135. Ну, уже можно 500 рублей ставить. Не знаю, я вот за истинность и достоверность этой картинки ничего не могу говорить. Ладно, не буду. Могу только о своих говорить. Это тоже мои картинки, это мои картинки. Там геолокация заправочных станций, эти все есть. Ну и питерцы, кстати, тоже могут подтвердить. В движении. Но пока про движение московское кое-что скажу вам, потому что, ну, начудили уже, начудили. Балашиха, дорожно-транспортные происшествия на шоссе энтузиастов по пути в Москву, где сторг-центр какой-то у вас. Сторг-центр. А еще Лукойл с противоположной стороны. При съезде на дублерчик такой вот. В среднем ряду, в правом ряду. Дорожно-транспортные происшествия. Это Балашиха. А еще зачем-то вы не хотели просто свободно выезжать из Жуковского на Новорязанку. И здесь, прямо перед Новорязанкой, где выезд на нее, эстакада такая, там вот развилки, все это, развязка. И здесь тоже ДТП. В левом ряду. Ахунджон Хужаев сообщил нам об этом. Здесь написано так. Ахунджон Хунжаев сообщил. Да, и еще Липецкая-Бакинская, там, где Липецкая превращается в Бакинскую улицу, где Царицына. Железная дорога, левый ряд, средний ряд, тоже ДТП на разворотной эстакаде, чтобы под мост уезжать. И что еще? Выезд из Внуково на Киевку, прямо на выезде на этом. Вот здесь, где вы проезжаете сначала под Киевкой, а потом, чтобы на нее выехать, такой левый затяжной поворот. Зачем? Как? Что здесь? Мы не знаем. Зимой понимаю еще там, ну, скользко может быть. Сейчас не понимаю. В 6.17 случилось в правом ряду. Правый ряд. Это значит недостаточная поворачиваемость и высокая скорость. Все, и начало вытягивать, выдавливать наружу водителя, а он в это время спал и что-то такое. Помяните мое слово, таксист там торчит вправо этой самой. Ничего не имею против таксистов, извините. Ну а кто еще там в такое время может ездить? На этой заправке, которую я сфотографировал, эта сеть по 20 литров 95-го заправляет, пишет Григорий. Ну, а вам сколько нужно? 20 литров 95-го. Ну, заправляйте 20 литров 95-го. Если очень нужно больше, выезжайте, заезжайте снова, заправляйте еще 20 литров. Правильно? Или что, или они запоминают вас по лицу? Вот, 20 литров, это вам на несколько дней. Потом заезжайте, наверное, другую заезжайте рядом заправку и тоже заправляйте. В общем, состояние цен и положение на питерских заправках я вам покажу сейчас через минуту.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
3: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, кандидат исторических наук, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, Бейсбол. Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: Моторы. 6:34, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте, я приветствую вас. Это очень-очень хорошо, что вы здесь. И что я здесь. И что все мы здесь. Это очень просто вот вообще. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе утро. Да, доброе.
7: То, о чем говорится, лысый все расчет.
6: Так.
7: Это я про себя.
6: Вообще. Да. Ну что, о чем?
7: Надо перестать уже отрицать очевидное, но у нас как бы проблемы с бензином. Ну, во всяком случае, в той локации, в которой я работаю, езжу очень много. Я уже стал радоваться, если из заправки торчат хвосты, это говорит мне о том, что бензин есть. Вот. А, ну, самое смешное, знаете, Роснефти в приложении мне присылает сообщение о выгодной покупке кофе. Это на издевательство больше похоже, потому что если бы у меня машина на кофе работала, я бы, конечно, радовался. А так?
6: Мне сложно что-то прокомментировать здесь, потому что я заправлялся давно, на выходных, я про это уже говорил. На мой взгляд, очередь была искусственная, только из-за того, что «Лукойл» отменил предоплату. Вот. И все. Это вот все мое знание. Поэтому мне сложно сказать. Я слушал, не помню кого, по-моему, Новак говорил, или кто у нас там по энергетике. Он рапортовал, что ситуация под контролем, мы все работаем, все мы это все делаем. Ну, так вот, все было сказано так, как будто под контролем. Что это значит, не знаю, но оно под контролем. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
8: Доброе утро, Роман, Костя.
6: Да, Костя, приветствую. Ну,
8: вот сегодня в 5 утра специально встал на работу пораньше, заехал в Митино на Роснефть. Ну, цены обычные, заправился без очереди вообще, но так неудобно сделали. Теперь до полного нельзя, теперь надо постоянно угадывать, сколько бензина. Вот, канистры не заливают, прям вот при мне чувака отправили, говорят, только в бак. Вчера вечером, это вообще ужас был. Думал, ну, я обычно в 11 вечера стараюсь заправляться, потому что я раз в 2 дня заливаюсь. Вот вчера постоял я полчаса, сдвинулись на 2 машины, и я уехал. А с утра на той же заправке вот без очереди. И сейчас вот мне ехать на выходных на родину в Липецк, ну, я не знаю. Мужики, которые ко мне ездят из Тулы, говорят, что по трассе лучше не заправляйся. Ну, в смысле, не заправишься. Надо заезжать в города, говорят. Вот в городах бензин есть, а на трассу не довозят.
6: Надо заезжать. Все, понял, спасибо, все принимается. Я этого вот и боялся, что мы сейчас обрушимся в тему бензина и снова. Закрыл глаза, открыл глаза в 8 утра. Все уже, поговорили про бензин, про все. Видите, в чем опасность темы про бензин? Что можно ляпнуть чего угодно и не проверишь, правильно? Вот сейчас может позвонить человек, скажет: все пропало, шеф, все проехал, М11 сейчас, ни на одной заправке нет бензина. И что ты ему скажешь? Ничего. А информацию выдал, люди напряглись еще по этому поводу. Не знаю я. Я вот вообще не хотел бы, наверное, даже об этом говорить. Покажу Питер вам. Если он, конечно, загрузится. Санкт наш Петербург. Наш Санкт-Петербург, культурная столица. Первым делом, когда я увидел, в смысле, когда я вспомнил, что нам нужно же узнать про Питер что-то, там, про заправки, вы захотите это знать, это уже было где-то в районе Шушар, мы ехали на завод. Это мы ехали на завод, для которого, собственно говоря, все и было устроено, поэтому мы ехали. Сургутнефтегаз заправка, Сургутнефтегаз. Мы видим, что 12 колонок здесь, вот 12-я колонка на столбе стоит. Из всех 12 я заметил только заправляющуюся у одной колонки «Газель». Вот она как раз на фотографии, мы ее видим. Все, все остальное пусто. Дальше. Следующую колонку, заправку, мы увидели, это уже Питер был. «Лукойл», красно-белая. Мы также видим заправочную станцию. Это я через окно автобуса фотографировал. Ну, лобовое у него огромное окно такое панорамное. И оно, видите, с подогревом верхняя часть, поэтому полоски вот эти. Все пусто, стоит один какой-то черик у одной из колонок. Дизель 9085, 92-й Экто 6554, 95-й обычный 71 рубль 47 копеек, 95-й Экто 72 рубля 36 копеек. Людей, никого, стоит один автомобиль заправляется. Следующая заправка, которую мы проезжали, которую тоже называлась «Лукойл». Но она, видимо, в каком-то более оживленном месте. И здесь мы видим «Озон Фреш». Два фургончика хотят заправиться. Еще такси одно стоит. Ну и там еще несколько автомобилей. Ну, то есть я бы сказал, обычная стандартная ситуация для заправки. Цены дизель 80-85, а там сколько было? Сейчас, секундочку. А в этом? Дизель 8, тоже 80-85. 65-54-92, 71-47-95, 72-36-95 хороший. Здесь сотый есть. На предыдущем «Лукойле» не было. Здесь есть сотый, 99-40 стоит. Сотый бензин. Это «Лукойл». Потом мы пошли наматывать километры по Санкт-Петербургу, по самому центру. Это сейчас, я не знаю, как та сторона называется у них, как эта сторона называется. Но это мы с Васильевского острова перешли дальше на ту сторону и прошли вокруг Петропавловской крепости, она же Турма императорская. Прошли, и вот идем, доходим уже практически до... Это Троицкий мост. Троицкий мост, питерцы знают, наверное. Хотим перейти на противоположную сторону. И пройти обратно до Эрмитажа, до Дворцового моста. То есть, прям, ну, вот центр, прямо вот центр. И я смотрю, еще заправка. Думаю, надо подснять тоже заправку. Это центр города, как бы, понятно, да? Вот. А тут я, по-моему, даже снимал. О, ничего себе. Вот это я... Так, как тебя выключить, пилюля? Извините, это я снял, видите, пилюлю. Так, тут я, по-моему, даже снимал видео, потому что так неудобно расположена заправка, что можно снять либо цену, либо заправку. А я хотел снять и заправку, и вот этот стелу.
5: Роснефть в самом центре Питера. Такая ситуация. Абсолютно все спокойно. Что я имею в виду, говоря, в самом центре Питера, это имею в виду, потому что вот Эрмитаж.
6: Вот, через реку.
5: Вот такая расслабленная ситуация.
6: Ситуация расслабленная какая? Мы видим, что стоит Дастер, вот, но он уже заправился, он стоит не у колонки, он заправился и отъехал.
5: Такая ситуация.
6: Колоночки пустые, и стоит еще Outlander. Вот, стоит Outlander, Mitsubishi Outlander сюда. Цены сотый 97-95, 95-й. Улучшенный какой-то 71-90, 95-й обычный 69-40, в центре дешевле чем-то, 92-й 64-45. Кто б сказал, что мы будем радоваться цене в 64 рубля и считать, что это прям очень дешево. Это центр Санкт-Петербурга. Я говорю вам, они там не пуганные, они там пороху не нюхали. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
9: Александр.
6: Да, Александр.
9: Да, Роман, если позволите, тему бензина. Как раз вчера из области по М4 ехал, ваш слушатель предыдущий говорил, что собирается двигать. Действительно, лучше заправиться, если есть где-то возможность в городе, то заправиться в городе, потому что вдоль трассы больше закрытых заправок, чем открытых. То есть либо бензин весь по нулям, либо прям въезды перекрыты на заправку, и все. Удалось мне вчера заправиться на Цыбуевской, по-моему, заправке, непосредственно где турникеты на М4, вот перед турникетами, если ехать. Но там, правда, бензин стал подороже, по 75 копейками рублей за 95 обычно.
6: Понял, спасибо. Вот здесь бы как раз подсуетиться и какой-нибудь сервис актуальный в режиме реального времени, показывающий наличие, цену, да хотя бы наличие, ну и лучше и цену. Наличие, цену и объем запасов, да, на заправке, чтобы ты зашел. Так, надо быстро написать приложение и продавать его по 100 рублей. Приложу, потому что Яндексу, я так понял, что мы уже не верим актуальности информации в Яндексе, потому что смотришь, все, у него все работает, цены все есть. Потом раз, а вы говорите, ничего не работает. Это во-первых. Во-вторых, так мы выяснили, что нужно ехать в Санкт-Петербург заправлять автомобили, если что. В-третьих, что-то было еще в-третьих. Что-то было в-третьих еще. А, в-третьих. В-третьих еще... прозвучал недвусмысленный сигнал для любителей задирать цены на топливо от Федеральной антимонопольной службы. Утро, да, доброе.
10: Хочу рассказать ситуацию. Еду просто с Оренбурга.
6: О, это хорошо.
10: В Москву вернулся.
6: Так.
10: Вчера я скажу. В Оренбургской области 95-й бензин 77. В Казани Татнефть полно бензина, вообще, все заправки, все открыто, все идеально.
6: Ну вот.
10: Только в Чебоксары въезжаешь, одна заправка Ирбис, 95 рублей 95-й и 82 рубля 92-й бензин. Больше ничего нету. В Нижнем Новгороде заправился нормально, цена 64 рубля.
6: Ну вот, вот есть, спасибо большое. Создается ощущение какой-то действительно логистических сбоев. Вот сбоев с логистикой, а вовсе не чего-то такого, как бы это сказать, не топливного. Два украинских. Где же у меня? Я же где-то находил. Многомиллионное ДТП. Да, у вас тут еще и этот Ferrari Pure Sanji подрезал BMW с мигалкой, который, в свою очередь, поехал по разделу. Это у Дома правительства, Белого дома. Вот. Любопытно. Видите, вы говорите, у вас хлеб черствый. У них жемчуг, а у них пюросанджев много и БМВ. Вот. Обычное рядовое ДТП в Москве. Одна тачка от 60 до 70 миллионов стоит. Вторую БМВ оценили в 15. Резко стал разворачиваться водитель. Ну, мы знали, что владельцы БМВ не смотрят в зеркала и поворотники не включают. Но чтобы это делали еще и владельцы Феррари. Зачем же он не посмотрел, он разворачивается в полной уверенности, что никто по разделу ехать не будет. Но ты же, дядя, едешь перед домом правительства. Но ты же должен понимать, что это... Разбил Феррари, подставил, и БМВ тоже разбил. Феррари, кстати, говорят, что был без этого, без страховки вообще. Мы не знаем насчет каска, ОСАГО не было у него. Что нужно сказать о заправочном коллапсе? Сейчас я найду эту новость. Обязательно найду. Зачем? Заслуженный артист России Герман Юкавский спрыгнул с моста в центре Москвы. В рамках чего он спрыгнул? В рамках ссоры с женщиной. Вот я говорю вам, женщины никогда не доводят мужчин ни до чего хорошего. Все. Женщины никогда ни до чего... вино и женщины, как известно, доведут тебя до цугундера. Инцидент произошел, болотная, очевидцев певец, пьян, неадекватно, хотел переплыть, но достали спасатели. В ближайшее время психиатрический диспансер, солист Московского государственного, ну, так ему и надо. Да где же у меня здесь этот самый Татнефть был только что? Кто-то мне писал про Татнефть, и я читал в этой втелеге. Сейчас я найду. Что они резко сбросили цену на топливо после того, как вот, сеть АЗС «Нефтемагистраль» объявила о снижении цен на бензин после проверки Федеральной антимонопольной службы. В соцсетях компания сообщила, что обновила стоимость всех видов топлива. А что случилось? А что случилось? Так и хочется спросить. «Нефтемагистраль», а что случилось? А почему обновили? А что такое? А что, бензин подешевел тебе? Тот был очень дорогой, но хороший, а этот подешевел. Можно сбросить, оказывается. Не обязательно продавать его по ценам сильно выше рынка. Да, в соцсетях обновила. Теперь у них 95-й стоит 79,99. Все равно дороже, чем везде у всех остальных. Но уже не 88-89, как это было. Ранее сообщали, мне нравятся расследователи телеграмские, сообщали, что у главы «Нефтемагистрали» нашли недвижимость на 3 миллиарда рублей. Нашли. То есть искали недвижимость. Говорит, а что у вас такой бензин дорогой? И, кстати говоря, а что у вас с недвижимостью? Вот, как бы одно другому не помеха. Давайте мы узнаем. Среди объектов роскошная траля-ля и фа-фа-фа, и вот это все у владельца сети, и особняк какой-то, и все это, и квартиры, и все такое. А почему? Вот, понимаете, в чем дело? Плохо быть отвязно нехорошим тогда, когда на тебя уже обращает внимание общество. Это прямо вообще. Впервые мы это поняли, когда какого-то очкарика, в хорошем смысле слова, он хороший человек, безусловно, какого-то очкарика на... Помните эту историю? Она 100 лет назад произошла, как будто в прошлой жизни. Какого-то очкарика, по-моему, на Рублевке или где-то, избила охрана банкира. Ехал очкарик. Еще раз, он хороший, добрый человек. Очкарик, я имею в виду, это расхожее, устоявшееся выражение, которое описывает человека в очках. Это не должны обижаться на это. Ну, как лысые не обижаются на лысых, правильно? Лысый, вот ты называешь, вот ты лысый. Он должен обидеться, что ли? Но это же факт очевидный. А как тебя еще назвать? Человек с отсутствием, тотальным отсутствием волос? Или как это? Лысый, так ты и называешься лысым. Очкарик. И вот его побила охрана этого банкира за то, что он не то не пустил их, не то что-то еще. А оказалось, что он знаком с кем-то из дочерей, какое-то знакомство. Ну, как-то голландец или кто-то. Я не помню. Помните? Никто уже не помнит. История даже не помнит уже фамилии и имени того банкира. Потому что оказалось сразу, что банк у тебя левый, что сделки у тебя отвратительные, что налогов ты не доплатил, что коррупционер, и что все, и турма, и банка нет, и человек в турме, и все в турме охранники его, и все вот это. И вот и нафига оно надо, правильно? Вот, а сидел бы спокойно, не дергался бы, может, оно никто бы и так вот и не стал бы обращать внимание на банк, на этот, на все. Вот, теперь прислали метку вот эту владельцу «Нефтемагистрали», где бензин стоит почти 110 за литр. Все, дома, значит, нашли, вот это всего. С другой стороны, владельцу заправок и нефтяного какого-то бизнесочка не зазорно иметь дома. Было бы странно, если бы у него не было домов, правильно, недвижимости. Это было бы подозрительно. Но, тем не менее, мне нравится ход наших мыслей. Как только ты становишься объектом всенародной нелюбви, у тебя тут же находятся ногти грязные, ты грызешь ногти, у тебя еще по биологии двояк был в школе тоже, поэтому ты человек не очень хороший. Я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
11: Доброе утро, Роман. Как раз по «Нефтемагистрали» хотелось бы сказать. Буквально позавчера пытался там заправиться, получается, зашел в приложение, показывало, что весь бензин в наличии есть. Заехал на заправку, говорят, только сотый и дизель.
6: И что же вы выбрали?
11: Ну, мне нужен был бензин, Вот, поэтому заправил в итоге сотый. Но они убрали со всех заправок вообще весь бензин. Я вчера заезжал уже на рабочей машине, солярка нужна была. Там тоже, значит, на стеле висела цена за 95-й обычный, но по факту отдавали только сотый.
6: Mm-hmm.
11: Вот. Такое ощущение, что они, ну, после вот этой шумихи просто весь бензин стали продавать под видом сотого подороже, по 99-99 за литр.
6: Вот понимаете, в чем дело? И вот здесь, помимо непосредственно Министерства энергетики, там чего у нас, ну, в общем, все, кто ведают этими углеводородами у нас, здесь, конечно, бы активизироваться прокуратуре с антимонопольной, это очень хорошо, но кажется, что где-то уже есть работа и для прокуратуры. Потому что, конечно, наш бизнес все еще не может избавиться от тяжелого наследия периода первоначального накопления капитала. Когда капитал накапливался разными способами. С другой стороны, это не только у нас так. Ведь еще Маркс, как ему приписывают эту фразу, утверждал, что нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради выгоды в 300%. Его такого преступления не существует. И если складывается такая ситуация, которая грозит тебе сверхприбылями, потому что появилась такая возможность, конечно, бизнес эту ситуацию упускать не будет. И поэтому в сложившейся тяжелой, драматической обстановке, местами тревожной обстановке с наличием топлива, разобраться сейчас лично мне непросто, сколько в этой обстановке фактических логистических проблем, сколько в этой обстановке фактических проблем с топливом, ну, то есть, что нефтепереработка не справляется со спросом, сколько в этой проблеме панического повышения спроса и, как следствие, действительно, ну, фактической нехватки, а сколько вот такого просто черного, отвязного, кровожадного желания срубить бабла побольше на обстановке. Просто срубить бабла вот на обстановочке. Есть обстановочка. Надо заработать, давай. Че там мне? Давно уже, жена говорит, дом маловат, всего 1500 квадратов. Надо побольше расширяться. Вот сейчас как раз пару неделек поработаем ударно. И дом еще один поставлю. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, доброе утро, Роман.
6: Доброе.
12: Хотел обратиться к товарищам автомобилистам. Товарищи автомобилисты, пожалуйста, ну не жадничайте. Не нужно заливать по самую горловину, а потом, когда не влезло там 300 грамм, и бегать вот за эти 100 рублей, там мне пришло, не пришло, там, а я подожду, пока мне на карту вернется. А люди стоят, ждут. Ну, чуть-чуть поменьше, все равно вам хватит. Вы же заправлялись как-то, и вам хватало на целый день.
6: Ну да, ну да.
12: Давайте будем уважать друг
6: друга. Да, конечно, конечно. Я вот, мы в Питере были, человек, конечно, шутил, а может и нет. Вот, но рассказывал, что у него до сих пор дома запас гречи. По-питерски мы уже говорим. Мы ехали, пока ехали в поезде, и в ресторацию зашел, благо дело было в соседнем вагоне ресторация. И там меню такое, в меню написано «Шаверма». Я поинтересовался, есть ли у них московское меню. То есть, когда ты в Питер едешь, у тебя уже питерское меню. Там шаверма, греча должна быть. А потом шаурма уже, когда в Москву едешь. Что это за приложение такое? Это такое приложение Яндекс.Заправки. Я прям не знал про такое. Яндекс.Заправки. Приложение для водителей. Заправки Яндекс. Яндекс.ру. Заправки Яндекс.ру. Все для автомобилей в одном сервисе. Угу. Значит, потому что мне говорят, что есть такое приложение уже, пока я собирался его делать. Оно уже появилось. Заправки, платные дороги, мойки, зарядки. Интересно, сейчас посмотрю. Как будто там есть про наличие топлива. Все, оплачиваете, понятно. Копите баллы, понятно. А где оно-то, это приложение? Как, сервис заправки. Что делать, если при заправке? Странно. Оплатить в приложении. Оплачивайте топливо где удобнее. Яндекс.Го, Яндекс.Карта, Яндекс.Навигатор, Яндекс.Заправки. А, так оно у меня установлено вообще уже. Это. Ну, я, по-моему, устанавливал его для того, чтобы заряжать автомобиль. Какая-то зарядка у меня требовала этого приложения. А вовсе не Яндекс. Эти самые заправки. Открыть. Все. Яндекс заправки. Заправиться. Заправиться. Так. В центре у нас заправок нет. Вот я смотрю. Много заправочных станций. Давайте посмотрим, правда или нет, что мне говорят, что есть даже наличие здесь. Роснефть. На этой заправке есть заправщик, написано. 92-й, 64-35, 95-й, 70-60, 95-й пульсар, 73-20, дизельное топливо, 79-25. Заправиться. Карта лояльности. Хотелось бы найти какую-нибудь, где бы сказали, что нет, допустим, бензина какого-нибудь. Для этого надо посмотреть где-то не Москву какую-нибудь, да, заправочку. Вита, я здесь заправляюсь. А как вот научите, как в этом приложении вы понимаете, что топливо в наличии? А это просто когда оно указано, правильно я вас понимаю? То есть вот оно указано, и это означает, что оно есть. Я помню, многострадальный Ногинск жаловался, что у него нет топлива. Так, Инфорком. Инфорком. Московская область, Богородицкий город Ногинск, Глуховская, дом 5. 92-й, 68, 95-й, 71, 89, дизель 79, 39. Очевидно, на карте заправок значительно меньше, чем их фактически там в городе. Соответственно, я думаю, что это действительно правда, и это приложение показывает фактическое положение дел на заправке. Мосавтогаз. Вот Лукойл заправка. Она вообще не светится. А бензин в наличии как будто есть. Но она серая почему-то. А какие-то голубенькие, а какие-то зелененькие. Как-то ничего не понимаю. А, голубенькие, может, это газовые? Которые голубеньким. Сейчас. Да, все, понял. Голубеньким отмечены газовые, зелененьким бензиновые, а сереньким я не знаю какие. Нефтьмагистраль, Московская область, Богородицкий округ, деревня Клюшниково. Это рядом с Ногинском прям. На этой заправке есть заправщик. И весь бензин, включая пропан. 92-й 71, 5-й 80, 5-й ЭВО 93, дизель 85, 100-й 99, 90. Осталось только выяснить, насколько это соответствует действительности наличия. Вот если это все так, то значит у нас уже есть приложение, в котором вы можете увидеть, где есть бензин, какой есть бензин и какие на него цены. Калязин, сетевая, опти не работает, пятый день и так далее. В общем, еще раз. Не знаю, жду, что наши правоохранительные органы наряду с антимонопольным комитетом займутся ситуацией, дадут свою правовую оценку тому, что происходит сейчас на рынке, потому что мне кажется, что вот фактически логистические проблемы уже позади, а сейчас идет просто использование ситуации игроками на рынке для того, чтобы просто получать сверхприбыли.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Реклама.
13: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
15: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Хочу похудеть к лету» в эфире клинический психолог, специалист по работе с РПП Екатерина Тетерникова. В этот четверг после 12 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: А вы говорите, милит.
17: Я его что?
16: Тоже мне милит.
17: Рекламирую.
16: Да думайте о своей стране.
15: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Гомес. Джорди Алба. Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again! He's superhuman!
19: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
18: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
20: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
15: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Москва.
21: 94.8 FM.
15: Время начинать движение.
22: Мотор, мотор.
15: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Четверг, 25 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. И мы все здесь. И это прямо вот, ну вообще. Меня Роман Щукин зовут. У нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. Жизни, вселенной и вообще. Да, Лео Месси лучший бомбардир в истории чемпионатов мира. Аргентина забил свой 17-й мяч когда-то, когда это случилось, 22-го числа. 17-й мяч на мировых первенствах превзошел достижение немецкого форварда Мирослава Клозе, хорошая фамилия, который забил 16 голов, да. А Роналду, даже дядька уже 40-41, все продолжает вести себя как мальчишка. Делая вид, что никакого Месси не существует. Он говорит, что это за ревность такая детская? Он такой, ему что-то про Месси его спросили, а он такой сделал вид, что не слышал вопроса. Он такой, что? Я не знаю такой фамилии. Месси тоже мне. Значит так, футбольные вы мои. Сегодня уже сыграли Шотландия и Бразилия. Кто победил, как вы думаете? Правильно. Не Шотландия. 3-0. Марокко-Гаити 4-2. ЮАР-Южная Корея 1-0. Чехия-Мексика 0-3. Мексика, конечно. А, вот это и салютуют. Видите, сегодня в Калифорнии, в Техасе, я думаю, в Тихуане и прочих замечательных городах. В Мехико, конечно же. Все должно салютовать, потому что Мексика с Чехией разделалась 3-0. Эквадор-Германия. Матч надлежит состояться в 23 часа. Кюрасао, Кот-Дивуар. Это, пожалуй, один из самых экзотических будет матч. Кюрасао, Кот-Дивуар. В 23 часа. Вообще, конечно, это такой специальный чемпионат мира для того, чтобы подорвать здоровье всей планеты. Потому что вся планета по эту сторону Атлантики вынуждена смотреть по ночам этот футбол, в то время, когда американцы сидят и... Он как вот так, Бивис и Батхит такие сидят. Делают вид, что они, они не знают об этом, а сами такие... Ну что, не спите? А у нас тут день, между прочим. Да, Португалия, кстати говоря, разделалась с Узбекистаном 5-0. Это было позавчера. Я просто помню, меня спрашивают, а что ты не смотришь, там же играют. Я не помню. Роналду где? В португальской сборной играет. А Месси где? В аргентинской? Не помню. Португалия 5-0. Узбекистан делал все, но не получилось. 5-0. Значит, завтра что? Тунис, Нидерланды, Япония, Швеция, Парагвай, Австралия, Турция, США, Сенегал, Ирак, Норвегия, Франция. Это завтра. А что там общее положение дел в группах? Мы не знаем. 1/16 финала. 28 июня, воскресенье, уже намечено 1/16 финала. Здесь сыграет Канада и кто-то еще. Канада и ЮАР. Турнирная таблица чемпионата. Повторы матчей есть. Да, но ведь людям же интересно смотреть в прямом эфире. Ты же как бы... В каком-то таком в потоке находишься сиюминутности, ты понимаешь, что это прямо сейчас, что это вот, а повтор, это повтор. Так, группа А, кто у нас тут лидирует? Группа А, на первом месте Мексика, разумеется. Очков, мячи, очков 100, что бы это ни означало. В группе А лидирует Мексика с мощным отрывом. Я не знаю, что значит очки, но это очки. Вот у них 100. Бывает больше 100 очков? Не знаю. А, процент очков. 100%. Все, они выиграли все. 6 мячей, поражений 0. Забили 100%. В группе Б лидирует Швейцария, но у нее 77,8% очков. Потому что у них была ничья. Вот, в группе С Бразилия 77,8%, группа Д США 100%. Совпадение. Встречает и принимает чемпионат Штаты и Мексика, и Канада. Ну, Канада... Где вообще Канада? У Канады 44 в своей группе, все. Канады неудачники по жизни вообще просто. Вот это тухлятина такая. Группа Д США 100%, ближайшие преследователи Австралии у них 50%. А по каким признакам будут смотреть? По очкам или по процентам, по вот этим? Выход в следующий тур. Германия 100%, у преследующего ее Кот-Дивуара 50. Очков 6,3, соответственно. Группа F, Нидерланды, Япония идут, что называется, ноздря в ноздрю. По 4 очка у каждого, у каждой команды 66,7%. Группа G, Египет впереди, удивительно. Но это группа такая. Египет, Иран, Бельгия, Новая Зеландия. Группа H, Испания, 66 очков. Уругвая преследующего 33. Группа так, Франция, 100, Норвегия, 100. Это группа какая? L или I? I, наверное. Группа J, Аргентина, 100%. Преследующая ее Австрия, 50%. Колумбия, 100%. Ну, прикольно, прикольно. То есть вот все это так... Мы уже видим, кто, кто претендует на какие-то там эти, на мощные выступления. Те, у кого по 100%. «Моя структура, — пишет Николай, — привязана к КЗС «Статнефть». Топливная карта. Вчера весь день ездил в поиске бензина, объехал 11 ЗС. Ни на одной из них так и не смог заправиться. Которые работают... Это реальность. Окей. Про повторы матчей спасибо большое. Буду знать. На улице сегодня в Москве даже солнца нет. И не жарко вообще. А вы тут про бензин рассказываете. Вот тут я соглашусь, конечно. Даже солнца нет, с другой стороны. Понимаете, какая история? На фоне Парижска есть такая древнеримская деревня Парижск. Ее построили древние римляне. Вот, когда галов побеждали. И в Парижске в эти дни в районе 40 градусов выше ноля. Там красный уровень погодной чрезвычайности объявлен. Все приведены в повышенную готовность. Медики готовы принимать трупы людей, которые будут умирать от этого самого, от перегрева и все остальное. Та же история по Испании. И, в общем, Европа вся сейчас загибается в этой душегубке. Поэтому наши нынешние... Я выходил, у меня термометр мне написал 13 градусов было. Наши нынешние 13, а сейчас, к примеру, 25 июня.

спасаем климат и планету, и это наше место обитания будет самым привлекательным на планете Земля. Да. Да, да, трижды да. Вот, так что хорошо. А в Питере тоже хорошо. Мне здесь говорят, ладно, про заправки, что там как белые ночи. Не такие уж они и белые, хочу вам сказать. Я же вам снимал это видео, показывал заправку. Ну, в 11 вечера еще так вот как-то, так вот сумрачно. А потом ночь, как бы ночь, просто ночь. Ну, облачность была просто вероятна, но ночь. Никакая не белая, а самая настоящая, темная такая, вот с разводными мостами. И вот это все.

Николай здесь, Григорий СПБ. Привет, Питер Лонг. Еще Александр, Анатолий Корничук и Токсик. Тим, приветствую, Александр Евгеньевич. Костя Измитина здесь. Алекс Максим Юан, наверное, так зовут человека. И лучшие люди планеты, мигранты из Кореатаун в Калифорнию отправляются. Отдельный ему привет заокеанский. И всем, кто пишет, а я читаю. Говорит МСК-бот, заходите, пишите, читаю. Говорит МСК-бот. Это в Телеграме, бот-мессенджер такой. Ну, в Максе, кстати говоря, он тоже так называется. Щукин и все, заходите еще в Телегу тоже.

проверим. Сейчас мы их сравним. По Дмитровке после Шолохова нефтьмагистраль. Написано нет 95-го, а потом Лукойл без топлива. Вот. Надо вот они будут у нас сигнальными такими этими штуками. Будем проверять. Сейчас проверим. После Шолохова. А куда, в какую сторону? А, в область. Все, написал. Алекс написал. Все, проверяю. Лукойл без топлива. У меня здесь Тибойл какой-то без топлива есть. Точно Лукойл? Не Тибойл? Так, нефть магистраль.

неожиданный от Эминема у нас сегодня в качестве пилюли. Сам не ожидал. Извините, если что не так. Но, по-моему, для пилюли то, что самое доктор прописал, оно.

0: возбуждаться на любимой работушке. Ох, просто держите меня, семеро. Ай, да. Далее один вид. Нужно ли... Неужели бензин вытеснил рубрику «Таксисты, уроды»? Не было у нас никогда такой рубрики. Не было и не будет. Упыри, таксисты. Было. Уроды? Нет. Зачем? Они красавцы, все молодцы. Значит, про Дмитровку сообщаю. Вот мне здесь, что давайте проверим приложение. Потому что это вот сейчас это прикладное. Ну, то есть это то, что будет использоваться всем и каждым. И это действительно важно. Вот в складывающейся непростой логистической, экономической, спекулятивной ситуации с бензином. Ведь информированность это оружие. Потому что говорится же у нас, предупрежден, значит защищен, правильно? То есть информированность, это прям очень круто. Соответственно, вот вам информированность. Я в приложении Яндекс Заправки, так он называется? Как оно называется вообще? Яндекс Заправки, да. Итак, слушатель только что проезжал по Дмитровке в область, говорит... На Дмитрия Шолохова в область, за Шолохова, нефтьмагистраль. Лукойл без топлива. Можно проверить? Проверяю. Вот Лукойл. Серенькая. На ней написано, что 95-й и 95-й премиум только цены. Но сам значок заправки, серенькой. Видите? Вот он, серенькой в центре. Соответственно, мы делаем вывод, как мне подсказали здесь, что серенькие, значит, не работают. Значит, не работает. Вон. А рядом Тибойл тоже серенькая. Тоже, значит, не работает. Но на расстоянии нескольких километров, тут 2 километра, наверное, между этими заправками Тибойл и Лукойл, которые не работают, расположена нефтьмагистраль, которая работает. Здесь написано. И здесь указан даже 95-й, 78 рублей. 79,99. Вот. А с другой стороны тоже нефтьмагистраль есть. А перед этим АГС. Все. В общем, ребят, с бензином надо уже как-то заканчивать. Ну, просто невозможно. Ну, что мы все время будем толочься на этом бензине. У нас столько всего. Почему никому не интересно, как АГР построил завод? Скажите. Вам что, не интересно, как построен завод? Вы понимаете, что это завод? Ведь это же ведь завод! Это вам не бензин привезти в цистерне на грузовике. Это вам завод построить. И самое главное, что-то как-то я не вижу у вас... Я не вижу ваших рук. Где ваши руки, люди? Где ваши вопросы? Где ваша заинтересованность? Где вообще все вот это? Потому что забыла самая интересная поездка. Да, это я в чате сейчас читаю. Про поездку. Поездка действительно прошла очень бодро и информативно, и интересно. Фото, видео, презентация. Да, мне презентация нужна. Я бы хотел именно вот почитать презентацию вместе с вами, посмотреть ее. Итак, что у нас было? У нас была поездка в Санкт-Петербург, в славный город Петроград, в... Ну, открывайся, презентация, елки. В Шушары. Автомобильный кластер. На завод, который ранее принадлежал компании General Motors. И компания General Motors выпускала там свою продукцию. И потом этот завод не использовался. Компания General Motors... увезла оттуда все, включая бетонные полы. Для меня это было очень любопытно. Вот, забегая вперед, если вы сейчас доезжаете куда-то и уже вам нужно бежать, и вы думаете, ну что там уже скажи? Там G-Land, это бренд такой. G-Land называется так. G-E, две буквы, потом Land, как земля. У этой GE даже есть какое-то обоснование. Мне очень нравится, как приходится придумывать, ну, как сказать придумывать? Наделять. Придумывать, наверное, неправильное слово. Наделять смыслами то, что, в общем-то, ну понятно, почему G-Land. Но как ты? Ну, если бренд называется JQ, ну, какая-то преемственность должна быть. Как-то Поэтому, ну, G-Land, вот. Но при этом подводится под это дело некое обоснование, почему это. J — это как journey, а E — это как emotion. Вот, понятно? G. Ну, а land — это территория, твоя земля, вот это все твое пространство. Да, обосновали. Вы знаете этот бренд как JQ. Понятно? Его в Европе знают как JQ. Потому что говорят, что это Cherry? Да, вы знаете этот бренд как Cherry, но в Китае. За пределами Китая JQ не называется Cherry. Хотя в Китае он называется Cherry, и дальше там у него название. Это направление, линейка глобальных моделей, в частности, для Европы. В частности, то, что у нас было JQ, J7. В Британии он называется, по-моему, без J, а просто JQ7. И в марте нынешнего года, естественно, об этом все говорили, потому что это было очень показательно. Китаец, больше того, китаец, который духом своим и внешностью, насчет духа не знаю, но внешностью и вот, как это сказать, стилем, безусловно, вам что-то напоминает, нам всем напоминает, и бритишам тоже он что-то напоминает, в частности, Range Rover Evoque. Вот он напоминает внешностью, а потом взял и стал самым продаваемым кроссовером Бритвеликании. В десятке лидеров, между прочим, никакого Range Rover и нет. Нет там, Evoque нет в десятке лидеров. Зато есть несколько китайских брендов, несколько европейских, разумеется. А на первом стал как раз G7, мы знаем его как G7, а там он просто GQ7. Вот, и именно этот бренд, глобальный, европейский, под названием JQ, сейчас локализован у нас в России, его производство, холдинг АГР, от создателей бренда Tenet, как говорится, от создателей Соляриса и Tenet'а, холдинга АГР и китайской государственной компании-дистрибьютора и проводника китайских брендов на внешних рынках Defitu, новый бренд J-Land теперь в России и прописался в Санкт-Петербурге, в Шушарах, на полностью еще в недавнем прошлом разрушенном заводе компании JM. Что с этим заводом, что с этим брендом, что с этими моделями? Вот об этом дальше и хочу повести речь.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
3: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк. Я...
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
7: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
8: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
9: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
10: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
12: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
11: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
12: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
11: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
12: Включите ваши приемники на полную мощность.
11: Каждое воскресенье после 8 вечера.
12: Всего вам доброго и слушайте рок.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
12: Моторы.
0: 7:36, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте. Очень-очень хорошо, что вы здесь. У нас четверг, 25 июня. Я принимаю вопросы по производству, по моделям, по автомобилям. Все, что вы хотели узнать, но стеснялись, пожалуйста, спрашивайте. Наверное, даже морально готов к, мягко говоря, занудству, потому что без этого никуда. Естественно, конечно же, а что в нем российского? Это сразу вопрос появляется. В любом обсуждении должно появиться два человека. Два всегда. Вот всегда появляется два. Первый. Закрыть АвтоВАЗ. Первый. Это первый. Сразу. Закрыть АвтоВАЗ. Вот. Второй. А что в нем российского? Вот и все. Вот и тут можно все выносить святых, выключить свет, тушить свечи, задувать все. Потому что, ну, как бы, ну и все. Значит, я не шучу. Первый вчера появился. Значит, у нас новость была. В очередной раз новость извлекли из пыльного чулана и решили активизировать. Наши чиновники, Минтранс, они говорят, введение запрета на праворульные машины не обсуждается. Но Минтранс рассказал об обсуждении риска вождения праворульных машин. Риски обсуждали, запрет не обсуждали. Вот, извлекли тему, актуализировали. Я думаю, ну, послушаю вас, что мы думаем. В конце концов, мы никогда не суммировали вот эти... наши позиции, мнения по поводу праворульных автомобилей, тем более, что мы живем в регионе, где это не то чтобы мейнстрим праворульный автомобиль, это скорее очень редкое исключение, которое, в общем-то, в связи с тем, что оно очень редкое, оно, мне кажется, чрезвычайно ну, опасная для самого владельца, потому что мало того, что среда чуждая, ну, ты в правостороннем движении на праворульном автомобиле. Это не самая рядовая ситуация для тебя. А во-вторых, еще и люди вокруг не подозревают, что ты можешь быть с правым рулем. Не готовы к этому. И все вместе это повышает, конечно, риски потенциальные. Ну и плюс ко всему, мне просто хотелось, чтобы мы провели некое зондирование, так, изучение среды. Вот как, чем живет среда. Поэтому небольшое голосование было устроено вчера. Кстати, показательное. Нужно ли запретить использование в России праворульных автомобилей, спросил я вас, пока в поезде на секундочку появился интернет. Вот. И результаты вот какие. 53% абсолютное большинство, 53% не видят причин не просто ограничивать, а вообще не видят причин трогать, говорить, обсуждать даже это. Нет, праворульки это настолько же полноценные представители автомобильного мира, настолько же полноценные участники, и все остальные, отстаньте. Это как если бы сейчас вы начали обсуждать, нужно ли запретить нам серые автомобили. Не сероимпортные, ладно, красные, или зеленые, или желтые, какие угодно. С какой радостью вдруг? Ну, это же просто автомобили. Так что 53% не видят. Это для Москвы, я вам скажу, это прямо... Вы что, все из Дальнего Востока? Вы дальневосточане, востовчане, дальневостовчане, вы мурманчане. А, Мурманск-то при чем здесь? Вы владивостокцы. Откуда вы все 53% в Москве, которые очень-очень-очень любят правый руль? Это очень странно. Ну ладно. Варианты ответа были вот какие. Нужно запретить ввозить с данного момента. Вот все. Ввозить больше нельзя. По всей стране запрет. Нельзя ввозить. Ну а те, что уже были привезены ранее, пусть ездят, пока не умрут. Вот эти должны закончиться, а новых не надо, не поставлять новых. 21% таковых. Да, вот такой вариант. Второй вариант. Запретить использование, но в определенных регионах. К примеру, в Калининграде довольно странно праворульный автомобиль выглядит. В Питере, в Москве, вообще в европейской части праворульный автомобиль – это чуждое транспортное средство на манер мотоциклиста. Странное, чуждое, непредсказуемое, потому что действие его обусловлено не только психологическими данными водителя, но и психофизическими. Есть физические ограничения, которые не позволяют тебе быть стопроцентно полноценным участником движения. И, как я уже сказал, на мой взгляд, куда важнее то, что остальные не готовы к этому. Они, ты странный какой-то такой. Вот. Поэтому для отдельных регионов надо бы ввести ограничения. 4% поддержали. Да, кстати, запрет ввозить с данного момента 21%. 7% еще выбрали вариант полностью запретить для всей страны, включая ранее везенные. То есть тотальный запрет. Просто вот все. Все праворульные автомобили вне закона. 7%. Что характерно, таких больше, чем те, кто предполагает, что вот для каких-то регионов их можно оставить. Ну и 53% нет, категорически нет. Ничего они плохого не сделали, оставьте их в покое. 8% затрудняются, не могут однозначно сформулировать свою позицию. Еще 7% захотели просто посмотреть результаты голосования, не формулируя никак свою позицию. Таким образом, за в той или иной степени запрет у нас 32%, 53% резко против, руки прочь от правого руля. Все. Я к чему вообще эту телегу с правым рулем затронул? 721 голос у нас здесь в голосовании. Потому что, где правый руль, а где АвтоВАЗ? Да? Вот где правый руль? История с праворульными автомобилями. А где АвтоВАЗ? Нет, обязательно появляется чувак. Жаль, нет варианта запретить АвтоВАЗ. С какого вообще рожна? Вот что? Вот как в голове появилась причинно-следственная связь, которая привела в один ход? В один. Не в два, не в четыре, не в пять ходов. Ну, то есть, когда ты путем каких-то умозаключений просто в один ход АвтоВАЗ запретить.
13: Ёлки-палки, думаешь.
0: А вейпы сюда можно еще добавить? Водку там, ну, я не знаю. Ну, говорить слова на букву «З», допустим. Давайте в стране запретим слова на букву «З». Вот чтобы все слова вместо «З» «Ж» говорить надо. «Жавод» вместо «завод». Давайте. Почему АвтоВАЗ? Не знаю. Вот. Ну и, конечно, еще одно. Это вот эта вот история про то, что... А что в нем российского? Российского в нем производство в этом бренде. Завод. Итак, о заводе, о производстве. Давайте, давайте. Ну, как я уже сказал, пожалуйста, вопросы. Если у вас есть вопросы помимо запретить АвтоВАЗ предложение и вопроса, а что в нем российского? Ведь можно же спросить, а что в нем российского? А можно спросить, а что в нем российского? Понимаете? Как написано, пива нет. Не, чтобы написали, пива нет. А не, пива нет. Вот так и здесь тоже. Это же можно по-разному задать этот вопрос. Так что, если вас интересует уровень локализации и того, что уже конкретно производится для автомобилей в России, что позволяет говорить о нем как о глубоко локализованном, а у этого есть и свои последствия по субсидиям, по дотациям для производства, как для российского производства, достигшего определенного уровня локализации по баллам. Также и перспективы для использования этих автомобилей в парках, в том числе и такси. Не потому, что таксисты используются как спасательный круг для брендов, которые иначе, может быть, не развивались бы. Это понятный логический путь для ваших размышлений, но... как любое простое решение, не совсем верный. Иногда вот простое решение, иногда действительно верное, а иногда зачастую так. Вот простые решения, они приводят к каким-то простым и не очень эффективным результатам. Так что нет. То есть не заказы такси формируются, чтобы поддерживать там чего-то, а совсем наоборот. И поэтому вы сейчас видите много Теннетов и Белджи в такси. Я вчера стою на Ленинградском вокзале, жду машину. Сплошные Теннеты и Белджи. Туда ехал позавчера на Белджи X70. Обратно возвращался. Нет, туда ехал на Атлас Про, а возвращался вчера на Белджи X70 с вокзала. Потому что автомобили соответствуют законодательству, которое говорит, ограничивает использование автомобилей иностранных в... работе такси. Теперь автомобили должны быть произведены в России, и причем не просто произведены в России, а произведены с определенным соблюдением определенного уровня бальности по локализации. Все. Соответственно, автомобили, которые здесь производятся и хотят в том числе поставляться в корпоративные парки, они должны соответствовать этому законодательству. А в этом ничего нет плохого, между прочим, когда компания хотела бы, чтобы ее продукция поставлялась еще в корпоративные парки. Ведь это же бизнес. Автомобильный бизнес — это бизнес. Если у тебя есть возможность за один заказ продать 300 автомобилей вместо одного, ну а почему это должно не нравиться компании? Я, ну, ты как автопроизводителю, я не понимаю. Так вот, завод в Шушарах. О нем нам рассказал генеральный директор холдинга АГР Андрей Карагин. Я буду показывать вам картинки сразу, потому что специально для этого попросил презентацию, которая и предоставлена мне была. И вот мы сейчас ее будем смотреть. Что касается самой инфраструктуры. Промышленный логистический центр, общая площадь 6000 гектаров. В непосредственной близости логистические маршруты, пути подвоза, аэропорт Пулково, железная дорога, трасса М-10 Санкт-Петербург-Москва. А вообще поставляются комплектующие элементы для сборки, ну и производство само тоже приехало. И водным путем, и железнодорожным, и автомобильным, и авиационным, по-всякому. Площадь общая 683 тысячи квадратных метров. Площадь застройки 128 тысяч квадратных метров. На 5 тысяч автомобилей зона хранения готовой продукции. Мощность, а завод работает по полному циклу. это сварка, окраска, сборка. Вот, мощность производственная, завод рассчитан на 100 тысяч автомобилей в год. Исходя из динамики нынешней сборки автомобилей, в общем-то, нужно сказать, что они уже вышли на как-то вот сразу стартанули очень мощно, потому что делается по 300 автомобилей в день. Пересчитывайте, сколько это? 300. 3 тысячи 10 дней, да? 6 тысяч, 7 тысяч, а потом умножаем туда-сюда, синус на косинус, получается у нас где-то в районе там около 70 тысяч автомобилей должно быть, ну вот сейчас мощность когда, сборки. Не знаю, каждый ли день так собирается, но в беседе с нами на пресс-конференции прозвучала фраза 3 минуты. Каждые 3 минуты с конвейера сходит автомобиль. Что значит... Построили завод. Вот вы говорите, но завод же был. Завод был. Да. Когда-то. Но потом не было. Потому что вот фотографии. Так, можно увеличить? Я бы хотел показать эти фотографии. Я потом буду использовать их еще и в видео, потому что мы, как, пока мы ходили по производству, быстренько снимал короткие сюжеты, и я в эти сюжеты планирую в эти фотографии вставить. Как вы видите, от завода, который был GM, остались стены. Даже пола не осталось, нет. Просто котлованы, видите, земляные котлованы огромные, все это. Потому что GM, когда уходил, забрал все, как забирают квартиранты, которые сделали, жили долго в квартире, сделали за свой счет ремонт в этой квартире, а потом хозяйка квартиры говорит, ой, такая красивая квартира теперь у меня стала, что я хочу в два раза дороже ее сдавать. Будете снимать? Ты говоришь, нет, ну а с какой раны? Ну все, тогда выезжайте, я буду сдавать ее другим людям. Ну и такие жильцы, уезжая, снимают все. Линолеум, который они, да, самые, обои, плинтуса, все собирают все-таки. И потом квартиру приводят в руинированное состояние. Так уезжал GM из Питера. Забрали все, поскольку при монтаже оборудования это все-таки производство. И оборудование монтируется мощно, потом заливается бетоном, и все это, когда они все это увозили, они вместе с бетоном, вместе с полом, совсем все это увезли, и поэтому завод из себя представлял вот такое зрелище. Просто стены, бетонные колонны и земляной пол с траншеями, с оврагами, с какими-то вот со всем этим. Состояние площадки, ее даже заводом невозможно было называть, площадкой называется, состояние площадки в мае 2025 года. Это состояние я сейчас показываю вам вот, на картинках, демонстрирую. Подготовка производства. Начало строительных работ в том же в мае. Ну, приехали, все это отфоткали. Май 25-го, начало строительных работ. С июня 25-го по январь 26-го, то есть за полгода, поставка, ну, во-первых, приведение в порядок всего, фундамент новый, поставка оборудования, монтаж производственных линий, монтаж сварочного цеха, всего-всего-всего. Подготовка производства, это до января. Март-апрель уже запуск производства и сварка, окраска первого кузова G-Land G6. В марте-апреле уже 26-го. Апрель 26-го, соответственно, выпуск первого тестового автомобиля G-Land G6, старт производства полного цикла. 2500 сотрудников на заводе, 30% высшее образование. Вот, ну, как бы, это факт просто. Тут сам директор холдинга говорит, я не знаю, хвастаться этим или, ну, как бы, насколько это круто, но мы управляем коллективом, у которого вот так 30% это высшее образование. Средний возраст 35 лет. Очень много молодых парней на производстве. Я на это обратил внимание, потому что мы прошли по цеху. А направлений три. Сварка сначала, потом окраска и потом сборка. Вот на сварке людей мы почти не видели, потому что там только роботы. 80% роботизированное производство, причем роботизированное настолько глубоко, что... Ну, я об этом расскажу, когда о производстве будем говорить. Но вот в цехе сборки реально парни такое ощущение, что по 20 лет, ребятам. Ну, такие совсем вместо бородок еще пушок юношеский такой вот это все. Ну, молодцы, ну, прикольно. Я думаю, пока их сверстники там какие-то протирают портки и на гитарах лобают, они-то во дворах песни орут. Эти машины собирают уже. Ну, просто на производстве собирает автомобиль. Очень круто. Производство полного цикла. Автомобильный бренд G-Land. Три модели. Кстати, вчера уже я у себя эту новость запостил, потому что накануне, позавчера, по-моему, она была опубликована. Анонсирован выпуск третьей модели флагмана бренда G8. Вы знаете все эти модели прекрасно. G6, ну, G6 стартовал в России сразу на заводе, а G7 и G8, называя своими именами, мы знаем эти автомобили, это GQ-G7, GQ-G8. Все, что тут уже? Вот. Это не попытка обдурить кого-то, обвести вокруг пальца, набрызгать в глаза, сказать, что роса, как кто-то мне тут пишет. Че, зачем нам вот это? Это российское производство известного автомобиля от известного партнера. На заводе, который смонтирован полностью под ключ. Как это выглядит, покажу вам. На самом деле выглядит круто. С полным циклом, доставка комплектующих, все сюда, сварка, подготовка к окраске, окраска, подготовка к сборке, сборка автомобилей. Все. В цехе работают роботы оттуда, производственные линии оттуда, люди наши. Все. Значит, 122 робота. Ага, вот сколько роботов. 122, роботизированная точечная. И, как сказал начальник цеха, а он поработал на производствах, включая европейские тоже автомобильные, я такого, говорит, и в Европах не видел, потому что точечную сварку, да, освоили роботы уже давным-давно, но чтобы шовная сварка в среде инертного газа при сварке кузовов, такого, говорит, еще не было и у европейцев. Китайцы эту технологию освоили, больше того, все это роботизировано и производится на этом заводе. Потом, то, чего также мы нигде не видели ни на каких предприятиях, потому что при сложной геометрии, в том числе сварных швов, герметики наносятся, как правило, полуавтоматически, то есть это инструментально, это пистолеты такие, под давлением подается, но это все операторы делают. Здесь, на этом заводе, нанесение герметиков, всех видов герметиков на разные виды поверхности швов и везде, где они должны быть, наносится роботами на той же линии, где сварка. Сначала идет сварка, потом окончательное на специальном таком калибре проверка геометрии кузова, доварка всего нужного, и дальше кузов проезжает. Полностью роботизированная обработка герметиками, после чего он на второй этаж уезжает кузов и идет на предокрасочную подготовку и потом в цех окраски. Цех окраски, оснащение, ну, здесь написано, проведено переоснащение линии, вообще-то оснащение линии проведено. Модернизация катафорезного электроосаждения, новые системы деминерализации воды, подача герметика воска, перепроектирована станция нанесения герметика. Какой-то новый тип окраски придуман, который позволяет оптимизировать процесс там и по энергии, и по времени. Мокрая по мокрому окраска. То есть это там вот, наносятся слои, грунт и что-то, обработка, и можно уже потом окрашивать. Вот как-то так. Полная замена оборудования подачи краски, краска в подготовительном отделе, новая промежуточная печь для сушки базового слоя перед окраской лаком. Что немаловажно, полностью автоматизированы процессы фосфатирования, да, и нанесения грунта на кузов. Раз. И самое любопытное, что полностью автоматизирован процесс. На самом деле есть у меня видео, я потом буду показывать, ладно, я это использовать в своих материалах буду, видео от производителя. Смотреть любопытно, ни один элемент кузова, ни внешний, ни внутренний, ни элемент каркаса не докрашивается операторами. Нет, такого нет, как на других производствах, когда вот эти элементы окрашиваются роботами, а здесь сложная геометрия, и нужно туда забраться, вот открыть дверь, все, и поэтому у нас операторы докрашивают. Окрашивается роботами 100% всех элементов. Смотреть на это интересно. В самом цехе мы не были, но видео посмотрели. Роботы одни красят, другие открывают капот, крышку багажника, двери открывают, закрывают. Остальные огромные механизированные руки, такие с покрасочными этими пульверизаторами, пистолетами, везде проникают во внутренние полости, все окрашивают, так что все роботизировано. То есть люди в процессе окраски не участвуют вообще. Ну и дальше пошла уже сборка. Новое оборудование, также полностью все линии смонтированы. 5 конвейерных линий идут зигзагом, змейкой такой, на которых... Они мультимодельные, на них все 3 модели будут собираться на одной линии. То есть, ну, как мы это видели на том же АвтоВАЗе. Несколько моделей кузовов друг за другом идут, и операторы готовы собирать каждую модель. 88 сборочных станций, 27 автоматических транспортных средств. Офигенные верстаки роботизированные. Я такой первый раз вообще в жизни увидел. Когда панель приборная, ну, вся она собрана, там потом домонтаж ее идет, и она едет на таком специальном верстаке, роботизированный просто. Она поворачивается, все, и на колесиках едет по своему пути. И рядом оператор идет, все, подсобирает ее, все, и дальше она уезжает, и второй робот ее берет и вставляет сам в автомобиль. Туда все. И только монтажники болтиками прикрутили и все сделали. В общем, так выглядит этот завод, если в двух словах. Подробнее с производством будем знакомиться. Щукин и все, заходите в телегу. Сегодня буду свои видеоматериалы, видеосюжеты об этом выкладывать. Ну, а модельный ряд, он тоже требует обсуждения, и об этом поговорим. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там и будьте здоровы!
13: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
14: В Москве 8 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте! За ночь над регионами России уничтожены 269 украинских дронов. По данным Минобороны, средства ПВО перехватили беспилотники с 20 часов среды до 7 утра четверга. Силы противовоздушной обороны сбили БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской области и Московским регионом. Также дроны нейтрализовали над Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваторией Черного моря. В Севастополе для ликвидации перегруза сети ограничили электроснабжение. Это вынужденная мера, отметил губернатор Михаил Развожаев. Она необходима, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Глава Севастополя уточнил, что точного графика по адресам нет, отключения будут происходить точечно по необходимости. Прошу вас с пониманием отнестись к этим временным трудностям. Как только поступит команда на снятие ограничений, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме, написал Развожаев в своем телеграм-канале. В Венесуэле временно отключили подачу газа в дома после землетрясения. Об этом сообщил министр внутренних дел Диосдадо Кабельо. «У нас есть некоторое поврежденное строение, и мы не хотим, чтобы произошел какой-либо несчастный случай с газом. Мы распорядились о временном отключении газа до тех пор, пока не завершим оценку», — приводит слова министра издания «Эль Юниверсал». Глава ведомства призвал граждан сохранять спокойствие, оставаться на улицах для обеспечения безопасности. Кабельо также попросил население сообщать развернутым по всей стране службам о любых происшествиях. Напомню, землетрясение в Венесуэле произошло в среду вечером. С разницей около 40 секунд сейсмологи зафиксировали 2 серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга в штате Яракуй. И как только что заявила временно исполняющая обязанности президента страны Дельси Родригес, землетрясение в стране унесло жизни по меньшей мере 32 человек. Программисты стали самыми высокооплачиваемыми офисными работниками этой весны. Среднее зарплатное предложение для них составило почти 139 тысяч рублей в месяц. На второй позиции оказались аналитики данных. Они могут рассчитывать на 136 тысяч в месяц. Это следует из исследования Авито работы, которое есть в распоряжении ТАСС. Третью строчку в рейтинге заняли дизайнеры. Среднее зарплатное предложение для представителей этой профессии составило 109,5 тысяч рублей в месяц. О погоде в завершении выпуска. Плюс 14 сейчас в Москве. Сегодня в городе переменная облачность. В течение дня кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 18-20. Ветер северо-западный с переходом на северный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
13: Внимание! Говорит Москва.
15: 94,8.
16: Реклама.
17: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
18: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
19: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
10: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
20: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
21: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Хочу похудеть к лету» в эфире клинический психолог, специалист по работе с РПП Екатерина Тетерникова. В этот четверг после 12 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
24: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
23: Со вторника по пятницу после 18 часов «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
25: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
23: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – Театральная.
27: Марин, ну куда ты опять собралась?
28: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
29: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
27: Рассказываем по пятницам после 12.
29: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
30: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
31: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Восемь часов восемь минут, четверг, июнь, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.

Я так понимаю, с бензином все наладилось, пишет Андрей. Да, конечно же, все наладилось. Куда оно денется-то? Добрейшего утреца, пишет Супер П. Алексей, доброе утро. Екатеринбург на связи, пишет Сергей. Доброе утро, Алексей, пишет Артур. Доброе утро, друзья. Доброе утро. А в Лондоне до сих пор есть электричество, пишет В. Нет, у них какие-то там проблемы были, я слышал, кстати. По-моему, даже и с электричеством. Только они как бы сами по себе, у них эти проблемы. Что-то я там такое вроде бы читал по поводу того, что они жалуются. Жара большая в Европе, кстати. Всем плохо очень там, плюс 40. Марин Ле Пен во Франции обещает, если она станет президентом когда-нибудь Франции, она установит везде кондиционеры. Вот такая ситуация. Жуковский на связи, пишет Алекс Зу. Доброе утро. Израиль заявил, что, оказывается, на Майдане кричали нацистские лозунги и зиговали. Долго доходит, пишет Василий. Ну вот Польша заявила, что на Майдане кричали нацистские лозунги и зиговали. И, оказывается, Мельник преступник и нацист. Видите, в Израиле кто-то прозрел, Василий. Потихонечку как бы проясняется ситуация. А вы, когда говорите «Израиль заявил», вы имеете в виду что? То есть чье конкретно заявление? Есть цитата со ссылкой на того, кто это сказал. Потому что дело-то хорошее, что в Израиле прозревают люди. Другое дело, понять бы, на каком уровне. Вот, бритосы собираются продать нашу нефть захваченного танкера. Может, Нептуном его шарахнем и пусть тушат, пишет 46-й. Да, пусть попробуют продать. Были истории уже с тем, что захватывали танкеры, которые они называли танкерами теневого флота, сами европейцы держали их, а потом вынуждены были отпускать. Там фишка в том, что когда танкер находится где-то далеко и под флагом какой-то другой страны, в общем-то нефть в нем принадлежит другой стране. Соответственно, бритиши, если что-то и воруют, если даже чисто гипотетически там есть какая-то наша нефть, то они воруют чужую нефть, не нашу. Они уже воруют купленную кем-то нефть, то есть они обворовывают ту страну, как я понял. Поэтому пусть попробуют. Что? Ну, как бы, тут дело их, как говорится. Что там у наркофюрера, он уже победил Белоруссию, мол, батьку победил, пишет Супер П. Есть информация о том, что они эвакуируют населенные пункты фактически на границе с, ну, вот это, триграничие, Россия, Белоруссия, Украина. И они эвакуируют оттуда населенные пункты, что может косвенно свидетельствовать о том, что они собираются, соответственно, там что-то предпринимать. Вот. А это вот ровно та точка, о которой мы с вами говорили, и мое предположение, оно связано с тем, что они попробуют, возможно, если будут атаковать, не дай бог на земле, атаковать через триграничие для того, чтобы пытаться отрезать Белоруссию от нас. Или зайти через вот это триграничие на нашу территорию, через территорию Белоруссии, через небольшую территорию, но тем не менее Белоруссии. Вот. Я из-за паникеров не могу заправиться, пишет Ветер. Вот. С прошлой пятницы специально не заезжал на заправку, ждал, пока ажиотаж спадет. Вот. Ну да, есть там некоторые такие моменты. Про Венесуэлу не забудьте упомянуть, пишет Сергей. Вот вы и упомянули, Сергей, спасибо вам большое. Мне теперь меньше энергии тратить. А посмотрел по карте, там от Лимана до Константиновки расстояние 40 километров между клешнями нашими. Понимаю, что это целых 40 километров, но все-таки как будто с одного конца Москвы до другого, пишет Фарготен. Да, 40 километров — это, по сути, то расстояние, на которое работают наши дроны на оптоволокне. То есть это все в этом смысле пробивается, простреливается. Пожалуйста, работай, как говорится, не хочу. Но и наши работают, и работают активно, и честь им и хвала за это. Так, вроде стабилизировалось бензом или нет, пишет Алексей. Ну, я вам ответить прям так откровенно не могу, стабилизировалось или не стабилизировалось. Но я более чем уверен, что стабилизируется, если где-то еще не стабилизировалось. Почему повторы вашей программы не включаются у вас на сайте, пишет Мария. Не знаю, Мария, я даже, честно, не понимаю, о чем разговор. Зеленский победил батьку, локаторы больше не работают. Ну, это правда Зеленский сказал, пишет Василий. Ну, так-то это очень хорошо, это он придумал, Зеленский.
Да, это ж как можно так? Приказываю Зеленскому немедленно, вот, избавиться от, ну, там, чего? 10 килограммов порошка, которые у него в кабинете, по нашей информации. Вот. Либо удар ядерной бомбой по Зеленскому и его порошку, потому что и его помутненному сознанию. Через 3 дня выходим, говорим, ну, Зеленский избавился. Поэтому как бы удар по голове Зеленскому ядерной бомбой отменяется. Интересно. Сам объявил, сам победил. Круто, круто. Тут как бы вопросов нет. Зеленский как барон Мюнхгаузен. Тот войну Англии объявлял, этот ультиматум Белоруссии ставил, пишет Гермошлем. Ну, записи выпусков этой программы на сайте не работают. Почините, пожалуйста, пишет Мария. Только что проверили. Работают? Работают. Слушайте, Мария, может быть, у вас с вашей стороны какая-то есть сложность техническая? Сегодня в 6 утра заправился без очереди, а в 7 уже на всех заправках очереди. Спать надо меньше, товарищи, пишет Костя из Митина. Пишут, что казахи и киргизы в рамках УДКБ не готовы военную помощь Белоруссии оказать, пишет Empty Words. Кто пишет Empty Words? Тут же важно понимать, кто пишет. Вот. Наверное, самое главное, что

А, все записи эфиров, говорит Москва, есть на ВК-видео, вообще-то, пишет Серк. Кстати, на всякий случай, если есть какие-то сложности с сайтом, вот у нашей слушательницы, можете, Мария, попробовать воспользоваться нашим архивом на ВК-видео. Кстати, мы теперь выходим еще и на Рутюб, кстати. Но это вот свежая история, поэтому там какого-то полного архива, наверное, еще пока нет. Но зато можно смотреть трансляцию. Ну вот Роснефть рядом с такой-то станцией, я уж не буду называть Wild, чтобы там врагам нашим не рассказывать, вот, очереди нет, 95-й 70+, только заправил полный бак, пишет Wild, вот и все. Ну, в любом случае, такая вещь, я понимаю, о чем идет разговор, и я понимаю, о чем вы говорите, когда там сложности у нас возникли в связи с атакой, насколько я понимаю, на московский нефтеперерабатывающий завод, ну, изменилась логистика, если не изменилась до конца, то изменится, и, соответственно, эта история наладится. Вот. Что ж ты зелье сдал назад, не по масти я тебе, Димитриус. Да, вот люди начинают вспоминать бессмертные слова песен Михаила Круга, конечно же. Вот. Сразу это проявляет наше прошлое, да, темное. С вами, дорогие друзья. Я, а народ-то уже к Рутюбу адаптировался, похоже. А так вы ли, когда YouTube заблокировали, пишет Фарготтен. Да и ВК-видео освоили, и Рутюб освоили. Все потихонечку люди освоили. На самом деле, вы знаете мою позицию по этому поводу. Она очень простая и доступная. Я спокойнейшим образом воспринимаю любые такие изменения. Есть определенный характер информации, который мне интересен, и в этом смысле и ВК-видео, и Рутюб, они эту информацию чуть более чем полностью мне дают. И я доволен, мне нравится. Что касается Ютуба, ну там есть, конечно, некоторые видео, которых, наверное, не было до определенного момента ни на Рутюбе, ни на ВК-видео. Но, опять же, они так или иначе появляются. Лефортово 6 утра, уже очередь на заправку, но небольшая, пишет Ренни. Вот. Вчера на одной заправке 5 минут в очереди и стоимость 64 рубля с копейками, пишет Александр. Ну, наладится, наладится все, куда деваться. Нам нужно делать, чтобы наладилось. Все до сих пор в Ютьюбе сидят, и просмотры там реальные, а не накрученные, как ВК, пишет Васис. Ну, давайте так. Во-первых, конечно, заявление, что все в Ютьюбе сидят, это неправда. По многим причинам. Некоторым, например, не очень хочется устанавливать себе VPN и ими пользоваться, всеми этими VPN-ами, и еще кому-то деньги за это платить, ради того, чтобы смотреть ту же самую информацию, которую можно смотреть без VPN. Это первое. Второе. Просмотры реальные, они накрученные. Ну, конечно же, на Ютьюбе просмотры тоже накрученные. Тут как бы сомневаться не в чем. Очень много каких-то, в кавычках, лидеров мнений на том самом Ютьюбе с какими-то миллиардами просмотров. Это полная чепуха. Всегда была, есть и будет. Просто для того, чтобы вам пудрить мозги. Купить подписчиков куда бы то ни было и накрутить просмотры где бы то ни было, задача тривиальная абсолютно. То есть она простейшая. Все это прекрасно понимают. И зачастую те люди, которые занимаются этим, ну, профессионально, я не имею в виду накруткой, а работают, да, с распространением информации через блогеров, они очень быстро и легко это определяют. Где кто чего крутил, где у кого какие боты, в каком количестве и все остальное. Поэтому это скорее создать эффект на какие-то массы, там, малосведущие, вот, какое-то воздействие психологическое произвести шокирующими цифрами на них, чтобы прямо они сказали, боже мой, это какая-то новая звезда. Но это все чепуха. Ну, рекламодателям, наверное, нужны реальные просмотры, пишет Алексей. Не только реальные просмотры, потому что просмотры с точки зрения рекламы, это, конечно, хорошо, но с точки зрения рекламы самое главное — это не просмотры, а продаваемость того продукта, который рекламируется. То есть ты можешь сделать так, что твой продукт узнают очень много людей, но никто его не купит. Вот такая специфика может быть. Вот. Вовлеченность аудитории важна для рекламодателя. Много что важно для рекламодателя, что может казаться не сильно важным, если ты в этой сфере не занят, и тебя это мало интересует. Платежеспособность аудитории. То есть можно иметь широкую аудиторию, у которой нет денег. То есть миллионы людей без денег, которые ничего не могут, например, заплатить никак. А можно иметь достаточно узкую аудиторию, но крайне обеспеченных людей. Влиятельность аудитории, ее статус социальный. Это может быть аудитория, которая может принимать решения, да, и у тебя будет такое, грубо говоря,

0: дал влияние, а это может быть аудитория, которая не может принимать решения, и у тебя не будет канала влияния, ну и так далее. Собрались в Белоруссию с детьми ехать на машине, оказывается, детям нужен загранпаспорт, отпуск подвис. Раньше не нужен был, пишет Ростислав. В Белоруссию нужен загранпаспорт? Никогда не слышал об этом. Вы уверены, Ростислав? Вот. Ничего мы не освоили, Рутю, просто перестали тратить время на эту жвачку. А это хорошо, времени для работы больше, а нам всем надо сейчас напрячься, чтобы экономика не упала совсем, пишет Костя из Митина. Так, стали выкладывать испанского на ВК, там просмотры смешные, пишет Артем. Да, в этом-то и прикол, что берут тех, кто якобы имеет нереальные просмотры на Ютубе, перезаливают их в ВК и все остальное, и мы начинаем видеть реальные просмотры этих людей. И их прославленность среди нашей аудитории, она, так скажем, мягко говоря, далеко не такая, как нарисована в Ютубе. Все-таки давайте не будем забывать, что Ютуб — это ресурс, который принадлежит людям, на самом деле сейчас находящимся с нами в информационной борьбе. И там нужные вещи пессимизируются, а нужные, наоборот, ненужные. То есть, смотрите, ненужные вещи для них пессимизируются, а нужные для них вещи, с пропагандистской точки зрения, они, конечно же, подкручиваются. Тут как бы удивляться этому не нужно. Слушайте, с Ютубом все стало понятно окончательно, когда Зеленский в мультиках начал выступать. Вот посреди мультиков детских начал Зеленский выступать с рекламой того, что русский издавайся. Вот, ну, как бы с Ютубом все стало понятно окончательно еще тогда. На самом деле, и до этого было понятно. Ну, вот окончательно тогда стало понятно. То есть, все это ресурсы, так или иначе, кому-то принадлежащие. Вы всегда можете посмотреть, кому они принадлежат, и, исходя из этого, сделать выводы о том, на кого эти ресурсы работают. Предположить, что эти ресурсы, они свободные, и они могут вести свою какую-то политику в отрыве от политики тех государств, которым они фактически принадлежат, пусть даже через частные компании, это чепуха. Это вы, значит, живете в мире розовых пони. Это не так устроено. Вот. Поэтому все. Все выяснилось. Мы взрослые люди. Мы понимаем, как устроен мир. Слава богу. Идем дальше. YouTube — международная платформа, пишет Нилс Майкл. Нет, YouTube не международная платформа. YouTube — глобально распространенная американская платформа. То, что вы ее международной называете, ну, вы можете называть любую платформу международной, где есть подписчики из более чем одной страны. Называйте ее сразу международной. Вот. YouTube — это американская платформа, вот, которая распространена по всему миру. То есть это глобальный ресурс, американский, подчеркиваю. Не европейский там какой-нибудь, не азиатский, не еще какой-нибудь, а именно американский глобальный ресурс. Глобальный информационный ресурс. Кстати, для совершеннейшего понимания, наверное, будет удобно еще и расшифровать одно сочетание, так сказать, одну аббревиатуру. IT, знаете, да, IT. Вот что значит IT? Кто знает, что значит IT? Вот все люди говорят, IT, IT, IT-технологии, IT, IT-шники. Вот IT, что такое IT? Кто знает, как расшифровать? Вот, Нилс, если вы мне про международную платформу рассказываете, вот скажите, пожалуйста, что такое IT? Вот как расшифровывается? Чисто прикольно. И на самом деле это многое сейчас разъяснит. Мы не задумываемся ведь зачастую над тем, какие слова мы используем, просто используем и все, зная, что они означают вот это. Но сама расшифровка какая? Mm-hmm. Давайте, давайте. Информационные технологии, пишет Алексей. Правильно, спасибо большое вам. Да, IT — это информационные, T — это, соответственно, I — это информационные, T — это технологии. Значит, информационные технологии. Все ясно? Ясно. Значит, работа с информацией. Соответственно, если мы говорим о том, что IT-компании некоторые работают против нас и работают на ВСУ, работают на врага, то имейте в виду их информационные технологии и компании большие, да, Big Tech, тот самый, работающий на ту сторону, работает из информации должным образом в отношении нас и в отношении тех, кого они в кавычках поддерживают, так назовем. Так что information technology, как говорится. Вот и все. А международность — это распространенность, не более того. Интернет-технологии. Не-не-не, information, все нормально. А в мире розовых пони, Макс, кому принадлежит? Вы знаете, пишет Антон. Кому? Нам принадлежит, государству нашему принадлежит. Вот, поэтому врагов из Макса, всяких разных террористов, экстремистов и негодяев, можно выпиливать смело и не париться. И это классно. Я полностью за это ратую. Да, с 20 января, вот здесь это, бездушная машина отвечает, Ростислав спросил у бездушной машины, с 20 января 26 года для поездки в Белоруссию детям до 14 лет из России потребуется загранпаспорт. Ничего себе. А я и не знал. Это правило действует независимо от того, с родителями уезжает ребенок или сопровождающими. Оформить загранпаспорт можно через портал госуслуги в МФЦ или в отделениях по вопросам миграции. Едем в Белоруссию, дети до 14 лет, с загранпаспортом, пишет Игорь Иванов. Ничего себе. Вот это интересно. Американцы хорошие пиарщики, они всем вбивают в голову, что у них все международное. Язык, валюта, банковские системы, видеохостинги, мессенджеры и так далее, пишет Серг. Да, и видите, кому-то даже вбили. Антон говорит, нам это кому? Вы озвучите. России. Государству российскому. Не американцам. Антон, все ясно. России. Российский мессенджер, национальный, отечественный, нам. АвтоВАЗ наш, МАКС наш, а Форд не наш, и кто там, Тесла не наша, и как он там, Ютуб не наш. А вы не восстановили телеграм-канал, пишет Павел? Нет, и, честно говоря, оставил, наверное, надежды на это. Кто-то из американских директоров IT-компаний сказал, что Америка должна контролировать все и в мире, а если она контролирует, то это угроза безопасности, пишет Василий. Ну, это вроде как из Палантира люди, вот эти все карпы и все остальные, рассказали, что они должны контролировать. Но они больше сказали, они сказали, что все айтишники, это как бы люди военнообязанные, по сути, должны быть. То есть все люди, работающие с информационными технологиями на Западе, они должны быть в некотором смысле готовы послужить Родине, то есть Соединенным Штатам Америки. Вот, пока мы тут ходим с вами никак не можем понять, какие платформы международные, какие не международные, что значит наши, что значит не наши, там уже давно на другой ступени обсуждение находится. Более того, если вы едете транзитом через Белоруссию, они все равно докопаются, что без паспорта. Пишет Алекс Поляков. Интересно. Да, Макс отличный мессенджер, пишет Конь-Огонь через Макс, кстати. А что у нас опять разговор про Макс пошел? Мы же вообще о другом говорили. Просто некоторые слушатели мне пишут, международные. Ну вот система МИР, например, да, которая у нас появилась вместо Visa и MasterCard, она тоже международная уже. Смотрите, как только появилась возможность регистрироваться пользователем в других странах в Максе, он стал международным. Вот что значит слово «международный». Так, вот тебе и союзное государство, пишет Алексей. И товарищ майор Максим Иванов тоже в Максе наш, пишет Костя Измитина. Абсолютно верно. То есть тут выбор очень простой. Либо товарищ майор наш, либо товарищ майор американский, либо товарищ майор европейский. Но у европейцев нет своих соцсетей и нет своих глобальных хостингов и всего остального. Может, есть, но они никому не нужны. Поэтому мы говорим напрямую про американцев. Выбирая между нашим товарищем майором и американским товарищем майором, я выбираю нашего товарища майора. Почему я выбираю нашего товарища майора? Потому что американский товарищ майор со всей очевидностью сегодня работает в связке с товарищем майором из ВСУ. Все, весь разговор. Все очень просто, кристально чисто и кристально понятно. Американский товарищ майор и украинский не товарищ майор, они работают вместе. Это одна компания. Шайка-лейка. Все. И им противостоит наш товарищ майор. Я с нашим товарищем майором. Если ему интересно послушать, что-то почитать, пожалуйста, я всегда рад. Вот. Да, пишет Конь-Огонь. Да, вот и правильно. Так, чтобы детей разведенные родители через Беларусь не вывозили, пишет Слава Путин. А, вот в чем дело. Разница в мессенджерах только в том, кому юридически разрешено их читать. Но амерам нас читать неинтересно, а вот нашим, может, интересно, пишет Костя Измитина. А вот вы зря так думаете, Костя Измитина, что амерам читать нас неинтересно. Как раз вся информация о том, которая об этом сегодня публикуемая, говорит, что амерам нас читать интересно, смотреть интересно, собирать, аккумулировать. И на основании наших сообщений, видео, фото и всего остального, например, придумывать новые пути следования беспилотников, которые по нам бьют. Это украинцев таких технологий нет, я так вот на всякий случай подчеркну. Это американцы придумывают, как бы так по московскому НПЗ-то с какой стороны еще зайти, чтобы потяжелее было Косте Измитина. А Костя вы никак не можете просто сообразить. Новость.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 часов 31 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил о готовности США помочь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения. Об этом президент США сообщил на своей странице в соцсети True Social. Два мощных землетрясения, которые только что потрясли великий народ Венесуэлы, были масштабными и привели к огромному числу погибших. США готовы, желают и способны оказать помощь. Я дал указание всем ведомствам нашего правительства подготовиться к оперативным действиям. Мы будем рядом с нашими новыми и замечательными друзьями, написал американский лидер. Как заявила исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, в ближайшие часы в страну прилетят спасатели из других государств. Они будут участвовать в поисковых работах. По данным министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса Парильи, находящиеся в Венесуэле кубинские врачи начали оказывать экстренную помощь гражданам, пострадавшим в результате разрушительных землетрясений. Делси Родригес объявила о введении чрезвычайного положения в Венесуэле. Исполняющий обязанности президента установила этот режим после двух сильных землетрясений у побережья страны в ночь на 25 июня. По данным Родригес, в результате подземных толчков погибли 32 человека, около 700 получили ранения. Его президента призвала жителей республики сохранять спокойствие и покинуть поврежденные землетрясением здания. По ее словам, из-за разрушений закрыли международный аэропорт Майкетия в Каракасе. Также приостановили работу метро и железнодорожный транспорт. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра. Там обрушились десятки зданий. Делси Родригес назвала произошедшее трагедией. В Севастополе для ликвидации перегруза сетей ограничили электроснабжение. Это вынужденная мера, отметил губернатор Михаил Развожаев. Она необходима, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Глава Севастополя уточнил, что точного графика по адресам нет. Отключения будут происходить точечно по необходимости. Прошу вас с пониманием отнестись к этим временным трудностям. Как только поступит команда на снятие ограничений, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме, написал Развожаев в своем телеграмме. Канале. Российские банки столкнулись с нехваткой свободных денег. Это происходит на фоне резкого роста спроса на наличные. По оценкам участников рынка, дефицит ликвидности уже достиг почти 2 триллионов рублей. С начала года объем наличных в обращении увеличился на 1 триллион 700 миллиардов рублей. Это в 2,3 раза больше, чем за весь прошлый год. Опрошенные известиями эксперты связывают рост спроса на рублевую наличность с перебоями в работе интернета, ужесточением контроля за денежными переводами, снижением ставок по депозитам, а также налоговыми изменениями. Они сделали расчеты наличными более привлекательными для бизнеса. О погоде в завершении выпуска. Плюс 15 сейчас в Москве. Сегодня в городе переменная облачность. В течение дня возможны кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 18-20. Ветер северо-западный с переходом на северный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
5: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: А 8:36 в Москве. Вот Давид объясняет, а зачем нужен загранпаспорт детям до 14 лет, которые едут в соседнюю республику Беларусь. Значит, загранпаспорт нужен детям до 14, потому что у детей у нас, да, нет общегражданского паспорта до 14 лет, а в свидетельстве о рождении нет фото, и идентифицировать подростка невозможно. То есть это такое средство действительно защиты от вывоза ребенка с территории страны. Там и попыток пересечь границу уже Беларуси и каких-то других стран. Вот в чем дело. Спасибо большое, Давид, за объяснение. Так, для начала айфоны все выбросьте, а вы все про YouTube. Через айфоны как раз в НПЗ и направляются дроны, пишет Нилс Майкл. Через айфоны, через андроиды, потому что они все равно работают на, так скажем, продуктах Google, которые тоже принадлежат тем людям, которые против нас сейчас действуют. Вообще через все телефоны и через любые ресурсы, куда вы выкладываете фото, видео, через те видео и фото, которые выкладываете в Telegram, ну и все такое. То есть, Нилс Майкл, вы на самом деле смотрите, конечно, в корень прямо проблемы. И действительно, у нас есть такая ситуация, при которой нам бы надо выкинуть все эти айфоны и андроиды, но мы этого не можем сделать по той простой причине, что нам нечем это как бы заменить. У нас нет альтернативы. Что касается видеохостингов, у нас альтернатива есть, и поэтому, например, как только эта альтернатива появилась, я сказал себе, ну и удаляю я тогда YouTube. И я его удалил, и я им не пользуюсь. Вот вообще не пользуюсь. И я вам хочу сказать, что я не потерял информацию никакую. Необходимую мне информацию я не потерял. Вообще. Все есть. То, что мне нужно, я с легкостью достаю, нахожу, смотрю и изучаю. Информированность не пострадала. Вот. Появился мессенджер. Хорошо, будем использовать наш мессенджер. Появится техника наша. Я, честно говоря, за это сильно ратую. Будем использовать нашу технику. Ну, я буду использовать нашу технику. К сожалению, ее нет. Вот. И да, зачастую мы с вами говорим о том, что не только техника нужна, да, сам вот этот кирпич, так скажем, а операционная система нужна своя, конечно же. Свои магазины приложений, конечно же, и все остальное, все это должно быть наше. И желательно, чтобы чипы были тоже наши в этой технике. Это тоже важно, насколько я понимаю. Да все, фото автоматом улетает в облако Google, пишет Олег. Да, поэтому есть такого рода проблема. И да, действительно, надо что-то с ней делать. Но одно дело, когда у вас где-то, так сказать, крадут с вашего телефона информацию, а другое дело, когда вы эту информацию сами выкладываете на общее обозрение. Это как бы разные вещи. Это разные уровни и разные способы ведения информационной войны. Как раз вот в сфере тех самых информационных технологий, то есть IT. Разные. Можно по-разному работать. И по-разному и работают. Так, расскажи хоть одну промышленную вещь, которой пользуешься. Нет, ни черта, пишет IIF. Промышленную вещь, которой пользуешься. Что имеется в виду? Имеется в виду, чтобы это было произведено у нас? Или как? Давайте так, все, что можно заменить с американского и европейского на не американское и не европейское, я потихонечку заменяю. Потихонечку заменяю. Если бы это было, ну, как бы шире предложение, то я бы побыстрее бы заменял. Вот и все. А у меня Huawei, товарищ майор, китайский у меня, пишет Алекс. Тоже, конечно, прекрасно, но не до конца. Все-таки лучше, когда товарищ майор свой. Всегда интересно, чего боятся люди, что узнают, какую порнографию, что ли, они смотрят, пишет Артем. Да это и так все знают, Артем, для этого как бы особым даром обладать не нужно. Вот. Спасибо Чубайсу, он сделал чипы нанотехнологии, пишет Валентин. Ну, Чубайс-то это предатель, работавший на Запад. Что вы так уж сильно вспоминаете его? Это как раз предатель, работавший на Запад. Это как раз та часть людей, которая здесь, в России, делала вид, что что-то делает, но ничего не делала. И фактически работала всегда на то, чтобы доказать нам, что мы не можем ничего сделать своего. Нет, натурально, нам же на самом деле, вот если задуматься, что нам мешало делать свои видеохостинги и развивать их в параллель с Ютубом? Еще тогда, до военных действий. Ну вот что-то мешало. Ну, я так предполагаю, что это мешали лоббистские группы определенные, которые говорили, а зачем, у нас же есть Ютуб, у нас мы классно вообще воздействуем. Смотрите, как мы классно воздействуем на Запад. Все воздействовали, воздействовали, потом, правда, всех позаблокировали, а Зеленский через мультики стал нам рассказывать, что мы вот-вот там, сейчас он нас разобьет и будет по Москве на танке ездить. Такие дела. А, только этого предателя 30 лет покрывали на самом высшем уровне, пишет Николай. А почему вы думаете, что многие из тех, кто был на высшем уровне много-много лет, они не были предателями изначально? Почему вы думаете, что это не были группы элит, которые вынуждены были в определенный момент покинуть территорию нашей страны? Просто Чубайс — это такая фигура публичная, но есть же менее публичные фигуры. Вот кто-то еще и остался, кто-то ведет свою диверсионную деятельность, почему-то я так предполагаю, и внутри страны прямо сейчас, кто-то дернул отсюда. Ну, извините, у нас радиостанции и телеканалы были специально созданы для того, чтобы убедить нас всех в том, что мы отсталые, убогие, ничего не можем, и вот-вот развалимся, и надо скорее, чтобы американцы пришли, тогда мы будем пить техасское. Ну что, не так, что ли? Так что это было, ну, так скажем, пережиток 90-х, но, тем не менее, многие люди, которые получили свои места в 90-е по распределению из Вашингтона, давайте так, они эти места и занимали, и они работали над тем, чтобы Россия действовала так, как выгодно Вашингтону. Ну, что? Ну, может, это все смешно звучит, не потому что как будто мы с вами сейчас... политинформация! Вот. И вот я пришел к вам, политрук Гудошников. Вам, товарищи, в эти времена, вот, когда враг... Ну, если без прикола, то так оно ведь и есть, получается. Если бы еще, знаете, как они пытались хотя бы это скрывать сейчас, но они же уже даже не скрывают этого, поэтому нет никакой проблемы это понять. А вот интересно, как быстро новый автомобильный завод, про который сегодня рассказывал Роман Щукин, можно перестроить для сборки БПЛА и танков, пишет Дмитрий. Так не надо его перестраивать для сборки БПЛА и танков. Речь идет о том, что у нас есть люди, которые, если вы сейчас... Давайте я быстро сложу информацию. Почему вообще в вашей голове это все появилось, Дмитрий? Для других слушателей, потому что они, может быть, не понимают, с чего бы вы вдруг об этом говорили. Вышел Дональд Трамп, сказал, Ford, Tesla и все остальные, General Motors Company, они очень сильно хотят собирать ракеты, беспилотники и все остальное на своих производственных мощностях в США. Возник сразу вопрос внутри нашей страны. А наши заводы не хотят пособирать? Вот наши автомобильные заводы не хотят пособирать. И теперь вы говорите, а почему бы, вот, например, АвтоВАЗ там не собирать беспилотники, да? И как быстро они бы могли завод переключить на это? Не надо даже переключать. Мы же знаем, что есть определенного рода проблема, когда некоторые наши автопроизводители вынуждены были уходить на 4-дневную рабочую неделю, потому что, ну... Потому что было много свободного времени, так скажем. Вот это свободное время можно было бы посвятить и занять тех людей, которые сегодня занимаются производством автомобилей, например, в производстве беспилотников, ракет и всего остального. Потому что навык есть, инженерная школа есть, люди есть, время есть. Вот. А они вынуждены, например, в четверг уходить домой, а в пятницу ничего не делать. А вот они могут в пятницу делать за отдельную денежку, естественно, все дела. Пожалуйста. Могут ли? Могут. Быстро? Я думаю, очень быстро могут. При желании. Будут ли? Не знаю. Не знаю. Приору вместо фабов можно скидывать, пишет Александр. Юмор юмором, Александр, но на самом деле производство автомобилей — это высокотехнологичное производство всегда и очень точное, на самом деле. Достаточное для того, чтобы производить многие-многие такие вещи, которые сегодня производятся даже там в рамках окопной инженерии, давайте так это назовем. То есть люди прям в окопах, в блиндажах собирают там беспилотники и поражают врага. Да, есть такое. там печатают, 3D-принтеры используют. То есть все это можно сделать и поставить на поток, отдельную линию, и, пожалуйста, и погнали. Наш автопром тогда совсем умрет, пишет Алекс. Наоборот, наш автопром тогда получит возможность зарабатывать. Почему General Motors, Tesla и все остальные говорят, мы очень хотим поучаствовать в этом? Потому что это госконтракты, это деньги, которые напрямую государство дает заводам, и они будут производить там ракеты, беспилотники, еще что-то. Ну, что государству требуется, американскому. То же самое и здесь. Вот у нас есть люди, у которых, которых, грубо говоря, нечем занять, потому что у них 4-дневная рабочая неделя. И об этой проблеме говорили КАМАЗ, об этой проблеме говорили в АвтоВАЗ. Я не знаю, как-то сейчас изменилась эта ситуация или нет. Об этой проблеме говорили многие наши автопроизводители. Вот вам, пожалуйста, занятие на пятницу. Беспилотники. Вперед. Это как раз загрузить линии, это как раз дать работу людям, это как раз заработать денежку. Все. Классно. Вперед, как говорится, из песней. А ведь были времена, когда АвтоВАЗ даже вертолеты собирать пытался, пишет Трутневский. Мы собираемся побеждать или опять разбогатеет маленькая группа приближенных, а простой народ получает приклеенный шильдик и цену X3 на весь импорт, пишет Костя из Митина. Значит, по поводу импорта, Костя из Митина, делать надо свое. Как показала практика, необходимость своего, она даже недооценена некоторыми, например вами. Вот. Американцы и европейцы нас от своего автопрома фактически отрезали. Да, я понимаю, что автопром европейский так или иначе попадает сюда, к нам, на территорию, и американские, но это все теневые схемы фактически. Вот. А американские автопромы, европейские, здесь производство свернул в определенный момент, свалил отсюда, побросал заводы и ушел, для того, чтобы мы оказались в ситуации, когда нам не на чем ездить. Да, есть китайский автопром, который протянул руку помощи, так скажем, ну, хотя они на этом прекрасно зарабатывают, и сказал, да, давайте мы будем делать, давайте наши покупайте. Мы стали покупать китайское. Но, если мы говорим о независимости, если мы говорим о обеспечении собственной безопасности, нам, конечно же, необходимо свое автомобильное производство иметь. И в первую очередь мы говорим не только о легковых автомобилях, но и о грузовых автомобилях. Грузовые автомобили и, ну, так скажем, полугрузовые, те самые пикапы, какие-то небольшие внедорожники, это крайне необходимая для фронта техника, крайне необходимая. Эффективная, хорошая, правильная техника. Потом мотоциклы, квадроциклы и все остальное. Это тоже необходимая для фронта техника. Все это нужно производить самим. Потому что ситуация всегда может повернуться таким образом, что как мы не ожидали. Нам нужно всегда иметь свое, потому что может что-то таким образом пойти, что вот от поставок нас отрежут. Чужого. Чужое — это чужое. Чужое — это мы покупаем, а в какой-то момент тот, кто нам продает, может, например, сказать, а я не буду продавать, и все. А, в рыночной экономике это кажется, ну, безумием, когда кто-то отказывается продавать свою продукцию, да? Но, как показывает практика, некоторые страны готовы ставить политику выше экономики на некоторое время для того, чтобы добиться результатов сугубо политических и, кстати, социальных, подчеркну, в какой-нибудь стране для того, чтобы ей завладеть полностью. Ну, что и попытались сделать американцы и европейцы по отношению к нам. То есть задушить нас, и чтобы мы тут восстали и все такое. Машин нет, этого нет, там все такое. Китай протянул руку помощи, но мы внутри сами себе удорожаем эту помощь кратно, пишет он. Не совсем так, и он. То, что делается с точки зрения вот этого утильсбора, оно, конечно, как физлицам нам вряд ли нравится, но это как раз и делается для того, чтобы Китай протянул руку помощи не формально, а действительно. Когда здесь и сейчас создавал бы и приземлял свое производство. Если Китай приземляет здесь свое производство, по сути, речь идет о совместных предприятиях, Китай в таком случае будет получать субсидии. Ну, те автомобили, которые производятся у нас с определенным набором качеств, так скажем, и с определенной локализацией, они начинают получать субсидии от государства, те производители. И это тем самым подстегивает продажи именно этих автомобилей на нашем рынке. То есть эти люди получают денежку. Те люди, которые не хотят приземлять производство, у них ситуация не такая радужная, не такая прекрасная. Вот о чем идет разговор. То есть речь идет о том, чтобы производство здесь строились и здесь создавались. Речь идет о том, что нас не устраивает отверточная сборка. Это, конечно, хорошо, но мы хотим, чтобы у нас были настоящие производства здесь, чтобы у нас здесь были заводы, чтобы у нас здесь были рабочие места, и люди могли на этих рабочих местах зарабатывать денежку там и так далее, и производить для нас необходимую продукцию. Поняли, да? Сколько денег вываливается в АвтоВАЗ утиля? Очень много, но машины-то образца Китая, начало нулевых. Где деньги? Украли, расстрелять, пишет Костя Измитина. Костя Измитина, вы меня утомили своей, так сказать, примитивностью ваших сообщений. Это все потрясающие лозунги. Значит, по поводу того, куда вваливается утиль, он вваливается, естественно, не только в АвтоВАЗ, он вваливается в КАМАЗ, в ГАЗ и во все остальное. Ну так, для понимания, он вваливается везде. Этот самый утиль. И, насколько я понимаю, ситуация состоит немножечко не так, как мы себе ее представляем. То есть сам производитель обязан платить утильсбор государству. А государство возвращает производителю, если локализация высокая, в виде госсубсидий этот утильсбор. Плюс-минус. То есть производитель платит утильсбор, а государство возвращает в виде госсубсидии на этот автомобиль, если он локализован, эти деньги. А не наоборот. Просто дали денег, а не знаем, куда тратить. И поэтому, когда мы приходим к нашим автопроизводителям и говорим им: парни, вам дали триллион, там, типа, или не знаю сколько, а где? Где наши машины такие классные, которые мы хотим? Они говорят: да кто вам сказал, что нам дали вот так вот наликом, принесли, положили, сказали: вот вам триллион свободных денег. Это, говорит, не свободные деньги. Это не так, что у нас триллион в кармане лежит. Речь идет о том, что мы сами, как производитель, платим утиль, но поскольку у нас правильная локализация, и у нас вот там 90% своих компонентов, там компонентной базы 99%, я не знаю, 100%, нам возвращают в виде госсубсидии это. Но возвращают. Понимаете, какая история? Как я понял. Утилизировать авто стоит 1,5 ляма? Пишет Николай. Конечно, нет, Николай. Я же вам объясняю, в чем заключается схема. И в чем ее смысл. Костя Измитин, он на броневичке просто, пишет Алексей. Ну да, есть такое дело. Что-то, глядя на ценник на новую «Волгу», незаметно, что субсидии работают. Стоят плюс-минус как «Джили», пишет Василий. Плюс-минус как «Джили» стоит, да. Вот. Но и «Волга» это пока все-таки, я так понимаю, не сильно локализованная. Но исходя из той информации, которую я слышу и читаю, речь идет о том, что мы покупаем лицензию, и этот автомобиль, эта платформа, она становится вроде как наша. То есть все, мы эту «Волгу» можем производить теперь, которая «Джили», хоть 30 лет. Вот как мы «семерку» «Жигули» производили 100-500 тысяч лет, вот так мы теперь сможем «Джили» производить, которая называется «Волга», 100 тысяч лет. Машина, в принципе, неплохая. Ну, вообще, «Волга» на 400 тысяч дешевле, пишет Стас Лока. Ну, и потом нужно же не забывать, что это вот только продажи начались. Давайте мы чуть-чуть подождем. Сейчас рынок насытится «Волгами». И посмотрим, какое реальное предложение будет у продавца. А то, может быть, и окажется, что мы будем иметь разницу в размере госсубсидии в 925 тысяч по итогу. Может быть такое. Давайте посмотреть, как говорится, на это все. Я понимаю, любое совместное предприятие работает, пока партнер согласен. Поменяется политика, и китайцы так же уйдут. И заводы встанут. Разве нет, пишет Денис? Послушайте, если у вас есть завод, который производит, и производство локализовано, и у вас, например, локализовано там на 90%, на 95%, конечно, выход партнера из-за этого совместного предприятия не приведет к тому, что остановится производство. Особенно если у вас лицензия на определенный там продукт, она приобретена. То есть этот продукт вы имеете право производить, например, всегда. Сколько хочешь тысяч лет ты можешь его производить. Ну вот та же самая семерка или шестерка «Жигули» или там какая угодно. Это же все на базе копейки, правильно? Копейка — это 124-й «Фиат». Как мы когда-то купили итальянский «Фиат» и производили его на протяжении, я не знаю, сколько, 30 лет, 40 лет. Сколько производили мы вот классику «Жигули», меняя в ней фары, бампер, руль и еще что-то. А на самом деле все оставалось таким же, какое оно было. Ну то есть несколько десятков лет мы производили автомобили, купленные по одной фактически лицензии там. Значит, мы просто купили 124-й «Фиат» и его перелицовывали десятилетиями. Да? Ну, то есть, как мы это делали, так вот, вот я вам рассказываю. Может быть, просто мы забыли об этом, как это работало. Ларгусы делают, а это дача забугорная была, пишет Александр. Да, Рено, дача, там, в зависимости от рынка, куда это продавалось. Всякие там Сандеры, Логаны тоже делают, насколько я понимаю. Вот, а это было Рено или дача тоже. Это вот, опять же, в зависимости от рынка, по-разному называется автомобиль. Вот. Так, Карлу Марксу читайте, пишет Алекс. Карлу Марксу мы очень даже сильно читаем. А что вы имеете в виду, когда пишете нам про Карлу Марксу? Скажите, пожалуйста, Алекс. Так у тебя не было 10 лет, и АвтоВАЗ делал Весту. Теперь утиль есть, а Веста все та же, пишет Николай. Да, только как оказалось, когда у нас начались военные действия, Ладу Весту делать-то мы не можем, потому что компонентная база была зарубежная. И нам пришлось придумывать, а где бы взять компонентную базу. Как, что мы можем сами сделать, что нужно заменить на китайское, и все в таком духе. И это долгий процесс шел. Помните, у нас на «Ладе Весте» в определенной ее модификации просто не было подушек безопасности, потому что у нас не было подушек безопасности. Вот такая вот штука. Смотрите, сухой суперджет, знаете такой самолет? Он был у нас, это наш самолет, все дела. В какой-то момент Запад решил нас душить санкциями. И задушил настолько, что фактически у нас создалась ситуация, когда самолеты нуждаются в обслуживании, а обслуживать их нечем. Где брать детали? Оказалось, что элементная база зарубежная. Во многом. А зарубежные страны, которые нам эту элементную базу поставляли, гарантированно, навсегда, всегда поставим, ребята, детали всегда будут, всегда почините, обслужим, проблем не будет. Они нам сказали, идите вы подальше, правильно? Они нам так сказали? Все, сдохните, они нам сказали. И что нам пришлось делать? Нам пришлось элементную базу всю эту заменять. К чему это привело? А это привело к тому, что у нас теперь есть сухой суперджет полностью на наших деталях, на нашей элементной базе. Вчера, кстати, президент в рамках визита вот, на производство как раз так вот походил по этому сухой суперджет, который 100% импортозамещен. Все, это точно наш сухой суперджет. Можно даже его теперь не называть суперджет, мне кажется, надо как-то по-русски его назвать. Какой-нибудь отличный самолет сухой. И все, это теперь наш самолет. Все, нет там каких-то деталей, которые вот зарубежные. Ну или, по крайней мере, большинство из этих деталей наши. Все, мы можем сами делать, сами летать, сами обслуживать. Нам для этого американцы и европейцы не нужны. Пока-пока. Но это все требует времени, естественно. Потому что раньше была совершенно другая политика. Раньше мы были частью вот этого глобального западного мира, грубо говоря. Вот. И полагали, что все можно будет купить. У нас есть наши виды товаров, у них есть свои виды товаров, они что-то производят, мы что-то добываем, давайте меняться, все будет классно, вы вот у нас газ, мы вот у вас детали для самолетов, и все в таком духе. Все, эта система рухнула, ее нет. Эта система рухнула, все. Глобальный западный мир нас не считает своей частью и считает нас своими врагами. Вот. Мы эту как бы, систему поняли, приняли и теперь действуем в тех условиях, которые есть. Я считаю, что мы действуем сейчас так, как мы должны были действовать всегда, но это мы все сильны задним умом, как говорится. У нас нет предпринимателей, у нас есть крохоборы, пишет Алекс. Все предприниматели в мире так или иначе крохоборы. Давайте не будем здесь тешить себя вот, и рассказывать о том, что у них есть какие-то предприниматели, которые не крохоборы. Бизнес строится для того, чтобы зарабатывать деньги. Это основная задача бизнеса. Человек, который создает бизнес, он хочет заработать денег. Это его первая задача. Вот. Другое дело, что задача государства заключается в том, чтобы правильно и нужным образом ставить задачу перед этими людьми вот, и добиваться от них того результата, который необходим государству. В этом и заключается суть государственной политики и отношения государства и бизнеса. Как печально получилось с Lada X-Ray, ее, как говорят, вообще нет возможности нормально обслуживать, пишет Денис. А главное, что у него теперь наше композитное крыло. Это была проблема, пишет Александр. Ну, конечно, это была проблема. Проблема с газовозами у нас была, которые французы делали, а не мы, или там кто-то еще делал. Теперь вот у нас сошел, насколько я понимаю, вышел из доков наш газовоз, который полностью мы делаем сами. Для этого мы построили специальный док. Все, классно, теперь он наш. Мы сами можем делать газовозы. Но это все требует времени и сил. 9. Ну, это не газовоза, а вот как газовоза? Ну, на воде который. Ледового класса, знаете, который может по Севморпути ходить. 9:00 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 часов 1 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Венесуэльский штат Ла-Гуайра объявлен зоной бедствия после землетрясения. В регионе обрушились десятки зданий. Местные власти отменили занятия в учебных заведениях. Для пострадавших организовали временное убежище в гостиницах. По данным телеканала Телесур, на национальном уровне задействовали сеть государственных и частных медицинских учреждений для оказания неотложной помощи пострадавшим. Как сообщает перуанская радиостанция РПП, столица Венесуэлы, Каракас, оказалась в центре прошедшего землетрясения. Инфраструктура города серьезно пострадала. Разрушены здания, закрыт международный аэропорт Каракаса, приостановлена работа метро и ЖД-линий. Интернет и мобильная связь работают в Каракасе с перебоями. Транзитное авиасообщение на территории Венесуэлы сейчас не осуществляется. Все самолеты следуют через районы, подконтрольные диспетчером Богаты, Барранкильи и Джорджтауна. Об этом сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских службах Карибского бассейна. Посольство России в Венесуэле призвало пребывающих в стране россиян сохранять спокойствие. Гражданам рекомендуется соблюдать меры личной безопасности после произошедшего накануне землетрясения. В дипмиссии заявили, что необходимо следовать указаниям местных властей. Кроме того, нужно подготовить небольшую сумку с документами, деньгами, средствами первой помощи, заряженными устройствами, питьевой водой и необходимой одеждой. По данным Ассоциации туроператоров России, информации о пострадавших от землетрясения в Венесуэле организованных туристах из России нет. В АТОР отметили, что основным направлением для наших путешественников был остров Маргарита. Он практически не пострадал в результате подземных толчков, хотя землетрясение там ощущалось. Евросоюз и НАТО не готовы обсуждать с Россией договор о взаимном ненападении. Об этом заявил директор Департамента европейских проблем Министерства иностранных дел Владислав Масленников. В интервью газете «Известия» он напомнил, что в прошлом году Москва выступила с инициативой заключить юридически обязывающий документ. Однако руководство России не получило ответа от ЕС и Североатлантического альянса. Ключевой проблемой остается неурегулированный украинский кризис. Его разрешение невозможно без предоставления России надежных гарантий безопасности, подчеркнул в беседе с изданием замминистра иностранных дел Александр Грушко. В очереди перед Крымским мостом скопилось около 1000 легковых автомобилей. Об этом сообщает инфоцентр о ситуации на подходах к транспортному переходу. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа, сообщается в канале инфоцентра на платформе «Макс». При этом в очереди со стороны Керчи находится 730 машин. Время ожидания составляет около 3 часов. Напомню, движение по Крымскому мосту дважды перекрывали в среду. Курс валют в четверг. Китайский юань стоит 10 рублей 97 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 74 рубля 77 копеек. Курс евро сегодня 85 рублей 18 копеек. Сейчас в Москве плюс 15, сегодня в городе переменная облачность, в течение дня кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 18-20, ветер северо-западный, северный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Москва.
6: 94,8 FM.
7: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов 5 минут, четверг, июнь, день 25-й. Па-пам-пам-пам-пам! В студии Алексей Гудошников. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Ты решил без музыки сегодня. Здравствуйте все. Ну, на самом деле, вот что пишут у нас слушатели. А вообще, ну, сухой сейчас ставит РД-14, пишет Марк, а эти двигатели еще проходят тесты. Марк, а как бы вспомнить нам про Боинг вот этот? Я не помню, как он там правильно назывался. Но, в общем, в конце у них тоже, кстати, было «Макс». Я помню. И у них были там какие-то проблемы. Они якобы прошли все тесты, а потом у них стали рули высоты, по-моему, клинить. И эти самолеты стали дико разбиваться. Боинги. Ничего там они, тесты прошли, не прошли. Просто задаюсь этим вопросом. Да? Я не к тому, что мы не должны проходить каких-то тестов. Я к тому, что на Западе выпускают такие самолеты, которые вполне себе разбиваются и вместе с людьми. И нам говорят, ну, всякое бывает. Слушайте, самолет еще пока... Машина новая, сырая, туда-сюда. Ну, такая ситуация. Поэтому мы проводим тесты, проведем тесты, сделаем все. И когда будем уверены, тогда все будет хорошо, мы все выпустим куда надо, то сделаем. Вот. Есть, конечно, вариант делать, как американцы. Вперед, как говорится. А там, если вдруг какие-то проблемы, ну, страховка покроет. 737 Макс, и у широкофюзеляжного 787 тоже проблемы, пишет Стас Лока. О, видите, проблемы, даже оно не заканчивается. Какое композитное крыло? Вы вспомните французские мистрали. У меня тогда был только один вопрос. А нафига вы это заказали в НАТО? Короче, негодование моему не было предела, пишет Гермошлем. Ну, потому что надо было, а сами не производили, не было возможности. Вот, вот и все. Боинги починили, да, пишет НН. Ну, вроде как починили. Так вроде это газовоз второй или третий уже, и говорят, что до конца года еще один должны спустить на воду, пишет Роман. Правильно, а для этого нужно было что сделать? Построить специальные... как бы доки, в которых это можно построить. Потому что ты просто так газовоз этот не построишь из ничего. Тебе нужно все уметь делать. Соответственно, производственные линии сначала ты строишь. Назовем это так. Само производство создаешь. Станок. А потом уже из-под этого станка что-то. У нас нет своей гражданской авиации, пишет Алексей. Так вам говорят наоборот, что она сейчас появляется. Что как раз сейчас гражданская авиация наша, которая у нас есть, это будет полностью наша авиация. А вы, Алексей, не слышите. У нас пропала гражданская авиация в тот момент, когда сюда на рынок зашли Boeing, Airbus и всякие разные другие компании. А мы свое, так сказать, наследие советское, мы его пустили под нож, мы его уничтожили. Там были интересные вещи по типу того, на Западе сказали, что у нас слишком громкие двигатели на некоторых самолетах, и они их не будут опускать в свои аэродромы, аэропорты и все остальное. То есть у нас, к сожалению, была уничтожена гражданская авиация. Нами, в принципе, мы сами это сделали. Вот сейчас мы находимся в ситуации, когда мы вынуждены, и хорошо, что мы вынуждены, а то бы, если бы мы не были вынуждены, мы бы, наверное, вообще никогда это не сделали. Мы вынуждены, мы понимаем, наконец-то, что нам нужна своя гражданская авиация, свой самолет, свои самолеты. Мы сами должны обеспечивать свои перелеты в своем небе. Это необходимость, по-другому быть не может, если мы говорим о независимом государстве. Поэтому у нас должны быть свои мессенджеры, у нас должны быть свои видеохостинги, у нас должна быть своя платежная система, у нас должна быть своя операционная система, у нас должны появиться, ну, не знаю, когда будет, не будет, своя техника в виде там смартфонов и так далее. Нам нужны свои чипы, с этим сложности, но они нужны нам вот для телефонов и всего остального. Нам нужны свои производственные мощности, которые спускают на воду и газовозы, и какие угодно другие плавсредства, так назовем их. И все-все остальное, это все должно быть свое. Почему оно должно быть свое? Да потому что, если оно не свое, ты зависишь от так называемых партнеров. Вот. А партнеры могут оказаться хитрыми и вообще не партнерами, а врагами. Один американский астронавт говорил, что он всегда, он боится, когда думает о том, что поставщик деталей на космический корабль победил в тренде с самой низкой ценой, пишет Квадрат Малевича. По-настоящему сильное передовое суверенное государство, так тому и быть. Аминь, пишет Нигматуллин. А по-другому никак. Вот. И тут же в СМИ новость про два суперджета, у которых возникли проблемы с двигателями. Все очернят, пишет MT Words. Конечно, выходите и говорите, оно не летает. Помните такое? Осталось только численность населения у нас увеличить и народ на производство подтянуть, пишет Юрий Р. Есть такая проблема, которую нам тоже нужно решать, если мы хотим быть суверенным, самостоятельным государством. Это, конечно, население. Для наших больших, красивых территорий, для нашей замечательной природы и полезных ископаемых наших богатств, нас недостаточно, нас должно быть больше. Вот. Иначе наши враги так и будут говорить о том, что нас слишком мало для таких богатств, и это богатство всего мира. Они нам это транслировали, наши западные партнеры, и продолжают фактически транслировать. Поэтому нас должно быть больше. Поэтому, конечно же, желательно рожать, плодиться и умножаться. Поэтому вопрос демографии и вопрос того, как нам, сказать, подстегнуть население к приросту, это один из самых важнейших вопросов, если не самый важный вообще. Хорошо, что в другое эфирное время эксперты трезво смотрящие на все, пишет Катя. Да, очень хорошо, Катя, спасибо большое. 4 смайлика аж поставила, чтобы показаться приветливой. Партнеры хитрые, а правительство глупое, все время обманывается, пишет Телеграм. Телеграм, вы валите все в одну кучу. Если мы говорим о том, как мы действуем сегодня, то мы увидим, что действуем мы все-таки, защищая своего производителя и пытаясь сделать все для того, чтобы наш производитель таки производил. Действуем мы в условиях, когда нас душат. Абсолютно точно, когда нас по всем фронтам душит Запад. Запад — это влиятельная сила, это доминирующая сила в мире на данный момент. Несмотря на это, мы стараемся сделать то, что мы стараемся сделать. Пора на Первый канал, пишет Николай. На Россию один. Давайте так, Николай, что на Первый канал? Мне что, голос вести, что ли? Хотя я не против. И сегодня в нашей студии, да? Спасибо большое. Реально, программа превратилась в 2 часа гойды и пропаганды, пишет Николай. Спасибо огромное, Николай, очень всегда стремился к этому. Единственное, я не могу вас понять в одном. А что вы, как бы, по сути мне хотите сказать? То есть не надо делать самолеты, не надо делать автомобили, не надо делать мессенджеры, не надо ничего делать. Хорошо, тогда у нас будут зарубежные самолеты, и мы будем полностью зависеть от Запада в зарубежных самолетах. Тогда у нас будут зарубежные мессенджеры, и мы будем полностью зависеть в информации от Запада. Тогда у нас будет все зарубежное, и мы будем полностью зависеть от зарубежного. Все. Если мы не делаем своего, мы только покупаем чужое. Соответственно, те люди, у которых мы это покупаем, могут нам это продать или не продать. И если они скажут, вы плохо себя ведете, и мы вам ничего не продадим, у нас ничего не будет. Поэтому скажите мне, пожалуйста, а какую вы предлагаете альтернативу? Вот. Вы пытаетесь изобразить, что я тут рассказываю вам какие-то победные вещи, там, да, по типу, ах, у нас все классно. Но это же не так, я же вам о других вещах говорю. Я говорю, что нам необходимо это делать. И мы это делать пытаемся. И это очень сложно. И это требует усилий. Все. Что-то получается, что-то не получается. Но это единственный путь. Если ты хочешь независимость, ты должен быть независим. Технологически, информационно и финансово. Все. Ты должен быть независим. Если ты хочешь ввести боевые действия, да, не проиграть в боевых действиях, у тебя должно быть свое оружие, производить ты его должен сам. И оно должно быть не хуже, чем у врага, а то и лучше, чем у врага. Это раз. Если ты ведешь войну в информационной сфере, а ты ее ведешь, у тебя должны быть твои источники информации. И ты должен сферу информационных технологий свою хотя бы, да, контролировать и создавать вещи. И они должны быть конкурентными. Конечно. А как? Какие варианты-то? Если ты хочешь в условиях, когда тебе не дают пользоваться визой и мастер-карт, как-то платить, тебе нужно развивать свою платежную систему. Потому что ведь не мы же отказались от визы и мастер-карт. Ну, я вам как бы на всякий случай напоминаю. Это же не мы сказали, какая говенная система, давайте мы не будем ей пользоваться. Нам сказали, шиш вам с маслом. Не мы же себя отключили от Свифта, ребята. Нас же отключили от него. от Свифта. Мы же попали в проблему, когда мы не можем деньги переводить с другими государствами, просто не можем расплачиваться, потому что нас отключили от системы вот этих переводов. Все, мы оказались отключены, и нам пришлось создавать свое, чтобы расплачиваться с контрагентами, с теми государствами, которые хотят с нами взаимодействовать, с дружественными государствами или нейтральными государствами. Но не мы же говорили, отключай Swift, вырубай Visa, MasterCard, уходи, Макдональдс. Мы же говорили, уходи, Макдональдс, он же сам ушел. Нам пришлось научиться делать булочки с кунжутом, специальный соус-сыр, две мясные котлеты гриль и все остальное нам пришлось делать самим, учиться. Оказывается, мы умели, правда. Ну ладно. Так и что? Народ теперь предпочитает...

Люди будут уходить деньги в, уводить деньги в нал, эти деньги не будут работать на экономику. Они будут лежать под подушкой, изжираться инфляцией. И работать на экономику они никак не будут. Вот тебе и прикол. Вот не надо этого просто делать и глупости эти говорить в эфире, потому что это диверсионная деятельность абсолютно, учитывая тот факт, каким образом устроена у нас экономика. А почему нам отказали визы и MasterCard? Почему против нас ввели санкции? Почему Запад смотрит на нас с недоверием? Может, вместо того, чтобы снова объявлять себя безобидными пушистыми котиками, все-таки стоит честно спросить, а что мы сами сделали, чтобы до этого дошло, пишет Эдуард. Мы стали отстаивать свою независимость. Мы стали отстаивать свое право на слово в этом мире. На свою безопасность. Все. Потому что нас прижали. Мы до последнего пытались этого не делать, мы до последнего пытались договориться, мы не смогли договориться. Потому что с нами никто договариваться не собирался, Эдуард. Поэтому. Потому что у Запада есть цель нас прижать к ногтю. И эту цель они преследуют очень много лет. Десятилетиями идет этот процесс. Все. Как только мы говорим, что нет-не-не, подождите, давайте какое-то партнерство, многополярный мир, равное партнерство, общая безопасность, европейская, а лучше прямо глобальная безопасность общая, нам говорят, нет-не-не-не-не, нет, вы что? Нет. И двигают свою военную инфраструктуру к нашим границам. Так это и было, конечно. Он читал это с бумажки, так что слова про вклады записал, чтобы не забыть, пишет Empty Words. Да многие заявления читают с бумажки и пишут заранее на бумажку, чтобы не забыть. Что вы думаете, все в голове надо держать? 4 июня у Boeing 787-9 Dreamliner Люфтганзе у терминала аэропорта Франкфурта с присоской трапа подломилась стойка шасси и нос рухнул на землю. А если бы на взлете или посадке, пишет Василий? Ну, специфика. Не понимаю, что это было. Зюганов перешел на сторону врага или что, пишет Нигматуллин. Я думаю, что какая-то ошибка была, вот, видимо, в его суждениях. И я думаю, что достаточно быстро он это понял и поэтому исправился. Но проблема в том, что если ты что-то сказал, обычно это сообщение до людей доходит, а опровержение не доходит. И теперь можно 10 тысяч раз ходить и рассказывать о том, что да не-не, он имел в виду другое, но уже люди как бы какие-то услышали и стали нервничать. Стали нервничать. А деньги не любят нервозности. Рынки не любят, когда люди нервничают. Ну, рынок не любит нервы. Это вообще, рынок — это эмоции. Это некое представление эмоциональное о том, что будет. Ну, вот. И поэтому, когда ты так бьешь информационно, потом ты можешь 10 тысяч раз оправдываться, уже у людей какая-то мифология в голове есть. А что, если это пробный шар? А что, если через Зюганова хотели проверить, как мы отреагируем? А вот мы и реагируем. Ну и так далее. То есть происходят сразу очень плохие процессы. Если нас вдруг примут в НАТО, то опять будем пользоваться всем западным, пишет Сергей. Нас не примут в НАТО, Сергей. Это была ошибка считать, что нас примут в НАТО. Да, когда-то было такое мнение, была такая идея, было такое желание. Мы хотели и в НАТО, и в Евросоюз, и все остальное. Но нас туда не приняли. Не приняли, нет. И без виз нам не дали. Вот задайтесь вопросом, почему. Почему в радужные прекрасные времена, когда мы были страшными друзьями Запада, Запад нам ничего не дал? Почему? Вот какой вопрос. У нас были совместные проекты во всем. У нас здесь British Petroleum, пожалуйста, заправки были сколько хочешь, какие хочешь. Shell, British Petroleum, какие, вот все что угодно. Вот все, что западное можно придумать по нефтянке, оно здесь было, все было у них замечательно. Вот. И это я только нефтянку называю. И так во всех проектах. И совместные проекты, вот, самолетные, тот же самый Суперджет с французами, там, и не только с французами, и много что еще. Мы очень хотели быть интегрированными. Мы очень хотели быть вместе с ними. Мы хотели быть частью большого западного мира. Нас частью с большого западного мира, ну, сделать до конца не захотели. Потому что зарабатывать на нас — это классно. А нести за нас ответственность вместе с нами — это не классно. Обеспечивать нашу безопасность на уровне безопасности, которую они дают себе, это не классно. Вот и все. А как думаете, в Сбербанк вложить 500 тысяч рублей нормально или в наше непростое время нежелательно? С уважением, пишет Шихтиц. Шихтиц, да как хотите. Можете в Сбербанк, можете в другой банк вложить 500 тысяч. Вопрос-то же не в том, опасно это или безопасно. Деньги — это всегда опасно. То есть всегда существует опасность потерять деньги, в каком бы виде они у вас ни были. Если они у вас в наличных, они могут сгореть, их могут украсть, вот просто прийти, украсть, физически отнять у вас могут.
эти деньги. Потерять.

0: Опять вы их можете нечаянно. Многое может происходить, когда у вас деньги наличные, да? То есть на руках вот фиатные деньги, бумажки. Вот. Что касается там счетов и всего, чего угодно, если это ненадежные банки... у них лицензию могут отнимать. Но, с другой стороны, у нас есть агентство по страхованию вкладов. До 1 400 000 они страхуют. 500 тысяч, соответственно, ваш вклад будет застрахован. Я такой какой-то опасности дикой не вижу. Но если только не настанет всему конец. Но если всему настанет конец, то вам вообще деньги-то будут мало интересны, потому что мы будем жить уже в совершенно другом мире, где ценность будут иметь другие ресурсы. Не денежные, а, например, вполне себе физические, такие как вода, такие, как хлеб, такие, ну, это если всему конец, да? Вот. Ну, на всякий случай, если у вас деньги просто лежат, они, конечно же, не работают, и, конечно же, их съедает инфляция. То есть они дешевеют, эти деньги. Ровно на тот процент, который забирает инфляция. Постоянно. Вот. Так. Мы же это проходили, в картофельные бонды надо вкладываться, пишет Александр. У меня годами лежат сотни тысяч в Сбере, вроде пока не стырили, пишет Алексей. Даже золото сильно просело, пишет Константин. Ну, в определенный момент на золото был хайп, и люди некоторые, вдохновившись этим хайпом, решили, что золото сейчас будет расти бесконечно. В итоге вложились, и у них часть средств сейчас, ну, вот, так скажем, они в минусе. Они, некоторые стали выходить, когда золото вниз пошло, некоторые будут сидеть, ждать, когда оно вновь вырастет. Когда-нибудь оно, конечно, вырастет. Когда — это вопрос. Да, то же самое вот сейчас на IPO выходил, как он там, SpaceX. Люди подумали, что этот рост IPO, он будет бесконечный, с IPO, то есть вот рост будет бесконечный. Ну, конечно, не бесконечный. Люди, которые прекрасно понимают это и давно на рынке, и оперируют большими средствами, они на этом коротко заработали. Дурные деньги собрали с этого, дурные в том смысле, что вот эти вот физлица, которые думают, что они сейчас переиграют рынок, заходят и, собственно, прогорают, потому что большие капиталы входят в начале этого процесса, потом на хайпе снимают эти деньги, то есть на повышение, и все, и до свидания, а все остальные сидят там со своими этими бумажками и упавшей ценой, и теперь кукуют и ждут, когда у них все получится. Уж сколько людей развели на биткоине, я имею в виду тех людей, которые попытались биткоином именно торговать. Сколько из вас погорело, из тех, кто пытался это делать, это как бы даже, наверное, подсчету не поддается. И также касается это и других ресурсов. Рынок есть рынок, это в этом нужно понимать. Вот. Ну, или относиться к этому как к игре. И тогда вот эта вот фраза «игра на бирже» обретает смысл. То есть, ну, это какое казино. Вот вдруг повезет. Ну, так рисковать можно только той частью денег, которая вам абсолютно безразлична. То есть, есть она, нет ее, потеряете вы ее или нет. Если для вас это там 5 тысяч рублей, значит, 5 тысяч рублей. Вы можете играть как хотите. Там. Для кого-то 100 тысяч рублей, для кого-то 10 миллионов, для кого-то 100 миллионов, не деньги. И он может их вкладывать куда угодно и как угодно. А вдруг выстрелит? А вдруг прогорит. Ну и черт с ним, как бы. Моя ситуация не изменится относительно. Рука рынка, кто-то умный сказал, пишет Алексей. Когда про руку рынка говорят, я так понимаю, имеют в виду немножко другое. Имеют в виду баланс спроса и предложения, и что якобы вот этот рынок, он все отбалансирует. Но, как показала практика, это тоже не всегда применимая вещь. Пусть бы забирал себе Канаду, я же не против, чтобы не отставать от России в крутизне. Пусть бы был себе богатым и здоровым, никто же не против. Но не видеть до сих пор, что мир болен сатанизмом, это я уже не знаю, кем надо быть, пишет 34-й. Ну, давайте, если уж вы говорите о религиозности, духовности, безнравственности, коротко скажем. Мир не то чтобы болен сатанизмом, мир болен безбожием и вообще кризисом смыслов как таковых. Нет ничего бесконечно вечного, на что можно опереться в этом. Ну, во всяком случае, в западном мире есть этот кризис. То есть, а что такое бесконечное вечное, то, что будет, было до нас, есть сейчас и будет всегда дальше, есть в западном мире, на что может человек мысленно опереться и духовно опереться. То есть произошла некая атомизация, разрушение идеалов всех, и этих идеалов у них просто не существует. И единственный идеал, наверное, на который можно опереться, это вот тот самый рынок, это те самые деньги, да. Мамона! Мамона! «Мне этот мир абсолютно понятен», — пишет Алексей. «Конечно, вы как будто бы уже на тысячи тысяч планет уже прожили сотни миллионов жизней». Я понимаю, Алексей. «Ну так как со ставками? Главное, последнее не ставить», — пишет Алексей. «Нет, не как со ставками. Ставки — это вообще ад кромешный, это лохотрон полный. Я искренне не желаю никому и никогда никакие ставки нигде делать. Я считаю, что это просто безумие». Абсолютно. Рынок, конечно, во многом для людей, которые только пробуют себя на рынке, он непредсказуем и, скорее всего, вас ждет много неудач на этом пути, и неизвестно, сколько успеха вас ждет. В ставках вас ждет неудача стопроцентная всегда. То есть ставки — это просто слить деньги, 100%. Это как любая игромания, это просто не имеет никакого смысла. Но на самом деле и к рынку некоторые так относятся, что вот я вот сейчас куплю, а там потом посмотрю. То есть, да, как будто бы они в казино ходят. В целом, вот эти бешеные деньги, да, эти глупые деньги, безумные деньги, они тоже прогорают, люди их теряют просто и все. Потому что рынок требует анализа. Причем анализ там очень сложный, потому что он не ограничивается, насколько я понимаю, математическими моделями, потому что рынок — это всегда еще и эмоция. Именно поэтому я говорю, что такие заявления, которые вот сделал, например, господин Зюганов, товарищ Зюганов, и отозвал товарищ Зюганов, они крайне опасны для общества и для экономики. Это крайне опасное заявление, потому что они вносят сумятицу, они вносят истерию туда, куда не нужно этого делать. Вот. Нужно, чтобы было спокойно. Ну и что, заправки западные были, налоги, акцизы они платили в России. Ну да, получали кусок своей маржи, а сейчас наши капиталисты получают. Для страны разницы нет, кроме пролетарской ненависти, пишет Елена. Для страны разница существенная, Елена. Существенная. Если бы для страны разницы не было, то тогда бы, наверное, Запад сюда бы и не перся, правильно? Те страны, которые здесь имели свою инфраструктуру нефтяную и все остальное, и там заправки, подумать, что они работали себе в убыток, ну, нельзя так подумать, это бред полный. Они работали и зарабатывали денежку. Они из этого бизнеса вышли, и эту денежку зарабатывают теперь наши компании. Правильно, правильно, спасибо большое. Главное только не воровать деньги и не выводить их за рубеж. Да поздно, народ уже все деньги снял и на эти деньги заправился, пишет Родион. Ну, это, конечно, полная чепуха, то, что вы написали, Родион. Я как анекдот это могу воспринять, только и не более того. А народ как жил бедно и будет еще хуже, пишет Алекс. Опять вот у нас что Алекс, что Родион любят говорить от лица народа. Вы поймите, я не пытаюсь вас разделить с народом, да? То есть, ну вы единица от этого большого количества людей. Среди этих людей есть люди с хорошим образованием, с не таким хорошим образованием. Среди этих людей есть люди предприимчивые, есть менее предприимчивые. Среди этих людей есть люди, которые разбираются в рынке и не разбираются в рынке. Среди этих людей есть люди, поддающиеся истерии по поводу там бензина, гречки, телевизоров и чего бы то ни было. И есть люди с устойчивой психикой. Не надо Родион и не надо Алекс 99-й по себе судить всех остальных. Не надо этого делать. Понимаете, кто-то на вашей истерии, в том числе и на рынке, и где угодно, зарабатывает деньги. Кто-то среди народа также, вот ваш сосед, ждет, когда вы заистерите, и он заработает на этом. Вы потеряете, а он заработает. Потому что он знает, что на момент истерики вы будете дешево продавать что-то. Он это купит дешево, а потом будет продавать вам же дорого. Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 часов 31 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Геологическая служба США допустила 1000 жертв землетрясений в Венесуэле. Ведомство присвоило ситуации красный уровень опасности. По оценке USGS, с вероятностью 44%, число погибших может составить от 10 до 100 тысяч человек. Экономические потери служба оценивает в 20% ВВП Венесуэлы. Агентство Associated Press пишет, что землетрясения стали одними из самых сильных в Венесуэле за последние 126 лет. В эпицентре подземных толчков оказался Каракас. В столице страны люди в панике покидали шатающиеся здания. На опубликованных в соцсетях фотографиях и видеокадрах видно, как обрушились стены домов. Вслед за Венесуэлой землетрясение произошло на северо-востоке Японии. Магнитуда подземных толчков составила 7,2. Об этом сообщили в метеорологическом агентстве страны. В геологической службе США заявили о магнитуде 6,9. По данным издания Japan Times, 6 человек получили ранения. Евросоюз и НАТО не готовы обсуждать с Россией договор о взаимном ненападении. Об этом заявил директор Департамента европейских проблем МИДа Владислав Масленников. В интервью газете «Известия» он напомнил, что в прошлом году Москва выступила с инициативой заключить юридически обязывающий документ. Однако руководство России не получило ответа от ЕС и Североатлантического альянса. Ключевой проблемой остается неурегулированный украинский кризис. Его разрешение невозможно без предоставления России надежных гарантий безопасности, подчеркнул в беседе с изданием замминистра иностранных дел Александр Грушко. При этом, по его словам, Евросоюз продолжает наращивать военные расходы и поддержку ВСУ. В то же время Киев усиливает удары по российской гражданской инфраструктуре. Власти России и Таиланда заявили о планах расширить расчеты в нацвалютах. Для реализации этих намерений потребуется политическое решение руководства двух государств. Кроме того, необходима дальнейшая настройка механизмов на исполнительном уровне. Об этом в интервью ТАСС заявил исполнительный директор Российско-Таиландского делового совета Владимир Ковалев. Он также сообщил об интересе таиландских партнеров к российским платежным инструментам. По его словам, окончательное решение о присоединении королевства к системе МИР пока не принято. Вместе с тем, определенные подвижки в этом вопросе уже вполне могут быть. О погоде в завершении выпуска. Плюс 15 сейчас в Москве. Сегодня в городе переменная облачность. В течение дня возможны кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 18-20. Ветер северо-западный с переходом на северный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: Девять 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Родион написал, да это шутка была, это прикол. Все понял, Родион, приношу свои искренние извинения вам. Я не заметил ваши шутки, просто ставьте смайлик, потому что мне иногда, понимаете, некоторые люди с шуткой пишут, а некоторые серьезно вот это вот начинают писать. Я поэтому не всегда могу понять, где шутка, где не шутка. На тексте это не всегда видно. Так, Ну не скажите, пишет Алексей. Вот сейчас самая интересная пошла история. Алексей Л2. Ну не скажите, что на ставках всегда проиграешь. Я пару раз предсказывал точный счет матча, просто денег не было свободных под рукой, чтобы сыграть. Да и когда-то давно выиграл 200 рублей наличными, когда мне дали на улице бесплатную бумажку со ставкой на 500 рублей. И охранник на работе вроде тоже выиграл пару десятков тысяч на этом деле. Не знаю, какой ему смысл врать. Алексей Л2, уважаемый. Ваша история – это история, рассказывающая нам не о том, что вы где-то смогли заработать, а это история, рассказывающая о том, что где-то кто-то когда-то 500 рублей получил, где-то кто-то когда-то 200 рублей потратил и все остальное. Это не о системном заработке и не системном выходе в плюс история. Ну, понимаете, о чем я говорю? Это первое. Второе. Если мы говорим даже там про рынки и говорим о тех людях, которые... Ставки я прям просто сразу отрицаю. Да? Ставки на длинном пути вы все равно проиграете. Вы все равно будете в минусе. Вы не будете в плюсе никогда на ставках. Невозможно. Просто это невозможно. Вы всегда проиграете. Это так же, как вот в казино ходить. Вы в длинную все равно проиграете. Даже иногда, может, что-то и выиграете, но по итогу все равно проиграете. Это известная вещь. Это описано вполне себе, описывается математическими моделями. Все. То есть как бы ты играешь против математики, против науки ты выступаешь. Ну, вот, полагая, что ты вот какой там везунчик особенный. Нет. Шансов ноль. Значит, что касается рынка, там есть разные, вот мне они пишут, рынка есть казино. Нет, рынок не есть казино, там есть разные инструменты на рынке. Некоторые более гарантированные, некоторые менее гарантированные, некоторые более опасные, некоторые менее опасные. Вот, это первое. Второе, что касается вот этих вот 500 рублей, 2000 рублей, кто-то где-то выиграл и так далее. Специфика рынка, как я понял, в том числе и эмоциональная специфика рынка, говорит о том, что люди, достаточно точно торгующие, допустим, если они занимаются трейдингом, на небольшие суммы, как только их суммы начинают увеличиваться, начинают ошибаться. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек сложно справляется с эмоциями в тот момент, когда он, ну, он до этого, например, зашел, вот у него было 10 тысяч рублей. Он положил 10 тысяч рублей там на счет. Вот он в какие-то акции там, грубо говоря, акции называем, вложился. Вот они, он трейдер, он решил торговать, да? Не собирается быть долгосрочным, там, ну, грубо говоря, рантье он не собирается, инвестором долгосрочным. Он вот здесь и сейчас хочет торговать. Он зашел, хоп, упало. Ну и вот там, не знаю, 30% просто упало вниз, какой-то актив, в который он вошел. 30% вниз – это 300 рублей минус, да? Не, или 3, это 3000, 10 тысяч же мы заходили, 3000 минус. Ну как бы 3000 по карману не сильно бьют, да? И ты такой, ну как бы 3000, ладно, посижу, подожду. Подождал, посидел спокойно, переждал, нервов тебе это никаких не создает. Раз взлетело на 40%, ты такой, о, отлично, и вышел в плюс на 10%. Зафиксировал, и было, и стало у тебя 11 тысяч рублей. Все, классно. А теперь этот же человек заходит на рынок, но только у него не 10 тысяч рублей, а у него 10 миллионов. И значит, в моменте он улетает на минус 3 миллиона. А минус 3 миллиона это уже очень нервно по сравнению с минус 3 тысячами, да? Это ты уже понимаешь, как ты в минус улетаешь. И как бы, а вдруг ты сейчас на 4 улетишь, а то и на 5, а вдруг еще чего-нибудь хуже произойдет в этой жизни. А если ты зашел, и у тебя, ну, твой, так скажем, портфель 100 миллионов, ты улетаешь на 30 миллионов вниз. 30 миллионов. А если у тебя миллиард, ты на 300 миллионов. Это я просто вот пример беру, да, такой линейный. И, соответственно, нервозность возрастает с ростом суммы, и люди начинают ошибаться, выходить, не дожидаться, бояться, потому что, ну, извините меня, 3 тысячи потерять и 300 миллионов потерять. Разница есть? Есть. Существенная разница есть, дорогие друзья. Поэтому с увеличением сумм начинают накапливаться и ошибки. Почему? Потому что возрастает нервозность. Вот. А человек не машина, нет. Мракобесие, мамкины трейдеры, крипта, АУ, 21 век, пишет Ники. Что, АУ, 21 век, под 4 восклицательных знака. Что вы хотели сказать, кроме вот этих вот звукоизвлечений, Ники, можно узнать? Начинал с 5000, дошел до 63 и дошел до нуля, пишет Константин. Да, но не сильно вы, наверное, по этому поводу убиваетесь, потому что речь идет о суммах, которые вашу жизнь не меняли ни в одну, ни в другую сторону. То есть вы от этого не стали супербогатым человеком, и вы от этого не стали супербедным человеком. Вы как были в одном, так скажем, социальном статусе, да, ну, финансовом статусе, так и остались. Илон Маск на миллиарды улетает и ничего, живет, пишет Алексей. Отлично, Алексей, вы говорите, но Илон Маск это не тот человек, который, грубо говоря, торгует. Хотя у него есть человек, который занимается в том числе и торговлей на рынке. Илон Маск в своем состояние его растет в тот момент, когда дорожает его пакет тех бумаг ценных, который у него был изначально, потому что он создавал эту компанию. То есть это тот пакет бумаг, который он получил в результате создания компании. У него немножко другой статус. Это не тот человек, который зашел на рынок, у него свободные деньги, и он выбирает из компаний, которые создали или создают другие люди. Поняли? Другой статус. Это как бы если мы представим себе, что человек торгует криптой, но при этом он еще ее и майнит. Немножко другие вещи. Немножко по-другому это устроено. Почему среди трейдеров столько суицидников, пишет Артем? Ну, потому что... Потому что, я же говорю, это эмоциональная вещь. Это нервы. И чем больше суммы, тем больше нервов. Тем больше проблем. Илон Маск находится в состоянии самого богатого человека в мире. Больше триллиона у него, меньше триллиона. Что больше, что меньше триллиона, это все равно деньги в некотором смысле вымышленные. То есть это некая капитализация его компаний, исходя из того, как торгуются его бумаги на рынке. Сегодня триллионер, завтра просто какой-то жалкий мультимиллиардер, но он все равно на том уровне финансового, так скажем, благосостояния, где разницы нет. Ну, разницы между 100 миллиардами и триллионом на самом деле нет с точки зрения твоей жизни. Ну, как бы все. Это обеспеченность на века вперед. Хоть 100 миллиардов, хоть триллион, хоть 10 миллиардов долларов, это на века. Это все, это надо быть кромешным идиотом, чтобы это слить каким-то образом. А вот, лучше в студии сидеть и ни за что не отвечать, никаких нервов, пишет Лимузин. Ну, понятно, Лимузин, как бы, это попытка что-то мне про меня рассказать. Ну, хорошо. Все спецслужбы мира могут прослушивать людей через гаджеты. По словам бывшего сотрудника ЦРУ, слежка может вестись через любые устройства, пишет Сергей, включая смартфоны, ноутбуки или видеокамеры, независимо от модели. Он также подчеркнул, что таким инструментом владеют спецслужбы всех государств. Экс-разведчик признался, что из-за профессия является параноиком, потому что поэтому пользуется кнопочным телефоном. Однако и это не спасает его от прослушки. При необходимости сохранить разговор в секрете он посоветовал не брать телефон на встречи и проводить их в местах, где нет большого количества людей с электроникой. Ну, спасибо ему. На самом деле мы это знаем, Сергей. Вот, поэтому ничего нового. Жалкий мультимиллионер, и смайлик свирит, добавляет. Да, ну, вы понимаете, что это сарказм. Полностью поддерживаю Лимузина, пишет Ренат Баратов. Я согласен с вами, и я тоже полностью поддерживаю Лимузина, и всех вас поддерживаю. Но я хочу вам сказать, что друг друга поддерживая сейчас, там, или там, пытаясь подшучивать там как-то в мою сторону, вы своего благосостояния все равно не меняете. Знаю одного трейдера, уже 60+, годами занимается этим безнадежным делом, собирает просрочку у супермаркетов, но не бросает, надеясь разбогатеть, пишет Сергей. Не всем дано, Сергей, не всем дано. Бездельников и спекулянтов лес валить в тайгу на свежем воздухе, живее будут и хоть какая-то от них польза, пишет Код Зет. На самом деле те спекулянты, которые работают в нашем рынке, так или иначе со своих спекуляций удачных платят налоги. И не совсем я уверен, что от них было бы больше пользы, если бы они валили деревья где-то. Вот это вот все время про тайгу и где нужно валить деревья, когда люди говорят, у меня возникает вопрос. Вы считаете, что это очень эффективный труд, валить конкретно деревья, вот, или что? Это сейчас необходимо? У нас недостаток тех, кто валит деревья? Ну или, знаете, есть такое выражение про мешки ворочить. Вот. Вот. Не, ну извините, а кого нам еще слушать по утрам, пишет 48-й. Да на самом деле выбор велик. Есть разные люди, очень интересные, с разными идеями прекрасными. Вот. Да-да, правильно, Алексей, хватит поддерживать и подшучивать. Идите работать, пока вы пишете сюда сообщение, где-то плачет один ваш клиент или сотрудник, пишет Артем. Есть такое, есть такое. Я к вам уже привык, пишет Лимузин. Ну все, мучайтесь тогда. Примерно 60 миллионов долларовых миллионеров в мире, если считать людей с чистым состоянием от 1 миллиона долларов, включая недвижимость и прочие активы. UBS Global Wealth Report 25-й год пишет, почти 60 миллионов USD миллионеров worldwide, совокупно около 226,47 триллиона активов, пишет Ники. Это так вот в мире. Так, никогда не понимал, зачем люди воруют много денег, допустим, от 100 миллионов. Азарт, пишет Алексей. Почему азарт? Никакого азарта. Я думаю, что некоторые действуют так, исходя из вполне, так сказать, холодного расчета. Ну вот прикиньте себе историю, при которой вы заработаете, ну давайте возьмем какую-то грубую такую и понятную сумму денег, более-менее миллиард рублей. Вот возьмите свою зарплату и представьте себе миллиард рублей. Сколько вам лет потребуется, чтобы ее заработать? Допустим, вам потребуется несколько тысяч лет, да? Вот. Есть люди, которые говорят, так, несколько тысяч лет я не могу себе позволить. Дальше начинают думать, ни на что у них такого конструктивного не хватает, соображалки, поэтому придумываются разнообразные мошеннические грязные схемы. Вот. Ну и они начинают действовать, полагая и понимая, что их могут, например, за это посадить. Ну, допустим, отсидят они 10 лет. Ну, как бы несколько тысяч лет и 10 лет. Разница есть? Есть. То есть есть люди, которые осознанно воруют, понимая, что их могут посадить, и им надо будет потратить 10 лет жизни в тюрьме, но они готовы эти 10 лет жизни в тюрьме просидеть, потому что они знают, что они таким образом обеспечивают себе деньги, которые они бы заработали, потратив несколько сотен своих жизней. Вот такая логика. То есть я понимаю, что, может быть, это сейчас звучит немножко безумно для вас, но есть люди такого характера мышления. Вот, они есть. То есть просто надо понять, что они есть, и все. Если вы считаете все активы и недвижимость, то многие москвичи – долларовые миллионеры, пишет Валерий. Так и есть, абсолютно верно. Нас любят москвичи жаловаться на то, что им там не нравится, что понаехали в Москву, еще что-то. Но та цена недвижимости, та цена аренды, та цена всего, что есть в Москве, она обеспечена в том числе и привлекательностью Москвы с точки зрения вот, переезда в Москву, приезда сюда разной рабсилы, высокой квалификации и низкой квалификации. Конечно же, если бы Москва не привлекала людей на вот эти все работы, такой бы цены на недвижимость и все остальное здесь бы не было. И москвичи бы резко обеднели. Ну, то есть, давайте называть это не, людей не москвичами, а тех, кто имеет здесь активы. Например, в виде недвижимости. Потому что я знаю, что в Москве в виде недвижимости имеют активы не только москвичи, но и богатые регионалы, которые вкладывают сюда деньги в недвижимость, потому что знают, что московская недвижимость – это московская недвижимость, в отличие от всей остальной. Вот ЗамКат выехал – это уже немножечко другое. Сразу. Где-то в два раза. Немножечко другое, где-то в два раза, как минимум. Москва есть Москва, центр Москвы есть центр Москвы. Ничего в этом смысле не меняется. На Рублевке живет много миллиардеров по категории недвижимости и имущества, а содержать не могут и продать не могут, так как никому не нужна эта недвижимость, вроде миллиардер, а жить не на что, пишет Серк. Не беспокойтесь за этих людей. Им не на что жить, как бы вам сказать, для вас это было бы полной обеспеченностью, а для этих людей это не на что жить называется. А разве деньги украденные не забирают перед тем, как посадить, пишет Мельникова Елизавета? Тут есть специфика процесса, то есть тебе нужно доказать, например, если человек участвовал в мошеннических схемах, все эти мошеннические схемы, и тебе нужно доказать на суде, ну, это гособвинитель этим занимается, да, гособвинение, что вот здесь украл, здесь украл, здесь вот эти деньги нажиты, значит, нечестно, и эти деньги эти. То есть для того, чтобы отнять, нужно доказать, что этот человек приобрел что-то или деньги эти получил в результате определенных вот этих вот грязных схем. Доказательную базу не всегда получается собрать. И поэтому часть обвинения разваливается. И мы часто видим, как человек наворовал там, грубо говоря, миллиарды, его взяли, а доказать получилось только сотни миллионов. Соответственно, все остальное, извините, не доказали. То есть это юридическая специфика, казуистика. Адвокаты есть, законы есть. Есть, если уже там, например, у того же самого обвинения получается хорошо собрать доказательства, есть еще одна вещь у адвокатов, они цепляются за то, как были собраны эти доказательства. То есть начинается спор по процедуре. Если процедура где-то была нарушена, то есть пришли, но неправильно пришли, с понятыми, но не те понятые, оформили бумажку, но вот здесь запятая не там стоит, и все, разваливается. Потому что доказательства считаются недействительными, поскольку они неправильно оформлены. А переоформить ты их уже не переоформишь. Все. То есть сам сбор доказательств осуществлялся с ошибками, и со стороны защиты разваливает именно по этой, в этой сфере дело. Такое сплошь и рядом, как бы для кого это не секрет и не новинка. Ну, кто более-менее что-то в этом роде пытался изучать. «Верно!» — пишет Конь. Спасибо большое. «Зашел в хату, но не так». Ну, типа того, типа того. «А какая, по-вашему, ключевая ставка подружит вкладчиков и кредиторов?» — пишет Никольский. «Понятия не имею, если так уж откровенно, Никольский, поэтому не могу сказать, какая ставка одних и других подружит. Естественно, те люди, которые живут как рантье, то есть они имеют некие деньги, эти деньги расположены на вкладах или там на счетах, пускай там рыночных, нерыночных, неважно, им выгодно, чтобы ставка была выше, потому что они получают больше от этого дивидендов, купоны выше там и все остальное. Те люди, которым нужны дешевые кредиты, то есть дешевые деньги, например, бизнес на резкое масштабирование, на развитие, им нужна низкая ставка. В условиях, в которых мы сегодня существуем, и необходимости резко, например, модернизировать и расширять производство военное, да, в том числе частное военное производство, нам, конечно, каким-то образом необходимо давать дешевые деньги этим людям для того, чтобы они могли расширить это производство, потому что без денег они этого сделать не смогут, а если они этого не смогут сделать, у нас не будет хватать новых видов вооружений для фронта. То есть было бы здорово, если бы эти люди получали. И здесь спор в этом и идет. То есть когда речь идет о ключевой ставке, например, и споре, ну и на повышенных тонах на самом деле это все уже ведется, да, в медиа. Я вижу, как серьезные фигуры друг с другом спорят, там, Центробанк спорит, журналисты и так далее, бизнес спорит. Здесь речь идет не о тех сферах, которые, может быть, кому-то там интересно какие-нибудь тапочки продавать или еще что-нибудь. Здесь речь идет о сфере жизненно важной, сферах. Да, то есть это вот как раз те вещи, которые обеспечивают нашу независимость. И в первую очередь, насколько я понимаю, спор сейчас идет в сфере оружия. Может быть, стоит сделать так, чтобы конкретно для определенного направления ставка была другой. То есть она была какая-то льготная, субсидия, как угодно, надо придумать. То есть вот эта тяжесть ставок, да, она не распространялась на определенные направления деятельности. Насколько я знаю, у нас есть программы, которые позволяют субсидировать некоторые направления, там аграрное и так далее, для того, чтобы такой нагрузки кредитной не было на эти отрасли. Вот было бы, наверное, здорово распространить побольше субсидированных ставок на те направления, которые сегодня непосредственно помогают работать людям на фронте. И быстрее, быстрее, быстрее это делать, потому что наш враг не спит, не дремлет. Так, Алексей, браво, только что вы доказали сомневающимся плохишам, что воровать не страшно и при любом раскладе выгодно, пишет Сермих. Нет, я это никому не доказал и не доказывал, я просто вам говорю о том, что есть люди, которые непосредственно идут на преступление, потому что считают, что наказание за это преступление, оно не так страшно и лучше им отсидеть, зато они денег наворуют. Я думаю, что лечится это просто расстрелом и все. И тогда вот эта схема, она очень быстро исчерпает себя. Потому что под расстрельную статью воровать, ну, такое себе. Но когда у тебя за... У меня был разговор с моим товарищем, который действительно занимается бизнесом по-честному. И поэтому зачастую стонет. Он говорит, слушай, говорит, я не понимаю, говорит, вот такое ощущение, что, говорит, ну вот, вот именно для мошенников раздолье. Я говорю, что ты имеешь в виду? Он говорит, у нас по мошенническим статьям, ну, какое-то очень лояльное законодательство. Как будто бы подталкивающее тебя к мошенничеству. Как будто бы вот оно тебе подсказывает, что ничего страшного не произойдет. Понимаете? Это было несколько лет назад, может быть, сейчас ситуация изменилась, я настаивать на этом не буду, но как будто бы за вот эти схемы оно как бы не сильное наказание. И как будто бы те люди, которые этим занимаются, они это видят и спокойненько себе эти риски берут на себя. Вот и все. Если в России за воровство будут рубить руки, то через год уже начнут рубить протезы, пишет Максим. Ой, начинается. В России, не в России. Весь мир так устроен. Весь мир так устроен. Все, перестаньте. Это люди, это человечество. А, расстрел не помогает. Китай в пример, пишет Супер П. Не знаю, не знаю. Вы говорите, Китай в пример в том смысле, что в Китае так или иначе все равно выявляют коррупционеров и расстреливают их. А, ну, посмотрите, у Китая рост. Посмотрите, какой рост в Китае. Посмотрите, как успешно у них получается реализовывать некоторые вещи, в том числе в автомобилестроении, в технике и во всем остальном. А что если на самом деле помогают расстрелы? Вот я вам так вот скажу. А что если помогают? Может быть, нам стоит изучить статистику по этому поводу? То есть, с одной стороны, мы видим, что, несмотря ни на что, в Китае все равно появляются коррупционеры, которые воруют. Но при этом мы видим, что Китай все-таки прогрессирует. Может быть, это жесткое отношение к бюджетному воровству там и всему остальному, и не только бюджетному воровству, вообще к мошенничеству, к выводу денег за рубеж. Может быть, оно все-таки дает свои плоды? Кто знает. В Белоруссии тоже к стенке ставят, пишет Ульрих. Находить и ликвидировать, даже если на Туреччине у банкомата, пишет код Z. Именно в этом и успех Китая, пишет Александр. Возможно. С другой стороны, есть страны, в которых существует жесткое наказание за подобные преступления, но успеха как бы нет. То есть это одна из составляющих успеха, да? А украсть миллиард у государства безопаснее, чем угнать машину за миллиард. Условкой можно отделаться. Видели мы дело Сердюкова и компании, пишет Константин. Ну вот, например. То есть у тебя, когда ты крадешь миллиард, у тебя есть очень много денег для того, чтобы нанять хороших адвокатов и разваливать это дело именно с точки зрения юридической вот этой казуистики всей в суде. И действительно это иной раз получается. И не получается доказать те суммы, которые от гособвинения выдвинуты. Почему? Потому что где-то нарушены какие-то процедуры, еще что-то. Ну, в соотношении народонаселения Китая и России. В России не воруют, пишет Свирит. Если тараканов не травить, то они сильно размножаются. То же самое с коррупционерами, пишет В. Про 37-й год уже отплакались в сообщениях, пишет Иван. Еще пока никто не написал, Иван, вы первые. Ну ладно, давайте попробуем расстрелы, пишет XMR. Ну ладно, давайте попробуем. Ну да, давайте. Алексей, я удивлен, вы про Китай говорили ровно противоположное пару лет назад, я помню, пишет Лимузин. Черт побери, Лимузин. Я говорил о том, что есть миллиардеры эти китайские, и они пытаются работать в рынке, вот, и я говорил, что там есть коррупционеры, и расстрелы в этом смысле не помогают, коррупционеры появляются. Ну давайте изучим, может быть, все-таки помогают. Я готов отказаться от этого, от этой идеи, что расстрелы не помогают, если они помогают. Давайте изучим. В соотношении народного населения... А, это было уже. Масштаб иной в Китае, пишет Лимузин. Согласен с вами. Масштаб иной, конечно, конечно. Ну, когда я сегодня вижу, как это некоторые люди, ну, как бы сказать, во время военных действий, вот, на военных действиях и на наших фактически бойцах и командиров себе там что-то, вот, понимаете... Вот у меня возникает вопрос, а может быть, все-таки должно быть как-то посерьезнее в этом направлении? Пострашнее? Хотя, черт знает, может никого и не напугать. С другой стороны, человек скажет, черт побери, я миллиард все равно заработал бы за несколько жизней. Я готов рискнуть жизнью ради нескольких жизней. Может быть такое, может быть. Люди разные бывают. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:01. В студии с новостями Руслан Точиев. Здравствуйте. Два человека погибли из-за атаки вооруженных сил Украины на Крым. Среди них ребенок, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Еще двое пострадали. Ночные атаки ВСУ произошли в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе, написал Аксенов в своем телеграм-канале. На побережье Венесуэлы в результате землетрясения обрушился восьмиэтажный отель. Здание располагалось в штате Ла-Гуайра на севере страны. По данным американского телеканала CNN, речь идет о главном здании гостиницы «Отель Эдуард» в городе Макуто. Уточняется, что в отеле насчитывалось 106 номеров. Глава Подмосковья назвал ощутимый эффект для жителей и экономию бюджета условиями внедрения искусственного интеллекта. Об этом Андрей Воробьев заявил в рамках заседания комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных». Искусственный интеллект, по его словам, стоит денег. Это и железо, и люди, которые его обучают. Поэтому то, что внедряется, должно давать заметный результат, считает губернатор Московской области. В качестве примера он привел чтение нейросетями рентгеновских снимков. Технология освобождает огромное количество часов работы рентгенологов и позволяет быстро получать результаты исследований. В сфере образования нейросети-ассистенты экономят время педагогов на проверку работ в 6 раз. Всего в Подмосковье реализовали 67 ИИ-проектов с экономическим эффектом более 3 миллиардов рублей. Готовые решения размещают на портале «Цифровой регион». На Земле началась слабая магнитная буря. Ей присвоили уровень G1, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным ученых, причиной бури стал быстрый рост скорости солнечного ветра. На это повлияла корональная дыра на звезде. Как указали специалисты, магнитная буря вряд ли станет сильнее. Июнь пока проходит по довольно умеренному графику. За месяц было 4 дня с магнитными бурями. До пиков 21 века пока далеко, отметили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Курс валют в четверг. Китайский юань стоит 10 рублей 97 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 74 рубля 77 копеек. Курс евро сегодня 85 рублей 18 копеек. И о погоде в завершении выпуска. Плюс 16 сейчас в Москве. Сегодня в российской столице переменная облачность. В течение дня возможны кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 18-20 градусов. Ветер северо-западный с переходом на северный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Точиев, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
8: Реклама.
9: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, кандидат исторических наук, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвер». Андрей Фролов пришел, доцент Высшей школы экономики. Здрасте, Андрей.
3: Евгения, доброе утро.
2: Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. Говорить мы будем про что? Про военные дела мы, конечно же, будем говорить, но решили начать с Белоруссии, потому что белорусская тема тоже интересная в этом контексте. Напомню, на прошлой неделе Зеленский, ультиматум какой-то Александр Григорьевич Лукашенко выкатил, что если вы там войска не отведете, если вы аэротрансляторы не заглушите, то, значит, кара настигнет Белоруссию. Белорусы, кстати, в лице министра обороны, насколько я помню, сказал, что, в общем, они занимаются только обороной и, соответственно, в военном конфликте участвовать напрямую не хотят. Но тут вчера любопытная новость появилась, что, значит, якобы эти аэротрансляторы не работают, причем сказал об этом Зеленский. То есть странная история получается. Он сначала потребовал, чтобы эти аэротрансляторы заглушили белорусы, иначе их что-то настигнет. Потом он спустя два дня говорит, что все, мы, значит, вывели их из строя. То есть получается, это в большей степени, ну, во-первых, это такая пиар-операция была, потому что даже что бы сейчас белорусы ни сказали, все равно украинцев услышали первых. Но это не первый раз такое случается в плане того, что украинцы очень эффективно работают на свой собственный пиар. Но по факту, что там с участием Белоруссии в качестве, не знаю, предоставления коридоров для полета дронов, в качестве объекта для нападения со стороны Украины? Как это все рассматривать, именно белорусский трек?
3: Начну, наверное, с того, вот эти заявления Зеленского. Мне это напомнило известную такую шутку, которую мы все со школы знаем. Сам шучу, сам смеюсь.
2: Угу.
3: То есть вот сделал некое,
2: чуть погромче, пожалуйста.
3: Сделал некое заявление, который потом сам же, ну, не то что опровергнул, а
2: поддержал в нем жизнь.
3: Поддержал в нем жизнь, и вроде как получилось, что все его испугались, и вот эти вот ретрансляторы отключили. Причем, понятное дело, что простые обыватели проверить истинность первого и второго суждения не могут. Три ли их было, были ли они вообще, включали их или не выключали. Понятное дело, что об этом знают только белорусы. Ну, возможно, еще, может быть, кто-то, да. Поэтому это, да, я же хочу еще напомнить, ведь кроме ретрансляторов, он же еще более серьезное заявление делал, он же требовал, фактически ультиматум же Белоруссии поставил, что перестаньте поставлять топливо в Россию, бензин, значит, и полностью отойдите от каких-то военных усилий России, которые могут нам, ну, в смысле, Украине угрожать. Поэтому там был целый комплекс такой информационной работы по отношению к Беларуси. Но Александр Григорьевич ответил в своем стиле, как это, гибридно ответил. Он уехал, как я понимаю, в турне длительное какое-то там зарубежное. То есть куда-то он уехал, показав Зеленскому, что он его не боится и может даже оставить страну в такой непростой период, в период угроз со стороны Киева.
2: Ну, показывая, что ему украинские угрозы нипочем.
3: Да.
2: Примерно так это выглядит, да. Так.
3: По поводу участия Белоруссии в каких-то там военных делах, ну, наверное, не секрет, что на первом этапе специальной военной операции Беларусь очень сильно нам помогла. И с территории Белоруссии как раз вот эта вот, получается, северная группировка заходила, которая в итоге вышла к Киеву сухопутным путем. Но с того момента, как году, наверное, в 23-м прекратили даже действия вот те оставшиеся сотрудники, члены ЧВК Вагнера, которые часть, ну вот, как мы знаем, часть в Белоруссии потом была, у них там были тренировочные лагеря. Собственно говоря, ну, на мой взгляд, то, что мы сейчас имеем, это исключительно взаимодействие между Россией и Белоруссией в рамках многолетних каких-то совместных программ, систем, которые именно в области обороны. То есть, опять же, не секрет, что у нас общее ПВО. Опять же, не секрет, что на территории Белоруссии находится ряд российских военных объектов, которые, в частности, связь с подводными лодками осуществляют.
2: Плюс «Искандерное хранение».
3: «Искандеры», они белорусские.
2: Там белорусские
3: они. Да, все-таки. Мы же Белоруссии передали «Искандеры», где они полностью самостоятельно могут их запускать. Ну, по крайней мере, в неядерном исполнении. Там же и «Орешники» у них есть, кроме «Искандеров», тоже их. Формально говоря. Поэтому, да, ну и вот недавно проходили учения совместные, как раз по очень тоже интересное. Возможно, вот эти вот Зеленского. То есть, опять-таки, мы же видим, как простые обыватели, только какую-то вершину айсберга. И вот политики какими-то такими публичными заявлениями друг другу посылают какие-то месседжи, понимая некий контекст. Мы же видим только месседжи без контекста, поскольку мы не посвящены. Так вот, немножко, наверное, стоит отмотать назад. Мы в наших эфирах в свое время про это говорили, но, наверное, стоит напомнить, плюс для тех, кто, может быть, наши те эфиры не слышал. Так вот, 24-й год. Поздняя весна, начало лета 24-го года. Над Белоруссией тогда начали сгущаться очень серьезные тучи, потому что украинская армия начала сколачивать группировку для того, чтобы войти на территорию Беларуси. И цель этого мероприятия была в следующем, то есть на фоне не совсем удачного 23-го года, на фоне, в общем-то, продолжающегося наступления российских войск, Киеву отчаянно было нужно найти то, что некоторыми военными экспертами называется, особенно вот на Западе, геймчейнджер. То есть некая...
2: Фигура, которая меняет игру?
3: Ну, фигура или некий шаг, который полностью обнуляет текущее положение вещей. Ну, собственно говоря, это в военной науке по-разному в разные эпохи называлось. То есть, вот, наверное, апологетом был Сунь Цзы. Потом вот Лидлгард написал очень классную книгу. Вот этот известный военный английский историк «Стратегия непрямых действий». В названии, собственно говоря, суть книги изложена.
2: Он, кстати, вдохновлялся Сунь Цзы. Там еще, ну, много отсылок к нему в
3: этой безусловно. Книге. Ну, сложно игнорировать опыт предков. Короче говоря, вот это некая стратегия непрямых действий. Открыть фронт в каком-то абсолютно...
2: Неожиданном
3: или боевые месте. Действия в неожиданном месте, чтобы противнику все карты смешать. Так вот, готовилось наступление на Белоруссию. Причем, видимо, предполагался следующий сценарий. Что вот эти вот белорусские националисты, так называемая оппозиция, они входят на территорию Белоруссии вначале, вроде как освобождают от ненавистного всем руководителя эту страну, и уже потом им в помощь приходят украинские войска. Задача была захватить какой-то участок территории, ну и, возможно, вызвать какие-то внутренние потрясения, которые приведут к свержению нынешней власти белорусской. А почему тогда это не вышло? Понятно, мы всего не знаем, и более того, Киев планировал к этой истории еще и поляков с литовцами привлечь. Возможно, они решили все-таки в эту авантюру не ввязываться, раз. И два, тогда очень активную роль в недопущении такого сценария сыграл Китай. Потому что внезапно для всех в июне 24 года в Брестской области начались учения белорусско-китайские. Причем китайцы туда перебросили довольно значительный контингент десантников.
2: Это тоже прочитывалось, естественно.
3: Это прочитывалось, безусловно. И в итоге вторжение в Беларусь не состоялось, а та группировка, которая копилась под это событие, она потом была использована в Курске. То есть сняли ее с белорусской границы, отправили в Курск. Тоже, кстати говоря, логика Курска была тот же самый геймченджер. Попытка изменить ход событий на фронте. Сейчас, похоже, ситуация несколько повторяется. То есть в Киеве идею от вторжения на территорию Белоруссии не отбрасывают окончательно, потому что ситуация для них действительно очень неприятная сейчас складывается на фронте. Другое дело, что за истекшие два года в целом немножко поменялись вводные, поскольку и численность украинской армии просаживается, и с тяжелой техникой все не так просто. Но навести какой-то шорох и шум они вполне могут.
2: Другой, для чего?
3: Как раз для того, чтобы для России создать проблему, чтобы вынудить Россию перебросить резервы и войска с украинского фронта, грубо говоря, на белорусский.
2: У нас есть железобетонная фраза на этот счет. Мы не поддаемся на провокации, мы понимаем, что украинские военные, значит, застряли на ЛБС, поэтому они пытаются вот этот геймченджер произвести, и, соответственно, мы на эти провокации вестись не будем. Это говорилось и по поводу атак вот этих дроновых, это говорится, скорее всего, по поводу Беларуси и так далее. То есть, ну, как бы получается, что там блефуют или реально этим занимаются, а мы, соответственно, для себя приняли решение, что как бы это ни было, но в итоге таких решений скоропалительных приниматься, скорее всего, не будет. Нет?
3: Я с Валерием Герасимовым, что называется, каждый день не встречаюсь, поэтому не

0: Численность белорусской армии мирного времени 48 тысяч человек, ВСУ 1 000 000. И, ну, что такое 50 тысяч человек для Украины? Это, грубо говоря, 10 бригад. Ну, наверное, такую группировку плюс-минус Киев, наверное, выставить может. При том, что мы понимаем, что 50 тысяч – это не все те, кто стоят под ружьем. И более того, они разбросаны по всей территории страны. И всю эту массу людей на украинскую границу не перебросишь. Другое дело, что месяц назад где-то Лукашенко встречался с министром обороны Хрениным, собственным, и тогда публично сообщил о том, что идет мобилизация. По факту, мы не знаем этих цифр, их не озвучивали, белорусские вооруженные силы сейчас увеличились в численности. И вполне может быть, что вот эти вот мероприятия, которые проводят в Минске, они как раз и призваны купировать угрозу возможного крупномасштабного вторжения не диверсантов вот этих вот всех белокрасных, а именно регулярных украинских войск. И для этого, в общем-то, идет наращивание численности вооруженных сил. Вопрос, насколько это все продлится, насколько сколько людей призвали под ружье, мы этого не знаем. Но я подозреваю, что все-таки там не речь идет о тысячах человек, потому что иначе это просто смысла бы не имело.
1: Пока вы говорите про Белоруссию, на ленту ТАССа новость про Белоруссию пришла, не могу не зачитать ее. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал указание проработать механизмы, которые позволят, внимание, гражданам Украины посещать приграничные белорусские леса для сбора грибов и ягод. Белта об этом пишет, со ссылкой на Госпогранкомитет Республики. Пограничники готовы обеспечить сезонный упрощенный пропуск жителей украинского приграничья на территорию республиканского ландшафтного заказника Алманские болота.
0: Мне кажется, это тонкий троллинг.
1: Да?
0: Конечно. Для этого просто, для того, чтобы понять, что это тонкий троллинг, стоит посмотреть, украинская сторона много раз публиковала фотографии границы между Белоруссией и Украиной, как там доты, колючая проволока, мины. Я себе представляю местных жителей.
1: А данную информацию, кстати, да, скорее всего, что это троллинг, данную информацию уже передали украинской стороне по дипломатическим каналам. Понимаете, я сначала за чистую монету думаю, как это так, вот на фоне того, что было. А может быть, это и правда. Как это, сигналы, да? Упрощенный доступ через болото.
0: Приходите,
1: приходите. Мы вас ждем. Грибы, ягоды, опять же. Но если серьезно, на самом деле, вот эта тактика, значит, с Белоруссии, сюда же, не знаю, можно ли притащить тоже тактику сейчас усиления дроновых атак по территории России с целью выбивать энергетические мощности, что это тоже геймчейнджер, или это все-таки элемент реальной войны, потому что энергетическая инфраструктура, ну, это штука критически важная при ведении боевых действий и снабжении тыла.
0: Это другой уже абсолютно блок вопросов. Угу. Безусловно, мы сейчас наблюдаем резкую концентрацию усилий украинской стороны по ударам по энергетическим объектам. Другое дело, что они этим занимались фактически, ну, с самого начала. То есть и в 23-м году пытались достать, куда получится. И давайте так, тут надо очень... Вот сам себе много раз говорю, очень тяжело... Говоря вот о всех этих вещах, абстрагироваться от каких-то личных эмоций. Потому что, с одной стороны, ты вроде как эксперт, а с другой стороны, ты простой гражданин, который сталкивается с реальностью какой-то. И, безусловно, вот эти эмоциональные качели все равно тебя крутят. И очень сложно вот разделять в голове холодный мозг и вот какую-то горячность гражданскую. Так вот, безусловно, мы все сталкиваемся, получается, теперь с последствиями этих ударов. И они, ну, носят, конечно, такой неприятный характер, такой, ну, такой вот привычный ритм, да, он как-то вот, ты начинаешь из него как-то вот выбиваться.
1: Знаете, в чем здесь? Я попробую все-таки в рацию вывести вот эти эмоциональные всплески, хотя я тоже этих эмоциональных всплесков не лишена. Здесь другая история. Здесь обычно, когда наблюдаешь за тем, как украинские дроны, значит, пытаются вот это вот все делать, вот, и здесь вопрос возникает, а почему же до сих пор ВСУ имеет снабжение энергоносителями? Вот в этой части. А почему, как бы, города тоже имеют определенные энергоносители для

0: снабжения. Почему там-то это все есть? Потому что у нас же была какая-то... Ну нет, ну мы не так, мы там гуманитарную катастрофу не хотим допустить. И вообще, уж то, что энергоресурсы там качались долгое время и продавались за границу, которая потом снабжала Украину, это тоже отдельный разговор. Вот, вот я в это скорее рацио поле вывожу, это эмоциональные всплески.
1: Это тоже вопрос... Нет. Опять-таки, здесь же, знаете как, это нормальный психологический эффект. То есть тебе всегда кажется, что в тебя летит больше всего, чем в противника. Это, ну, это везде так происходит во все времена. И более того, ведь тут, честно вам скажу, вот мы немножко сейчас куда-то вот немножко сворачиваем.
0: Ничего, если что, мы вернемся.
1: Тут же, как, все мы являемся жертвами или не жертвами, или акторами большого информационного поля. И получается, что наши эмоции, они формулируются, вырабатываются теми картинками или текстами, которые мы видим. И получается так, что когда прилетают в Москву, десятки телефонов это все радостно снимают, все это потом выкладывается и на нас сыпется. То есть создается картинка того, что ай-яй-яй, значит, тут все плохо. А что происходит с той стороны? Я хочу это подчеркнуть. Может быть, не все наши слушатели знают, как устроена там информационная работа. То есть, если в какой-то украинский населенный пункт идет российский прилет, особенно если этот прилет по какому-то действительно важному такому объекту, там просто купол, вот, то есть просто вся связь блокируется. То есть даже если ты там что-то снял, то ты, скорее всего, никуда это не отправишь вот, в течение, ну, там, в оперативном режиме. А если и отправишь, то к тебе через какое-то очень быстрое время придут серьезные ребята с тремя буквами на спине. Одна из которых Б, вторая У, да?
0: Угу.
1: Поэтому мы, как участники вот этого информационного противодействия, противоборства, мы, получается, видим, что у нас происходит, причем даже порой собственными глазами, но не видим, что происходит у них.
0: А то, что мы видим, то, что происходит у них, это очень часто...
1: Тоже подача определенная. В правильном каком-то ключе. Поэтому, естественно, что может сложиться впечатление, что, значит, к нам прилетает больше, чем там, к ним. Другое дело, что если даже на цифры посмотреть, особенно последних месяцев, сколько даже по данным Минобороны России, сколько прилетает с той стороны беспилотников и сколько летит с нашей стороны, тут цифры-то действительно уже сопоставимы. Но это тоже глупо
0: отрицать. Но они и объявляли об этом, они анонсировали, что у них беспилотников становится все больше и больше, что на них работают не только их предприятия, но, естественно, европейские предприятия. Поэтому это, в общем, не новая история.
1: Ну, мы немножко отклонились. Я вот просто хотел сказать по поводу ударов по энергетической инфраструктуре. То есть мы начали про эмоции говорить. Давайте так, для чего это делается? Безусловно, вот такого рода удары, они... С одной стороны, конечно, выигрышное в информационном плане. Ага, видите, мы там куда-то попали, красивый стол пламени, там огонь, пожар, который сложно закрыть, потому что он виден там с разных точек, ты, что называется, всех не перекроешь. Это первый момент. Второй момент, действительно, это определенное напряжение создает и для государственных финансов, и для снабжения государственных заказчиков топливом. Но... Если цинично говорить, вот прям совсем цинично, для ведения боевых, именно боевых действий, вот эти удары не имеют никакого значения. И такой четвертый, наверное, момент, может быть, несколько такой, ну, слово успокаивающее здесь, с учетом темы, о которой мы говорим, наверное, не совсем уместно, но я пока другого, более какого-то правильного термина не нашел. Это все делается украинской стороной для того, чтобы прикрыть очень печальную для себя картину, которая как раз на фронте имеет место. Там у них очень нехорошие для них сейчас явления происходят и в плане потерь, и в плане сокращения численности подразделений, которые...
0: Но это тот же самый геймченджер, Или же действительно...
1: Это не геймченджер.
0: Или это попытка, ну, не знаю, перенести, опять же, из-за того, что у них на ЛБС не все хорошо, попытка сделать войну примерно вообще везде. Потому что, когда у нас говорят, ну, они совершают террористические налеты на глубокий тыл и пытаются там вышибать омские нефтебазы включительно, потому что у них на фронте нехорошо, сразу же возникает вопрос, а вот эта война, она только на фронте выигрывается?
1: Я думаю, да, потому что терроризмом-то, одним терроризмом войны-то не выиграешь. То есть все равно пушки имеют основное слово.
0: Угу.
1: И, собственно говоря, они бьют именно по тем объектам, до которых, что называется, могут дотянуться, которые могут дать очень быстрый конкретный эффект. Но это, конечно, не снимает с нас, наверное, со всех и с ответственных каких-то структур, требования к тому, чтобы, конечно, минимизировать последствия таких ударов. Потому что, ну, если бесконечно пропускать эти удары на регулярном... Ведь давайте так, в чем смысл вообще любых ударов, неважно, бомбовых, беспилотных, ракетных, по какому-то объекту? Это, опять же, здесь никакой тайны нету, это в любом уставе написано. Там важна непрерывность поражения цели. Потому что как бы ты... Это к разговору о том, почему по мостам не бьем. Потому что такой нужен наряд сил и средств для того, чтобы гарантированно уничтожить без возможности восстановления, что у нас нам таких возможностей нет.
0: Ну, хорошо, а Украина, я сразу спрашиваю, у Украины есть, когда они громко заявили, что Крым должен стать островом, и они вот этот, значит, мостик, не Крымский мост, а вот с другой стороны вот эту дорогу полностью бомбят, пытаясь отрезать
1: Крым от снабжения? Вот это как раз и есть та самая непрерывность, о которой я говорю.
0: То есть у них, получается, ресурсы для этого существуют?
1: Ну, опять-таки, наверное, если ты какую-то конкретную цель выбираешь, и вот только по ней бьешь, все свои ресурсы туда направляешь, понятно. Ну, наверное, у тебя может что-то получиться. Но это означает, что ты уже ограничен в каких-то других, на каких-то других участках. То есть в данном случае Крыму, что называется, не повезло. Он для украинцев такая символичная цель, поэтому они уже столько ресурсов потратили, чтобы Крымский мост уничтожить, чтобы там сейчас отрезать Крым. И с военной точки зрения возникает вопрос, насколько критерий стоимость-эффективность. То есть, да, действительно, крымское население страдает, мы все переживаем за Крым, мы все эти картинки видим. Но с военной точки зрения, возможно, эти ресурсы можно было бы направить им на какое-то другое направление для того, чтобы как раз снизить давление со стороны российских войск.
0: А после новостей продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Мобильный интернет отключат сегодня в Москве. О возможных сбоях предупреждают операторы сотовой связи. Жители российской столицы уже начали получать СМС, в которых говорится, что, цитата, «сложности с интернетом могут возникать из-за обеспечения мер безопасности», конец цитаты. При этом можно будет звонить и отправлять СМС, сообщает телеграм-канал Мэш. В Москве будут работать только государственные сервисы из так называемого «белого списка». ФСБ задержала жителя Мариуполя при попытке совершить теракт. Мужчина планировал устроить взрыв в здании одного из районных судов Донецкой Народной Республики. Он действовал по указанию украинских кураторов, отметили в Федеральной службе безопасности. По данным ведомства, житель Мариуполя через мессенджер Telegram установил контакт с представителем украинских спецслужб и по его указанию изъял из заранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство. Для совершения подрыва, по указанию куратора, злоумышленник прибыл к зданию суда, где был задержан сотрудниками ФСБ России, сообщили в Центре общественных связей. Дональд Трамп заявил о непричастности США к удару по школе в иранском Минабе. По словам американского президента, в момент атаки ракеты летали повсюду. Глава Белого дома считает, что пока сложно установить, кто именно несет ответственность за произошедшее. «Не думаю, что это были мы», — сказал он. Напомню, 28 февраля власти Ирана сообщили о нанесении США Израилем удара по начальной школе для девочек в городе Минабе. В результате погибли более 175 человек, включая детей, педагогов и родителей. Еще 95 мирных жителей получили ранения. В Дании хотят запретить созыв на мусульманскую молитву через громкоговорители. С такой инициативой выступил министр по делам иммиграции страны Мортен Бёцков. По его словам, призыву к молитве не место над датскими крышами. Некоторые районы страны начинают напоминать пригороды Исламабада, отметил он. Сейчас в ряде городов Дании, включая Копенгаген, трансляцию «Азана» через громкоговорители уже ограничивают местные нормы по уровню шума. Однако на национальном уровне подобный запрет пока не действует. Попытки принять такие меры в стране предпринимались и ранее, в 2020 и 2025 годах. При этом инициатива может столкнуться с юридическими трудностями, поскольку Конституция Дании гарантирует свободу вероисповедания. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 16 градусов. Сегодня в российской столице переменная облачность. В течение дня возможны кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 18-20. Ветер северо-западный с переходом на северный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 2. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Право знать. Говорит Москва.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
0: 10:35 в столице. У микрофона Евгения Волгина, Андрей Фролов с нами. Мы продолжаем про белорусские ретрансляторы все-таки. Давайте, что там такое? Что это за заколдованная история? И были ли они? И, соответственно, начинает ли заниматься, соответственно, Украина? Ну, правда, вот просто пиаром.
1: Ну, опять-таки, Зеленский никаких фактов не привел, таких неопровержимых. Он сказал, что эти ретрансляторы используются для того, чтобы российские беспилотники через территорию Беларуси летели и поражали какие-то там цели на территории Украины. Насколько это все критично, и насколько действительно там российские беспилотники куда-то летают, это вопрос открытый и дискуссионный. Понятное дело, что ни белорусская, ни российская сторона это никогда не комментировала, а те публикации, которые с украинской стороны и с оппозиционной белорусской стороны на этот счет есть, ну, к ним тоже, видимо, надо с изрядной долей скепсиса относиться. В любом случае, складывается такое впечатление, что это был очередной такой перформанс Зеленского, который с военной точки зрения вообще мало на что влияет, даже если это правда. Но задача была отправить некое сообщение публичное в сторону Беларуси. И, значит, опять-таки, возможно, я не знаю, возможно, цель Зеленского, ну, он же явно, как это, гори сарай, сгори и хата. То есть, чтобы еще и белорусов в войну вовлечь. А зачем ему это надо? Для того, чтобы под это дело, видите, мы уже тут вообще на последнем издыхании, давайте вводить войска. То есть, возможно, это такая игра для того, чтобы столкнуть уже окончательно союзное государство напрямую с НАТО. И, собственно говоря, то, о чем, в принципе, и президент сказал недавно, что мы уже... И США уже признают, что они сторона конфликта.
0: Я в историю про вовлечение могу поверить, но все равно это логически не бьется с тем, что если есть страна, которая всеми силами пытается не вовлекаться, например, Европейский Союз, то им что привлечение Белоруссии, что украинские вот эти заявления, никак. Потому что если бы они хотели вовлечь все напрямую, скорее всего, это было бы уже сделано напрямую.
1: Тут, видите, какая история. Я или с вами соглашусь, не для того они войну начинали чужими руками, да, чтобы в нее напрямую вовлекаться. Но ужас, наверное, ситуации в том, что ни одна война не заканчивается так, как ее изначально планировали. И поэтому в какой-то момент вот эта воронка конфликтности начинает действовать, исходя из собственной логики, и ты уже... Как бы ты ни хотел, так у тебя когти так скрипят, но ты вот туда вот тебя, вот как в фильмах ужасов, да, у тебя тянет, тянет туда, и ты ничего не можешь сделать, начинаешь суетиться, и тебя все равно тянет вот в эту вот пропасть. Поэтому не зря же, кстати, не зря же замминистра иностранных дел Грушко, да, недавно, что-то два дня назад, про 30-й год сказал.
0: Да. Но он не первый, кто это говорил.
1: Он не первый. И почему они, может быть, сейчас не вовлекаются и очень не хотят сейчас? Потому что они еще не готовы. А как только они все свои подготовительные мероприятия проведут, уверяю вас, что там особого какого-то размышления и попытки как-то что-то изменить, наверное, не будет. Поэтому, честно скажу, вот у нас, наверное, окно возможностей для того, чтобы из этой всей истории, что называется, малой кровью выйти, у нас, по большому счету, остается этот год, 27-й. Возможно, хотя я вот по поводу 28-го уже не уверен, возможно, часть 28-го. А потом все.
0: Что считается аргументом, например, для них, с вашей точки зрения, чтобы принять тот факт, что с Россией воевать не надо?
1: Сложно сказать. Я, честно вам скажу, вот эти вот мы тоже... Про это много раз уже говорили, любимая тема многих – это ядерное оружие. Я не очень уверен, что те люди, которые сейчас в Европе у власти находятся, что их даже ядерный взрыв испугает. И опять-таки хочу напомнить нашим слушателям, ведь с той стороны происходят процессы, которые, может быть, в отличие от многих других каких-то пустышек, пиарятся не сильно, но если к ним присмотреться внимательно, они, конечно же, определенную угрозу несут. Так вот, товарищ Макрон, он инициативу же выдвинул. И в этой инициативе уже 9 государств. То есть, фактически началась выстраиваться в Европе некая параллельная альтернатива НАТО. Но НАТО не как какого-то, как глобальный какой-то альянс, а французы в лице вот этого амбициозного юноши, они пытаются выстроить некие собственные гарантии в рамках 5-й статьи. И гарантом является французское ядерное оружие. И вот это очень неприятная, может быть, вещь, потому что вот к этим, то есть туда вот они с Норвегией двухсторонний договор подписали, как раз вот тут в конце мая. Великобритания к этой инициативе присоединилась, всякие Дания, там, ну, короче, Скандинавы, вот эта вот вся тусовка. То есть вот все наиболее вот эти враждебные страны европейские, они вот к этой инициативе присоединились. И что это означает? Очень серьезный сдвиг концептуальный во французских подходах к ядерному оружию, потому что они всегда говорили, что ядерное оружие – это только мы, это только Франция, никто к этому отношения иметь не будет. А сейчас, получается, они начали исподволь расширять возможности применения этого ядерного оружия, не говоря уже о том, что в прошлом году еще же один звонок прозвенел. Это когда французские истребители «Рафаль», именно специальной модификации носителей ядерного оружия, они полетели в Польшу и несколько дней базировались на польском аэродроме. Что это означает? Что французы, по крайней мере, при Макроне, а, скорее всего, ну, мы не знаем, кто победит на выборах, но мне почему-то кажется, что вряд ли они отыгрывать это назад будут. Они тоже дрейфуют к тому, чтобы, возможно, размещать, собственно, ядерное оружие на территории европейских стран для применения по понятно кому. И вот эти процессы, они очень и очень нездоровые и очень и очень могут привести к печальным последствиям.
0: То есть эта история все равно про то, что в Европе сложился вот этот конгломерат государств, и конгломерат именно политических деятелей, даже потому что государство сильно, сильно старше, чем эти политические деятели, для которых история с тем, что надо вести опять войну с Востоком, она уже принята. И не в качестве декларации, а уже в качестве плана.
1: Да, я думаю, да, у меня тут третьего дня был заочный такой забавный диалог с одним европейским исследователем, как я понимаю, он, кажется, могу соврать, но подозреваю, что он был в этой Европейской информационной службе, это разведка Евросоюза. И вот мы с ним, значит, заочно дискутировали на одном зарубежном телеканале. И он говорит: как же так? Вы... То есть вот Россия говорит, что НАТО нападет на нее, но это же нереально, это же вообще невозможно представить. Это все там, значит, никто в Европе не хочет, значит, не хочет этой войны.
0: Как их же... заставили. Вот, вот так это.
1: И выглядит. Вот он так настолько искренне вот это все говорил, что вот эта искренность, она даже убедила меня, что врет, зараза. Но очевидно, что идет ряд процессов. Более того, немцы там начали что-то крякать по поводу ядерного оружия, поляки все пытаются себе на территорию ядерное оружие получить.
0: История с ядерным оружием, вот здесь тоже, Андрей, мне кажется, важно. Может быть, я усложняю, но вы поправьте, если я не права. История с ядерным оружием в Европе – это фишка внутриевропейская, потому что они делят сейчас, значит, сферы влияния, и у них опять включилась конкуренция за лидерство, потому что американцы, как бы, вы у нас просто покупаете, но ядерного зонтика как такового нету. И, соответственно, это такие истории, процессы европейские, там, а-ля 19 века, например, да? Или же это все ядерное оружие исключительно тема про конфликт с Россией? То есть вместе против врага?
1: Я думаю, тут несколько вопросов решается. И
0: сразу.
1: Конфликт России, попытка, значит, себя на первую, на ветку повыше перенести. И плюс, я думаю, что мы станем свидетелями получения ядерного статуса Германии, скорее всего, а то есть, давайте так, что происходит в принципе, то есть вот конкретно про Германию. Они целенаправленно с 2014 года явно, до этого так как-то вот прикрывались, угу. стараются сбросить из себя, помните, был такой термин, позорные оковы Версальского мира, в данном случае Потсдамского. Они хотят полностью все это обнулить. Они хотят стать полноценной военной державой первого уровня, а у полноценной военной державы первого уровня должно быть ядерное оружие. У немцев технологии и возможности для этого тоже есть. Им пока не дает это, наверное, американцы сделать, пока что. Но если американцы дальше будут сворачивать свое присутствие в Европе и, самое главное, свои гарантии в Европе, то я думаю, что мы ядерных немцев еще повидаем. И вот тут тогда то, что Алоизыч не доделал, мы можем опять к этому вернуться.
0: А здесь же, наверное, еще проблема. Хорошо, вот есть американцы. Все-таки мы их в это уравнение, так или иначе, мы их совсем не исключили. Потому что, ну, хотя бы про дух уже Анкориджа не говорим, как заголовок статьи Федора Лукьянова в РГП «Дух вон». Вот примерно так. А во-вторых, для самих американцев не становится ли опасным, что европейцы начинают, что называется, опять так высоко голову поднимать?
1: А что американцам? Все равно, даже если там грибы вырастут ядерные в Европе, это же в Европе будет. К тому моменту все более-менее ценное уже на территорию США будет привезено вместе с людьми. А вот это все замки и прочее, да и фиг с вами, да, в конце концов.
0: Почему оно до такого дошло все?
1: Кто же знает? Коллективное помешательство. А да? Первая мировая война бойня была, то есть вот это была настолько травма сильная для всей цивилизации.
0: Первая.
1: Что она, по большому счету, мне кажется, на европейцев до сих пор давит. Не говоря уже о том, что это был такой удар по демографии, из которой, например, Франция до сих пор не вышла.
0: Совершенно верно. Но потом, спустя 20 с лишним лет, случилась Вторая мировая война.
1: А это была недоигранная первая.
0: Вот, хорошо. После этого сказали, такое не должно. мы все все поняли, такое не должно. А потом, оказывается, то ли есть привыкание к хорошему, то ли есть, как это, растеряли понимание ценности достижения вот этого мира, и все. А дальше, ведь история же, как бы современная вот эта идеологическая конструкция по поводу опять врага с Востока и так далее, это же все сейчас подпитывается борьбой за историческую, как бы, правильную память. Потому что там меняют таблички, например, в Европе, да, сносят памятники сейчас, ну, борются с трупами фактически, просто вот с умершими борются. Потому что тогда не получилось, а вот сейчас потомки доделывают то, что не получилось предкам сделать. И ведь это же тоже очень интересная история, когда у тебя все настоящее формируется, идеи настоящего формируются только через то, что ты начинаешь бороться с прошлым.
1: Можно я вам грустную такую вот реальность, как историк, историк?
0: Давайте.
1: Вообще, мы сейчас сталкиваемся с тем, что было на самом-то деле издревле. Прочитал тут книгу на днях, только вышла переводная книга про Спарту древнюю. Она мне совершенно с другой стороны представилась, в том числе и в военном плане. Так вот, спартанцы, они переписывали немножко историю свою же для того, чтобы, ну, в более поздний период выставлять какие-то свои решения в настоящем, в более таком выгодном свете. Поэтому там и про царей была такая немножко уже явно подкорректированная история, ну и так далее и тому подобное. В принципе, историю всегда пишут победители. И в этом плане тоже, как немножко экскурс в прошлое, обратить внимание, мы знаем историю пунических войн между Римом и Карфагеном только из римского, по римской версии. То есть ни одного источника карфагенского не осталось в силу ликвидации этого государственного образования. Поэтому что там было на самом деле, мы не знаем, а можем только предполагать. Потому что есть только версия одной стороны. И здесь то, что мы сейчас проходим, ничего, в общем-то, нового нет. Поэтому тот, кто проиграет, он лишится и своей истории, по крайней мере, в своей трактовке.
0: Это как говорят про немецких военачальников, что почитать их, там, выживших, например, да, воспоминания какие-то, так-то они любую битву выиграли, только войну проиграли. Вот из той же серии. 7373-948, телефон прямого эфира. Мерц уверен, что мы не умеем воевать, что его может переубедить. Надпись на Рейхстаге на русском языке. Больше ничего, говорит Эксмир.
1: Так, но... а чего вот Писториус тот этот самый, да, злодей-то немецкий, приехал на выходных на День ветеранов Бундесвера. Ну, у них такой есть день, там всяких инвалидов привозят и так далее, ну, бундесверовских. Угу. И там были, значит, стенд ветеранов украинской войны. И на этом стенде были вот всякая символика их нацистская, которая, ну, украинца, включая этот самый крюк, волчий крюк, руна, которая де юре запрещена в Германии, как нацистский символ. Но Писториуса наличие вот этой руны абсолютно не смутило.
0: Слушатель наш говорит, я все верю, что поляки с украинцами начнут воевать, потому что то, что Зеленский, значит, потрясает костьми перезахороненных бандеровцев, полякам явно не нравится, вот орденами друг дружку бросаются, следующий этап это все-таки, чтобы поляки с ними разбираться начали.
1: Да нет, это же все, это же постановка.
0: Серьезно?
1: Конечно.
0: Да.
1: Как и вот этот вот батл между Мелони и Трампом. Вы что, правда думаете, что они там серьезно поссорились?
0: Кто знает?
1: Это же все шоу. То есть вот проблема в том, что шоумены получили доступ к ядерной кнопке и к жизням тысяч людей, которые у них в подчинении. Вот это страшно.
0: 7373948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
5: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, два вопроса. Вот первый по поводу, вы сказали, до 28-го года, и чуть-чуть 28-го есть еще время. А что потом произойдет? И второй вопрос, вот по поводу Белоруссии. С точки зрения мирового обывателя, или нам нужно было подождать, когда Украина в 2022-м, то есть первая пересечет нашу границу. А если сейчас белорусы первые пересекут границу Украины, то это же опять все будут говорить, что они первые напали. А здесь
1: понял. Не
0: спасибо, спасибо.
1: Ну, белорусы, кстати, не говорят, что они куда-то собираются пересекать. Нет. Наоборот же, постоянно говорят об обороне. Мы же, собственно, про это-то и говорили, что не белорусы куда-то будут бить, а по ним планируют. И наоборот, это же они грибников приглашают, а не своим грибникам выдают какие-то там ордера на пересечение границы с Украиной. По поводу 28-го года, что произойдет? Выборы США, да? Что будет?
0: То есть все ждут?
1: Да нет, шутка, конечно. Нет, все очень просто. Что потом, я вам, конечно, дословно сказать не могу, потому что не знаю, никто не знает. Но если исходить из тенденции, Евросоюз к тому моменту, ну, по крайней мере, со своей точки зрения, решит все вопросы с милитаризацией собственной, с выводом оборонной промышленности на уже такие военные рельсы. И с их точки зрения можно попробовать повоевать с Россией, потому что они же постоянно сами себя убаюкивают тем, что... То есть тоже, да, такая биполярочка. Угу. С одной стороны, у России какие-то огромные потери, а с другой стороны, Россия только спит и видит, чтобы напасть на Европу.
0: Ступ сказал, что у них нет признаков того, что Россия собирается нападать на Европу и вообще угрожает Европе.
1: Ну, это же Ступ.
0: Он хочет в переговорную группу, наверное.
1: Да.
0: Если что. 7373948. Давайте вас еще послушаем. Здравствуйте. Алло.
6: Да, добрый день, меня Денис зовут. Да, ну, я не очень понимаю, как Евросоюз собирается в 30-м году воевать, потому что фактически армии же у Евросоюза как таковой нет, солдат нет.
1: Ну, во-первых, есть.
0: Спасибо.
1: Во-вторых, очень просто. Есть такое магическое слово — Калининградская область.
0: Кстати, да.
1: Вот и все.
0: С учетом того, что они кошмарят.
1: В этой связи, кстати, я хочу обратить внимание, из-за чего весь сыр-бор по поводу... Дух анкориджа, у меня прямо уже, знаете, вот при этих словах уже микрофон плавится, начинает.
0: Это как красные линии, вот это та же
1: самая
0: история. Ну,
1: если без шуток, то есть в чем вообще, в чем смысл нынешней кампании военной в зоне СВО? Почему российская сторона так хочет зачистить окончательно территорию Донбасса? Ну, ЛНР, можно сказать, наша уже, ДНР. Потому что тот, кто владеет Донбассом, это как плацдарм. То есть с этого плацдарма очень удобно вести наступательные операции, в первую очередь, против России. И, собственно говоря, они же себя немножко выдают вот этим предложением, а давайте мы, ну, в первую очередь, европейцы, давайте мы по линии боевого соприкосновения остановимся, боевые действия остановим. Это что означает? Что они сохраняют за собой этот плацдарм для удара по России. Если же этот плацдарм ликвидируется, как такое вклинение, такое большое, если посмотреть на карту, то у них возможности по ведению классической войны против России, по крайней мере, у них количество вариантов снижается. И пока мы не получим, почему президент так постоянно говорит, что мы только за полное очищение Донбасса. Это же не некая сакральная какая-то вещь. Под этими словами есть очень конкретный военный расчет.
0: То есть значение Донбасса условно, это как значение Крыма?
1: Ну, как, это значение Донбасса как любой какой-то важной географической точки, которая нацелена там, на определенную какую-то... Вот почему Германия и Франция так бились за Эльзас-Лотарингию? Ну, понятное дело, что там ресурсы были. Но в первую очередь это вот было направлено либо в ту, либо в другую сторону, вот такое вот вклинение, откуда можно было вести войну друг против дружки.
0: Дэн говорит, а Прибалтика — это не плацдарм?
1: Да нет, конечно. Прибалтика, мы про это тоже говорили, в чем ее слабость? Она просматривается полностью нами со всех сторон. И поэтому там что-то замутить, чтобы мы этого не увидели, невозможно. И, собственно говоря, это не работает в отношении Украины, слишком большая страна.
0: 7373948, телефон прямого эфира. Так, в СПГ для Европы дешевле не станет. Американцам все это нравится. Это к вопросу о том, американцы там что-то будут беспокоиться или нет. Слушатель говорит, я понимаю логику Евгении, когда она спрашивает про Америку. Ведь мы же помним, что американцам, например, Гитлер-то не очень был нужен, особенно к концу войны. Это к вопросу о том, что фашизм поднимает голову. И кажется, что 80 лет назад для американцев, например, это было проблемой, или же это мы так себя убедили?
1: Я не очень понял.
0: К вопросу контроля за, наверное, политическим устройством. Здесь скорее речь такая идет.
1: Да, американцам-то, в принципе, американцам там не фашисты, не фашисты у власти в Европе. Главное, чтобы СПГ покупали, и главное, чтобы базы не... СПГ покупали, оружие покупали, и чтобы, значит, базы не изгоняли.
0: Вот почему всё. Социальное... благополучие и вообще социальное, даже, скажем так, состояние общества уходят на второстепенный план, потому что, ну, одно дело, наверное, рассуждать действительно о войнах, там, периода, когда общество был, не было обществом потребления, когда, в принципе, война была делом таким обыденным, но за 80 лет вроде бы приучились к тому, что война — это вообще не обыденное дело, это очень дорого, плюс невозможно растерять тот запас благополучия, такого гедонизма, который существовал. И тут про Европу говорят, особенно, что там условно немецкие бюргеры или какие-нибудь датские вот эти вот там фермеры пойдут воевать. Хотя Дания считается очень русофобским государством.
1: Что, если скажут, если прокачать людей года два и три?
0: Да.
1: Конечно, можно на что угодно их направить. А, тем более, видите, технологии-то контроля над обществом, они были очень хорошо всем показаны в годы коронавируса, ну, в месяц коронавируса, что можно, в принципе, что угодно делать. И никто же там против-то не встал. А тут под соусом экзистенциальной угрозы можно вообще что угодно творить. Там проблема-то в чем? Из-за чего вообще все это происходит? Мы на сломе находимся привычного нам мира, в котором, вот, как вы сказали, 80 лет мы все жили. И то, что 30 лет у нас не было войны, ну, я имею в виду после там, 91-го года, это скорее с исторической точки зрения это аномалия. Сейчас мир приходит в свое классическое состояние, все против всех.
0: Это отложенная война после развала Союза?
1: Нет, это не отложенная война, это просто война, это некая попытка передела стремительно сокращающихся ресурсов и возможностей. Плюс это помножено еще на личные амбиции отдельных граждан, которые, к сожалению, обладают довольно широкими возможностями по проведению своих решений в жизни.
0: Слушатели, Виктор говорит, меня пугает тема с искусственным интеллектом и то, как эти люди из Палантира и Антропика реально рассматривают Россию и Украину в качестве полигона для испытаний своих алгоритмов. Это настоящий технофашизм.
1: И можно вообще, кстати, теме ИИ в военном деле отдельную передачу посвятить.
0: Посвятим.
1: Потому что у нас тут
0: да.
1: уже осталось-то немного, а вопрос обширный, я просто на него качественно ответить-то не смогу.
0: Но в любом случае, да, давайте, Виктор, мы вас услышали. Вот есть у нас на станции такая программа. И можем действительно заложить полчасика как минимум на эту программу. Еще, значит, так, сейчас найду это сообщение. Украинцев вон перешили за 5 миллиардов долларов, всего лишь технологии отработаны. Могут ли европейцы перешить так?
1: Да можно, конечно, всех перешить можно.
0: А кто там будет, мигранты воевать?
1: Да найдут, вон колумбийцы воюют же.
0: А, вот оно что. Ну да, нации, которые зарабатывают на том, что отправляют наемников. А Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, в 2 часа к вам вернусь.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В МИДе назвали гарантии безопасности для России основой мирного договора с Украиной. Они должны быть ключевым условием для устойчивого соглашения по урегулированию конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. При этом формат договоренности он назвал второстепенным вопросом. Нужны надежнейшие гарантии безопасности. Вот что самое главное. В какой форме это будет воплощено, это уже другой вопрос, сказал Грушко в интервью газете «Известия». В феврале замглавы МИДа сообщил, что в гарантиях должны быть предусмотрены исключения возможного вступления Украины в НАТО и отказ от размещения иностранных войск на ее территории. Кроме того, Киев должен заверить Москву в том, что Украина перестанет представлять угрозу для России. Грушко также отмечал, что Россия готова юридически зафиксировать взаимные гарантии безопасности с Европой. Посол России заявил об ожидании решения Армении по участию в ОДКБ. Еревану нужно решить, остается ли республика в составе организации договора о коллективной безопасности. По словам постпреда России при организации Виктора Васильева, Армения должна уведомить Россию о принятом решении. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. Армения заморозила членство в ОДКБ в феврале 2024 года. Премьер республики Никол Пашинян допускал выход из организации в случае необходимости. По словам главы МИДа России Сергея Лаврова, Ереван уже 2 года не платит взносы в бюджет ОДКБ. 10 июня министр иностранных дел пообещал, что государства-участники организации рассмотрят применение к Армении соответствующей статьи устава. Республику могут лишить права голоса в ОДКБ или вовсе исключить из нее. Германия предлагает вернуть стоимость ЖД-билетов из-за аномальной жары. Особую услугу впервые ввела немецкая ЖД-компания Deutsche Bahn. Те пассажиры, которые не захотят отправляться в запланированное путешествие в условиях экстремального зноя, получат свои деньги за купленные билеты обратно. Как пишет издание «Шпигель», столбики термометров в стране приближаются к отметке плюс 40. В Германии может быть побит рекорд температуры для июня. Чтобы предотвратить гибель рыбы в некоторых водоемах, пожарные службы перекачивают воду мощными помпами и охлаждают ее. Во Франции из-за экстремальной жары погибли по меньшей мере 50 человек. По данным Рейтер, зафиксированы сбои в работе энергосистемы. На фермах в регионах Британь и Пей-де-ла-Луар погибли сотни тысяч птиц. В Париже был установлен июньский максимум температуры – плюс 40,9 градуса. Синоптики сообщают, что аномальная жара в странах Европы может сохраниться до конца недели из-за метеоявления Омега. Эту греческую букву напоминает температурный график на карте ЕС. Покупки кондиционеров в первой половине 2026 года резко выросли в России. Продажи климатической техники взлетели в 2-3 раза, сообщили участники рынка. Такие показатели они называют рекордными. В предыдущие годы рост продаж в этом сегменте обычно составлял от 10 до 25%. Эксперты связывают ажиотажный спрос с ожиданиями жаркого лета и климатическими изменениями. Кондиционеры все чаще покупают жители регионов, где раньше такая техника не пользовалась большим спросом. Дополнительным фактором стало изменение потребительских расходов, пишет газета «Известия». О погоде в завершении выпуска. Плюс 16 сейчас в Москве. Сегодня в городе переменная облачность. В течение дня кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 18-20. Ветер северо-западный, северный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
8: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Хочу похудеть к лету» в эфире клинический психолог, специалист по работе с РПП Екатерина Тетерникова. В этот четверг после 12 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, кандидат исторических наук, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: А вы говорите «милит».
2: Я его что?
1: Тоже мне «милит».
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
5: А мы свободны для всех. И даже для министра.
6: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
7: Мы с вами на одной волне.
8: Hello! Общежитие слушает.
5: И мы вас слушаем.
9: Галочка, ты сейчас умрешь.
5: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 11:07 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
11: Диана Бабаян.
12: И Макс Челноков.
10: Сегодня четверг, 25 июня. Очень погода странная, своеобразная на дворе. И больше всего меня, знаете, не погода веселит, а наши сограждане.
12: Если бы тебя такая погода соседи. Веселила, были бы
10: мне нормально совершенно. Ты знаешь, я чувствую себя страшно комфортно. Ни холодно,
12: не бойся,
10: ни жарко.
12: Все хорошо.
10: Все хорошо, да, ты тоже не бойся. Просто есть категория людей, вот как я, мы в майках. Майка, ну, сверху вот я накинул там полукофту и все. Другая половина надели куртки, плащи, пуховики. Со мной ехала девушка, укутанная в шарф до ушей и пуховик еще. Ну, как-то
12: холодно
10: плюс 15 градусов. Ну, я, конечно, да.
11: Но она смотрит на тебя и думает, почему ты так одет? Почему ты не допускаешь, что ей холодно?
10: А я еще стою и протираю лоб платочком. Она так смотрит на меня. Я такой, типа, да, да, да. Так бывает. Ладно, давайте быстренько расскажем, что нас ждет в ближайшие 3 часа. В этом часе мы поговорим о том, что кодирование алкоголизма снова в тренде. Модно стало это делать, оказывается. Плюс еще в Красногорске, значит, подростки ведут себя плохо, проявляют агрессию, поэтому мы эту тему тоже затронем, поговорим о бойцах без правил или почему такая агрессивная молодежь. Это будет в 13:00. Еще такая тема интересная. Виктория Боня снова обвинила Билла Гейтса в попытке навредить человечеству.
12: Снова? То есть снова. Она уже объявляла Билла Гейтса?
10: Она уже, оказывается, объявляла. Да, ты представляешь, она уже на него наезжала. Но Билл Гейтс остался жив, как странно.
12: Пока что.
10: Да, исчезли канистры из магазинов. Нету канистров для бензина в продаже. Вот такая вот страшная ситуация. В 12:05 программа «Народный психолог». Тема так звучит. Хочу похудеть к какому-то событию. Например, к лету.
11: К свадьбе. К дню рождения.
10: Да. Вот как это сделать, чтобы поставить себе цель? Марина,
11: нет,
10: интересно.
11: Нет, не так
10: а
11: мы будем.
10: А как?
11: Вообще
10: расскажи,
11: нет.
10: Расскажи.
11: Поставить себе цель. Мы как раз будем говорить о том, что так делать не нужно. А как нужно, мы будем об этом говорить в 12 часов.
10: Простите. А в гость будет... прекрасный специалист по работе с РПП. Еще мы сегодня затронем тему российского... Да, психолог российского дизайна. Есть ли вообще он у нас в природе?
11: Конечно,
10: придут к нам
11: есть.
10: Дизайн... Нет, это дизайн не одежды только, а дизайн предметов,
11: конечно,
10: стульев.
11: Есть.
10: Да?
11: Ну, конечно.
10: Ну, я тебе верю. Поехали, друзья. Вот такой богатый сегодня день.

0: это уже как будто бы не лето, а как будто бы немного осень.
1: Чуть-чуть, да, есть такой вайб.
2: Вообще никакого такого нету. Наоборот, это лето дает маленькую передышку. Плюс 16.
1: Мой компьютер 16 показывает.
2: Да, у меня тоже. Просто дает маленькую передышку. Ну, что вы как эти? Ну, не надо. У природы нет плохой погоды,
1: говорят. Ты сказал, что погода плохая, что ли?
2: Ну и все.
1: Просто не летняя.
0: Ну, конечно, не летнее. Хочется все-таки, чтобы летом было лето.
2: Но летнее это что вы хотите?
0: У нас и так много, ну, хотя бы 25.
1: Чистое небо.
2: Ну, вон оно, посмотри, вдалеке, вон вроде ничего.
1: Нет чистого неба.
2: Вообще, вдалеке.
1: Нет, погода хорошая.
2: Мы тучи разведем руками, мы разведем.
1: Можно не кондиционер включать, а окно открывать.
2: Конечно.
0: Свежим воздухом, да, дышать?
2: Давайте расскажем, как нам написать, позвонить. Все это, в принципе, знают.
0: А у нас есть смс плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Есть телефон прямого эфира 7-3-7-3-9-4-8, код города 495.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. На данный момент это можно сделать в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале в трансляции «Макс, Марина и Герман». Над трансляцией в Рутюбе мы работаем.
2: Но
1: будет.
2: Она тоже
0: с минуты на минуту
2: появится. Кстати, знаете ли вы, что сегодня день дружбы и единения славян? Угу. Еще сегодня день лимонада, так что глотните сегодня за праздник такой. Угу. Всех моряков поздравляем, потому что сегодня день моряка. А еще сегодня хорошо бы улыбнуться незнакомому человеку. Я сегодня два раза улыбнулся незнакомым людям.
0: Тебе ответили?
2: Да, одна подумала, дебил стоит в майке, а я тут в пуховике.
1: Еще лоб вытирает платочком.
2: Да, платочком. А второй мужчина так на эскалаторе на меня глянул, я так... Ему сделал, головой махнул.
0: Друзья,
2: он так отвернулся.
0: Трансляция от меня в Рутюбе тоже появилась.
2: Друг ура! Аллилуйя! Так, сегодня еще надо гордиться своей национальной гордостью, потому что сегодня день национальной гордости. Марина, сегодня вкусняшка. Надо есть. День козьего сыра.
0: Обожаю. Вот. Это самый любимый мой сыр.
2: Вот мой тоже.
0: И молочная продукция, и запах этот.
2: Подожди, коза по-английски goats?
1: Goat, да.
2: А, goats. Gold Cheese Day, да. О, день работников статистики.
0: Куплю сегодня шеврет себе.
2: Прости?
0: Шеврет. You know?
2: Ты понимаешь?
1: Нет. Верно.
2: Шеврет она купит.
1: Я шеврет. Вообще
2: это
1: за...
2: Это что-то кошерное, наверное. Кошерное.
0: Ну, кошерное, Максим. Ну, шеврет, я же французский кошер. Учу. Я же не учу его.
2: Пардон, пардон.
0: Пардон, пардон, да.
2: Пардон, мо. А вот и клёхотиль. Ой, нет, клёхотиль, это сколько времени?
0: Какой ещё клёхотиль?
2: Я спросил, сколько времени, а хотел спросить, что такое шеврет? В итоге скажи нам, что такое шеврет.
0: Кескюсе.
2: Кескюсе, oui, yes, да.
0: Сорт сыра. Oui.
2: Вот мне пишут, у Макса приливы. Да, он, когда уж отливы начнутся, я все жду, а вы все про приливы. Если вы мерзнете, то приезжайте к нам, у нас тепло, пишет Игорь Владимирович.
0: Надеюсь, у вас хотя бы градусов 40, Игорь Владимирович.
2: А вот Савелий и Катя пишут, такая погода не радует. Но вот как во Франции точно не хотела бы.
0: Да, это жарковато, да.
2: Как нам вчера рассказали.
1: Что во Франции?
2: 40. 40 и плюс.
1: Да?
2: Нам и рассказала плюс. Коллега, у нее, у друга... подоконник, он, ну, как у всех, у нас железный с той стороны на улице. И он выставил туда... Что он, Марина, выставил, я забыл.
0: Короче, хотел яичницу пожарить.
2: Да, он послал сковородку, и можно яичницу. Но она, конечно, целиком не приготовилась, но она все равно начала шипеть.
0: А проблема готовится. В том, что квартирный...
2: Нету,
0: да, вот этот вот фонд, да, с квартирами, старый. С домами, он очень старый, очень ветхий. А не везде есть кондиционеры, очень душно, очень жарко.
2: Дома быстро прогреваются.
1: Ну, я бы мог сказать, что мне жалко французов, но это было бы не от своего сердца.
2: Я тоже. Я с тобой, и мне не очень
1: жарко.
2: Пусть пожарятся. Жарко, жалко, да. Так. Михаил Джулим или Гулим пишет. Дорогие Гулим. Ведущие, Гулим, наверное, да. А у меня сегодня день рождения.
0: Вау.
2: Провожу утро с вами, а вечер в театре, пишет.
0: Какой
2: Михаил.
0: Культурный,
1: поздравляем! Ура!
2: Михаил?
0: Специально какой для театр вас? Пойдет?
1: Ну и давайте.
2: Ему 3 годика, у него 3 смайлика. 3 годика, Михаил. Ну или 30-ник. Михаил, поздравляем. И в театр какой идете? Да.
1: Расскажите. И напишите вы Джулием или Гулием.
0: Я сколько лет Михаил, какой театр он
1: Джулием или Гулием, как к вам обращаться?
2: Так, смотрите, пока пишет Михаил, мы вот что обсудим. Кодирование от алкоголизма снова в тренде у москвичей.
0: По данным исследования, стоимость процедур сильно выросла за последние 5 лет. Больше всего подорожали психотерапевтические методики.
1: Причем гипнотерапевт, прием, не причем, прием при гипнотерапевта, к примеру, вырос в цене на 187,5%, с 8 до 23 тысяч рублей.
0: Остальные услуги наркологических клиник подорожали примерно на 30%.
2: Подождите, я не пойму, а я, извините, ради бога, никогда не был на кодировании от алкоголизма. Наверное, надо бы, но не был. А вот гипнотерапевт, он что делает?
0: Хватит себе пить!
2: Он пугает и
1: берет часики вот так вот.
2: Нет, я мне раньше казалось, кодирование...
0: С помощью гипноза тебя
2: кодируют. Это какое-то вшивание какой-то штучки под кожу, нет?
0: Ну, там есть разные методики.
2: Торпеда называется вроде.
0: Я не знаю, как это называется. Есть разные методики кодирования.
2: И где-то участвует гипнотерапевт.
0: Возможно, да.
2: А остальные услуги наркологических клиник подорожали примерно на 30%. Наркологические, значит, это какое-то переливание.
0: Ну, на самом деле, это большая проблема, потому что мы это обсуждали много раз. Огромное количество магазинов, все в пешей доступности. То есть, если ты захотел что-то употребить, ты просто спускаешься вниз и идешь в ближайший магазин, употребляешь. Это очень печально, что культура у нас употребления сместилась в сторону того, что выпивать каждый вечер – это нормально. Ну, вот посмотрите на французов, а посмотрите там еще на кого-то.
2: Они зачем на французов? Посмотрите сериал любой.
0: А посмотрите сериал, конечно.
2: Да. Они приходят на работе и туда бац себе вискарик, и там на собрание.
1: Такое обычно вечером показывают, чтобы продемонстрировать, как плохо персонажу, за
2: такое
1: которым мы следим.
2: Чтобы продемонстрировать, как хорошо живет персонаж, что он с утра уже вискарик, в обед.
0: Но на самом деле мне очень нравится
2: шампанского, а вечером бинца.
0: В соцсетях, знаете, у меня много подписчиков, там я намного на кого подписана. И тренд на самом деле сейчас другой, тренд на спорт. То есть все люди, которые раньше вот где-то там зажигали по барам и так далее, там, да, где-то
2: правда,
0: вот, проводили время с алкоголем, сейчас они проводят время с... не знаю, там, со спортом, бегают, прыгают, плавают, ну, как будто бы, знаешь, какое-то взросление происходит. И хорошо, если так. Потому что у некоторых этого не происходит, они

0: обращаются к психотерапевтам, да, которые назначают им лекарства, а которые, употребление которых несовместимо с употреблением алкоголя. Потому что это очень опасно.
1: Но и вообще антибиотики, любые лекарства, они никак не соединяются с алкоголем. Любое лекарство, даже обычный цитрамон, нельзя ни в коем случае запивать чем-то спиртным. Ни крепким, ни слабокрепким. Вообще это все откладывается в организме. Может произойти химическая реакция. Я говорю, однажды у меня дома был банкет, ну, какой-то день рождения. Ну, мне лет 10-12. И все сидим, меня впервые посадили за стол со взрослыми. Обычно какой-то детский столик на кухне.
2: Да.
1: И я сижу, и вдруг мама такая говорит, так, сына, принеси хлеб, Ген, а мне дай цитрамон, голова разболелась. Ну, я выхожу на кухню за хлебом, а она сидела веселая, захожу, а мама уже на стуле вся, короче, ну, прям, пардон, пьяная. Она выпила цитрамон и забила шампанским, и пошла реакция. Поэтому мы еще раз говорим, это все очень вредно.
0: Друзья, не повторяйте и помните, что алкоголь очень вреден для вашего здоровья, и все употребление медицинских каких-то препаратов, пожалуйста, согласовывайте со своим врачом.
1: Да, кстати, Михаил, он у нас Гулимов, он идет в театр «Модерна», «Скотный двор», и ему 53 годика, поэтому и три смайлика.
2: Поздравляем.
0: Хорошего вам вечера, Михаил.
1: А вот 324 говорит, есть бизнес-ланчик, где предлагают в обед бокал вина.
0: Есть такое, конечно.
1: А в некоторых отелях ты приезжаешь, и тебе с утра наливают шампанское с клубникой.
0: Никогда этого не понимала.
1: В смысле, ты не была в таких отелях?
0: Ну, не понимала.
1: А, не понимала. Да, вот это, да. Да, думаю, что, выпила, а потом гуляешь везде. Ужасно. Смеюсь я. А, так, вот я не понял, Виталий Филипп, про каких синяков. Мне кажется, это какая-то цитата, но я не могу понять.
0: Шато Марго, да.
1: А,
0: это,
1: так.
0: Да, не душа монаха, но это понятно.
1: Да, какое кодирование, какое вниз спустился и взял пузырь. Некогда выпивать, некогда, пишет еле смытище. Вот.
2: Еще Виталий Филипп пишет, я не видел, чтобы молодежь пила, прям пила спиртное, максимум пиво. Там другая беда, энергетики. И тут даже несколько странный вопрос, что вреднее, пиво или энергетик, где вся химоза из таблицы Дмитрия Ивановича.
1: Виталий, это правда, это правда. Вот возле меня там школа есть, мы гуляем с собакой, и там пятачок, где тусуются вот эти вот все штаны-трубы с мотнёй на коленах, вот такие вот кроссовки огроменные.
2: Баленсиаги,
1: вот это. И просто горы банок из-под энергетиков, горы.
0: Виктор пишет, здравствуйте, ну, если пить каждый день по 150 граммов чистого вина домашнего, наоборот, здоровье добавляется. Вы знаете, Виктор, вот вы начнете со 150 каждый день, потом вам будет мало, вы будете постепенно дозу увеличивать, и незаметно придете к 500 миллилитрам, например.
1: Это первое. А второе, вы знаете, домашнее вино, оно не самое чистое. У вас нету такого...
2: Не существует безвредной дозы алкоголя.
1: Это первое. А второе, это не самое чистое вино. У вас нету фильтров таких, чтобы прям сделать вино чистейшим.
0: Угу.
1: Короче, друзья, кодирование от алкоголизма в тренде. Мы так и не выяснили, как сейчас кодируют. Кто-то пишет укольчики, кто-то пишет какие-то...
2: Ну, видимо, по-разному
1: кодируют. Торпеды, да, и так далее. Так, все, идем дальше.
0: Если есть силы самостоятельно отказаться... Употребление алкоголя откажите.
1: Или хотя бы уменьшить его.
2: Сам алкоголь?
0: Да.
1: Ну, количество, да.
0: Понимает что-то, да, Гер? Ты как будто понимаешь, о чем эта песня.
1: Я просто, когда ее слышу, я почему-то вспоминаю прилет команды по футболу Конго на чемпионат мира, где они выходят в черных костюмах вот с этими
2: леопардовыми
1: полосками. Так, слушайте, мне вот еще понравилась одна история. 27
0: июня будет временно закрыто движение в центре и на северо-востоке Москвы из-за городского выпускного. А, в общем, с 8 утра 26 до 7 утра 27 июня на участках улицы Ильинка и проезда от улицы Ильинки до улицы Варварки.
2: С 12 часов 26 июня до 7 утра 27 июня на участках Продольного, 1-го, 2-го поперечных проездов и в проезде с улицы Бориса Галушкина на Продольный проезд.
1: Короче, господа.
2: Много где,
0: Останкинский проезд тоже.
1: Не шастайте на машинах там, где будет проходить выпускной. Вот, также 26 июня ограничит парковки, имейте в виду, что часу с 00:01 минуту до окончания мероприятия. Когда кончится мероприятие, пока непонятно. И говорят, что будут в этот вечер, 27 июня,

0: Что у нас?
1: Ну, наверное, суббота.
0: Подожди, сегодня... Да, суббота. Не будут рядом с местами, где будет это проходить, работать алкогольные магазины.
1: Прекрасная новость. Лучшая на сегодня.
0: Потому что, да, продавать спиртное будет запрещено. Угу. Так, про Боню давайте вот немножечко. Очень что она там устроила там? Да. Виктория Боня снова обвинила Билла Гейтса в попытке навредить человечеству. По версии блогера, миллиардер стоит за распылением самолетов химических веществ и тяжелых металлов, которые травят людей ради сокращения популяции.
1: Она также призвала бойкотировать корпорации, которые производят брендовые сумки и одежду. Якобы эти компании принадлежат семьям, которые убивают и травят людей, а производство полиэстера приводит к тому, что микропластик находят даже в плаценте.
0: Ну, короче, это не первая теория мирового заговора у Виктории Бони. Она до этого, если помните, пандемию против 5G участвовала, Wi-Fi.
1: Ну, свои соцсети раскручивают, да. Что я могу
0: конечно.
1: Сказать.
0: И все тут понятно, мне очень понравилось, как они... Да что ж такое? Иронизируют подписчики в соцсетях. Так, похоже, солнце Монако на всех влияет по-разному.
1: Видимо,
0: она
1: припекло.
0: В Монако же живет, угу. Да. Вот. Но, с другой стороны, а что нет? Ну, она сидела, потом бац, что-то записала Владимиру Владимировичу Путину. Потом бац, на нее наехал, Соловьев. Теперь бац, она вот опять на Билла Гейтса. И после каждого такого...
1: Очень хорошие маркетологи работают.
2: Да, и после теперь, каждого... когда Такер Карлсон на нее наедет.
0: Да, ну, не знаю, может быть, он в интервью ей предложит.
2: Или за Билла Гейтса тоже Соловьев будет вступаться.
0: Не знаю, тут как карта ляжет. Но после каждой вот такой истории у нее появляется рекламный какой-то контракт небольшой. Это я вот недавно разговаривал с человеком, она говорит, ты знаешь, вот сколько она вот после таких скандалов получает, ну, мелких, но заказов. А про сумки, когда она начала, тут, кстати, написано, когда она начала выступать за то, что не покупать брендовые вещи.
2: Да, она также призвала бойкотировать корпорации, которые производят брендовые сумочки и одежду.
0: Да. Тут же, через там сутки, к ней пришли два бренда, которые сказали, Виктория, ну вы что?
1: Мы посмотрите. Делаем сумки из эко-кожи.
0: Да, да, эко-кожа. У нас замочки прямо, они тают, когда вы ее выкидываете. Они улетают в небо облачком, они разлагаются, вы даже не почувствуете. И она взяла их.
1: Ну вот смотрите, конечно. Это такая же история, как с рисом, когда говорят, что нужно есть рис, да, но на самом деле производство и выращивание риса затрагивает огромное количество ресурсов. Также и с сумками. Если вы покупаете кожаную сумку, вы с ней ходите долго-долго ее используете, да, потому что она не изнашивается. Да. А если вы покупаете сумку из кожзама, да, она же у вас моментально разваливается,
0: треснет,
1: изнашивается,
0: безусловно.
1: И вам нужна еще одна новая сумка. Поэтому... Да.
0: Недаром в советские времена, вы, может быть, не помните, но была такая поговорка, мы не настолько бедны, что...
2: Мы не настолько богаты, чтобы покупать
0: дешевые
2: одежду.
0: Вещи, да.
2: Да,
0: дешевые
1: вещи. Я всегда себя этим успокаиваю.
0: Да, потому что, купив дорогую вещь, ты в ней проходишь. Я это понял с обувью. Дорогая обувь всегда дольше держится, но если это качественно. А если я куплю за 5000 рублей какие-нибудь кроссовки, вот, все, лето...
2: Дай бог, два сезона продержатся.
1: Ну, ладно, два сезона продержатся, но это же еще ваше удобство. Понимаете?
0: Конечно,
1: что
0: это...
1: кроссовки, я сейчас не говорю, что кроссовки за 5000 не могут быть хорошими.
0: Нет, ну 5, ладно, я махнул, за 1000.
1: Ну, например, за 1000 рублей, да, образно говоря. И вы в них ходите, это же очень сильно влияет на то, как вы ходите. Удобно вам, неудобно, устают вас ноги, не устают. Ортопедическая там колодка, не ортопедическая. Очень много факторов. И вы платите, прежде всего, за качество своей жизни.
0: Джей Биркин. Как только появилась сумка от Louis Vuitton Birkin...
1: Неожиданно. Она тебе сказала, что...
0: Нет, она мне ничего не сказала, я как раз твою теорию развиваю. Ей подарили эту сумку, имени ее. Она ее ненавидела. Она ее и в хвост, и в гриву. Она вешала на нее разные брелоки. Какие-то...
2: Лабубу вешала?
0: Лабубу 100%. Привязывала какие-то бирки, шарфики.
1: От Биркин.
0: Вот, бирки от Биркин. Да, она ее и в хвост, и в гриву, я уже говорил. А в итоге эта сумка прожила с ней около 40 лет. Понимаете? 40 лет сумка прожила.
1: Ну, потому что, да. И дорогие вещи с возрастом, как люди, да, становятся лучше.
0: Ну, смотря какие люди,
1: я имею в виду, что если человек за собой ухаживает, например, да, следит за тем, как он живет, что он делает, что он думает, что он ест, он же, извини, лучше сохраняется, чем тот человек, который не следит за своим здоровьем, ему все равно, что он ест, что он думает, как он относится к другим людям. Я не сравниваю сейчас людей с вещами ни в коем случае, но мне кажется,
0: Ну, почему? Можно сравнить людей с вещами? Некоторых людей вот я сравниваю, ты как чемодан без ручки, и бросить жалко.
2: Если уже пятый, наверное, день подряд у нас вот этот чемодан без ручки звучит в эфире.
1: Давайте я скажу еще одно слово, нишево.
0: Нишево, да. Просто к чему это все? Я рассказываю, что правда такие вещи, и что самое интересное, в этом году эта сумка была продана за какую-то баснословную сумму денег.
1: Но все-таки она была продана, потому что она принадлежала Джейн Биркин, и у нее история,
0: и столько лет прожила, да. Эдуард что-то на нас наехал, но я не понял, что он хотел сказать. Типа мы до уровня некоторых блогеров скатываемся, обсуждая что-то в эфире. Эдуард, ну это ваше.
2: До каких блогеров? Напишите, конкретизируйте.
0: Наверное, именно вот Бонни бедненькой, все ей достается, Викочке. Вот. Но ладно, я знаете, что еще хочу сказать? Что вот канистры для бензина закончились в автомагазинах Москвы. За последние недели цены на них выросли аж на 20-40%. Боже мой, у нас как не посмотришь, у нас цены растут 187%.
2: Да, 187%. На маркетплейсах тоже цены взлетели. За 20-литровую канистру придется отдать 7-8 тысяч рублей. Можно заказать дешевле, но ждать товар придется 2-3 недели.
0: Ужас, ужас. Это про... Нет, не так. Ну, ужас. Ну, не ужас, ужас. Но я не понимаю. Во-первых, каждый водитель, уважающий себя, обязательно имеет в багажнике канистру. Вот. Ну, так говорил мой папа.
2: Ну, желательно, да, иметь заправленным топливом на крайний случай.
0: Вдруг что случится.
2: Это. Но сейчас же запрещено. У нас истерия топливная. Нам надо заправить 8 100-литровых канистр.
0: Да. Б, да, за пустую канистру 7 тысяч. Представляете? Не удивляйтесь, челюсть. Давайте, поднимайте. У нас новости, говорит Москва.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Корпорация Apple удалила приложение компании ВК в одностороннем порядке без предупреждений. Действия американской корпорации приведут к тому, что пользователи не будут получать пуш-уведомления о сообщениях и важных событиях. ВК никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов. Официальные заключения юристов и вся необходимая информация давно находится в распоряжении Apple. Своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, говорится в сообщении российской компании. Как заявили разработчики, все приложения ВК, установленные на устройствах Apple, продолжат работать. Программы для операционной системы Android доступны в полном объеме, отметили в российской компании. В отношениях Армении и ЕАЭС не произошло ничего непоправимого. Не случилось ничего, из-за чего республика не должна рассматривать дальнейшее сотрудничество с Евразийским экономическим союзом, сообщил Никол Пашинян. С ЕАЭС очень плотно и активно работаем, и эта работа будет продолжена. Уверены, что решения будут найдены. Если решения не будут найдены, это будет означать совсем другое, в первую очередь для ЕАЭС. Мы есть, и мы в ЕАЭС, и работаем в ЕАЭС, заявил премьер Армении на заседании правительства. Напомню, весной прошлого года в стране приняли закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало Еревану членства. Пашинян утверждал, что осознает несовместимость одновременного нахождения страны в ЕС и ЕАЭС. При этом, по его словам, Армения будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно. В Брянской области 2 человека погибли при атаке беспилотников. Еще 4 получили ранения, сообщил в РИО губернатор Егор Ковальчук. Он уточнил в своем телеграм-канале, что 23-летний молодой человек и 15-летняя девушка скончались в результате удара дрона по автомобилю рядом с селом Солово. В поселке Вишневом мужчина и женщина получили осколочное ранение. Еще один мирный житель пострадал при ударе по автомобилю в поселке Погар. Всех троих госпитализировали. Четвертому пострадавшему, мужчине из поселка Десетуха, врачи оказали помощь на месте. Власти Великобритании планируют продать почти 100 тысяч тонн нефти с танкера «Смиртос». Судно было захвачено 14 июня в проливе Ла-Манш. Танкер связывают с так называемым «теневым флотом России», пишет газета «Телеграф». Британские власти считают, что нефть на борту судна теперь по закону принадлежит им, что дает право использовать ее по своему усмотрению. Рыночная стоимость этой партии углеводородов оценивается примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов. Это около 3 миллиардов 400 миллионов рублей. Правительство Великобритании рассматривает несколько вариантов использования средств от продажи нефти. Среди них перечисление денег напрямую Украине или закупка военной техники для ВСУ. Погода. В Москве сейчас плюс 16. Сегодня в городе переменная облачность. В течение дня кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 18-20. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы!
9: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11:35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
4: Герман Бабаян.
5: И Макс Челноков.
3: Ну и Евгений тут у нас сидит, звукорежиссер, смотрит на меня так недобро. Что с тобой, недобрый ты наш? Покланялся он вам, уважаемые слушатели. Сегодня четверг, 25 июня. Вот сейчас я зачитаю новость. Она, в принципе, ничего особенного в ней нет. Давно следовало это ожидать. Против Урсулы фон дер Ляйен начали расследование из-за секретного чата с Зеленским. Оказывается, там еще принимали в этом чате участие Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони и Кир Стармер. Ну, Кира уже, наверное, выпихнули, потому что он уже никто. Ну, короче, они там обсуждали всякие дела. Значит, Трампа наверняка, там, Владимира Владимировича Путина.
4: Собирали деньги на юбилей.
3: На юбилей, да.
5: На новые шторы.
4: Да, обязательно.
3: В Европарламент, да. Вот, скидывались на подарок.
4: Оплачивали свет, газ.
3: Зеленскому, да-да-да. Нет, меня просто заинтересовало. Ну, помимо этого, у них был официальный еще чат, где присутствовали все члены правительства разных стран. Вот, официальный, где они обсуждали там встречи G20, там еще G7 и так далее.
5: Мне очень нравится вот этот абзац. После публикации «Политико» нидерландская организация «Follow the Money» попросила предоставить данные чата, но в Еврокомиссии отказали. Комиссия сослалась на то, что обнародование информации может нанести ущерб международным отношениям ЕС с третьими странами.
3: Ну, наверняка там были и...
5: Что-то там такое было, да?
3: Да, и на F, и на еще какие-нибудь буквы, слова в адрес, там, не знаю, Польши, например, прибалтийских стран, России. Просто я вспомнил историю. Встречаюсь со своей знакомой, а она готовит сына вот выпускной, как раз 27-го. И она то в один чат, то во второй зайдет, то опять в один, то во второй. Я говорю, зачем ты туда залезаешь? Что происходит? Она говорит, ну, понимаешь, у нас есть классный чат школьный. Вот официальный с учителем, а неофициальный без учителя. В официальном мы все такие, уважаемая Тамара Сергеевна, скажите, вот у нас там такого-то будет, такое-то занятие, а можем мы сдвинуть немножечко время? И вот все очень приличные друг к другу по имени и отчеству, а неофициальный, где нету учителя, там все... Да ты идиотка, да ты сам такой, да не буду я сдавать на ваши дурацкие шторы деньги. Я думаю, это у всех так, что обязательно есть какие-то чат с одним человеком, а в другом чате его нету, для того, чтобы его обсуждать. Такие вот школьные. У кого есть два школьных чата, где вы обсуждаете, где вы с педагогом нормально, а без педагога как бы по-другому себя ведете, общаетесь?
5: Ну, это...
3: Или там какой-нибудь жилой чат,
5: это как
3: чат
5: будто
3: дома.
5: База. Даже у нас два чата. Один для официальных переписок, всех, а второй кажется, для флуда разного.
3: Не, ну и там все одни и те же.
5: Да, но...
3: У нас же нету в одном официальном чате.
5: Различия в поведении же все равно присутствуют. Обычно, когда чат с педагогом, он более формальный, а без педагога он более неформальный.
4: Болталка у нас, такая.
5: Да, у нас то же самое, просто да, состав чатов одинаковый.
3: Ну,
5: но вот тоже все остальное по тем же критериям.
3: Почему в одном и так культурные такие?
4: Ну, Гера же объяснила, один официальный, где публикуется какая-то информация.
5: Коллеги, присылайте пожелания по расписанию.
4: Например. Нет, и попробуйте в этой группе написать пожелания. Какую-то неофициальную историю. Сразу будешь отправлен в неофициальный сайт.
3: Ну, да. Это чат, да. Нильс Майкл пишет, у старшей дочери 10 класс, ага, есть такое. Вот. Аутсайдер сообщает, а вы думаете, в этом чате не было нашего товарища майора? Ну, мы не знаем, может быть, под именем Фридрих Мерц он как-то там пролезал. Мы не в курсе. Ничего удивительного, это нормально. Перед начальником все такие угодливые, воспитанные, с почтением, а за спиной с коллегами, да он такой рассекой, зарплат не поднял. Ну, Виталий, может быть, ну вот в нашем во втором чате таких слов мы не говорим про начальника.
4: Сейчас думаешь, ты зарплату поднимешь после этих слов? Думаешь, сейчас Евгений, наш звукорежиссер, тебе вырежет звук, ты отправишь руководителю нашему.
3: Да, он поставит на звонок. В нашем чате мы о руководителе плохого не говорим.
5: Потому что в нашем чате он есть.
3: Самое забавное, он есть и там, и там. По поводу чатов, еще одна интересная история, сейчас я вам скажу.
5: Подождите. Помните, как Урсула фон дер Ляйен оформила заказ пфайзеровских прививок от ковида на всю Европу через переписку в WhatsApp, который отказалась предоставить доступ юристам?
3: Да, помним. И как оказалось, что это не самая лучшая была прививка, и очень много побочки пошло. По поводу чатов. Оказывается, в Москве есть такой пранкер, имя не называется, который внедряется куда угодно, может пролезть. Он без труда проникает в университеты, сдает экзамены, разыгрывает кассиров, предлагает инвесторам вложиться в создание одежды для куриц.
4: А почему нет?
3: Не знаю.
4: Жилет, например, какой-нибудь.
3: Да, шапочку или сапожки.
4: Да, на завязках, да.
3: Вот, и даже становится гостем на свадьбах у незнакомцев.
4: Это вообще супер. Я не понимаю, в чем проблема.
3: Это я тоже люблю.
4: Мне кажется, очень классная
3: идея. Да, но сейчас он прокололся, он взял сам и раскрылся. Он создал чат, где притворился преподавателем для старшего поколения, как вести вот этот вот, ну, по людям, как оно называется, московское благополучие.
5: Долголетие.
3: Ой, долголетие, извините, московскому долголетию рассказывал, как вести соцсети, заходить
5: мне
3: на
5: госуслуги. Мне кажется, я видел этот ролик, да.
3: Видел?
5: Да.
3: Да, ну вот ему все поверили. И тут он, оказывается, выяснил, откуда берутся и почему отправляются вот эти бесконечные открыточки с пожеланием доброго утра, какого-нибудь праздника, типа там «Поздравляю тебя с днем лимонада».
5: И все эти открыточки, они всегда пересылаются.
4: Да,
5: они отправляются, это всегда пересыланное сообщение.
4: Это база просто, да.
3: Я просто у меня папа, я уже много раз говорил, 86 лет, наше мое утро начинается с того, что в определенное время делается так, бздыньк, вот, я открываю, и там открыточка. Сыночка, с днем тебя, Мадагаскара. Вот, или сыночка, с днем комара, комарика. Но не только меня, там это в общий чат семейный, и там всех, и сыночки, внучки, внучата и так далее, правнучки. Всем. Я правда хочу спросить, у вас есть вот такая история в вашей семье, где тоже вот старшее поколение посылает вот такие открыточки?
4: Ну, конечно, посылают.
5: Да, мне бабушка присылает такие открытки.
3: А есть у нас ответ, почему? Я папу спрашиваю, пап, зачем ты это делаешь?
4: Поздравляю таким образом с праздником.
5: Приносит в дом хорошее настроение.
4: Конечно. Ну, для них это важно.
3: Ну, я тоже люблю хорошее настроение, я тоже люблю свою семью, но я же этого не делаю.
5: А начни.
3: Да,
4: возраст
3: у меня
4: уже.
3: Времени уже пора, да?
4: Конечно.
3: Мне как-то
5: сейчас
3: еще...
5: скоро уже приглашение в этот чат с этими открыточками тебе придет.
3: И причем они где их берут? Мне всегда интересно,
4: так
3: где
4: пересылают
3: они...
4: пересылают же друг другу, мы же сказали.
3: Но кто-то изначально-то их где-то берет.
5: Где-то есть вот этот вот материнский корабль, который несет все эти открыточки.
3: Да, вот этот колос, да, который собирает, все это где-то собирает и рассылает им всем. В Света пишет, люблю вас всей душой.
5: Спасибо.
3: Вот. Была такая история, присек на корню, пишет Антон Андреевич.
4: А еще спортсменка из Матищ Вера Чекалина побила мировой рекорд. Она пробежала 96 кругов, а это получается 643 километра на Баки Арт-Ультра гонки на выбывание. Четверо суток на пределе возможностей. До этого самым мощным результатом у женщин были 95 кругов, но это чуть меньше, это 637 километров, которые осенью прошлого года преодолела британка Сара Перри. Она, к слову, очень поддерживала нашу Веру.
5: Ультрамарафон проходит в Ленинградской области. Суть формата «Бэкьярд» в том, что каждый час спортсмены выходят на старт и бегут круг в 6706 метров. Оставшееся время от часа отдыхают. Те, кто не выходит на старт нового круга, выбывают.
4: 49-летняя Чекалина, рекордсменка России и чемпионка страны в беге на 24 часа. Она выиграла огромное количество ультра-трейлов, а теперь еще и побила рекорд мира.
3: Это, конечно, ужасная вот история. Не знаю почему, но мне кажется, это самое стязание.
5: В мужском забеге прямо сейчас проходит 101-й круг.
3: Вау. Прикиньте. А вот по поводу открыточек... Анастасия пишет, Максим, это надо ценить. Когда папы не будет, вы будете скучать по этим сообщениям. Ну, может быть, Анастасия, вы правы, да, но появится наверняка кто-то еще, кто будет это посылать.
5: Юлия Калинича нам инсайт дает. Угу. В Максе целый канал есть с этими открыточками.
4: Ой, Юля,
3: Юля, никому не тайну раскрываете. Еще пишут нам... вот мне понравилось от Зурита, что как-то же надо обозначить, что ты еще живой. Но это тоже верно, что привлечь внимание. Я когда папа присылает, я думаю, он привлекает тем самым внимание. И что самое интересное, один я ему пишу: папа, спасибо за поздравление. Там, или папа, классная открытка. Там, или посылаю фейерверк какой-нибудь. Или там большой палец mm-hmm. наверх. Вот как-то так. Потому что как-то среагировать-то надо. Я не знаю, читает он это или нет, видит или нет. Я уж потом не проверяю. Но типа...
5: Бери открыточку, которую он тебе прислал, закидывай ее в чат GPT с промптом, типа, переделай ее на благодарственную открытку. Он будет тебе делать открытки с благодарностью и посылай обратно.
3: Сдурел? Я что, столько времени, во-первых, я это не умею.
5: Да, это на самом деле недолго.
3: Тоже мне сидят тут. Я понял. А когда коту делать нечего, Антон Андреевич, вы про что?
4: Они бегать начинают. Это пробег.

0: Спасибо, что вы нас услышали. Ольга Б. вот пишет. Да, кстати, это классная история. Недавно был случай в одном доме, в домовой чат соседка всем рассылала утренние сообщения. А вот однажды она не прислала, и кто-то поднял тревогу. Оказывается, женщина упала и не смогла сама встать и ждала в квартире помощь. И кот еще был не кормленный много дней. А вот и вскрыли квартиру, ее там нашли. Вот и не знаешь, как это может обернуться. Ну, хотя вы правы, Ольга Б., это правда... История всамделишная, и тем самым мы как бы себя обезопасиваем, делаем себе подушку безопасности, да, да. Чтобы это о нас хорошо. Не забывали.
1: Тем временем на Земле началась слабая магнитная буря. Ей присвоили уровень G1, сообщили в лаборатории Солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным ученых, причиной бури стал быстрый рост скорости солнечного ветра. На это повлияла корональная дыра на звезде. Как указали специалисты, магнитная буря вряд ли станет сильнее. Июнь пока проходит по довольно умеренному графику. За месяц было 4 дня с магнитными бурями. До пиков 21 века пока далеко, отметили в лаборатории солнечной астрономии.
0: Ну, мне кажется, это радостно, что мы наконец-то всего лишь G проживаем.
2: Да, наконец-то не какая-то самая сильная магнитная буря за последние 100 лет.
0: Так, друзья, таблеточки пока не достаем, но водичку все-таки пьем и бережем себя. А вот еще можно я зачитаю тоже такую информацию? Оказывается, сейчас психологи нашли у российских мужчин бензиновую тревожность.
2: Пока зарегистрировано 3 случая.
0: Аж 3 случая.
2: Между прочим. Главный страх – остаться без машины, из чего следует уйти от привычного образа жизни и ударить по уверенности в себе.
0: Это каким образом он останется без... нету бензина, нету машины? Ну, у нас же учило одно издание, как не остаться без бензина.
2: Да.
0: Помните заголовок?
2: Да, мы не будем эти советы передавать.
0: Извините за это слово, но это озвучивать. Да, озвучивать эти заголовки пролетело везде.
1: Тем временем у зумеров новый тренд. Знаете какой? Домашние мини-огороды на балконах. И это как главный способ для них борьбы со стрессом. Они превращают свои квартиры в Пинтерест-оранжереи, чтобы не сойти с ума. Вот так. Обратите
0: внимание.
1: Они делают
0: мини-оранжереи?
1: Да, но вся на балконах.
0: Оранжереи, это же с цветами что-то связано,
1: да.
0: Нет?
1: Да, мини-огороды.
0: Ну, мне кажется, они и раньше были. Вот эти фитостены.
1: Они...
2: Для микрозелени.
1: Да, они покупают горшки, начиная с простых шагов, вот как раз вот рассады, да. Ой. Существует сейчас огромное количество всяких наборов, да, для того, чтобы там что-то рассадить,
0: точно.
1: Извините.
0: Нам
1: мне такие наборы
0: дарил.
1: Не нужны, потому что я и так все могу рассадить, и я просто имею представление, как это все делать. Может быть, заняться уже пора, там зелень какую-то.
0: Марин, конечно, ты давно не училась.
1: Вот у меня шпинат будет присматриваться.
0: Я раньше,
1: этим, да?
0: У меня дом стоит напротив, и каждый вечер в этом доме зажигалась синяя лампа вечером. И мне почему-то всегда казалось, простите, что там, ну, хозяйка содержит дом терпимости. Куртизанки какие-нибудь приходят.
1: Куртизанки в ЦАУ, да. Знаменитые московские куртизанки.
2: Оплата только ассигнациями, да.
0: Да, ассигнациями только для офицеров, господ офицеров.
1: А еще сегодня...
0: Подожди, а потом, можно я расскажу, чем кончилось-то? А потом я выяснил, что, оказывается, там бабушка на подоконнике редиску, перчик, а эта лампа фиолетовая специально, да, чтобы они росли. Да. Но я
2: как замена солнечному свету.
1: Да, это уже все знают.
0: Но это было, во-первых, лет там 8 назад. Сейчас-то я то понимаю, оказывается, это много. Вот так вечером идешь, гуляешь с собакой, и много таких окон.
2: Да, действительно, достаточно.
0: Что
2: можно иногда заметить. Да.
1: Всемирный день господства кошек сегодня отмечается. А
2: страшно.
1: Мы упустили этот праздник, понимаете?
2: Страшно.
1: Мимо нас прошел. Я не знаю, как мы сегодня не сделали щедрое подношение пушистым. Друзья, сделайте, если у вас есть коты или кошки.
0: Да, ну
2: как раз сегодня с котом своим увижусь.
1: Вот.
2: Поздравляю.
1: Ты знаешь, как с ним встретиться, что для этого нужно сделать, да?
2: Сесть на колени,
1: да.
2: И поклониться.
1: Смотрите, вслед за несколькими приложениями ВК из российского Apple Store пропали Mail.ru, Одноклассники, Дзен, Знакомство, Почта и Skillbox.
2: Скиллбокс-то за что?
0: И Mail.ru.
1: Слишком умные были.
0: А что Mail.ru? Mail.ru вообще кто-то пользуется еще? Мне кажется, уже все позабыли.
2: У меня у мамы почта мейловская.
0: Не, у меня тоже есть мейловская. И что самое интересное, я недавно зашел, мне туда столько этих купонов приходит. Какие-то купоны на ремонт, не знаю, там водопровода, купон на подшитие брюк. Это, мне кажется, было популярно лет 10-15 назад.
2: Купоны?
0: До сих пор. купоны, да. Ты берешь этот купон, промокод, и идешь в какую-то организацию, и тебе делают скидку. Якобы. Ну и все это вранье. Б вспоминает, что синей лампой в детстве лечили простуду. Да, и мы помним. А меня огороды на балконе заинтересовали.
1: Ну так разводи.
0: Да просто дело в том, что у меня какая-то то ли аура, то ли карма, то ли я неправильно веду. Но вот у меня жил прекрасно, мне подарили кумкват.
2: Угу.
0: Дерево.
2: А я помню, да, у тебя был кумкват. Что с ним случилось?
0: Откуда ты помнишь?
2: Ты рассказывал про кумкват.
0: Да, он умер.
2: Ты что?
1: Ну, он долго не живет, он такой, да.
0: А, да?
1: Ну, ты знаешь, у меня с ним тоже не сложилось. У меня с ним не сложилось.
0: Ну, он у меня тоже. Он прожил у меня, ну, правда, он прожил хорошо. Где-то лет 4-5 лет. Он давал каждый год плоды. Но сначала у него...
1: мне кажется, у меня он быстро загнулся.
0: Не, у меня долго он жил. Отмерло. Вымерла половина кумквата, вторая половина продолжала. Как он пах по весне, боже мой.
2: Ты его поливал?
0: Это флёр де ранж, конечно. Я его поливал, я удобрял, я специально купил для цитрусовых такую жидкость. Я его делал ему душ Шарко, опрыскивал его в ванной. Все делал. А вот тут прихожу, дело в том, что я уехал на дачу, почти какие-то праздники были на 4-5 дней. И приезжай, а он все. И вторая половина вымерла. Ой, такая вот печальная история.
1: Ну, может быть, еще новости какие-то обсудим.
0: Я рад за зумеров, что они делают вот эти вот свои огородики. У нас остается 2 минуты до киноафиши.
1: Москвичка отсудила у маркетплейса 120 тысяч рублей за требование выкупить неподходящие туфли.
0: Это обувь интересная история.
1: Она заказала на выпускной дочери. При получении в коробке обнаружили туфли разного размера, 37 и 39. Сотрудник ПВЗ отказался оформить возврат. По его словам, недостаток не был подтвержден в его личном присутствии под камерами. О, я даже знаю, где она покупала эти туфли.
2: Товар оставили в пункте выдачи, однако маркетплейс все равно выставил долг в 3000 рублей. После безрезультатных попыток аннулировать требования, семья обратилась в суд. В итоге с маркетплейса взыскали 120 тысяч рублей компенсации за моральный вред и обязали отменить требования.
1: Слушайте, ну вот это достаточно унизительно, когда тебе нужно вскрыть товар при сотруднике, чтобы он посмотрел, что ты его вскрываешь при нем, чтобы там не было никаких повреждений, только после этого можно отправиться в примерочную, и только вот, ну, на одном маркетплейсе я знаю такую историю.
0: И это все должно происходить именно под камерой,
1: да,
0: и
1: как будто бы
0: которая
1: ты,
0: висит
1: да,
0: прямо
1: заранее
0: над тобою.
1: Тебя обвиняют в том, что ты сейчас что-то сделаешь, нарушишь, украдешь, вот правда, не хочется там ничего заказывать.
0: Беспредел.
1: Собственно, я так и делаю. Практически там ничего не заказываю на этом маркетплейсе.
0: Нет, я заказываю, продолжаю, но я, если мне не подходит, я просто-напросто не несу сдавать, а, ну, как бы, ну, пропало и пропало. Что пропало, то, что упало, то пропало. Я был свидетелем не одиножды таких случаев. Дама точно так же принесла обувь, которая 2 ботинка разных размеров. И был скандал, на нее кричала тетенька из маркетплейса, что вы сами подменили, вы сами это сделали, у вас разные ноги, какую-то чушь несла. Я не знаю, чем кончилось, но это было неприятно.
2: Надо в таких случаях просто говорить, зовите менеджера, скажите, что...
0: Какого менеджера?
2: Меня...
0: Там она одна стоит.
2: Вы званиваете менеджера. У каждого ПВЗ есть свой хозяин и менеджер.
0: Это
2: говорите,
0: понятно.
2: У меня тут досудебная претензия.
0: А самое забавное...
1: Это база просто. Это вот фраза золотая, запомните ее. Досудебная претензия.
0: Да.
1: Давайте оформлять.
0: А самое интересное, я заметил, вот находится помещение, ну вот предположим, как наша. Справа Озон, посередине Wildberries, слева LaModa. И сотрудник один. На все три.
2: Да,
0: на три
2: бывает,
0: этих. Да. И она носится, как угорелая. Ладно, давайте, друзья, сейчас послушаем, какие новинки предлагает нам Синема рынок. Далее новости, ну а затем программа «Народный психолог». Поехали.
3: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла звездную криминальную комедию о том, как трудно завязать с прошлым, документальный фильм об известном кутюрье и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Манко в исполнении Рассела Кроу, владелец ночного клуба в Лос-Анджелесе, через который местные преступники отмывают деньги, решил наконец-то выйти из игры. Здоровье уже не то, лишний раз стрессовать нельзя, да и хочется больше времени проводить с молодой супругой. Бизнесмен вовремя находит покупателя заведения, но сделку срывает неожиданное нападение дилетантов, которые забирают у Манко крупную сумму денег. Теперь пережившему инфаркт авторитету нужно всего ничего найти воришек раньше, чем его убьют обиженные люди из картеля и недовольный покупатель заведения. «Ночной бизнес» — не очередная попытка снять криминальную комедию в стиле «Братьев Коэн» или «Гая Ричи». Тематически и стилистически фильм Дерека Борте находится ближе к романам Элмора Леонардо, в которых важны напряженные диалоги, реализм происходящего и иерархия криминальной среды. Проще говоря, в ночном бизнесе эксцентричные персонажи не просто много болтают и каждый раз лажают, а представляют реальную угрозу для жизни героя. 18+. Свой первый документальный фильм София Коппола посвятила не легендарному папе, а давнему другу, дизайнеру Марку Джейкобсу. Марк глазами Софии полностью оправдывает название. Это действительно попытка взглянуть на работу кутюрье через призму близких отношений вне рамок публичного образа. Джейкобс готовит новую коллекцию и параллельно болтает с Копполой о начале своего пути, страхах и наследии. С одной стороны, это обязательный к просмотру фильм для ценителей высокой моды. С другой, еще и милое дружеское кино, которое можно смотреть даже тем, кто знает Джейкобса исключительно по мему с его именем. Поверьте, Коппола даже дружеские посиделки снимает с присущей ей меланхолией и теплотой. 18+. Ох уж эти европейские фестивальные режиссеры, которые готовы снять кино от лица любого животного. Несколько лет назад мы уже путешествовали с милым осликом Иа и следили за жизнью свинюшки Гунды. Теперь пришла очередь смотреть на безумный мир людей с перспективы греческой курочки. Несушка сбегает с птицефермы и обустраивается рядом с провинциальным рестораном. Здесь пернатая встречает свою любовь, впервые становится матерью и спасает яйца от жадных хозяев заведения. Как и именитые коллеги, венгерский режиссер Дьерт Пальфи наглядно показывает человеческую жестокость, но использует для важного разговора ироничную интонацию. Получилось неожиданно оптимистичное кино, в котором полно крупных планов с забавными реакциями пернатой героини на абсурдный мир людей. 18+. 11-летняя Злата вовсю наслаждается школьными каникулами, не делает домашние дела, отказывается брать в руки книги из списка летнего чтения и все время проводит за видеоиграми. Однажды папа решает бороться с ленью дочери радикальными методами и отбирает гаджеты. Злата не пропадает, загадывает перед сном полное отсутствие ограничений и чудесным образом попадает в мир игры. Летом всякое бывает, побег из Сколбора. В прокате может появиться запоздалый ответ «Джуманджи» и «Майнкрафт» в кино. Правда, если голливудские студии хоть с каким-то уважением показывали безграничный мир видеоигр, то у создателей российского фильма получилось скорее зрелище для классного часа. Нудная лекция о том, что хочешь не хочешь, а надо взрослеть. 6+.
4: Киноафиша онлайн. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве полдень, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Число погибших при ракетном ударе по Воронежу выросло до 6. Под завалами без признаков жизни нашли последнюю пропавшую без вести. На месте ракетной атаки в городе завершились поисковые работы. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Всего пострадали 68 человек. В 4 больницах остается 21 раненый. Остальным пострадавшим при атаке, в том числе 2 несовершеннолетним, госпитализация не потребовалась. Начались выплаты компенсации родственникам погибших. Одновременно формируются списки тех, кто оказался серьезно ранен и также получит финансовую поддержку, написал Гусев в своем канале на платформе «Макс». Напомню, Воронеж подвергся ракетной атаке ВСУ 22 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Изначально сообщалось о 5 жертвах. 23 июня в Воронежской области объявили трехдневный траур. В Московской области за поджог автозаправки задержали шестиклассника. Для дальнейшего разбирательства 13-летнего подростка доставили в территориальный отдел полиции в Подольске. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. В присутствии законных представителей школьник рассказал, что в одном из мессенджеров он вступил в переписку с девушкой. В ходе общения несовершеннолетний отправил ей данные геолокации для предполагаемой встречи. После этого с ним на связь вышел мужчина. Незнакомец сообщил, что полученная геометка будет использована для ударов ВСУ. В итоге мошенники угрозами заставили школьника совершить поджог топливной колонки на АЗС, написала Волк в своем канале в мессенджере Макс. В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье «Теракт». Она предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. По всему Крыму ограничили электроснабжение. Об этом сообщили в энергетической компании «Крымэнерго». Эту меру там назвали вынужденной. Она необходима, чтобы исключить перегруз электрической сети и не допустить аварии на всей энергосистеме полуострова, пояснили в телеграм-канале предприятия. Точных почасовых графиков по районам электросетей пока нет. Отключать подачу электроэнергии будут точечно и по необходимости. В Минюсте предложили ужесточить обходной путь получения денег для иноагентов. Речь идет о совершении безвозмездных сделок с участием иностранных агентов. На сегодняшний день оказывается, что простой формой дарения или заключением брачного договора они передают права фиктивно и уходят от формата применения специального счета. Мы поработали, увидели проблемы и предлагаем попробовать фиксировать все сделки через нотариуса, заявил замминистра юстиции Олег Свириденко на полях Петербургского международного юридического форума. В качестве примера он привел основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича, на спецсчетах которого находится 100 тысяч рублей. Свириденко считает, что это невозможно. Замглавы Минюста отметил, что доходы могут поступать иноагентам через третьих лиц. Ведомство планирует доработать законодательство, регулирующее механизм специальных счетов. Добавлю, Минюст признал Андрея Макаревича иноагентом. О погоде. Сейчас в Москве плюс 16, сегодня в городе переменная облачность, в течение дня кратковременные дожди, температура воздуха плюс 18-20, ветер северо-западный, северный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва!
6: 94,8 FM.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире доцент Высшей школы экономики Андрей Фролов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 12 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, народный психолог. У нас в гостях Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП. Екатерина, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ну, на дворе лето, соответственно, говорить будем про лето и говорить будем про то, почему мы все так хотим похудеть к лету, к Новому году, к какому-то празднику, к важному событию, почему не можем просто худеть спокойно, да, в течение жизни, а нужно обязательно к какому-то мероприятию. Друзья, наши координаты, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот, пишите нам в МАКС, смотрите нашу трансляцию в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в ютуб-канале «Говорит Москва», еще ВКонтакте, и еще можно смотреть нас, кстати, в ютубе. Кать, вот что такое культура тела, и почему она так влияет на наши решения, и почему люди вообще начинают особенно остро переживать из-за внешности, но чаще всего перед летом, ну и Новым годом, угу. Вот каким-то важным событием для себя.
4: Ну, предлагаю начать с сезонности, да?
3: Да, вот сейчас лето.
4: Эта ажитация происходит, ну, на самом деле, она из-за того, что, в общем-то, все медиа, все, как и мы сегодня, да, подогреваем тему, в целом кладем, да, камешек в эту корзинку, это про то, что начинает очень много быть этой информации вовне, да, понятно, что людям надо продавать купальники, продавать отдых, продавать свои услуги, связанные с этой сферой, и поэтому начинается очень много всего вокруг. Угу. Естественно, когда мы смотрим на это, то у нас поднимается тревога, а если она у нас еще и была до этого, да, мы хотели похудеть, а как показывают исследования, что сейчас бы мне не наврать, около, по-моему, то ли 95, то ли, да, по-моему, 95% женщин были бы всегда не против похудеть на 2-3 килограмма.
3: Даже то есть, если они похудели,
4: даже
3: все равно
4: если у них все прекрасно с телом, они всегда не против.
3: Да.
4: Поэтому мы понимаем, что, в общем-то, это всегда бьет в целевую аудиторию что-то сделать. Плюс нам начинают транслировать, да, вот это идеальное тело в купальнике, оно там, да, будет всегда такое.
3: На картинке, да.
4: Все крема, связанные с загаром, еще с чем-то, они будут намазаны на
3: определенное тело, да.
4: Вся реклама курортов и поездок будет у нас на картинке. Угу. Все напитки, которые связаны с этим. То есть все будет вокруг этого.
3: Да.
4: И, естественно, подкидывается. Поэтому эта тревога у нас поднимается. И даже если нам было не очень надо, то все вдруг вокруг вот этой ажитации. И ты ее захватываешься. А мы социальные существа. Поэтому, естественно, нам вот это стадное чувство. Да, мы все подключаемся. А если еще ложиться на вот эту почву, если у нас действительно долго есть избыточный вес, если мы долго недовольны, тут тоже фактически он избыточный, да, или в нашей голове, то мы, в общем-то, подбрасываемся. Точно так же со всеми праздниками, да, вот эта ажитация начинается. Вот это еще, ну, как бы, да, что платье и так далее маркетингово, да, к Новому году, к 8 марта у нас обычно, да, пики 8 марта, Новый год, лето, майские еще, да, вот.
3: Жить-то когда?
4: Да, ну вот, а в целом, значит, это вот раз, да, такая ажитация. Второй момент это, что еще у нас тут?
3: Какой-то еще момент.
4: Что-то я упустила. Ну, не суть. В общем, вот эта часть, это то, что нас это подкидывает, и, в общем, начинают нам предлагать эти услуги. И эта тревога усиливается.
3: Угу.
4: Вот, это что касается, почему есть сезонность. А начало, там у нас было продолжение вопроса.
3: Культура тела, почему она так влияет на наши решения? Почему, вот, не знаю, мы понимаем, что вот мы сейчас едем в отпуск, да, и мы не можем на пляж выйти в неидеальной какой-то форме. Или, не дай бог, мы приходим в примерочную, а у многих примерочных свет выставлен так, что даже если ты, в принципе, более-менее ок себя видишь в обычном зеркале, то там все твои недостатки как будто бы подсвечивают.
4: Ну, тут вот тоже есть часть, да, что вот есть культура тела, а у нас все-таки, наверное, в медиа, да, вот в нашем таком пространстве это скорее не культура, а культ.
3: Нам культ, делают худого культ. Именно, да, это тело?
4: И действительно, наше общество, не только наше общество, вообще во всем мире общество, да, у нас есть такой, ну, как бы, такое порицание, да, избыточного веса, неидеального тела и вот этот страх жира. То есть он везде, в рекламе продуктов, особенно раньше был, да, вот эти легкие йогурты, легкие, ну, в общем, все вот эта история. То есть есть действительно культ и такой шейминг этого жира.
3: Да.
4: И действительно, в такой культуре очень трудно, да, быть про здоровое тело, про то, что у нас должен быть определенный жировая прослойка, о том, что мы не можем быть все конституционально, генетически такими худенькими, да, кому-то повезло, кому-то...
3: Как у кого-то да, кость.
4: Да, ну, на самом деле, не кость, а правда, да, кто-то среднего телосложения, кто-то
3: всегда... гиперстеник, да.
4: Да, кто-то потолще, да, это просто заложено базово. Вот, но это все время порицание, и поэтому очень трудно противостоять. Вот, это один кусок. Вот, вторая часть, это про то, что... сейчас скажу. Это про то, что у нас, ну, на самом деле, есть такая подмена понятий, что очень часто мы за нашими проблемами, за нашими переживаниями, да, прикрываем это тело, да, вот этим телом. Если я
3: тревожность туда, да.
4: Да, если я похудею, да, и вот у меня жизнь наладится и так далее, такой эффект отложенной жизни.
3: Отношения появятся на меня, там, не знаю, по-другому люди будут реагировать, ну, и далее по списку.
4: Да, и поэтому тут часть как бы отпуска, да, и вообще, на самом деле, я даже думаю, тут по-другому лучше зайти, о том, что если я хотела долго похудеть, а на самом деле цель должна быть другая, это некорректная цель, да, моя цель — наладить отношения с едой, нормально питаться, заботиться о себе, да, такой большой кусок. Вот. А вот эта цель. А просто похудеть, ну, как бы, да, вот там некоторые врачи жестко шутят, да, говорят, ну, отрежь себе ногу, вот ты за, не знаю, за неделю
3: сразу
4: похудеешь.
3: Сразу легче станешь,
4: да. Да, и похудеешь на какое-то количество килограммов.
3: Да.
4: Вот, и за этим... Соответственно, когда мы едем в отпуск, да, это вот такое, как будто это меня сейчас смотивирует, да, как будто меня это толкнет, такой эффект чуда. Да, вот отпуск, Новый год, какое-то важное событие. И вот это меня толкнет. Но оно не толкает, да, потому что это гораздо сложнее. Да, вообще,
3: ну, это какой-то нервоз просто начинается, да. И мы думаем, что вот, ну, окей, сейчас я буду худеть, буду стараться похудеть, а потом уже буду нормально жить, нормально есть. И как будто бы вот сейчас ты откладываешь, синдром отложенной жизни какой-то получается, да.
4: Да?
3: То есть вот как вы говорите, что не о здоровое отношение с едой выстраиваешь, не питание выстраиваешь, а просто думаешь, что так, сейчас я буду сидеть там на 500 калориях, например, да, похудею, а потом будь что будет. И ты не думаешь о том, что это влияет на твое здоровье, на твое самочувствие, качество жизни. Почему-то мы про это забываем. Откуда у нас вообще вот эта вот мысль появляется, что вот сейчас я лучше потерплю, но зато потом я буду жить, не знаю, припеваючи.
4: Ну, то бишь никогда, да?
3: Да.
4: Вот, но на самом деле это часть, то есть мы ставим себе заведомо нереалистичную цель, да, чаще, да, или какое-то достижение, мы издеваемся над собой, тут есть несколько смыслов. Есть такое понятие в психологии — вторичные выгоды.
3: Да.
4: Да, и поэтому я себе ставлю цель, вот я похудею и, например, вступлю в отношения. И тогда мне проще, да, я не работаю над тем, чтобы налаживать навыки коммуникации, понимать, какой человек мне рядом нужен, да, про свой, там, не знаю, с трудности, с привязанностью, с доверием и так далее. Это все сложные вопросы. Да. Да, который в глубину уходит. И поэтому проще всего я себе, чтобы это все не решать, скажу, я буду худеть. Вот когда похудею, тогда пойду в отношения. Это поэтому меня никто не любит, потому что я толстенькая. Вот. Соответственно, дальше происходят неадекватные способы, да, жесткие диеты, вот, срывы, ограничения и так далее. И у меня не получается. На самом деле, моя вторичная выгода — я могу никогда не заниматься этой темой. То же самое с карьерой, да. Вот когда я похудею, я стану, не знаю, топ-менеджером, руководителем, ну, каким-то, да, и я двинусь. Да, я, например, не знаю, позволю себе что-то, да, вот это все время эффект отложенной жизни не жить. Но на самом деле за этим стоят страхи, да, с которыми я не готова работать. И это, правда, страшно, на самом деле, это очень трудно.
3: А вдруг получится?
4: И вдруг получится.
3: Да.
4: Это тоже, кстати, я часто про это говорю, о том, что мы все хотим хорошо жить. Вообще, да, вот
3: да,
4: мы все хотим хорошо
3: стремимся,
4: жить.
3: Да.
4: Но когда люди в этом оказываются, они совершенно неадаптивны, они не понимают, как в этом быть. Это раз, а как это теперь? А второе, это требует труда, да, это требует ежедневной работы
3: рутина
4: на то, чтобы
3: такая.
4: Это поддерживать. И в целом мы способны, очень много зависит от нас. Да, но мы тоже склонны говорить, это вот эти виноваты, это из-за этого и так далее. Но в целом, но это большая работа, и гораздо легче страдать, чем решать проблемы.
3: Ну, страдать всегда прекрасно.
4: Конечно.
3: Позиция жертвы, например, мы
4: да.
3: выбираем, да. И, ну, понятно-то, вот она быстро похудела, или моя любимая. Но я не знаю, мой муж, он неделю, буквально неделю, вот ел все подряд, ну, исключил только хлеб. Два раза сходил на тренировку и похудел. Похудел на 5 кг. А я, не знаю, ем куриную грудку с брокколи, занимаюсь каждый день в спортзале и не могу похудеть.
4: Ну, тут тоже, да, как бы тоже это такое. Медики всегда про это, ну, как бы смеются, и мы психологи, кто работаем с этой темой. Но на самом деле, если бы это было действительно так, как нам рассказывает клиент или пациент, то она бы действительно или он похудели. То есть чаще всего в ее голове, что она ела грудку, да, а когда она ночью съела мороженое, еще, не знаю, там, тазик семечек и так далее, это все прошло мимо, как будто этого не было.
3: Да.
4: Потому что есть, ну, законы физиологии, биохимии, да, работы организма, что если ты ешь, ну, как бы, достаточно недостаточно, да, или с небольшим дефицитом, ты худеешь. Если ты перебираешь, ты толстеешь. Даже,
3: всё просто.
4: Да, даже всякие эндокринные вещи, они
3: это
4: могут...
3: Это 3-4%, да.
4: И то они не делают, ну, как бы из воздуха жир, да, то есть ты все равно перебираешь. У тебя могут быть как-то там, да, по-другому работать физиология, но в целом все равно, то есть, значит, ты переедаешь. Когда нам рассказывают, там чудо, нет, не чудо, да, надо проверять факты.
3: А еще очень часто, мне кажется, вот за вот, этой тревогой, да, стоит контроль. Контроль за своей жизнью. Вот я, например, не могу сейчас проконтролировать, не знаю, свою должность на работе, не могу добиться повышения, не могу добиться, чтобы там дети меня слушались, там муж и так далее. Поэтому я буду контролировать то, что я могу контролировать. И буду контролировать еду, свое питание. Да, то есть, не знаю, там буду есть на 1000 калорий, чтобы я, не знаю, там похудела, добьюсь какого-то результата, кому-то что-то, может быть, себе докажу.
4: Да, и тут есть часть вот этого, ну, тоже, да, иллюзии, если еще успешно я продвигаюсь, то действительно это зона моего контроля, это часть избегания, на самом деле, решать проблему, и как бы, да, вот это как бы ключевое, да, что как будто... Я буду успешной, потому что чаще всего те стратегии, которые люди выбирают, да, диетические и жестких ограничений, то ты тоже себя тут чувствуешь неуспешным. Ну, в длинную дистанцию так всегда. Вот, это действительно подмена понятий. Чаще всего, когда мы говорим, например, если уже не просто про диетический опыт, да, или длительного диетчика, а про расстройство пищевого поведения, то это чаще всего всегда про психоэмоциональную сферу. То есть у человека происходит какое-то триггерное событие, он не справляется с жизнью, и действительно его стратегия взять под контроль тела. Но мы его не можем контролировать, оно живое, да, мы можем о нем заботиться, мы можем как-то прогнозируемо, да, с ним обращаться, ну, в общем-то, забота о себе, да, это как раз культура.
3: А можно сказать, что человек начинает прогрессировать какое-то расстройство, если он после какой-то стрессовой ситуации начинает отказываться от какой-то группы продуктов или, там, не знаю, от алкоголя или еще от чего-то?
4: Ну, вот если от алкоголя, то тут, как бы, может быть, все-таки будут только блага, да, потому что это психоактивное вещество, и мы можем без него жить. А вот если мы говорим про еду, мы из нее мы жить не можем, да, почему тоже все-таки некорректно говорить, да, пищевая зависимость, да, потому что мы все зависимы от еды. А алкогольная зависимость, там, психоактивные вещества, это зависимость, мы можем без них жить и прекрасно. Жить. Да. Да, и, в общем-то, уже когда говорят ученые, нет безопасной,
3: да, дозы алкоголя, дозы нет,
4: никакой, да. Да, всех этих историй. Вот, поэтому...
3: Если мы переедаем какие-то группы, отказываемся от каких-то групп продуктов, ну, например, так, все, я понимаю, что я сейчас начну худеть, и поэтому у меня есть, нет, точнее, у меня никакой непереносимости, но я не буду есть глютен, не буду есть молочку, не буду есть сладкое, ну, устроить марафон,
4: это
3: детокс.
4: Это магическое мышление, да, отсутствие знаний и компетенций, потому что чаще всего вообще вот это тоже такое, да, ну...

0: методы использовать, которые некорректно не работают. И еще это тоже тема модная была долго, и мне кажется, она никуда не уходит. Это аскеза. Это как раз, да?
1: Да.
0: Вот это вот, я не буду есть молочку, я не буду есть сладкое, я тогда, да, какое-то в себе качество воспитаю.
1: Привычку сейчас выработаю в себе за 21 день.
0: Да. И это все бред, да, вот это вот культ. Если я тут смогла, то значит у меня случится чудо. Вот, это в целом, как, ну, продолжать верить в Деда Мороза, да, как бы, когда ты уже совершеннолетний.
1: Угу. Я еще подумала, что это может быть какая-то такая жестокость по отношению к себе, что как будто бы ты себя такими ограничениями начинаешь наказывать. Что вот там-то я себе что-то позволил, где-то я там переел, вот я поправилась, поправился там, да, и, не знаю, что-то не так сделал, не знаю, какие-то эмоции не смог выразить, если говорить о каком-то психологическом аспекте, да, с кем-то. И поэтому сейчас я себя накажу тем, что я не буду есть еду, которую хочу, исключу что-то, буду жить на 1000 калорий.
0: Ну, часть, да, это тоже можно глубже посмотреть, да, что это вообще отсутствие, ну, вот эта привычка, да, вот этого наказания, да, себя как культ вот этот, да, что надо страдать, угу, чтобы хорошо жить, нужно наказать себя, чтобы что-то получить. И это отсутствие вот этой гуманной, да, такой позиции по жизни, да, что на самом деле можно и в добре, и в заботе, да, в общем, достигать всего, чего ты хочешь и чего тебе нужно. И различие между усилием и насилием. Да, а у нас чаще всего вот это насилие.
1: Преодоление.
0: Вот, да, вот это преодоление. И вот оно переходит не в усилие, да, где мы тренируем действительно волю, характер и так далее, а насилие, да, где мы истощаемся и, в общем-то, погибаем. Вот, поэтому здесь, конечно, это проблема вот этого наказания. Но это, опять же, да, отсутствие вот этой гуманности, на самом деле, к себе гуманного отношения, добра. Это часть из стиля воспитания, когда нас растят, да, очень часто у нас тоже, как бы, да, ну и ключевое, все, кто родители, понимают, что очень энергозатратно, очень, как бы, это длинно и долго объяснять ребенку, почему нужно вот так, а не вот так, и выдерживать это и так далее. Поэтому в какой-то момент, даже будучи психологом, ты срываешься и начинаешь, как бы, ну, в общем-то, вести себя авторитарно и кричать. Да? Угу. Это работает еще периодически, подкрепляется.
1: Да, да, да. Не на постоянной основе, но работает.
0: Да, вот. И это, конечно, не самая эффективная стратегия, но на короткой дистанции она может быть эффективной. И это потом мы переносим к себе, да. То есть, если мне надо что-то сделать, мне надо себя прям вот в ежовые рукавицы. Угу. И иногда действительно еще подкрепляется, что на короткой дистанции это может сработать. Убрала группу продуктов, и правда, может быть, похудела на 3-4 килограмма, да, за энное количество времени. Но дальше, да, часто не учитывается, что происходит потом.
1: Как ты будешь компенсировать недостаток этих макро-микронутриентов.
0: Да, да, потому что будет всегда срыв.
1: Да.
0: Да? Но на короткой дистанции это может работать, но короткая дистанция — так счастливую жизнь не построишь. Да? Да. Нам все-таки нужно иметь долгосрочные цели и стратегии, чтобы мы в длинную могли долго и счастливо жить.
1: А еще очень часто бывает, что, например, мы добиваемся какого-то результата на короткой дистанции, худеем, худеем, и нам все мало, нам хочется еще и еще. Почему так происходит? Не можем остановиться.
0: Ну, тут есть несколько вещей, да, то есть первое — это такое то, что, ну, так, знаете, как разговорным языком я называю такой, знаете, диетический маниакальчик, то есть ты начинаешь худеть, и там тоже, да, есть последствия, когда люди могут уходить уже в расстройство пищевого поведения, например, в анорексию. Так вот, ты начинаешь худеть, у тебя есть ощущение, что ты успешен, ты взял под контроль, и ты справляешься. И еще если на фоне того, что везде все вокруг разваливается, ты не успешен, и вдруг, наконец, у тебя есть этот успешный опыт. Это правда классно, у тебя вырабатываются эндорфинчики. Ну, проблем у тебя было много разных, да, особенно если подмена понятий происходит, и ты все остальные задачи не решаешь, а вот в этой ты успешен. И правда, как говорят, тоже такая первая диета — это как первая любовь, моя коллега одна говорила, все очень классно, всегда трагично заканчивается, да, в длинную. Ну, так вот, ты начинаешь, вокруг тебе все говорят, как ты классно выглядишь, вау, как ты похороше, вау, шикарно, да?
1: Ребра у тебя видно, как мне это сказали.
0: И, в общем, как бы это тоже подстегивает человека, вот эта успешность. И еще иногда бывает, это единственный, может быть, опыт, который он помнит, что он успешен.
1: Да.
0: Дальше, пока мы не говорим даже про расстройство пищевого поведения, человек едет, это подкрепляется. Почему не наступает вот этой точки удовлетворенности? Потому что изначально, скорее всего, если я еще прибегала к жестким таким мерам, то у меня не устраивала еще, может быть, моя работа, мои отношения в семье, не знаю, там, какие-то, не знаю, там, мои цели долгосрочные и так далее. И поэтому сюда переложилось. И поэтому, сколько бы я ни худела, вот то все основное остается нерешенным. И поэтому базово быть довольной собой, да, вот так вот сесть и сказать, я довольна своей жизнью, я молодец. Этого не происходит. И человек, вкрутившись в эту тему, где он успешен, он продолжает дальше. Надо еще килограммчик, еще. Или уже, не знаю, не килограммчик, тут у меня подвисло, надо подкачать. А теперь подкачала, а тут сморщилась.
1: Подколоть.
0: Да. И вот это бесконечно, и потом человек вкручивается в это, да, и, в общем, он становится жертвой индустрии. А индустрия все время нам подкидывает теперь лето, теперь зима, ну и так далее.
1: То есть нужно поменьше, не знаю, смотреть соцсетей каких-то, проверять, чтобы не впечатляться вот этими результатами.

0: результатами, что кто-то чего-то достиг, похудел, накачался.
1: Да, это такое нудно-банальное, да, вот эта фразочка, что нам не надо никогда сравнивать себя с другими, это утопично, а с самим собой. И второй момент — понимать, что мы не можем решить все проблемы одной истории. Да? Нам вода нужна, например, да, мы пьем, но мы не можем и за счет воды отдохнуть, и за счет воды наесться и так далее. Это полезно, это необходимо.
0: Но это просто вода, да, не нужно ее переоценивать.
1: Она не может все закрыть.
0: А вот вы интересную вещь сказали вот по поводу оценки окружающих, когда, например, ты похудел, когда ты поправился, и вот всегда есть люди, которые считают нужным, не спрашивают твоего, мнение, да, они просто его выражают, да, и говорят, ой, ты правда так похудел, там вижу там ребра, еще что-то.
1: Отлично выглядишь.
0: Да, отлично выглядишь, или, ой, я что-то так поправился, что-то случилось. Ну, то есть вот какие-то такие оценки давать, которые могут ранить на самом деле, потому что человек может похудеть не потому, что он хотел похудеть, а потому что, например, он болеет, он испытывает какой-то стресс, и поправился, соответственно, тоже, потому что принимает какие-то препараты или там доктор ему что-то там назначил. И вот есть какое-то грамотное реагирование на комментарии таких людей? Вот вы психолог, Кать, может быть, можете как-то?
1: Конечно, да. Но вот тут первое, это о том, что вот часть, то есть что нам помогает легче реагировать самим, да, если, например, это в нашу сторону, или вдруг мы решили сказать, то есть почему это происходит? У нас чаще всего, да, похудел — это знак плюс в обществе.
0: Молодец.
1: Да. А, значит, набрал вес — это минус,
0: да?
1: Потому что вот это опять мы возвращаемся, что общество, да, это такой вот жирный шейминг такой, да, все время. Поэтому отсюда это взялось и устоялось. Вот, второй момент мы должны понимать, то есть это откуда берется. Второй момент, что мы все должны понимать и можем объяснять детям, знакомым, да, и, в общем-то, тоже вести свою работу, да, и взять ответственность на себя, понимать, что это неприлично, да, давать комментарии по поводу внешности и тела, размеров тела и так далее. Мы можем, научиться вообще делать комплименты, с этим тоже большая проблема. И себе мы не умеем, и другим не умеем.
0: Ну, кто-то умеет, но обычно это человек, который в себе уверен. И ему не страшно делать комплименты другим людям, потому что ему правда хочется это делать.
1: Это часть. Да. А часть еще просто вот вокабуляра не хватает.
0: Да, эмпатия.
1: Или просто не хватает. Ты не понимаешь, а как похвалить? Вот человек, например, постройнел, да, ты видишь, ему лучше. И он, может быть, даже к этому стремился. Но мы понимаем, что вот, да, есть
0: язык
1: разные...
0: Язык не поворачивается.
1: Есть разные причины, да, то есть что мы можем сказать. Или, например, человек бывший, например, у него было РПП, да, например, вот недавно, да, одна там девчонка написала в соцсети, у нее была анорексия, и она как бы выбралась из нее, вошла в ремиссию, она набрала вес, нормально выглядела, да, у нее был там здоровый вес, она его держала. А сейчас она заболела просто другой болезнью, и у нее снизился вес, и у нее начала подниматься симптоматика расстройства пищевого поведения. А все вокруг ходят и делают ей комплименты. И на самом деле это сейчас ее может откатить вот туда, в критический ужас.
0: Конечно.
1: Да, например? Поэтому это вообще-то хамство, на самом деле, это
0: точно.
1: Неприлично.
0: Отличное слово.
1: Да, это прям хамство, да, говорит, ты поправился или ты похудел. И поэтому это как, что-то ты состарился, что-то ты сморщился больше, да, тут мы понимаем, что не окей, а похудел, поправился, как будто можно. Хотя тоже, если мы задумаемся глубже, да, то чаще всего люди, которых не беспокоит тема веса, они ничего даже не скажут. Ну, слушай, классно выглядишь, как отдохнувшая, бодрая, да, или там тебе идет, не знаю, этот голубой цвет, он тебя освежает, да, или, например, там, так у тебя волосы сегодня лежат, да, как бы, ну, классно, да, вот мы можем много чего подметить, но для этого надо потрудиться, нагрузить внимание и так далее. Это трудно.
0: Потому что если человек не будет себя нагружать, он скажет: ой, ну хорошо, что ты сегодня в голубом, а не в черном. Потому что ты вот все время в черном ходишь, мне так обычно просто говорят, все время в черном ходишь, а вот голубой тебе так под цвет глаз подходит.
1: Ну, это тоже опять сравнение. Да, отметить какую-то еще гадость добавить.
0: Обязательно.
1: Вот. Это потому что надо вдуматься. Второй момент, что я говорила, что чаще всего все-таки большинство женщин, ну и мужчин тоже, сейчас много озадаченностей есть, они понимают, что они тебе делают больно. И иногда это, ну, такое. Да, типа, вот ты поправился, все равно большинство женщин понимают, что, ну, как бы, чаще всего это будет неприятно. Да и мужчинам, я думаю, тоже, да, если они не подросток, который набирает массу, да, например, ну, и мужчин, да, чаще всего они там в этом юном возрасте, да, они худенькие, часто, ну, потому что просто физиологично устроено. Вот, то есть, поэтому вот это хамство, как мы можем на это ответить? Мы можем просто проигнорировать, на самом деле, этот комплимент и не оживать, да, как бы на это, просто поведенчески не выдавать реакцию. Почему? Потому что тоже, как мы, если мы даем реакцию, неважно, положительную или отрицательную, мы подкрепляем поведение. О, здорово, да, что ты мне это сказала. Ну и тогда человек будет дальше стараться мне все время подмечать, да, если побольше или поменьше на килограмм. Вот, мы можем проигнорировать. Если человек не понимает, да, мы можем сказать корректно, например, просто: слушай, мне, ну, как бы, неприятный комментарий по поводу моей формы и веса. Да,
0: если человек это не... окей, так сказать.
1: Да, мне это неприятно. Да? Mm-hmm. Если человек продолжает это делать после того, как мы ему сказали, то мы понимаем, что он в курсе, что он сейчас говорит то, что мне неприятно.
0: Mm-hmm.
1: И тогда у нас уже может быть следующий вопрос. Зачем ты мне говоришь то, зная заведомо, что мне это неприятно?
0: Почему ты хочешь меня обидеть,
1: конечно,
0: не знаю, задеть, как-то
1: самоутвердиться? Мы даже не интерпретируем, мы можем просто открытый вопрос. Зачем mm-hmm. ты говоришь то, что мне неприятно?
0: Mm-hmm.
1: Это там, да, и дальше. Ну, чаще всего люди реагируют. Если они не реагируют, то это тоже. И закончить тут, да, как бы еще мысль. Это про то, что если меня внутренне отпустило, вот если у меня нету в этой теме тревоги.
0: Не триггерит.
1: Да, то если я набрала вес, я сама в курсе, что я набрала вес.
0: Спасибо.
1: Если мне говорят, слушай, Кать, да, ты чего-то поправилась, я говорю, да, действительно, это произошло, потому что я в курсе, но внутри меня это никак не ранит, потому что меня отпустило.
0: Да. Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 12:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Запорожской области перекрыли часть трассы Новороссия. Речь идет об участке автодороги Р-280 с 317 по 331 километр. Проезда там нет в целях обеспечения безопасности, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Киевский режим совершил очередное террористическое преступление против мирной инфраструктуры. Организован объездной путь через села Приазовского и Приморского округов. Ботиева, Строгановка, Райновка, Орловка, написал Балицкий в своем телеграм-канале. Глава Запорожской области призвал водителей и жителей региона учитывать перекрытие трассы Новороссия при планировании маршрутов, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. По всему Крыму ограничили электроснабжение. Об этом сообщили в энергетической компании «Крымэнерго». Эту меру там назвали вынужденной. Она необходима, чтобы исключить перегруз электрической сети и не допустить аварий во всей энергосистеме полуострова, пояснили в телеграм-канале предприятия. Точных почасовых графиков по районам электросетей пока нет. Отключать подачу электроэнергии будут точечно и по необходимости. В Госдуме назвали спусковые крючки для прямого противостояния с Европой. Страны континента полным ходом идут к развязыванию агрессии и войны против России. По словам члена Комитета по обороне Андрея Колесника, триггером для более серьезного конфликта могут стать два сценария. Был момент, когда на грани уже было боестолкновение. Они проводили учения на границе Калининградской области, авиация туда слеталась и так далее. То есть они постоянно раззадоривают Россию, практически обозначая нападение на Калининградскую область. А это неминуемое столкновение, отметил депутат Госдумы в беседе с изданием «Лента.ру». По словам Колесника, также прямой конфликт возможен, если военные страны Европы применят ракетное оружие по атомным электростанциям или другим стратегически важным объектам России. Дональд Трамп оценил невмешательство России, КНР и Турции в войну в Иране. Об этом президент США сообщил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне. Глава Белого дома отметил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган действительно мог принять решение о поддержке Ирана в конфликте. Он был главным кандидатом на то, чтобы вступить в войну с Ираном и, возможно, на стороне Ирана, потому что, как вы знаете, он небольшой поклонник Израиля. И я попросил его не вмешиваться, и он не вмешался, сказал Трамп. Также, по его словам, в войну мог вмешаться председатель КНР Си Цзиньпин, поскольку Китай получает примерно половину своей нефти с Ближнего Востока. Американский лидер также сообщил, что в войну в Иране не стал вступать и Владимир Путин. Цитата: «Если посмотреть внимательно, можно сказать, что у Владимира есть и другие дела, на которых ему нужно заострить внимание», добавил глава Белого дома. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 17. Сегодня в городе переменная облачность. В течение дня кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 18-20 градусов. Ветер северо-западный с переходом на северный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». 94,8. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Право знать. Говорит Москва.
2: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
0: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Говорим сегодня о том, как похудеть к лету. Вообще, нужно ли это делать? И вообще, почему мы хотим похудеть именно к лету? Вот обычно говорят, я просто хочу сбросить 5 кг к отпуску. Насколько это нормально?
1: Ну, да, не будем говорить нормально, ненормально, да, но...
0: Где норма, да?
1: Да, вот. Критерий. Она требует такого большего исследования, да, одного критерия недостаточно сказать, норма или не норма. Но тут есть несколько вещей, да, что хочется задать вопрос, а что это единственное, что нужно для подготовки к отпуску, да? И чаще всего действительно в этой культуре диет, в этом навязывании должна похудеть к лету, лето – это маленькая жизнь, в общем, как будто все закончится, и надо сделать.
0: Если не похудею, да.
1: Да. Да. И также у нас не только с летом, и со всеми знаковыми событиями, но действительно вот эта часть, что как будто это только это. И человек на этом зацикливается, чаще всего не очень получается за неделю, за две похудеть на 5 килограмм, а уже ехать, и за месяц не всегда получается, и такой ахтунг происходит. Да. Тут есть несколько вещей. Первое – это бедность у нас, опять же, нашего мышления и вариативности, да, мы очень такие все... прямолинейно. А если мы в стрессе, то у нас тоже, да, как бы такое линейное мышление. Вот только так и никак иначе. А жизнь, она, как бы, слава богу, разнообразнее, есть много вариантов. И подготовиться к лету, подготовиться к отпуску мы можем, купив себе купальники, которые нам подходят.
0: По размеру, да.
1: По размеру, а не пытаться впихнуться в свой подростковый, да, когда тебе уже за 30. Вот. Это купить себе какие-то платья по размеру и одежду, которая тебе подходит. Не вот это, которое я влезу, когда похудею на 5 килограммов, потом ты не похудела, и у тебя истерика, что в отпуске тебе нечего надеть, у тебя все перетягивает, жарко, и, в общем-то, это все тоже триггерит. Это, во-первых, еще вообще организовать себе этот отпуск. А что я там буду делать в этом отпуске? И это не только купить путевку, да, или куда-то мы поехали, спланировать логистику. Это что я там буду делать в этом отпуске? Не что я там буду есть, потому что если ты худел и ничего не ел месяц, да, чтобы скинуть эти 5 килограмм, ты приехал, у тебя будут все мысли не об отдыхе. Как мне наесть эти 5 килограмм обратно? Или если ты будешь срываться, ты будешь все время тонуть в чувство вины и ужаса. О, боже, я все это наела.
0: Плохое настроение.
1: Конечно.
0: Но, скорее всего, если ты себя ограничивал перед отпуском, ты сорвешься и будешь там переедать.
1: Конечно.
0: Потому что ты для чего все это терпел?
1: Конечно. Да? Да, чтобы потом гульнуть и оторваться. Поэтому, если мы говорим про питание, то это про... то, что мы его должны наладить на всю жизнь, и то, как мы можем жить и в отпуске, и в повседневной жизни, да, питаясь так и выглядя, быть в определенной форме. Вот. Поэтому, когда мы готовимся к отпуску или к любому значимому событию, есть одежда, которую мы можем купить, организовать время, как мы будем проводить, это прическу можно тоже сделать, да, и так далее, подобрать аксессуары, то есть есть много чего, как мы можем классно выглядеть, да, и классно провести время.
0: Но для нас как будто отпуск – это в первую очередь... Я должна похудеть. Как будто вот за весом стоит что-то более важное. Как будто я там должен хорошо получиться на фотографиях. Все должны быть в шоке от того, как я выгляжу. Даже если как будто на семейном празднике, там, на свадьбе. Ну, как я там могу показаться в каком-нибудь таком виде?
1: Конечно, но это опять наша, вот это тоже часть отсутствия достаточного количества знаний. Потому что, чтобы получиться хорошо на фотографии, это хорошо выставленный свет, определенный ракурс, который тебя фотографируют, и поза, в которой ты находишься. Потому что с любым телом, да, если ты вот так вот сидишь, и тебя сверху фоткают, ну, вот эти все мемчики, да, когда вот эти вот, да, когда мы в телефоне, то есть ты при любом весе будешь выглядеть не очень, и это не про вес. И поэтому, если бы людям говорили, если ты хочешь получиться классно на фотке, вот есть там, ну, я не фотограф, ну, как минимум три, да, есть откуда тебя точка фотографирует, свет как выставлен и позы, в которой ты стоишь.
0: Но еще, мне кажется, очень сильно настроение влияет.
1: Конечно.
0: И твое выражение лица.
1: Конечно.
0: Довольное и недовольное.
1: Конечно. А у нас все как бы сводится к тому, что все завесом. Но это вообще не так. Почему? Угу. И тоже вот мы говорили, да, ранее про то, что почему я похудела и недовольна собой. Помимо глубинных вещей, да, потому что, ну, как бы это не гарантирует тебе, что ты будешь классно на фотке. Угу. Это не гарантирует, что у тебя будет классный отпуск, что классно пройдет мероприятие. И очень часто, чтобы не зацикливаться, да, вот можно... Давайте мы будем есть, да, нормально и выравнивать привычки, да, и формировать их. А все остальное мы сделаем, все, что еще другие вещи решим.
0: Да. А еще очень часто, когда вот эти люди, которые худели, приходят на пляж, если вот они в отпуск поехали, и видят там людей с неидеальными фигурами, и начинают тоже их критиковать и вообще и думать о том, ну, боже мой, ну, почему же они так выглядят, как они вообще себе позволили приехать на пляж в таком виде?
1: Конечно, они же так страдали, да, и как-то так кто-то себе, это сейчас первый заяц, кто-то себе позволил вот так ходить неидеальненько, а я тут страдала и выдохнуть не могу. Это часть такой зависти про то, что я себе не разрешаю. Кусок еще есть здесь этого, ну, такого, да, недоброжелательного высказывания вовне. Это про то, как человек сам с собой разговаривает, на самом деле, потому что тоже нет принятия к себе и себя.
0: Да.
1: Да. И поэтому вот то, когда он говорит, какая она жирная идет, ужасная, то есть, скорее всего, это же самое человек себе говорит, смотря на себя в зеркало.
0: Угу.
1: Да, вот этого нет принятия. Поэтому оно, ну, такое. Оно, конечно, ранящее и болящее. И еще есть, еще важно, что есть ожидания, у нас всегда каждый же судит по себе, это тоже никуда не делось. Что если я так думаю про них, то есть еще ощущение, что они все так думают.
0: Конечно, смотрят на меня и думают, ну как это вот он тоже так приехал на пляж и не похудел?
1: Да.
0: Хотя обещал, хотел минус там 10 кг к пляжу, да?
1: А в целом всем глобально без
0: разницы. А можно ли вы все-таки вот хотеть похудеть и при этом принимать свое тело, понимать, что да, я сейчас там не в идеальной своей форме, но сейчас я буду пытаться похудеть? И, ну, все равно, как бы, ну, ничего страшного. Ну, вот, ну, полновато, но ничего.
1: Ну, вот это и есть ключевое, да, вот это в рамках здоровья. То вот что такое принятие, да? То тоже почему, например, часто люди говорят, слушайте, если я себя приму, я ничего не буду делать. Я расслаблюсь и буду лежать, и буду только становиться толще. А принятие – это когда я признаю факт того, что есть, да, конкретно, столько-то килограммов, такой-то объем. И свои чувства по этому поводу. Вот что такое принятие. Если, например, у меня есть избыточный вес, или он больше, чем мне бы хотелось, и у меня это вызывает грусть, да, окей, вот это я и принимаю, что мне грустно, что у меня столько килограммов, например. И я могу принимать то, что мне хотелось бы, чтобы было меньше. И это тоже в рамках здоровья. Где начинается нездоровье? Это то, и поэтому это нормально хотеть, да, если я понимаю, что у меня есть избыточный вес, я не умираю, я одеваюсь, я не выпадаю из жизни, да, я живу свою жизнь, но мне это не нравится, мне хотелось бы по-другому.
0: Что-то сделать.
1: Да,
0: с этим,
1: и это нормально, да, хотеть. И вообще это нормально становиться немножко лучше, да, всегда хотеть, да, немножко стать лучше на маленький шажок. Я буду лучше, не знаю, там, говорить, лучше делать свою работу, там, не знаю, больше у меня будет мышц, буду лучше выглядеть, ну, бла-бла-бла, так далее, да, это прекрасно. Вопрос, какими способами мы это достигаем, и не здоровье, это какими способами я этого достигаю. Если когда я смотрю на себя вверх, говорю, ну, да, вот тут как бы хотелось бы получше, и мои, и я думаю, можно что-то сделать, и я выравниваю свои привычки с питанием, да, ем регулярно, ем сбалансированно, регулярно занимаюсь тренировками и так далее. Безусловно, даст какой-то эффект. Вот. А если я в ажитации, да, неделю сижу на воде в ненависти к себе и изнуряю себя тренировками и падаю в обморок, это уже про нездоровье. Да? И принятие это про то, что да, так есть, и это не отрицает того, что я могу хотеть измениться.
0: Но есть же вот эта культура диет, да, что вот как раз мы про это говорили, детоксы, когда мы за неделю, за две начинаем себя во всем ограничивать. А где вот та тонкая грань, когда мы понимаем, что все-таки вот такое питание сейчас не окей, а вот есть какое-то другое питание, которое нас к этой цели приближает? Ну, например, там мы едим на определенное количество калорий, там свой рацион как-то выстраиваем. Что-то еще делаем.
1: Ну, вот тут в этой теме питания, ну, очень много подводных камней, да, и чтобы наша задача первая не навреди, да. И вот мне нравится, как моя коллега, как раз диетолог, врач, она формулирует, она говорит, в целом нам не надо считать калории, то есть у нас есть общее правило, да, белок, клетчатка, углеводы, которые должны быть в тарелке. И если вы, например, у вас есть избыточный вес, и ваша цель худеть, то если вы, складывая тарелку, ваш вес начинает уменьшаться, корректное снижение веса – это, ну, не, там, 200-250 грамм в неделю, 300 грамм, да, не больше.
0: Максимум, да-да-да.
1: Да, потому что иначе мы как бы уже в жесткий дефицит, и будет откат, да. То если мы складываем тарелку, у нас есть вес, и наша цель похудеть, и вес уменьшается, значит, все окей. Нам даже не обязательно считать эти калории. Если я сложила, и мой вес попёр вверх, он нам прямо говорит, ты перебираешь.
0: Что-то многовато ест, да.
1: Ну, понятно, что это тоже не суточные колебания веса. Да,
0: да, не каждый день нужно взвешиваться, да, и думать. Да.
1: Вот, поэтому здесь как бы вот это раз, да, то, что нам позволяет. Второй момент, стратегию, которую мы выбираем, она действительно, вот мы можем подумать, а могу я так всю жизнь питаться? Потому что когда мы говорим про налаживание пищевого поведения, это то, как ты можешь есть всю жизнь. Вот, например, на одном салате ты не можешь всю жизнь. Это некорректно, да?
0: Да, да.
1: И вот, и не жизнеспособно. Вот, и должны быть действительно все макро-микронутриенты, которые, ну, в общем-то, да, необходимы для нашего организма.
0: А чем опасно сравнение себя с другими? Вот на том же пляже или там на каком-то мероприятии? А может быть, наоборот, это кого-то может мотивировать лучше выглядеть, что-то делать своим телом?
1: Ну, опять же, вот что мы сравниваем, да? То есть почему это... В каком ключе я сравниваю, да? У нее меньше нога, чем у меня?
0: Она худее. Он худее.
1: Да, да, но мы не знаем, и мы, например, тоже понимаем, что вот, то есть, когда мы сравниваем, мы смотрим, да, и мы часто говорим, он типа лучше, я бы хотел бы так. Ну, хотел бы ли ты целостно действительно так? Потому что ты, например, можешь узнать, что это человек, который похудел, он, не знаю, потерял всех своих близких, и он ничего не ел, да, как бы он в жутком стрессе
0: похудел, да.
1: Да, в жуткой депрессии, и это просто он свои кости дотащил на этот пляж, у него друзья, которые, да, у него есть, просто его выперли, да, и он лежит. Хотел бы ты так? Нет, да? Потому что нету, мы не можем по одному признаку сравнивать, это некорректно.
0: Да, конечно.
1: Да? И мы там не палочка. И то даже палочка, надо понимать, она из одного и того же дерева, да, ну и так далее, и так далее. Вот, чтобы сравнить вес там, да, и какие-то вещи. Вот, поэтому это неэффективно и всегда будет некорректно. То есть наше сравнение это ни о чем. И тогда, а зачем я смотрю на них и это себе говорю? Вот зачем? Целеполагание моего поведения. Чтобы сказать себе гадость, опять же, зачем? Дальше, ну, не знаю, чтобы меня это замотивировало, да, не съесть пирожное на ночь в отпуске, да, окей. Проверяем факты. Вчера я делала то же самое, это помогло мне не съесть пирожное на ночь?
0: Наоборот, мне кажется.
1: Конечно, естественно, да. Ты съел еще два, да, вот. И тогда мы, вот это вот, ну, это осознанность, это надо остановиться, подумать, включиться и так далее.
0: Наоборот, как будто нужно порадоваться за человека, что он так классно выглядит, и это смотивирует тебя не съесть пирожное на ночь.
1: Да, или тогда мы должны тоже комплексно спросить, а что ты делаешь, что тебе помогло? И опять же, мы тоже не можем, да, переносить опыт другого на себя. Он всегда будет с нюансами. Да, потому что помогло Марина вам, это значит, что поможет мне. А что помогало мне, да, вам может иметь диаметрально противоположное.
0: Но опять же, пирожное на ночь можно съесть, если это вписывается в норму калорий, да, если вот вы в течение дня там не переедали.
1: Да, абсолютно.
0: Можете съесть. Нет такой истории с тем, что после шести есть нельзя, на ночь есть нельзя.
1: Да, карета в тыкву не превращается.
0: Вообще нет.
1: Да.
0: А как ограничения влияют на пищевое поведение и аппетит? Вот как раз, когда мы начинаем себе отказывать в каких-то продуктах, что у нас в голове происходит?
1: Ну, часть вот этот первый кусок такой, да, общий, это про запретный плод всегда сладок. То есть он становится чрезмерно навязчивым. Да, вот когда у нас есть долгий дефицит, то есть вот эта значимость продукта, да, она повышается. И редкодоступность еще, да, его, потому что когда мы его себе скрываем, он для нашего тела и для нас становится малодоступным, и нам его хочется еще больше. Я здесь всегда привожу пример, вот сейчас тоже он будет очень в тему, вот недавно был сезон клубники. Я думаю, что все просто этой клубникой, ну, это, сейчас я понимаю, что уже сезон черешни, правда?
0: Да, да, я же тоже переключилась.
1: Вот, и все, я думаю, что все, да, и ты уже думаешь, брать клубнику, не брать, или даже если ты ее купил, то она как будто у тебя, ты помыл вместе с черешней, она как-то уже подпортилась, а черешни нет.
0: Да, черешня долго держится.
1: Потому что мы ее долго не ели. Ну, сейчас пройдет июнь, и в середине июля мы все тоже как бы, и черешня как-то начнет уже грустить на тарелках у нас, да, оставаться.
0: Да.
1: Вот это вот и есть как эффект диеты. То есть, когда ты долго чего-то не получаешь, а мы долго, да, не ели все-таки этих вкусных ягод в нашем климате, да, и так далее, вот, оно сверхажитация вот это происходит. Мы даже те, кто не диетчики, это чувствуем. Поэтому, когда у нас становится что-то запретным и редкодоступным, вот тебе хочется бесконечно.
0: Да.
1: Это уже заведомо ты будешь срываться и переедать. Второй момент, что ограничение определенных групп продуктов приводит к его дефициту, и это всегда будет срыв. Это вот это как эффект, ну, такой, ну, такие качели депривации, да, еще есть такое понятие, мы можем чуть в этот термин уйти. То есть, когда ты долго чего-то не ешь, вот особенно у диетчиков, как происходит? Я себе запретила есть булки, и какое-то время я их не ем, у меня растет дефицит углеводов, вот этих вкусняшек, но у меня повышается ощущение, что я крутая, я молодец.
0: Да, я себе смогла отказать в этой булке с маком и на 800 калорий.
1: Да, и у кого-то это день, у кого-то это неделя, у кого-то это месяц, да, и вот, значит, накопилось это ощущение, да, что я крутая, я молодец. И второй момент, что очень долго мое тело это не получало. И часто это про группы продуктов, которые нам нужны, то есть такой дефицит. И в этот момент у нас начинается сезон клубники и черешни. Да, то есть, ну, мы говорим, и вот что у нас происходит? И мы такие все говорим: ну, я же могу, я же такая молодец, я могу себе разрешить.
0: Я себе уже сколько раз отказала?
1: Одну булочку съесть. Да, и да. Когда ты ее съедаешь, вот тут происходит эффект черешни, да, да, сезона. Тебя срывает, и ты не можешь остановиться.
0: Ведро черешни. Все мы там были.
1: Да, и ты начинаешь переедать. Вот это качели депривации. И ты ешь до тех пор, пока твое тело не наполнится, а твое чувство вины и стыда, и недовольство собой тоже как бы не переполнится. И наступает критический момент. Ты есть цикл диет. У тебя наступает. Ты всего наелся, решительности у тебя много теперь голодать, а чувство вины и стыда какой-то не окей, оно тоже зашкаливает.
0: Ну, это же классическая история, думать о диете, насытый желудок.
1: Да, да. И ты такой: завтра начинаем, если получается начать. И вот эти качели депривации. Это та механика, которая вложена в любую диету. Почему они не успешны? И почему всегда неуспешны. И чаще всего во что еще попадаются все люди, да? Они считают себя неуспешными и плохими, потому что вот, пока я сижу на диете, она же работает, и правда,
0: я
1: ограничение.
0: Я хороший.
1: Да, и она работает.
0: Да.
1: Но упускается, что это всегда как бы тут в наборе два элемента. Это ограничение, снижение и всегда срыв. А чаще всего люди думают: нет, я покупал только ограничение, а срыв не пролагался. Нет, срыв идет пакетом с ограничением всегда.
0: Да.
1: Вот, поэтому это неэффективно и не работает, и это, ну, будет всегда приводить.
0: Тогда
1: вот это ажитация.
0: Получается, вот если я хочу эту булочку с маком съесть, мне нужно ее съесть?
1: Да. Как с клубникой, вот сейчас всем это понятно. Мы все наелись клубники почти, да?
0: Да. И поэтому... с клубникой вопрос не до конца закрыт.
1: Ну вот, ну она как раз там, да, к концу лета мы тоже, думаю, ну на какой-то период ей наедим. И тоже мы понимаем, что на всю жизнь ты не наешься.
0: Да.
1: Да? Поэтому у нас
0: но
1: есть...
0: не все, кстати, это не понимают. Мне кажется, вот у людей, у которых расстройство, они думают, что как будто бы этих ягод больше не будет, и нужно быстрее сейчас.
1: Но почему? Потому что они не разрешают их себе спокойно есть.
0: Вот,
1: И, и вот эта часть, что отпускает только тогда, когда ты регулярно ешь. И если ты себе разрешаешь булочку, ты разрешаешь себе булочку сегодня, завтра, послезавтра, и ты должен быть готов, что да, может быть, сегодня я съем... полторы булочки, или эту булочку съем вот всю. Завтра я тоже съем всю булочку. Послезавтра я уже буду есть, но она будет не такая шикарная. Ну, булка и булка, да? На четвертый день, на пятый, да, поедаю эту булку, я уже могу съесть половину, подумать: не, я не хочу, я что-нибудь еще другое возьму. Отпускать. Вот как с этой клубникой. И сейчас нас черешня скоро отпустит, да? Вот, не знаю, мне кажется, меня уже попускает. То есть до этого ты просто вот, ну, очень... А сейчас ты уже, ну, как бы, да...
0: Ну, черешня лежит уже,
1: ну, да, или мисочку положил себе, действительно, да, как бы съел и пошел.
0: Ну, часто бывает, что, например, мы... Ну, одно дело, когда, например, это овощи, фрукты, там хотя бы есть польза, хотя многие альтернативные всякие нутрициологи говорят, что, боже мой, там фруктоза, сахар, как вы можете есть только овощи и фруктов и так далее. Нужно есть все очень в небольших количествах. А бывает так, что, например, ты эту булочку с маком ешь 1-2-3 дня, тебе надоедает, и ты переключаешься на какой-то другой вредный продукт. Например, тебе хочется съесть каких-то чипсов. И ты ешь 3 дня чипсы. Это... нормально, мне не нравится это слово. Нужно ли думать, что это уже какая-то проблема появляется?
1: Тут вопрос тоже, что на самом деле вот тут один момент, да, что они вредные. Надо убрать вообще эти ярлыки вредные и полезные, да, ну, вредные, то есть
0: еда,
1: вот,
0: да. Да.
1: Или расшифровать это. В чем вред чипсов? Ну, глобально нет там никаких вот побочных эффектов для организма, это не яд, иначе бы это не продавалось в открытом доступе и так далее. То есть это нас не убивает, мы не умираем. Просто там питательных веществ с точки зрения питания наших органов мало. Там просто есть калории, жир, да, соль и как бы вот, и какие-то вкусовые ощущения. А под полезной едой мы понимаем, да, которая помогает нашему телу там чувствовать больше энергии. Да. Хотя чипсы тоже помогают. Вот. Начала про одно и потеряла мысль. Так
0: чипсы,
1: чему это?
0: Еда.
1: А, вот в чем
0: разница.
1: Соответственно, когда у нас уходит гриф вреда, это угроза жизни с продуктов, и они становятся все нейтральными.
0: Легализованными.
1: Да. А нейтральные они когда? Они есть регулярно, и нет на них накрученного всего лишнего, то тогда ты действительно сегодня ты съел, не знаю, там, как свой джанкфуд, да, еду для радости, развлекуху для вкуса, ты съел мисочку чипсов. Если они у тебя есть регулярно в рационе и нет в голове, что я сегодня поем, потом месяц не буду, то ты съешь мисочку и остановишься сытостью, да? И ощущением, потому что они не запрещенные. А завтра ты съешь булочку, в этом нет ничего, да, как диетологи говорят, что у нас вот этой еды такой, да, просто для удовольствия и вкуса во рту, должно быть 20% от основного рациона.
0: Это правильно, да. То есть нужно в голове держать, что ты всегда что-то себе можешь позволить.
1: Да.
0: А это... просто когда ты себе что-то запрещаешь, ну, ты автоматически это хочешь.
1: Да, ведро черешни будет.
0: А если говорить о принятии тела, обязательно ли это какая-то любовь к себе?
1: Ну, это то, куда мы стремимся, да, к любви и заботе. И тоже, опять, нам надо, тогда нам надо расшифровать, а что такое любовь? Да, то есть это такие большие, да, можно поднять пласты. Но когда мы говорим про принятие, вот, да, вот это принять свое тело, полюбить, это когда я могу себя выдерживать в отражении в зеркале, да, это раз. Второй момент, я принимаю свои чувства, по этому поводу это не всегда может быть радость, да? О, боже, какое счастье, что у меня появилась лишняя морщина. Нет. Например, ну, не лишняя, точнее, да, еще одна, да?
0: Дополнительная,
1: да? Да, она есть. Это может вызывать у меня грусть, что, не знаю, там, возраст или еще что-то, или там, не знаю, я много работаю, да, и поэтому как-то плохо, там, недостаточно о себе забочусь. Вот. И вот это принятие, это когда я себя выдерживаю, да, я не издеваюсь над собой и... Ну вот, эти чувства вмещаю. И следующая часть, это тоже про еще и сострадание, вот такое очень труднодоступное, да, потому что часто в нашей культуре, да и, мне кажется, вообще во всех культурах, но в нашей в частности очень это обострено, что у нас вот это сострадание как будто знак равно жалость. А если тебе кого-то жалко, то ты становишься жалким.
0: Да.
1: И это сразу как-то не очень. И поэтому тогда мне к себе жалость мы себе не испытываем. А сострадание – это сопереживание, да, это соучастие такое в том, что... Блин, мне грустно, ну, мне жаль, что тебе грустно. Даже по поводу, не знаю, твоей морщинки, твоего килограмма и так далее, да. Я сочувствую тебе, потому что я могу, например, испытывала тоже когда-то эти переживания и понимаю, что это, ну, трудно, неприятно. Вот это сочувствие. Почему мы еще тоже... Это как раз про силу, да, потому что у меня есть ресурс это признать. И я, когда сочувствую человеку, я верю, что он может с этим справиться. Я не иду решать за него проблемы и наклеивать ему скотч, чтобы у него там, не знаю, не видна это была морщина. Вот, поэтому это, конечно, не совсем про жалость.
0: А у нас остается буквально 5 минут. Кать, нужно ли вообще ставить цель похудеть к конкретной дате? Я так понимаю, что не стоит.
1: Да.
0: Тогда что нужно делать к конкретной дате? Если не говорить сейчас о покупке вещей, о том, чтобы там позаботиться о себе, подумать, спланировать отдых, вот именно если с точки зрения питания.
1: Ну, мы можем, например, это тоже неплохо работает, да, такой поведенческий момент. Мы можем к какой-то конкретной дате ставить себе задачу. Например, я, не знаю, не завтракаю, да. Это тоже уже, да, врач говорит, нет такой панацеи, что ты умрешь, если не будешь завтракать.
0: Все индивидуально.
1: Да. Но при этом, например, да, ты раньше завтракал, тебе было хорошо, а теперь у тебя вывалились завтраки. Вот я могу себе сказать, что я бы хотела реалистичная цель, да, например, чтобы через 4 недели и у меня завтрак присутствовал в моем рационе. Да, вот мы не ставим это цифрами, да, потому что цифра – это фиксация, и дальше это может приводить к какой-то симптоматике.
0: Каждый день не взвешиваюсь, да.
1: Да, дальше я могу, да, например, ну, какое-то количество приемов пищи. Я бы хотела к такой-то дате, чтобы у меня сформировалась привычка заниматься спортом регулярно. Если у нас не было ни одной тренировки, то реалистично будет, пусть у меня будет одна в неделю. Да, потом, когда у меня одна в неделю закрепилась, мы добавим две. Когда закрепится две, добавим три. Больше 3-4 тренировок в неделю тоже будет перебор, скорее всего, потому что как бы, мы же не профессиональные спортсмены.
0: Да.
1: Вот, вы не будете... И так далее, да, то есть вот мы можем к конкретной дате ставить какое-то... То, что мы будем, ну, да, как какую-то привычку, которую мы сформируем, которая в длинную сможет с нами быть.
0: Дисциплина.
1: Да, да. И все это уже тоже, да, как бы нудно, неприятно, но нет другой опции. Методично повторение эффективных действий, да, регулярность.
0: Только то есть не работает. Только питание, но еще работа с головой должна быть. А что делать, если человек постоянно критикует свою внешность, если ему все равно все не нравится, вот тут свисает, там свисает?
1: Ну, это тоже такой есть навык безоценочности, да, вообще ключевой. Там, где нам нужна точка роста, нам нужно быть безоценочным. Оценка – это ярлык. Ты повесил, и нет движения, да, ну вот у меня тут сморщилось, и что делать? Вот, поэтому эта часть... Опять расширять словарный запас, да, то есть если у меня здесь висит, то мы говорим, описываем, во-первых, да, описательный язык. У меня повисла кожа на 2 сантиметра, да, мне грустно, окей. И дальше ты понимаешь, что можно сделать. Я могу перестать поэтому грустить, изменить к этому отношение. Слава богу, что-то висит, и я жива, да, например. Или подумать, что можно реально сделать, например, с этой висящей кожей.
0: Да. А как вообще еще можно оценить успех, если ориентироваться не только на килограммы? То есть понятно, например, вот мы сделали там 3 тренировки, да, а, не знаю, мы позавтракали, у нас сон стал там 9 часов. Может быть, еще что-то какие-то.
1: А тут как раз у нас это только мы и ключевое, и здоровое, когда мы говорим про здоровье, это про ориентировку на свое самочувствие. Как я себя чувствую в этом? Почему нету, да, такой четкой цифры, вот ты должна столько весить в этом возрасте при таком росте? Нет, да? То есть есть только субъективно наша оценка, как я себя чувствую. И самое главное, что никто, кроме вас, это не померит. А это требует осознанности, включенности, замечать себя и так далее. Почему даже, да, когда мы приходим к врачу, к стоматологу, они нам колят, и они всегда трогают и спрашивают, чувствует, больно или нет. Потому что понятие вот этой боли и внутреннее, оно субъективное ощущение.
0: Угу.
1: И точно так же и здесь. Да, вот кому-то нужно столько еды. Есть общие вещи, да, но тем не менее. Это всегда вопрос, как я себя в этом чувствую.
0: Ну, то есть получается, что никаких детоксов мы себе не устраиваем, разгрузочных дней мы себе не устраиваем, каждый день мы не взвешиваемся, да, едим сладкое, если нам хочется, едим сезонные овощи, фрукты, а думаем о том, что нам нужна дисциплина, регулярность, да, то есть цели себе ставим такие постепенные, далеко идущие, да, и питание выстраиваем себе тоже далеко идущее, не какие-то вот такие
1: не
0: истории,
1: вот этими,
0: что...
1: Не вот короткими пробежками.
0: На 500-1000 калорий в день. Ну, потому что мы помним о том, что у нас базовый метаболизм для женщин в среднем 1300-1500, ну, чуть больше, у кого-то чуть меньше килокалорий. Это если вы просто будете сидеть и ничего не делать, ваш мозг будет употреблять вот такое количество калорий в том числе. Для мужчин чуть больше по калориям. И если вы опускаетесь ниже этой калорийности, соответственно, ну, организму где брать силы на то, чтобы функционировать? Правильно? Негде. Поэтому он будет жир этот запасать. И получается, что нам нужно еще работать с силой воли, потому что дисциплина – это, мне кажется, вот одна такая из основополагающих историй для того, кто хочет добиться чего-то в долгой перспективе.
1: Ну, это тоже такая ловушка и большая тема, да, то есть сила воли. Если вы встали с утра и подняли ноги, то есть с вашей волей все в порядке. Есть такое понятие в психиатрии абулии, это как раз при депрессии, когда человек лежит. То есть если вы встали, с вашей волей все в порядке. И тут скорее это про мотивацию и про понимание, а что мне делать. Это раз, да, зачем мне это делать. А второй момент, это корректные знания, да, как бы как этого достичь.
0: Да, друзья, в общем, не нужно быстро худеть, к какому-то празднику делайте все постепенно. У нас в гостях была Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП. Кать, большое спасибо, было очень интересно. Спасибо. В студии была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».
5: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве час дня, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Кремле высоко оценили усилия Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мы совсем недавно слышали заявление господина Трампа о том, что после того, как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского урегулирования. Вы знаете, что мы весьма признательны этим усилиям по оказанию помощи в поисках украинского урегулирования, отметил официальный представитель Кремля. Журналисты также попросили Пескова прокомментировать заявление украинцев журналистов о том, что Дональд Трамп разрешил Владимиру Зеленскому наносить удары вглубь России. «Украинским СМИ верить нельзя», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина. Он также указал, что Соединенные Штаты осознают невозможность урегулирования конфликта на Украине, будучи вовлеченными в войну на одной из сторон. Кроме того, Дмитрий Песков заявил об отсутствии реакции стран Европы на героизацию нацистов на Украине. По его словам, в стране поклоняются тем, кто убивал русских, евреев, поляков и других. Он назвал парадоксальной ситуацию, при которой Польша собирается восстанавливать Украину, где поклоняются нацистам. Песков назвал странным решение Apple удалить из App Store приложение компании ВК. Он подчеркнул, что решения об исключении программ бьют по интересам русскоговорящих пользователей по всему миру. Речь идет о десятках миллионов человек, отметил официальный представитель Кремля. Безусловно, это ставит вопрос о надежности сервиса и о том, насколько можно ему доверять как поставщику коммерческих услуг, заявил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, выводы о взаимодействии с американской корпорацией Москва будет делать, исходя из полученных или не полученных разъяснений Apple. В Минюсте предложили ужесточить обходной путь получения денег для иноагентов. Речь идет о совершении безвозмездных сделок с участием иностранных агентов. На сегодняшний день оказывается, что простой формой дарения или заключением брачного договора они передают права фиктивно и уходят от формата применения специального счета. Мы поработали, увидели проблемы и предлагаем попробовать фиксировать все сделки через нотариуса, заявил замминистра юстиции Олег Свириденко на полях Петербургского международного юридического форума. В завершении выпуска о погоде. В Москве сейчас плюс 17, сегодня в городе переменная облачность, в течение дня возможны кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 18-20 градусов, ветер северо-западный, северный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Реклама. Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, кандидат исторических наук, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
11: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
14: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
15: А мы свободны для всех. И даже для министра.
16: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
17: Мы с вами на одной волне.
18: Hello. Общежитие слушает.
15: И мы вас слушаем.
19: Галочка, ты сейчас умрешь.
15: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
11: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: 13.06 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Марина Александрова
21: и Макс Челноков.
20: Друзья, сегодня, напомню, четверг, 25 июня. Мы продолжаем обсуждать различные темы. И вот одна из тем, хочется тоже как-то ее обсудить. Ни с того, ни с сего. Сегодня, да, в App Store пропал, как мы уже сказали, приложение ВКонтакте, там Mail и так далее.
21: И все приложения, которые принадлежат ВК Групп.
20: Да. Это очень странно, потому что даже уже на уровне руководства страны начали это обсуждать. И вот смотрите, ВК прокомментировала удаление своих приложений. Компания заявила, что никогда не находилась под санкциями, что подтверждают заключения международных юристов. Значит, тем не менее, Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила эти приложения.
21: ВК считает эти действия неприемлемыми и ничем не мотивированными, поскольку они ограничивают доступ десятков миллионов российских пользователей ключевым сервисам, соцсетям, менеджерам и почте. Пользователи iOS перестанут получать пуш-уведомления.
15: В компании добавили, что ранее установленное приложение продолжит работать. Для пользователей Android все сервисы ВК, включая обновления, доступны в любом объеме.
20: Да, но тут же приходит еще информация. Некоторые, значит, на онлайн-платформах уже подсуетились после удаления ВК и теперь продают, значит, айфоны новые, 14 Pro за 180 тысяч рублей с предустановленным приложением от ВК. Ну, это нормально. 180 тысяч, во-первых, а во-вторых, там уже он установлен, и быстренько так вот все нормализовалось у людей. Ну, вот. Я не знаю, я не пользуюсь, если честно, ВК, вот так вот активно, да, там что у нас есть? Там музыка же есть, да?
0: Ну, это соцсеть, ВК. Что там есть, там, ну, все,
20: да,
0: есть.
20: Все есть, музыка, кино. А, нет, почему я пользуюсь, я кино смотрю.
0: Ну, страницы магазинов каких-то, да, есть.
20: Да, там, да, там мессенджер, ну, не мессенджер, а там можно почитать новости те же самые и так далее. Но в дневном эфире будут еще наши коллеги разбираться в этом вопросе, ждем новостей, поэтому давайте сейчас как бы перейдем к другой теме.

0: Так, бронирование топлива в приложении и приложение с информацией о наличии бензина на АЗС – это такой новый инструмент мошенников.
1: С помощью которого разводят паникеров, решивших закупиться канистрами. Схема работает так. Аферисты выходят на жертв от имени крупных корпораций, предлагают забронировать время для покупки бензина, чтобы не стоять в очередях. Подтвердить бронь можно только через ввод кода из СМС. На деле это цифра для доступа к телеграм-аккаунту, который мошенники взламывают и достают все личные данные.
0: Ну, еще другой вариант есть. Эксклюзивно для владельцев андроидов пользователи устанавливают приложение, где якобы может найти актуальную информацию, значит, о наличии топлива по всей стране, но на самом деле получает вредоносное ПО, собирающее конфиденциальные данные с устройства и передающее их в облачное хранилище. Короче, мошенники не дремлят, все это странно так выглядит, что для создания всего этого используются какие-то нереальные деньги и нейросеть, одним словом. МВД сейчас этим занимается, но и рекомендует не открывать незнакомые ссылки, не скачивать сторонние приложения и не принимать звонки сомнительных номеров. Я обращаюсь к вам, наши уважаемые слушатели. Вы вообще ощущаете на себе вот эту вот нехватку бензина? Вы стали меньше ездить? Может быть, вы завтра не поедете на дачу, потому что вы решите сэкономить
1: топливо.
0: Да, топливо. Вы решите пересесть с автомобиля на трамвай или, например, на велосипед?
1: На самокат?
0: Нет, на самокат, ты думаешь?
2: Скоро будут одни самокаты сплошные, да?
0: Вот, я, в принципе, руководство городов агитирует население пересесть на общественный транспорт. Но получается, что в общественном транспорте, если это не электро, а автобусы, да, то тоже нужен бензин. А самокаты, велосипеды, это вот выход получается.
2: Или правда... вход, особенно зимой будет хорошо, в ноябре, я думаю, прям с ноября на себе красках поедем, да.
0: Снегоходы, снегоходы.
2: Смотрите,
0: сейчас, подожди, давай мнение выслушаем. А, уже нету мнения. Да, так, вот смотри, бензин в канистры нужно дачникам для косилок и пил. А, Юль, понятно, теперь понятно.
2: Угу. Интересное исследование было, которое рассказало о том, чего боятся сотрудники на работе. Больше половины респондентов отметили, что у них нет никаких страхов, у остальных есть опасения. Например, 8% боятся потерять работу. Еще 6% испытывают страх недооцененности и низкой зарплаты. Причем женщины переживают по этому поводу чаще, чем мужчины. Также сотрудники боятся оказаться невостребованными или не оправдать ожиданий. И среди других страхов, кстати, босс, коллектив, перспективу надолго остаться на одном месте работы, а также ощущение, что жизнь проходит на работе. Вот, как вам такая
0: вообще
2: история?
0: Вообще ничего, вот из этого перечисленного у меня нет никакого страха. У меня единственный страх, я даже как это правильно сформулирую. Подожди, вот второе было что?
2: Недооцененность. Ну, на первом потерять работу, потом низкая зарплата. Ты ничего этого не боишься?
0: Нет, я боюсь, конечно, низкую зарплату, да, если вдруг ее урежут.
2: Невостребованность.
0: Это нет. Это какие-то амбиции уже включаются, недооцененность. Что значит недооцененность? Ну,
2: когда твои успехи и то, что ты делаешь, недооценивают и просто тебе недоплачивают. Когда, например, ты делаешь работу за себя, еще за того парня, но тебе за это недоплачивают.
0: Нет, не боюсь.
2: И никак не отмечают.
0: Ну вот то, что никак не
2: ты
0: отмечают.
2: Ты все надеешься, что это... тебе зарплату поднимут, ты продолжаешь, да, второй час говорить про сначала про премии, повышение зарплаты, теперь ты не боишься перерабатывать. Жень, обращайся к нашему звукорежиссеру, вырежи, пожалуйста, звук, знаешь, куда
0: отправить. Не знаю, я как-то, ну нет у меня таких страхов. Может, просто я уже слишком долго работаю.
1: Да как-то пока вроде с этим не сталкивался.
0: Ну, кого ты спрашиваешь?
1: В целом пока вроде все хорошо, на спокойных движениях, да.
0: Да?
1: Существуем, да.
0: Ну, прекрасно.
1: Согласен в целом.
2: Но мне кажется, очень
1: зачем бояться, когда можно не бояться?
2: Важно развиваться еще на том месте работы, где ты работаешь. Где ты работаешь, место работы, потрясающе сказала.
0: Мы тебя поняли.
2: Да, когда ты просто сидишь и делаешь какую-то, не знаю, работу, которая... Ну, она очень простая, ну, может быть, ты ее когда-то освоил, какой-то этот навык, да, но больше ты ничего не делаешь и не хочешь делать, тебя, в принципе, все устраивает. Вот это для меня очень страшно.
0: Ну, а ты не поверишь, Марин, даже больше половины работающего населения нашей страны, и не только нашей страны, и других стран тоже живут именно по такому принципу.
2: Это что за такое за исследование?
0: Это не исследование, это наблюдение за свои годы, мое, за свои годы. Народ вот что-то научился делать, и все, и он работает, и по инерции он работает изо дня в день, из года в год. Так оно и течет, и протекает. И человек, большинство не хотят, как ты, развиваться, идти дальше, и что-то новое осваивать. Вот ей-богу.
1: Это же тяжело. Это же выход из зоны комфорта.
0: Конечно, это если надо только себя это перебарывать. Не профессионально требуемое повышение знаний. Как у врачей, например. Они каждые 4-5 лет должны повышать свою квалификацию. Угу. Это прохождение. И то многие сейчас умудряются покупать повышение квалификации. Ну,
2: мы об этом не будем говорить. Конечно. Например, парикмахеры или какие-то другие представители сферы услуг, им же тоже нужно постоянно косметологи, там, да, посещать какие-то препараты, мероприятия, узнавать о каких-то новшествах, о новых техниках. Ну, без этого ты будешь оставаться, не знаю, каким-то обычным парикмахером в парикмахерской «Березка» где-нибудь, не в центре, да, у тебя будет два клиента. И, может быть, тебя это будет устраивать, но больших успехов ты не забьёшься. Но не в центре, кстати,
0: проходимость больше. Да, совершенно так и есть. Но много профессий, требующих какое-то продвижение вперед. Тот же самый повар, например. Появляются какие-то новые продукты, новые направления в кулинарные. Те же самые, вот у меня, я недавно разговаривал с барменом, он говорит, ой, столько, вот мы что знаем, там, ну, какой-то набор коктейлей, да? Он говорит, сейчас такое количество их появляется. На молодежь приходит или какой-нибудь, люди приходят и говорят название, дайте нам это. Угу. А говорит, а я не знаю, что это. Быстренько бегу, учусь, начинаю придумывать. Ну, и
2: кстати, так далее. На ходу друзья, есть еще фразы, которые говорят о скором увольнении работника. Хотите о них узнать?
0: Ну, давай.
2: Первый звоночек – это изменение тональности общения. Если сотрудник все чаще отвечает односложно, типа «ок», «понятно», «делайте, как знаете», то он теряет интерес к работе. Согласно данным исследования, 73% работников, которые использовали такие формулировки чаще 3 раз в неделю, увольнялись в течение 1,5 месяца. Второй звоночек – это отношение к обязанностям. «Это не моя работа. В мои обязанности это не входит. Пусть делает тот, кому за это платят». Эти фразы говорят о том, что вероятность увольнения в течение месяца увеличивается на 68%, друзья, не на 70%, на 68%. При этом в половине случаев увольняет уже сам работодатель. В мои обязанности это не входит.
0: Какие фразочки?
2: Запиши. «Это не моя работа. В мои обязанности это не входит. Пусть делает тот, кому за это платят». Еще есть третий звоночек.
0: Нет, ну это, подожди, это...
2: Ну что ж такое, еще раз повторить?
0: Нет, сейчас, это люди уже вообще без страха, вообще потеряли страх.
2: Я думаю, что у этих людей...
0: Это не моя, вот так ты скажи начальнику, он тебе говорит, сделайте то-то, да это не моя работа, мне за это не платят. Ну, понятное дело, это
2: уже... Ну, можно же по-другому сказать.
0: Не звоночек, это уже удар в набат, в колокол.
2: А можно и по-другому сказать, но на самом деле бывает, что ты очень такой исполнительный, да, сотрудник, и на тебя, правда, навешивают обязанности.
1: Если это не твоя работа, если... Да. Это не входит в перечень твоих обязанностей.
2: Да. Почему ты не можешь сказать, что ты не должен этим заниматься?
0: Почему? Ты можешь сказать по-другому.
2: Я про это и говорю.
0: Вы знаете, я сделаю, я все сделаю. Надеюсь, кошелечек мой будет потолще.
2: Он скажет, нет, конечно. Ты же должен болеть за общее дело. Третий звоночек, дайте мне договориться.
0: Да, господи, доступность, сколько их там?
2: Доступность, третий, последний звонок, потом начнем.
1: Это уже, да, надо,
2: да,
1: в зале
2: доступность
1: сидеть.
2: Сотрудника. Если он часто переносит встречи и пропадает куда-то на пару часов, то, возможно, в это время он проходит собеседование. Да. В такой ситуации вероятность увольнения в течение месяца возрастает на 81%.
1: Может, он просто в туалет отошел.
2: Ну, может, проблемы какие-то.
0: На пару часов?
1: Ну, поел какой-нибудь острый пищу
0: накануне. Синдром раздраженной кишки?
1: Ну, как вариант.
2: Кишечника.
0: Но третий звоночек какой-то дурацкий, это совершенно ни о чем не говорит. Ну, хотя, может, и говорит, но я, например, никогда в жизни не проходил собеседование. А, нет, один раз проходил. На какой-то проект меня позвали и сказали, вы к нам Киркорова приведете? Я говорю, нет. А я говорю, реально, вы хотите Киркорова? Вот вы в своем состоянии, со своей там аудиторией, деньгами, каналом, вы хотите? Он говорит, да. Вот приведете? Я говорю, нет. Они сказали, извините, мы другого будем искать. Я говорю, да и ради бога ищите. Вы бы еще, не знаю, Путина попросили бы. Так, про первый, второй я согласен. Про третий себе уходит на 3 часа.
1: Ну, уходит проходить

0: К тебе нет, начальник же не постоянно стоит над твоим столом и смотрит, или над твоим рабочим
1: местом. Вот в один день ты так придешь, оставишь пиджак, чашку кофе, а начальнику вот именно в этот момент понадобится вот конкретно от тебя что-то. И он будет подождать.
0: Вот что?
1: И он, что, ну, он просто поймет, что тебя нет ни минуточку.
0: Мобильник есть.
1: Да.
0: И звоните,
1: господа. А ты на собеседовании.
0: А я, да, особенно я.

0: Прекрасно, прям какой-то хор казачий. Слушайте, в последнее время появилось много информации о том, что то там какая-то драка возникла, то тут, вот где, в одном из районов Москвы молодежь, молодые люди останавливали людей, просили прохожих их купить алкоголь. Mm-hmm. Если человек отказывался, они его били просто-напросто. В другой истории, вот нам вчера прокомментировал эту всю агрессивность Виталий Милонов, он призвал публиковать видео раскаяния дерущихся на улицах подростков, скрывать лица задержанных бойцов без правил, по мнению депутата, вообще не следует, какого бы возраста они ни были. Вот. А демонстрация извиняющихся и просящих отпустить их к маме и папе брутальных матчей позволяет развеять ложный героизм и ореол благородства. Вокруг подобных столкновений.
1: И какой есть ореол благородства?
0: Не знаю, но типа они дерутся и дерутся.
2: Так
0: вот, за июнь полиция приняла 12 заявлений в связи с массовыми драками на улицах Китая, только города. Это только в Китай-городе 12 заявлений. По словам местных жителей, молодые люди, употребляя различные напитки, чаще устраивают потасовки с прохожими. Они задирают прохожих. Вот.
1: Ну, Китай-город, да, такое место.
0: Да. Кстати, по закону сейчас нужно заблюривать лица молодых людей, которые несовершеннолетние, а они самые задиры и самые активные. Давайте мы сейчас поговорим со специалистом. К нам присоединяется психолог, Ксения Жаркова. Ксения, здравствуйте.
3: Здравствуйте всем.
0: Добрый день. Здравствуйте. Ксения, скажите, пожалуйста, а у агрессивности есть возраст, у агрессии?
3: Нету. Это, знаете,
0: это может
3: эмоция.
0: В любом возрасте быть, да? Это базовая эмоция.
3: Ну, смотрите, эмоция злости, да, она биологически зашита, скажем, в нас, да, и здесь нет возраста, который говорит... Ну, то есть, понятное дело, что где-то, может быть, в каком-то возрасте, там, чуть больше, да, человек проявляет агрессию, но вот точно сказать, что там младенцы не испытывают злости, нет, нельзя.
0: Ну вот говорят, что такие самые злой возраст, это вот прям детство-детство, это 3-5 лет, когда ребенок может там, не знаю, не отдавая себе отчета, задушить цыпленка, котенка, и как раз вот такой пубертатный период, когда у него гормоны бушуют, он не понимает, что он делает. Ему надо драться, надо там швыряться, еще что-то делать.
3: Ну, здесь я соглашусь с вами, там просто в 3 года, да, ребенок там начинает себя осознавать как отдельную личность, и, естественно, ему нужно как-то вот прощупывать, что есть я, есть другой мир, и как там мои воздействия влияют на других. А подростковый, да, здесь уже другие задачи стоят перед этим возрастом, там отстаивание, опять-таки, своих границ, своего мнения, потом вот это в социуме себя проявить, поэтому, да, ну, плюс еще действительно влияние гормонов, которые... Знаете, такой немножечко дают пограничную симптоматику, да, то есть сложность контроля своих импульсов, своего поведения, своих эмоций.
2: Катя, почему...
0: Да, среди Ксения.
2: Ксения, а почему вот во взрослом возрасте часто агрессия ни с того ни с сего, вот вы сказали, возникает, вот вы сказали про подростковый, да, что это гормональные какие-то истории могут быть, да, какие-то внешние факторы, а вот во взрослом возрасте, когда человек вроде нормальный-нормальный, а просыпается, и в нем какая-то прям агрессия.
0: И бьет собаку, вот сегодня
2: мужчина. Ну, не обязательно бьет собаку, но просто как-то, не знаю, грубо разговаривает, не знаю, там, дверь в метро не держит, ну, и как-то вообще себя ведет не очень.
3: Слушайте, ну, одна из главных причин – это, собственно, подавление и непроживание самой эмоции злости. Mm-hmm. Потому что, да, любая эмоция, она должна найти выход. Собственно, само слово «emotion», да, это как бы про движение. И когда систематически эта злость подавляется, не, как-то конструктивно не выражается,

0: то ну, это ведет к тому, что в какой-то момент, да, вот человек, он, ну, как, знаете, как условно, да, крышечка в какой-то момент слетает, потому что уже настолько накоплена эта подавленная злость. Ну, а причины — это часто внешние факторы, повышенный стресс, ну, то, в чем человек находится.
1: Поэтому но у него уже задачи самовыражаться, вот как у подростка, нету. Поэтому у него как-то другие причины, насколько я понимаю, верно?
0: Причины, слушайте, здесь, ну, как, понятное дело, что у нас есть и личные причины, и есть внешние, социальные, да. И для взрослых людей, наверное, в большей степени будет влиять то, ну, в чем мы живем, в каких условиях мы находимся.
1: А, сейчас, а вот у меня, вы говорите, у меня мысль такая возникла. А бывает вообще врожденная агрессия? Что человек родился, он агрессивный.
2: Склонность, как это,
3: да,
2: злость.
3: Да. Тянет устроить скандал, знаете.
1: Да, скандал, кого-то побить, кому-то пинок подзадать.
0: Ну, здесь скорее мы можем говорить только про, как, знаете, то, что врожденный темперамент, да, то есть это более подвижная нервная система, возможно, там более импульсивная. Ну, это очень маленький процент от населения, да, то есть, ну, взять же тех же, там, социопатов, психопатов, да, там, они абсолютно, ну, то есть это часто одни из причин, говорят, что это что-то органическое в мозгу, да, там просто банально не работают как-то зоны мозга, которые там за последствия отвечают, и, соответственно, человек, да, он в отношении других людей, он может себя проявлять, там, манипулировать, ну, либо вот напрямую, там, здесь, ну, там,
1: серийные. Но агрессия бывает врожденная.
0: Ну, не то чтобы врожденное. Здесь, знаете, это, ну, так, это небольшой процент, да, статистически, когда, ну, это просто разные нервные системы.
1: Все понятно. Там,
3: ну, темперамент. Все,
0: например, психотип. Да, темперамент. Сами мы знаем, да, что есть там условный меланхолик, да, или есть сангвиник. Ну, это все очень, конечно, знаете, очень грубое такое обозначение. А так, ну, более активная нервная система, да, и тогда, соответственно, человек будет, ну, более, может быть, импульсивно себя вести по отношению к другим.
2: А вот скажите, если столкнулись родители с тем, что вот у них какой-то излишне агрессивный ребенок, как-то вот он слишком часто бурно на все жестко реагирует, как себя вести?
3: Хлопает дверью. Надо это
2: как-то хлопает дверью, грубит, хамит, на повышенных тонах разговаривает. Это надо все как-то гасить или искать способы, не знаю, как-то аккуратно все это плавно развеивать?
1: Спорт его отдать, чтобы он грушу бил, а не морду. Ой, извините.
0: Ну, здесь про спорт соглашусь, да. По поводу ребенка, здесь, знаете, во-первых, ну, посмотреть, да, в течение жизни, вообще в динамике, он всю жизнь такой, да, или вот это вот, ну, стало возникать, там, не знаю, в последнее время, там, например, вот у подростка, да, там, до этого он был, там, не знаю, такой спокойный ребенок, а тут вот что-то вот какой-то злобный. С одной стороны, да, ну, должно быть понимание у родителей, что да, это подросток, да, это гормоны, да, это там, ну, окружение. И просто интересоваться, может быть, ну, стоп, да, еще раз, вот, как бы, теория вот этой фрустрированной агрессии. То есть, например, этот ребенок в школе, там, не знаю, сталкивается с буллингом, и он там не может себя защитить, да, но при этом, ну, где он может выражать, да, свободно? Например, в семье, там, хлопнув дверь как-то, ну, такие вот вещи совершив. Mm-hmm. Либо, да, там, он может, например, начать буллить других детей. Ну, или агрессивно как-то вот с ними вести. А если это системно, и ребенок часто себя проявляет, ну, даже есть такой признак, говорят, что там, если ваши там дети, например, там, с животными грубо обращаются, это повод обратиться к психиатру. Потому что здесь может быть как раз причина там в той же, ну, психопатии, да, и здесь стоит, ну, как-то, ну, как со специалистами работать.
1: Ну и, а как вы сказали, совет отдать в спорт или на какой-то нагрузкой загрузить чем-то подростка, это тоже хороший выброс энергии, адреналина.
0: Это всем я рекомендую, даже вот в контексте вот новостей, которые, да, вот вы озвучили. Спорт, это, ну, просто как это, я всегда топлю за это хорошая вещь. Ну, в общем, в спорте мы можем проживать легитимно различные эмоции, в том числе подавленную злость. Да, и там, например, контактный вид спорта, либо там, где есть конкуренция, мы можем реализовывать, да, вот это такое, ну, какую-то как быть там каким-то достигатором, либо ту же агрессию, да, вот там в спарринге, например. Ну и, собственно, просто спорт, да, вот одно из последних исследований, оно очень хорошо влияет на психическое состояние, улучшает его.
1: Отлично. Ксения, спасибо большое. Спасибо за разъяснение.
3: Спасибо.
1: Ксения Жаркова, психолог, была с нами. До следующей встречи.
3: Да.
1: Если ваш подросток, наблюдаете, вот советы уже сейчас от специалиста мы услышали, наблюдаете, как он плохо относится к животным, игрушкам или к чему-то еще, уже Как это, Марина, ты говоришь? Звоночек. Это уже звоночек. Вот. Бойтесь, чтобы не начать бить в колокола. Ладно, на этом эту тему мы заканчиваем. Сейчас у нас будут новости. Ну, а далее мы поговорим о российском дизайне. Вообще о российских дизайнерах. Что это? Есть он? Нет его? И где это можно увидеть? И почему это так дорого? Новости.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 13:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 164. Почти 1000 человек пострадали. Об этом сообщила уполномоченный президент страны Делси Родригес. В телевизионном обращении она заявила, что для восстановления регионов после землетрясения будет создан фонд в размере 200 миллионов долларов. В него войдут средства Международного валютного фонда. Родригес добавила, что после двух мощных землетрясений было зафиксировано порядка 30 афтершоков. В Минобороны России сообщили об уничтожении за сутки 1585 военных ВСУ. Российские средства ПВО сбили 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 762 беспилотника самолетного типа. Бойцы западной группировки войск заняли 9 опорных пунктов и 38 зданий в Красном Лимане. Также освобождены 127 зданий в Константиновке. В течение суток российские войска поразили места хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 149 районах. Кроме того, поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой вооруженными силами Украины. Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер «Деливер». Как утверждают власти страны, судно следовало из российского Приморска под флагом Камеруна. Танкер следовал у берегов Сицилии с нарушением морского права, написал президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети X. Народы Белоруссии, России и Украины все равно будут вместе. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил представителям Владимира Зеленского. «Россия, Беларусь – это, как я говорю, наше общее отечество. Но мы с вами, не мы с вами виноваты, что тут два государства образовалось. Но это очень дружеские, братские государства. Я думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство. Я уверен, и об этом говорил недавно представителям Зеленского, что мы все равно, наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе», — сказал Александр Лукашенко в Минске во время встречи с председателем Совета Федерации Валентином Матвиенко. Он заметил, что желающих разорвать единство восточнославянских народов очень много. «Слушайте, ваши родные похоронены на Украине. Вы сегодня во благо работаете не только России, но и Беларуси, и не против той же Украины. Но как это все разорвать? Это невозможно», — подчеркнул президент Белоруссии. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 17 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди. Ночью плюс 10-12, днем до 22 тепла. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составит 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Говорит Москва.
6: Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
7: Сложно!
6: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей.
7: региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва. 94,8.
9: Мы вас услышали.
1: 13:35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
3: Герман Бабаян.
2: И Макс Челноков.
1: Нас сегодня много здесь, в этой студии, по той простой причине, что планируется в 2026 году, значит, провести, насколько я помню, подождите, это будет в сентябре же финал, в октябре.
3: Немножко иначе. У нас...
1: Подождите, дайте я тогда представлю. Давайте. Мы обещали, что мы поговорим о российском дизайне. Дело в том, что сейчас проходит прием заявок на участие в 5-м конкурсе Биеннале предметного дизайна, придумано и сделано в России, называется все это. Заявки принимаются до середины июля, до 19 числа вроде бы. И у нас сегодня в гостях историк моды, искусствовед, заместитель руководителя Центра моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства Дарья Сережкина. Дарья, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Добрый день.
1: А также член экспертного совета конкурса Биеннале «Придумано и сделано в России», предметный дизайнер Алексей Данилин. Здравствуйте, Алексей.
10: Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Дарья, рассказывайте, что, почему мы пришли сюда, вы пришли. Мы-то понятно, а вы-то?
3: Мы пришли рассказать про наш чудесный конкурс, который, на самом деле, очень любит вся страна и все дизайнеры.
1: Да вы что?
3: Обязательно.
1: Боже мой, это... тогда мы тоже сейчас начнем любить
3: обязательно.
1: Его.
3: Обязательно. И приходите к нам в музей, у нас все еще и выставки про дизайн тоже проходят. Конкурс уже стартанул, мы принимаем заявки. Как вы правильно сказали, до середины июля мы ждем всех дизайнеров, кто занимается предметным дизайном, интерьерным дизайном, создают мебель, создают аксессуары, декор, свет, кто работает с тканями, мы всех ждем на нашем конкурсе в качестве участников. В качестве финала у нас будет большая выставка, которая будет приурочена к объявлению гран-при нашего конкурса и победителей в своих номинациях. На выставке будут представлены те предметы, которые попадут в шорт-лист. Шорт-лист будет объявлен как раз-таки в сентябре.
1: Ну, так. Хорошо, да.
3: А дальше? А потом, 19 ноября, мы планируем открыть большую выставку из тех предметов, да, которые попали в этот шорт-лист. Угу. И это конкурс, он задумывается как история, срез российского дизайна, индустрии дизайна за прошедшие 2 года. Потому что конкурс, как Биеннале, он проходит каждые 2 года. Угу. И мы смотрим, а как меняется наш дизайн, куда смотрят наши дизайнеры, как они развиваются. Иногда даже дизайнеры сами себя сравнивают, что они, как они изменились, угу, и что они изменили в своем дизайне. Ну, а мы, соответственно, даем оценку.
1: Помогаете.
3: Как...
11: А что получает музей? Победитель?
1: Ха,
11: у меня главный вопрос.
1: Торт!
11: С печками.
3: Ну, на самом деле, все намного круче. Гран-при, который самый главный победитель, получает возможность попасть в наш фонд. То есть он становится частью фонда культуры Российской Федерации и попадает к нам в коллекцию в музей. Все победители в номинациях и в категориях получают возможность сделать выставку в нашем музее. И это, на самом деле, очень крутая история, потому что сейчас у нас тоже проходит выставка победителей гран-при прошлого конкурса студии Fresh Glass. Выставка называется «Поле зрения», и для нас это новый опыт сочетания в музейном таком классическом пространстве абсолютно современной истории, современным дизайном, современными концепциями. Она очень, ну, интересная. Интересно. И фотографируемая выставка.
1: Дарья, я сейчас у Алексея спрошу. Конечно. Многие слушатели могут не понять. Алексей, вы предметный дизайнер. Можете объяснить, что это значит?
10: А я, во-первых, придумываю.
1: Так, понятное дело.
10: Во-вторых, самое главное, когда я их придумываю, я думаю их наперед, то, как они будут произведены. Это очень важно, потому что можно придумать все, что угодно.
1: Кто они? Предметы?
10: Я придумываю, прежде всего, светильники.
1: А, все понятно. А,
10: и можно придумать что угодно. Там какую-то суперинсталляцию 10-метровую, с хрусталя, не знаю, там, с подсветочками. Но оно будет никому не нужно.
1: Вот в том-то и дело. Я хотел сказать, бесполезное вот это вот. Она придумывают, а потом не знают, куда
11: деть. Кто это все покупает, да?
1: Да, кто покупает, это потом вывозят с площадей всяких, и непонятно, куда девают.
10: Да, я придумываю реальные вещи, которые, возможно, у вас дома висят мои светильники, вы просто об этом не знаете.
1: Ну, если
2: Макс,
1: вы...
2: Макс, верни светильники.
1: Если вы сотрудничали с Икеей, то наверняка они у меня висят, да. Знаете, половина квартир, да больше половины, 80% именно оттуда. Помимо светильников, предметным дизайнером может быть человек, кто изготавливает мебель, например.
10: Да, безусловно.
1: Это тоже все называется предметные дизайнеры.
10: Да, это все, что связано с предметами, которые окружают нас и используются в быту, прежде всего.
1: И вы вот вы когда-нибудь принимали вот в Биеннале участие?
10: Участвовал как раз 2 года конкурсант. Назад и побеждал в категории по освещению.
1: И что это было?
10: Это была лампа, она называлась «Спирита». Это в честь мистики, потому что
11: духовный.
10: Духовный, да. Я изучал, в принципе, откуда появилась мистика, потому что мы все любим, там, не знаю, с вами какие-нибудь произведения про вампиров, оборотней и так далее. А оказывается, то, что это все появилось в конце 19 века в массовой культуре, и именно тогда появились первые произведения. И я хотел сделать светильник, который будет похож на такой магический шар, и с помощью всяких интересных визуальных решений, технических решений, к этому пришел. Потому что там, в отличие от обычной лампы, свет исходит не сверху, а снизу, и переотражается от градиентного окрашивания, и создает вокруг себя ореол света.
1: Потрясающе.
11: Мне кажется, это для съемок можно использовать. Да,
1: я мало что понял.
11: Я подумала, что это можно задним
1: даже использовать. Даже не могу представить, хотя у меня фантазия богатая, но это потрясающе слышится. А вот скажите, пожалуйста, Алексей и Дарья, почему сегодня, вот уже отталкиваясь от вашей биеннале, вообще от работ молодых дизайнеров, уже дизайнеров с имени, это так столько стоит? Знаете, за некоторые работы, за эти деньги можно, не знаю, чугунный мост построить.
11: За что мы платим? Мы платим за идею или за материалы?
1: Да, или за то, что это руки
11: или
1: прям
11: за работу, да. Или за то, что это будет в каком-то небольшом количестве экземпляров произведено.
10: Мне кажется, есть разные категории. Есть коллекционный дизайн, когда ограниченное количество. Это могут быть очень дорогие изделия, когда вы платите, прежде всего, и за идею, за такое, за искусство в предметном дизайне, вы платите за какую-то философию, а иногда это может быть серийное производство, которым, например, я занимаюсь. Это вещи, которые выпускаются тысячами штук, которые вы покупаете себе домой, но при этом в этом же предмете тоже может быть какая-то внутренняя философия, идея, инновация.
1: Спирита массово выпускают?
10: Да,
1: да. Да, и сколько стоит одна спирита?
10: Ну, около 30 тысяч, по-моему, за настольную
1: лампу. Недорого, конечно, да.
10: Я могу вам скидочку, если что.
1: Да вы что? Я думал, подарок, а так даже скидочку. У вас есть, Дарья, какой-то ответ?
3: Конечно, да. Смотрите, дизайн же это не только то, что вы коллекционируете, и то, что дорого стоит. Дизайн, на самом деле, абсолютно то, что мы сейчас видим перед собой, это создано каким-то дизайнером, любым дизайнером. То есть стулья, на которых мы сидим, у них тоже есть создатель. Мы просто никогда об этом не задумываемся. Ложки и чай, они тоже когда-то были созданы, когда-то это было новшеством. Меня всегда завораживает идея, что вот икеевская табуретка круглая с тремя ножками, которая для всех сегодня является какой-то такой частью, чтобы встать там, пыль стереть, была придумана великим дизайнером Альваро Алто, и это вообще тоже предмет по факту такого настоящего красивого дизайна.
11: За этим большая история стояла.
3: Конечно. То есть дизайн — это не только что-то очень-очень дорогое. Но если мы говорим про производство в России, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что наши дизайнеры, они работают сами на себя, они создают свои небольшие мастерские, и, соответственно, материалы, которые они используют, дорого обходятся. И поэтому, конечно, стоимость закладывается ручной труд, а не только концепция, либо сам материал. Есть компании, которые которые, допустим, нанимают уже дизайнеров, вот как компания, с которой работает Алексей, и создают массовый дизайн в большом количестве. У нас тоже такие участники есть, и у нас даже для этого специально есть номинация «Серийный дизайн», где мы оцениваем как раз-таки такой потребительский, нормальный, недорогой дизайн. А есть вот отдельно студийная история, это как раз коллекционная часть, это что-то штучное, дорогое, когда вам уже надоело покупать дорогую одежду, вам надоело покупать, допустим, тиражное искусство современное, а теперь вы хотите выпендриться каким-нибудь супер уникальным столом, не знаю, диваном, чтобы к вам пришли в гости, и вы рассказали, это же не просто стол, это стол там, и за ним такая-то история, и он из того-то сделан, ну, это стоит денег, конечно.
11: Но мне кажется, сейчас очень часто за такими историями стоит Советский Союз, потому что как будто бы стилизация под Советский Союз, она в таком тренде, да?
3: Да, ностальгия — это один из трендов в целом.
1: Алексей, у вас есть ностальгия?
10: Ну, у меня ностальгия скорее про русский авангард, который абсолютно гениальный. Ну,
1: Родченко как раз
10: упомянутый. Да, это, мне кажется, главная гордость нашей страны, потому что мы, ну, наши предки изобрели практически современный дизайн, и на международном уровне это то, что ценится, безусловно, как что-то, какой-то высший критерий качества.
11: То есть до сих пор мы, несмотря на то, что прошло более там 100 лет, да, ориентируемся на то, что делал Родченко и другие дизайнеры.
10: Ну, весь мир на это ориентируется, потому что было две такой большие школы, Баухаус и русский авангард, и вот мы все живем по их правилам, можно так сказать.
1: А если вот вы сказали, весь мир ориентируется, мы среди великих дизайнеров вообще мировых, русские как-то котируются, но российские дизайнеры?
10: Ну, сейчас, хотя конечно, не сильно.
1: Не шибко, понятно.
10: Потому что у нас все-таки был железный занавес, поэтому наша культура переходила туда с трудом. Но, тем не менее, сейчас есть дизайнеры, которые или работали, или работают в международной компании, создают дизайн, который потом попадает в различные дизайн-блоги, в какие-то большие, имеет публикации и влияет на международный дизайн в том числе.
11: А насколько вы отталкиваетесь при изготовлении своих изделий от того, что было 100 лет назад? Например, я там была на выставке в Зотове, там было очень много как раз предметов дизайна из того времени. Какие-то предметы мебели, интерьера, да, которые как раз художники-дизайнеры тогда придумывали. Насколько это вообще актуально и требует сейчас доработки?
10: Ну, на самом деле, это очень классная тема, и, например, итальянские дизайнеры там в Милане часто переосмысливают такое свое культурное наследие.
1: То, что уже было.
10: То, что уже было. Мы это делаем в рамках там русского кода, и различные дизайнеры российские, но мне кажется, это тоже следующий шаг, когда мы будем там переосмысливать, я тоже думал эту тему. Там есть у Родченко лампа, которую он делал для спектакля. И потом у него итальянская фабрика украла дизайн.
1: Даже так?
10: Даже так было.
1: А вообще в дизайне это не страшно, если ты берешь и, ну, как бы повторяешь то, что уже было.
11: Называешь это вдохновением.
1: Да, вдохновение, что ты вдохновился там авангардом 20-го.
11: Референсом.
1: Годов 20 века, да.
10: Ну, это есть юридическое понятие, и наши юристы в том числе, мы это обсуждали, это до уровня смешения. Если доходит до уровня смешения визуального, то это уже плагиат. Если все-таки это не смешивается, то это оригинальная работа, это такая очень тонкая грань.
1: Кошмар. Короче, если ты хочешь вдохновленный создать что-то похожее на авангард 20 века, тебе еще надо и доказать, что ты не украл эту идею. Получается,
10: ну,
1: так?
10: Вы можно с этим? Взять оригинальный дизайн, но необходимо об этом рассказать. То, что вот я перерабатываю...
11: Ссылочку оставить, да?
10: Да, ссылочку обязательно.
3: На самом деле, работа с историей — это... нормальная часть работы любого дизайнера и художника, потому что мы знаем примеры, когда вот появился, например, новый русский стиль в декоративно-прикладном искусстве, это конец 19 века, и он в первую очередь базировался на крестьянском быту. Mm-hmm. Но это была новая история и новый его виток. То же самое мы видим и сегодня в дизайне, когда многие дизайнеры возвращаются вот к той модерновской истории конца 19-го, начала 20 века и переосмысляют крестьянский быт, крестьянские какие-то узоры, символы, либо предметы, предметы через свою призму и адаптируют под сегодня. И, конечно же, для дизайнера в первую очередь главное не просто скопировать форму. Дизайн же это не только про визуально, дизайн это про утилитарную часть. И он должен стать удобным для человека. А мы все-таки меняемся, меняется наш быт, меняется наша среда обитания, наше взаимодействие с этой средой обитания, с предметами. И, к примеру, то, что там придумал Родченко либо какой-то другой дизайнер в начале прошлого века, может быть, сегодня просто не актуально по причине того, что у нас изменилась жизнь, изменился ее темп. И, конечно же, дизайнеры, они продумывают в том числе, как удобно сделать, не только красиво, но и удобно сделать нашу жизнь.
11: Ну вот его жена Варвара Степанова, она же придумала очень классные, интересные узоры, да, конечно, для одежды. Да. Была выставка тоже недавно в Пушкинском, которая там, ну, были представлены образцы этой одежды. Но очень сложно сейчас представить, на самом деле, чтобы мы эти образцы использовали сейчас. Мы понимаем, как это устроено, да, и, возможно, нам нужно адаптировать для сегодняшнего дня эти узоры.
3: Они и тогда, на самом деле, не очень долго прожили, к большому сожалению, потому что у них была другая функция, у них была функция, это назывался агиттекстиль, и была именно функция агитационная для того, чтобы людей приучить к тому, что их жизнь меняется, и меняется их окружение, и как бы их действия, то есть они уже больше не в поле, не вручную, а с помощью тракторов, у них уже дома не там свеча, а лампочка и все остальное. На самом деле у нас тоже, мы думали и размышляли над этой темой, у нас была выставка в конце прошлого года в музее от ткани до космоса, авангардистский дизайн, где мы изучили и рассмотрели на примерах предметов из нашего хранения, из музея, как женщины изучали дизайн и как они его меняли. И очень много говорили про то, что женщины обращались к предыдущим, к своим корням, но адаптировали под то, что нужно сегодня.
1: А получается, вот я все для себя хочу понять. Велосипед изобретать каждый раз, там, каждые 10-15 лет невозможно же, согласитесь? Это во всех сферах.
3: Можно, вы знаете.
1: Можно, что... но вы же не медицина, новые лекарства придумать, а все, вы как-то все равно обращаетесь к прошлому.
3: Смотрите, вы знаете, что...
1: Но при
3: что
1: этом у вас должен быть у каждого свой почерк.
3: Безусловно. Это, конечно, высшее, мне кажется, умение и высший гений для дизайнера иметь абсолютно свой почерк, ни на кого не похожий, и это как художники здесь, конечно, нужно выделиться. Наверное, это один дизайнер из 100, который смог сформулировать свой какой-то вот этот самый почерк, стиль. Но по поводу велосипеда, вы знаете, что большая часть сидушек ориентирована исключительно на мужчин, а не на женщин, и поэтому женщине тяжело ездить.
11: Я об этом знаю очень много.
3: И поэтому дизайнер, который задумался о том, чтобы изменить вот эту сидушку, это же тоже новый дизайн, потому что он адаптирует под женщину.
1: Это когда было?
3: Буквально недавно.
1: Боже мой, а когда придумали велосипед, было седло мужское и женское, нельзя было сразу подумать о женском
3: конечно.
1: Седле на
3: потому
1: велосипеде?
3: Что, конечно, нет, потому что женщине было неприлично кататься на велосипеде, вы что?
1: Боже мой.
3: А вы даже юбки были не разработаны, чтобы не то что на велосипеде, на лошади кататься, из-за этого девушки, почему они боком?
1: Конечно,
3: у них не было нормальной
1: одежды. Конечно, натирает, потому что.
11: А сейчас все носят велотрусы и велошорты.
3: Вот, поэтому нет, дизайн адаптируется от того, что мы меняемся. Допустим, если говорить про такой глобальный дизайн, допустим, дизайн промышленный, то многие самолеты, вот есть история про то, что во Вторую мировую, Вторую мировую войну некоторые самолеты были не адаптированы под рост людей той уже эпохи, а были адаптированы под рост людей Первой мировой войны. Из-за этого многим летчикам было неудобно садиться, потому
1: сгибались,
3: что...
1: Да, это известно.
3: И это тоже дизайн. Вы поймите, что дизайн — это не просто дорисовать какой-то кружочек или придумать какой-то там цвет, либо еще что-то, а это еще и функция, которая под нас, под всех адаптируется. Поэтому, когда говорят о том, что давайте вернем большие шляпы, кокошники или еще что-то, это невозможно, потому что, ну, вы представьте...
1: Но они возвращаются.
3: Да, ну, не в том...
1: Гер.
11: Но они же не в том...
1: Мы вот обсуждали.
2: Сижу немножко в шоке с того, что за 25 лет люди так выросли, что самолеты переделывать пришлось. Но, да, по поводу русского дизайна, современный русский дизайн вообще существует? Вот так у нас... Такой вы
1: говорите, не придумывают кокошники.
2: Да, про русский модерн.
1: Открываешь
2: понятно,
1: какую-то,
2: что в наше время.
1: Да, фотки вечеринок, каких-то мероприятий. Обязательно пару дам сидят в кокошниках.
3: Прекрасно, но это ободок, а не кокошник. У кокошника есть своя функция. Ее носили специально, и там целая история, какой кокошник,
1: что,
3: какая
1: понять,
3: дама
1: могла. Да.
3: Это
1: а какая
3: немножко
1: дама
3: другая.
1: Перед вами сидит. Да,
3: да. Русский стиль есть.
1: Нынешний.
3: И он формируется в том числе. Он формируется на наших корнях, в первую очередь, и на на новом русском стиле, на некотором традиционном искусстве. Причем, давайте говорить, наверное, за всю страну, мы не одним русским стилем едины, у нас очень много народов, которые на своей культуре тоже основывают свой там дизайн. Mm-hmm. У нас много участников из Казани, из других регионов, и мы видим, как они адаптируют свою традиционную культуру под современность, и это очень классно выглядит. У нас в прошлом году участвовал бренд Моро, который взяли традиционный татарский ковер и использовали его не как обычно, там, как сейчас делают, что это просто на стену повесить как панно, а они обили ковром ножку стола обеденного, и это выглядело фантастически, и это тоже дизайн, потому
1: зачем?
3: Что...
1: Зачем?
3: Это очень красиво.
11: Это красиво. Это
1: просто очень... ради красивого?
3: Но это переосмысление
1: у
3: традиционного...
1: У функции были, тепло, и чтобы меньше слышно было.
3: Нужно от этого теперь отходить. Нам не нужна эта функция. Вот я про что говорю, мы адаптируем.
1: В некоторых домах еще как нужна, в новых.
3: Мы говорим все-таки в большей степени.
1: Понятно, ладно, я придираюсь. Дарья, скажите, вот берем тот же начало 20 века. Там очень тесный, как бы, Марин, как-то, когда сотрудничают одни с другими, господи, слово забыл.
3: Симбиоз.
1: Симбиоз, пусть будет, да. Очень тесное сотрудничество. Музыканты, композиторы, балетмейстеры, художники. Да, коллаборации. Появляются новые балеты.
11: Ну, например, когда Маяковский сотрудничал с тем же Родченко. Да, да, какой, да, прекрасный, да, союз получился.
1: Тот же самый балетмейстеры сотрудничают. Дягилев, да, с дизайнерами. Получается,
11: с художниками.
1: Художниками, да, получаются прекрасные балеты. Сегодня такие коллаборации есть, когда дизайнер, я не знаю, приходит к композитору и говорит: а давай сделаем там вот ты музыку, а я лампу. И получится, у нас лампа будет петь еще, помимо того, что она светит. Ну, я сейчас брежу, конечно, но что-то такое вот, когда одно за другим вытекает.
3: Смотрите, вы говорите не про дизайн больше, ну, такой, не про потребительский дизайн.
1: Мы, ну, понятно, это уже, да, и про искусство это такое, же, да, да, которое наглядное.
3: Но если мы сегодня взглянем, есть ли такие коллаборации, когда одна сфера втекает в другую... И адаптируем, вернемся в сегодняшний 21 век, то, конечно, такая коллаборация между дизайнером и, допустим, тем же ИИ. Это тоже абсолютно разные сферы, которые друг с другом коллаборируют и создают.
1: Алексей машет головой, вы не любите ИИ? У нас прям 3 минуты
10: осталось. Это очень сложная, долгая тема, и, скорее всего, мне кажется, профессия предметных дизайнеров, она безумно изменится из человека, который там... придумывает форму, придумывает то, как пользоваться предметами и там производить, превратиться, скорее, мне кажется, в визионера, который будет с помощью ИИ воплощать свои идеи, потому что многие ручные функции, которые сейчас мы выполняем, они исчезнут, потому что сейчас уже можно делать там картиночки, встроечки и так далее, уже практически можно делать 3D-модели, и совсем скоро, через пару лет, уже и инженеры появятся.
1: Знаете, я был буквально недавно потрясен одним дизайном, предметом, который вот придумали. Я не знаю, кто дизайнер, но это настолько полезно. Это шапочки для кастрюль.
3: Да, да.
1: Дарья меня поняла, Алексей нет. Кастрюля без крышки, чтобы она не вылезает в холодильник с крышкой, потому что там ручка сверху. Специальная шапочка на резинке.
11: Обычная шапочка для душа, которая используется теперь для кастрюли.
12: Теперь переворачиваю крышку.
1: Ну, я тоже так делал. А теперь надеваешь эту шапочку, и оно не пахнет.
10: Гениально.
1: Это гениально.
11: Можно ли сказать, что со временем дизайна упрощается вещей, что это не бедность, а минимализм?
1: Да.
10: Мне кажется, ну, это такой большой период за 20 век, когда, собственно, и Баухаус, и авангард придумал, что главная форма и функция вместо декорирования, и мы живем в этом мире, и, мне кажется, это стало для нас привычным визуалом, и нам сейчас хочется жить скорее в минимализме. И если мы берем, например, Европу или исторические города России, то, естественно, нам хочется жить в современной квартире визуально, такой просторной, лаконичной, потому что вокруг нас могут быть классические дома с огромной лепниной, и тем самым мы сочетаем между собой, когда во внешнем мире мы видим вот это обилие декора, набора, а дома мы видим...
1: Ну, с чего мы начали, бестолковость уходит туда, больше полезность приходит. Друзья, спасибо большое, что пришли. Я напомню, Всероссийский музей декоративного искусства проводит 5-й конкурс биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России». Прямо сейчас, до 19 июля, вы можете подать заявки в нескольких номинациях, в 4-х, да?
3: Да.
1: Значит, серийный дизайн, студийный дизайн, экспериментальный, молодежная номинация, а также специальную номинацию от M-Cosmetic «Свобода создавать себя». Все друзья, верно. А потом в ноябре уже будет финал, и вам выставка
3: и
1: еще и
3: приходите,
1: светит.
3: Посмотрите, что значит русский стиль сегодня, что такое русский дизайн.
1: На наши ответы получите, на наши вопросы получите
3: обязательно.
1: Ответы. Историк моды, искусствовед, заместитель руководителя Центра моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства Дарья Сережкина была у нас сегодня в гостях.
3: Спасибо.
1: А также член экспертного совета конкурса «Биеннале. Придумано и сделано в России. Предметный дизайн» Алексей Данилин. Ищите его лампу с...
10: Спирита.
1: Спирита, я уже...
10: Спасибо.
1: Очень и очень интересно. Спасибо, господа, удачи вам.
3: Спасибо большое.
1: И дальнейших, да, интересных проектов. Марина Александрова.
10: Макс Челноков.
1: Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.
13: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
14: В Москве 2 часа дня, в студии с новостями Руслан Дачиев. Здравствуйте. Минцифры призвала Федеральную антимонопольную службу рассмотреть ситуацию с удалением приложений ВК из App Store. В министерстве назвали действия Apple политически мотивированными. В ведомстве отметили, что не получали от американской компании аргументированной позиции о наличии оснований для ограничения работы сервисов. Минцифры также подтверждает отсутствие оснований для удаления приложений. В министерстве ранее сослались в том числе на заключение американских юристов. В ведомстве назвали удаление приложений ВК проявлением недобросовестной конкуренции. Это связано с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями. При этом сама компания не выполняет прямые требования законодательства о реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы и предустановки российского магазина приложений на своих устройствах, говорится в заявлении Минцифры. В Минобороны сообщили об уничтожении за сутки 1585 военных ВСУ. Российские средства ПВО сбили 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 762 беспилотника самолетного типа. Бойцы западной группировки войск заняли 9 опорных пунктов и 38 зданий в Красном Лимане. Также освобождены 127 зданий в Константиновке. В течение суток российские войска поразили места хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских подразделений иностранных наемников в 149 районах. Кроме того, поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые вооруженными силами Украины. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 164. Почти 1000 человек пострадали, об этом сообщила уполномоченный президент страны Делси Родригес. В телевизионном обращении она заявила, что для восстановления регионов после землетрясения будет создан фонд в размере 200 миллионов долларов. В него войдут средства Международного валютного фонда. Родригес добавила, что после 2 мощных землетрясений было зафиксировано порядка 30 авторшоков. Экономист спрогнозировало снижение ставок по ипотеке в будущем году. Займы на покупку жилья опустятся до 11-14%, однако возвращение к так называемым дешевым кредитам ждать не стоит. Сейчас ключевая ставка составляет 14,25%, а средние рыночные ставки по ипотеке находятся значительно выше, около 18-19% годовых. Это связано с тем, что банки учитывают не только ставку ЦБ, но и стоимость фондирования, срок кредита, риски заемщика, требования к капиталу и собственную маржу. Снижение ключевой ставки, которое произошло 19 июня, не приведет к мгновенному удешевлению ипотеки. Банки будут двигаться осторожно, потому что для них важен не только сам факт снижения ставки, но и уверенность, что цикл смягчения денежно-кредитной политики продолжится, рассказала в интервью газете «Ру» инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова. Ипотека обычно снижается с временной задержкой, а не на следующий день после решения Центробанка, отметила она. О погоде в завершении выпуска. Плюс 18 сейчас в Москве, завтра в городе облачно, с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди. Ночью плюс 10-12, днем до 22 тепла. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
15: А вы говорите, милит.
16: Я его что?
15: Тоже мне милит.
16: Рекламирую.
15: Да думайте о своей стране.
17: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
17: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
17: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: 14.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И, значит, в течение этого часа самые последние новости обсудим. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в телеграм-канале, в YouTube-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. На движении давайте посмотрим, что нам показывает Яндекс. Четырехбальные пробки в Москве, внутренние и внешние стороны, в районе на западе и на северо-западе здесь есть затруднения. Также большая пробка в районе Капотни, Верхних Полей. По внутренней стороне там ДТП случилось. А на третьем транспортном кольце тормозит внешняя сторона, Лефортовский тоннель. А также внешние и внутренние на юге и внутренние на севере. В основном Садовое кольцо, в принципе, едет нормально, с исключением участка от земли Нового вала, то есть от Таганки сюда наверх, это все к проспекту Мира тянется, пробка большая.
13: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
17: Поток. Новости этого дня.
11: Financial Times сообщила о помощи США в нанесении ударов ВСУ по московскому региону. С этого мы с вами начнем. Далее обсудим тему денег, потому что российские банки, как пишут «Известия», столкнулись с нехваткой свободных средств. Совокупный объем госзакупок ВПН растет, а сами решения дешевеют. И Российская государственная библиотека ведет работу по созданию закрытого хранилища деструктивной литературы. Об этом замминистра культуры Жанна Алексеева сообщила. В «Умных парнях» Владимир Шаповалов, кандидат исторических наук, член Общественной палаты Российской Федерации.
16: поток. Успеем сказать главное.
11: Итак, как пишет Financial Times, США поделились с Украиной разведданными, которые помогли в нанесении удара, в том числе по московскому региону. Россия осуждает любую помощь Киеву во время конфликта и неоднократно об этом сообщала. По данным газеты, западные союзники Украины призывают Вашингтон продолжать предоставлять Украине разведывательную информацию. И кроме того, как пишет FT, со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников, Дональд Трамп начал склоняться к усилению поддержки Киева и, возможно, начнет активнее давить на Россию для прекращения конфликта. Михаил Ходоренок сейчас должен быть с нами на связи, военный обозреватель газеты РУ, полковник в отставке. Михаил Михайлович, здравствуйте. Алло.
19: Слушаю.
11: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как это предположение по поводу того, что американцы помогают в нанесении ударов ВСУ по московскому региону, вписывается в официальную риторику Белого дома по Украине?
19: Алло. Соединенные Штаты помогают вооруженным силам Украины, ну, самой разнообразной разведывательной информации. Это включает в себя и данные глобальной системы позиционирования, и спутниковой системы Starlink, и данные радио- и радиотехнической разведки, и даже агентурной, и в том числе разведки той же самой революционной артиллерийской, средства, которое они поставляют вооруженным силам Украины. То есть военно-техническое сотрудничество Соединенных Штатов и вооруженных сил Украины в этом плане, ну, имеет гораздо больше объемы, гораздо более широкие горизонты, нежели чем предоставление данных для ударов по московскому региону. И без всякого преувеличения, это применение любого высокоточного оружия, тех же самых беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, без вот подобных разведывательных данных невозможно. А вписывается ли оно в риторику официальную Соединенных Штатов? Ну, понимаете ли, даже у того же самого Дональда Трампа, у него его политические векторы меняются в течение часа. А что касается все-таки военно-технического с Украиной, оно носит долговременный характер. Угу. Пока нет никаких признаков, чтобы оно ослабевало, несмотря на все заявления, скажем так, вербального характера. И поэтому в этом плане надо присматриваться исключительно к фактам, а не к каким-либо политическим заявлениям или демонстрации какого-то миролюбия. Пока дело обстоит вот именно так, что боевые действия практически всех видов вооруженных сил, всех родов войск Украины, они основываются на разведывательных данных, предоставляемых Соединенными Штатами. Вот именно так обстоит ситуация, и никак иначе.
11: Как подобные удары с использованием западных разведданных влияют на ход боевых действий, в данном случае возможность переговоров? И Financial Times упоминает именно атаку на Москву, которая считается одной из самых масштабных за все время СВО.
19: Дело в том, что центр вооруженной борьбы в ходе противостояния Украины и России сейчас окончательно сместился в воздушную сферу. И, по сути дела, бои на линии боевого соприкосновения, какие-либо утраты территории, каких-либо населенных пунктов, они руководством Украины, на мой взгляд, не рассматриваются некритично. Главное сейчас, это увеличение интенсивности ударов средств воздушного нападения по объектам на территории не то что европейской части России, а уже и объектов, которые находятся за Уралом, и особенно по столичному региону. Так. И не только здесь будут привлекаться не только беспилотные летательные аппараты, а в самое ближайшее время будет увеличиваться доля крылатых ракет самого различного типа, включая «Фламинго». И наибольшую опасность представляет для нас возможное появление среди средств воздушного нападения оперативно-тактических баллистических ракет.
11: Михаил Михайлович, а вопрос все-таки как бы в политическом плане, потому что американцы всячески демонстрировали, что они вообще никогда не были стороной конфликта, они просто продают оружие. И, ну, мол, есть администрация Белого дома, есть Дональд Трамп, а есть частные компании, условные там Starlink, которые решают помогать или предоставлять разведданные или не помогать. Как, с вашей точки зрения, вот эта дихотомия, по факту, она, может быть, путает карты лично для нас, потому что, с одной стороны, мы там что-то про дух Анкориджа и так далее, а с другой стороны есть вот такие заметки.
19: Слушайте, ну вот надо все время воспринимать все, как говорится, как там написано еще в одной древней книге,
11: да.
19: Ибо по делам узнаете их, а дела вот именно вот такие, а вот эти всякие духи там, слова, заверения в миролюбии, дружбе, они вот на самом деле практически не имеют никакого значения при воздушных ударах по нашим территориям и при передаче разведданных. Как-то вещи это совершенно некоррелируемые, а военно-техническое сотрудничество, на мой взгляд, ну, на данном этапе только возрастает, потому что об этом свидетельствует интенсивность ударов. Вот так это дело обстоит. И опять-таки первые лица нашего государства говорят, ну все, ну какие там могут быть слова?
11: Кому уже словам можно... никто не верит, да, Сергей, да, Лавров об этом
19: вот именно,
11: сказал.
19: Именно, да, вот именно дело так обстоит. А поэтому только так, ибо по делам узнаете их, никакого другого тут варианта действий с нашей стороны быть не может.
11: Михаил Михайлович, вопрос российской тактики. Насколько усиление атак с помощью БПЛА по российским регионам меняет, например, или приведет к изменению нашей тактики ведения боевых действий, не только на фронте, но и, видимо, в целом?
19: Ну, видите ли, тут, с одной стороны, надо усиливать силы и средства противовоздушной обороны и саму противовоздушную оборону в целом, и в том числе противоракетную, это с одной стороны. Но дело в том, что вот беспилотные летательные аппараты – это относительно дешевая вещь, которая при помощи совокупного военно-экономического потенциала Запада сейчас поставляется во все больших и больших количествах. И, видимо, в ближайшее время, но, опять-таки, обстановку надо оценивать с позиции реализма и трезвости, в ударах будут принимать уже не тысячи беспилотных летательных аппаратов, а десятки тысяч. Поэтому одним усилением противовоздушной обороны эту задачу не решить. Необходимо наносить по противнику такие удары, такой мощи, такой силы. Мне кажется, и вот мне кажется, что еще далеко не все возможности оперативные, боевые, вооруженных сил нашим в этом плане задействованы. Потому что пока все, что было пока до того... Ну, видите, вроде как это не производит требуемое впечатление на военно-политическое руководство Украины, которое угрожает там уже и Белоруссии, и чуть ли не десантной операции в Крыму. Ну, значит, не больно. А ну, а если не больно, значит, надо увеличить силу ударов и более того, ага, персонализировать их. Ну, вот так, наверное, персонализировать. Надо поступать.
11: Уязвимость, с вашей точки зрения, на Украине где находится болевая точка?
19: Да видите, они перечислялись, эти боевые точки, уже десятки раз, и я тут не могу быть уж слишком сильно оригинальным. Это, во-первых, пункты высших звеньев государственного военного управления. Это правительственный квартал с Киева. Это мостовые переходы через Днепр. Это гидротехнические сооружения. Это коммуникации. Это железнодорожные туннели. Это подвижный состав и парк локомотивов. Ну, сколько-то все это можно перечислять-то? Это вот единственное, что надо вот... опять-таки принимать решения и претворять их в жизнь.
11: Есть такая точка зрения, что какие бы удары по территории Украины не наносились, главное, что Европе индифферентно, потому что для них даже с политической точки зрения больше разрушений на Украине, лучше они укрепляются своей вот этой идеологемой в отношении России. И тогда уязвимость украинская находится в Европе.
19: Есть, высказывается такое мнение, что чуть ли не там по европейским странам надо приступить к нанесению ударами, ударами специальным оружием. Но как мне вот представляется, моя личная точка зрения, что далеко еще не все возможности использованы в качестве, в плане ударов по Украине. Что касается какого-либо впечатления европейского политического класса от этих ударов, да, им это как-то не больно, не горячо, не холодно от этих ударов. Но тем не менее, вот нас как страну, как какую-то реальную силу на мировой арене будут воспринимать исключительно по совокупному военному экономическому потенциалу и по результатам на поле боя. Понятно. То есть, как бы там ни было, вроде как все равно им, но если эти удары превзойдут все ожидания, предположения и даже самые смелые прогнозы, это в любом случае производит
11: впечатление. Спасибо большое, Михаил Михайлович, вас благодарю. Михаил Ходорёнок был с нами, военный обозреватель газеты.ру, полковник в отставке.
20: Внимание! Говорит Москва!
21: 94,8 FM.
20: Поток. Успеем сказать главное.
11: Российские банки, пишут «Известия», столкнулись с нехваткой свободных денег. Это происходит на фоне резкого роста спроса на наличные. По оценкам участников рынка, дефицит ликвидности достиг 2 триллионов рублей. С начала года объем наличных в обращении увеличился на 1 700 000 000 000. Это в два с лишним раза больше, чем за весь прошлый год. Опрошенные эксперты связывают рост спроса на рублевую наличность с перебоями в работе интернета, ужесточением контроля за деньгами, за переводами, снижением ставок по депозитам, а также налоговыми изменениями. Александр Абрамов, зав. Лаборатории анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХИКС, кандидат экономических наук. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Можно ли текущие тенденции, то, о чем пишут сегодня «Известия», это нехватка свободных денег, считать признаком кризиса доверия к безналичной системе или банковскому сектору в целом?
0: Нет, я бы так не сказал, потому что на самом деле дефицит ликвидности, он прогнозировался это еще с конца прошлого года, он не связан только с тем, что население вынесло сейчас несколько больше денег, чем ожидалось, так сказать. Он связан и с другими факторами, то, что остатки средств бюджета в банках сократились. До этого вот Минфин еще, так сказать, продавал валюту, так сказать, сейчас это...

0: Если немножко подросли ставки по ОФЗ, так сказать, длинным ОФЗ. Но если мы посмотрим на, вы знаете, вот признаком тревоги в банковской системе являются ставки межбанковского денежного рынка, так называемые РОНИ и некоторые другие. Вот эта ставка сегодня 14%, она, в общем-то, так сказать, умеренная, можно сказать, вот на фоне последних лет. Поэтому вот, в принципе, банковская система, ну вот, есть небольшой дефицит ликвидности, но вот пока вот до краткосрочных денег у банков хватает.
1: Угу. Вопрос, смотрите, насколько критичен текущий уровень дефицита ликвидности 2 триллиона для самой банковской системы?
0: Ну, он не вполне, так сказать, таким является критичным. Он немножко более высокий, чем ожидалось, да, так сказать. В принципе, в последние годы банки жили в условиях профицита ликвидности. Мне кажется, что дефицит ликвидности, он не всегда является таким отрицательным явно показателем. Если банк больше выдает кредитов, допустим, угу. если деньги вовлекаются в оборот, неизбежно у банков на счетах в Центральном банке образуется меньше средств. И, в общем-то, это такое... Мне кажется, что вот сейчас это пока выглядит как такое временное, такое структурное явление, которое, в общем-то, так сказать, терпимо.
1: Какие меры может, с вашей точки зрения, и должен, например, предпринимать Центральный банк, с учетом того, что колоссальное количество сил и много лет было потрачено на то, чтобы все вывести в безнал и обелить экономику, а сейчас, получается, люди в нал все-таки возвращаются по целому ряду причин. Так вот, какие меры могут быть приняты, например, регулятором или самими банками для восполнения дефицита ликвидности, и насколько они будут эффективны именно в текущих условиях, когда тренды уже прочитываются в плане наличности?
0: Мне кажется, что, знаете, надо как-то вот успокаивать население в отношении того, что вот в системе платежной никаких все-таки проблем нету, и вот какие-то вот перебои в интернете, да, которые мешали там выдаче денег, так сказать, и перечислению денег, в принципе, сейчас встречаются все реже и реже. То есть, на мой взгляд, это некая такая словесная нужна интервенция, более активная со стороны банков и профессиональных сообществ, чтобы люди успокоились. И вот фактор, ну, такого, знаете, опасения за то, что интернет отключат, они бы немножко улеглись бы. Угу. Ну, и более сложная проблема, это, конечно, проблема налогообложения, и прежде всего налогообложения малого и среднего бизнеса, потому что там ситуация довольно, ну, нехорошая, в общем, как мне кажется. И отчасти переход на наличные отражает, конечно же, рост серый сектор экономики. И вот это, ну, вот предмет на то, что, так сказать, все-таки с налогами Минфин переборщил в этом году.
1: Хотя Силуанов, кстати, выступая, по-моему, на ПМФе, говорил, что было опасение, что перегнем, но вроде бы не перегнули. А где, каковы критерии, что есть эталон, когда перегнули и не перегнули?
0: Ну, эталоном обычно, знаете, в теории это есть такая кривая Лефера, так сказать, то есть она показывает поступление, сколько поступает налогов в бюджет, и зависимость этого от величины налогового бремени, такая, в общем-то, кривая. Мне кажется, что двумя критериями это можно измерять. Во-первых, в части поступления налога там на прибыль и НДС, например, от малого и среднего бизнеса. Здесь я думаю, что вот все-таки есть некоторые проблемы. Ну и второе, это, в общем-то, и сегодняшняя ситуация роста наличного обращения, это отчасти косвенное свидетельство того, что серый сектор начинает расти.
1: Угу. Вопрос, смотрите, как долго, по вашей оценке, может, в принципе, такой тренд сохраняться, и какие долгосрочные риски для финансовой стабильности это несет? Или риска, в принципе, никаких нет, потому что, ну, действительно, можно сказать, что есть безналичные расчеты, есть, соответственно, наличные расчеты. И у нас, в принципе, в культуре, насколько я понимаю, если можно так выразиться, наличные деньги – это то, что все равно должно быть.
0: Ну, я, во-первых, бы не стал бы сильно драматизировать действительно вот сегодняшнюю ситуацию с наличными деньгами.

0: деньгами. Речь идет о там плюсе триллиона рублей у населения, да, это там маленькая часть расчетов, в которых участвует население. Другое дело, есть вещи, да, вот маленькое там заболевание может прийти к какой-нибудь более серьезной болезни. Это я бы все-таки внимательнее бы следил за то тем, чтобы в банках не накапливалась просрочка, и, в общем-то, ее определенный рост может как раз быть тоже проявляться через проблемы ликвидности. Сейчас немножко это показатели выросли, но они пока в банковской системе не являются критическими, так сказать, но небольшой рост есть. Вот я думаю, что и Банку России, и банкам надо как-то повнимательнее за этим следить. Ну, есть долгосрочная вещь, да, вот то, что, к сожалению, самый такой неприятный факт, доходность по гашению госбумаг, вот, десятилетних ОФЗ, выросла до рекордных сегодня в значении 16,1%. Это значит, бизнес менее охотно покупает ценные бумаги ОФЗ, прежде всего долгосрочные, опасаясь вот с каких-то среднесрочных рисков по инфляции и так далее. И вот это тоже, мне кажется, проблема. В общем-то, нужно какую-то, знаете, иметь сейчас дополнительные меры от того, сумеет ли правительство и Банк России сдержать потенциально вот, тенденцию разворота от роста инфляции. Я думаю, инструменты у них есть, но вот к этому надо внимательно относиться.
1: А еще вопрос, Александр Евгеньевич, такого толка. Дефицит ликвидности почти, ну, соответственно, вот 2 триллиона. А как долго, с вашей точки зрения, банки могут обслуживать текущие обязательства без дополнительных вливаний со стороны Центрального банка? И есть ли, например, риск каких-то каскадных неплатежей между крупными игроками?
0: Нет, вот вы знаете, вот когда мы видим рост вот этих вот дефицита ликвидности, да, 1,7, надо всегда следить за ставкой краткосрочного кредитования. Она показывает вот температуру больного, так сказать, в такой ситуации. Она сейчас, в принципе, умеренная. Да, Банк России чуть больше, чем обычно, рефинансирует банки. Но такая ситуация может сохраняться, в общем-то, полгода, может год. Год сохраняться. То есть это рефинансирование не является сейчас таким рекордным по своему, так сказать, размеру, так сказать. Чуть оно более повышено, чем обычно. Поэтому вот опасение может только вызывать вот этот несколько чуть-чуть повышенный уровень, но о какой-то кризисе того, что банки не станут выдавать деньги, что, так сказать, вот мы когда-то вот в 2004-2005 году такие вещи наблюдали в банках. Нет, это вообще, так сказать, об этом даже не надо думать, так сказать, это не о том. Кризис ликвидности – это просто пока рабочая такая, знаете, проблема.
1: Александр Евгеньевич, а еще тогда вопрос в плане того, чтобы не поддаваться панике и каким-то образом успокоить людей. Но здесь справедливое замечание от нашего слушателя. Есть публичные, значит, есть акторы общественного процесса, говорит наш слушатель, причем большие фигуры, видимо, он Зюганова имеет в виду, который недавно сказал по поводу вкладов неоднозначные вещи. Его, конечно, поспешили опровергнуть, но и до этого тоже там экономисты разные говорили по поводу вкладов. То есть, а так как люди довольно тревожные, и плюс 90-е годы у многих на слуху, 98-й год, короче говоря, сразу же, ну, невозможно постоянно себя убеждать в том, что все нормально. Вот о чем речь. Насколько вредит, с вашей точки зрения, вообще экономическому климату такие неоднозначные заявления? Вот так.
0: Ну, мне кажется, они, конечно, очень неприятные, вот не нужные. Во всяком случае, просто под ними нету никаких абсолютно оснований, потому что вот подобное решение, это, знаете, ну, это почти что как вернуться на 30 лет назад. Бывают трудности, конечно, в экономике и так далее, но не до такой же степени. Поэтому мне кажется, что это вообще не надо принимать серьезно во внимание.
1: Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Вас благодарю. Александр Абрамов был с нами, заведующий лабораторией анализа Института финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАН ХИКС.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза отношения России с ближайшими соседями. На совещании шла речь о внутренней безопасности страны, сообщили в Кремле. С докладами выступили директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев. 17 апреля президент и постоянные члены Совета Безопасности обсудили взаимодействие с государствами-членами СНГ. Тогда Владимир Путин обратил внимание, что у нашей страны с Содружеством независимых государств за десятилетия сложились особые отношения, смешанные браки, взаимные интересы в сфере культуры и других областях. В Москве зафиксирован сбой на большой кольцевой линии метро. Движение поездов остановлено из-за человека на пути, сообщили в столичном Дептрансе. В направлении по часовой стрелке увеличены интервалы между составами. Также было приостановлено движение от станции Электрозаводская до Текстильщиков. РГБ создает закрытое хранилище деструктивной литературы. Инициатива связана с пересмотром подходов к комплектованию библиотечных фондов и ограничением использования изданий, авторы которых имеют статус иностранных агентов. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме сообщила замминистра культуры Жанна Алексеева. По ее словам, такие материалы не будут использоваться при проведении книжных экспозиций в Российской государственной библиотеке имени Ленина, а также в рамках просветительской деятельности. Фонды библиотек больше не пополняются подобными изданиями, подытожила Алексеева в комментарии РБК. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 164. Почти 1000 человек пострадали, сообщила уполномоченный президент страны Делси Родригес. В телевизионном обращении она заявила, что для восстановления регионов после землетрясения будет создан фонд в размере 200 миллионов долларов. В него войдут средства Международного валютного фонда. Родригес добавила, что после двух мощных толчков было зафиксировано порядка 30 афтершоков. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 18, ощущается на 1 градус меньше. Облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 5 минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, кандидат исторических наук, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси!
8: О, мой Гомес!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. Совокупный объем госзакупок ВПН растет, а решения сами дешевеют. Госзакупки решений в области защищенных каналов связи восстановились после сокращения рынка в первом квартале. Количество процедур в годовом выражении выросло, а их совокупный объем в деньгах снизился на 9,5% до 10 миллиардов рублей. Участники рынка связывают восстановление с бюджетными циклами, а главным вызовом второй половины года называют возможный переход на новые криптографические стандарты. По итогам 5 месяцев 2026 года объем госзакупок корпоративных ВПН и защищенных каналов связи вернулся к уровню аналогичного периода прошлого года после провального первого квартала. Ну и согласно данным аналитической системы «Тендерплан», это закупки по 44-223 ФЗ, за январь-май 2026 года было проведено 2000 с лишним процедур на общую сумму 10,3 миллиарда рублей. Андрей Масолович с нами, эксперт в области кибербезопасности. Андрей Игоревич, здравствуйте.
10: Здравствуйте, здравствуйте.
1: А вот интересно, здесь анализ проходит с точки зрения того, что ВПНами пользовались, ну не в смысле для обхода блокировок, а потому что это нужно для работы в целом. Каким образом на эту статистику влияет, что сейчас, с одной стороны, у нас много чего заблокировано и требуется обход этих блокировок?
10: Ну, смотрите, правильно организованный VPN позволяет любые блокировки обходить, если он умный, хитрый или белый. Вот, у нас, к сожалению, вот сама стратегия в направлении VPN-ов, она такая лоскутная. Допустим, в Китае они просто запрещены, а тем, кому надо, выданы белые VPN, разрешенные. Вот, они пользуются. Дело в том, что крупный бизнес без VPN обходиться не может. Просто для того, чтобы организовать защищенную связь с филиалами, и противник не мог или конкуренты не могли ее перехватывать, VPN необходимы. Вот, с другой стороны, VPN нужно глушить, потому что через вражеские каналы, в голову населения идет там черти что, нам облучают мозги. Вот, то есть VPN, которые это пропускают, это зло. Вот, с третьей стороны, ничего не мешало вот белый список сделать заранее, объявить, что вот эти VPN вот для таких организаций ставить можно. Вот, и вопросов бы сейчас не было.
1: Если говорить как раз про цифры, которые в статье упоминаются, по итогам 5 месяцев объем госзакупок 10 с лишним миллиардов рублей, это на 9,5% меньше, чем год назад, хотя количество процедур выросло на 5%. С чем связан все-таки этот разрыв? С удешевлением самих решений или с изменением структуры закупок?
10: Не-не-не, тут главная причина другая, была просадка в начале года, потому что видимо, был, ну, это мои домыслы, видимо, планировался дефицит бюджета и усложнялись процедуры выделения. Вот, эти процедуры устаканивали весь первый квартал, была просадка. Во втором квартале поняли, кому сколько денег положено. Кроме того, какое это было дополнительное вливание в бюджет. Может быть, из-за событий в Иране, там нефть подорожала. Может быть, просто государство деньги нашло. Вот, то есть фактически вот только сейчас начались процессы таких правильных организованных госзакупок, поэтому на статистику начала года я бы не смотрел, она такая прыгающая. А то, что общая цена решения удешевилась, вот, ну, видимо, правильно поработали с монополистом. Если вы посмотрите по закупкам VPN, очень странная контрактная история, там на каждый тендер 1,1 участника. Ну, то есть есть один сильный монополист, не буду его называть. Вот, соответственно, видимо, он цены задирал. Сейчас потихонечку перестает.
1: То есть получается, что квартальные колебания, они не характерны для рынка,
10: вот и можно считать... Квартальные колебания этого года совсем не характерны.
1: А, хорошо, а если говорить, ну как бы о чем говорит тенденция в части роста с 9 до 12% доли госзакупок по 2023 ФЗ? Это, да. Пожалуйста.
10: Это говорит о консолидации бизнеса, то есть крупный бизнес понял, что это важно, и начал выделять это в отдельные закупки. Раньше VPN был спрятан внутри некоторых общих закупок по безопасности, сейчас это как отдельная статья идет. Вот, это, кстати, часть очень хорошего процесса. Раньше вся безопасность и экономическая, и информационная считалась центром затрат. То есть бизнес делает деньги, а что такое центр затрат? Это одно совещание в год, один гнусный торг за бюджет, и потом год друг друга не видят. Сейчас из-за того, что все время что-то прилетает, там все время что-то ломают, совещания идут даже не ежеквартально, а ежемесячно, и руководство бизнеса начало понимать дробление системы безопасности, там отдельные статьи, ну то есть бизнес стал лучше разбираться в безопасности и лучше планировать, скажем так.
1: Как вы оцениваете текущий уровень конкуренции? Является ли он нормальным для этого высокоспециализированного сегмента, или же все-таки говорит о монополизации, от которой никуда не деться?
10: Ну вот конкретно вот в этом сегменте наших отечественных VPN-ов, ну это не я говорю, это... Средний тендерный коэффициент, говорит, 1,1 участника в среднем на тендер. То есть в 9 случаях 1, в 10 случаях, в 10 случае 2 участника. Поэтому это почти полная монополизация рынка. Это печально, потому что, ну, скажем, если бы Максов было 2, например, у нас было бы 2 замечательных Макса, они бы классно развивались, народ бы их любил там, между собой еще конкурировал. Вот, когда Макс один, к нему есть вопросы. Ну, и точно так же с любым продуктом.
1: Вопрос от нашего слушателя. Государство теоретически может выпускать свой VPN и, например, на этом зарабатывать. В чем проблема?
10: А это делает... Государство вообще не должно выпускать что-то свое и на этом зарабатывать. Государство должно возможность работать бизнесом. Должно, государство, ну, с моей точки зрения, должно выступать госзаказчиком. Когда, например, НАСА сама разрабатывала в Штатах что-то, вот им не на чем было возить людей в космос. Космос возили на российских союзах. Когда НАСА превратилась в госзаказчика и дала возможность коммерческим фирмам разрабатывать, появился SpaceX, появилась конкуренция, вот, появилась... Развитие промышленности.
1: Насколько мы понимаем, одним из ключевых, едва ли не главным вызовом называется переход на постквантовый алгоритм шифрования, который потребует массовой замены оборудования и фактически запретит импортные криптоядра. Как эта вынужденная замена влияет на стоимость контрактов и общий объем рынка, например, в ближайшие 2-3 года, если, в принципе, такие прогнозы возможны?
10: Постквантовое шифрование... Вот, это такая опережающая реальность. То есть деньги просят уже сейчас, самой угрозы еще нету. Ну, как бы, это такая пугалка, что... А вот, вот появится квантовое шифрование, и всем будет кирдык. Вот, а давайте сделаем... Вернее, квантовые компьютеры, которые будут все расшифровывать. А давайте к ним заранее подготовимся. Вот, хотя я не подпишусь, что они появятся в этом, в следующем или в позаследующем году. Вот, но деньги за то, чтобы от них защититься, уже собирают. Ну, так же, как помните, было... Проблемой 2000 года. Проблема очень мало кого коснулась, однако денег успели насобирать за то, чтобы вас защитить заранее.
1: А если дальше прогнозную тему продолжать, высказывается мнение, что в перспективе там нескольких лет рынок государственных вот этих VPN-ов перестанет существовать как сегмент самостоятельных сервисов. А что это тогда значит для поставщиков и для заказчиков? Интеграция VPN-ов в более какие-то крупные платформы информационной безопасности или просто вообще госзаказ свернется в этом направлении?
10: Ну, это будет не госзаказ, просто каждый крупняк, крупные организации будут либо использовать долгосрочно то, что у них уже стоит. Программы, на самом деле, не надо каждый год обновлять. Вот, они могут там, как лампочка, годами светить, не надо их искусственно ограничивать. Вот, и сейчас, вот по последнему году, общий тренд, что большую активность проявляют крупные организации, в первую очередь частные, акционерные, вот, а уже во вторую государство.
1: А еще наш слушатель говорит, госструктура использует VPN для защищенной связи между подразделениями структуры, и это не связано с обходом блокировок. А сколько они их купили, это, в принципе, вообще не важно. Или важно?
10: Важно? Нет. За сколько кто что купил, это важно. Вот, но, еще раз, назначение VPN в бизнесе и в государственном управлении – это обеспечить защищенные каналы тем, кому связи надо. Вот, а не обход каких-то блокировок. А обход блокировок нужен, то есть VPN обеспечивает соединение точка-точка, там, меня с моими филиалами или партнерами. Вот, это не для того, чтобы я мог через него лазить куда не надо. Вот, это как бы два разных мира. Один мир надо защищать людей, чтобы они не лазили там туда, где им мозги облучают. Вот, а другой надо обеспечить бизнесу возможность скрытых коммуникаций.
1: Андрей Игоревич, наверное, здесь еще слушатели говорят про проблему или про логику двойного регулирования, потому что как экономически, например, объяснить эту ситуацию, когда государство одновременно ужесточает регулирование и в то же время наращивает бюджетные расходы на тот же самый инструмент?
10: Ну, это самое, могу изобразить печальное лицо государства, когда что-то делает. Хорошо было бы, если бы оно еще это хорошо объясняло, потому что специалист может понять иногда, что имелось в виду при очередных мерах. Вот, а обычному человеку это трудно, у нас как-то такое лоскутное проектирование, то есть нет общей концепции, с которой было бы понятно, что сейчас происходит, что будет завтра происходить. Каждый шаг приходится отдельно расшифровывать.
1: Периодически обсуждается идея создания прям одного, вот возвращаясь к теме государственного VPN, такого для IT-разработчиков. А как вы оцениваете такой сценарий с экономической точки зрения? Не приведет ли такая централизация, монополизация, по сути, к еще большей уязвимости и новым расходам?
10: А могу сказать, что по практике любого бизнеса, ну, допустим, самолетного, либо у вас две марки самолетов или больше, либо ни одной. Везде, где остается один победитель, становится плохо. Ну, кто не верит, попробуйте поработать на Вичате, который в 2014 году всех победил и был классный. В 2016 остался один и 10 лет не развивался. Вот китайцы живут в интерфейсах 10-летней давности. Поэтому конкуренция нужна, решений должно быть два.
1: Спасибо большое, Андрей Игоревич. Я вас благодарю. Андрей Масолович был с нами, эксперт в области кибербезопасности.
2: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Российская государственная библиотека имени Ленина ведет работу по созданию закрытого хранилища деструктивной литературы, заявила на полях Петербургского международного юридического форума замминистра культуры Жанна Алексеева, передает РБК. Работа по созданию спецхрана закрытого хранилища той литературы, которая была представлена на наших исторических территориях, и носила деструктивный характер. По словам Алексеева, российские библиотеки перестали пополнять фонды книгами авторов иноагентов. Мы полагаем недопустимым использование информационной продукции, произведенной иноагентами, при проведении книжных выставок и культурно-просветительских мероприятий, отметила она. Армен Гаспарян с нами, член Общественной палаты России, автор телеграм-канала «Гаспарян». Армен Сумбатович, здравствуйте.
12: Приветствую.
1: Ну, мы с вами опять про книги, про смыслы, про нарративы и теперь про, видимо, безопасность в области книгочтения. Как объяснить создание закрытого фонда для литературы, который, ну, теоретически, получается, не признанно запрещенный, еще раз, юридически точнее, пока что?
12: Да, безусловно, эти произведения не включены в федеральный список экстремистских материалов, но с ними есть другая засада. Это произведения, написанные иноагентами, кто-то из них признан экстремистом и террористом, кто-то получил уголовные срока за фейки против российской армии. В общем, публика там разношерстная и все больше малонравственная. И тут, конечно, становится вопрос, что делать с этими произведениями, потому что далеко не все, к сожалению, маркетплейсы ведут себя с этой точки зрения правильно. Я регулярно наблюдаю, что произведения иноагентов не обладают соответствующими предупредительными надписями, и, безусловно, с этим нужно было бы что-то делать. И, может быть, вот этот пресловутый вариант такого закрытого хранения этих произведений, ну, то есть, чтобы, если тебе это нужно в рамках твоей научной деятельности, ты мог бы этим воспользоваться. Но есть момент, которого мне бы очень бы хотелось бы избежать.
1: Какого?
12: Это имеется в виду печальный опыт советской действительности. Потому что молодые это не застали, а вот мое поколение, уж тем более те, кто старше, прекрасным образом это помнит. Формат этот назывался «там издат». То есть это когда произведение каких-то писателей, ну, допустим, Солженицына, или, допустим, Ильина, или Редлиха. Ну, тут список можно продолжать бесконечно. Это издавалось на Западе и тайно возилась в нашу страну, но это было полдела. А вторая половина состояла в понятии «сам издат». Это когда люди на печатных машинках с копировальной бумагой создавали копии этих произведений, они гуляли по рукам. И это получило, в общем, достаточно серьезное хождение. Сегодня в условиях интернета такая опасность тоже существует. И здесь главное не поступить, как и всегда, с решением сложных вопросов, то есть не подойти к этому с тяжким звероподобным рвением, как у нас зачастую любят, ну, потому что, я не знаю, видели вы это или нет, у нас, например, Тихий Дон, который входит в ЕГЭ,
1: да,
12: параллельно обладает, значит, наклейкой 18+.
1: Да, так это же было еще несколько лет назад, когда эти вводили правила, и многие дети с родителями ходили в книжную, чтобы купить эту книжку.
12: Ну, это же, вот, понимаете, это чистое безумие. Это вот такой типовой мичуринский коктейль из умных идей и не совсем умных поступков.
1: Так.
12: Вот, и мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы здесь этого удалось избежать. То, что ряд этих произведений, ну, как минимум, вызывал значительные споры еще даже вот во времена до проведения специальной военной операции, это безусловно. И теперь вот в тех реалиях, которые существуют, когда их авторы находятся, что называется, в борьбе с русской государственностью как таковой, безусловно, и государство, и общество должны на это как-то реагировать. Но главное, повторяю, подойти к этому с умом, а не сделать очередные странные телодвижения. Я бы начал бы вообще бы как бы с регулированием маркетплейсов и подобного рода сайтов, которые этим всем занимаются, потому что, ну, советский человек, в его крови было умение обойти запрет. Потому что я боюсь, что сейчас при новости о том, что будет создан такой вот
1: реестр,
12: первое, что сделают многие неокрепшие умы, они понесутся это быстро закупать.
1: Потому что запретный плод всегда сладок. И более того, здесь же тогда вопрос, как и кто будет формировать критерий деструктивности. Потому что одно дело книжка, в которой написано что-то деструктивное, а другое дело книжка, которую написал человек, который сейчас в статусе иноагента. Но может, в книжке нет ничего крамольного?
12: Безусловно, потому что у нас есть даже печальная уже действительность маркировки книг про наркотики, куда умудрились включить Маяковского, Ленина,
1: Булгакова,
12: биографию Булгакова и даже блокадные дневники Ольги Бергольц.
1: И Высоцкого еще туда.
12: Высоцкий. Да, но я считаю, что это запредельно, конечно. Безусловно, надо бороться с рекламы наркотиков, но не превращать это все в какой-то бесконечный абсурд.
1: А может быть, Арман Самбович... Да, здесь что? Пожалуйста.
12: Здесь я бы предложил бы, может быть, создать бы некую межведомственную экспертную комиссию, куда бы включил бы там представителей Минюста, да, потому что они отвечают за экстремизм, представителей Минкульта, там, я не знаю, членов общественной палаты, профильного комитета Государственной Думы. Ну, чтобы это были, в общем, люди, обладающие авторитетом, и чтобы это были люди, которые могли бы выходить, ну, в том числе, вот, например, в эфир «Говорит Москва», да, и объяснять, на основании каких, так сказать, симптомов это произведение будет считаться достойным для помещения в соответствующий реестр. Самое главное здесь, чтобы это не было анонимно, чтобы это не были просто некие чиновники, которых никто не знает, потому что это в том числе вопрос доверия общества к государству. Мне кажется, что здесь обязательно должны быть вот подобного рода люди с своей стороны, там, как условно первый зампред комиссии по вопросом науки и образования, я думаю, что и я, и многие мои коллеги бы с удовольствием бы вошли бы, потому что дело это благое, правильное и нужное.
1: Армен Самбатович, но ведь вы сами упомянули, ну, во-первых, объяснить можно все, что угодно, любое решение, которое даже выглядит вот прям совсем нелогичным. А с другой стороны, вы упомянули советский опыт, и уже в вашем упоминании содержится ответ. Это создание эффекта Стрейзанд. Может быть, никто бы даже не заморочился по поводу этих книг, Но как только создается искусственно, не знаю, тайна, дефицит, интрига, сразу же туда все хотят. Так может быть, как раз как бы открытость и неакцентовка внимания помогли бы уберечь неокрепшие умы?
10: Вот здесь, на самом деле, это же вот две стороны одной медали.
1: Да.
10: Не обращение на это внимания, это в свою очередь означает, что иноагенты, которые находятся под уголовными делами, а многие даже осуждены, они продолжают как бы свою легальную деятельность в российском информационном пространстве. Что тоже выглядит, ну, вежливо говоря, странно. Опять же, да, вот смотрите, я человек, осужденный на Украине на 10 лет с конфискацией имущества. Значит, у меня в приговоре написано, что если кто-то будет распространять мою книгу, за которую я осужден, то за это несу тоже ответственность я. Это добавление мне, соответственно, сроков как рецидивисту. Да, безусловно, можно сказать, что это как бы украинская глупость, безусловно. Но согласитесь, странно, когда люди, осужденные за экстремизм, продолжают абсолютно спокойно находиться в наших книжных магазинах, без упоминаний этого и так далее, и так далее. То есть с точки зрения как бы исполнения законодательства, мне кажется, что вот это в определенном смысле была лакуна. Это точно, кстати, такая же, как вот сейчас на Петербургском экономическом форуме замминистра юстиции сказал, что они делали, эти экстремисты, осуществлялся фиктивный договор дарения на недвижимость, и они продолжали этим пользоваться. И это очевидная лакуна, с которой, ну, государство должно было что-то сделать. Я бы здесь, знаете, даже сказал бы, что, конечно, очень многих есть опасность того, что, я не знаю, эпидемия запретительства, а у нас же каждый день ряд депутатов Государственной Думы предлагают что-то запретить.
1: Ну, сейчас перед выборами как-то немножечко потише стало, уже нет, уже
10: ну,
1: пока не просят.
10: Ну, как им Верховный предупреждение сделал, что угомонитесь, пожалуйста. Вот, они, да, они стали потише, но тем не менее, да, вот это момент еще тоже раздражительный. Но здесь, мне кажется, очень важно, чтобы средства массовой информации доносили и объясняли. И огромное спасибо, вот не говорят комплементарности, а просто по факту, да, что говорит Москва, заостряет на этом внимание, и эта тема обсуждается с разных ракурсов.
1: Мы всегда за здравый смысл. Именно поэтому вас,
10: мы вас и
1: вызваниваем.
10: Я люблю.
1: Скажите, но здесь просто сразу вспоминается, что, ну вот смотрите, на Украине, да, неадекватное вот это вот дело в отношении вас. А не получается ли, что мы начинаем играть, ну как бы по тем же самым правилам? Потому что, ну когда-то кем-то эти книжки уже были прочитаны. Не сказать, что эти люди стали какими-то очень плохими. Другое дело, что там условно тот же самый Пастернак, его осуждали за доктора Живаго и вообще Союз писателей исключили. А потом реабилитировали, потому что эпоха сломилась. Получается, что это бег по кругу. Вот сейчас нельзя, а потом будет снова можно. И будет культ этой литературы. Вот в чем дело.
10: Я не думаю, что будет культ этой литературы, потому что мы же понимаем прекрасно, что в основном камевоежорами была сама по себе тусовка, которая уехала.
1: Угу.
10: Будучи отрешенными от общества, пиарить это некому, потому что литература это была, ну давайте честно, она не была уровня русской классической литературы. А что касается вот момента, что это может быть похоже на Украину, ну так слушайте, ну мы же должны все-таки какие-то симметричные меры принимать. Ну невозможно же бесконечно сидеть в окопе. Ну надо переходить и в контрнаступление. Войны в обороне не выигрываются. Это известный русский принцип, это ж не я сказал.
1: Понятно. Спасибо большое, Армен Сумбатович, вас благодарю. Армен Гаспарян был с нами, член Общественной палаты России, автор телеграм-канала «Гаспарян». Какие здесь еще были ваши вопросы? Сейчас можно спокойно найти книги иноагентов на маркетплейсе, только вот посмотрел. Так об этом, к этому и претензия у Армена Гаспаряна, что на маркетплейсах не, как это, маркетплейсом закон не всегда писан. Вот, здесь есть другое дело, что, конечно, есть очень много сайтов всяких, где любая литература, и даже та, которая включена в списки экстремистской, уже многие десятилетия, там эту литературу тоже находят. То есть вопрос как бы по форме понятно, что есть иноагенты, есть литература, и, соответственно, не надо, чтобы как это, мысли иноагентов через эту литературу транслировались дальше. Но есть действительно, с другой стороны, и опыт Советского Союза, когда какая-то литература была там недостаточно патриотична, какая-то литература была деструктивна, какая-то литература, еще что-то, а потом... А потом история с самиздатами, а потом история с развалом Союза, и все, эту литературу наоборот. Очень часто это была пустышка, но ей придавали гипертрофированный смысл. В 90-е годы все это все проходили. И эту литературу наделили чрезмерным идеологическим смыслом, хотя это очень часто эти тексты таковыми не являлись. Здесь вопрос эффекта Стрейзен. 15 часов новости, продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал странным решение Apple удалить из App Store приложение компании ВК. Он подчеркнул, что решение об исключении программ бьют по интересам русскоговорящих пользователей по всему миру. Речь идет о десятках миллионов человек, отметил официальный представитель Кремля. Безусловно, это ставит вопрос о надежности сервиса и о том, насколько можно ему доверять как поставщику коммерческих услуг, добавил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, выводы о взаимодействии с американской корпорацией Москва будет делать, исходя из полученных или не полученных разъяснений Apple. СКР завершил расследование дела около 1500 боевиков ВСУ. Речь о фигурантах 1091 уголовного дела. По словам советника при председателе СКР Александра Федорова, обвинения выдвинуты в отношении 1410 военных, неонацистов и иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. Следствие квалифицирует действия обвиняемых по статьям об умышленных убийствах мирного населения, применении запрещенных средств и методов ведения войны, жестком обращении с военнопленными, а также о наемничестве. Собранная доказательная база включает результаты экспертиз, показания свидетелей и осмотры мест происшествия. Минпромбашкирия заявил об отсутствии дефицита топлива в республике. Текущую ситуацию на рынке в ведомстве связали не с сокращением поставок, а с изменением структуры спроса и логистики. По данным регионального министерства промышленности, большинство из примерно 500 автозаправочных станций на территории республики работают напрямую с производителями топлива, а объемы его выпуска в июне сохраняются на уровне плановых показателей. При этом в условиях общероссийской ситуации с топливом ресурсы перераспределяются между регионами. Об этом Башинформу сообщили в Минпроме. В последние дни наблюдается повышенный спрос на топливо, местами носящий ажиотажный характер. Это приводит к очередям на АЗС и создает возможности для перепродаж и ценовых колебаний. Также подчеркивается, что небольшие сети АЗС чаще закупают топливо не напрямую у крупных производителей, а через оптовых нефтетрейдеров, отпускные цены у которых могут быть выше среднерыночных. При этом ценовая ситуация у производителей остается стабильной и находится под контролем. В российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. С нового учебного года около половины времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет посвящено практическим навыкам, связанным с безопасностью и оборонной подготовкой. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, ранее этот показатель составлял примерно 20%. В программу обучения войдут, в частности, элементы изучения беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов для школьников 6-11 классов. Изменения, как отмечается, направлены на усиление патриотического воспитания и прикладной подготовки учащихся. Также министр сообщил о введении нового школьного предмета «Духовно-нравственная культура России». Для его наполнения отобраны 83 персоналии, включая участников спецоперации, о которых планируется создание документальных материалов. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 97 копеек, доллара 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. И о погоде в Москве плюс 18, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
6: Гаврила Принцеп в 2014 году убил австрийского кронпринца. Так
11: началась Первая мировая. Делом принципа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело принципа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
5: Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
1: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Владимир Шаповалов к нам пришел. Кандидат исторических наук, политолог и член Общественной палаты Российской Федерации. Здравствуйте, Владимир Леонидович.
13: Здравствуйте.
1: Поздравляем вас с тем, что вы теперь член Общественной палаты.
13: Спасибо.
1: Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале. Нет, в телеграм-канале нет, в рутюб-канале, в официальной группе ВКонтакте и в Ютубе можно смотреть. Давайте начнем с заявления Сергея Лаврова, который сказал, что Россия больше никому не доверяет в переговорах по Украине. И дух анкориджа, как написала Россия в глобальной политике, вон. Окончательное разочарование нашей системой доверия партнерам произошло?
13: Смотрите, здесь есть то, что называется «дьявол кроется в деталях». Наш министр действительно сказал, что никому мы не доверяем, не будем доверять, но там есть через запятую фраза, кроме письменных, так сказать, гарантий. И в этом смысле, по большому счету, мы ничего нового не сказали, мы лишь в очередной раз, наш министр иностранных дел подчеркнул, что доверие к западным, подчеркиваю, западным странам, это не касается стран мирового большинства, к которым мы всегда испытывали доверие и с которыми у нас абсолютно добрососедские отношения практически со всеми. А вот к странам Запада у нас доверия нет. Это не означает, что мы не ведем переговоров, мы готовы вести диалог со странами Запада, но этот диалог в условиях недоверия с нашей стороны, то есть все заявления публичные, устные, кулуарные заявления наших оппонентов мы будем проверять, и мы не будем к ним относиться как к истине в последней инстанции. Кстати, хочу обратить внимание, что буквально такое же заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран, который заявил, что мы не доверяем Соединенным Штатам, но, тем не менее, ведем с ними переговоры. Заявление Лаврова состоялось буквально одновременно с заявлением его американского коллеги Марка Рубио, который заявил, что в Анкоридже никаких соглашений не было, договоренностей, что мы не так поняли американскую сторону, и что то, что было в Анкоридже, не является Анкориджем.
1: Но мы же понимаем, что, возможно, что-то и могло быть в Анкоридже, просто американцы, хозяева своего слова, захотели слово дали, захотели слово забрали.
13: Безусловно. И единственный способ, так сказать, наших оппонентов каким-то образом привести к формулы мира – это принуждение к миру. Принуждение к миру происходит военным путем. Другого пути, в общем-то, человечество не придумало. Либо это добрососедские отношения, так сказать, основанные на взаимном доверии и дружбе, либо это принуждение к миру. И принуждение к миру – это наши вооруженные силы в Константиновке, затем в Дружковке, затем в Славянске и в Краматорске. Вот, собственно, путь, дорожная карта выполнения на Кориджи.
1: То есть вы считаете, что как раз позиции на поле боя заставят, например, ту сторону, что сесть за этот стол, дать какие-то письменные гарантии, а где гарантии, что, правда, и письменные какие-то бумаги, может быть, даже подписи, они вообще что-то значат? Потому что есть ощущение, что там новая американская администрация, она закрепила вот это право вообще не выполнять, потому что им за это ничего не будет.
13: А в нынешнем мире постправды, к этому нас приучил Запад, гарантией является только сила. И в данном случае наша сила – это гарантия того, что соглашения будут выполнены, и, естественно, что к нашей силе должна быть наша мудрость, которую и выразил в своих словах Сергей Викторович, заявив, что доверия нет. Ну, кстати, я вспоминаю, вы знаете, все вспоминают там современную относительно вещи «Минск-1», «Минск-2», турецкие переговоры, когда, так сказать, Запад нагло краплёными картами играл. Угу. А я вспоминаю события, как историк, 100 с лишним летней давности, русско-турецкую войну 1878, когда мы заключили мир Сен-Стефана, а потом наши западные друзья принудили нас к Берлинскому конгрессу и к Берлинскому миру, который был очень невыгоден России, зато выгоден Британии и Австрии. Вот это пример, который свидетельствует о том, что так было всегда. Позиция Запада всегда была таковой, и она ничем не изменилась. И меняется что? Меняется только расстановка сил. Меняется количество, так сказать, ресурсов, которые есть у нас, и у них меняется наша готовность защищать свою родину, наша политическая воля и готовность, их политическая воля на соответствующие поступки. Мы увидели, что у американцев, ну, честно скажем, кишка тонка в отношении Ирана оказалась. Это серьезный, так сказать, пример для всего мира, всего мира.
1: А американцам, вот в том-то и дело, мне кажется, основная проблема даже ведения переговоров с американцами, потенциальные какие-то договоренности, в том, что для них, в принципе, все индифферентно. Вот Трамп демонстрирует, что он объективно проиграл войну с Ираном, по электронной почте прислал ему какой-то меморандум, тут же сказал, что, в общем, сегодня хочу, снимаю санкции, завтра хочу, не снимаю, снова война будет, и вообще мне деньги нужны с Армуза. И как бы, ну а что, все отказались от доллара? Нет. С американцами как работали, так и работают. Это же, когда мы взываем к совести и к здравому смыслу, надо взывать тому, у кого это как-то шевельнется от этих взываний.
13: Вы знаете, да, вы знаете, это действительно так, отчасти это так, потому что и бегство из Афганистана, и поражение во Вьетнаме в свое время, и все... И Ирак, да. Ведь это поражение Америки. Эти поражения, то, что вы сейчас обозначили, как с гуся вода, то есть отряхнулись и пошли дальше. Но это только видимость, внешняя видимость, потому что капли камень точит, и сейчас ситуация уже поменялась, поэтому Минфин Соединенных Штатов Бессент заявил, что мы уверены в том, что Россия после завершения украинского кризиса вернется к доллару. А, извините, с какой стати? мы должны возвращаться к доллару, мы сбросили это ярмо наконец-то, и мы уже не вернемся в эту реку долларовую. Поэтому вот здесь интересно и заявление Бессента, и понимание нами, что этого никогда не произойдет. А что это означает? Это означает, что если ни мы, ни Иран, ни Китай не вернутся к доллару, и более того, если доверие к доллару будет падать, угу, если американские базы будут эвакуироваться из Персидского залива, из Европы, то, собственно, вот все это бахвальство Трампа или какого-нибудь иного президента Соединенных Штатов 48-го о том, что мы победили, оно развеется, потому что американцы потеряют самое дорогое, что есть у них, свои деньги.
1: Думаете, потеряют? Так они всех остальных в эту же яму затащат.
13: Ну, не получается у них последние годы. Теряют они свое богатство экономическое.
1: Здесь проблема, я думаю, что еще, Владимир Владимирович, знаете, про что говорят, когда американцы, как бы, с одной стороны, как с гуси вода, с другой стороны, они слишком, как бы, везде проникли, что если все это резко дернется, то все за ними в тартарары улетит. Потому что решение Трампа, например, даже в части войны в Иране, оно привело к тому, что есть глобальный энергетический кризис, в том числе и в странах, которые, страны бедные, испытывают дефицит, проблемы с голодом, снабжением и так далее. Там уже это все откатывается до того уровня, как бы на дно падает. История с российско-украинским конфликтом. Никакой системы безопасности невозможно. И есть задача даже не то, чтобы поставить, насколько я понимаю, Россию на колени, а просто лишить Россию там ресурсов и так далее, способности зарабатывать деньги. А то, что американцы пока что на этом теряют, ну, знаете, как игра на бирже или в казино, наверное. В принципе, я могу упасть до какого-то уровня, а там дальше посмотрим.
13: А вы знаете, в свое время, с одной стороны, советская пропаганда постоянно говорила о загнивающем Западе, а с другой стороны, так сказать, антисоветская пропаганда постоянно обесценивала этот слоган советской пропаганды, а спустя некоторое время, так сказать, в том числе и говорящие головы, в том числе и наши антисоветской пропаганды, уехавшие на Запад, говорили, а все-таки действительно загнивают. Но я к тому, что вот тогда, когда, так сказать, наша пропаганда в 60-е и 70-е говорила о загнивающем Западе. Этого не произошло, хотя могло произойти после Вьетнама в условиях энергетического кризиса 70-х. Есть мнение, что если бы Советский Союз немножко поднажал, то Запад бы не выдержал. Но Советский Союз был сориентирован на мирное сосуществование. Может быть, поэтому, кстати, и проиграл. А сейчас ситуация принципиально иная. И возврата назад уже нет. Вот тот самый загнивающий Запад, который пророчили советские идеологи в 60-е, он случился сейчас. Случается сейчас на наших глазах. И если процесс будет идти, так сказать, развиваться эволюционно, без масштабных военных столкновений, без мировой войны. Вот представим себе, что процесс развития миропорядка идет относительно более-менее спокойно в том, так сказать, ритме, в котором он идет сейчас, то есть это ритм войн, но без глобальной катастрофы. Так вот, если все будет развиваться так, как сейчас развивается, так сказать, мощи американской экономики хватит, ну, на 5-10 лет, потом это все будет уже совсем другая страна.
1: Наш слушатель приводит в пример заливные монархии, как их сейчас называют. Да. Трамп своей войной оказал...
13: Хороший.
1: Трамп, имеется в виду страны залива персидского. Трамп своей войной оказал им медвежью услугу, принес вред, нанес урон гедонизму Дубая и Дохи. Что сделали зажиточные шейхи? А ничего, хотя могли бы обрушить рынок штатов, забрать свои накопления в их ценных бумагах.
13: Абсолютно согласен со слушателем. Хорошая метафора про заливные монархии. Но здесь ведь, смотрите, мы исходим из здесь и сейчас, из той системы координат, которая существует сейчас. А давайте дадим широкую картинку ретроспективы и перспективы. Ретроспектива состоит в том, что тот мир, который заливной, который сейчас существует, он формировался 100 лет. В 20-е и 30-е годы американцы сюда пришли, и с 20 века, и с 20-х, 30-х годов 20 века существует вот, это вот, вот этот симбиоз стран залива и Соединенных Штатов, которые лучший друг и союзник стран залива, и обеспечивает им, соответственно, прикрытие. Такой рэкетир добропорядочный, который не грабит, но взимает плату и, так сказать, крышует вот эти вот заливные монархии. А сейчас Иран показал, что все, эта история прекратилась, она закончилась, ее больше не...

0: дальше выстраивать свои отношения с Ираном, с Соединенными Штатами, мы видим, что Катар стал основным посредником в, так сказать, в американо-иранском конфликте. Мы видим, что Иран начал переговоры с Оманом по поводу того, как им теперь быть рэкетирами и, так сказать, устанавливать плату за проход через Ормузский пролив. То есть мы видим четыре страны Персидского залива, у которых возникли разные траектории развития после, так сказать, того, как Акела промахнулся, как Соединенные Штаты дезавуировали себя в качестве великой державы. И эти процессы разбалансировки системы будут развиваться дальше, и, скорее всего, они приведут к тому, что страны залива откажутся от американской крыши и либо будут выстраивать безопасность с опорой на себя, во что я не верю, либо будут развивать отношения с Турцией и Пакистаном, либо будут дружить с Ираном, либо будут развивать отношения с Россией и Китаем, скорее всего, со всеми вместе.
1: Меня, когда мы сейчас рассматриваем вот эти сложные политические, внешнеполитические процессы, меня не покидает метафора, может, я не права, вы мне, пожалуйста, поправьте. В плане того, что это очень похоже на межличностные отношения, потому что роль личности все-таки велика. То есть не институции взаимодействуют между собой, а конкретный президент с конкретным там шейхом, монархом, президентом, королем, как угодно. И в итоге, если смотреть на какие-то сложности в межличностных отношениях, там бывает такое, что нужна как бы новая система принятия решений, она выстраивается очень часто через преодоление прежних паттернов каких-то. И получается, что, например, как быстро те же самые монархии залива могут избавиться вот от этой инерции обращения к американцам, взаимодействия с американцами, понимание того, что американцы, скорее всего, не придут на помощь, а будут использовать в своих интересах. Нам до сих пор не удается избавиться от этого.
0: Вы знаете, это действительно так, но все-таки реальная политика, она несколько сложнее, uh-huh. она является сложным сочетанием субъективных и объективных процессов. И при том, что роль личности в истории чрезвычайно велика, и это мы можем судить и на примере нашего президента, и на примере множества других лидеров других стран, тем не менее существуют национальные интересы, и они диктуют ту или иную позицию. Это я к тому, что там позиция Соединенных Штатов в зависимости даже от таких сильно антагонистических фигур, как Байден и Трамп, угу. тем не менее, все-таки по основным моментам остается неизменной. Позиция Ирана. Пришел к власти президент-реформатор. Тем не менее, он вынужден занимать достаточно жесткую позицию отстаивания национальных интересов Ирана. Что касается стран Персидского залива, опять же, мы воспринимаем ситуацию статично, что есть монархии, они таковы, они будут вечными. Ничего вечного не бывает. И самая крупная саудовская монархия, она же только в третьем поколении, извините. Это очень юное государство, возникшее в 20-е годы, возникшее путем, так сказать, того, что прежняя династия, которая была хашимидов, которая была в Мекке и Медине, была оттуда вытеснена при помощи британцев в Иорданию и в Ирак, и потом, по сути, осталось только в Иордании. Все может меняться. Если не будет изменений, которые соответствуют национальным интересам этих стран в рамках существующего политического режима и нынешних династий, значит, что-то будет меняться более радикально. Династии сменятся, может быть, даже форма правления поменяется. Скорее всего, монархии пойдут по пути, тем не менее, изменения своей позиции в отношении Соединенных Штатов, несмотря на существующую огромную инерцию, столетнюю инерцию. Тем не менее, все-таки они к этому, скорее всего, придут.
1: Национальные интересы, о которых вы сейчас говорите, а я сразу вспомнила, Европейский Союз, о нем подумала, потому что очень часто, если посмотреть на политику Брюсселя, это все идет вразрез с национальными интересами национальных государств. Но с точки зрения менеджмента нации служат интересам, например, правящей там брюссельской верхушки, и страны служат. То есть люди не как адресаты принятия решений, а как те, кто должны

0: обеспечивать реализацию этих решений.
1: Это безусловно, поэтому европейскую систему наш великий философ Александр Зиновьев, проживший в Европе не одно десятилетие, назвал тоталитарной демократией. Но я бы хотел обратить внимание здесь даже не на то, что люди здесь лишены права голоса, ведь никто же не выбирал Каю Каллас. И фон дер Ляйен, ни один европеец не выбирал этих самозванцев. Я бы хотел обратить внимание на то, что вот та конструкция, которая существует сейчас, как выясняется по вопросу, например, о будущих переговорах с Россией, она очень интересная, она иерархична. С одной стороны, существует евробюрократия, которая стремится подмять под себя всех остальных, и диктовать им свою волю, в том числе национальным государствам и народам. С другой стороны, существует клуб стран ведущих, которые стремятся диктовать свою волю евробюрократии. Uh-huh. Это Франция, Германия и примкнувшая к ним Британия, которая даже не входит в Евросоюз. Поэтому вот сейчас в публичную сферу выскочила вот эта вот дискуссия относительно того, имела право евробюрократия вести переговоры с Россией или не имела, там, относиться к этим переговорам или не имела, было недовольство со стороны немцев и французов, и оно показывает, что нынешняя европейская конструкция, она крайне неэффективна и крайне является сложной и рыхлой. И получается, что сейчас есть вот такая иерархия. Внизу национальные государства, в том числе Восточной Европы, разные поляки, венгры и прочие, которые не имеют права голоса в принципе. Чуть выше национальные государства, которые немножко, так сказать, из себя выделываются, такие как Италия и Испания, но тоже не имеют, по большому счету, права голоса. Дальше евробюрократия, над евробюрократией, так сказать, политические элиты Франции, Германии и Британии, а кто-то еще над ними. То есть уходящая вертикаль, уходящая в какую-то неопределенность, неизвестность, а где здесь народ европейский, он где-то у подножия этой неопределенной пирамиды, выстраиваемой в Европе, которая, конечно, никакого отношения к демократии не имеет.
0: Именно поэтому эта структура рыхлая и не навсегда?
1: Безусловно, эта структура абсолютно не навсегда. Мы давайте вспомним о той точке отсчета, с которой все началось. Эти страны любят вспоминать мифический союз стали и сплава 1951-го, а я вспомню Евросоюз. Евросоюз был создан через 2 месяца после разрушения Советского Союза. Вот вам ответ на вопрос. Не был бы разрушен Советский Союз, не было бы этой странной конструкции. И как только Россия завершит победой специальную военную операцию, как только, так сказать, система станет выстраиваться в сторону новой системы безопасности в Европе, Евросоюз не выдержит этого вызова и просто-напросто будет разваливаться на куски. Именно поэтому они так сильно борются против России.
0: Как говорят, буйных нету, которые бы смогли разваливать эту структуру, потому что все равно структура сама не может разваливать, ее люди разваливают.
1: Ее будут разваливать
0: неэффективные менеджеры текущие.
1: Не Россия, потому что Россия не имеет никаких агрессивных планов против Европы. Ее будут разваливать, безусловно, конкретные люди, политики, государственные деятели конкретных государств Европы, которые будут менять свою политику в силу свершившегося факта победы России.
0: Давайте после новостей продолжим. Владимир Шаповалов с нами, кандидат исторических наук, политолог, член Общественной палаты.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Следственный комитет предложил сделать конфискацию самостоятельным видом наказания. О поддержке такой меры на Петербургском международном юридическом форуме заявил советник председателя Следственного комитета Александр Федоров. По его словам, если должностное лицо использовало публичные полномочия для незаконного обогащения, то общество вправе ожидать не только лишения свободы, но и полного изъятия всего нажитого им имущества. В этой связи ведомство предлагает инициировать возможность продолжения поиска преступных активов и после завершения расследования основного уголовного дела. Марко Рубио заявил об отсутствии договоренности по Украине на саммите в Анкоридже. Обсуждались предложения, но не было соглашений, подчеркнул госсекретарь США. «Мы готовы сделать шаг вперед и сыграть конструктивную роль, если у нас есть такая возможность объединить стороны и положить конец этой войне. Это то, что американский президент пытался сделать в течение полутора лет», — отметил Рубио. Он добавил, что если бы на Аляске удалось заключить соглашение, то боевые действия уже были бы прекращены. Так американский госсекретарь прокомментировал заявление замглавы российского МИДа Сергея Рябкова. 23 июня он заявил, что не видит переключения Вашингтона на вопросы российско-украинского конфликта. В Минпросвещении анонсировали единый учебник географии для школ. В учебных учреждениях он появится с 1 сентября 2028 года. С таким заявлением на пленарном заседании форума учителей географии и студентов профильных вузов выступил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, поэтапное введение нового пособия начнется заблаговременно. Ранее Владимир Путин поручил правительству совместно с Русским географическим обществом и Российской академией наук разработать единую линейку учебников по географии для общего образования, включая 10 и 11 классы. Поручение президента нацелено на актуализацию данных и повышение качества географического образования школьников. Российская государственная библиотека создает закрытое хранилище для деструктивной литературы. Инициатива связана с пересмотром подходов к комплектованию библиотечных фондов и ограничением использования изданий, авторы которых имеют статус иностранных агентов. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме сообщила замминистра культуры Жанна Алексеева. По ее словам, такие материалы не будут использоваться при проведении книжных экспозиций в Российской государственной библиотеке имени Ленина, а также в рамках просветительской деятельности. Фонд библиотек больше не пополняются подобными изданиями, подытожила Алексеева в комментарии РБК. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 18, облачно с прояснениями. В ближайшие два часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
7: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ –
9: ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру.
10: Именно поверх времен.
11: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
10: «Имена. Поверх времен».
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
12: 94,8 FM.
11: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем. Владимир Шаповалов с нами, кандидат исторических наук, политолог, член Общественной палаты Российской Федерации. Здесь есть интересные еще темы. Темы – это Петербургский международный юридический форум, который сейчас в Питере проходит. И там вчера был сделан сразу ряд заявлений, причем исторических. Например, Владимир Мединский сказал, что деятели Временного правительства и большевики в начале работы – это блогеры власти, сказал он, на сессии 1905 год революции, реформы, уроки истории. Далее выступил Константин Малафеев, бизнесмен, который сказал, что основу для революционных событий создали в том числе слишком мягкие приговоры участникам восстания декабристов 1825 года. Далее министр юстиции Константин Чуйченко призвал не считать Николая II слабым. Все ключевые события революции 1905 года носили либеральный характер, такие изменения должны всегда уравновешиваться шагами и действиями. Я вот думаю, а почему такое внимание истории? Мы пытаемся каким-то образом, простите, сублимировать на этом? Мы пытаемся найти там ответы на вопросы, которые требуются для текущего времени?
1: Ну, прежде всего, я очень рад, что на Петербургском международном юридическом форуме, так же, как на других непрофильных для историков площадках, там экономический форум, например, обсуждаются темы исторические. Это очень важно, потому что история вообще важна. Для нас особенно, потому что у нас она есть. У многих ее нет, поэтому, собственно, и нечего обсуждать, если страна возникла при жизни нынешнего поколения, о какой истории может идти речь. А всю свою прежнюю славную историю они забыли и заявляют, что других героев для нас у вас нет, кроме Бандеры и Шухевича. Угу. Поэтому с этим и живите. Забыв миллионы украинцев, которые действительно сыграли выдающуюся роль в мировой истории и истории России. Ну, бог с ними. Вернемся к нашей истории. Я считаю, что это очень хорошо, что на юридическом форуме возникают исторические темы, что их обсуждает. Вот заметьте, ведь три спикера, они все очень разные. Один из них – это представитель правительства. Второй – помощник президента, обладающий серьезными полномочиями в сфере исторического просвещения. Третий – общественный деятель. Все они важны и значимы, голос каждого важен, и, по сути, та дискуссия, которую они вели, а это, насколько я понимаю, была настоящая дискуссия, потому что там был обмен мнениями и по 1905 году, и по широкой, так сказать, палитре разнообразных исторических сюжетов, она очень важна, и в данном случае, смотрите, мы же, обращаясь к истории, мы разбираемся в корнях, в началах всех начал того, что происходит сейчас. Угу. И события 1905-го, 120 лет Думе было не так давно, манифест 17 октября, революция, и даже события декабристского восстания, они очень важны с точки зрения выстраивания траектории развития страны в будущем. Это такие реперные точки, после которых мы начинаем движение в каком-то направлении. И сейчас мы тоже переживаем такую очень важную точку бифуркации, от которой движение России пойдет в каком-то mm-hmm. значимом направлении. Вот в этом смысле очень интересная дискуссия. Я немножко ознакомился с ней через, так сказать, средства массовой информации. И мне кажется, что за каждым из дискутантов есть своя правда. И есть что-то, что их объединяет, но в то же самое время есть разные позиции, например, по тем же событиям 1905 года, по оценке роли Николая II.
0: Чем он нам может быть сейчас полезен? Вот даже этот анализ. Наш слушатель говорит, как можно серьезно относиться к истории, если все время государство переписывает под себя. И даже там персона Николая II и роль большевиков. Было модно, ругали. Стало не модно, наоборот, восхваляем и говорим, что те, кто ругали, они неправильные.
1: Вы знаете, вот в этом смысле я, во-первых, хочу сказать, что история объективна. Это оценки исторических фактов могут меняться в зависимости от тех или иных, так сказать, представлений политических элит. Это раз. Второе. К сожалению, наши исторические оценки не всегда были нашими. И, например, в 90-е годы это были не наши оценки. Это были оценки, которые диктовал нам наш геополитический противник через, так сказать, свою информационную историческую политику, которая, образовательную политику, которая активно внедрялась в России. Это второй пункт. Третий пункт. Что касается оценки тех событий с точки зрения дня сегодняшнего, нам важно разобраться в этом. Расставить акценты для того, чтобы двигаться вперед. Ведь смотрите, до сих пор же ведь существует достаточно отчетливо существуют в нашем интеллектуальном пространстве, информационном пространстве красные и белые. К сожалению, хочу подчеркнуть, мы можем маркировать некоторых наших общественных деятелей, публицистов, интеллектуалов в качестве белых и красных. И в условиях серьезнейшего вызова, в котором находится сейчас наша страна, мы, к сожалению, видим, что в информационном пространстве некоторые наши вполне уважаемые лидеры общественного мнения борются друг с другом, а не с внешним врагом, заявляя, что мы красные лучше или мы белые лучше.
0: Это не про Спартак, причем речь
1: идет. И это абсолютно не про Спартак и не про Динамо.
0: Здесь, может быть, знаете, я видела точку зрения вашего коллеги Глеба Кузнецова, прям вот совсем недавно он опубликовал. Это к вопросу о том, чтобы, ну, как бы попытаться выстроить, сейчас даже пытаюсь найти прямую цитату, чтобы выстроить, ну, как бы, как это, выстроить победную траекторию, нужно перестать постоянно оглядываться назад. А мы как будто бы, знаете, ну, это я так прочитала, возможно, слишком чрезмерно увлечены историей, с одной стороны, потому что через историю с нами продолжают бороться там, за рубежом, но есть и другая проблема, что мы слишком сильно увлечены копаниями в архивах, как будто это нам даст какие-то ответы на происходящее, потому что те же самые большевики, они просто отринули старую историю, сказали, мы будем писать новую историю, нам не важно, что там было, правильно, неправильно, просто все было, все, и дальше так. Ну, как это, побед за дерзкими.
1: А вот именно дважды мы отринули историю, да? в 1917 и в 1991. Мы разрушили старый мир до основания и начали строить новый мир. Обе попытки оказались крайне катастрофичными для страны. И что исправило большевиков? Военная тревога 1927-го, когда они поняли, что страна действительно реально находится на краю войны с империалистическим Западом, и вот тогда до них дошло, что нужно заниматься историей, а до этого ведь не было вообще такой дисциплины, что нужно соединять эту разорванную нить в единое целое, и в школах появилась, и в вузах появилась история, появились нахимовские и суворовские училища, появился орден Суворова, появились замечательные фильмы Эйзенштейна.
0: В связке с традицией, да?
1: Да, конечно. То же самое произошло, то же самое происходит и сейчас, в настоящее время. В 91-м отринули, отказались, решили, что история нам не нужна, нужно жить днем днем сегодняшним. И сейчас к нам приходит понимание. Оно приходит не сейчас, не в 2026-м, оно пришло, наверное, знаете, когда в 2020-м, когда мы записали в Конституцию, в статье 67.1, слово «история», значимость истории. Вот мы, по сути, повторяем путь большевиков, которые через 10 лет после революции пришли к тому, что история важна, мы сейчас пришли через Ну, наверное, 30 лет после контрреволюции 1991 года к пониманию того, что история важна, и стали ее выстраивать. А я не против будущего, я не чрезмерное, не за чрезмерное увлечение историей. Вот здесь я бы ушел от дихотомии прошлое и будущее, а выстроил другую дихотомию. Есть одна картина «Живи настоящим», и есть другая «Строй будущее». Строить будущего, живя только настоящим, невозможно. Для этого нужно связать прошлое, настоящее и будущее. Поэтому без истории никак, если мы хотим строить будущее, если у нас есть мечта. Но а так... если мы хотим жить настоящим, то нам история, конечно, не нужна.
0: Но физики бы здесь как раз поспорили, потому что сейчас очень модно анализировать с точки зрения того, что существует ли вообще будущее. Потому что есть точка настоящего, где одновременно присутствует прошлое, настоящее и будущее.
1: Это вот. Очень важный, я бы даже сказал, философский спор. У меня есть коллега, который написал фундаментальный труд «Физика общества», в котором он связывает, так сказать, процессы физические и процессы общественного развития. Конечно, для человека, для любого живого существа есть только миг между прошлым и будущим, в котором мы живем, но поскольку мы существа социальные, и мы несем некий социальный заряд, мы не просто, так сказать, жуем свой листочек и уходим в небытие, а мы являемся частью великой страны, великого народа, великой традиции, мы должны все это связывать в единое целое.
0: Нет ли опасности из-за чрезмерного, хорошо, увлечения, может быть, истории, это мифотворчество? Потому что бывает так, это же для нашей страны тоже такая штука довольно болезненная. Помните, как одно время в 10-е годы про Сталина говорили, все-таки вот он великий индустриализатор или кровавый тиран. Хотя, если стране 1000 лет, понятно, что страна развивается нелинейно. В стране есть и темные периоды, и светлые периоды, и так далее. А есть очень часто такой соблазн сделать, что вот прям все идеально, все выхолощено, и если вы будете думать иначе, будете как бы игнорировать факты того, что великие какие-то события сопровождались очень травмирующими явлениями, это как будто бы ты чуть ли не враг народа какой-то.
1: Ну, здесь я хочу сказать, что миф – это не всегда плохо. Мы живем мифом. Как таковым, вся наша жизнь и все наше восприятие реальности – это миф. Известные, так сказать, ученые заявляют, что и, в принципе, и общество, нация, народ – это тоже сконструированная реальность. В этом отношении все социальное есть миф, есть то, что мы себе напридумывали и вложили в свое сознание. Мы или кто-то за нас, или мы вместе, коллективно, и я тоже в этом поучаствовал. Вот в этом смысле есть образ прошлого, который нас соединяет с тем самым прошлым, с нашими предками, это миф. Этот миф может быть в большей или в меньшей степени связан с реальной историей. Он может быть позитивным или негативным. Для нас важно, чтобы это был позитивный миф, чтобы он был основан на принципах объективизма и историзма, то есть связан с историческими фактами, но также очень важно, чтобы этот миф вдохновлял для того, чтобы двигаться вперед. Что касается уроков истории, они обязательно нужны, их нужно учить, несмотря на то, что понятно, что жизнь каждый день подбрасывает совершенно новые вызовы, и исходить из старых, так сказать, схем и лекал, это абсолютно неверно, потому что каждый день – это новое, это абсолютно неизведанное. Тем не менее, тот опыт, который у нас есть, и жизненный опыт каждого из нас, и семейный опыт каждого из нас, и опыт страны как единого целого, он для нас очень важен, потому что он позволяет создавать такую, ну, не подушку безопасности, но фундамент для нашего движения, понимание того, что в нашей тысячелетней истории были разные эпохи, и тем не менее мы проходили через эти трагедии и выходили на новый уровень.
0: Есть еще одна новость. Это новое издание единого школьного учебника по истории в России за авторством Мединского будет дополнено сведениями об участии в военных КНДР в освобождении Курской области, но это в качестве информационного повода. И так как истории сейчас уделяется колоссальное внимание, нет ли, опять же, я все про опасности, в том, что мы избрали как будто бы для себя определенный период в истории нашей страны, который мы, в общем, чтим, там, период, например, Великой Отечественной войны, и на основе которого мы пытаемся выстроить нашу общность современную. Ну, по крайней мере, так чувствуется. Нет ли, я прошу прощения, да. Нет ли опасности в том, что мы как будто бы отринули все то, что потом сделали люди, которые выиграли Великую Отечественную войну, что потом был развал Советского Союза, как будто бы, знаете, это все схлопнулось. Вот 45-й, потом сразу 2020-й.
1: Вы знаете, нет. У каждого народа и в тот исторический момент, в который народ существует, есть, так сказать, главный образ прошлого, главный исторический миф, которым этот народ живет. У кого-то это, например, Холокост. У кого-то это, у американцев, Mayflower, майский цветок в 1620-м приплыла группка небольшая, пресвитериан на территорию Америки, они что-то там подписали, какую-то бумагу о том, что хорошо будут друг к другу относиться. Это была не первая группа будущих американцев и не последняя, но с точки зрения американской традиции вычленяется этот эпизод, формируется представление, что эта бумага – это первая американская конституция, и формируется представление о том, что американцы – это вот такой народ демократии и правопорядка с самого момента начала. А потом пришли другие люди, BLM, «Жизнь черных имеет значение», и повернули стрелку на один год назад и сказали, 1619-й – это начало американской истории, потому что первый раб был ввезен в Америку, и все эти 500 лет – это 400 лет, это 400 лет рабства, как, так сказать, главная часть американской истории. Для нас Великая Отечественная война является главным событием истории, безусловно, потому что это самая большая война всех времен и народов, потому что мы понесли в этой войне самые большие потери, и в том числе самые большие потери среди мирных жителей, потому что мы победили, потому что мы принесли свободу всем народам Европы, и потому что все остальное, что происходит после этого, производно от Великой Отечественной войны, начиная с системы международных отношений, которая выстроилась после этого. А это не означает, что мы отрицаем всю историю, которая была до или после. Но это главная точка, мы ее высвечиваем. И в этом смысле я считаю, что это абсолютно правильная подсветка самого важного события в истории.
0: А насколько справедливо, что мы соединяемся соединяемся с памятью предков и говорим, что это не вот предки выиграли, а мы говорим слово «мы», потому что слова все равно значат. Потому что с точки зрения даже анализа текущих событий, если мы говорим «мы», но вообще-то это предки сделали. И предки приложили колоссальное количество сил для того, чтобы было там мирное время и так далее. А сейчас это наше. Да, мы наследники, но просто если говорим «мы», то тогда а предки в такой же системе принимали те или иные решения?
1: Вы знаете, кто-то из наших иноагентов как раз по этому поводу иронизировал, что это действительно не мы, что нас в нашей школе, наши учителя учат тому, что это мы победили в войне, а на самом деле это были не мы. Я хочу сказать, что это победили мы, потому что тем самым, так сказать, самоидентифицируя себя с нашими предками, в этом мы как раз подчеркиваем свое единство с нашими предками, свою преемственность, тождество наше с теми, с тем поколением победителей, которые победили в этой войне. Безусловно, это были другие люди, физически это были другие люди. И, к сожалению, они от нас ушли, практически уходят в настоящее время. Осталось, мне кажется, порядка 25 тысяч, если не меньше. К сожалению, это поколение победителей уже уходит. Тем не менее, мы, самоидентифицируя себя с ними, подчеркиваем наше единство. Кстати, точно так же может быть, есть смысл говорить о том, что ведь мы же всегда употребляем местоимение «мы», когда хотим самоидентифицировать себя. «Мы победили», говорят болельщики «Спартака», но никто же из них не выходил на поле, не забивал победный гол. Ну, тоже справедливо.
0: Тогда стоит ли говорить, что, например, Украина, где сносятся памятники Булгакову, перетряхивают кости, значит, этих боевых солдат, не знаю, военачальников запрещенного УНА ОНСО, восхваляют Бандеру Шухевича, что это они, что это не конкретно Зеленский делает и команда, а это в целом история всей страны. Потому что мы очень часто разделяем. Мы говорим, что вот есть народ, а есть, соответственно, власти. Народ в Европе, народ на Украине, и есть злобные власти, которые, значит, этот народ держат под пятой.
1: Сегодня, кстати, День дружбы и единства славянских народов, и я вас поздравляю с этим праздником, и уверен, так же, как президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, что наши три народа будут едины в будущем. Сейчас этого нет, конечно. Абсолютно с вами согласен. Это, знаете, такая советская традиция была, когда мы отделяли нацистский режим от мирных немцев, которые в этом не виноваты, строили на этом, так сказать, свою идеологическую позицию. Отчасти в этом есть своя правда, отчасти этот тезис можно поставить под сомнение, потому что в какой степени его нужно ставить под сомнение, если народ безмолвствует и потакает тому режиму, бесчеловечному режиму, который существует сейчас в Киеве, значит, народ несет тоже коллективную ответственность за уничтоженный памятник, за разрытые могилы, за, так сказать, преследование православных священников. Если это происходит, коллективная ответственность существует. Но в то же самое время хочу подчеркнуть, что отождествлять, ставить полностью знак равенства между преступлениями режима киевского и действиями народа все-таки не стоит, потому что мы видим репрессивный аппарат, который действует в данном случае, мы видим очень мощную промывку мозгов, которая происходила на протяжении нескольких десятилетий, и уверен, что как только, собственно, это прекратится, морг исчезнет, именно в этом и есть смысл денацификации.
0: Но она же, денацификация происходит не просто на поле боя, здесь же как раз действительно борьба идеологическая продолжается, потому что даже создание Европейского Союза, который вы упомянули в первой части нашей программы, это было, как это был союз, значит, с точки зрения европейцев тоже нужен союз, нужна демонстрация того, что присоединяются к тебе. Вот, а здесь ровно то же самое, то есть даже взятие Константиновки, не знаю, хижины лесника, чего угодно, не гарантирует, что люди будут, мы заблуждались.
1: Вы знаете, здесь, во-первых, время лечит всех, и их вылечит со временем, это первое. Второе, у нас ведь с точки зрения, так сказать, нашего совместного жития русских и украинцев, и, кстати, и современного в России, вот это относительно небольшой период отчуждения, который происходит сейчас, это краткий миг. И, конечно, есть носители нацистской идеологии, которые, значительная часть которых, кстати, уже уничтожена. Есть обыватели, к сожалению, граждане Украины, которые позволили этому быть, которые не, так сказать, противились этому. Но уверен, что эта ситуация изменится, как только нынешний режим перестанет существовать.
0: История, кстати, с режимом Украины, и точнее с националистическим вот этим ультранационалистическим наполнением, это вертикально интегрированная структура, с вашей точки зрения? То есть если главы не будет, все это распадется? Или это уже сетевая структура?
1: Это сочетание элементов. Вертикально интегрированная она в Брюсселе, глава находится, а не в Киеве. И в данном случае пан Зеленский, он мало что, в общем-то, сам из себя представляет. Что касается сетевой, она же ведь прорастала долгие годы. В 92-м первые поезда дружбы, в кавычках, были запущены в Одессу и в Крым украинскими нацистами, вот с этого момента, а были еще, так сказать, предтечи этих процессов, когда Хрущев помиловал всех бандеровцев, и они вернулись на территорию Украинской Советской Республики. Поэтому сетевой элемент, конечно, тоже имеет место.
0: Владимир Шаповалов был с нами, кандидат исторических наук, политолог, член Общественной палаты России. Владимир Владимирович, спасибо, ждем снова. Далее новости, я с вами прощаюсь, до завтра.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Посол Румынии покинул здание российского МИДа. Кристиан Истрате пробыл там полчаса из-за дипломатического обострения. Поводом стало решение властей Румынии о закрытии российского генконсульства и объявлении генконсула нашей страны персоной нон грата, пишет РИА Новости. В Бухаресте это объяснили инцидентом с беспилотником, однако доказательства публично не представили. Президент Никуш Ордан заявлял о связи инцидента с мерами против российской дипмиссии. В Москве эти обвинения отвергают и называют решение политически мотивированным. Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова сообщила, что румынскому дипломату будут предъявлены ответные меры в связи с закрытием российского генконсульства в городе Констанца. Следственный комитет завершил расследование дел около 1500 боевиков ВСУ. Речь о фигурантах 1091 уголовного дела. По словам советника при председателе СКР Александра Федорова, обвинения выдвинуты в отношении 1410 военных, неонацистов и иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. Следствие квалифицирует действия обвиняемых по статьям об умышленных убийствах мирного населения, применении запрещенных средств и методов ведения войны, жестоком обращении с военнопленными, а также о наемничестве. Собранная доказательная база включает результаты экспертиз, показания свидетелей и осмотры мест происшествий. Значительная часть материалов уже направлена в суды. В российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. С нового учебного года около половины времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет посвящено практическим навыкам, связанным с безопасностью и оборонной подготовкой. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, ранее этот показатель составлял примерно 20%. В программу обучения войдут, в частности, элементы изучения беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов для школьников 6-11 классов. Изменения направлены на усиление патриотического воспитания и прикладной подготовки учащихся. Также министр сообщил о введении нового школьного предмета «Духовно-нравственная культура России». Для его наполнения отобраны 83 персоналии, включая участников спецоперации, о которых планируется создание документальных материалов. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 97 копеек, доллара 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 19, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егушина, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва!
12: 94,8 FM.
11: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
13: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
11: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: А вы говорите, милит.
15: Я его
14: тоже
15: что?
14: Мне милит.
15: Рекламирую.
14: Да думайте о своей стране.
16: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
18: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
17: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
19: намеренного, неправедного и пагубного.
16: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
16: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: 16 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. Сегодня четверг, 25 июня. Это если кто-то забыл. И программа «Поток», в которой мы обсудим актуальные и интересные темы этого дня. Прежде расскажу вам о наших средствах связи. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Также есть Макс. Пишите и туда. Ну и прямой эфир 8 495 7373 94 8. У нас идет еще прямая трансляция, мы вещаем в YouTube-канале, ВКонтакте, ну и заходите, читайте на... А, в Рутюбе еще, в Рутюбе, да, конечно же, в Рутюбе. И заходите, читайте нас в Дзене. Добрый день, Максим, вы были в отпуске? Нет, я не был в отпуске уже год, так что я на рабочем месте. Так, давайте узнаем, что мы будем сегодня обсуждать. В двух разных точках мира произошло сильное землетрясение. Что, почему, грозит ли нам это землетрясение в нашей стране, чего ожидать дальше? Следующая тема. В Московской области за поджог АЗС задержали шестиклассника. Мошенники стали чаще атаковать подростков через различные предложения подработки и различные сайты. Также мы еще в следующем получасе обсудим. Американская технологическая корпорация Apple пытается отменить все русское. Такое заявление сделала глава Лиги безопасного интернета госпожа Мизулина, Екатерина Мизулина. Что происходит с Apple? Почему нас отменяют? Куда теперь? Где скачивать ВКонтакте и так далее? Все это будем обсуждать. Ну и последняя тема. Психолог объяснила, почему работа на заводе полезнее для ментального здоровья, чем офис. Выясним, можно ли говорить о работе на заводе, как о работе мечты. Поехали.
16: Поток. Успеем сказать главное.
21: Итак, в двух разных точках мира произошли сильные землетрясения в Венесуэле и в Японии. По данным Национальной геологической службы США, магнитуда бедствия в латиноамериканской стране составила 7,2 балла. А потом уже вторая серия полетела, 7,5 баллов. Вот. Повредилось и полностью разрушилось несколько зданий. Как сообщает источник РИА Новости, погибли 3 человека. Ну, а землетрясение... Так, смотрите, в Японии, да, в Японии 6,9 зафиксировали, при этом землетрясение ощущали в Токио, очаг залегал на глубине 50 километров, как-то немного страшновато от этого всего становится, и грозит ли нам что-то подобное, давайте выясним прямо сейчас, у нас на связи директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской Академии Наук, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шибалин. Петр Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
21: Петр Николаевич, скажите, ну вообще вот это как бы это из ряда вон выходящее что-то, или это нормально, что у нас вот эти земли, ну, на планете происходят эти землетрясения?
4: Ну, просто землетрясения за все эти... время происходят, да, где-то, да.
21: За эти полгода как-то участилось количество землетрясений, нет, или мне кажется?
4: Это кажется.
21: Угу. Так, и какая, если это кажется, получается, что эти два землетрясения между собой никак не связаны, и это вполне нормальная ситуация?
4: Да, они, скорее всего, никак не связаны. Ну, какая-то, может быть, небольшая связь есть, но она очень слабая. Так что просто, ну, могут как-то влиять немного лунные или солнечные даже приливы, которые немножко меняют ситуацию в земной коре, поэтому вероятность вот в данный период возникнуть землетрясения несколько возрастает, поэтому возрастает вероятность одновременного происхождения землетрясения в разных местах. Но это очень...
21: Ой, Петр Николаевич, а можно вас попросить, Петр Николаевич, попросить вас поменять местоположение телефона, вы пропадаете, немножечко как-то повернуться. Алло.
4: Нет. Плохая связь, ничего не...
21: Окей, тогда такой вопрос. Для России что-то грозит? Может быть, есть какие-то прогнозы? Конечно, этот вопрос задаю сам себе. Друзья, вы знаете, вот кто-то жил, может быть, в местах, где происходит землетрясение. Вот Григорий СПБ пишет, приезжайте в Пятигорск, там землетрясений 365 штук в год, а бывает и больше, только они слабенькие. Вот вы знаете, я жил в Батуми, я жил в Алмате, именно в сейсмоопасных зонах, но там... Дома строятся совершенно по другой технологии, там дома строятся с учетом того, что может трясти. Я попадал в землетрясение. Кстати, в школах в этих городах, в школах этих стран, где я жил, где были землетрясения, проводят специальные уроки, как вести себя во время землетрясения. Например, если вдруг что-то начало трястись, встать в проем двери, в дверной проем, смотря куда упадет стена, или залезть под стол. На связи. Петр Николаевич, еще раз здравствуйте.
4: Да, еще раз добрый день. Да.
21: России прогнозы какие-то есть по России? Грозит нам что-то?
4: Ну, землетрясения в России обязательно будут происходить, но точно сказать время и место мы пока не можем.
21: Угу. Зависит ли...
4: Наука этого пока еще не может делать.
21: Понятно. Существует такая теория, наверняка вы тоже слышали о ней, что планета слишком переселена. Нас очень много на этой Земле, и мы как-то рушим все. Природу, погоду, там, я не знаю, моря, земли и так далее. От человека зависит что-то вот в связи с сейсмоопасностью?
4: Вы знаете, когда речь идет о землетрясениях магнитуды 7 и выше, то человек тут, конечно, никакого влияния на это не оказывает. Хотя бывают землетрясения природно-техногенного характера, связанные с деятельностью человека, но не такие сильные.
21: Не такие сильные. У нас в стране, вот я просто только когда до вас дозванивались, говорил, что во многих сейсмоопасных зонах, та же Грузия, Казахстан, Киргизия, дома строят с учетом и спецификой местности. Там по-другому выстраивается каркас здания для того, чтобы обезопасить население. А в России у нас как-то технологически, как-то мы вступили в новый какой-то, в 21 век в плане вот именно безопасности от вот таких... таких катастроф?
4: Ну, вы знаете, мы давно вступили, это в 20 веке еще делалось у нас, так что тут ничего нового не произошло в этом смысле. Угу. У нас строительство в сейсмоопасных регионах ведется в соответствии с нормами в соответствии с картами общего сейсмического районирования. Причем это делалось еще и в Советском Союзе, поэтому тех республик, которые вы перечислили, это делается еще потому, что это делалось в Советском Союзе.
21: Ну, я понимаю, но как-то же...
4: Сейчас это делается...
21: Да. И сейчас это делается. Окей. Ну, Москва... Москва стоит на семи холмах. В Москве что-то... Потому что в Москве тоже бывали землетрясения, я и помню, и знаю.
4: Эти землетрясения были отголосками далеких землетрясений в Румынии и в Тихом океане под Камчаткой.
21: Ого!
4: Так что это очень далекие землетрясения, да. А землетрясения, ну вот локальные землетрясения в Москве вряд ли будут происходить, но это могут быть какие-то там обвалы очень небольшой силы. Они не будут вызваны тектоническими движениями.
21: Ну, одним словом, спим спокойно?
4: В Москве, да.
21: Итог. А не в Москве где? Как-то надо немного побеспокоиться. Камчатка, да?
4: Ну, год назад было очень сильное землетрясение на Камчатке, да. Ну, Курилы, Камчатка, Сахалин, Байкал, Алтай, Саяны, Кавказ, Крым. Угу. Это регионы, где бывают землетрясения, да. Ну, еще вот немножко на Кольском полуострове, но гораздо слабее.
21: Ну, дай бог, чтобы все было спокойно. Петр Николаевич, спасибо большое. Угу. Петр Шабалин. Шабалин был у нас в эфире, директор Института теории прогноза землетрясений математической геофизики РАН. Но по прогнозам Петра Николаевича у нас как-то более-менее спокойненько, ничего страшного, друзья. Так что живем и идем дальше.
20: Москва.
5: 94.8 FM.
15: Поток. Успеем сказать главное.
21: Да, я как-то дал отбивку, хотя вы столько сообщений написали, друзья. Давайте быстренько я зачитаю. Помню, когда жил в Петропавловске-Камчатском, пишет Тим, такие же уроки были у нас. Всегда проводили учения, как правильно стоять в проходе, где несущая стена, которая выдержит, и куда бежать. Да, Тим, я тоже это помню. Люди слишком много о себе возомнили. Что они на что-то могут повлиять? Это Григорий СПБ пишет. Дмитрий вспоминает, что Москву трясло в 1977 году, было 4 балла. Алекс Л. Я родился на Камчатке, землетрясений не боюсь. Алекс Л., вы знаете, я не родился на Камчатке, но я знаю, что такое землетрясение. Человек начинает нервничать, дергаться, потому что когда начинают ходуном ходить стены, люстра шататься, качаться, когда падают с пола книги, посуда трясется, ну как бы тут уже включается режим самосохранения, бояться начинаешь все равно. Нужна умеренность в потреблении во всем для всех жителей Земли. Тогда и ресурсов на всех хватит. Но натуру человеческую не переделать, пишет В. Так. Ну и Надежда мне комплименты сыпет тут. Надежда, спасибо. А вот в Ленинграде было землетрясение 80-х, которое почувствовали, люстры трясло и посуду в секретере, пишет Григорий. Секретарь, хорошее слово, да? Мне нравится. Я заметил, что крупные землетрясения происходят после мощных вспышек на солнце в годы повышенной солнечной активности, пишет Сергей. Сергей, вы знаете, ну вот как нам сказал господин Шибалин, что землетрясения больше зависят от Луны, да? Правильно я понял? От лунного какого-то влияния, от приливов, отливов, от всего прочего. Но технических, да, тектоническое движение плит и так далее. Одним словом, Москва, спим, работаем, радуемся жизни, землетрясений у нас не будет. Давайте еще раз отбивочку, можно нам, чтобы для красоты? Нет? Ой, ну ладно, поехали. Переходим к другой теме. Так, мошенники стали чаще атаковать подростков через предложение подработки. Так вот, в Московской области за поджог АЗС задержали шестиклассника. 13 лет подростку, его доставили в территориальный отдел полиции в Подольске, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ее цитата: в присутствии законных представителей школьник рассказал, что в одном из мессенджеров он вступил в переписку с девушкой, в ходе общения несовершеннолетний отправил ей данные геолокации для предполагаемой встречи. После этого с ним на связь вышел уже мужчина. Незнакомец сообщил, что полученная геометка будет использована для ударов в ВСУ. В итоге мошенники угрозами заставили школьника совершить поджог топливной колонки на АЗС. Ну вот как раз об этом всем в мессенджере Макс писала госпожа Волк. В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье «Теракт». Как я уже сказал, чаще стали атаковать подростков через предложение подработки. Кстати, вот такая информация есть интересная. По данным аналитиков, на уловки злоумышленников чаще всего ведутся и откликаются 16-летние подростки. Причем парни попадают под влияние в 2-2,5 раза чаще, чем девушки. Мошенники стали также чаще атаковать подростков и в возрасте 14-17 лет через интернет, через различные приложения, через игры, через телефон, ну и так далее. Что происходит и кто должен проводить профилактику, государство или все-таки родители? С этим вопросом мы обращаемся к автору проекта «Мошеловка. Народный фронт» Евгении Лазаревой. Евгения Станиславовна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
21: Евгения Станиславовна, скажите, пожалуйста, как вообще по объему вот этих вот... все не спадает, пятый год идет это все. Какие-то прибыли...

0: пропуска мошеннических платежей, то есть для и, к сожалению, большое внимание адресовано к тем, скажем, случаем, когда ситуацию, ну, как бы, используют интересы подростка, либо желание его заработать, то есть подростка сопровождают злоумышленники при реализации схемы для того, чтобы он дошел до финальной точки. Здесь было в последнее время, была одна из популярных ссылок, вам приходит посылка, дальше ребенку уже говорит, он называет код, его начинает пугать госуслугами, через госуслуги, на самом деле, что на самом деле не совсем как будто бы так и страшно, что вскрыли его госуслуги, ребенок начинает бояться, дальше к его дают телефоны спасения, он на них реагирует, то, что он думает, что это сейчас его поддержат и помогут, и дальше после этого уходит куратор и так далее, так далее, так далее. Все доводит до того, что вот у нас участили случаи, когда там ребенок либо вынес что-то из дома, там, сдал в ломбард, хотя он несовершеннолетний, то есть его даже инструктируют, как найти человека, который поможет ему там продать вещи для того, чтобы имущество из дома дорогое, там, драгоценности, чтобы перевести их деньги, потом по 50 тысяч в неделю выкладывает в банкомат, чтобы не заметили объем такого платежа большого, чтобы не было у операции подозрений. Есть некоторые факторы. Да. Это внушаемость, это чувство страха, страха перед родителями, страха перед учителями, страха перед самой ситуацией. Ну, то есть подросток, как и пожилой человек, боится кого-то подвести. То же самое, вот мы такое наблюдали у людей старшего возраста. Они боятся рассказать родственникам, да, и что они оказались в такой ситуации неприятной. Они всячески это скрывают. Этим пользуются мошенники, говорят, только никому, не дай Боже, не говорить. Здесь такая же ситуация, что сейчас, чтобы там спасти ситуацию, и ты не упал в грязь лицом, тебе нужно никому ничего не говорить, слушать только меня и так далее. Есть третий вектор, по которому отлавливают подростков, особенно, ну, например, там, в группах, чатах, в ботах, в каких-то сообществах, те, которых, ну, либо чувствуют себя одиноко, становятся с ними друзьями, дальше уже из способа манипуляции, курирования и так далее, уже появляются вот такие вот истории, когда что-то взял, принес, там, какой-то детонатор, что-то принес, облил, поджег. Вот эти случаи тоже, они идут через этот через такое манипулирование. А вот что касается финансов, дети — это выход через родителей. Дети до какого-то момента, до сих пор, пока Народный фронт об этом не стал очень много говорить и не появился законопроект, мы не знали, да, родители не знали, мы как родители не знали, что, ну, сколько 14-летку открыл карт. И, естественно, никто не спрашивал согласия родителей. Сейчас эта ситуация под контролем. Сейчас есть сервисы второй руки. Да. И как будто бы дальше уже только наши важные диалоги с ребенком. И, конечно, нужно замечать, если ребенок чувствует себя там напряженный, если он прячется, если он постоянно в компьютере, если он очень увлечен каким-то странным общением, там, он как бы изменился в настроении, нужно, конечно, смотреть, что с ним происходит, внимательно родителям. Вот это, наверное, больше, что сейчас может сделать родитель, быть внимательным. Вот остальное, это, к сожалению, вот такая данность, потому что злоумышленники влияют через самое дорогое в жизни человека, да, вот манипулируя таким образом.
1: Но получается все-таки ответственность на родителях. Школа, государство, я не знаю, там какие-то другие структуры в этом, ну, бессильны, правильно?
0: Ну, скажем так, у нас, собственно, так устроен мир, что, да, до 18 лет мы несем ответственность за жизнь и здоровье ребенка, до его совершеннолетия, и это закон, и это правильно, да. На самом деле молодежь, она еще молодая, поэтому можно и до 24 лет приглядывать за развитием человека. Но, тем не менее, закон есть закон. Мы несем ответственность, потому что у нас был случай, когда родители расплачивались по кредитам, по техническим кредитам, которые набрала группа подростков под влиянием злоумышленников. То есть такие ситуации...
1: Понятно, родители, да, в ответе. Скажите, Евгения Станиславовна, а если...
0: Ну, среда очень важна. Да, среда важна. Понятно. Говорить об этом важно, рассказывать тоже важно.
1: Примеры приводить, давать, примеры, смотреть, конечно, читать, слушать. Мне просто интересно, в нашей стране очень, ну, что ни день, то какой-нибудь запрет. Госдума, там, я не знаю, Совет Федерации, что-нибудь, какие-то предложения по запретам. Да, запретить то, запретить это. А вот из последнего там запретить продавать бензин в канистрах, ну и так далее. Может быть, здесь тоже включить какие-то запреты?

0: Вот, например, Сергей пишет: заблокировать доступ к госуслугам до 18 лет. Зачем подростку госуслуги? Задает вопрос слушатель.
1: Смотрите, тут, тут вопрос какой? Ну, мы же не можем
0: какой
1: взять...
0: Вопрос?
1: И... Вопрос? Нет.
0: Нужно не надо, это ну, или нет? Нет, будет конечно. Это действенно или нет?
1: Это абсолютно не действует.
0: Не действует. Ну, как
1: бы, это не действует, это всегда любой запрет, он порождает подпольное
0: желание движение. Его, да, нарушить, конечно.
1: А далее совершенно никак не влияет это ни на что, потому что у подростка свой очень ограниченный аккаунт на госуслугах. Даже если что-то произошло, нужно прийти в МФЦ, восстановить доступ к госуслугам, и ничего плохого не будет. Это больше уловка для мошенника достучаться до, ну, испугать ребенка. Дальше все-таки мы живем в технологический век с прогрессом, со всеми разными сервисами. Дети у нас давно в интернете. Они все используют возможность технологически. У нас ходят дети. Самозанятые могут становиться там в своем возрасте.
0: Ну и так поэтому, вот, может быть, поэтому, потому что у них столько прав. Они в интернете. Они могут работать, открывать свои карты.
1: Тут история про то, что прогресс, технологические развитие и финансовая грамотность ребенка, ну, как бы, она должна развиваться. Мы можем лишь, ну, скажем, создавать такие фильтры, с помощью которых мы, не мешая развитию прогресса, можем защищать человека. Например, если там вдруг ребенок массово начинает открывать карты, конечно, родитель должен об этом знать, что его ребенок открыл новый платежный инструмент, то... совершеннолетия. Эту инициативу мы как раз, она одна из основных, которая вот препятствовала дропинской истории. Дальше мошенникам при определенном лимите на карте молодого человека абсолютно неинтересны его карты, его финансовые возможности, пропускать через него вот этот вот поток мошеннику просто даже невыгодно, поэтому автоматом эта история начинает отметаться. Поэтому мне кажется, что такие вызовы нужно решать не с помощью запрета, потому что запреты, они всегда плодят нелегальный темный рынок.
0: Понятное дело.
1: А рациональные решения, которые не препятствуют...
0: Но пока за 4,5 года никакого рационального решения, как бы такого массового, не нашлось.
1: Нет.
0: Я просто... Сейчас, Евгения Станиславовна, послушайте, мы с вами... У нас с вами тоже было детство, и нам с вами в детстве говорили: не садись в чужую машину, не бери у дяди конфетку и не ходи...
1: Не разговаривай с цыганами.
0: Да, не разговаривай с цыганами. Да, вот, ну пусть так. У нас прям одна минута осталась. Почему нынешние дети-то не слушают? Может, потому что такая доверчивость, потому что слишком они в таких тепличных условиях растут, или поколение такое просто вот родилось? У нас минутка прям.
1: Мне кажется, дети разные, есть очень разные, и мошенничество, оно... Это про внушаемость. Есть внушаемые и невнушаемые.
0: Понятно.
1: Развивать критическое мышление. Точно, точно так же, как у взрослых. Внушаемые и невнушаемые. И есть дети, которые ни за что в жизни этого не сделают. Есть дети, которые послушаются.
0: Да вы знаете, я вам хочу открыть такую тайну. Я всегда думал: боже мой, да меня никто не внушит мне ничего. И мне позвонили, и я продиктовал код от госуслуг, и меня вскрыли. Благо, у меня воровать нечего было. Вот, через госуслуги. Но и после этого я понимаю, что это может быть любой человек. Любой.
1: Поэтому важны такие сервисы, как защита близких,
0: это
1: родительский контроль. Это важно. Разговаривать тоже важно. Такие передачи, как это, тоже важно.
0: Тоже важно. Автор проекта, «Мышеловка», «Народный фронт», Евгения Лазарева помогла нам разобраться в этом вопросе. Спасибо большое, Евгения. До встречи. А у нас новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Александр Лукашенко сообщил о встрече с представителями Зеленского в Минске. По словам белорусского лидера, в ходе контактов он напрямую обратился к украинской стороне с предупреждением о последствиях возможной эскалации. Об этом Лукашенко сообщил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает Белта. Ребята, вы передайте своему президенту, если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая, заявил президент Белоруссии. По словам политика, в ответ было передано понимание со стороны Киева о необходимости поиска договоренностей. Марко Рубио заявил об отсутствии договоренности по Украине на саммите в Анкоридже. На Аляске обсуждались предложения, но не было соглашений, подчеркнул госсекретарь США. «Мы готовы сделать шаг вперед и сыграть конструктивную роль, если у нас есть такая возможность объединить стороны и положить конец этой войне. Это то, что американский президент пытался сделать в течение полутора лет», — отметил он. Рубио добавил, «если бы на Аляске удалось заключить соглашение, то боевые действия уже были бы прекращены». Так американский госсекретарь прокомментировал заявление замглавы российского МИДа Сергея Рябкова. 23 июня он заявил, что не видит переключения Вашингтона на вопросы российско-украинского конфликта. Минпром Башкирии заявил об отсутствии дефицита топлива в республике. Текущую ситуацию на рынке в ведомстве связали не с сокращением поставок, а с изменением структуры спроса и логистики. По данным регионального министерства промышленности, большинство из примерно 500 автозаправочных станций на территории республики работают напрямую с производителями топлива, а объемы его выпуска в июне сохраняются на уровне плановых показателей. При этом в условиях общероссийской ситуации с топливом ресурсы перераспределяются между регионами. В последние дни наблюдается повышенный спрос на топливо местами, носящие ажиотажный характер. Это приводит к очередям на АЗС и создает возможности для перепродажи и ценовых колебаний. Также подчеркивается, что небольшие сети АЗС чаще закупают топливо не напрямую у крупных производителей, а через оптовых нефтетрейдеров, отпускные цены у которых могут быть выше среднерыночных. При этом ценовая ситуация у производителей остается стабильной и находится под контролем. Минкульт Молдавии рекомендовал не приглашать ряд российских и зарубежных артистов. В перечень попали Баста, группа «Ленинград», Сергей Жуков, Гуф, Клава Кока, Егор Клит, Леонид Агутин, Юрий Каспарян и другие исполнители. Мера направлена на предотвращение рисков для безопасности страны, уточнили в министерстве. Там отметили, что документ носит рекомендательный характер и не является прямым запретом на международное сотрудничество. При этом организаторам концертов и фестивалей рекомендовано учитывать данный список при планировании мероприятий. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 20, облачно, с прояснениями. В течение 2 часов ожидается дождь. Евгений Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Ошибки психологической самопомощи. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
2: 16.36 в Москве, в студии Макс Челноков, четверг, 25 июня, программа «Поток» продолжается, вы на «Говорит Москва». Друзья, мы обсуждаем главные интересные темы этого дня, и какая-то просто нереально забавная история происходит сейчас. Компания Apple, она пытается отменить все русское. Такое заявление сделала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем канале в мессенджере Макс. Так она прокомментировала сообщение об удалении ряда российских приложений из App Store. Это ВК-видео, ВК-музыка, ВК-мессенджер, ВК-знакомство, Дзен, а также Одноклассники, Mail.ru и Skillbox. Что им Skillbox сделал, я так и не понял. Ну да ладно. Вот, их нет больше, вы не сможете их скачать. При этом ВКонтакте остался. Смотрите, еще такая информация. Теперь у тех, кто успел установить приложение, пропадут уведомления, а остальные пользователи Apple вообще не смогут скачивать эти сервисы и так далее. Так что еще говорят? В пресс-службе назвали действия американской корпорации неприемлемыми. Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалил приложение ВКонтакте и ограничила российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов людей. Друзья, но давайте глубоко разбираться. Мы не можем, информация падает постоянно, с лент новостей очень много всего приходит. Вот, например, мы успели поговорить с заместителем председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олегом Матвеичевым. Вот он что сказал.
3: Это не первый случай. То есть они уже удаляли и банковские приложения российские, и многое другое. Да, теперь вот до информационных ресурсов они удаляют там и образовательные ресурсы. Да, теперь до информационных таких социальных сетей дошло. То есть действия происходят действительно без санкций, в одностороннем порядке. Компания Apple просто действует. Им как бы в этом смысле закон не писан, хотя, вообще-то говоря, существуют хартии всевозможные и в ООН подписанные соглашения международные, которые обязались все соблюдать, что обмен информацией, доступ к банковским услугам, там, чтобы циркулировали деньги, чтобы циркулировали это. Все это просто в одностороннем порядке нарушается по принципу, что мы хозяева платформы, мы свою ведем политику и делаем все, что хотим. И стоим над любыми там, международными законами и всеми остальными. Но здесь два основных мотива. Это первое, это информационная война, то есть Apple в ней участник. Это не сторонний нейтральный наблюдатель. То есть продолжает рушиться миф о нейтральных международных площадках и платформах. Потому что, вообще-то говоря, они же не удаляют, там, условно говоря, украинцев там, или европейцев или кого-то еще. Да? Вот. Вот эти все разговоры о том, что они там какие-то нейтральные, что они толерантные ко всем, да, там и за меньшинство, и за все на свете, да, приходите все в гости, мы никого не это все является мифом. То есть они, наоборот, ведут себя дискриминационным образом, то есть дискриминируют по принципу, в данном случае, страновой принадлежности. Вот. И все их демократичность и толерантность – это все фиговый листок. Вот. И ведут информационную войну против России. Вот. И второе, это да, определенная конкурентная вещь. Россия развивает цифровой суверенитет. В У нас есть собственные поисковики, собственные социальные сети, собственные национальные мессенджеры и так далее, да, и много других собственных, ну, собственные маркетплейсы, да, ну, много чего у нас есть собственного, а в каких-то вещах мы вообще и опережающие. Наши мобильные приложения, там даже те же самые маркетплейсы, те же самые мобильные приложения, связанные с доставкой, например, какие-то образовательные приложения и так далее, они на мировом рынке конкурентоспособны, и даже, так сказать, да, с безопасностью, кстати, цифровой, те же самые Касперские и иные, да. Много других сервисов, которые вообще отсутствуют в мире, да, у нас российского производства есть. В общем, мы где-то даже опережаем. Ну, они просто душат, они хотят, чтобы они были монополистами в цифровой среде, и весь мир был на их только площадках и на их платформах.
2: Это Олег Матвеичев, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, а также информационным технологиям и связи. Друзья, ну что выходит? Получается, мы как бы пытаемся создать цифровой суверенитет, а компания Apple, как вот говорил господин Матвеичев, нас душит, ведет такую с нами войну. Кстати, компания Apple официально, не знаю, в связи с этим или не в связи с этим, но подняла цены на гаджеты до 25%, а все из-за дефицита чипов памяти. Ну, вот смотрите, например, MacBook Neo стоил 599, теперь $699, а MacBook Air с 1099 до 1299, ну и так далее. Одним словом, какие-то странные шаги. Мы еще поговорили с IT-экспертом, вот сейчас зачитаю его цитату. Вероятно, компания... Нет, не так. Вот смотрите, IT-эксперт связал удаление приложения ВКонтакте из Apple Store с переговорным процессом по возвращению Макса, это вот как раз нашего мессенджера. Вероятно, он идет не очень хорошо, вот этот процесс переговоров. Юристы Apple ужесточили свои позиции по отношению к российским приложениям. Не исключено, что аналогичные меры коснуться и других продуктов. Таким мнением с нами, значит, поделился председатель Совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко. Apple раньше всегда уведомляла, за что удаляли те или иные приложения. В текущей истории прошла информация, что Apple это все делает в связи с санкциями, но эта информация не подтвердилась. Мы отключили платежи с телефонов, Россия отключила. В ответ они сначала изгнали Макс, а теперь изгоняют ВКонтакте. Видимо, переговорный процесс о возвращении Макса идет медленно, нехорошо. Раньше юристы Apple относились к нам формально строго, но это было неплохо. Мы запретили платежи, но они вот теперь нам в ответ мстят. Что вы думаете по этому поводу, господа? Тут всякие различные мнения предлагают. Может быть, и вообще отказаться от Apple, может вообще перейти на другие какие-то гаджеты, например, вот такие компании, как сейчас я вот зачитаю, где же эта информация, там Huawei вроде бы, да, они не отключали ВКонтакте, не все эти приложения остались доступными, так что можно туда приобрести. Вот RuStore, Google Play, значит, Huawei, App Gallery, Samsung Store, Xiaomi, вот приложения все еще доступны для скачивания. Мне это интересно. Давайте обсудим, а? У нас есть несколько минуток. 7373948, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, Максим. Знаете, я думаю, что гражданам России нужно вот уже прямо с сегодняшней минуты, с сегодняшней секунды готовиться к тому, что в Google Play Market и в Apple, ну и в магазине Apple, вот число российских приложений, вот чтобы они сразу же смирились с тем, что будет цифра ноль. Вот ноль, все. Вот, готовится как водная, как, вот знаете, вот в армии, так сказать, тренировка. Все, с сегодняшней секунды, представляете, нету их там больше. Ну, не обновляются они, все.
2: Угу. Мы потеряем...
4: Начинаем готовиться всей России, да.
2: Все, не будет их, ваш прогноз, мы потеряем наши айфоны.
4: Не, не iPhone, в Android тоже, в Play Market тоже их не будет. А, это Android начало, а в Play Market тоже будет цифра 0. Ну, все их нету, нету.
2: Все есть, понятно. Спасибо.
4: Заходите в Play Market, а там 0. Все, что связано с Россией,
2: понятно, 0, 0, 0. Про 0-0 поняли. Спасибо большое. А, кто такая компания «Надгрызанное яблоко» против государства России? Эту шарашкину контору давно пора разорить, пишет нам Б, наш слушатель. Всегда знал, что айфоном лучше не пользоваться с тех пор, когда у них почти все приложения были платными. От Григория СПБ. А вот еще мнение у нас по телефону. Здравствуйте.
5: Да, добрый день, Максим, Дмитрий. Непривычно вас видеть в качестве ведущего новостных программ, но...
2: А что же, я днем сижу, утром сижу, не новости читаю, просто это немного другого плана новости.
5: Ну, без другой формат.
2: Хохота.
5: Да, да.
2: Ну, вы, да.
5: Вы хотя справляетесь.
2: Хорошо. Спасибо. Что вы думаете, у вас какой телефон?
5: У меня Android. У меня Android,
2: понятно.
5: Да, и, в общем-то, я предвидел и, так скажем, предупреждал.
2: Дмитрий, вы вообще у нас прям Ванга настоящая, и там предвидите, и здесь. Так, и что вы предвидели?
5: Ну, что рано или поздно вот эти вот яблочники, они столкнутся с проблемами, потому что действительно все сервера у этого, значит, изделия находятся в Америке, там в Тайване, я уж не знаю где точно, но не там, где, например, та же самая, значит, Android, это больше Китай, там, ну, вот государства, которые более-менее нам дружественны, поэтому я не думаю, что будет прямо какой-то совсем коллапс. Вот. Ну, а что касается...
2: Вы не считаете, не думаете, что компания возьмет и просто вырубит все наши телефоны? Вот у меня телефон как раз этой компании. И в какой-то момент, не знаю, обнулят, как сказали, заблочат, забанят и так далее. И останется у меня такой пластиковый кирпичик.
5: Ну, я не думаю, пластику, что они на это пойдут.
2: Стеклянный.
5: Это потеря огромного рынка все-таки. Они
2: ой, какого там огромного рынка, я вас умоляю. Не такие уж большие у нас проценты, в процентном соотношении цифры по сравнению там с тем же Китаем, Индией, я не знаю, другими странами. Не так уж много у нас пользователей Apple. Вот правда.
5: Вы знаете, да, я сейчас вспомнил фильм замечательный, он подходит к вашему комментарию, это с Ван Даммом, небезызвестным вам бельгийским все-таки актером,
2: да,
5: где он, фильм называется «Бегущая мишень», они с женщиной, с дамой убегали от бандитов по лесу, и она у него спрашивает: «Слушай, а нам не надо там об аллигаторах всяких беспокоиться, о змеях там?» А он ей так спокойно отвечает: «Слушай, если тебе так будет легче, беспокойся».
2: Понятно, хорошо, спасибо, спасибо, Дмитрий, да, ответ ваш принят и понят. Так, что же вы пишете? Если не будет Россия покупать айфоны, прибыли у них не будет. У меня Samsung, пишет Виктория Тихомирова. При этом она считает, ну, Россия не будет покупать, прибыли не будет. Я вас умоляю, Виктория, ну, не так это. Вот, ну, не так. Так, Николай пишет, российским гражданам уже пора готовиться к превращению почти всех смартфонов в кирпичики. Кто там кого разорить собрался? Капитализация Apple в 9 раз выше, чем компании России. России, пишет Vegas Las. Ну, не знаю, может быть, у вас как-то информации побольше, но я пусть будет так. А Григорий сообщает, что яблочко превращается в тыковку. Ну, может быть, да, когда-нибудь в полночь, в какую-нибудь раз, и наши яблочки станут тыковками. Ну, что тогда делать-то будем? У тебя что? Я у звукорежиссера спрашиваю. Яблочко? Ну, ты боишься? Да, вот Дарья, звукорежиссер, как-то побаивается, что яблочко станет тыковкой. Ой, так, надо вообще откусанное яблоко запрещать за пропаганду запрещенной организации, пишет наш слушатель. Ну, давай еще одно мнение и пойдем дальше. Алло.
6: Алло, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
6: Вы знаете, тема очень хорошая, она такая давно уже как бы культивируется. Но вот у меня знакомый, и я сам, помимо смартфона, уже полгода ношу с собой кнопочник. На всякий случай. Вот и все.
2: И как?
6: То есть, и не только я. Да вы знаете, хорошо, потому что бывало, ну, пускай раз там в полгода, вернее, там в 2-3 месяца, но вручало. То есть и в плане, когда садится там зарядочка, люди начинают метаться. А тут спокойно, даже, вы знаете, не обязательно там симку ставить. Симку можно переставить, но вот маленький кнопочник уже с собой ношу. И, вы знаете, нормально себя чувствую.
2: А подождите, я не пойму, а вы носите потому, что вы боитесь, что с телефоном вашим что-то случится, с айфоном?
6: Вы знаете, несколько вариантов. Значит, перечисляю, допустим, может сесть зарядка. Проблемы со смартфоном, как там, с интернетом. Плюс еще какая-то связь, какие-то перебои. Все-таки кнопочник, он как НЗ.
2: Понятно.
6: Как бывший военный, всегда должен быть вариант. А вот насчет Apple, вы знаете, никогда не пользовался. Вот всю жизнь у меня Android.
2: Все понятно.
6: Да, я даже не дергаюсь.
2: Вот Вегас говорит, а давайте еще пейджерами на всякий случай запасемся.
6: Нет, а что, нет? Ну не надо.
2: Не, подождите, не надо, а что пейджеры? Там тыкай, не тыкай, бей, не бей, они нормально работали. Сколько я свой топил, сколько я свой ронял. Работал очень много лет. И совершенно удобно. Единственное, говорить какие-то тайны девушки на той стороне телефона, трубки, но как-то было не всегда удобно. Посылаешь-то сообщение иногда, так и не очень обычный. Спасибо большое за вашу точку зрения. Смотри, еще что нам пишут. Это вот чисто настоящий патриотический коммент. Готово? У меня iPhone, и я лучше откажусь от Макса и ВК, чем от iPhone. Ну, это мнение Павла.
1: Москва.
7: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
2: Господи, что ни день, то нам то отключает, то это отключает. Ну вот звонит еще слушатель. Ну что, мы уже другую тему взяли. Алло.
8: Алло, Макс, добрый день, это Руслан Красногорцев.
2: Да,
8: я
2: Руслан.
8: Вот рожденный в СССР, жил без телефона, и мне без это не буду грузиться, если отключат там Android,
2: ой,
8: еще какой-то.
2: Ой, Руслан, ну неправда, и... Руслан, ну неправда. Вот смотрите, я тоже рожденный в СССР. Да?
8: Я приучил себя.
2: Ну вот у меня был период, вот буквально неделю назад у меня вырубилось все. Я не знаю, что там произошло. Потом это восстановилось, у меня пропал интернет, я не мог позвонить. Я причем набираю номер, а мне говорят, попробуйте вызвать этого абонента за счет его денег. Но я нажимаю кнопку, а мне не перезванивают люди, потому что они боятся, вдруг это мошенники какие-то и так далее. Ну невозможно без телефона не узнать, когда приедет автобус, не сколько денег у тебя на карте. Но сейчас это просто, они нужны, без них никуда, мы уже не можем без них.
8: Они нужны, удобно, но я спокойно перехожу от наличных до электронных денег и обратно, и точно так же от общения по телефону и до общения в онлайне с человеком встретиться, для меня это естественно. А вот кто перешел только в режим электронных всех гаджетов, для всех этих людей, бедных, стресс. Но мне, рожденный в СССР, это без разницы. Наблюдаю и просто учу людей, как можно спокойно жить в настоящем и не грузиться в будущем. То, что могут когда-то отключить телефон.
2: Принято, принято. Руслан, спасибо, спасибо, спасибо. Хорошего вам вечера. Принято. Мы идем к следующей теме. Психолог объяснила, почему работа на заводе полезнее для ментального здоровья, чем офис. Работодатели все чаще приходят к выводу, что профилактика психических проблема обходится дешевле, чем замена выгоревшего специалиста. Высокая текучка кадров, ошибки и простое оборудование. Смотрите, дефицит кадров усиливается, запросы молодых специалистов меняются. Если предыдущее поколение, миллениалы, были готовы долго мириться с перезагрузками и ради стабильности это делали, перегрузки выдерживали, то для зумеров комфортная атмосфера и ощущение заботы становятся определяющими при выборе работодателя. На фоне изменений в запросах молодых специалистов, значит, вырвались это промышленные компании, которые сегодня становятся островом стабильности. Ну и, значит, короче, завод впереди, нежели офис. Давайте выясним, так это или нет. Почему вдруг молодежь стала обращать внимание на какие-то профессии, которые, ну, такие не вот синих воротничков, да, или белых воротничков их называют. Бизнес-психолог нам присоединился. присоединяется Екатерина Кольцова. Екатерина, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Слушай, Екатерина, ну вы вот работаете в бизнесе, вы работаете с психикой, с, ну, скажем так, с эмоциями человека. Правда ли, что как-то стала меняться вот эта вот стратегия, люди другие профессии стали выбирать, более рабочие, более стабильные? Потому что откуда вот сидит он в офисе, вот я смотрю сейчас на Сити, в башне своей, и думает, а вот завтра приду я на работу, уволят меня или нет? А на заводе нет, потому что руки-то нужны.
7: Нет, я бы не сказала, что есть такая тенденция, что все-таки выбирают, например, завод, а не офис. Безусловно, есть и те, кто идут в промышленные компании, есть те, кто выбирает офисную работу. Прям такой закономерности нет. Я работаю в основном с собственниками и с теми, кто занимается управлением, да, то есть высшие топ-менеджменты. И опять же, они есть как из промышленных компаний, IT-компаний, так и те, кто находится просто в офисах. У меня лично такой информации нет. Но очень интересная статья, я бы хотела ее обсудить с вами.
2: Ну, давайте обсудим. Вот там упоминается именно то, что сейчас молодежь выгорает, что люди начинают метаться, менять работу. Вы знаете, я работаю, у меня стаж в этом году уже там 30 с лишним лет. Если точнее, 36. Причем я просто начал работать там с 14 лет. Я хочу понять. У меня никогда не было понятия выгорания. Что это? Что это, Екатерина? Почему я не выгораю? У меня что, нету эмоций и психики?
7: Нет, возможно, вполне вы выгорали. Просто, возможно, вы не замечаете. Относительно того, что же происходит, почему молодежь как будто бы выгорает. Сейчас есть две категории людей, которые действительно часто меняют работу. Первая категория – это молодежь до 30 лет. Это те, кто росли уже с пониманием своей психики, своих границ, кого воспитывали миллениалы, с пониманием того, как с тобой можно, как нет, что тебе нравится, как нет. Если брать миллениалов, я вот миллениал 87-го года рождения, и мы, конечно, росли в позиции «надо». Сказали, значит, надо. Вот устроился еще на работу куда-то, значит, надо. И мы с вами такие более терпеливые. Не знаю, вы какого года рождения?
2: 76-го.
7: О, вы еще постарше, да.
2: Все слова перебрал. 50 мне, да, в этом году.
7: Вот видите, а вторая категория, кстати, тоже интересная, кто сейчас очень активно меняет работу, это те, кто вступает в кризис среднего возраста. Это примерно 40-45, кстати, к 50 годам тоже. Люди, которые в какой-то момент решают все в жизни поменять. Но вот вы сказали, сколько лет вы работаете. На самом деле есть статистика, что сейчас с 2024 года нормой стало, если сотрудник работает 2 года всего лишь. Если еще 5-7 лет назад мы говорили собственниками о том, что нужно стремиться к тому, чтобы ваш сотрудник работал 5-7 лет, и тогда он будет приносить хороший доход вашей компании, он адаптируется, то сейчас идет речь о том, что 2 года – это очень даже хороший результат.
2: Все вот, это как вот менять... есть понятие клиповое мышление, так скоро мы будем клипово работать. Ну, не мы, а поколение молодежи, которые пришли, поработали месяцок, надоело, убежали. Екатерина, вот еще в статье этой говорится о том, что такие завлекалочки, как спортзал, дополнительная медицинская страховка, плюс там кофе-брейки и так далее. Это правда привлекает молодежь сегодня тоже для работы где-то?
7: Да, безусловно, для них это ощущение свободы, ощущение того, что их ценят, и не только для молодежи, но и для старшего поколения. Но, опять же, если вот в этой статье подсмотреть, там есть такой момент, что хочется стабильности. Я бы все-таки говорила о том, что нужно рассматривать не работу на заводе или промышленной компании или в офисе, а о том, есть ли там способы поддержания ментального здоровья.
2: Понятно.
7: Есть ли там границы?
2: На зарплату, у нас прям 40 секунд остается, на зарплату молодежь сегодня обращает внимание?
7: Обращает, но ради зарплаты они не готовы закрыть глаза на свой дискомфорт психологический.
2: А, даже так. Идти по слесарям за 500 тысяч или сварщикам за 400, они не пойдут, потому что это холод, грязь и непонятно, где работать.
7: Нет, почему же пойдут, если им это нравится, если им это доставляет удовольствие? Они понимают, зачем и какие потребности они этим закрывают.
2: Дай бог у всех, чтобы была работа. Это самое главное, правда?
7: Это точно.
2: Екатерина Кольцова, бизнес-психолог, была с нами. Екатерина, спасибо огромное и прекрасного
7: вам большое.
2: До вечера. Будем на связи.
7: И вам.
2: Спасибо. Да, да. Ну все, друзья, мы обсудили. Вот Конь-Огонь пишет, мне 50, я в офис не вернусь. Ну, Конь-Огонь, это ваше дело. Спасибо, хорошего дня, хорошего вечера. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с нашей радиостанцией «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
9: 17:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Посол Румынии покинул здание российского МИДа. Кристиан Истрате пробыл там полчаса. Поводом стало решение властей Румынии о закрытии российского генконсульства и объявление генконсула нашей страны персоной нон-грата, пишет РИА Новости. В Бухаресте это объяснили инцидентом с беспилотником, однако доказательства публично не представили. Президент Никуш Ордан заявлял о связи инцидента с мерами против российской дипмиссии. В Москве эти обвинения отвергают и называют решение политически мотивированным. Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова сообщила, что румынскому дипломату будут объявлены ответные меры в связи с закрытием российского генконсульства в городе Константа. МВД обучает криминалистов распознавать дипфейки. Для этого экспертно-криминалистический центр ведомства использует специально сгенерированные материалы, сообщила замначальника центра Анастасия Громова. По ее словам, с их помощью сотрудники могут на практике отрабатывать навыки выявления цифровых подделок. Мы со специалистами в центре генерируем с использованием последних программных продуктов такие объекты и направляем каждому эксперту в стране для того, чтобы он приобрел ту самую насмотренность и наслышанность, что важно при детекции фейковых объектов, отметила Громова на сессии «Дипфейк» как вызов судебной экспертизе в рамках Петербургского международного юридического форума. Дипфейки представляют собой практически неотличимые от реальных аудио, видео и фотографии, пишет РИА Новости. Наиболее распространенные виды включают подмену лиц, синтез голоса и реалистичные изображения. В Минпросвещении анонсировали единый учебник географии для школ. В учебных учреждениях он появится с 1 сентября 2028 года. С таким заявлением на пленарном заседании форума учителей географии и студентов профильных вузов выступил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, поэтапное введение нового пособия начнется заблаговременно. Ранее Владимир Путин поручил правительству совместно с Русским географическим обществом и Российской академией наук разработать единую линейку учебников по географии для общего образования, включая 10 и 11 классы. Поручение президента нацелено на актуализацию данных и повышение качества географического образования школьников. Синоптик рассказала об ожидающихся дождях в московском регионе в пятницу. Местами вероятны грозы, температура воздуха днем будет колебаться от плюс 17 до плюс 22. Прогнозом поделился в беседе с Арти синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, температура в Московской области будет составлять плюс 17, плюс 22, в Москве около 21. Местами ожидаются кратковременные дожди, по области возможны и грозы. Ветер будет северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Кроме того, специалист сообщил, что выпадение осадков в столице и области возможно и в выходные дни. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 10 рублей 97 копеек, доллара 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 20, ощущается на 1 градус меньше, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! О, мой Боже! Лейнел Месси! Messi does it again, he's superhuman! It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain have scored it! Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 95, Москва,
1: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 28 мая, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала новости. В Москве стартовали съемки нового семейного фильма. На этот раз вы привыкли там про Чебурашку. Теперь «Незнайка». Съемки такого фильма стартовали в Москве. Об этом пишет агентство РИА Новости. Теперь возраст трудоустройства детей. Снижение этого возраста до 12 лет требует обсуждения, говорит глава Комитета Государственной Думы. И, кстати сказать, возможно, мы эту тему будем обсуждать в рамках программы «Своя правда» уже в ближайшие дни. Это вот из новостей, которые прямо сейчас приходят. На ленте агентства ТАСС смотрим, что здесь. Здесь много цитат из Сергея Шойгу. Все увидели последствия действий Запада на Ближнем Востоке, говорит Шойгу. Всех интересует опыт России в специальной военной операции. И ни одна армия, говорит Шойгу, с российской не сравнивается. Это из новостей. Теперь пробки на московских дорогах. Пробки сегодня, мы уже говорили об этом, больше, чем обычно. Больше, чем вчера, позавчера. В общем, на этой неделе такого еще не было. Уже шестибальные пробки. 6 баллов нам обещали. На эту минуту пока они шестибальные, но, видимо, с минуты на минуту станут семибальными. По прогнозам, в 6 и в 7 вечера семибальные пробки. И даже в 8 вечера шестибальные пробки. А такое бывает крайне редко. Много бордового цвета, но истины ради надо сказать, что, например, те, кто совсем медленно ехали в районе Курского вокзала по Внешнему Садовому кольцу, теперь едут явно, да, не быстро, но несколько быстрее, чем прежде. Следим за этим, следим за новостями, соответственно, на лентах информационных агентств. Напоминаю, что у нас есть смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через мессенджеры. Телеграм говорит МСК-бот или Макс говорит МСК-бот. Можно звонить, но звонки во второй части программы. Тема, которую мы сегодня выбрали для обсуждения. В Государственной Думе предложили поощрять жалобы на нарушающих ПДД электросамокатчиков. И как сказал Михаил Делягин, зампред комитета Нижней палаты парламента по экономической политике, правильная и разумная мера, если часть штрафа, к примеру, выплачивается заявителю. Вознаградить стоит, потому что речь идет о сервисах, то есть о частном бизнесе, это он говорит про нарушение ПДД. Но ведь вообще-то это более широкий разговор, подумали мы, и решили не про электросамокатчиков, не про нарушение правил дорожного движения. Мы говорим поощрять за рассказ о том, что кто-то нарушает правила. Вот за это надо или нет? И у нас голосование соответствующее в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Давайте найдем, убедимся в том, что это голосование стартовало. А оно стартовало, все получилось. Итак, что вы думаете о предложениях премировать граждан за сообщения о правонарушениях и преступлениях? Три варианта ответа. Это опасная практика. Это только в особых случаях возможно. Второй вариант ответа. И это способ навести порядок. Так и надо делать. Это третий вариант ответа. Первый. Почти 70 человек уже проголосовали. Теперь давайте массово голосуем. Через 50 минут подводим итоги. Кто у нас в студии? Председатель Московской городской коллегии адвокатов Волкова и коллеги Виолетта Волкова. Виолетта Владимировна, добрый вечер.
5: Добрый.
4: Михаил Терсаркисов, управляющий партнер адвокатского бюро Терсаркисов и партнеры. Михаил Ильич, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
4: Еще раз напомню, смс-портал работает, можно писать через мессенджеры. Приступаем к обсуждению. Для начала спрашиваю. Итак, Виолетта Волкова, с вас начнем. Что думаете, надо платить человеку, который говорит, такой-то, такой-то, нарушил такое-то, такое-то правило?
5: Категорически за.
4: Почему?
5: Потому что наши правоохранительные органы не справляются с тем потоком нарушений, который сейчас имеется. И если у нас граждане готовы зафиксировать такое нарушение, готовы предоставить о нем информацию, то я думаю, что что это, ну, поможет, во-первых, нашим правоохранительным органам работать, во-вторых, собирать доказательства, а в-третьих, все-таки приводить нарушителей к порядку. А
4: дальше...
5: Это очистит город.
4: Вас зовут Виолетта, ну, вопрос, где деньги, ЗИН? Это примерно вот об этом. С вашей точки зрения, откуда брать деньги на все это?
5: А вы знаете, каждый город, например, или каждое какое-то образование, есть же уже такая практика, они могут, во-первых, взять это в своем бюджете, выделить соответствующую строку, либо это можно сделать уже централизованным образом. Дело все в том, что если у нас предусмотрены штрафы, какие-либо штрафы в виде ответственности, то действительно часть штрафа или просто какую-то кратную долю можно выделять тем лицам, которые сообщили о данном правонарушении.
4: Угу. Вот, грубо говоря, если, я не знаю, ну, давайте придумаем какое-нибудь нарушение. Ну, человек пошел выкурить сигарету, а сигарета — это плохо, это запрещено, угу, там и все такое, для здоровья опасно. Но человек все равно пошел и в коридоре покурил. Там, по-моему, 1500 штраф. А сколько мне заплатят, если я об этом расскажу?
5: Вы знаете, я не знаю, но если брать кратно, ну, 150 рублей, почему нет?
4: Понял. Это Виталий 618 спрашивает. Доносительство в народе называется стукачество, и это общественно порицаемое поведение. Не думайте, что это будет проблема?
5: А вы знаете, давайте не будем жить по понятиям, потому что стукачество – это совершенно другая система.
4: И, это наговор.
5: Нет, почему? Это не наговор. Там, например, кому-то о чем-то рассказать. Вы знаете, стукачество – это, ну, я не знаю, там, например, учителю рассказать, что там в школьном туалете пацаны курят. Это стукачество. Потому что пацанов точно никто не будет ни за что привлекать. Там могут, конечно, родители дернуть. Но, в принципе, стукачество – это именно вот это. Это про аморальное поведение, о котором, может быть, куда-то сообщат человека, может быть, там понизят там, в должности, где-то кому-то не выплатят, может быть, премию. Вот это стукачество.
4: Тогда еще одно. А другой поворот этой же темы. Слушатели спрашивают, вы не боитесь, что если все правды начнут рассказывать друг о друге, ну, захлебнутся правоохранительные органы?
5: Германия же живет, и все нормально. Вы знаете, просто... Когда люди привыкают к тому, что об их неправомерном поведении может стать известно, то они начинают себя вести более в правовом поле. То есть перестают там мусорить, я не знаю. Вы знаете, сталкивались с тем, что, например, люди выкидывают мусор из окон. Просто из окон.
4: Ну, вот он лежит, это известная история, да.
5: Центр Москвы, пожалуйста, вот я живу, и эта известная история лежит у меня под окном. Если бы вот это все фиксировалось, например, теми же соседями, и отправлялось в ту же управляющую компанию, а управляющая компания имела право наложить штраф, я бы только приветствовала.
4: А еще стукач должен, условно говорим, стукач, потому что мне вот, например, это слово не нравится.
5: Осведомитель. Вот это... Давайте назовем
4: да как
5: это
4: угодно.
5: Некрасивым
4: да как угодно.
5: Словом
4: стукач должен доказывать нарушение или нет повода ему не верить?
5: Нет, почему? Он ничего не должен никому доказывать. Дело в том, что доказать должны либо правоохранительные органы, либо те органы
4: сообщить.
5: Организации, да, кому это поручено. Каким образом он донесет информацию, это тоже уже вопрос второй. То есть, если, например, это видео, которое подтверждает что-то, то есть, если это является информацией полноценным доказательством, то есть, если он ее смог зафиксировать правильно, то да, это хорошо. Если не смог зафиксировать правильно, и правоохранительные органы или специализированные органы не смогли доказать совершение правонарушения, то и он ничего не получает, соответственно. То есть, хочешь что-то получить, фиксируй правильно.
4: Инженер 463-й все-таки настаивает, что соблюдение, ну, то есть, рассказ о несоблюдении законов, это не стукачество. Ну, это вот к моему вопросу о том, а стукачество, это вроде как наговор. Это когда говорят о том, чего не было на самом деле.
5: Нет, это немножечко другое, я это по-другому воспринимаю.
4: Договорились. Так начнут стучать на тех, кто просто не нравится, чтобы жизнь им попортить, пишет 215-й. Дальше Виталий говорит, вот в Германии, раз уж вспомнили, есть германские железные дороги, которые десятилетиями, по его словам, опаздывают. Кто только, говорит, не доносил. А железные дороги все равно опаздывают. Ладно, Константин 420-й говорит, худшее из СССР берем, опять будет страна доносов. Вы уверены, что Советский Союз был страной доносов? Тут тоже
5: он,
4: интересно.
5: Он, видимо, там не жил.
4: Кто знает. Ну, так, это мнение человека. Голосование в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва» продолжается. Еще будет продолжаться довольно долго. Присоединяйтесь. Что вы думаете о предложениях премировать граждан за сообщения о правонарушениях и преступлениях? Это опасная практика? Это способ навести порядок, или это возможно, но только в каких-то особых случаях. Ну, знаете, да, ведь существует там какое-то очень серьезное преступление, говорят там, ну, миллион дадим тому, кто что-то расскажет. Ну, может быть, это. Третий вариант тоже предусмотрен. Голосование продолжается. Михаил Терсаркисов, управляющий партнер адвокатского бюро Терсаркисов и партнеры. Как вам идея?
3: Вы знаете, ну, во-первых, я в одном только соглашусь с своим коллегой, А Виолетта очень правильно сказала, что правонарушения должны быть наказаны, и что, безусловно, усилия государства, которое предпринимает в лице правоохранительных органов для наведения правопорядка, безусловно, не хватает. Я бы призывал, наверное, на самом деле, в первую очередь, к правосознанию граждан. Оно не должно базироваться на какой-то коммерческой основе. Это как раз обязанность гражданина вести себя таким образом, чтобы не только сообщать о тех правонарушениях, которые происходят, но и действительно их фиксировать по мере возможности. Однако, что касается вознаграждения, я к этому вернусь чуть попозже. Что касается здесь упоминания о практике Германии, там, Соединенных Штатов, других каких-то стран, могу сказать одно. Значит, еще очень давно я услышал от своих знакомых, был очень удивлен, когда мне рассказали, что они вот дважды нарушили правила дорожного движения в Германии, и уже закончив движение по этой улице, по которой, где они нарушили, их уже ждала полиция, потому что бюргеры уже сообщили о том, что вот такие наглецы ездят неподобающим образом. Но, насколько я знаю, вознаграждение за это никто не получает. Что касается, это как раз именно касается правосознания и нарушения граждан на безопасную жизнь. То есть это касается их личной безопасности. Тут я руками, ногами за, но это истекает совсем из другого, в первую очередь от воспитания, в котором родители участвуют, школа, общество, когда люди с детства привыкают, нельзя выбросить фантик, нельзя бросить окурок, тем более, как Виолетта сказала, выбрасывать их из окон. Безусловно, это от воспитания. Поскольку сейчас у нас...
4: Ну, раз невоспитанные люди, ну, надо же что-то с этим делать.
3: Совершенно верно. Я могу вам сказать, не далее, как сегодня я услышал о том, что сейчас на портале МОС.ру и там в госуслугах будут принимать сообщения от граждан по поводу нарушения закона о тишине, то есть когда происходит громкая музыка ночью, либо это строительные работы в неположенное время. Не далее, вот как сегодня это в средствах массовой информации прошло. Я за это, и люди как раз, может быть, боятся вступать в конфронтацию с соседями, какими-то коллегами, и они, безусловно, через госуслуги могут сообщить, не прибегая...
4: То есть, вот, помощь... я еще раз, возможность должна быть, но платить за это перебор.
3: Это не то, что перебор. Это фактически... Вот я бы разграничил две абсолютно разные вещи. Да, безусловно, участие общества в том, чтобы правоприменительный порядок был более строгий, чтобы не нарушались законы общества и законы, соответственно, законодательства само по себе. Я целиком и всеми руками, ногами за. Но только надо разграничить. Одно дело, когда это факт просто зафиксирован, действительно, надежным образом, мы говорим об идеальном случае, надежным образом зафиксирован, нельзя не поверить, это нет видео, там, например, монтажа какого-то или чего-то еще, да, там... И когда люди действительно искренне сообщают об этом, но когда у них существует материальная заинтересованность в этом, я считаю, что это даже несколько аморально, поскольку это обязанность граждан стараться делать так, чтобы их страна жила больше все-таки в правовом поле, в чистоте, в том числе это говорить о частном случае, вот что упоминалось,
4: ну, да.
3: И в безопасном дорожном движении. Пожалуйста, у нас же есть такая система, снимайте ролики, что кто-то нарушает... что кто-то противоправные действия совершает. Бога ради. Только не надо ставить это в зависимость, что они за это будут получать деньги. Что касается каких-то проблем, связанных с, допустим, вот с нарушениями, которые, ну, допустим, вот дорога сегодня, мы обсуждали с коллегой до передачи как раз этот вопрос, что да, дорога, там яма, сообщили об этой яме. Прекрасно. Это факт, который, безусловно, затрагивает, во-первых, юридических лиц в первую очередь, там, индивидуальных предпринимателей, которые занимаются ремонтами этих дорог. И если человек сообщает об этом, тем самым он фактически показывает о нарушениях в той работе, которую провели подрядчики, которые эту дорогу ремонтировали.
4: То есть одно дело жаловаться на соседей, другое дело на эксплуататоров?
3: Конечно. И суть в том заключается, что когда вы жалуетесь на своих соседей, вы знаете, что злоупотребление у нас существует такого рода, когда люди сводят счеты, когда люди... А тем более, если они еще хотят заработать, ну, мы просто приведем к какому-то несуразному положению в обществе. Фактически мы решим какую-то... Вернее, создадим какую-то проблему, которая... Ну, то есть конфликт, понимаете? Это у меня лично опасение за социальный климат, который может возникнуть,
4: ну, исходя из опять же, ну вот вспоминали же другие страны, ничего, как-то живут, и конфликтов нет.
3: Вы понимаете, в чем дело? Люди, эти страны к этому шли десятками или сотнями лет. У нас тоже в Советском Союзе это тоже было нормально. И сделать замечание человеку,

0: У нас так все устроено в законодательстве, что не нарушить закон нельзя. И получится тогда, что действительно людей в белом пальто быть не может, Виолетта Волкова.
1: Ой, ну слушайте, если мы говорим о том, что людей в белом пальто быть не может, то есть у нас разные виды нарушений, разные виды правонарушений. Вот сейчас коллега как раз сказал относительно дыр в асфальте, и что пожаловаться вот так на юридическое лицо можно, извините, за каждым нарушением, как говорил товарищ Берия, по-моему, стоит фамилия, да. имя и отчество.
0: Ну, там говорят, что это на самом деле было немножко не так,
1: но может быть не так,
0: что-то подобное.
1: Мы как бы, да, мы уже привыкли именно к этому выражению. Поэтому, если мы на что-то жалуемся, мы должны понимать, что пострадает не просто юрлицо, а пострадает какой-то конкретный гражданин, который является там должностным лицом определенным. Вот, поэтому, если мы говорим о каких-то серьезных нарушениях, которые, ну вот, например, те же, ну я не знаю, там, те же самокаты. Сколько случаев, когда эти самокатчики сбивали людей? Там уже бабушки ломали шейки бедра, дети подпадали.
0: Понимаете, тогда любой случай для конкретного пострадавшего это...
1: Да, да. это серьезно. И да. поэтому, когда нарушают, вы знаете, когда у нас будет вот эта вот культура, когда человек действительно сообщает просто так бескорыстно, а я думаю, что найдутся те, кто не будет ставить галочку, что мне за это, пожалуйста, выплатите там мои 30 сребреников и все. А люди просто вот пожаловались и все, и не поставили эту галочку. Надо дать человеку выбор. Получить за это деньги или не получить?
0: Нет, я вас уверяю, постепенно это сойдет на нет. Как юрист, жить и не нарушать в России можно?
1: Знаете, ну, я не знаю, вот меня ни разу не привлекали ни к какой ответственности.
0: Вы знаете, был бы человек.
1: А статья найдется, но... Вы знаете, если мы говорим об административных правонарушениях, то...
0: Да.
1: А я расскажу про себя.
0: Не так стоит дверь, не так перенесли стенку.
1: Немножко про себя. У меня привезли мебель, и мы закончили ее собирать половина первого ночи. Слушайте, я всем соседям, которых я очень хорошо знаю... Там, кого нашла, поставила просто по бутылке виски. Все были довольны.
0: А алкоголь – это плохо. Виолетта Волкова, председатель Московской городской коллегии адвокатов Волкова и коллеги. Михаил Терсаркисов, управляющий партнер адвокатского бюро Терсаркисов и партнеры. Значит, так устроено законодательство в Российской Федерации, что не нарушить невозможно. В белом пальто никого не может быть.
2: Ну, давайте начнем с самого простого. Все мы являемся участниками дорожного движения. Неважно, мы переходим дороги, или мы идем по тротуару.
0: Это водители часто как раз говорят, да?
2: Или едем на автомобиле, на средстве повышенной опасности. Так или иначе, все мы можем нарушать. Люди перебегают дорогу на красных светах и неположенных местах. Водители превышают скорость, либо совершают другие нарушения правил дорожного движения. И, безусловно, это существует, потому что не всегда сознательно это делают, осознанно и... А иногда просто по забывчивости, как уехать, человек задумался, ну, вот до 80 еще как-то можно ехать, а он 81 проехал километр, а штраф получил. То есть, знаете, это вопрос как раз такой. Еще раз хочу вернуться к вопросу культуры. Вот с культурой это очень связано, поскольку если не прививается культура взаимоотношений в обществе, вождение, хождение и сорение, если можно так сказать, с детства, то это дальше уже все сложнее.
0: Дальше. Хорошо, тоже каждого попрошу коротко прокомментировать. Кирилл 77 пишет, у нас есть проблема социальной защищенности людей с разным статусом, с разными деньгами. И поэтому по-разному это привлечение, и тогда смысл теряется. Что скажете, Виолетта Волкова?
1: Ой, слушайте...
0: Одному 500 рублей – это серьезные деньги, а другой и не заметит. Ну, хорошо, 500 рублей.
1: Вы знаете, у нас законодательство, вот оно в определенной форме, и дискриминация по какому-либо признаку у нас, в принципе, запрещена. Невозможно одного человека за то же самое привлечь к ответственности там, на 100 тысяч, а другого там, на 1 тысячу только потому, что у них разный как бы статус социальный. Поэтому, ну, насколько нарушил, настолько нарушил.
0: Виолетта Волкова, Михаил Терсаркисов. Есть проблема. Ну, вот один написал, другой написал. А статусы разные и не заметили.
2: Вы знаете, ну тут я бы не стал вообще так вопрос ставить. Дело в том, что это никак не взаимосвязано. Мы же не, опять-таки, возвращаясь к бытовой ситуации, когда люди платят за люксовые автомобили налоги выше, чем те, кто платят за машины, которые гораздо скромнее и налоги гораздо ниже. Вы знаете, нельзя в данном случае, речь касается конкретно людей. Одно дело их имущество, одно дело вот ситуация, связанная... с организациями, например, то есть юридическими лицами или предпринимателями. А другое дело, когда касается лично людей. И всегда злоупотребление, перекос, он всегда возможен.

0: и он всегда будет. То есть кто-то зарабатывает больше, кто-то меньше, но, извините, штрафы должны быть для этих людей одинаковые. Здесь действительно не может быть никакой дискриминации. Если человек нарушил закон, давайте возьмем тот же Уголовный кодекс. Там нигде не написано, что если вы очень богатый человек, то вам дадут тогда там не 5 лет по статье, а 10.
1: Знаете ли, подоходный налог тоже раньше был для всех одинаковый, теперь другой, другие правила. Почему их не поменять?
0: Правильно, это правила вполне законные, разумные, потому что чем прогрессивная шкала, да. Прогрессивная шкала налоговая, она сейчас, по крайней мере, она действительно дифференцирует людей, которые имеют большее благосостояние, и тех, которые имеют минимальные доходы. И это нормально.
2: Надо говорить, что хуже чувствуют себя те люди, у которых доход выше. Лучше чувствуют те люди себя, у которых доход ниже. Давайте говорить об этом. Давайте не говорить о плохом.
1: Еще, значит, моя хата с краю, я ничего не знаю. Известная история. Ну вот как с племенем таких людей
2: быть? А я скажу, как с племенем таких людей быть. Дело в том, что в нашем законодательстве есть уголовная ответственность за недоносительство, за то, что ты не совершил, а тяжкое и особо тяжкое преступление. То есть если ты знаешь о том, что такое преступление совершено, ты обязан пойти и сообщить об этом.
1: И по некоторым видам преступлений серьезно увеличена ответственность в последнее время.
2: Конечно, да. И за это, за то, что ты не донес информацию до правоохранительных органов, предусмотрена уголовная ответственность. Но если это преступление средней тяжести, небольшой тяжести, либо это административное правонарушение, ответственности уже нет, то здесь уже законодатель наш надеется на сознательность граждан. Если эту сознательность пока еще мы не вырастили и не воспитали, то единственное, что остается пока, это возможность ее простимулировать.
1: А, увеличив ответственность.
2: Зачем?
1: Или все-таки больше платить?
2: Я думаю, что неправильно. Это не про увеличение ответственности, не про больше платить. Это про то, что надо стимулировать тех, кто доносит до правоохранительных органов то, чем они не успевают заниматься.
1: Ту информацию, которая объективна. Михаил Терсаркисов, «Моя хата с краю». Что с этим делать?
0: Вы знаете, мы сейчас возвращаемся к событиям, которые произошли 2026 лет назад.
1: Ой.
0: Когда за 30 серебряников, да, произошли определенные события, последствия которых нам всем известны. Давайте не призывать все-таки к тому, чтобы люди наносили, я называю это именно словом, это уже будет доносительство. Когда человек имеет заинтересованность именно материальную, одно дело, когда у него моральное такое право, он за собой чувствует, ошибается он или нет, неважно. Но он чувствует свое моральное право повлиять таким образом на ситуацию. Но когда человек видит прямую зависимость, опять возьмем банальную ситуацию, донести на соседа, на неинтересного тебе человека, то это другое дело.
1: У нас сейчас будет информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим голосование в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва» продолжается. Мы, соответственно, продолжаем спрашивать вас, что вы думаете о предложениях премировать граждан за сообщения о правонарушениях и преступлениях.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. На территории Московской области объявлена ракетная опасность. Это следует из оповещения единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Граждан просят оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге, говорится в сообщении. Также РСЧС сообщили о возможных перебоях мобильного интернета и напомнили, что съемка работы ПВО и обломков беспилотников запрещена. В Северодонецке водитель грузовика погиб при атаке беспилотника. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его словам, ВСУ продолжают атаки на гражданскую инфраструктуру региона. При этом большинство дронов было уничтожено мобильными огневыми группами, однако часть из них достигла целей. Пасечник сообщил, что беспилотники атаковали гражданские грузовые автомобили в Новоайдарском муниципальном округе, Первомайске и на окраине Луганска. В этих случаях, по его данным, жертв нет. Глава Крыма сообщила о повреждении энергоинфраструктуры на полуострове из-за ударов ВСУ. На всей территории республики будет проводиться временное отключение энергоснабжения, уточнил Сергей Аксенов. По его словам, графики отключения могут не соблюдаться, это связано с оперативной обстановкой. Отключения будут проводиться точечно и по необходимости. Аксенов подчеркнул, что продовольственная и лекарственная безопасность Крыма обеспечены в полном объеме. МВД обучает криминалистов распознавать дипфейки. Для этого экспертно-криминалистический центр ведомства использует специально сгенерированные материалы, сообщила замначальника центра Анастасия Громова. По ее словам, с их помощью сотрудники могут на практике отрабатывать навыки выявления цифровых подделок. Мы со специалистами в центре генерируем с использованием последних программных продуктов такие объекты и направляем каждому эксперту в стране для того, чтобы он приобрел ту самую насмотренность и наслышанность, что важно при детекции фейковых объектов, отметила Громова на сессии «Дипфейк» как вызов судебной экспертизе в рамках Петербургского международного юридического форума. Дипфейки представляют собой практически неотличимые от реальных аудио, видео и фото, пишет РИА Новости. Наиболее распространенные виды включают подмену лиц, синтез голоса и реалистичные изображения. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 20, облачно с прояснениями, местами гроза. Евгений Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
9: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17. Префикс 495. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: «Право знать». Говорит Москва.
9: Повтор лучшего. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
1: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 28 мая, сейчас 17.36, мы продолжаем, меня зовут Юрий Будкин, у нас сегодня программа «Своя правда» по поводу поощрения жалоб на нарушение тех или иных правил. В России предложили премировать жалобы на самокатчиков. Вот насколько эффективно поощрять, когда гражданин видит нарушение неких правил и сообщает об этом, что называется, в органы, за это получая деньги? Вообще-то по идее, это его обязанность гражданская, и платить за это не должны. А, может быть, даже наоборот. Человека нужно наказывать за то, что он не сообщает о информации о том, что он знает о неком правонарушении или, да, еще хуже, преступлении. И, соответственно, ответственность предусмотрена. Об этом мы говорим. Сергей, а так, а сколько платят? Уже заинтересовался. А, значит, пока нисколько не платят, есть предложение. Серега, это 923-й, говорит, надо реформу полиции сначала устроить, после жалобы реакция должна быть быстрой, тогда придем к Германии, сейчас могут приехать через час, смысл порядка теряется, если полиция не едет долго. Ну, в том смысле, что, мол, я написал сообщение, а когда до меня дойдут специалисты, уже даже доказать будет нечем, что это было на самом деле. А все это продолжаем обсуждать, голосование в телеграм-канале продолжается, пробки в городе выросли уже до 7-бального уровня, нам обещали, что 7 баллов будет только в 6 вечера, потом в 7 вечера и даже в 8 вечера 6 баллов. Судя по всему, будет больше, потому что уже 7-бальные пробки. Что уж там за причины, не понимаю, но много бордового цвета, прежде всего на третьем транспортном кольце. Имейте в виду, если есть возможность не ехать, лучше ехать, скажем так, попозже. Ну, или не сейчас, или не сегодня. Значит, возвращаемся к обсуждению. Здесь юристы Виолетта Волкова, председатель Московской городской коллегии адвокатов Волкова и коллеги, и Михаил Терсаркисов, управляющий партнер адвокатского бюро Терсаркисов и партнеры. Вы уже можете звонить, не забывайте проголосовать в телеграм-канале. Итак, но сначала все-таки сообщения, которые приходят. Значит, во-первых, люди вспоминают о том, что уже была история, когда можно было что-то сфотографировать, и на этом основании выписывали какие-то штрафы, и говорят, а потом суды начали это все отменять, мол, не заработало. В чем может быть проблема, Виолетта Волкова?
2: Проблема может быть в том, что у нас какая-то там несертифицированные информационные вот эти вот объекты, то есть у нас непонятно, на чем сделаны соответствующие там фотографии, снимки. У нас необходимо, возможно, проводить экспертизу по видеофайлам, потому что они могут быть сейчас и работают замечательно, можно любой файл сделать с любым лицом. Поэтому такие доказательства, они достаточно сложные и проблемные. Вот, поэтому доказательства должны храниться соответствующим образом. То есть это должен быть носитель. Но я говорю, это должны проверять правоохранительные органы. Они просто не фиксируют.
1: А, ну то есть это не повод для того, чтобы отказываться, значит, надо просто наладить работу.
2: Это надо наладить.
1: Хорошо,
2: да.
1: Виолетта Волкова, Михаил Терсаркисов. История была, и люди об этом вспоминают, мол, и не пошло.
0: Ну, не пошло, наверное, все-таки у нас законодатель не закрепил возможность такого использования и наказания на основании предоставленных материалов. Я считаю, что, безусловно, на сегодняшний день в судах их признавали недопустимыми по ряду причин. Даже перечислять не буду, потому что там оснований очень много. Правильно Виолетта сказала, очень много оснований, почему это не принимается судами. И поэтому, наверное, это вот так и не пошло. Но сейчас видите, вот как вот тоже я сказал об госуслугах. Может быть, люди будут сообщать на госуслуги.
1: Не, ну там тоже было через какое-то более-менее официальное приложение, насколько
0: да,
1: я
0: да,
1: понимаю.
0: Да, совершенно верно.
1: Но что-то не так. Константин 420-й. У нас общество озлоблено. Люди частенько, как пишут, стреляют, давят друг друга. А стукачество... не очень понятно, как это в едином списке, стукачество совершенно подрывает веру в человечество. Каждый друг другу потенциально враг. Я еще раз напомню, мы начали с вот этого разговора о том, что мы говорим все-таки не о наговорах, а о том, что человек рассказывает о нарушении правилами другого человека. Или все-таки вот эта история про каждый друг другу потенциальный враг, это реальная история Виолетты Волкова?
2: Слушайте, ну давайте уже не будем говорить здесь о морали, там отсутствие морали, наличие морали. Если мы говорим о какой-то нравственности, то, конечно, хочется доверять соседям, друзьям, там, я не знаю, там просто ближним. А если мы говорим о том, что у нас...
1: Подождите, это важно. Доверять, когда ты собираешься нарушить правила?
2: А вы знаете, иногда не собираешься нарушить правила, нарушил и думаешь, блин, найдут, не найдут. Это чисто вот, вот этот вот моральная такая, внутренние моральные качели. Когда ты совершил правонарушение, так иди сам о себе заяви, и людям не придется это делать. А когда ты совершил правонарушение, сам о себе молчишь, и, ну ты должен быть готов, что о тебе кто-то заявит. Почему мы не ставим вопрос так, что ты совершил правонарушение, иди сам на себя напиши явку с повинной?
1: Ну, говорят, что законы какие-то, чтобы не свидетельствовать против себя у нас есть.
2: Нет, нам разрешили,
1: по-моему,
2: да,
1: говорят, не свидетельствовать. Конституция Российской Федерации, кажется.
2: Конституция Российской Федерации, да, этот закон называется. И принцип презумпции невиновности, и, соответственно, 51-я статья, которая разрешает в отношении себя не давать никаких показаний. Но если мы говорим о морали, и морали хотят учить других, давайте начнем с себя. Тогда не пользуйтесь этим принципом, идите заявляйте.
1: Михаил Тарасаркисов, озлобленное общество, и каждый друг другу тогда получается потенциальный враг.
0: Да, я хотел бы как раз сказать о том, что страх перед соседом может перевесить пользу от контроля за правопорядком, а это уже неправильно. И я бы не хотел, чтобы появилась такая профессия, как охота за головами. То есть фактически могут...
1: Так не появиться... нарушай, и страха не будет.
0: Естественно, для этого же речь сейчас в данном случае не идет о вознаграждении.
1: Я же поэтому
0: люди и так, за, и так
1: до этого спрашивал, можно ли как-то так жить, чтобы не нарушать. Вроде получается, можно. Безусловно, тогда, ну, не можно. Нарушай, и все.
0: Безусловно, не надо стимулировать доносительство... Люди и так должны.
1: Это реальная беседа, можно в любой момент вступать, да.
2: Да, слушайте, где-то я читал недавно, что есть какой-то блогер, который до 1500 таких сообщений в месяц делает, он этим живет, у него вот это вот, я не знаю, вот мне кажется, это как что-то такое глубоко порочное, когда ты этим занимаешься профессионально. Но если вдруг что-то случается, и ты видишь действительно серьезное какое-то нарушение, почему бы об этом не сообщить?
1: Нет, подождите, а если, почему обязательно профессионально? Вот... Допустим, блогер этот, гипотетический, он видит каждый день нарушение правил. Он просто вынужден,
2: он,
1: нет, перестанут
2: нет,
1: нарушать, он, не, он перестанет.
2: Нет, смотрите, он не видит, он их ходит и специально ищет. То есть одно дело, когда мы просто это видим, и вот как раз правильно коллега-то сказал, тут я с ним даже соглашусь, вот эти охотники за головами, когда они появятся, и когда это станет профессиональной деятельностью, у нас очень многие не хотят, они хотят денег и не хотят сильно работать. А такая деятельность, она действительно может приносить хороший доход, и она может стать источником дохода. Тогда да, тогда будет проблемно. Тогда мы можем понимать, что среди нас ходят эти охотники за головами, но, с другой стороны, это стимулирует к правовому поведению, правильному.
1: Так, еще одна история. Значит, я тут в госдонос пишу, говорит, третий год, а это что, неофициальное приложение? Это Илья 447-й. 226-й, на самом деле, есть такой сайт. Ну, он чуть иначе называется. А, значит, безнаказанность порождает беспредельность и наглость. Хочешь пылить по обочине, будь готов платить за это штраф. Ну, это опять не нарушай, и все. На, буквально, правда, это противоречит Христу, у которого кто сам без греха, кинь в меня камень. Это 639-й вспоминает. А, вот эта вот история про то, что люди готовы это делать, но делают это анонимно. Вы понимаете ее, Виолетта Волкова?
2: Вы знаете, я это понимаю, но не совсем. Дело все в том, что наше законодательство предусматривает, что анонимно могут быть сообщены только определенные сведения, например, касающиеся террористических актов там, или каких-то таких особо тяжких преступлений, когда действительно эта информация нужна. И то все равно вычислят, все равно кто это сделал. То есть, ну, полная анонимность в наш цифровой век, она невозможна. Но есть моменты, когда у нас законодатель уже установил, анонимный донос невозможен. То есть у каждого доноса должна быть фамилия, имя, отчество. Если люди готовы к этому, ради бога.
1: А почему люди не готовы?
2: А вы знаете, это вот этот старый страх, чтобы как раз моя хата с краю, ничего не знаю. Люди тоже боятся, вы знаете, а это как раз к вопросу морали и нравственности. Боятся осуждения
1: это
2: соседей.
1: Это общественное настроение, да.
2: Да, боятся осуждения соседей, там, боятся, там, я не знаю, каких-то последствий для себя, что им отомстят те люди, которые, на которых они донесли.
1: И государство не защитит.
2: И государство не защитит, соответственно, да. Люди боятся.
1: Еще Сергей 853 говорит про ложные доносы. Нужна ли какая-то дополнительная ответственность, когда выяснится, что сигнал, извините, ну, придуман?
0: Безусловно, конечно, мы не можем говорить о том, как это в уголовном законодательстве установлена ответственность за заведомо ложный донос. Но я думаю, если речь пойдет о массовом, действительно встанет на какой-то поток вот эта система информирования о правонарушениях, то в этом случае, безусловно, скорее всего, государство ведет какую-то верификацию тех людей, которые это делают. Ну, вот таким же образом, как мы авторизуемся, там, например, на госуслугах, где-то еще.
1: Да даже если уже исходить из того, что эта верификация существует, и...
0: Да, и, безусловно, это будет использовано, но уже не будет
1: анонимные,
0: анонимным.
1: Анонимные сигналы запрещены. Это,
2: анонимная, да.
1: Это не предусмотрено. Поэтому
0: это просто не предусмотрено. Они не запрещены. Ну, просто да. Они могут не приниматься во внимание, да. И не принимаются во внимание.
2: Так и есть.
1: Значит, по ним работы вестись не будет. И, соответственно, и ответственности не будет.
0: А представляете, какой еще объем информации нужно будет обрабатывать? И каким образом зерна от плевел будут отделяться в этой истории? Где-то это ложный донос, где-то это действительно настоящий донос. Кто будет все это проверять? Что искусственному интеллекту это все поручить? Мы опять уходим от того, что люди просто должны иметь право сознания.
1: Вот дальше.
0: Живите честно,
1: и
0: все
1: понятно, будет хорошо. Что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Mm-hmm. И обществу тоже, на самом деле, 534-й пишет, вот вы на кого-то донесете, а вам потом машину сожгут. Я, мол, такие случаи лично знаю. Нет, спасибо, поэтому моя хата все-таки с краю. Но, с другой стороны, Виталий вспоминает эту классическую фразу, кто-то же написал, несмотря на все это. 4 миллиона доносов, хотя про эти 4 миллионов тоже идет спор среди историков прежде всего.
2: А с другой стороны, у нас есть такое понятие, как секретный свидетель, например, в уголовном процессе. Когда человек, который дает определенные показания, которые помогают изобличить виновное лицо, тем не менее боится за свою жизнь, здоровье, там, за свое имущество, близких, и поэтому его личность засекречивают. То есть его личность прекрасно известна судье, его личность прекрасно известна
1: правоохранителям. Вряд ли речь идет про административные дела.
2: Я понимаю, но здесь можно сделать так же. То есть, как минимум, правоприменителям личность заявителя должна быть известна.
1: Понимаете, вот я не очень, не знаю, может быть, это шутка, но вот Василий, например, а можно друга сдать в ГИБДД, когда он сел за руль пьяный? Понимаете, даже вот человек формулирует такой вопрос.
2: Слушайте, на грани закона
1: лучше
2: и морали.
1: Лучше не пускать никого.
0: Я вам скажу,
1: правильно
0: такую,
1: я понимаю?
0: Я вам такую скажу вещь. Например, в Соединенных Штатах Америки, когда сообщают о том, что есть... Они увидели факты пьяной езды, и они получают даже вознаграждение за это. Но это если факты подтверждаются, понимаете? Это же все тоже так.
1: Нет, ну понятно, что факты проверят, и при подтверждении, я думаю, что и в данном случае речь идет о том, что поощрять надо, если это все подтверждается. К нам присоединяются наши слушатели. Возьмите, пожалуйста, наушники. 7373948, и у нас 10 минут до окончания голосования. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
12: Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
1: Давайте.
12: То, что предлагается, это один из неплохих способов. Первое, и в общем-то дополнительные условия для создания обстановки недоверия, недовольства и напряжения. Второе, дать врагам России дополнительные возможности для провокации и расшатывания внутренних устоев российского общества. И, наконец, один из неплохих способов также усложнить работу правоохранительных органов путем разбирательства тысяч и десятков тысяч сообщений, не соответствующих действительности.
1: Подождите, спасибо. Сергей Алексеевич, подождите, не уходите. Да. Вы скажите, так что делать с соседом, который на лестничной площадке дымит?
12: Ну, который начал сделать ему замечание там и
1: так далее. А он продолжает?
12: Ну, возражает. Мало ли, что
1: он нет, возражает. Нет, он не возражает, он продолжает.
12: Продолжает. Ну, так давайте писать.
1: Так давайте писать.
2: А мы о чем?
12: Так я и говорю, а кто это будет разбираться? Вы представляете, что будет в обществе-то?
1: Не очень понятно. Так давайте писать. То есть, значит, для того, чтобы не дать врагам России возможность так или иначе действовать, для того, чтобы не завалить правоохранительные органы соответствующими вот такими вещами, на это не надо, получается, обращать внимание. Так, что ли?
2: Ну, я так поняла, что предлагает закрывать глаза.
1: Нет, ну, в общем, там логика-то есть.
2: Нет, логика
1: и
2: есть.
1: И силы нет у правоохранительных органов. Они будут заняты не серьезными делами, а вот подобного рода сигналами.
0: Я думаю, что это все может быть вполне в цифровом формате решено. Потому что на сегодняшний день, если вы подали, допустим, через те же госуслуги или МОСРУ, или какой-то иной государственный или муниципальный портал, такое заявление, в этом случае, так или иначе, это фиксируется, вы можете отправить до фотографии, например, или видео какое-то в каком-то формате. Есть у нас участковые полномочные, которые, по идее, должны этим заниматься. Это я по поводу курения там соседок, сверления от стенок и так далее. Это имеет абсолютно, на самом деле, правовую природу, каким образом это все регулируется, это все давно существует, ничего здесь такого нового нет, тут ноу-хау никто не придумал.
1: Ну, то есть, если вдруг это активизируется, это не парализует деятельность правоохранительных органов. Насколько я понимаю, на это был намек.
0: Да, ну, понимаете, все же зависит, опять-таки, есть ли такое количество правоохранителей, которые это все смогут разбирать?
1: Говорю, хорошо. Что... Им некогда заниматься, они утонули в бумагах, пишет Сергей 853. Дмитрий говорит, а я вот стучу. Это его формулировка. На тех, кто в каршеринге курит, делаю фото и отправляю, а то берешь автомобиль, а там все прокурено. Курение – это плохо, алкоголь – это плохо, об этом мы не забываем. За замечание очно можно серьезно получить. Сколько таких случаев, пишет Марина, 750-я. Выход из этой ситуации какой? Вот вокруг нас творится то, что вокруг нас творится. И тогда мы, значит, все молчим? И это продолжает твориться. Василий говорит, а вы не представляете, что еще в дачных товариществах начинается? Да все мы представляем, мы понимаем, что такое чаты, родительские чаты, дачные чаты, садовые. 7373948. Здравствуйте.
13: Добрый вечер.
1: Да, прошу.
13: Вот вы знаете, господа, когда к власти пришел Андропов, то милиция, ну, гаишники, перестали останавливать, ну, за мелкие нарушения, потому что они боялись взять деньги. А вот когда Андропов умер, то меня на следующий день буквально наказали на пятерку около... Понимаете, вот вы говорите, там захлебнутся наши правоохранительные органы. Не захлебнутся. Почему? Потому что будет не на порядок, на каком там порядок, на несколько порядков меньше преступлений таких, которые будут видны.
1: А вы думаете, вот просто Виталий напоминает, что Андропов правил-то недолго, всего 13 месяцев, как пишет Виталий, посчитал, наверное. Ну, в том смысле, что вряд ли все серьезно поменялось за это время, хотя, насколько я помню, вот в кинотеатрах все-таки что-то было в этой
2: связи. А там борьба с тунеядством была, да, насколько да, я помню. Там поэтому...
0: выводили людей во время сеанса, проверяли документы.
1: Бытие определяет сознание, напоминает 682-й. Когда-то мы удивлялись, что на Западе соседи стучат друг на дружку, а теперь вот пришло это время. Я просто напомню о том, что рассказы о том, что делают друг дружка, были и в Советском Союзе, и об этом тоже не надо забывать. Можно спорить, миллионы это были сообщений, сотни тысяч и так далее. Но 226-й. А я давно с балкона вечерами наблюдаю, как сотрудники супермаркета выносят пакет с просрочкой не в компактор. Я даже не знаю, что это такое. А человек каждый вечер, видите, наблюдает. А с обратно на улицу. Недавно они стали машинами вывозить просрочку. А как вы вот с балкона видите, что это просрочка? Я вот не очень понимаю. Но интересно. Буду сообщать. А вы попробуйте. Но только вот тут важно. И это тоже, кстати, интересная история. Люди абсолютно уверены, что вот если я говорю Иванов Иван Иванович какой-то, гипотетический, он там преступник, вор или еще что-то, я не обвиняю его. Это мое мнение, я могу так говорить, у меня есть на это право. А есть такое право?
2: Вы знаете, вот любое сообщение должно быть возможно проверить с точки зрения наличия доказательств. Поэтому если это просто сообщение, а вот Иванов Иван Иванович курит в подъезде, которое ничем не подкреплено, все это пустое сообщение. Такие дела, такие сообщения сразу надо списывать куда-то в архив.
1: Это будет считаться мнением или это может считаться оговором?
2: Это не будет считаться ни мнением, это не будет считаться оговором. Это будет считаться сообщением, которое не обладает никаким, скажем так, статусом процессуальным, потому что его невозможно проверить с точки зрения наличия доказательств. Вот те сообщения, которые имеют доказательственную базу, вот те сообщения, они будут обрабатываться. И я думаю, придумают такие программы, которые позволят такие доказательства загружать сразу и, соответственно...
0: На сегодняшний день искусственный интеллект, я думаю, вполне сможет это делать. Если его долго обучать, он научится.
1: Ну, можно научить. 7373948. Мы продолжаем. Продолжается голосование. Прошу вас, здравствуйте.
14: Здравствуйте. А вот смотрите, раньше в МВД так и было. Два журнала, грубо говоря. Один о таких незначительных, как бы, правонарушениях. А один журнал о серьезных, где фиксировалось все, вот. Но потом все это объединили в один, и теперь фиксируется каждое сообщение о правонарушении либо преступлении. И вот эти вот материалы, которые за сутки поступают, их с утра расписывает начальник. И вы не представляете, какое их огромное количество, начиная от того, что...
1: Давайте вернемся к нашей теме все-таки. Ну, вы описали картину, и в этом смысле идея поощрять деньгами...
14: И она утопична, потому что кто потом будет отрабатывать все вот эти сообщения? Ну, сначала надо найти этих людей...
1: С которые... нынешними сообщениями бы разобраться, в общем, на практике.
2: А
1: примерно
2: есть другое
1: об этом.
2: Предложение. Дело все в том, что поощрять деньгами можно после того, как вступило в силу решение о привлечении к ответственности. То есть есть решение, есть штраф, вот тогда и поощряйте. У вас все равно есть концы какие-то. Первый конец – это тот, понятно, кто сообщил, второй – это тот, о ком сообщили. Если все это чем-то закончилось,
0: то кто разберет это, было ли действительно это? Кто будет заниматься физически этим, при том, что у нас недобор штата?
2: Недобор штата.
1: Вот и Сергей 853 говорит, а там не комплект, я вам напомню. Значит, Дмитрий 180 утверждает,
0: это знаем, да, спасибо,
1: что в некоторых, на некоторых домах в США есть такая специальная, специальный знак, я сотрудничаю с полицией. И люди побаиваются нарушать рядом с таким домом. Так что опасения о том, что о нарушении могут сообщить, само по себе призывает к порядку.
0: Да не только таким образом, там даже вывешивают таблички, которые информируют о том, что здесь может у вас ходить какой-то человек. Так что будьте бдительными, сообщите в полицию сразу.
1: Алексей, как будто бы мы не разговаривали почти час, говорит, а что предлагается, чем-то отличается от того, что есть? Ведь сообщить в полицию о совершении правонарушения и сейчас можно. Мы говорим о премировании тех, кто сообщает. Вот надо или не надо? За анекдоты по президенту тоже сообщать, Василий 761?
2: Обязательно.
1: Если вы считаете это нарушением административного или уголовного законодательства, дальше уже вопрос. Определят, к примеру, когда начнут анализировать, был ли это наговор или это была реальная информация, надпись «В черном квартале» представляет 220. Это опять, нет, это не при... у нас есть наклейки «Мы не звоним 02», пишет Денис 921. Ну вот вопрос на самом деле. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
15: Алло, да, добрый день.
1: Да, Дмитрий, прошу.
15: Москва. Я согласен, вот звонил Сергей Алексеевич, потому что, понимаете, мы пытаемся моду какую-то брать с Европы, опять-таки, как там, как там. У нас совершенно другой менталитет, мы и не Европа, и не Азия, у нас своя самобытная великая страна, и подходы здесь должны быть у нас соответствующие, именно самобытные.
1: Ну, давайте, скажите, как, у нас секунды уходят.
15: Да. Что сказать?
1: Как надо.
2: Шпицрутанами.
15: Как надо. Я вот свои проблемы у подъезда решаю всегда, выходя, и неважно, ночь это или день, разговором, где-то, может быть, более жестким, где-то можно и силу применить. Почему-то люди меня слышат, понимают, и все сразу встает на круги своя.
2: Может, вы страшный человек снаружи.
1: А может быть, потом за применение силы когда-нибудь придется отвечать человеку? Или это нормально?
2: За применение силы приходится отвечать всегда. Даже боль, причиненная человеку, наказывается административно. Поэтому ты можешь человека не бить, просто его ущипнуть, прыснуть в него газовым баллончиком. Кстати, я всех предупреждаю, что это является основанием для привлечения к административной ответственности.
1: Прыснуть газовым
2: баллончиком? Да.
1: Даже если на тебя?
2: Даже если на тебя прыснул газовым баллончиком, ответит и тот, и второй. Вся судебная практика.
1: Тут Антон 584 говорит, анекдот это теперь... А кто-то говорил, что анекдот может быть наговором. Но в любом случае, мол, вы в себе. А кто знает? Кто знает, как сейчас складывается юридическая практика? Смотрите, мы поставили вопрос перед аудиторией. Мы спросили, что вы думаете о предложениях премировать граждан за сообщения о правонарушениях и преступлениях. Там три варианта было. Опасная практика, возможно, но только в особых случаях, и это способ навести порядок, так надо делать прямо вот массово. Как думаете, самый популярный ответ какой? Виолетта Волкова.
2: Я думаю, что люди согласны.
1: То есть это способ навести порядок.
2: Да.
1: Думает Виолетта Волкова, Михаил Тарасаркисов. Как думаете, люди проголосовали?
0: Я не думаю, что они проголосовали. Таким образом нужно навести порядок.
1: Опасная практика, думаете, выбрали?
0: Да, я бы так выбрал.
1: Хорошо.
0: На сегодняшний день, да.
1: Посмотрим. Вот результат голосования. Действительно, Михаил Тарасаркисов прав. Самый популярный ответ – это опасная практика. Его выбрали 48% тех, кто принимали участие в голосовании. 27% полагают, что это способ навести порядок, так и нужно делать. А 25% считают, что так нужно делать только в особых случаях. Так проголосовала аудитория. Это была программа «Своя правда». С нами были Виолетта Волкова и Михаил Тарасаркисов. Благодарю вас.
0: Спасибо большое.
11: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 18:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Россия закрывает генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге. Послу республики Кристиану Истрати вручили ноту об объявлении персоной нон-грата – в качестве ответной меры. Речь идет о ничем не обоснованном отзыве Бухарестом, согласии на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон-грата, говорится в заявлении ведомства. В Румынии это объяснили инцидентом с беспилотником, доказательств которого не предоставили. Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила ТАСС, что шумиха вокруг беспилотника нужна западникам, чтобы отвести внимание от убийства украинским лидером Владимиром Зеленским детей в Старобельске, а также для обоснования закрытия российского генконсульства в Констанце. Украинский олигарх Игорь Коломойский заочно осужден в России на 12 лет. Ему инкриминируют хищение почти 860 тысяч тонн российской нефти на 10 миллиардов рублей. Решение вынес Альметьевский городской суд Республики Татарстан, сообщили в пресс-центре МВД. Кроме того, обвинения заочно выдвинуты в отношении находящихся в межгосударственном розыске трех граждан Украины – Александра Ярославского, Геннадия Боголюбова и Павла Овчаренко. Они обвинялись в организации преступного сообщества. Все трое признаны виновными и приговорены к 12 годам лишения свободы. Игорь Коломойский внесен в Россию в реестр террористов и экстремистов. Минкульт Молдавии рекомендовал не приглашать ряд российских и зарубежных артистов. В перечень попали Баста, группа «Ленинград», Сергей Жуков, Гуф, Клава Кока, Егор Крид, Леонид Агутин, Олег Винник, Юрий Каспаряна и другие исполнители. Мера направлена на предотвращение рисков для безопасности страны, уточнили в министерстве. Там отметили, что документ носит рекомендательный характер и не является прямым запретом на международное сотрудничество. При этом организаторам концертов и фестивалей рекомендовано учитывать данный список при планировании мероприятий. СКР предложил сделать конфискацию самостоятельным видом наказания. О поддержке такой меры на Петербургском международном юридическом форуме заявил советник председателя Следственного комитета Александр Федоров. По его словам, если должностное лицо использовало публичные полномочия для незаконного обогащения, то общество вправе ожидать не только лишения свободы, но и полного изъятия всего нажитого им имущества. В этой связи ведомство предлагает инициировать возможность продолжения поиска преступных активов и после завершения расследования основного уголовного дела. Официальный курс юаня от Центробанка 10 рублей 97 копеек, доллара 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 19, пасмурно, местами небольшой дождь. Евгений Егошина, говорит Москва.
11: Внимание! Говорит Москва.
16: 94.8 FM.
17: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
18: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
19: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
20: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Ошибки психологической самопомощи. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
20: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
20: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
21: 18.08 в Москве, сегодня 25 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напоминаю, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, сообщество называется «Говорит Москва 94.8 FM». Да, во ВКонтакте, еще в ВК-видео идут трансляции. Также они идут у нас еще на Ютубе и на Рутюбе. Дай-ка, кстати, проверю, а есть ли еще там Рутюб? Может, уже и нету давно, просто никто не заметил. Нет, Рутюб еще на месте. Вот, Рутюб еще даже можно пока скачать. Если вдруг вы пользуетесь яблочными устройствами, заходите, ставьте лайки на все наши ресурсы, на все наши трансляции, подпишитесь везде, поставьте ракетку на Рутюбе, обязательно это тоже нужно сделать. Также у нас есть еще страничка в Телеграме, радио «Говорит МСК» латиница в одно слово, в Дзене и в мессенджере «Макс» тоже есть наш канал, туда тоже обязательно подпишитесь. А еще в мессенджере «Макс» есть наш бот, через который можно отправлять нам сообщения в эфир. Для того, чтобы это делать, нужно отсканировать QR-код в нашей трансляции, или можно еще перейти по ссылке с сайта говоритмосква.ру. Его точно никто не удалит, этот самый сайт, и там есть ссылки, справа эти ссылки, если это версия для компьютера, и в самом низу, если это версия для мобильного телефона. Ну, такой вот получился насыщенный на, ну, наверное, отчасти негативные новости, отчасти предсказуемые, причем, наверное, обе, на которых хотелось бы заострить сегодняшнее наше внимание, мое и ваше. Ну, первая новость — это удаление из яблочного магазина приложений. Сегодня гигантское количество приложений, связанных с Mail.ru Group. Это в первую очередь, конечно, ВКонтакте и все, что связано с ВКонтакте. ВК-видео, ВК-музыка, ВК, прости господи, знакомства. Тоже такая, оказывается, штучка была. Вот это все удалили. Еще удалили, я так понимаю, приложение самого Mail.ru. То есть почтовая, И обосновали это санкциями. Санкциями. Добрый вечер, Георгий. А давайте челлендж на слово «выполняет». Слово «выполняет». Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Удалили. Для нас это стало неожиданностью, я так понимаю. Начали сразу мы говорить, а за что вообще, в принципе, удалили, при том, что ВКонтакте чудесным образом ни в каких санкционных списках не числится. Но при этом обосновали это именно теми самыми санкциями и тем, что компания Apple, она за санкциями следит и вынуждена все эти санкции и все, на что там эти санкции наложены, выполнять. В общем, выполняют добросовестно американское законодательство компании Apple. И, казалось бы, в чем здесь сюрприз? Я, на самом деле, вот удивляюсь каждый раз, когда появляются такие новости, а они появляются все чаще, к сожалению, что удаляют то приложение, это приложение. Я удивлен, каким таким образом они до сих пор там были. Вот это мое главное удивление. Потому что, ну, потому что это одни из основных приложений, которыми мы здесь пользуемся. И почему они это не сделали раньше, непонятно. Я вот до сих пор продолжаю удивляться, не сочтите за намек и подсказку. Я думаю, что они в подсказке не нуждаются. Уже дважды? Да, я уже дважды, я сказал. Я даже и не заметил. Ну да, понятно, значит, челлендж мимо. Этот челлендж мимо. Я даже не понял, что я это сказал. Поэтому не считается. Поэтому 0-0. Я думаю, что следующими, безусловно, на очереди госуслуги. Ну, просто, а как иначе? Почему до сих пор там есть госуслуги? То есть, если ВКонтакте попадает под санкции, то уж госуслуги, ого-го, как попадают под санкции. Но они там до сих пор есть. Apple зарегистрирована в Ирландии, так что это европейское законодательство. Это почему это Apple зарегистрирована в Ирландии? Apple зарегистрирована в штате Калифорния. А там в Ирландии может быть какая-то дочка европейская вполне может быть зарегистрирована, да. Они у нас официально зарегистрированы как компания. Если что. Мы, кстати, сегодня им еще штрафик какой-то влепили на 500 тысяч. Вот это мне понравилось. Я не знаю, это одно на другое случайно наложилось? То есть сегодня должны были просто объявить этот штраф 500 тысяч рублей? Или это, типа, получите вам, сколько это? 4 айфона, дай бог, да? Там 3,5 айфона. Вот, получайте. Поэтому ничего в этом удивительного нет. Это должно было произойти рано или поздно. И все, кто говорят, что вот это нападение на наш информационный суверенитет, они все, безусловно, правы. Я вижу, как в интернете сейчас принято смеяться над этими заявлениями, типа, ха-ха-ха, да, суверенитет, вот, типа, там ваш Макс, ну, это все связано с тем, как негативно был воспринят этот самый мессенджер Макс. Но на самом деле это, конечно же, посягательство на наш информационный суверенитет. Но, с другой стороны, а чего мы ожидали? Если мы весь наш информационный суверенитет подвязали на такие компании, как Apple и Google, вот буквально на две компании подвязано все. Сейчас там начинают говорить, вот, покупайте там, телефоны на Android или на отечественных системах. На отечественных системах это вообще какие? Хочется задать вопрос, надо покупать. А на Android, ну да, на Android, наверное, вариантов установить что-то будет побольше, потому что там плюс-минус открытая система, и там можно какие-то сторонние магазины приложений ставить. Но фактически, если вдруг они захотят, то они могут просто вырубить эти телефоны, и они перестанут работать. У них есть такая возможность? В теории. Понятно, многие, наверное, какие-нибудь IT-эксперты, всякие блогеры, связанные с технологиями, будут говорить, да нет, никогда в жизни такого не будет, никогда они на это не пойдут. Но на все остальное они тоже, наверное, в какой-то момент не должны были идти. И танкеры они не должны были арестовывать, и приложения они не должны были удалять. И все это, да, они же бизнесмены, они же в первую очередь про прибыль думают, так они теряют достаточно большой рынок и все прочее и тому подобное. Да, наверное, они все это тоже не должны были делать, но они это делают. Поэтому теоретически весь наш информационный суверенитет так или иначе завязан на эти две компании. Microsoft еще. Но Microsoft не делает телефонов. уже достаточно давно. Когда-то пытались они, ну, операционку для телефонов. Сейчас они ничего подобного уже не делают. Компьютеры, да, но с компьютерами, согласитесь, попроще. У кого на виндосовском компьютере не висит вот эта вот плашка «Активировать Windows» сбоку, потому что он не лицензионный. Ну, то есть спиратить как раз Windows — это вообще это национальная наша забава. Я вообще не уверен, что я хоть когда-нибудь в своей жизни пользовался лицензионным Windows. Вот правда не уверен. И мне кажется, что он у меня всегда так или иначе. Ты его в какой-то момент обновляешь до новой версии, и он становится нелицензионным. То есть с XP на семерку переходишь, все, лицензия ушла. Все это с прекрасных сайтов, там зелененьких, все это можно скачать, в гигантском количестве это все лежит и так далее. Здесь-то попроще, на самом деле, с компьютерами. Компьютеры тебе дают действительно ну, практически безграничную свободу в выборе программного обеспечения, и вот так вот просто по щелчку все выключить не получится. А вот с телефонами сложнее. У телефонов просто вообще нет никакой альтернативы. И теоретически могут вырубить. Да, наверное, потанцевать с бубном можно будет с андроидовским телефоном. И что-то туда поставить получится. Но, во-первых, надо смотреть на проценты рынка. Что-то мне подсказывает, что они примерно поровну поделены между яблочной компанией и Гуглом. А с яблочной компанией так просто уже не потанцуешь. Там защита посерьезнее, там ничего с этим особо не сделаешь. А это половина пользователей. Ну, это... Я даже никому ничего вот в этом смысле не предъявляю. Просто данность. Понимаете, в этом особо никто не виноват. Весь мир так существует. Не мы одни. Ну, наверное, кроме китайцев. Китайцы, в свое время столкнувшись с подобной цензурой, даже цензурой похлеще, там просто начали запрещать тот самый Huawei, например, в Соединенных Штатах Америки для продажи и для того, чтобы туда ставить какое-то свое ПО, и вот они тогда были вынуждены что-то делать, как-то танцевать и придумывать свои операционки, ну, они это сделали. Ну, вот, наверное, кроме Китая, в принципе, больше никто в это не способен. Поэтому весь наш информационный суверенитет, к сожалению, зависит от этих двух компаний. И никуда от этого на данный момент не деться. И то, что сейчас происходит, это абсолютно предсказуемая была история. Почему они этого не делали? Я думаю, что они этого не делали в том числе, потому что мы так или иначе давали им зарабатывать деньги. Каким образом они зарабатывали деньги, помимо продажи телефонов? Телефоны продажи, это, конечно, очень хорошо, это приносит им большие деньги, и то, что сюда едет, официально они тут, эти все телефоны, компьютеры не продаются, но едет огромное количество этой техники в Россию. Они, я вас уверяю, знают о том, что эта техника предназначена для нашего рынка, отслеживают, я думаю, что считают прибыль, в том числе с нашего рынка, настолько, насколько это можно посчитать, там как-то смотрят, сколько вывозится из какого Индии, Японии, Арабских Эмиратов, всей этой техники, она вся едет сюда. Помимо этого, им давали зарабатывать через тот самый магазин приложений, потому что можно было оплачивать. Все, что хочешь, можно было оплачивать. Да, не через карты, но через мобильные телефоны. Как это все и делали? Последний, ну, 22-го года. Все оплачивали через тот или иной мобильный телефон. Там, по-моему, несколько операторов только можно было, не все. Ну, вот все оплачивали. Подписки, там, приложения какие-то покупали, еще что-то. И все это с каждой подобной транзакции компания Apple берет себе процент. Причем процент нехилый. Там что-то, по-моему, до 30% доходит с каждой подобной транзакции. Это огромные деньги. И вот пока они здесь зарабатывали таким образом, видимо, смотрели как-то сквозь пальцы на многие приложения, которые появлялись на нашем рынке. Сейчас им эту возможность обрубили. Эту возможность обрубили мы. Это было наше решение. Они больше здесь не зарабатывают с этих транзакций. Ну и как будто взъелись. Предсказуемо ли это было? Ну, мне кажется, что очень предсказуемо. Что с этим делать? Я не знаю. Я, честно, не вижу, что вообще хоть кто-то как-то пытается что-то с этим сделать. Макс уже не присутствует в этом магазине приложений какое количество дней. Месяц точно он там не присутствует? Мне кажется, да. Что-то какие-то подвижки есть с точки зрения Макса? Я не вижу никаких подвижек. Он как не присылал уведомления, так и не присылает. Вот у меня там в этом Максе чат есть семейный. И там, знаете, сообщения раз в сутки читаются и отвечаются. То есть, ну, потому что вот когда ты вдруг вспомнил, что туда что-то может прийти, ты туда заходишь, видишь, что, а, да, действительно, там есть сообщение, ты на него отвечаешь, и точно так же тебе спустя сутки приходит ответ. Мессенджер без уведомлений – это, ну, вообще просто бред. ВКонтакте, который мог стать альтернативой, теперь тоже этой альтернативой не является. Какой остался мессенджер? Каким мессенджером можно, в принципе, пользоваться у нас? Получается, не одним. По крайней мере, популярным точно не одним. Вот так, чтобы там все были, знакомые, друзья и родственники, чтобы ты зашел и начал быстро им пользоваться. Нету. Мессенджер Почта России. Он работает примерно так же, как и Макс. Ну, даже подольше, да, наверное, все-таки письмо за сутки-то не дойдет. В Максе раз в сутки ты можешь что-то посмотреть. У меня в Максе уведомления, но у меня Android. Но Android не считается. Android, еще раз, Android вполне себе выход, да. Но тут надо смотреть на проценты рынка, и они примерно пополам поделили между собой Apple и все телефоны на Android. Примерно пополам. Включая там старые, не только же новые имеются в виду устройства, там по продажам нельзя смотреть. Нужно смотреть статистику по любым устройствам, в том числе и старым, а старых очень много. Ну, старые, любые неактуальные, я имею в виду. Поэтому это касается ровно половины пользователей мобильных телефонов в России. То бишь, наверное, всех, в принципе, граждан России, потому что у всех, так или иначе, есть какой-то мобильный телефон. Пора Аську реанимировать. Они ничего вы не реанимируете. Вы что, не загрузите туда? Все удалят. Какой смысл это реанимировать?

возможности ограничены. Ну, Рустор это чисто андроидовская фишка, и это магазин приложений, нет, насколько я понимаю, сейчас ничего там не ограничено, и я не знаю, какой у них есть инструментарий для того, чтобы это ограничить, и есть ли он в принципе. Пора на WeChat переходить, пишет Сергей. Кстати, вполне себе вариант. Но WeChat, это же мы понимаем, что это из одной юрисдикции в другую просто переплываем. То есть были американцы, стали китайцы. Но WeChat, да, WeChat не удалят, скорее всего. Пока что, по крайней мере. Давайте, зарекаться мы не будем ни про что. WeChat, наверное, не удалят. Да, может быть, действительно WeChat. СМС и ММС работают по-прежнему, пишет Соловей-разбойник. Ну да, у меня ММС, клянусь, не работал ни дня в жизни. Вот не было такого, чтобы мне хоть раз картинка какая-то пришла. Деньги, я помню, снимали за это какие-то безумные, там по 50 рублей за картинку. Но чтобы она пришла хоть раз или отправилась, не было такого никогда. Поэтому мне кажется, что ММС это в принципе фикция. Никогда не существовала эта технология. Просто они немножечко буквы поменяли, добавили пуху, но работать она никогда не работала. WeChat тоже разные. Одно дело для поганых лаовеев вне Срединного царства, а иное WeChat внутри Цзиньпинщины. Ну, нас внутри, их там внутренне особо не волнует. Нам их какой-нибудь, чтобы друг с другом общаться. Так, вот док присылает мне вот... Костыль это называется. Как получать уведомления в Max? На iOS 1. Откройте браузер Safari. Перейдите на web.max.ru. Нажмите на три точки внизу экрана. Выберите «Поделиться». Затем нажмите «Показать больше». Выберите «Добавить на экран домой». На главном экране появится иконка WebMax. Нажмите на нее, войдите в свой профиль. Разрешите уведомления. Чтобы узнавать о сообщениях, не удаляйте Max, который скачивали из App Store. Уведомления будут вести в привычное вам приложение. Это костыль, это никогда в жизни массовым не станет. Никогда. Вот все этого не сделают. Аську на пейджер не надо ставить, и пейджер в Израиле брать не... И не надо брать в Израиль. В Ливане, по-моему, все-таки не в Израиле, в Ливане. Ой, да, через провод все устанавливается, как банковские приложения. Там не так все просто. Через провод устанавливаются приложения, только если они у вас когда-нибудь были установлены. То есть вы можете их установить на новый телефон, например. Если я вот так делал, когда купил свой новый телефон, это там по факту восстановленная копия предыдущего телефона, и они друг другу знакомы. И тогда только видит это приложение, что оно когда-то было установлено, и тогда через провод его можно установить. Но это тоже, это такой танец. Это так надо танцевать. Это вообще не кнопочку нажать, а мы танцевать отвыкли. Все, это время уже ушло, когда ты там друга зовешь для того, чтобы тебе друг уровень прошел, понимаете, в видеоигре или установил какую-то программу. Все, это время прошло. Уже никто друзей не зовет, да и друзей этих практически нет, которых можно позвать. Это не массовая история. У вас iPhone, спрашивает две палочки F. Пока да, вот так я отвечу, пока да, но я сегодня уже приценился, я клянусь к телефонам на Android. Так, IMO стабильно работает, веб пока сертификат не отозвали, пишет Сергей. Ну вот вы мне перечисляете в список, значит, бубнов и как с ними танцевать, это все понятно, но такие варианты есть, но это все танцы. Можно ли это назвать работающим нашим суверенитетом информационным? Ну, наверное, нет. Наверное, на данном этапе пока мы в этой битве проигрываем. Единственный вариант, как можно выиграть окончательно в этом во всем, это действительно, чтобы у нас была какая-то своя операционная система. И чтобы эта своя операционная система была конкурентоспособна. Возможно ли это? Ну, хотелось бы в это верить. Но я очень сильно в этом сомневаюсь. Если такие гиганты, как тот же самый Microsoft, проиграли битву операционных систем, то как нужно будет выиграть эту битву нам, я не понимаю. Windows Phone, помните, был такой? Плиточки там такие были, симпатичные, он даже красивый был какой-то, и долго не прожил. Ну, а что делать? Лет 10 назад для прикола баловался неофициальным расширением для айфоновской системы Cydia. Она позволяла устанавливать сторонний софт на телефон, минуя App Store. Да, это называлось jailbreak.
когда вы взламывали свой телефон, устанавливали туда это, в какой-то

0: момент, я помню, даже, в принципе, айфоны не работали без этого. Нигде, кроме как в Соединенных Штатах Америки. Первые айфоны. У тех, у кого была вот эта диковинная техника, в 2007 году первый айфон, металлический вот этот с черной полоской снизу. Вот у них у всех был установлен этот самый jailbreak. И это время тоже ушло. Я тоже в свое время баловался. Еще как. Еще как баловался. И что тут не ставил. Ну, это тоже как будто на данный момент для того, чтобы стать массовой, эта технология не подходит. Плюс еще неизвестно, что там вообще, в принципе, с безопасностью, как это все можно взламывать и можно ли. Отвык человек, любой, и в том числе наш человек, отвык от всех этих костылей. Привыкли просто покупать трубку и легко пользоваться, устанавливать приложение, платить за подписки. И нас всех к этому приучили. Долго приучали, десятилетия приучали. Даже, наверное, больше. Наверное, лет 20. Вот все, 26-й год. Ну, да, наверное, лет 20, вот как раз с выхода первого айфона, нас очень приучали к тому, что пользоваться всей этой лицензионной историей. Приучили пользоваться. И вот в итоге, бац, и сделали то, что сделали. Ну, все это, конечно, печально. Наверное, действительно, пока вариант будет переходить на массово, переходить, уходить с яблочной техники, переходить на Android. Ну, это тоже, знаете, это тоже такая история. Для тех, кто привык, для тех, кто никогда в жизни, например, не пользовался телефонами на базе Android, и теперь надо будет им резко перейти на эти телефоны с айфонов, ну, это неудобно. Ну, вообще, в принципе, сейчас, наверное, про удобство уже и речи никакой не идет. Все уже неудобно. Виталий пишет, никогда в жизни не было айфона и никогда не куплю. Ну, а зачем вам покупать, если у вас никогда его не было в жизни? И не надо его никогда вам покупать, если у вас его не было. Тем более сейчас. Точно не имеет никакого смысла. А почему не взять у Китая Magic OS, которая на Хонорах стоит, и сделать нашей, как с москвичом, пишет Василий. Ну, потому что это, ну, не совсем наша будет. Мы, конечно, можем сказать, как с москвичом, но она же все равно будет не наша. Нет, теоретически можно. Это тоже вариант. Ну, это же Honor, это же тоже Huawei. Это вот как раз хуавеевская история, то, о чем я и говорил. Наверное, можно. Ну, как временный вариант, который вполне имеет перспективу стать постоянным, наверное, да. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 18.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Литва запретила полеты на границе с Белоруссией до конца года. Мера введена министром транспорта и связи Юрасом Таминскасом по запросу литовского Минобороны. Об этом сообщили в литовском министерстве транспорта. Там добавили, что ограничения полетов в воздушном пространстве вдоль литовско-белорусской границы установлены до 1 января 2027 года. Решение объяснили необходимостью защиты воздушного пространства Прибалтийской республики и созданием условий для оперативного реагирования военных на его возможные нарушения. Европейская конфедерация восстановила членство Федерации фехтования России. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, соответствующее решение было принято в рамках работы международной спортивной организации. Россия ранее была ограничена в ряде международных спортивных структур, однако отдельные федерации постепенно пересматривают статус ее участия. Губернатор Московской области и президент Белоруссии обсудили вопросы экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества, а также реализацию совместных проектов. Встреча прошла в рамках рабочего визита Андрея Воробьева в Минск. По словам губернатора, Московская область дорожит отношениями с Белоруссией, включая гуманитарные направления – здравоохранение и образование. По словам главы региона, порядка 600 ребят из Белоруссии посетили Подмосковье, а Брест остается священным местом для школьников и туристов. В Московской области открываются белорусские предприятия. В свою очередь Александр Лукашенко добавил, что в основе отношений лежит экономика. За 5 лет товарооборот Подмосковья с Белоруссией вырос в 2,5 раза. В регионе локализовано больше 120 предприятий с белорусским капиталом. Украинский олигарх Игорь Коломойский заочно осужден в России на 12 лет. Ему инкриминируют хищение почти 860 тысяч тонн российской нефти на 10 миллиардов рублей. Решение вынес Альметьевский. Городской суд Республики Татарстан, сообщили в пресс-центре МВД. Кроме того, обвинения заочно выдвинуты в отношении находящихся в межгосударственном розыске трех граждан Украины – Александра Ярославского, Геннадия Боголюбова и Павла Овчаренко. Они обвиняются в организации преступного сообщества. Все трое признаны виновными и приговорены к 12 годам лишения свободы. Игорь Коломойский внесен в России в реестр террористов и экстремистов. О погоде сейчас в российской столице. Плюс 17, облачно с прояснениями, местами дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Ошибки психологической самопомощи. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
4: для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. о том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.38 в Москве, сегодня 25 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94.8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94.8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Рутюбе и на Ютюбе. Из всех этих ресурсов только Рутюб пока не тронут никем, ни с одной из сторон. Вот Рутюб прям молодцы. Поэтому подключайтесь, подписывайтесь на нас везде, лайки ставьте обязательно на всех наших ресурсах. Кнопочку с ракетой на Рутюбе прожимайте. А также у нас есть еще странички, телеграм-канал в радио «Говорит МСК» латиница в одно слово, канал в Дзене, канал в мессенджере Макс. А Дзен, кстати, тоже, по-моему, удалили. По-моему, да, Дзен тоже попал под эти все удаления. Ну, там у нас везде есть странички. В общем, все, что у вас удалили, мы везде там есть. Подписывайтесь на нас обязательно, сканируйте QR-код для того, чтобы вас перекинуло на нашего бота в мессенджере Макс, через который можно нам сообщения присылать. Он в трансляциях, этот QR-код, либо с сайта говоритмосква.ру можете переходить по ссылкам. Потому что у Рутюба есть ракеты. А, вот это хорошее замечание, Миша Николаев. Я об этом не подумал, действительно, да. Мне вот написали, сейчас я прям вот еще пока новости шли, прочитал, вот Ми пишет, у нас есть Аврора ОС. Я помню, что у нас есть какая-то Аврора ОС, я решил зайти на сайт Авроры ОС, почитать, что это такое вообще и где можно это купить. Может быть, хотя бы, знаете, ради эксперимента купить, попользоваться. Но, во-первых, ты заходишь на сайт Авроры ОС, и первое, что ты видишь, это ссылку на их Телеграм. Именно Телеграм идет первым, только потом идет ВКонтакте, и потом идет Макс. Потом ты пытаешься найти, где можно найти, значит, вот это устройство, на котором есть это Аврора ОС. Я нашел список устройств. Тут есть несколько смартфонов. Смартфонов, ну, честно говоря, смартфонов так себе. По характеристикам, мягко говоря, не флагманские смартфоны, но они есть. То есть вот список, по крайней мере, их есть. Как их можно купить? Ну вот есть кнопочка «Подробнее». Нажимаешь на кнопочку «Подробнее». Это единственная кнопка, которая есть около смартфона. Ну вот, например, смартфон Байтерк Ока Фон 5. Почему-то у него такое вот название странное. Или вот лучшее название смартфон Омега Диалог S. Нажимаешь «Подробнее». И тут две кнопки. Сделать заказ и в каталоге ГИСП. Есть какая-то ссылка, ведет я на какой-то каталог ГИСП. Действительно, да, это какая-то защищенное мобильное абонентское устройство. Диалог С, регион Санкт-Петербург. Ладно, это нам не надо. Нам нужно... А, я закрыл вообще, да? Я закрыл вообще. Какой молодец. Придется заново искать, где эти телефоны. Подождите, сейчас мы попробуем купить телефончик. Вот, Омега Диалог С. Подробнее «Сделать заказ» кнопка. Нажимаешь на «Сделать заказ», и здесь, знаете, как на сайтах назойливая такая есть история, вылезает тебе. Оставь свои контакты для того, чтобы мы связались с тобой и предоставили тебе самое лучшее предложение. Обычно на сайтах там какой-нибудь дом. Вот недвижку, когда ищешь квартиру, новый дом, и вот там тебе обычно такое высвечивается, там еще какой-нибудь всегда консультант Юлия, и там такая женщина с голливудской улыбкой в маленьком кружочке, и вот тебе высвечивается такая история, ты должен написать свое имя, ты должен написать название компании, компания обязательно должна быть, номер телефона оставить, электронную почту, еще сообщение, видимо, какое-то. Это вот что касается официального сайта. Наркотики проще купить, пишет Миша Николаев. Мы осуждаем. Ну, да, может быть, не знаю, я не сталкивался, если что, не знаю, как это. Но вот Хамла мне скидывает какую-то картинку с телефоном этим, Диалог S, смартфон этот, и цена на него 97 500 рублей. Я, честно говоря, передумал экспериментировать только что, но их нет наличия. То есть... его купить не получается. Что это за сайт, где он хотя бы был, вот, где хотя бы есть кнопка «нет» в наличии, я не знаю. Так что нету никакой Aurora OS. Она, может быть, где-то и существует в виде разработки, наверное, ее как-то там тестируют, и на каких-то маленьких-маленьких партиях телефонов и других устройств наверняка она где-то существует. Но пойти в салон связи или в магазин электроники и купить телефон с этой операционкой невозможно. И с сайта заказать невозможно. Поэтому нету никакой Aurora OS. Не надо... Не надо жить этими иллюзиями. Это просто так, вот это реальность. Никакой Aurora OS не существует. Можно, например, купить OnePlus и поставить туда Lineage OS. Это тот же Lineage, который 2, который ему RPG из моего детства. Вот этот OS. Там не надо будет в рейды никакие ходить за эльфа, нет, с помощью этого телефона. И не зависеть от Гугла. Вот предлагает Mi такой вариант. Дефицит, значит, надо брать, пишет Василий. Знаете, вот я хочу... Давайте еще вот чуть с вами это обсудим. Хочу к пользователям, в первую очередь, айфонов обратиться. Скажите, пожалуйста, собираетесь ли вы менять свой телефон из-за того, чтобы все больше и больше приложений, которыми надо пользоваться, они все чаще пропадают из App Store, и их невозможно скачать, невозможно нормально пользоваться. Задумались ли вы о том, чтобы перейти на какое-то другое устройство? Или будете до последнего сидеть на айфонах и какими-то костылями пользоваться? И к людям, у которых Android, тоже обращаюсь. А вы мне скажите, ну, помимо вашего, значит, злорадства, его можете при себе оставить, хотя я уверен, что оно у вас есть, но учитывая думаете ли вы, что злорадство до поры до времени? Что вы будете делать, если вдруг и у вас поудаляют все приложения? Будете ли вы что-то пытаться искать, или вы будете химичить, будете как-то устанавливать и так далее? СМС-портал 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Глупый вопрос, а зачем на сайте ОС продают телефоны? Я думал, они не продают. Ничего они там не продают. Я думал, целью этого сайта должно быть всего две. Продажа ОС потенциальным разработчикам, объяснение, как это круто все работает, как круто программировать именно на этой операционке, и давать ссылки на SDK-инструменты для разработки, и давать возможность пользователям загружать обновления. Там ничего не продают. Там, по факту, да, наверное, в основном сайт как раз и рассказывает о том, какая она прекрасная, эта операционная система. Но я не думаю, что сильно пользуется успехом. Тут есть новости, вот даже есть какие-то новости, связанные с операционной системой Aurora. Вот лучшая поддержка разработчиков среди российских операционных систем. Видимо, им кто-то награду, да, какую-то награду им дали. Вот, они лучшие. Может, потому что они единственные, не знаю, но награду они получили. Так, давайте, слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Алло,
2: здравствуйте.
3: Да, BlackDuck. Значит, смотрите, у меня три смартфона. Один из них просто Android, другой это китайский Android. Там, те, кто знают, там есть определенные ограничения. То есть там нет Google Play вообще.
2: Да.
3: Ну, изначально, то есть там нет магазинов.
2: Да. Но это Huawei.
3: Не-не-не, это не Huawei, это OnePlus китайский. Вот. И есть обычный там Poco, где все работает и все есть. Значит, я ни один смартфон менять не собираюсь. Я вообще не понимаю, зачем нам нужна своя операционная система. Вот клянусь вам, хоть убейте меня. То есть мы можем взять свободное ядро Google, да, Android. Оно, ну, как бы в открытом доступе. Любой может разработчик использовать систему Android под себя, без магазина, как это делают китайцы. Да, вот. И как бы этим пользоваться, если вдруг кому-то очень нужно. Но мое мнение такое, что, значит, я ни от айфона не откажусь, ни от андроидов не откажусь, и если вдруг по какой-то причине наше правительство решит всех нас пересадить, как в Северной Корее, в которой я, кстати, был в отпуске.
2: Да, вот, на как
3: специальные,
2: вам?
3: Да, на специальные смартфоны, да, да, значит, то, ну, наверное, это будет вот для меня лично причиной, чтобы подумать об эмиграции хотя бы в Беларусь. Вот это вот мое.
2: А вам понравилось Северной Корее?
3: Вообще понравилось, и я вообще всем рекомендую туда поехать, кто любит вот пляжный отдых. Ну, на самом деле, там очень круто, очень мало людей, очень вкусная еда и относительно недорого. Ну, то есть, за такой эксклюзив, да, за возможность все-таки увидеть страну, надеясь, по пути, который мы не пойдем, это очень так впечатляет.
2: Угу. Ну, это ж пляжный отдых прям. Ну ладно, я слышал о том, что там, да, существует такое, такая диковинка, ну, прикольно. Не, никого ни на какие не будут пересаживать, ни на какие телефоны, это невозможно. Это невозможно. По поводу ядра, ну, я далек от всех этих IT-разработок, и я далеко никакой не программист и не претендую. Но чисто теоретически они могут каким-то образом же наверняка испортить жизнь, когда ты пользуешься в базе их разработкой, их продуктом. Наверняка, да, без магазина. Да, наверное, это прям, ну, что-то экстраординарное. То есть какая-нибудь Третья мировая война, и в этот момент они это все как-то удаленно будут отключать. Ну, теоретически же наверняка могут. 100% могут. А, так, передадим маршалу отцу, что чучхи не очень тут поприветствовали, пишет Виталий Фили. Но подождите, но пляжный отдых похвалили, похвалили. А вот Виталий Фили говорит, что не там он был, пляжи такое себе. Ну, он, видите, где-то хорошие нашел. Может быть, не с чем сравнивать, откуда мы знаем. Так, давайте, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Алло.
4: Добрый вечер.
2: Добрый, здравствуйте.
4: Георгий.
2: Это я.
4: Да, я вам все по поводу айфонов и Apple, и Android.
2: Да.
4: Есть большой опыт пользования Android, но я считаю, что если Android у тебя не рутированный, то смысла его приобретать и пользоваться нет никакого, в принципе, смысла. Ага. А что касается айфонов и Apple, мне довелось поучиться там пожить в Америке в конце 90-х. Это техника, которую невозможно сломать и невозможно взломать. То есть, ну, защита от дурака на ней стоит. Она удобная, ее не могут нарушить злодеи, и сам пользователь особо вреда нанести не может. Вот. А Android обязательно, на мой взгляд, должен быть рутирован, тогда с ним интересно работать, интересно и прошивки кастомные, и т.д. и т.п. Вот такое мнение.
2: Да, спасибо. Ну, рутированный — это вот так называемый root-права, да, это такой полувзлом, насколько я понимаю, он предусмотрен системой, но все равно полувзлом, это костыли. Это опять, это вот для энтузиастов. Я раньше сам таким был, мне нравилось вот это все, техника, там что-то копаться, что-то поставить, какие-то программы, дрова туда-сюда удалять, что-то все время пытаться куда-то там залезть, что-то взломать. Да, ну, потом я постарел. И понял, что ну его, вообще это все, в итоге у тебя это приводит либо к тому, что тебе надо просто, у тебя перестает работать та техника, с которой ты все это экспериментировал, она просто превратилась в кирпич, и дай бог ты еще можешь как-то ее хотя бы обнулить полностью и восстановить. А еще это может привести к тому, что у тебя весь там, рабочий стол будет забит какими-нибудь порно-баннерами. Это еще не самый худший вариант. Ну, то есть это всегда тебя приводит к какому-нибудь геморрою. Всегда. Но это надо любить. Или в тюрьму. Ну, это если ты сильно уже докопался до чего-нибудь совсем. Но это надо любить, этим надо хотеть заниматься. Я знаю таких людей много. Они вот они такие энтузиасты от мира технологий, любят все вот это вот новое. Я уже давным-давно не такой. Абсолютное большинство людей, они не такие. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Георгий. Денис, девятиэтажный.
2: Здравствуйте, Денис.
5: Да. Да, рут-права. А помните еще ночные прошивки?
2: О, да.
5: От Xiaomi, да? Так что, если все оттатимся, то будет нормально. Меня, знаете, что удивляет? Особенно вот когда Макс удалили, и когда удаляли банковские приложения, у меня все время было в голове. Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Помните, у вас недавно была тема про поездки в Европу, про Шенген?
2: Да.
5: Какого черта вы стоите в очередях, а еще вам еще и откажут.
2: Да.
5: И вот это. А принципиальная разница какая вот есть? Вы заплатили огромные деньги, да, за оборудование абонентское.
2: Да.
5: Если правильно говорить. Вам все там посносили. И вы продолжаете. А когда Макс удалили, мне очень понравилось там. Знаете, писали, так, удалили Макс, не приходит уведомление. Наше государство вообще будет о нас когда-нибудь заботиться? Mm-hmm. То есть удаляет Apple, а виноваты мы. Я понимаю, что там это было такое, как в шахматной партии, когда закрыли вот эту оплату через мобильных операторов, да?
2: Ну да.
5: И там через некоторое время был вот этот ход с удалением Марса. Можно было как-то это связать, да, такая вот игра, как шахматная партия. Мы вам вот, а мы вам вот. Но все равно меня вот это удивляет. Вы что терпите, это секта яблочников? Всю жизнь причем. Вот вы говорите, начиная с первого айфона вот эта история.
2: Ну да.
5: Меня
2: да.
5: Вот эта форма какого-то странного мазохизма потребительского. Уж извините.
2: Да это просто сила привычки, на самом деле. Ничего больше.
5: Да, вот так нет. Плохая привычка, Георгий Романович.
2: Ну, наверное, да. Наверное, да.
5: Так себе привычечка-то. Не знаю. Ну, как там, сами как хотите, решайте. Я уже, вот знаете, все эти холивары, да, вот этого,
2: да.
5: Которые Android, Apple, да, уже там все эти 18 стадий принятия уже прошел давным-давно.
2: Да, да. Мне кажется, что это вот тоже то, куда нам надо откатываться, судя по всему. Это
5: возможно.
2: Да, добро пожаловать в мой 2013.
5: Ну, извините. Да, Георгий Иванович, уж извините, но гаденько я все-таки хихикаю, ладно?
2: Ну да. Ну я знал, что вы будете это делать. Да, вот все достают, конечно, вот этого зелененького, да, монстрика из шкафмайки, вот эти вот, которые уже малые, наверное, которые выцвели из шкафа, достают и начинают хохотать. Ну ладно, да, можете себе позволить. Да, это тоже все было, конечно. Давно было. Ну, слушайте, это же сила привычки. Это уже давным-давно не является каким-то там... Я помню, было время, ну, то есть, вот даже тот самый этот первый iPhone, да, он был, во-первых, супер редким, во-вторых, он стоил в России каких-то невероятных денег, потому что пока он до сюда доезжал, потом надо было еще все вот эти вот операции провернуть, там его взломать, сделать так, чтобы он функционировал, на нем практически ничего нельзя было делать при этом в сравнении с обычными кнопочными там какими-то Nokia'ями, но тогда это был определенно точно показатель статуса, какой-то понт, и люди этот понт кидали, это было. Сейчас это, конечно, давным-давно не так, это все просто телефоны, все телефоны стоят одинаковых денег. Айфон вообще далеко не самый дорогой телефон. На андроиде существуют намного более дорогие вещи. И у Huawei там какие-нибудь три кладушки, которые в три раза складываются, он стоит как два айфона. То есть это вообще уже никакой не понт. Одно время, я помню, считалось понтовым как раз вот с этой раскладушки самсунговской ходить. Все, кто в какой-то момент сверху пересаживались на айфоны, потом пересели вот на эти вот раскладушки. То есть это просто телефон. Ты просто пользуешься из года в год. Ну, это не каждый год, конечно, меняешь, но там раз в несколько лет меняешь. У тебя там все твои контакты, фотографии, сервисы, музыка. Ну, все это у тебя там. Это они тоже целенаправленно делали так, чтобы тебе было неудобно переходить с одного телефона на другой, в смысле на Android. И всех приучили. Они молодцы в этом смысле. Они не просто так одна из самых дорогих компаний в мире. Я не знаю, SpaceX там их обогнал уже, не обогнал. Они свое дело знали всегда. Ну, просто привычка. Да, наверное, есть какое-то зерно правды у Дениса Девятиэтажника в том, что он говорит. Но, справедливости ради, банковские приложения не особо напрягали. Банковские приложения — это не мессенджеры. Тем более, что некоторые банки надо бомбят этими приложениями, закидывают этот App Store. Постоянно есть у тебя какой-то... Они даже фактически их таким образом обновляют. Постоянно выпуская просто новую версию, все ее скачивают спокойно и так далее. С мессенджером я не уверен, что так произойдет. Особенно с мессенджером, который и так никто не хотел особо скачивать. Ну, то есть прям была информационная битва за то, нужен ли этот мессенджер или не нужен. Андроид или айфон, фонтан или памятник, вынесем Ульянова, переименовать Войковскую или же... Да, конечно. И, кстати, вот про переименовать Войковскую, это что же оттуда, вот, 2012-й, что-то такое. Да, было время. До последнего буду сидеть на Apple, пока кое-какие нужные приложения работают, то пользуюсь. Неработающие приложения уже используют только на ПК и начинаю привыкать к кнопочному телефону, пишет Игорь Иванов. Будет Мин вместо Макс. Но даже Мин вместо Макс нет, не завезли. То есть вот эту новую версию туда не подгрузили. Машинами раньше тоже понтовали, сейчас только для пользования автомобиля, для души бумер или еще что-то. Ну не, машинами пока еще понтуются. Просто раньше понтовались любыми машинами. То есть сам факт владения автомобилем был уже понтом. Сейчас, конечно же, уже давно-давно не так. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте. Алло.
6: Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
6: Да-да, здравствуйте, Георгий. Я бы хотел сказать вот по поводу айфонов. То есть я был владельцем айфона, начиная с 3GS. И ходил до конца, до 12-й версии.
2: Да.
6: Дальше, ну, в последнем году я много вот путешествовал, во-первых, в Китай. Стал обращать внимание, что как бы такие достаточно богатые люди, которые могли позволить себе айфоны, очень как бы сильно переключились на китайские модели.
2: Угу.
6: То есть во многие компании, например, запрещен вход с телефонами iPhone, только разрешают входить только с телефонами китайских марок. Вот. Но я сам лично почему переключился? Потому что, во-первых, ну, конечно же, ограничения многих приложений, которые, ну, я уже просто не мог скачать. То есть я ходил параллельно с двумя телефонами и пытался понять, могу ли я использовать Android.
2: Да.
6: И вот, к своему удивлению, пришел то, что и камера лучше, то есть я взял с хорошей камерой телефон, там, с множеством камер, и, ну, вот этот вот, как бы, сейчас Android стал совершенно другим. То есть раньше он был, ну, много надо было костылей использовать для того, чтобы с ним работать. А сейчас уже интерфейсы очень плавные, очень похожи на айфоны. И те пользователи, которые боятся переходить, вот, мне кажется, вполне могут это делать. А на работе у нас сейчас вот тенденция, те люди, которые сейчас сидят с айфонами, вот мы сегодня обсуждали, уже смотрят, пролистывают там всякие сайты, а что бы купить, да, интересуются, спрашивают.
2: Я прямо вот сейчас сижу на этом сайте, не поверите, вот прямо сейчас листаю, прямо в прямом эфире.
6: Очень много моделей, и вот с хорошими батарейками, прям вот полностью, которые хорошо копируют систему от iOS, вот полно.
2: Да, но вот понятно, вот, ну, и тоже пишет, что вот свирит и тем пользуются, пишет, что там, в принципе, никакой разницы нет, чуть-чуть iPhone побыстрее работает, но в остальном все то же самое, типа, переходите спокойно и пользуйтесь. Ну, может быть, я продолжу пока листать, у нас сейчас новости.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
7: 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Джанкойском районе Крыма при ударе ВСУ погиб мирный житель. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и призвал всех крымчан быть бдительными, не поддаваться панике и руководствоваться исключительно официальными источниками информации. В ночь на четверг в Крыму из-за атаки ВСУ погибли два человека, один из которых ребенок. Apple объяснила удаление приложения ВК соблюдением санкционных правил. В компании пояснили, что действует в соответствии с законами тех юрисдикций, в которых осуществляет свою деятельность. Об этом Apple сообщила в комментарии BBC. Ранее Минцифры призвала ФАС рассмотреть ситуацию с удалением приложений ВК из App Store в министерстве. Действия Apple назвали политически мотивированными. В ведомстве отметили, что не получали от американской компании аргументированной позиции о наличии оснований для ограничения работы сервисов. В российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. С нового учебного года около половины времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет посвящено практическим навыкам, связанным с безопасностью и оборонной подготовкой. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, ранее этот показатель составлял примерно 20%. В программу обучения войдут элементы изучения беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов для школьников 6-11 классов. Изменения, как отмечается, направлены на усиление патриотического воспитания и прикладной подготовки учащихся. Московским врачам-неврологам теперь не нужно самостоятельно заполнять протоколы приема. В поликлиниках столицы это будет делать система на базе искусственного интеллекта, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Инструмент разработали специалисты правительства Москвы. Нейросеть расшифровывает диалог и фиксирует жалобы, анамнез, диагноз и рекомендации, а затем вносит их в нужные поля протокола. По точности искусственный интеллект не уступает врачу, при этом освобождает его от рутинной работы. Нововведение уже увеличило время качественного общения с пациентом. К системе планируют подключить врачей и других специальностей. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 11 рублей 4 копейки, доллара 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 15, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егушина, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8 FM. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
1: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
0: Право знать. Говорит Москва.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.08 в Москве, сегодня 25 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, так называется наше сообщество там. Телеграм, телеграме, подождите, нет у нас больше трансляции в телеграме, никак не могу запомнить это, что они у нас теперь на Рутюбе, Рутюб, Ютюб и ВК-видео. Называются «Говорит Москва» все, поэтому заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, ракеты нажимайте, все это не забывайте, также подпишитесь на нас в телеграме, у нас там есть канал, просто без трансляций. Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Такой же у нас канал есть в Дзене и в мессенджере Макс. Подписывайтесь везде. Также у нас есть еще бот в мессенджере Макс. Туда можно зайти, отсканировав QR-код на нашем сайте. В нашей трансляции. На сайте ссылки. Сайт говоритмосква.ру, там ссылки. Справа, если это версия для компьютера. Внизу, если версия для мобильного телефона. Ну, а QR-код в трансляциях сканируйте, и будет у вас доступ к нашему мессенджеру Макс. Трансляция на ВК-видео. Не смешно? Немножко. Немножко смешно, да. Ну, трансляция, а что? Трансляция там есть. Причем уже давным-давно, и все прекрасно работает. Зачем менять телефон, если все приложения установлены? Интересно, у Лантратовой российский телефон. Не знаю, мне вообще не интересно, какой телефон у Лантратовой. Причем здесь вообще Лантратова? Не очень я понял, но точно не российский, да, 100% он не российский. Не знаю просто какой. А зачем менять? Ну, наверное, потому что неудобно. Че зачем менять? Потому что неудобно. А может, из принципа. Может, и такое есть. Мне кажется, что первая причина — это просто потому, что неудобно становится. Все больше и больше неудобно. Я недавно заказал в Китае телефон. Выглядит как iPhone. Батарея гигантская, как у Powerbank. Телефон Honor. Молодец, Григорий Санкт-Петербург. Что я вам могу сказать? Есть Xiaomi. Прям как iPhone, металлический, камера там еще лейка, пишет. Да я вот только что смотрел как раз на такой телефончик. Стоит он, 120 тысяч он стоит, между прочим. Ровно столько же он и стоит. Дорогущий телефон. Ты давным-давно уже не про деньги. Пользовался с 5-й серии. В прошлом году перешел на Android одним днем. Пока Samsung, но посматриваю на что-то китайское, пишет Дмитрий Александрович. Я не могу, вот, честно, все эти Samsung, все корейское, не могу просто. Что-то там есть вот такое, что меня отталкивает. В звуках, вот какая-то нота, какая-то тональность, в там, как это все выглядит, вот какая-то вот эта корейская, азиатская такая деталька, которой не могу пользоваться, вот хоть убейте. Оно у меня прям, как, знаете, все эти, хотел сказать, пишущие машинки, еще дойдем. Нет, стиральные машинки, тоже корейские, они вот когда постирают, они мелодию играют обязательно. И вот эта мелодия отвратительная, ужасная, просто кошмарная мелодия. Но они все их эту мелодию играют. Вот что-то такое, какая-то малюсенькая деталь, но она, эта деталь меня не позволяет абсолютно пользоваться их техникой. Вот у Виталия Фили, наоборот, только Samsung со школы. Нет проблем, работают стабильно. Виталий Фили, а как это Samsung при вашей любви к чучхе? Я что-то не понял, это что такое? А Samsung это вообще можно так, нет? А к LG вы как относитесь? Тоже положительно? А Hyundai, а Kia? Это что-то какой-то, по-моему, заскок здесь сейчас был, нет? Много раз пробовал Android, не получилось, нет удобного софта, который нужен по работе. То есть он есть на айфонах, но нету на андроиде? Интересно. Видимо, кей-поп не ваша, пишет Артем. Абсолютно точно не мое. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
9: Алиса, стоп. Алло.
2: Да. Остановилась, да, Алиса, начал убер-анархист. Добрый вечер.
9: Добрый вечер. Смотрите, очень важный вопрос. Давайте. И сейчас я вам расскажу, он прям гениальный.
2: Ну,
9: значит, история в следующем. У меня Android, но Android идет по пути Apple. То есть там тоже сокращаются свободы и права, и он закончит такой же тюрьмой, как и Apple. И точно так же все гасить начнут. Поэтому как бы 100%. Пересаживаться с с Apple на Android. Я не злорадствую, ничего, потому что я понимаю, это следующий вагончик, который отцепят. Uh-huh. Вот. Но вот эти все истории про Harmony OS китайскую, нашу Аврору, есть еще у Индии своя система, им Google разрешил сделать форк Андроида,
2: да,
9: чисто такой на Индию. Это тоже не путь, потому что там в основе все равно Андроид, которым рулит тот же Google. Uh-huh. Да, он как бы опенсорсный, но Google определяет правила, да, там в ядре все тот же Google. Вот. Есть такая вещь, как называется Linux.
2: Да.
9: Прекрасная система. Android — это все-таки не Linux. Вот как бы сразу надо понять. Есть прям Linux для смартфонов. Я даже ставил на один смартфон свой старый. Это называется Ubuntu Mobile система.
2: Да.
9: Вот. Да, она корявенькая, страшненькая. Сам разработчик Ubuntu ее, к сожалению, тоже бросил вести, отдал в open source. Я о чем говорю? Вот Россия, когда она сейчас изобретает вот это все суверенное, сувенирное, вот, оно нафиг никому не нужно. То есть изобретать сейчас свой Android российский и надеяться, что его кто-то в мире возьмет, нет. Потому что сейчас никто, даже американский Android старается не брать. Индия зачем отженилась? Потому что она тоже хочет свой суверенный Android. И поэтому сейчас мир надо захватывать опенсурсным. Это поняли китайцы. То есть, условно, если бы наши вместо этой дурацкой Авроры взяли бы и начали бы Linux пилить. Пилить Linux для этого, для мобайла. И они бы его сделали, дарили бы всем, и все бы его забирали, и производители в Китае начали бы его ставить второй операционкой, были бы вот эти все root-права, и легко можешь себе установить этот Linux. Вот я на Linux уже сижу много лет, и отлично, я кучу Linux перепробовал, они все кайфовые.
2: Вы имеете в виду не на телефоне, а на компьютере?
9: Да, на компьютере, да. Вот. Linux победил мир, а сейчас он еще, если вы знаете, в игровой сфере Steam Machine на Linux, да, она да, сейчас да. Порвет Windows, и все, игровые компьютеры на Windows закончатся. Это уже вот прям 2-3 года впереди, и все, до свидания, Windows. Угу. И мы, если бы мы были стороной open source, вот смотрите, китайцы угнали самолет у французов, Airbus, прям угнали один самолет, это была такая прикольная история, украли, разобрали и сделали свой китайский самолет. И в результате его никто не покупает. Uh-huh. И он им пользуется только китайские авиакомпании, потому что он никому в мире нафиг не нужен. Вот мы сейчас там суперджет свой изобретаем. Ну, кто у нас будет покупать этот суперджет? Вы серьезно собираетесь конкурировать там на рынке с Боингами и Аэрбасами? Если бы, представьте вот на секунду, суперджет опенсурсный, АвтоВАЗ, опенсурсная модель АвтоВАЗа. И мы говорим, не надо лицензии, не платите нам денег, вот, забирайте все чертежи, производите наши суперджеты где хотите, производите наши АвтоВАЗы где хотите, вот. И тогда, когда тебя начинают ограничивать огораживанием, да, тебя начинают запрещать импорт, еще что-то.
2: А что нам с этого? Ну вот мы сказали, вот вам open source АвтоВАЗ, как вы выразились, все, вот вам чертежи, да. Собирайте. И что нам с этого?
9: Нам с этого, смотрите, индусы начинают, монголы, индусы, страны, у которых не было своего автопрома, начинают производить наши АвтоВАЗы.
2: Да.
9: Нам, как только начинаются проблемы с запчастями, мы со всего мира можем эти запчасти получать, понимаете? Вы не перекроете, уже весь мир это производит. И мы становимся законодателями мод. То, чем Google захватил, как бы сейчас Chrome OS в основе всех браузеров на компе, вот. Linux уже захватил мир, понимаете, китайцы сейчас все свои и модели, и все делают опенсурсным, они понимают, что мир захватывает опенсурс, мир уже, не вот этот весь проприетарный мир Windows, он уже умер, он сдох, он там последние дни доживает, и нам надо делать Россию опенсурсную, но для этого, естественно, нам нужна новая партия, новое правительство, новый президент, mm-hmm. потому что, ну, с этими ребятами, они только за суверенное, сувенирное.
2: Но это партия, которая вот всем все, мне кажется, была уж такая партия, как когда-то.
9: Нет.
2: Да. Мировую революцию хотели.
9: Слушайте, ну, смотрите, вот кому нужен наш мир? Ну, все, и он там под санкции, он попал. А если бы мы вместо мира выпустили криптовалюту, которая бы во всем мире была бы самой анонимной, самой настоящей, и мы бы сейчас с помощью нее платили бы во все страны, и нас бы хрен поймали. Вместо этого мы сделали клон мастер-карта, никому не нужный. Ну, вот зачем это было все?
2: Ну, вот смотрите, это... я вас услышал, Убер-анархист, но по поводу вот мира я вообще не согласен. Вот нам пишут, что... Где это было сообщение-то? Ну вот, я что-то как-то потерял это сообщение, где-то было у меня сообщение. Ну ладно, мир — это как раз, мне кажется, хороший пример. Сообщение было такое, что зачем нам вообще кому кто-то там в мире, нам бы самим пользоваться. Мир — это как раз хороший пример технологий, которые мы сами пользуемся, ничего от этого не теряем вообще, и всем нормально, всем хорошо. Внутри пользуемся, и никаких проблем нет. Телефон, конечно, история посложнее, чем карты МИР, но, наверное, сравнивать так лоб в лоб нельзя, но карта МИР, мне кажется, здесь как раз хороший пример. По поводу open source и так далее, тут много, вот я вижу уже споров насчет того, как вообще Linux, там можно ли это... Вот Кирилл пишет, что какой Linux, нас на него с Windows пересадили, теперь сидим страдаем. По поводу, значит, Steam машин на Linux, это, да, ну, то, что они завоюют мир, сомнительно, мягко говоря, учитывая цены на этот Steam машин и цены на этот Steam машин, вряд ли в ближайшее время мировое господство им грозит. Ну, то, что мы сделаем для всех, все вот разработаем, всем подарим, и все будут тогда этим пользоваться, классно, но мы, конечно, в реальности не живет такая концепция. У нас в реальности она не существует. Просто так в пустоту дарить всем какой-то технологии вряд ли. Мне понравилось сообщение, вот Миша Николаев пишет, что если всем подарить чертежи на АвтоВАЗ, то не будет больше никаких войн, потому что все мужики в мире будут чинить свои Нивы. Вот это может быть действительно произойдет. Так... Т-1000 не согласится, пишет Миша Николаев. СБП, крутая система, мы ей даже в Турции можем пользоваться. Так, хватит уже про Китай в части ПО. У нас есть ПО с открытым кодом, хорошее, надо просто ставить его и использовать. Аврора неплоха, только ее никто не ставит, а надо. А где вы ее использовали, эту Аврору, чтобы... сказать вообще, она хороша или плоха, или как она вообще, в принципе, как это можно сделать. Я, может быть, даже и попробовал, я же говорю, с удовольствием, но не за 100 тысяч в качестве эксперимента. Но так, может быть, бы и попробовал, только не купишь нигде, невозможно попробовать. Аврора на базе Sailfish OS, которая была основана open source на MiGo на ядре Linux, пишет Дэн. Ну, то есть это, в принципе, и есть та самая, да, схема, о которой говорил Убер-анархист, только мы ее не придумали, а мы воспользовались этим самым этой самой открытостью. Так, арабы на заниженных приорах будут гонять, я думаю, им и Нива зайдет, вообще шикарно будет. Мы, помнится, книгу электронную делали свою. Чубайс был такой разработчик, пишет Джекпот. Книгу электронную — это вообще технология, которая, я не знаю, как она была хайповой на протяжении там нескольких лет. Каким образом, для меня загадка была всегда, почему такой был хайп на все эти электронные книги. Но, по-моему, умерла история абсолютно. Я, по крайней мере, давным-давно не видел все эти электронные книги. Samsung в КНДР был символом уважения. То есть, как бы он продукт клятого капитализма, но ключевое, что корейское, придуманное корейскими мозгами. Гиды северокорейцы это только поприветствовали. Так что тут все чётенько, безопасно. Ладно, хорошо. Вы подготовлены, конечно, Виталий Филин. Нейросети, хоть и нейросети. Здравствуйте.
10: Добрый вечер, Георгий.
2: Спасибо. Добрый. Здравствуйте, добрый вечер.
10: Давненько с этого телефона не звонил.
2: Что у вас за телефон такой?
10: Всем, при всех плюсах, ну, старый телефон, не пользовался им. Полгода так на Wi-Fi раздавал. У таксистов по два телефона минимум. Работа обязывает. А Samsung при всех его плюсах дорогие запчасти на всем. Вот без исключения. То есть если любой китайский телефон там, равнозначная цена и мощности, он будет дешевле в ремонте в разы порой. У меня тут самого два ОПА, как бы в такси эксплуатируются... Нормально так. Ну, сейчас такая маленькая реклама. Мне очень

0: Но, повторюсь, вот Samsung, имейте в виду, у Samsung ремонт запчастей, любой ремонтник электроники скажет, там подходит, и, то есть, такие, ну, как вот, не знаю, ну, дорогой ремонт, любая техника Samsung.
1: Ну, это может быть. Давно не пользовался никакой, поэтому не могу сказать, да или нет. Ну, наверное, да. Неправду говорит. Пытался починить экран на Oppo, выкатили 38 тысяч. На Samsung нет таких цен на запчасти. Я точно знаю, что с китайскими телефонами, как и с китайскими машинами, здесь абсолютно идентичная ситуация. У тебя в какой-то момент просто перестают существовать любые запчасти. Потому что все выходит, там же даже обновления чаще, чем у того же самого Apple. Там они не раз в год, они там порой бывают по 2-3 раза в год, они выкатывают что-то новое. А для старого перестают производить. И вот как с машинами сейчас, пойди там на какой-нибудь старый китайский, старый, я имею в виду там 3-4 года, вот на старую 4-летнюю китайскую машину, для китайцев это уже старое. Пойди найди какую-нибудь дверь или фонарь, фару, ты не сможешь это найти. Либо тебе придется очень сильно постараться, очень долго подождать, и, может быть, тогда тебе повезет. А с европейскими машинами, новыми, старыми, или американскими, старыми особенно, у тебя разборок, так вот будешь смотреть вдаль, бесконечное количество разборок, и там одни сплошные двери на любую машину, какую только можешь себе представить, за какие хочешь деньги, в любом состоянии. С телефонами такая же история. Но это все, понимаете, какая-то... Это уже все лирика, честно говоря. Это уже не имеет никакого отношения к той ситуации, в которой мы оказались. Марк был хороший. Да, Марк был... Ну, на Марк, я думаю, что хочешь, можно найти. Хотя уже все меньше и меньше. Потому что хороших почти не осталось. Они все на столбах, эти марки. Тут уже совершенно другая ситуация. Здесь просто не... Ой, а мне вот нравилось вот это всегда. Ой, а мне вот это нравится. Мне больше нравится вот металлический такой ощущение металла в руке и качественной сборки. Нет, тут уже вообще все не про это. Просто одна конкретная компания, компания Apple, делает так, что их телефонами становится все неудобнее и неудобнее пользоваться. Потому что у тебя не работают огромное количество приложений, которые так или иначе нужны. Нужны каждый день. И этих неудобств их становится все больше и больше. Элементарная даже невозможность. Это не они, это мы сделали. Невозможность платить любые подписки через iPhone. Но это тоже, это достаточно сильное неудобство. У меня так несколько подписок отвалилось. И я не могу их никаким образом уже продлить. Просто никак не получается. А вот эти все какие-то карты, пополнения. Менять, знаете, регион, тоже достаточно популярная штука. Менять регион на другую страну. Там вот это. Я этим ничем не занимаюсь и заниматься не хочу. Для меня это какой-то... Просто не хочу. Я не хочу менять Россию ни на какой другой регион. Не хочу. Мне, во-первых, неудобно, во-вторых, не хочу менять. Чего я должен? Я что, в Турции, что ли? Я знаю одного человечка, который с удовольствием поменял бы регион на Турцию. Он регулярно это делает. Может быть, он, наоборот, меняет на Россию. Так, чтобы к нему не придрались. И я не хочу. А это вот, к сожалению, реальность. Это уже здесь. Все неудобней и неудобней. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Георгий Костя из Метина.
1: Здравствуйте, Константин.
2: Ну, как бы начнем с моей любимой фразы. Пластмассовый мир победил. Вот. И на самом деле мне эта концепция нравится. Вот смотрите. Я купил себе машину в этом году.
1: Да.
2: Я на ней проезжу 200.
1: Да.
2: Все. Я ее скинул, забыл, купил следующую. Я ее чинить не буду вообще. Потому что у меня есть у друга «Газель», допустим, который лет 15.
1: Да.
2: Вот сколько в нее бабок вваливается, да, и как бы она вроде на ходу, вроде она работает. Но это постоянный вот этот вот геморрой. Чинить, обслуживать. А мне китайская философия нравится. Вот мы... 3 года назад жене купили «Хавал», отъездили на нем 2,5 года. Скинули дороже, чем купили. Взяли ей «Эксид». Сейчас на «Эксиде» отъездим пару лет. Опять же скинем, опять что-то новое. И как бы, ну пускай оно пластмассовое. Пускай оно, по сути, это не машина, это экран на колесах. Для того, чтобы была машина, у меня есть «Нива». Вот, ага. Это вечная классика, как бы, здесь вообще. У вас там, какой там, Е36, да?
1: 46.
2: Ну вот, ну, короче, мы поняли, да?
1: Да.
2: Держим такие машины для души, ремонтируем их, кайфуем от них. Но для жизни китайская концепция классная. 2 года телефону, даже 1,5. Ребенку отдал, да пускай он его расшибет.

0: вперед. Я себе новый куплю за очень небольшие деньги, которые будут прям нормальные. Ну, реально, за тридцатку сейчас очень хороший китайский телефон. Ну, поэтому, ну, все к этому катилось уже давно. И вот мы к этому пришли, и теперь уже поздно плакать.
1: Да.
0: Кстати, у меня есть орешница за рубль 36. Вот это вечная вещь.
1: Ага. Ну, вообще, что-то, да, замечаете, что-то, все, что как-то рядом с орехами, да? Это такое уверенное. А, я забыл спросить, спрашивали, как что с канистрами. Ну, напишите, пожалуйста, Костя Дмитриевна, как там у вас канистры, все продали или нет? Миша Николаев пишет, я 38, да? Да. Уважение. Надеюсь, что ореховое дерево летает не на андроиде или iOS, а то засада, конечно, будет. Да, или на Windows. Я тоже надеюсь, что нет. Надеюсь, что это не так. О, Кирилл пишет, его жене любовник не нужен. Хочу тоже машину раз в два года менять. А вы думаете, что он любовнику будет тоже машину менять, что ли? Что за схема такая странная? Мы осуждаем такие вещи. 500 штук за 3 дня, пишет он. Наценка 300%. Ну вы, конечно, да. Ну, я не думаю, что вы вот прям вот в обществе вот это вот разделяют мое восхищение вашим талантом спекулянта, но талант определенно точно есть, Костя Дмитриевна, определенно точно. Вот вам и машина раз в два года. Так, ваш iPhone в кармане больше не личная собственность, теперь вы не обладаете iPhone, а он вами, по мановению руки, из-за океана любой аппарат может превратиться в бесполезный кирпич, без судов и объяснений. Обратился омбудсмен с предостережением к пользователям техники Apple. А, это Лантратова, да. Также она назвала действия компании произволом, подчеркнула, что корпорация пытается заставить пользователей отказаться от российских приложений, навязывая свою волю. Любой телефон у вас в кармане? Никакая ваша не личная собственность. Вот любой. Теперь просто приходится столкнуться с этой реальностью и ее осознавать. Новость.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Росавиация сняла ограничения на ночные полеты в Иран. Теперь российские авиакомпании вновь могут выполнять рейсы в страну в круглосуточном режиме, говорится в сообщении ведомства. С 14 до 24 июня этого года вылеты в Иран были запрещены в период с 23 до 11:00 по Москве. В Джанкойском районе Крыма при ударе ВСУ погиб мирный житель. Налет совершен на село Предместное, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и призвал всех крымчан быть бдительными, не поддаваться панике и руководствоваться официальными источниками информации. В ночь на четверг в Крыму из-за атак ВСУ погибли два человека, один из которых – ребенок. Марко Рубио заявил об отсутствии договоренности по Украине на саммите в Анкоридже. На Аляске обсуждались предложения, но не было соглашений, подчеркнул госсекретарь США. «Мы готовы сделать шаг вперед и сыграть конструктивную роль, если у нас есть такая возможность, объединить стороны и положить конец этой войне. Это то, что американский президент пытался сделать в течение полутора лет», – отметил он. Рубио добавил, что если бы на Аляске удалось заключить соглашение, то боевые действия уже были бы прекращены. Так американский госсекретарь прокомментировал заявление замглавы российского МИДа Сергея Рябкова. 23 июня он заявил, что не видит переключения Вашингтона на вопросы российско-украинского конфликта. В Казахстане создадут единую цифровую базу мигрантов. Власти также введут онлайн-разрешение на въезд иностранных граждан в республику. За его оформление может взиматься плата в размере, который будет определен правительством, следует из поправок к закону о миграции населения, который утвердил президент Касым Жомарт Токаев. Уточняется, что данный механизм будет действовать до 1 января 2029 года, а собранные средства могут направляться в том числе на развитие туризма. Кроме того, в законодательство вводится понятие электронного резидента, иностранца, получающего индивидуальный идентификационный номер без обязательного физического присутствия в стране. Программа «Е-резидентство» направлена на привлечение иностранных граждан и предоставление им удаленного доступа к финансовым, банковским и другим цифровым услугам. Закон вступает в силу через 60 дней. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 15, ощущается на 2 градуса меньше. Облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа. Синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 19:37 в Москве, сегодня 25 июня, четверг, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напомню. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Обязательно заходите, подписывайтесь, лайки ставьте на всех наших ресурсах. Обязательно ставьте кнопочку, нажимайте кнопочку с ракеты на Рутюбе. Также у нас есть еще страничка в Телеграме, в Мессенджере Макс и в Дзене. Наши каналы по запросу «Говорит Москва», сможете их там найти. А еще у нас есть в трансляциях QR-код, который вы можете отсканировать, и он приведет вас на бота в Мессенджере Макс, через который можно присылать нам сообщения. Вот туда 510-й пишет, но это правда смс-ка, пишет один блогер, говорил, что Нива — это признак достатка, так как у него нет знакомых, кто имеет Ниву как один или основной автомобиль. И у меня тоже нет таких знакомых, это правда, да, похоже на правду. Вот пишет Константин, что товарищ с оксидом пока не знает, что ему предстоит замена заднего контура кондиционера на пробеге 40 тысяч примерно, а также замена ГРМ на 50-70. Так он же говорил, что это он через года два собирается эту машину продавать, а 40 тысяч это как раз и есть плюс-минус 2 года в среднем по больнице. Ну, то есть это следующему владельцу предстоит все это менять, как это обычно и бывает. Я не пойму, Дзен чем помешал. Я тоже не пойму. Ну, не поймали они его. Или наоборот, поймали. А? И удалили. Но, вы знаете, вот все, о чем мы с вами говорим сейчас, подводит нас к второй новости. Я ее специально оставил прям совсем напоследок. Ну, потому что мы много об этом говорили вчера, много об этом говорили позавчера. Но оно все ложится, на самом деле, сюда, и я сейчас еще немножечко разгончика придам всем этим обсуждениям, сейчас все это в одно сложу. Я говорю про заявление государственного секретаря Марко Рубио, неужели думали, что без них обойдется? Конечно же нет. Куда же мы без этих пиндосов клятых? А он отвечал на вопросы журналистов, где сказал, что не было никаких договоренностей, достигнуто на Аляске, в Анкоридже. Были предложения. Предложения действительно прозвучали, но никаких договоренностей достигнуто не было. Поэтому нельзя считать Анкоридж и его дух какими-то договоренностями, которые нужно соблюдать. И это уже абсолютно... Ну, во-первых, это на самом деле понятно, что они рано или поздно могли бы прибегнуть к подобному заявлению, потому что что им мешает, действительно нету никакой бумаги. Вообще никакой. Ни коммуники, ничего нету. Просто вот на словах. Да? Мы сами говорили много раз про то, что на словах больше нельзя, и на словах там про НАТО нас тогда обманули. И вот сейчас тоже, получается, опять наткнулись на это же самое, на словах. Американцы рано или поздно должны были произнести это вслух. Вот, собственно, они и произнесли. Ждали мы, что они будут упоминать каким-то образом Анкоридж, да и, видимо, не думали, что именно таким образом они начнут это делать. Но они это сказали. Мне кажется, что на самом деле ничего в этом особо плохого нету. Просто я надеюсь, что мы это сейчас услышим. Это официальное заявление от, если не второго, то третьего человека Соединенных Штатов Америки, приближенного к президенту, отвечающего за международные отношения, который говорит, что не существует никакого духа Анкориджа. Нету никаких договоренностей, которые американцы должны соблюдать. А, соответственно, ничего соблюдать они не будут. Нету никакого Анкориджа. А значит, и нам не надо исходить из всех этих Анкориджей. Алекс пишет, в следующий раз обманут на бумажке. Надо хотя бы до этой стадии нам дойти. На бумажке. Наверняка, да, наверняка обманут. Сейчас даже речь не о том, что опять какой-то обман и так далее. Мне не хочется говорить про то, что нас вот опять обманули, и как-то причитать на этот счет и говорить, вот какие они сволочи. Это, честно говоря, по поводу Анкориджа понятно уже давно, и мы давно с вами об этом говорим. В последнее время вообще тенденция такая наблюдается, что мы с вами это обсуждаем, на следующий день это то, что мы с вами обсуждаем, подтверждается какими-то новостями, заявлениями и так далее. То есть вы так хотите быть, хотите узнавать все на день раньше, слушайте радиостанцию «Говорит Москва». Ну вот обычно это день, мы стараемся так, чтобы и подольше это, ну, какая-то перспектива была, но пока день. Но вот вчера, позавчера говорили ровно об этом. Вот, пожалуйста, сегодня выходит, наконец-то выходит официальный представитель американцев и произносит это вслух. А это значит, что мы можем, наконец-то, отвязаться от духа Анкориджа официально. И можем больше на это не ссылаться. Будем ли мы это делать? Я не знаю. Может быть и нет. Но, по крайней мере, официальное подтверждение этому прозвучало. Хорошо это или плохо, это вот просто как оно есть. Наверное, сейчас уже скорее хорошо, чем плохо. Если бы это прозвучало раньше, еще до Ирана, вот тогда можно было бы порассуждать. Сейчас это настолько стало очевидно, что то, что мы увидим теперь какую-то информацию, которая все эти слухи, точнее, домыслы о том, что уже не будет никаких соглашений на базе Анкориджа, и ничего не получится там достигнуть, то, что они подтверждаются со второй стороны, мне кажется, что это означает, что мы можем со спокойной душой перелистывать страницу. Все, можно как-то выдохнуть. Надеюсь, что это будет происходить. А так, ну, это ведь все примерно про одно и то же. То есть дружить с американцами было бы, наверное, любопытно, интересно, перспективно. Многого можно было бы достичь, если бы были выстроены нормальные взаимоотношения, если бы было какое-то взаимовыгодное сотрудничество. Но по тем или иным причинам с ними никогда этого не получается сделать. Мы открыты для этого уже достаточно давно, и сделать этого не получается. А сейчас это, на самом деле, наверное, лучше даже, чем это было в начале 90-х, в нулевых, потому что в начале 90-х, нулевых мир вошел в новый этап, этап глобализации. Когда ты, ну, тебе надо дружить с американцами, потому что весь мир теперь это американцы. Они официально это заявляли. Все американское. Технологии американские, культура американская, музыка там, я не знаю, игры, фильмы. Все так или иначе. Еда американская. Везде все американское, везде все одинаковое. И оно именно американское везде. И казалось, что вот современный мир, он уже другим быть и не может. Вот он будет только таким теперь. Когда у всех все примерно одно и то же. Все друг друга могут понять, потому что смотрели на одни и те же, одних и тех же киногероев, там, я не знаю, играли в одни и те же игры, и могут быть на одной волне, по-другому быть не может. И поэтому у всех одни телефоны, одни и те же. Вот, пожалуйста, вам предыдущая тема. Все пользуются одними и теми же смартфонами на одной и той же операционной системе. Это никого не напрягает, это вообще просто это нормально, это данность. Ну, просто вот такой вот, все же дышат кислородом, правильно? Ну, и все пользуются айфоном и андроидом. Вот такая абсолютная нормальность. Так это и воспринималось. Помните, президенту показывали iPhone 4, Стив Джобс, Дмитрий Анатольевич показывал, когда тот ездил в Соединенные Штаты, потом они бургеры ели там с Обамой. Вот это вот то самое странное, как нам вот отсюда уже с 26-го кажется время. Вот сейчас это время уходит. И вся вот эта вот глобализация, она по итогу не сработала. Всем казалось, что это общий мир, где все будут, из-за того, что он вот такой вот общий, все будут ближе друг к другу. И, наконец-то, получится осознать, что человек человеку друг, наверное, скорее. А на поверку оказалось, что это просто еще одна форма американского диктата, которая всем навязывается. В чем бы это ни было. Вот ярчайший пример вообще этого американского диктата, мне кажется, это нынешний чемпионат мира по футболу. Я и это сюда верну. Чемпионат мира, который воспринимается уже достаточно давно как действительно настоящий праздник спорта. Это гордость принимать у себя чемпионат мира. Ты приглашаешь людей из любых, вообще со всех концов планеты к себе. Здесь абсолютная любовь и блаженство в той стране, где происходит чемпионат мира. В идеале. Все друг с другом дружат, танцуют, смотрят футбол, болеют за своих. Никто ни с кем не враждует. И он такой тоже вот, он что-то глобальное, объединяющее. Вроде как все немножко разные, вроде как и все одинаковые. И все меньше и меньше все становились разными в рамках этого чемпионата мира. Даже с точки зрения футбола. Если посмотрите на то, как сейчас играют все футбол, все играют примерно во что-то одно одинаковое. И это не плюс. Это минус. Но, когда все приехали в Соединенные Штаты, в ту самую родину глобализма, оказалось, что там без разницы, ты союзник, паната, человек из цветущего европейского сада, или ты какой-то дремучий, по мнению американцев, абориген откуда-то из пустыни Сахара, или ты какой-нибудь там, я не знаю, узбек, который, он же, да, это уже узбек русский, да неважно, вот откуда-то оттуда, с постсоветского пространства приехал, неважно, ты по-любому там не совсем полноценный человек будешь. Тебя будут шмонать, тебя будут трясти, тебя будут подозревать в том, что ты нарик, тебя не будут запускать в страну, потому что ты там как-то что-то где-то не так оформил визу, твоих родителей не будут пускать на этот чемпионат мира, просто не будут давать визу, потому что ты нищий по меркам Соединенных Штатов Америки. И не важно, что это чемпионат мира, и ты его участник, ты вратарь сборной, хоть и не какой-то большой сборной, а вполне себе карликовой сборной, но, тем не менее, ты нищий, и у тебя нету денег на то, чтобы тебе дали визу, и поэтому мы тебя не впустим, потому что наплевать на тебя всем. И вот это вот очередное просто доказательство того, что никакого глобального мира нету. Есть страны, которые воспринимают себя абсолютно в отрыве от всех остальных, хотя и навязывали всем ощущение этой глобальности. Но эта глобальность — это где есть они, американцы, настоящие люди, атланты, на которых все держится, полубоги, а может быть даже и полноценные боги. И есть все остальные, которые им не ровня ни при каких раскладах. А это идет, мне кажется, вразрез с идеей глобального мира. Потому что глобальный, он включает в себя американцев тоже. И сейчас все больше и больше людей начинают обращать на это внимание. Все больше и больше людей обращают внимание на блокировки. И со стороны компании Apple, уверяю вас, эта новость, она будет замечена, и не только в России, она будет замечена по всему миру. И все вот эти вот изымания средств, заморозка активов, так называемые, вот это все прочее, оно ставит жирную точку на эпохе глобализации. Такого больше не будет. Эта сказка, она была красивая, звучала неплохо, в какой-то момент даже неплохо ощущалась. Но оказалась сказкой, нереальностью. И теперь придется столкнуться с тем, как все есть на самом деле, где все разные, где все, у всех свои какие-то национальные интересы, все будут стараться по мере своих возможностей добиваться какого-то суверенитета, друг с другом за этот суверенитет воевать, будь то рынок операционных систем, приложений или война в прямом смысле этого слова. Вот это вот все будет возвращаться туда, к той точке, где мир на самом деле вот такой, какой он есть. Так всегда было, так всегда будет. Никакая глобализация на самом деле не сработала. И примеров тому масса вокруг нас. И в том числе все эти духи Анкориджа, это тоже про это. Было бы неплохо подружиться, тем более, что мы вам больше не враги, как мы думали в 90-х, как мы предлагаем сейчас. Мы не хотим с вами враждовать. Давайте взаимовыгодно сотрудничать. Взаимовыгодно не нужно. Нужно выгодно Америке, а вам как пойдет. И не надо перечить. Но у Америки больше не осталось ресурсов для того, чтобы подобные вещи продвигать. И вместе с этим рушится и вся концепция глобализма. А все то, что они делают сейчас, то, как они проводят мировые форумы, то, как они обращаются с пользователями своих IT-компаний и все прочее, только добивает, на самом деле, и американское господство в мире, и мир, который живет по правилам глобализма, который является, по факту, тем самым американским господством. Так что вот такая вот у нас получилась ситуация. Вот так вот я все вместе, видите, в одно соединил. По поводу высказывания Рубио, ждем какой-то от нас реакции. Я пока ее не видел. Весь день ждал, пока не дождался, но я думаю, что она будет. Не знаю, будем ли мы оставаться приверженными планам Анкориджа, хотя та сторона от них официально отказалась. Ну, может быть, и будем. Не знаю, надо подождать. Готовятся потихоньку к большой войне. Да, большая война — это вот прямо противоположная глобализму штука. Большая война — это как раз совсем не глобализм. Готовятся? Ну, да, наверное, готовятся. И нам, видимо, тоже следует. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Здравствуйте, Георгий, Олег.
1: Здравствуйте, Олег.
6: Ну да, вот всегда лучше какая-то политическая, дипломатическая ясность. Понятно, что у России, ну, России теперь совершенно было бы, так сказать, непродуктивно связывать себя с какими-то, так, ну, предварительными анкорическими договоренностями. То, что Рубио, по-моему, сказал, что если бы был бы четкий договор в Анкоридже, то тогда бы и, типа, украинская война закончилась. По-моему, такое у него прозвучало. Ну, проще говоря, некий дипломатический временный тупик на определенное количество месяцев. Это все-таки просто России, конечно, нужно военным путем решать эту вот злосчастную украинскую проблему, этот военный конфликт на Украине. И только, так сказать, изменив, сделав более жестким и убийственным для укрохунты сценарий своих действий. И, а дипломатия, она пойдет уже после. Ну, во-первых, после полного освобождения Донецкой области начнется снова дипломатия. И, конечно, бы все-таки хотелось бы более, так сказать, ну, более оперативно, чтобы вот был применен и именно более жесткий сценарий СВО. Ну, жесткий и убийственный по отношению, как я уже сказал, к этой пресловутой укрохунте. Это бы приблизило бы мир, совершенно реально приблизило бы и мир, и переговоры, и американцы бы снова захотели вести дипломатические переговоры и договоренности. Ну, мне кажется, что вот так вот.
1: Ну, может быть, да. 510 пишет, как эта глобализация не сработала, дроны, летящие от нас и на нас, имеют одинаковые батарейки и двигатели. А, ну, так что сейчас будет происходить отход. Понятное дело, что какое-то время это все работало. По чуть-чуть. Но как концепция на века, а она именно такой и задумывалась. Это, видите, оказалось совсем не на века. Она 30 лет максимум. Тоже немало. На самом деле. Но вот 30 лет и все. И хорош. Из всех американцев в дух Анкориджа поверил один Трамп. Да и то ненадолго. Видимо, быстро Men in Black ему объяснили, что это для отвода глаз. Ну и нам пора уже перестать уподобляться вкладчикам МММ, когда все отдал, но верю в Мавроди как родного. Что-то такое личное здесь сейчас было про Мавроди. Прямо вот я почувствовал это. Вы не шарите, в Анкоридже обсуждали меню убытков по приезду в Россию. И даже об этом не смогли договориться. Так выслушали несколько предложений. По секундчике точно должны быть. Так, вот мне пишет... Герман мне пишет, Фукуяму почитал. Респект. Да, Герман, Фукуяму почитал еще когда вы, в принципе, читать учились, скорее всего, зная вас и ваше поколение. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «Киноафиша». Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.
2: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. «Киноафиша» онлайн. Новая прокатная неделя принесла звездную криминальную комедию о том, как трудно завязать с прошлым, документальный фильм об известном кутюрье и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Манко в исполнении Рассела Кроу, владелец ночного клуба в Лос-Анджелесе, через который местные преступники отмывают деньги, решил наконец-то выйти из игры. Здоровье уже не то, лишний раз стрессовать нельзя, да и хочется больше времени проводить с молодой супругой. Бизнесмен вовремя находит покупателя заведения, но сделку срывает неожиданное нападение дилетантов, которые забирают у Манко крупную сумму денег. Теперь пережившему инфаркт авторитету нужно всего ничего найти воришек раньше, чем его убьют обиженные люди из картеля и недовольный покупатель заведения. «Ночной бизнес» — не очередная попытка снять криминальную комедию в стиле «Братьев Коэн» или «Гая Ричи». Тематически и стилистически фильм Дерека Борте находится ближе к романам Элмора Леонардо, в которых важны напряженные диалоги, реализм происходящего и иерархия криминальной среды. Проще говоря, в «Ночном бизнесе» эксцентричные персонажи не просто много болтают и каждый раз лажают, а представляют реальную угрозу для жизни героя. 18+. Свой первый документальный фильм София Коппола посвятила не легендарному папе, а давнему другу, дизайнеру Марку Джейкобсу. Марк глазами Софии полностью оправдывает название. Это действительно попытка взглянуть на работу кутюрье через призму близких отношений вне рамок публичного образа. Джейкобс готовит новую коллекцию и параллельно болтает с Копполой о начале своего пути, страхах и наследии.
7: С одной стороны, это обязательный к просмотру фильм для ценителей высокой моды. С другой, еще и милое дружеское кино, которое можно смотреть даже тем, кто знает Джейкобса исключительно по мему с его именем. Поверьте, Коппола даже дружеские посиделки снимает с присущей ей меланхолией и теплотой. 18+. Ох уж эти европейские фестивальные режиссеры, которые готовы снять кино от лица любого животного. Несколько лет назад мы уже путешествовали с милым осликом Иа и следили за жизнью свинюшки Гунды. Теперь пришла очередь смотреть на безумный мир людей с перспективы греческой курочки. Несушка сбегает с птицефермы и обустраивается рядом с провинциальным рестораном. Здесь пернатая встречает свою любовь, впервые становится матерью и спасает яйца от жадных хозяев заведения. Как и именитые коллеги, венгерский режиссер Дьерть Пальфи наглядно показывает человеческую жестокость, но использует для важного разговора ироничную интонацию. Получилось неожиданно оптимистичное кино, в котором полно крупных планов с забавными реакциями пернатой героини на абсурдный мир людей. 18+. 11-летняя Злата вовсю наслаждается школьными каникулами, не делает домашние дела, отказывается брать в руки книги из списка летнего чтения и все время проводит за видеоиграми. Однажды папа решает бороться с ленью дочери радикальными методами и отбирает гаджеты. Злата не пропадает, загадывает перед сном полное отсутствие ограничений и чудесным образом попадает в мир игры. Летом всякое бывает, побег из Сколбора. В прокате может появиться запоздалый ответ «Джуманджи» и «Майнкрафт» в кино. Правда, если голливудские студии хоть с каким-то уважением показывали безграничный мир видеоигр, то у создателей российского фильма получилось скорее зрелище для классного часа. Нудная лекция о том, что хочешь не хочешь, а надо взрослеть. 6+. Киноафиша онлайн.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам до 60 дней. Это связано с высоким спросом на оформление документов, говорится на сайте визового центра VMS. Уведомление об изменении сроков отображается только для заявителей, которые выбирают для подачи документов Москву. При этом визовые центры также работают в Санкт-Петербурге и Архангельске. Визовый центр рекомендует подавать документы заранее, как минимум за 3 месяца до предполагаемой даты поездки. Лукашенко сообщил о встрече с представителями Зеленского в Минске. По словам белорусского лидера, в ходе контактов он напрямую обратился к украинской стороне с предупреждением о последствиях возможной эскалации. Об этом Александр Лукашенко сообщил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает Белта. «Ребята, вы передайте своему президенту, если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится». «Она будет совсем другая», – заявил президент Белоруссии. По словам политика, в ответ было передано понимание со стороны Киева о необходимости поиска договоренности. Российская государственная библиотека создает закрытое хранилище деструктивной литературы. Инициатива связана с пересмотром подходов к комплектованию библиотечных фондов и ограничением использования изданий, авторы которых – имеют статус иностранных агентов. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме сообщила замминистра культуры Жанна Алексеева. По ее словам, такие материалы не будут использоваться при проведении книжных экспозиций в Российской государственной библиотеке имени Ленина, а также в рамках просветительской деятельности. Фонды библиотек больше не пополняются подобными изданиями, подытожила Алексеева. Apple объяснила удаление приложений ВК соблюдением санкционных правил. В компании пояснили, что действует в соответствии с законами тех юрисдикций, в которых осуществляет свою деятельность. Об этом Apple сообщила в комментарии BBC. Ранее Минцифры призвала ФАС рассмотреть ситуацию с удалением приложений ВК из App Store. В министерстве действия Apple назвали политически мотивированными. В ведомстве отметили, что не получали от американской компании аргументированной позиции о наличии оснований для ограничения работы сервисов. Официальный курс юаня Центробанка на завтра 11 рублей 4 копейки, доллара 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. И о погоде. Сейчас в российской столице плюс 16, ощущается как плюс 14, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
8: Внимание! Говорит Москва!
5: 94,8.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Ошибки психологической самопомощи. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
10: России. Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
12: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
7: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
12: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
7: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
12: Включите ваши приемники на полную мощность.
7: Каждое воскресенье после 8 вечера.
12: Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Подписывайтесь, телеграм-канал «Балканист». Все, что вам может быть интересно о нашей Европе. С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня мы продолжим предыдущую серию программ про Иосифа Броза Тита вместе с нашим постоянным гостем, другом, товарищем, экспертом, историком и писателем Никитой Викторовичем Бондаревым.
13: Добрый вечер.
1: Старшим научным сотрудником Института славяноведения Российской Академии Наук и, пожалуй, лучшим, да без всяких даже, пожалуй, просто лучшим специалистом по Тита в современной России.
13: Блин, есть ли еще что-то о Тито, что мы не обсудили, Олег? По-моему, мы обсудили все.
1: Нет, конечно, нет, потому что последний раз мы остановились на ссоре Тита со Сталиным и совершенно не коснулись истории возникновения движения неприсоединения, о чем я предлагаю сегодня поговорить, а также поговорить про чудо югославской экономики, как так получилось, что это была социалистическая экономика, которая в Советском Союзе воспринималась как очень продвинутая западная капиталистическая, но при этом, на самом деле, экономически она была вовсе не в чистом понимании капиталистической, да, вот, ну, а также о много другом, о смерти Тита, о том, как проходили его похороны, на которые прилетело больше всего вообще за всю историю мировой цивилизации мировых лидеров, ни до, ни после таких масштабных похорон с таким количеством мировых лидеров не было.
13: Ну, до, наверное, не было, вот, но на похороны Брежнева 2 года спустя после Тита тоже прилетело много народа, может быть, ну, чуть-чуть меньше,
1: ну, чуть-чуть чем меньше, на похороны. Да, но давай последовательно. Итак, это уже будет третья часть трилогии, возможно, будет четвертая часть. Это будет уже не трилогия.
13: Тогда уже надо будет меня в штат программы брать просто.
1: Да не вопрос, совершенно. Напоминаю, у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Во второй части программы звоните, задавайте вопросы по номеру 8 495 73 73 94 8. Также у нас работает YouTube-канал «Говорит Москва», и нас еще можно услышать в Дзене. И, кажется, где-то еще, да? ВК? ВК и, да, Ютуб. Конечно, Ютуб. Как мне подсказывает наша очаровательная звукорежиссер. Никит, значит, поссорился... Давай восстановим хронологию событий. Как поссорился, значит... Я забыл.
13: Кто? Что? Иосиф? Да. Два Иосифа.
1: Да, я хотел, общем, хотел Николая Васильевича вспомнить, но вдруг я понял, самый, что да. Я забыл. Иван...
13: Иван Петрович, Иван Никифорович, Иван... как их? Не один Иван Никифорович.
1: Иван Никифорович.
13: А первый Иван... Иван...
1: Иван... Иван Иванович. Зараза,
13: не помню. Сейчас нам подскажут Иван Иванович, наши Иван Никифорович.
1: Радиослушатели. Да. Они в этом смысле более эрудированы.
13: В общем, да, ну, два...
1: Два Иосифа. Как два поссорились Иосифа. Два Иосифа? Почему, что из этого вышло? И как так получилось, что в Югославии через концлагеря в процентном соотношении прошло больше населения, чем в Советском Союзе.
13: Но мы говорили о том, как они поссорились. Если коротко говорить, если нужно назвать какую-то одну причину, то это, как Георгий Димитров в дневниках писал еще в 1945 году, это головокружение от успехов товарища Тита, который, в общем, вот к, скажем, весне, лету 45-го года, после капитуляции фашистской Германии, так сказать, и, соответственно, так сказать, победы над всеми немецкими квислингистами, сателлитами, так сказать, в лице Устыши и прочих на территории Югославии.
1: Кто такие квислингисты,
13: поясни? Ну, это в честь норвежского премьера Квислинга, союзники фашистов, в общем, тоже. Вот, значит, всех квислингистов победили, всех, значит, это самое, коллаборационистов победили, вот, и Тита совершенно искренне поверил в общенародную любовь к нему, вот, и в то, что он стал лидером Коммунистической партии Югославии и лидером Югославии как страны, благодаря своим личным заслугам, человеческим качествам, своим, так сказать, инородной любви, и лишь в какую-нибудь там пятую-десятую очередь благодаря воле Москвы и товарища Сталина. Товарищ Сталин совершенно так не считал. Товарищ Сталин видел в Тита просто рядового коминтерновского чиновника, не самого крупного, которому просто подфартило вот полноценную политическую, самостоятельную политическую фигуру совершенно ни Сталин, ни кто бы то ни было из московского руководства в Тита не видел.
1: Господи, вот ничего не меняется. Прошло с тех пор 75 лет,
14: А отношение некоторых кремлевских начальников к некоторым постсоветским руководителям вот приблизительно такое же.
13: Мне кажется, Олег, мы злоупотребили ртаньским чаем перед передачей, вот сербским тонизирующим напитком, вот, и куда-то он может тебя увести немножко не в ту сторону.
14: Давай вернемся к
13: истории. Вернемся к нашей основной истории. Вот, значит, и еще в 45-м году, на самом деле, наметились первые какие-то взаимные непонимания между Сталиным и Тито. Весной 45-го года, значит, Тито приезжает в Москву обсудить, помимо всего прочего, проблему Триеста, потому что Тито очень хотелось Триест взять в состав Югославии.
14: Итальянский город на границе с Югославией.
13: Ну как, ну да, итальянский, а какой там не итальянский? Истрия вся в межвоенный период была в составе Италии. Вот, но, так сказать, после того, как ее освободили, вот на Истрию Тито совершенно, так сказать, недвусмысленно наложил свою лапу, Истрию никому он отдавать не собирался. И мы говорили, по-моему, вот как понять, карта межвоенной Югославии у тебя перед глазами, королевской, или социалистической Югославии титовской, Истрия. Ты смотришь, Истрия есть, значит, социалистической Югославии, Истрии нет, как такая капля большая наверху на северо-западе. Нет Истрии, значит, королевство Югославии. Вот, значит, Истрию забрали, где тоже, ну, наверное, большая часть населения, ну, как минимум половина населения были итальянцы, все города имели итальянские названия, там не Пула, а Пола, там не Река, а Фиуме. Вот, значит...
14: Фазан красив, ума не унций.
13: Безусловно.
14: Фиумы с пьяну взял Данунцию,
13: да.
14: Как писал Владимир Владимирович
13: Маяковский. Я знал, что ты не сможешь это не процитировать. Вот, значит... И, ну, точно такие же амбиции у него были, как в отношении Истрии, и в отношении Триеста тоже. Причем Истрию-то планировалось передать в состав Хорватии. Вот, а Словении тоже был нужен какой-то полноценный выход к морю, и Триест должен был войти в состав Словении. В итоге Словения осталась с одной этой самой Каподистрией.
14: Давай не будем грузить наших радиослушателей сложными названиями.
13: С очень небольшим Копер, Каподистрия, Приморский главный, морской да. главный порт Словенский. Вот, ну, не додали словенцам морского побережья. Именно давай, за счет того, немножко... что Тито Триест планировал отдать словенцам. А Сталин ему говорит, Тито в Москву приехал, и Сталин ему говорит, нет, в Триест не лезь, мало ли, что вы его освободили, ваши югославские партизаны. У англичан есть свои собственные амбиции по поводу Триеста, англичане хотят, чтобы формально Триест оставался итальянским, по факту там была английская флотская база.
14: И она была. До какого года?
13: Ну, до того момента, как решился статус Триеста. Англичане там, значит, обеспечивали его сложный интернациональный статус года до 71-го, по-моему. Вот, значит, им было важно вот на севере Адриатики иметь свою базу и на юге Адриатики на Корфу иметь свою базу. И так они держат всю Адриатику, и по поводу Югославии, куда бы она там ни виляла и вихляла, они могут особо не переживать. И Сталин говорит, не лезь в Триест, ты начнешь Третью мировую войну
14: то
13: прямо
14: есть,
13: сейчас.
14: То есть Сталин выступал, по сути, защитником интересов Британии.
13: Абсолютно, в данном случае прямо...
14: Английским шпионом.
13: Ну, шпионом не шпионом, как бы я не стал бы столь радикально... судить, но вот по поводу Триеста, да, абсолютно, мы не отдохнули еще от этой мировой войны, куда нам опять влезать в конфликт с англичанами? Выводи войска из Триеста, выводи. Тито говорит, да, я понял, да, хорошо, мы уходим из Триеста, он возвращается в Югославию, и буквально в июне 45-го года они вводят в Югославы, в Триест еще больший воинский контингент, англичане стоят на ушах, Сталин стоит на ушах. Вот, и, собственно, в этот момент уже становится понятно, что Тито послушным не будет, Тито слушаться Сталина не будет, Тито будет гнуть свою линию, Тито абсолютно искренне верит в то, что в его приходе к власти и в, так сказать, победе коммунистов над, так сказать, другими сторонами гражданской войны в Югославии никакой особой заслуги ни Красной Армии, ни там Советского Союза, ни лично товарища Сталина нету, это все сам. Вот, я процитировал уже там, что Димитров Георгий Михайлович в дневниках писал тогда, еще в 45-м году по поводу Тита. У парня такое головокружение от успехов, что ничем хорошим это не кончится. Ну и не кончилось. При этом пресса советская, какая-то культура советская до 48-го года пела словословие Тита, какой Тита прекрасный, какой Тита замечательный. Вот это тоже такая странная история. В Кремле уже с 45-го года готовились к разрыву с Титой и с Югославией, как бы обдумывали какие-то варианты, какие-то сценарии того, как это, так сказать, надо будет лучше и проще делать, а на словах, значит, все рассказывали, какой Тита хороший и замечательный. Ну и в 48-м году как бы все рвануло, вот окончательно и бесповоротно. Для Тита, судя по всему, это было некоторым сюрпризом. Вот огромную роль в конфликте Тита и Сталина сыграл такой Павел Федорович Юдин, который был главным редактором коминформовской газеты «За прочный мир, за народную демократию», а Коминформ — это организация, которая была создана вместо Коминтерна, и он же, Юдин, был представителем Советского Союза в Коминформе, ну и, по большому счету, был руководителем этой сложной организации со сложной структурой власти, там совершенно невозможно найти, кто там главный, кто не главный, но, по большому счету, вот Юдин там всю идеологическую повестку формировал. И штаб-квартиру Коминформа и редакцию этой коминформовской газеты разместили изначально в Белграде. И вот он, сидя в Белграде, под боком у Тита, значит, придумывал вот всякие нелестные эпитеты, которые очень скоро в адрес Тита начали звучать. Джилос писал в мемуарах своих: «Титовский ближний партиец», «Патриций» изначально, а в конце 50-х «Диссидент». Вот, что в конфликте Тита и Сталина именно Юдин сыграл огромную, может быть, решающую роль. Не посол советский Лаврентьев, не там кто-то еще, а именно этот человек. Вот, но после того, как все рвануло, как Советский Союз выдвинул против Тита такие обвинения, так сказать, которые терпеть уже было невозможно никак, вся вот эта коминформовская команда во главе с Юдиным перебралась в Бухарест, и они уже из Бухареста продолжали, значит, его клеймить, Тита обвинять его во всех смертных грехах. Вот, для Советского Союза я чем больше в эту тему погружаюсь, тем больше я прихожу к выводу, что это все было достаточно продумано и спланировано, а Тита реально этого ничего не ожидал. Тита абсолютно не знал, что ему делать. Ну и наломали они дров немножко с десталинизацией. Особенно в Черногории там была ситуация смешная и страшная одновременно. В некоторых черногорских городах и селах просто вся местная партийчейка после конфликта Тита и Сталина во главе просто там с председателем горкома партии берет оружие и уходит в лес. Мы с Москвой, мы со Сталиным, как бы эти в Белграде ренегаты все, как бы ура, да здравствует Советский Союз, да здравствует великий Сталин. Вот просто, так сказать, все руководство там города и села с оружием уходит партизанить. И как раз Милован Джилос в тот момент еще не диссидент, а наоборот, так сказать, приближенная к Тите фигура, вот занимался подавлением всех этих просоветских партизан в Черногории, которых, не сказать, что их было прям сильно много, но шуму они как бы подняли достаточно. Вот, всех там расстреляли, посадили, никто, в общем, из этих просоветских черногорских партизан не выжил. Вот, ну и не только в Черногории, кстати говоря, в Боснии тоже, вот, году в 49-м.
14: Было
13: тоже
14: несколько концлагерей на островах в основном.
13: Ну, что значит концлагерей? Это не называлось концлагеря, просто спецтюрьма, вот, но ее сравнивают, это Голий Отрок пресловутый, вот, на острове одноименном в Адриатике, и находившийся рядом на соседнем острове такую же спецтюрьму для женщин, Голый остров был для мужчин, на соседнем острове такая же тюрьма для женщин, сравнивают, да, зачастую с концлагерями по тем нечеловеческим жутким условиям, которые там были. Тоже вот люди говорят, остров на Адриатике, ха-ха-ха, сравнили тоже с Колымой, сравнили там с Заполярьем. Но надо же тоже понимать, что это может в каком-то смысле и хуже Колымы, и хуже Заполярья. То есть летом остров, на котором нет вообще никакой растительности, поэтому он и голый. Значит, днем ужасная жара, там 40 градусов, если не 50, ночью такой же страшный холод, потому что как бы вода кругом, от воды все быстро охлаждается, такой перепад температуры, как в пустыне. зимой постоянный ветер, высочайшая влажность, минуса конкретного там нету, но с таким ветром и с такой влажностью там находиться просто вообще невозможно. И люди, в общем, умирали в этих мучительных условиях в больших количествах. Ну и так вообще все тюрьмы по всей Югославии были набиты людьми, которые имели неосторожность хоть что-то хорошее по поводу Советского Союза или русского народа, или даже русского языка сказать. И так продолжалось, ну, в общем-то, до смерти Сталина, до 1953 года. Вот, сколько лет получается? 48-53. Это вот такой период прям активных и суровых репрессий. Тех, кто все-таки пережил все эти тюрьмы, ссылки, потом, где-то после примирения, значит, Советского Союза с Югославией, после года 54-55, как бы им разрешили вернуться, но все равно это была такая как бы черная метка на людях, на нормальную работу их не брали, бывшие профессора университетские работали грузчиками, там, какими-то разнорабочими, я не знаю кем, нормальную работу они найти не могли. Несчастные.

0: ну как несчастные, в итоге эта ситуация их закалила, вот, они стали такими боевыми старушками в те годы, когда я с ними общался в 80-х, начале 90-х, такие белградские русские бабушки, вот, которые не боялись вообще ничего, и вот, что называется, гвозди бы делать из этих людей. Это такая страница в отношениях Советского Союза и Югославии, о которой нельзя сказать, что не пишут мои коллеги-историки. Анатолий Семенович Аникеев, Андрей Борисович Едемский пишут много, вот, но как-то в, так сказать, общественном сознании вот не очень эта тема как-то утвердилась. Ни у нас, ни, в общем-то, у сербов. При том, что даже фильм есть на эту тему в году 89-м, может быть, 90-м, снятый русский, советский фильм под названием «Гол в Спасские ворота», кто режиссер, убей бог, не помню. Значит, вот именно про это, про югославов, учившихся в каких-то военных учебных заведениях в Советском Союзе в конце 40-х, так сказать, и как их жизнь сложилась. Кто-то остался в Советском Союзе, кто-то вернулся туда.
1: Расскажи, пожалуйста, как началось движение неприсоединения. Вот есть, с одной стороны, уже Советский Союз, с которым как бы Югославия замирилась, да, состоялся визит Хрущева в Белград, ответный визит Тита в Советский Союз. Казалось бы, да, снова мир воцарил, но нет.
0: Значит, Тита изначально, в начале 50-х годов, еще Сталин был жив, в году там в 51-52 начал сильно дружить с НАТО. Значит, возникла в очередной раз организация под названием «Балканский пакт», которая много раз в истории возникала, в разные исторические периоды, в разном составе, какие-то вот международные договора о безопасности под названием «Балканский пакт». Это был «Балканский пакт», в который входила социалистическая Югославия и две страны-члены НАТО, Греция и Турция. Вот, НАТО активно это все лоббировало, проходили военные учения с участием не только Греции и Турции, но и каких-то там натовских смотрящих на территории Югославии, от чего у Сталина просто, так сказать, начиналось это самое дрожание конечностей, вот, и приступы бешеной ярости. Вот, этого, ну, никак он Тита не мог простить, что тот начал с НАТО сближаться. А когда пошло обратное сближение Тита с Хрущевым, одно из условий, может быть, вообще единственное условие, которое Советский Союз Тита выдвинул, вот эти все шашни с НАТО, давай, брат, заканчивай. Как бы так, живите как хотите, мы в вашу внутреннюю политику, да, в общем, даже и внешнюю политику особо не лезем, но вот никакого НАТО. Ладно, Тита сказал, ладно. Значит, сотрудничество с НАТО на этом, на какое-то время, такое активное сотрудничество, включая военные учения, на достаточно долгое время закончилось. Но свято место пусто не бывает. Тита оказался очень соблазнителен вот, для азиатских государств, которые пытались выстроить какой-то свой собственный контур международной безопасности. Началось это все с так называемой Бандунгской конференции 1955 года в Индонезии. Вот, и потом эта Бандунгская конференция, в которой Югославия не участвовала, собственно, и переросла в движение неприсоединения. И реальный архитектор движения неприсоединения – это не кто-то из лидеров государств, которые как бы стали лицами этого проекта – Тита, Насер, Неру. А реальный архитектор движения неприсоединения – это министр иностранных дел Индонезии, человек с прекрасным именем Руслан Абдулгани. Я вот благодаря ему узнал, что у индонезийцев есть имя Руслан, и оно как бы даже достаточно популярное, и совершенно не благодаря Пушкину. Вот, они это считают своим собственным, вполне аутентичным именем. Вот этот Руслан Абдулгани, он и придумал движение неприсоединения, он прожил очень долгую жизнь, он кем только не был, министром иностранных дел Индонезии, представителем Индонезии в ООН. А в 90-е годы, после того, как Югославия в 91-м году распалась, и как бы никто из республик бывшей Югославии в состав движения неприсоединения не вошел, фактически он его и возглавил. Штаб-квартира движения неприсоединения, которая до этого, ну, как бы в разных местах находилась, уехала в Джакарту, и вот этот человек, сидя в Джакарте, как бы последние там лет 10-12 своей жизни посвятил на то, чтобы не дать движению неприсоединению развалиться. Он его создал, он же его в 90-е годы держал на плаву. Тита в этой истории на самом деле в очень значительной степени был свадебным генералом. Вот эти все азиатские люди, Индия и Индонезия,

0: и Пакистан там изначально, если мы о Бандунгской конференции говорим, потом Египет как бы тоже начал играть большую роль в этой истории, они понимали, чтобы, что для того, чтобы на международной арене с ними считались, и чтобы своему собственному населению, с другой стороны, тоже вот эту историю как-то более удачно продать, нужен какой-то белый господин. Вот не просто мы, лидеры азиатских государств, будем что-то делать, а с нами еще какой-то вот белый бвана будет, вот, тогда это все будет выглядеть серьезней и солидней. Вот этим белым господином в прекрасном, элегантном военном мундире, белом, красивом и белых лайковых перчатках, чтобы не делать отпечатков, стал Иосип Броз Тито. Да, вот он в значительной степени стал лицом движения неприсоединения, но именно лицом. Я повторю, что вот этот человек, Руслан Абдулгани, на самом деле вот был и архитектором, и в значительной степени мозгом всего этого проекта.
1: Никита Бондарев, историк, в эфире программы «Дело принципа». Обсуждаем историю Иосифа Броза Тито, завершение его истории. Продолжение слушайте сразу после выпуска новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
3: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Евросоюз обязался выплачивать проценты по кредиту для Киева на 90 миллиардов евро. Речь о ежегодной сумме около 3 миллиардов евро, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на инвестиционной конференции по Украине в Гданьске. По его словам, эти выплаты представляют собой цену, которую страны ЕС платят за отказ от экспроприации замороженных российских активов для финансирования Киева. Домбровскис также отметил, что Еврокомиссия сохраняет намерение рассмотреть возможность использования этих активов в будущем в качестве источника компенсации, если Украина не получит от России так называемых репараций. Минкультура Латвии запретит использование русского языка в подведомственных учреждениях. Ограничения будут распространяться на сайты таких организаций, рекламные материалы и международные мероприятия. По информации агентства ЛСМ, русский язык также нельзя будет использовать при обучении украинцев и представителей других национальностей в рамках программ для беженцев. Исключение сделано только для оригинальных художественных произведений на русском языке. Требования должны быть выполнены до 30 июля. Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам до 60 дней. Это связано с высоким спросом на оформление документов, говорится на сайте визового центра ВМС. Уведомление об изменении сроков отображается только для заявителей, которые выбирают для подачи документов в Москву. При этом визовые центры также работают в Санкт-Петербурге и Архангельске. Визовый центр рекомендует подавать документы заранее, как минимум за 3 месяца до предполагаемой даты поездки. Раньше этот срок составлял 40 дней. УВБ-76 передала 2 новых сообщения. Первое было передано в 13:01 по московскому времени. В нем прозвучали 4 имени, 3 цифровых кода и слово «крюк». Второе сообщение появилось в эфире в 19:01 по Москве. Оно также содержало набор имен, 3 цифровых шифра и кодовое слово «обезьянка». УВБ-76 – коротковолновая радиостанция, работающая с 70-х годов. В обычное время она транслирует монотонный жужжащий сигнал, за что и получила неофициальное название «жужжалка» или «радиостанция судного дня». О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 16, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.

0: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Ошибки психологической самопомощи. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Говорит Москва. 94,8.
0: «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
5: Добрый вечер. Продолжаем эфир нашей программы «Дело принципа» совместного проекта радиостанции «Говорит Москва», портал «Балканист.ру». У нас в гостях историк-писатель Никита Бондарев. И у нас прям уже сыпятся телефонные звонки. Не могу сейчас не ответить. Здравствуйте, Вайс, говорите, вы в эфире.
6: Здравствуйте, Олег. В очередной раз, не почтите за лист, благодарю вас за приглашенного гостя, уникальную тему, о которой многие слышали, но вот так фрагментарно и детально, естественно, не вникали. Хотя это очень поучительно и интересно, тем более много было упомянуто о том, как в Югославии оставалось. Я помню югославские кроссовки, костюмы спортивные, в том числе и текстиль, который у нас был не только дефицитом, но пользовался огромным спросом, я имею в виду под... про полукапиталистическую экономику Югославии. У меня, значит, сразу два вопросика. Вы знаете, вот, Никита, вот вы вот упомянули, что у них были споры со Сталином по поводу введения югославских войск там, на определенной территории. Но документы, естественно, многие не афишируются, переговорных процессов. А не мог Никита вести себя со Сталином равным ему, укоряя в том, что наши три армии, которые с августа 41-го года находились, оккупировали Северный Иран, находились там до марта 46-го года, не без давления Великобритании, которая с Соединенными Штатами Америки была с этим не согласна. Может быть, как-то коряво сформулировалось. И второй вопрос. Росфит обрабатывал не только Хрущев, но во времена Брежнева он наносил частые визиты, в том числе очень длительные путешествия по всей стране, по нашей. Не было ли каких-то завязок после выхода Албании из ОВД в том, чтобы список все-таки вошел в организацию Варшавского договора. Спасибо.
5: Спасибо.
7: Ну, Тита даже, в общем-то, никто особо не предлагал войти в военную, отдельную организацию Варшавского договора, я что-то запутался, как правильно ударение делать, неважно. Вот, значит, отдельно внутри СЭВ, в которой Югославия все-таки была наблюдателем, полноправным членом не была, но была наблюдателем, тоже был как бы некий свой военный вектор, своя военная вертикаль, которой Югославия тоже была никак не причастна. С одной стороны, с другой стороны, Советский Союз на территории Югославии, несмотря на то, что Югославия не была членом организации Варшавского договора, строил всякие военные объекты, мы это как раз с Олегом обсуждали в прошлый раз. Какие-то подземные военные базы фантастические, подземные аэродромы для, значит, каких-то там бомбардировщиков, которые потенциально могли бы нести там чуть ли не ядерные боеголовки. Да. Подземная, на которой я был, подземная база ракетных катеров в хорватском городе Омиш. Тоже наш строили. Вот. А достаточно много для страны, которая не является членом ОВД, мы всего югославам построили, скажу я вам. Ну и армия югославская тоже была укомплектована частично советским оружием и боевой техникой, частично произведенной югославами по нашей лицензии. то есть все равно, по сути, нашей. Вот. Что касается вот все-таки причин ссоры Тита и Сталина, и какую роль англичане в этом сыграли, если я правильно понял суть вопроса, то, конечно, англичане, я уверен, вели тут свою игру. Абсолютно с них станется, значит, с одной стороны, нашептывать Тита на ушко. Да давай, вводи войска свои. Мы тут так просто, вот, чтобы итальянцы не заняли, мы для тебя местечко держим. Давай, заходи. Вот, а как бы в тот момент, когда он таки заходит, хоба, так сказать, и начинается чего-то, чего Тита совершенно не ожидал. Вот это такие хитрые игра не в одни ворота, а во много ворот, в которые англичане большинство большие мастера. Вот. Революционные события весны 41-го года в Югославии, там это тоже английская рука совершенно четко и ясно там просматривается. Короче говоря, англичане на Балканах вот в это время
5: и
7: наследили
5: очень гадится,
7: сильно,
5: да?
7: очень сильно наследили, да.
5: Но ради справедливости роль Лондона на Балканах до сих пор остается довольно весомой. И в экономике ноль, а вот в политике она остается. Олег, здравствуйте, говорите, вы в эфире, еще один звонок.
8: Здравствуйте. Знаете, я в прошлом был вот на этом хорватском Адриатическом острове, где любил отдыхать и какое-то жить Тита тоже. Ну, вопрос такой.
5: Остров Брионе?
8: Да, по-моему, да. Это уже было больше 10 лет назад. Угу. Вопрос такой, вот 48-й год, разрыв СССР и Югославии. Можно ли сказать, что последней каплей было стремление Тита создать вот югославско-болгарское, ну, федерацию, можно сказать, объединить Югославию и Болгарию, на что вот Сталин так тоже отреагировал? И боялся ли Тита, так сказать, нападения Советского Союза на Югославию после ссоры? Спасибо.
7: Значит, мы об этом говорили как раз на прошлой передаче. Идея Балканской Федерации, в которую должны были бы войти Югославия, Болгария и Албания, а столицей при этом должен был бы быть Белград, принадлежала Сталину. Не Тита, а Сталину. Это была сталинская идея. Но Тита за эту идею очень ухватился. Вот, и с Димитровым начал какие-то совершенно отдельные от Москвы переговоры вести, и с албанцами тоже, значит, начал что-то такое сам, какие-то поползновения совершать, то ли договариваться, то ли, может быть, вообще войска выводить, как в Триест. Вот, и Сталину это не понравилось совершенно, не сама идея Балканской Федерации, потому что это и была идея Сталина изначально, а то, что Тита тут опять развил самодеятельность. Вот, инициативников не любят у нас, никогда, ни тогда не любили, ни сейчас не любят. Есть вот инструкция, которая тебе дадена. Вот будь добр этой инструкции следовать. А инициативы не надо, инициатива наказуема. Тита, несмотря на то, что он лет 6 проработал в Москве в Коминтерне в 30-е годы, вот эту простую вещь, отношение советской власти к личной инициативе на местах, как-то вот не понял и не прочувствовал за эти 6 лет. И совершенно не понимал, что если он хочет иметь хорошее отношение со Сталином, вот, надо демонстрировать свою, так сказать, верноподданические свои настроения, никакой собственной инициативы не проявлять ни в чем, строго делать, что тебе говорят, вот, и всем рассказывать, какой товарищ Сталин великий, замечательный и потрясающий, и все будет хорошо. Вот как-то вот ничего из этого Тита делать не хотелось, и в этом проблема, а не в самой идее Балканской Федерации.
5: Давай вернемся к феномену югославской экономики. Не социалистическая, не капиталистическая, а какая-то третья, совершенно другая. Первая в мире экономика с новой, третьей формой собственности. Не частной, не государственной, а так называемой общественной. Или вернее даже сказать общинной. Ни до, ни после, нигде не встречавшейся ни в одной стране мира. И когда уже в 90-е многие компании в нулевые были приватизированы, в том числе россиянами приватизированы. Вдруг выяснялось, что в этих компаниях присутствовала треть или четверть, например, этой так называемой общинной формы собственности.
7: Ну, общественные. Общинные – это вот это самое, крестьяне в России, как бы вот крестьянская община.
5: И ничего не могли сделать. Ровным счетом. Вот я знаю одну компанию одного крупного российского деятеля, в прошлом депутата Госдумы, который купил аналог сербского югославского «Интуриста», компанию «Путник», а главным активом на тот момент компании «Путник» был остров в Черногории, остров в Бока-Которском заливе, остров Цветов. И этот остров Цветов, оказалось, отчасти находится в этой самой общественной собственности общины Тивот, то есть муниципалитет по-нашему Тивот. И ничего с этим эта компания сделать не смогла. Хотела устроить там Дубай, но общественная собственность это сделать не позволила. Расскажи об этом.
7: Значит, это вообще тоже интересная история. Первым примером вот такого государства, с попыткой создания такого государства, с общественной собственностью на, ну, там, как минимум, на крупные промышленные объекты, это была вторая республика Муссолини, то, что называется республика Сало, которая официально называлась социальное государство Сало. Значит, Муссолини, социалист, вообще-то говоря, изначально, по, так сказать, базовой своей заводской настройке, после того, как, значит, немцы его похитили, сначала итальянцы его свергли, потом, значит, Отто Скорцени его там из альпийской виллы, там, или не альпийской, ну, где-то, в общем, в горах.
5: Мы не занимаемся оправданием фашизма.
7: Где его, значит, держали под домашним арестом, значит, немецкие десантники его похитили и дали ему возможность на севере Италии сделать вторую попытку построения вот какого-то государства. Юг Италии к тому моменту уже был плотно занят союзниками, англичанами, американцами. Вот, и он попытался реализовать именно вот такой абсолютно утопический проект социального государства. И эти же практики осуществлялись в значительной степени на итальянских территориях, которые потом вошли в состав Югославии, в Истрии, в приморской части Словении.
5: В чем это выражалось?
7: Значит, собственниками предприятия являются рабочие этого предприятия. Не какое-то частное лицо капиталист. У частных владельцев все отобрали. Но и не государство, как в Советском Союзе, а коллектив рабочих. Как бы высшим органом власти на промышленном объекте является совет трудящихся. Все решения коллегиально принимает совет трудящихся. Директор завода – это просто управленец, который существует для того, чтобы выполнять эту коллективную волю всех рабочих предприятия. Вот.
5: И эта модель была заимствована Титом.
7: И эта модель муссолиниевскую, позднемуссолиниевскую, вот этого, так сказать, социального государства Сало, о котором нас, если вспоминают, то только в связи с кошмарным фильмом Пазолини «Сало. 120 дней Содома». Вот. Интереснейший был политический и экономический эксперимент, о котором у нас вообще толком никто не пишет, да и в мире очень мало кто пишет. И эту практику в значительной степени, ну, не сам Тита, а те люди, которые у него занимались экономикой, Эдвард Кардель прежде всего, в общем, заимствовали, развили и попытались перенести в 50-е годы на югославскую почву. В Югославии это получило название «самоуправляющийся социализм». Значит, в сельском хозяйстве от колхозов они почти везде отказались.
5: А были?
7: Были. В конце 40-х они вовсю пытались коллективизацию проводить. Ничего из этого не получилось, конечно. Не та эта страна. Это могло получиться в Воеводине, там, в Славонии, где можно вот именно земледелием заниматься, а не овощеводством, фруктоводством, вот, где ты комбайн не запустишь, сливы собирать, вот, надо ручками все делать, ручками. Вот, а вот, значит, в индустрии, в промышленности постепенно практически всю, кроме военных заводов, они перевели вот на эту форму самоуправляющегося социализма, когда предприятия принадлежали не государству, а принадлежали коллективу рабочих этого завода, которые сами могли формировать, значит, там ассортимент продукции, производимой на этом заводе. Не Госплан там какой-нибудь решал и Совмин, что на каком заводе будут делать, а сами рабочие этого завода могли решить. Мы не будем производить унитазы, а будем производить умывальники. Почему? А не почему. Мы рабочий коллектив, мы так хотим. Вот, мы не будем делать рубашки со скучным каким-то узором бабкиным, а мы купим новое оборудование, на котором мы можем делать какие-нибудь рубашки или галстуки, или ботинки, которые будут более конкурентоспособны в мировом масштабе. Так это замышлялось, во всяком случае. К сожалению, эта система, она сначала дала такой мощный стимул югославской экономике, но вот этого рывка, этого скачка хватило на достаточно недолгое время. Уже к середине 60-х стало понятно, что эта система не работает так, как она задумывалась. Она же сама себя и погубила, потому что когда предприятие получает прибыль и распоряжаются этой прибылью сами рабочие, сами сотрудники этого предприятия, то у них есть большой соблазн эту прибыль просто поделить, не вкладывать ее в развитие, в то, чтобы купить новые станки, как вот я только что сказал. А что нам новые станки? Ну, люди же и так покупают то, что мы производим. Давайте мы лучше просто всю эту прибыль поделим, выпишем друг другу большие красивые премии, каждый купит себе по новой машине, как минимум стиральной, а может и не стиральной. Вот, и все будут довольны и счастливы, и всем будет хорошо. То же самое с приемом новых рабочих. Огромная проблема Югославии была массовая безработица среди молодых. Вот если по общим цифрам безработицы посмотреть, ну, не такие уж они и пугающие в 60-е, 70-е. Если смотреть конкретно трудоустроенность молодых людей, только что окончивших институт, это катастрофа. Потому что рабочий коллектив не решал не принимать какого-нибудь вот молодого парня после института, ну как, на стажировку, на практику, без зарплаты, ну ладно, возьмем. Вот, а потесниться и как бы кого-нибудь отправить по возрасту на пенсию, кто работать еще может, взять кого-нибудь более молодого, нет, мы вот дядю Перу знаем уже 20 лет, пусть он и дальше работает, а этот молодой пусть еще подождет, дело молодое. Развивались какие-то такие кланово-семейственные отношения, что как бы человек приходил и говорил, я собираюсь уходить на пенсию, у меня есть племянник, вот, он, правда, из деревни, он ничего не умеет, но он мой племянник, давайте мы его возьмем на мое место. И люди так и поступали. Вот. И эту проблему они решили, попытались решить таким образом, что открыли свободный выезд из Югославии для югославских гастарбайтеров. Еще в 60-е годы сначала с Италией подписали договорчик, потом с Германией, Австрией, скандинавскими странами. И югославские гастарбайтеры наводнили, ну вот в основном именно Австрия, Германия, Италия, скандинавские страны, до Англии там меньше доезжало. До Франции доезжали, но тоже не так много, как там в Скандинавии. Вот, и за счет этого тоже частично купировали вот эту проблему, но ехали-то работать тоже в основном люди малообразованные, люди, потратившие время, силы на то, чтобы образование получить, с большим трудом свое полученное в социалистической Югославии образование, скажем, инженера, могли конвертировать в должность инженера где-нибудь в Швеции или Германии, да. Нужно было, по большому счету, второе образование получать уже там, чтобы там какую-то карьеру серьезную строить, а не просто, так сказать, рабочего на заводе на конвейере. Вот. И в итоге в 70-е годы вот Югославия оказалась в такой странной ситуации. Были предприняты нетривиальные, если это сравнивать с нашим опытом в Советском Союзе, какие-то меры по спасению югославской экономики, но они ее не спасли. Ни свободный выезд, значит, рабочей силы за границу, ни вот этот вот самоуправляющийся социализм, ничего, в общем-то, не помогло.
9: Тита умер в 1980 году. На его похороны приехало сколько?
7: Не знаю, не считал, не было меня там.
9: Мне кажется, что какая-то там сумасшедшая цифра, чуть ли тогда было около 200 государств мира, и приехали лидеры точно более 100 государств, может быть, 120 государств мира. Я был в прошлом году в мавзолее Тита, Дом цветов, там об этом подробная есть информация, подзабыл. А приехали просто все.
7: Ну, там,
9: уже
7: да, пестрая компания
9: была, да. Леонид Ильич Брежнев, да. Лидеры всего Запада, лидеры Азии, Африки, все практически, да. Мало кто не доехал. А что это было? Это было желание почтить память человека, который смог из сравнительно небольшого государства построить третий центр силы в пандан к двум имеющимся США и Советскому Союзу. Это было желание просто найти некую нейтральную площадку для коммуникации, для встречи. Что это было? И что случилось после этого?
7: Ну, как мы понимаем, сейчас, в общем-то, это были поминки по Югославии на самом-то деле. Вот, потому что... Ну, людям, думающим, уже буквально там через год после смерти Тита, когда стало понятно, что преемника нормального у него не будет, а страной будет управлять вот это странное коллективное руководство, называвшееся председательство президиума, вот, а глава, формальный глава Югославии, председатель председательства президиума, но он избирался сроком на год из числа членов президиума, в котором были представители всех югославских республик,
9: по очереди,
7: а также, так сказать, автономных областей Косово и Воеводины, вот, а пока был жив Тита, он тоже был в этом коллективном руководстве в личном качестве, и он был бессменным председателем председательства президиума. Вот, когда он умер, преемника какого-то одного, кто бы всю полноту власти имел в своих руках, решили не избирать, а вот, так сказать, допустить до власти вот это коллективное руководство. Это Югославию и погубило, конечно. Значит, с одной стороны, экономика уже дышала на ладан благодаря всему тому, что мы перечислили. С другой стороны, вот это безвластие, когда, с одной стороны, физиономии в телевизоре меняются достаточно регулярно, и это, наверное, хорошо. Но, с другой стороны, никто ни за что не отвечает. И это, конечно, плохо. Инфляция, стагнация и...
9: Что-то похожее было в Советском Союзе после смерти Брежнева, да? По другой причине.
7: Ну, как...
9: По физиологическим причинам. Андропов,
7: да, как
9: Черненко,
7: там
9: Горбачев.
7: Гонки на лафетах.
9: Да.
7: Ну, на Горбачева-то, так сказать, возлагались поначалу большие надежды. Молодой на фоне этих старцев, такой говорливый, без бумажки. Вот. Но, к сожалению, эти надежды не оправдались тоже. Вот, причины, погубившие Советский Союз, и причины, погубившие Югославию, они в чем-то совпадают, в чем-то нет. Как я вот сказал, уже у Югославии была какая-то своя собственная история, свой собственный путь в экономике, как минимум, который оказался не очень успешным.
9: Но 10 лет, 11, кстати, сегодня, 25 июня, мы отмечаем 35-летие со дня развала Югославии, потому что 25 июня 1991 года первый Словения вышла из состава Югославии.
7: А почему именно 10 лет Югославия как-то ни шатко, ни валко проскрипела, вот не 11, а вот и не 12, и не 9, а именно 10, но это связано с распадом Советского Союза, безусловно. Распад Советского Союза вызвал эффект домино, который вот Югославию и накрыл, но даже если бы Советский Союз в силу каких-то причин, помечтаем, не развалился, все равно для Югославии бы все закончилось плохо. Ну, не через 10 лет, через 12, через 15. Но на самом деле Югославия была обречена хотя бы потому, что она тонула в долгах. Югославия к концу 80-х годов была должна всем, абсолютно всем. Всемирному банку, всем, кому только можно было быть должным.
9: Это были долги Тита.
7: Это были долги, которые начали делать еще при Тите и активно продолжили делать после его смерти. Обслуживание госдолга сжирало чуть ли не большую часть вообще всего югославского бюджета. Только выплата процентов. О том, чтобы начать возвращать долги, речи вообще не было. У Югославии не было таких денег. И в этой ситуации, ну, как бы, что они решили делать? Они решили делать самую логичную вещь. Просто развалить страну. Нет Югославии, нет долга.
9: Нет проблемы.
7: Это был госдолг государства под названием Социалистическая Федеративная Югославия. Теперь его нет. Что вы от нас-то хотите?
9: У нас есть еще звонок. Евгений, здравствуйте, говорите, вы в эфире.
10: Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот какая была реакция Великобритании на, ну, все-таки удалось вот Тита захватить те территории, которые он собирался, и что являлось причиной вот развала со Сталином? И какова была реакция Великобритании?
9: Спасибо.
7: любит наш народ Великобританию.
9: Конечно.
7: Вот, значит, нет, захватить Триест Тита не удалось. Часть территории, на которые претендовали итальянцы, все-таки отошла Югославии, но сам город и его ближайшие окрестности остались за Италией. То есть, ну вот что англичане хотели, то они в итоге и провернули. При этом даже вот на острове Брионе, который нам тут сегодня вспоминали, где была резиденция Тита, в конце 40-х была тоже английская военная база. Оттуда они были вынуждены все-таки уйти, уступив место Тита. Буквально в бараках, которые для английских моряков строили, жила титовская обслуга, прислуга. Прямая прямо вот связь такая.
9: Развал Югославии, да, мы подошли уже к этому моменту, но у нас осталось 1,5 минуты, так что можем вспомнить, с чего все началось 35 лет назад в Словении. Словения случайно оказалась первой республикой? Это такая югославская Прибалтика, которая сказала первой «мы» на выход? Или нет?
7: Ну, в значительной степени, да, Словения, наверное, самая гомогенная из всех югославских республик, где не словенцев было очень мало. И только в крупных промышленных городах, в Любляне, в Мариборе, в там, Тербовле. Вот, поэтому, собственно, уходу Словении как таковому в Сербии никто особо не противился.
9: А понимали, что с этого начнется развал
7: всего? Но понимали, что да, вот как бы дай палец, откусят и руку, что за Словенией неизбежно обязательно последует Хорватия, а там, не дай бог, и Босния. Поэтому...
9: А там и Косово.
7: Ну, а там и Косово. Косово бурлило и без того все 80-е. Вот, и, собственно, именно со стороны Косово ожидалась главная опасность для Сербии.
9: Уже тогда.
7: Уже тогда. Но в Косово все пошло, там, благодаря Ибрагиму Ругове, по несколько другому сценарию. Они решили подождать, чем дело кончится. С Боснией, с Хорватией, со всем на свете. Видимо, правильно решили.
9: А вот о том, как разваливалась Югославия... Теперь я понял, да, о чем мы с тобой в следующий раз поговорим. Мы поговорим в следующий раз с Никитой Бондаревым.
7: Будущим ведущим, соведущим
9: историком,
7: программы.
9: Историком, писателем, другом и товарищем программы «Дело принципа», совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам. Всем пока.
11: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
12: 9 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 28 украинских дронов над российскими регионами. Атака отражена с 8 до 20.00 по Москве. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Беспилотники перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской и Самарской областями, а также республиками Башкортостан и Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Арабские страны обсуждают возможность получения компенсации за удары Ирана. Вопрос был поднят на встрече в Манаме с участием представителей Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Страны региона заявляют, что понесли ущерб и хотели бы получить финансирование на восстановление инфраструктуры, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Он отметил, что тема компенсации может быть затронута в рамках будущих переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, однако конкретные механизмы пока не проработаны. Суд в Москве заочно рассмотрит дело экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Британского офицера обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма в интернете. Материалы дела поступили во второй Западный окружной военный суд Москвы. На предварительных слушаниях планируется определить порядок заочного рассмотрения дела, а также назначить дату первого заседания по существу. Дата самих слушаний пока не уточняется. Бен Уоллес занимал должность главы Минобороны Великобритании с июля 2019 по август 2023 года. Минкультура Латвии запретит использование русского языка в подведомственных учреждениях. Ограничения будут распространяться на сайты таких организаций, рекламные материалы и международные мероприятия. По информации агентства ЛСМ, русский язык также нельзя будет использовать при обучении украинцев и представителей других национальностей в рамках программ для беженцев. Исключение сделано только для оригинальных художественных произведений на русском языке. Требования должны быть выполнены до 30 июля. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 11 рублей 4 копейки, доллара 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 16, ощущается на 1 градус меньше. Облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
11: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
13: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
15: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
16: намеренного, неправедного и пагубного.
13: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Повтор лучшего.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
12: 15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Владимир Шаповалов к нам пришел. Кандидат исторических наук, политолог и член Общественной палаты Российской Федерации. Здравствуйте, Владимир Леонидович.
17: Здравствуйте.
12: Поздравляем вас с тем, что вы теперь член Общественной палаты.
17: Спасибо.
12: Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале. А, нет, в телеграм-канале нет, в YouTube-канале, в официальной группе ВКонтакте и в Ютубе можно смотреть. Давайте начнем с заявления Сергея Лаврова, который сказал, что Россия больше никому не доверяет в переговорах по Украине. И дух Анкориджа, как написала Россия в глобальной политике, вон. Окончательное разочарование нашей системой доверия партнерам произошло?
17: Смотрите, здесь есть то, что называется «дьявол кроется в деталях». Наш министр действительно сказал, что никому мы не доверяем, не будем доверять, но там есть через запятую фраза, кроме письменных, так сказать, гарантий. И в этом смысле, по большому счету, мы ничего нового не сказали, мы лишь в очередной раз, наш министр иностранных дел подчеркнул, что доверие к западным, подчеркиваю, западным странам, это не касается стран мирового большинства, к которым мы всегда испытывали доверие и с которыми у нас абсолютно добрососедские отношения практически со всеми. А вот к странам Запада у нас доверия нет. И это не означает, что мы не ведем переговоров, мы готовы вести диалог со странами Запада, но этот диалог в условиях недоверия с нашей стороны, то есть все заявления публичные, устные, кулуарные заявления наших оппонентов мы будем проверять, и мы не будем к ним относиться как к истине в последней инстанции. Кстати, хочу обратить внимание, что буквально такое же заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран. Который заявил, что мы не доверяем Соединенным Штатам, но, тем не менее, ведем с ними переговоры. Заявление Лаврова состоялось буквально одновременно с заявлением его американского коллеги Марка Рубио, который заявил, что в Анкоридже никаких соглашений не было, договоренностей, что мы не так поняли американскую сторону, и что то, что было в Анкоридже, не является Анкориджем.
12: Но мы же понимаем, что, возможно, что-то и могло быть в Анкоридже, просто американцы, хозяева своего слова, захотели слово – дали, захотели слово – забрали.
17: Безусловно. И единственный способ, так сказать, наших оппонентов каким-то образом привести к формулы мира – это принуждение к миру. Принуждение к миру происходит военным путем. Другого пути, в общем-то, человечество не придумало. Либо это добрососедские отношения, так сказать, основанные на взаимном доверии и дружбе, либо это принуждение к миру. И принуждение к миру – это наши вооруженные силы в Константиновке, затем в Дружковке, затем в Славянске и в Краматорске. Вот, собственно, путь, дорожная карта выполнения на Коридже.
12: То есть вы считаете, что как раз позиции на поле боя заставят, например, ту сторону, что сесть за этот стол, дать какие-то письменные гарантии, а где гарантии, что, правда, и письменные какие-то бумаги, может быть, даже подписи, они вообще что-то значат? Потому что есть ощущение, что там новая американская администрация, она закрепила вот это право вообще не выполнять, потому что им за это ничего не будет.
17: А в нынешнем мире постправды, к этому нас приучил Запад, гарантией является только сила. И в данном случае наша сила – это гарантия того, что соглашения будут выполнены. И, естественно, что к нашей силе должна быть наша мудрость, которую и выразил в своих словах Сергей Викторович, заявив, что доверия нет. Ну, кстати, я вспоминаю, вы знаете, все вспоминают там современную относительно вещи «Минск-1», «Минск-2», турецкие переговоры, когда, так сказать, Запад нагло крапленными картами играл. Угу. А я вспоминаю события, как историк, 100 с лишним летней давности, русско-турецкую войну 1878-го, когда мы заключили мир Сен-Стефана, а потом наши западные друзья принудили нас к Берлинскому конгрессу и к Берлинскому миру, который был очень невыгоден России, зато угу. выгоден Британии и Австрии. Вот это пример, который свидетельствует о том, что так было всегда. Позиция Запада всегда была таковой, и она ничем не изменилась. И меняется что? Меняется только расстановка сил. Меняется количество, так сказать, ресурсов, которые есть у нас, и у них. Меняется наша готовность защищать свою родину, наша политическая воля и готовность, их политическая воля на соответствующие поступки. Мы увидели, что у американцев, ну, честно скажем, кишка тонка в отношении Ирана оказалась. Это серьезный, так сказать, пример для всего мира, всего мира.
12: А американцам, вот в том-то и дело, мне кажется, основная проблема даже ведения переговоров с американцами, потенциально какие-то договоренности, в том, что для них, в принципе, все индифферентно. Вот Трамп демонстрирует, что он объективно проиграл войну с Ираном, по электронной почте прислал ему какой-то меморандум, тут же сказал, что, в общем, сегодня хочу, снимаю санкции, завтра хочу, не снимаю, снова война будет, и вообще мне деньги нужны с Армуза. И как бы, ну а что, все отказались от доллара? Нет. С американцами как работали, так и работают. Это же, когда мы взываем к совести и к здравому смыслу, надо взывать тому, у кого это как-то шевельнется от этих взываний.
17: Вы знаете, да, вы знаете, это действительно так, отчасти это так, потому что и бегство из Афганистана, и поражение во Вьетнаме в свое время, и все...
12: Ирак.
17: И Ирак, да. Ведь это поражение Америки. Эти поражения, то, что вы сейчас обозначили, как с гуся вода, то да. есть отряхнулись и пошли дальше. Но это только видимость, внешняя видимость, потому что капля камень точит, и сейчас ситуация уже поменялась, поэтому Минфин Соединенных Штатов Бессент заявил, что мы уверены в том, что Россия после завершения украинского кризиса вернется к доллару. А, извините, с какой стати? Мы должны возвращаться к доллару, мы сбросили это ярмо наконец-то, и мы уже не вернемся в эту реку долларовую. Поэтому вот здесь интересно и заявление Бессента, и понимание нами, что этого никогда не произойдет. А что это означает? Это означает, что если ни мы, ни Иран, ни Китай не вернутся к доллару, и более того, если доверие к доллару будет падать, угу. если американские базы будут эвакуироваться из Персидского залива, из Европы, то, собственно, вот все это бахвальство Трампа или какого-нибудь иного президента Соединенных Штатов 48-го о том, что мы победили, оно развеется, потому что американцы потеряют самое дорогое, что есть у них, свои деньги.
12: Думаете, потеряют? Так они всех остальных в эту же яму затащат.
17: Ну, не получается у них последние годы. Теряют они свое богатство экономическое.
12: Здесь проблема, я думаю, что еще, Владимир Владимирович, знаете, про что говорят, когда американцы, как бы, с одной стороны, как с гуся вода, с другой стороны, они слишком, как бы, везде проникли, что если все это резко дернется, то все за ними в тартарары улетит. Потому что решение Трампа, например, даже в части войны в Иране, оно привело к тому, что есть глобальный энергетический кризис, в том числе и в странах, которые, страны бедные, испытывают дефицит, проблемы с голодом, снабжением и так далее. Там уже это все откатывается до того уровня, как бы на дно падает. История с российско-украинским конфликтом. Никакой системы безопасности невозможно. И есть задача даже не то, чтобы поставить, насколько я понимаю, Россию на колени, а просто лишить России там ресурсов и так далее, способности зарабатывать деньги. А то, что американцы пока что на этом теряют, ну, знаете, как игра на бирже или в казино, наверное. В принципе, я могу упасть до какого-то уровня, а там дальше посмотрим.
17: Вы знаете, в свое время, с одной стороны, советская пропаганда постоянно говорила о загнивающем Западе, а с другой стороны, так сказать, антисоветская пропаганда постоянно обесценивала этот слоган советской пропаганды, а спустя некоторое время, так сказать, в том числе и говорящие головы, в том числе и наши антисоветской пропаганды, уехавшие на Запад, говорили, все-таки действительно загнивают. Но я к тому, что вот тогда, когда, так сказать, наша пропаганда в 60-е и 70-е говорила о загнивающем Западе, этого не произошло, хотя могло произойти после Вьетнама в условиях энергетического кризиса 70-х. Есть мнение, что если бы Советский Союз немножко поднажал, то Запад бы не выдержал. Но Советский Союз был сориентирован на мирное сосуществование. Может быть, поэтому, кстати, и проиграл. А сейчас ситуация принципиально иная. И возврата назад уже нет. Вот тот самый загнивающий Запад, который пророчили советские идеологи в 60-е, он случился сейчас. Случается сейчас на наших глазах, и если процесс будет идти, так сказать, развиваться эволюционно, без масштабных военных столкновений, без мировой войны, вот представим себе, что процесс развития миропорядка идет относительно более-менее спокойно в том, так сказать, ритме, в котором он идет сейчас, то есть это ритм войн, но без глобальной катастрофы. Так вот, если все будет развиваться так, как сейчас развивается, так сказать, мощи американской экономики хватит, ну, на 5-10 лет, потом это все будет уже совсем другая страна.
12: А наш слушатель приводит в пример заливные монархии, как сейчас называют, да. Трамп своей войной оказал.
17: Хороший.
12: Трамп имеется в виду страны залива, да. Персидского. Трамп своей войной оказал им медвежью услугу, принес вред, нанес урон гедонизму Дубая и Дохи. Что сделали зажиточные шейхи? А ничего, хотя могли бы обрушить рынок штатов, забрать свои накопления в их ценных бумагах.
17: Абсолютно согласен со слушателем. Хорошая метафора про заливные монархии. Но здесь ведь, смотрите, мы исходим из здесь и сейчас, из той системы координат, которая существует сейчас. А давайте дадим широкую картинку ретроспективы и перспективы. Ретроспектива состоит в том, что тот мир, который заливной, который сейчас существует, он формировался 100 лет. В 20-е и 30-е годы американцы сюда пришли, и с 20 века, и с 20-х, 30-х годов 20 века существует вот, это вот, вот этот симбиоз стран залива и Соединенных Штатов, которые лучший друг и союзник стран залива, и обеспечивает им, соответственно, прикрытие. Такой рэкетир добропорядочный, который не грабит, но взимает плату и, так сказать, крышует вот эти вот заливные монархии. А сейчас Иран показал, что все, эта история прекратилась, она закончилась, ее больше никогда не будет. И странам Персидского залива нужно выстраивать новую историю без надежды на опору со стороны Соединенных Штатов. Что это означает? Это означает разные траектории. Мы уже видим, что поссорились две основных заливных страны – Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. У них возникло разное видение перспектив. Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕК и отправились в свободное плавание. Саудовская Аравия, соответственно, осталась без основного союзника. Очевидно, что эти две страны будут по-разному дальше выстраивать свои отношения с Ираном, с Соединенными Штатами. Мы видим, что Катар стал основным посредником в, так сказать, в американо-иранском конфликте. Мы видим, что Иран начал переговоры с Оманом по поводу того, как им теперь быть рэкетирами и, так сказать, устанавливать плату за проход через Ормузский пролив. То есть мы видим четыре страны Персидского залива, у которых возникли разные траектории развития после, так сказать, того, как Акела промахнулся, как Соединенные Штаты дезавуировали себя в качестве великой державы. И эти процессы разбалансировки системы будут развиваться дальше, и, скорее всего, они приведут к тому, что страны залива откажутся от американской крыши и либо будут выстраивать безопасность с опорой на себя, во что я не верю, либо будут развивать отношения с Турцией и Пакистаном, либо будут дружить с Ираном, либо будут развивать отношения с Россией и Китаем, скорее всего, со всеми вместе.
18: Меня, когда мы сейчас рассматриваем вот эти сложные политические, внешнеполитические процессы, меня не покидает метафора, может, я не права, вы меня, пожалуйста, поправьте. В плане того, что это очень похоже на межличностные отношения, потому что роль личности все-таки велика. То есть не институции взаимодействуют между собой, а конкретный президент с конкретным там шейхом, монархом, президентом, королем, как угодно. И в итоге, если смотреть на какие-то сложности в межличностных отношениях, там бывает такое, что нужна как бы новая система принятия решений, она выстраивается очень часто через преодоление прежних паттернов каких-то. И получается, что, например, как быстро те же самые монархии залива могут избавиться вот от этой инерции обращения к американцам, взаимодействия с американцами, понимание того, что американцы, скорее всего, не придут на помощь, а будут использовать в своих интересах. Нам до сих пор не удается избавиться от этого.
17: Вы знаете, это действительно так, но все-таки реальная политика, она несколько сложнее, она является сложным сочетанием субъективных и объективных процессов. И при том, что роль личности в истории чрезвычайно велика, и это мы можем судить и на примере нашего президента, и на примере множества других лидеров других стран, тем не менее существуют национальные интересы, и они диктуют ту или иную позицию. Это я к тому, что там позиция Соединенных Штатов в зависимости даже от таких сильно антагонистических фигур, как

0: Она же, ну, только в третьем поколении, извините, это очень юное государство, возникшее в 20-е годы, возникшее путем, так сказать, того, что прежняя династия, которая была хашимидов, которая была в Мекке и Медине, была оттуда вытеснена при помощи британцев в Иорданию и в Ирак, и потом, по сути, осталось только в Иордании. Все может меняться. Если не будет изменений, которые соответствуют национальным интересам этих стран в рамках существующего политического режима и нынешних династий, значит, что-то будет меняться более радикально. Династии сменятся, может быть, даже форма правления поменяется. Скорее всего, монархии пойдут по пути, тем не менее, изменения своей позиции в отношении Соединенных Штатов, несмотря на существующую огромную инерцию, столетнюю инерцию. Тем не менее, все-таки они к этому, скорее всего, придут.
1: Национальные интересы, о которых вы сейчас говорите, а я сразу вспомнила, значит, Европейский Союз, о нем подумала, потому что очень часто, если посмотреть на политику Брюсселя, это все идет вразрез с национальными интересами национальных государств. Но с точки зрения менеджмента нации служат интересам, например, правящей там брюссельской верхушки, и страны служат. То есть люди не как адресаты принятия решений, а как те, кто должны обеспечивать реализацию этих решений.
0: Это безусловно, поэтому европейскую систему наш великий философ Александр Зиновьев, проживший в Европе не одно десятилетие, назвал тоталитарной демократией. Но я бы хотел обратить внимание здесь даже не на то, что люди здесь лишены права голоса, ведь никто же не выбирал Кайо Каллас. И фон дер Ляйен, ни один европеец не выбирал этих самозванцев. Я бы хотел обратить внимание на то, что вот та конструкция, которая существует сейчас, как выясняется по вопросу, например, о будущих переговорах с Россией, она очень интересная, она иерархична. С одной стороны, существует евробюрократия, которая стремится подмять под себя всех остальных и диктовать им свою волю, в том числе национальным государствам и народам. С другой стороны, существует клуб стран ведущих, которые стремятся диктовать свою волю евробюрократии. Это Франция, Германия и примкнувшая к ним Британия, которая даже не входит в Евросоюз. Поэтому вот сейчас в публичную сферу выскочила вот эта вот дискуссия относительно того, имела право евробюрократия вести переговоры с Россией или не имела, там, относиться к этим переговорам или не имела, было недовольство со стороны немцев и французов, и оно показывает, что нынешняя европейская конструкция, она крайне неэффективна и крайне является сложной и рыхлой. И получается, что сейчас есть вот такая иерархия. Внизу национальные государства, в том числе Восточной Европы, разные поляки, венгры и прочие, которые не имеют права голоса в принципе. Чуть выше национальные государства, которые немножко, так сказать, из себя выделываются, такие как Италия и Испания, но тоже не имеют, по большому счету, права голоса. Дальше евробюрократия, над евробюрократией, так сказать, политические элиты Франции, Германии и Британии, а кто-то еще над ними. То есть уходящая вертикаль, уходящая в какую-то неопределенность, неизвестность, а где здесь народ европейский, он где-то у подножия этой неопределенной пирамиды, выстраиваемой в Европе, которая, конечно, никакого отношения к демократии не имеет.
1: Именно поэтому эта структура рыхлая и не навсегда?
0: Безусловно, эта структура абсолютно не навсегда. Мы давайте вспомним о той точке отсчета, с которой все началось. Эти страны любят вспоминать мифический союз стали и сплавов 1951-го, а я вспомню Евросоюз. Евросоюз был создан через два месяца после разрушения Советского Союза. Вот вам ответ на вопрос. Не был бы разрушен Советский Союз, не было бы этой странной конструкции. И как только Россия завершит победой специальную военную операцию, как только, так сказать, система станет выстраиваться в сторону новой системы безопасности,

0: безопасности в Европе, Евросоюз не выдержит этой, этого вызова и просто-напросто будет разваливаться на куски. Именно поэтому они так сильно борются против России.
1: Как говорят, буйных нету, которые бы смогли как это, разваливать эту структуру, потому что все равно структура сама не может разваливаться, ее люди разваливают.
0: А ее будут разваливать...
1: неэффективные менеджеры текущие.
0: Не Россия, потому что Россия не имеет никаких агрессивных планов против Европы. Ее будет разваливать, ее будут разваливать, безусловно, конкретные люди, политики, государственные деятели конкретных государств Европы, которые будут менять свою политику в силу свершившегося факта победы России.
1: Давайте после новостей продолжим. Владимир Шаповалов с нами, кандидат исторических наук, политолог, член Общественной палаты.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
3: Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 8 часов 6 минут.
7: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
10: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
11: Каждую среду после 8 вечера
10: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
8: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
12: Повтор лучшего.
10: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
13: 15:36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем. Владимир Шаповалов с нами, кандидат исторических наук, политолог, член Общественной палаты Российской Федерации. Здесь есть интересные еще темы. Темы – это Петербургский международный юридический форум, который сейчас в Питере проходит. И там вчера был сделан сразу ряд заявлений, причем исторических. Например, Владимир Мединский сказал, что деятели Временного правительства и большевики в начале работы – это блогеры власти, сказал он, на сессии 1905 год «Революция, реформа, уроки, истории». Далее выступил Константин Малафеев, бизнесмен, который сказал, что основу для революционных событий создали в том числе слишком мягкие приговоры участникам восстания декабристов 1825 года. Далее министр юстиции Константин Чуйченко призвал не считать Николая II слабым. Все ключевые события революции 1905 года носили либеральный характер, такие изменения должны всегда уравновешиваться шагами и действиями. Я вот думаю, а почему такое внимание истории? Мы пытаемся каким-то образом, простите, сублимировать на этом? Мы пытаемся найти там ответы на вопросы, которые требуются для текущего времени?
0: Ну, прежде всего, я очень рад, что на Петербургском международном юридическом форуме, так же, как на других непрофильных для историков площадках, там экономический форум, например, обсуждается тема исторические. Это очень важно, потому что история вообще важна. Для нас особенно, потому что у нас она есть. У многих ее нет, поэтому, собственно, и нечего обсуждать, если страна возникла при жизни нынешнего поколения, о какой истории может идти речь. А всю свою прежнюю славную историю они забыли и заявляют, что других героев для нас у вас нет, кроме Бандеры и Шухевича. Угу. Поэтому с этим и живите. Забыв миллионы украинцев, которые действительно сыграли выдающуюся роль в мировой истории и истории России. Ну, бог с ними. Вернемся к нашей истории. Я считаю, что это очень хорошо, что на юридическом форуме возникают исторические темы, что их обсуждает. Вот заметьте, ведь три спикера, они все очень разные. Один из них – это представитель правительства. Второй – помощник президента, обладающий серьезными полномочиями в сфере исторического просвещения. Третий – общественный деятель. Все они важны и значимы, голос каждого важен, и, по сути, та дискуссия, которую они вели, а это, насколько я понимаю, была настоящая дискуссия, потому что там был обмен мнениями и по 1905 году, и по широкой, так сказать, палитре разнообразных исторических сюжетов, она очень важна, и в данном случае, смотрите, мы же, обращаясь к истории, мы разбираемся в корнях, в началах всех начал того, что происходит сейчас. Угу. И события 1905-го, 120 лет Думе было не так давно, манифест 17 октября, революция, и даже события декабристского восстания, они очень важны с точки зрения выстраивания траектории развития страны в будущем. Это такие реперные точки, после которых мы начинаем движение в каком-то направлении. И сейчас мы тоже переживаем такую очень важную точку бифуркации, от которой движение России пойдет в каком-то значимом направлении. Вот в этом смысле очень интересная дискуссия. Я немножко ознакомился с ней через, так сказать, средства массовой информации. И мне кажется, что за каждым из дискутантов есть своя правда. И есть что-то, что их объединяет, но в то же самое время есть разные позиции. Например, по тем же событиям 1905 года, по оценке роли Николая II.
13: Чем он нам, может быть, сейчас полезен? Вот даже этот анализ. Наш слушатель говорит, как можно серьезно относиться к истории, если все время государство переписывает под себя. И даже там персона Николая II и роль большевиков. Было модно, ругали. Стало не модно. Наоборот, восхваляем и говорим, что те, кто ругали, они неправильные.
0: Вы знаете, вот в этом смысле я, во-первых, хочу сказать, что история объективна. Это оценки исторических фактов могут меняться в зависимости от тех или иных, так сказать, представлений политических элит. Это раз. Второе. К сожалению, наши исторические оценки не всегда были нашими. И, например, в 90-е годы это были не наши оценки. Это были оценки, которые диктовал нам наш геополитический противник через, так сказать, свою информационную историческую политику, которая, образовательную политику, которая активно внедрялась в России. Это второй пункт. Третий пункт. Что касается оценки тех событий с точки зрения дня сегодняшнего. Нам важно разобраться в этом, расставить акценты для того, чтобы двигаться вперед. Ведь смотрите, до сих пор же ведь существует достаточно отчетливо существуют в нашем интеллектуальном пространстве, информационном пространстве красные и белые. К сожалению, хочу подчеркнуть, мы можем маркировать некоторых наших общественных деятелей, публицистов, интеллектуалов в качестве белых и красных, и в условиях серьезнейшего вызова, в котором находится сейчас наша страна, мы, к сожалению, видим, что в информационном пространстве некоторые наши вполне уважаемые лидеры общественного мнения борются друг с другом, а не с внешним врагом, заявляя, что мы красные лучше или мы белые лучше.
13: Это не про «Спартак», причем речь идет.
0: И это абсолютно не про «Спартак» и не про «Динамо».
13: Здесь, может быть, знаете, я видела точку зрения вашего коллеги Глеба Кузнецова, прям вот совсем недавно он опубликовал. Это к вопросу о том, чтобы, ну, как бы попытаться выстроить, сейчас даже пытаюсь найти прямую цитату, чтобы выстроить, ну, как бы, как это, выстроить победную траекторию, нужно перестать постоянно оглядываться назад. А мы как будто бы, знаете, ну, это я так прочитала, возможно, слишком чрезмерно увлечены историей, с одной стороны, потому что через историю с нами продолжают бороться там, за рубежом, но есть и другая проблема, что мы слишком сильно увлечены копаниями в архивах, как будто это нам даст какие-то ответы на происходящее, потому что те же самые большевики, они просто отринули старую историю, сказали, мы будем писать новую историю, нам не важно, что там было, правильно, неправильно, просто все было, все, и дальше так. Ну, как это, победа за дерзкими.
0: А вот именно дважды мы отринули историю, да? В 1917 и в 1991 мы разрушили старый мир до основания и начали строить новый мир. А обе попытки оказались крайне катастрофичными для страны, и что исправило большевиков? Военная тревога 1927-го, когда они поняли, что страна действительно реально находится на краю войны с империалистическим Западом, и вот тогда до них дошло, что нужно заниматься историей, а до этого ведь не было вообще такой дисциплины, что нужно соединять эту разорванную нить в единое целое, и в школах появилась, и в вузах появилась история, появились нахимовские и суворовские училища, появился орден Суворова, появились замечательные фильмы Эйзенштейна.
13: В связке с традицией, да?
0: Да, конечно. То же самое произошло, то же самое происходит и сейчас, в настоящее время. В 91-м отринули, отказались, решили, что история нам не нужна, нужно жить днем днем сегодняшним. И сейчас к нам приходит понимание. Оно приходит не сейчас, не в 2026-м, оно пришло, наверное, знаете, когда в 2020-м, когда мы записали в Конституцию, в статье 67.1, слово «история», значимость истории. Вот мы, по сути, повторяем путь большевиков, которые через 10 лет после революции пришли к тому, что история важна, мы сейчас пришли через, ну, наверное, 30 лет после контрреволюции 1991 года к пониманию того, что история важна, и стали ее выстраивать. А я не против будущего, я не чрезмерное, не за чрезмерное увлечение историей. Вот здесь я бы ушел от дихотомии прошлое и будущее, а выстроил другую дихотомию. Есть одна картина «Живи настоящим». И есть другая «Строй будущее». Строить будущего, живя только настоящим, невозможно. Для этого нужно связать прошлое, настоящее и будущее. Поэтому без истории никак, если мы хотим строить будущее, если у нас есть мечта. Но а так... если мы хотим жить настоящим, то нам история, конечно, не нужна.
13: Но физики бы здесь как раз поспорили, потому что сейчас очень модно анализировать с точки зрения того, что существует ли вообще будущее. Потому что есть точка настоящего, где одновременно присутствует прошлое, настоящее и будущее.
0: Это очень важный, я бы даже сказал, философский спор. У меня есть коллега, который написал фундаментальный труд «Физика общества», в котором он связывает, так сказать, процессы физические и процессы общественного развития. Конечно, для человека, для любого живого существа есть только миг между прошлым и будущим, в котором мы живем, но поскольку мы существа социальные, и мы несем некий социальный заряд, мы не просто, так сказать, жуем свой листочек и уходим в небытие, а мы являемся частью великой страны, великого народа, великой традиции, мы должны все это связывать в единое целое.
13: Нет ли опасности из-за чрезмерного, хорошо, увлечения, может быть, истории, это мифотворчество? Потому что бывает так, это же для нашей страны тоже такая штука довольно болезненная. Помните, как одно время в 10-е годы про Сталина говорили, все-таки вот он великий индустриализатор или кровавый тиран. Хотя, если стране 1000 лет, понятно, что страна развивается нелинейно. В стране есть и темные периоды, и светлые периоды, и так далее. А есть очень часто такой соблазн сделать, что вот прям все идеально, все выхолощено. И если вы будете думать иначе, будете как бы игнорировать факты того, что великие какие-то события сопровождались очень травмирующими явлениями, это как будто бы ты чуть ли не враг народа какой-то.
0: Ну, здесь я хочу сказать, что миф – это не всегда плохо. Мы живем мифом. Как таковым, вся наша жизнь и все наше восприятие реальности – это миф. Известные, так сказать, ученые заявляют, что и, в принципе, и общество, нация, народ – это тоже сконструированная реальность. В этом отношении все социальное есть миф, есть то, что мы себе напридумывали и вложили в свое сознание. Мы или кто-то за нас, или мы вместе, коллективно, и я тоже в этом поучаствовал. Вот в этом смысле есть образ прошлого, который нас соединяет с тем самым прошлым, с нашими предками, это миф. Этот миф может быть в большей или в меньшей степени связан с реальной историей. Он может быть позитивным или негативным. Для нас важно, чтобы это был позитивный миф, чтобы он был основан на принципах объективизма и историзма, то есть связан с историческими фактами, но также очень важно, чтобы этот миф вдохновлял для того, чтобы двигаться вперед. Что касается уроков истории, они обязательно нужны, их нужно учить, несмотря на то, что понятно, что жизнь каждый день подбрасывает совершенно новые вызовы, и исходить из старых, так сказать, схем и лекал, это абсолютно неверно, потому что каждый день – это новое. Это абсолютно неизведанное. Тем не менее, тот опыт, который у нас есть, и жизненный опыт каждого из нас, и семейный опыт каждого из нас, и опыт страны как единого целого, он для нас очень важен, потому что он позволяет создавать такую, ну, не подушку безопасности, но фундамент для нашего движения, понимание того, что в нашей тысячелетней истории были разные эпохи, и тем не менее мы проходили через эти трагедии и выходили на новый уровень.
13: Есть еще одна новость. Это новое издание единого школьного учебника по истории в России за авторством Мединского будет дополнено сведениями об участии в военных КНДР в освобождении Курской области, но это в качестве информационного повода. И так как истории сейчас уделяется колоссальное внимание, нет ли, опять же, я все про опасности, в том, что мы избрали как будто бы для себя определенный период в истории нашей страны, который мы, в общем, чтим, там период, например, Великой Отечественной войны, и на основе которого мы пытаемся выстроить нашу общность современную. Ну, по крайней мере, так чувствуется. Нет ли опасности в том, что мы как будто бы отринули все то, что потом сделали люди, которые выиграли Великую Отечественную войну, что потом был развал Советского Союза, как будто бы, знаете, это все схлопнулось. Вот 45-й, потом сразу 2020-й.
0: Вы знаете, нет. У каждого народа и в тот исторический момент, в который народ существует, есть, так сказать, главный образ прошлого, главный исторический миф, которым этот народ живет. У кого-то это, например, Холокост. У кого-то это, у американцев, Mayflower, майский цветок в 1620-м приплыла группка небольшая пресвитериан на территорию Америки. Они что-то там подписали, какую-то бумагу о том, что хорошо будут друг к другу относиться. Это была не первая группа будущих американцев и не последняя, но с точки зрения американской традиции вычленяется этот эпизод. Формируется представление, что эта бумага – это первая американская конституция, И формируется представление о том, что американцы – это вот такой народ демократии и правопорядка с самого момента начала. А потом пришли другие люди, BLM, «Жизнь черных имеет значение», и повернули стрелку на один год назад и сказали, 1619-й – это начало американской истории, потому что первый раб был ввезен в Америку, и все эти 500 лет – это 400 лет, это 400 лет рабства, как, так сказать, главная часть американской истории. Для нас Великая Отечественная война является главным событием истории, безусловно, потому что это самая большая война всех времен и народов, потому что мы понесли в этой войне самые большие потери, и в том числе самые большие потери среди мирных жителей, потому что мы победили, потому что мы принесли свободу всем народам Европы, и потому что все остальное, что происходит после этого, производно от Великой Отечественной войны, начиная с системы международных отношений, которая выстроилась после этого. А это не означает, что мы отрицаем всю историю, которая была до или после. Но это главная точка, мы ее высвечиваем. И в этом смысле я считаю, что это абсолютно правильная подсветка самого важного события в истории.
13: А насколько справедливо, что мы соединяемся соединяемся с памятью предков и говорим, что это не вот предки выиграли, а мы говорим слово «мы», потому что слова все равно значат. То, что с точки зрения даже анализа текущих событий, если мы говорим «мы», но вообще-то это предки сделали. И предки приложили колоссальное количество сил для того, чтобы было там мирное время и так далее. А сейчас это наше. Да, мы наследники, но просто если говорим «мы», то тогда предки в такой же системе принимали те или иные решения?
0: Вы знаете, кто-то из наших иноагентов как раз по этому поводу иронизировал, что это действительно не мы, что нас в нашей школе, наши учителя учат тому, что это мы победили в войне, а на самом деле это были не мы. Я хочу сказать, что это победили мы, потому что тем самым, так сказать, самоидентифицируя себя с нашими предками, в этом мы как раз подчеркиваем свое единство с нашими предками, свою преемственность, тождество наше с теми, с тем поколением победителей, которые победили в этой войне. Безусловно, это были другие люди, физически это были другие люди. И, к сожалению, они от нас ушли, практически уходят в настоящее время. Осталось, мне кажется, порядка 25 тысяч, если не меньше. К сожалению, это поколение победителей уже уходит. Тем не менее, мы, самоидентифицируя себя с ними, подчеркиваем наше единство. Кстати, точно так же, может быть, есть смысл говорить о том, что ведь мы же всегда употребляем местоимение «мы», когда хотим самоидентифицировать себя. «Мы победили», говорят болельщики «Спартака», но никто же из них не выходил на поле и не забивал победный гол. Ну, тоже справедливо.
13: Тогда стоит ли говорить, что, например, Украина, где сносятся памятники Булгакову, перетряхивают кости этих боевых солдат, не знаю, военачальников запрещенного УНАНСО, восхваляют Бандеру Шухевича, что это они, что это не конкретно Зеленский делает и команда, а это в целом история всей страны. Потому что мы очень часто разделяем. Мы говорим, что вот есть народ, а есть, соответственно, власти. Народ в Европе, народ на Украине, и есть злобные власти, которые, значит, этот народ держат под пятой.
0: Сегодня, кстати, День дружбы и единства славянских народов, и я вас поздравляю с этим праздником, и уверен, так же, как президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, что наши три народа будут едины в будущем. Сейчас этого нет, конечно. Абсолютно с вами согласен. Это, знаете, такая советская традиция была, когда мы отделяли нацистский режим от мирных немцев, которые в этом не виноваты, строили на этом, так сказать, свою идеологическую позицию. Отчасти в этом есть своя правда, отчасти этот тезис можно поставить под сомнение, потому что в какой степени его нужно ставить под сомнение, если народ безмолвствует и потакает тому режиму, бесчеловечному режиму, который существует сейчас в Киеве, значит, народ несет тоже коллективную ответственность за уничтоженный памятник, за разрытые могилы, за, так сказать, преследование православных священников. Если это происходит, коллективная ответственность существует. Но в то же самое время хочу подчеркнуть, что отождествлять, ставить полностью знак равенства между преступлениями режима киевского и действиями народа все-таки не стоит, потому что мы видим репрессивный аппарат, который действует в данном случае, мы видим очень мощную промывку мозгов, которая происходила на протяжении нескольких десятилетий, и уверен, что как только, собственно, это прекратится, морг исчезнет, именно в этом и есть смысл денацификации.
13: Но она же, денацификация происходит не просто на поле боя, здесь же как раз действительно борьба идеологическая продолжается, потому что даже создание Европейского Союза, который вы упомянули в первой части нашей программы, это было, как это был союз, значит, с точки зрения европейцев тоже нужен союз, нужна демонстрация того, что присоединяются к тебе. Вот, а здесь ровно то же самое, то есть даже взятие Константиновки, не знаю, хижины лесника, чего угодно, не гарантирует, что люди будут, мы заблуждались.
0: Вы знаете, здесь, во-первых, время лечит всех, и их вылечит со временем, это первое. Второе, у нас ведь с точки зрения, так сказать, нашего совместного жития русских и украинцев, и, кстати, и современного в России. Вот это относительно небольшой период отчуждения, который происходит сейчас, это краткий миг. И, конечно, есть носители нацистской идеологии, которые, значительная часть которых, кстати, уже уничтожена. Есть обыватели, к сожалению, граждане Украины, которые позволили этому быть, которые не, так сказать, противились этому. Но уверен, что эта ситуация изменится, как только нынешний режим перестанет существовать.
13: А история, кстати, с режимом Украины, точнее, с националистическим вот этим ультранационалистическим наполнением, это вертикально интегрированная структура, с вашей точки зрения? То есть, если главы не будет, все это распадется, или это уже сетевая структура?
0: Это сочетание элементов, вертикально интегрированная она в Брюсселе, голова находится, а не в Киеве, и в данном случае пан Зеленский, он мало что, в общем-то, сам из себя представляет. Что касается сетевой, она же ведь прорастала долгие годы. В 92-м первые поезда «дружбы», в кавычках, были запущены в Одессу и в Крым украинскими нацистами вот с этого момента. А были еще, так сказать, предтечи этих процессов, когда Хрущев помиловал всех бандеровцев, и они вернулись на территорию Украинской Советской Республики. Поэтому сетевой элемент, конечно, тоже имеет место.
13: Владимир Шаповалов был с нами, кандидат исторических наук, политолог, член Общественной палаты России. Владимир Владимирович, спасибо, ждем снова. Далее новости, я с вами прощаюсь, до завтра.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
14: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
15: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
14: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
16: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
17: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла звездную криминальную комедию о том, как трудно завязать с прошлым, документальный фильм об известном кутюрье и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Манко в исполнении Рассела Кроу, владелец ночного клуба в Лос-Анджелесе, через который местные преступники отмывают деньги, решил наконец-то выйти из игры. Здоровье уже не то, лишний раз стрессовать нельзя, да и хочется больше времени проводить с молодой супругой. Бизнесмен вовремя находит покупателя заведения, но сделку срывает неожиданное нападение дилетантов, которые забирают у Манко крупную сумму денег. Теперь пережившему инфаркт авторитету нужно всего ничего найти воришек раньше, чем его убьют обиженные люди из картеля и недовольный покупатель заведения. «Ночной бизнес» — не очередная попытка снять криминальную комедию в стиле «Братьев Коэн» или «Гая Ричи». Тематически и стилистически фильм Дерека Борте находится ближе к романам Элмора Леонардо, в которых важны напряженные диалоги, реализм происходящего и иерархия криминальной среды. Проще говоря, в «Ночном бизнесе» эксцентричные персонажи не просто много болтают и каждый раз лажают, а представляют реальную угрозу для жизни героя. 18+. Свой первый документальный фильм София Коппола посвятила не легендарному папе, а давнему другу, дизайнеру Марку Джейкобсу. Марк глазами Софии полностью оправдывает название. Это действительно попытка взглянуть на работу кутюрье через призму близких отношений вне рамок публичного образа. Джейкобс готовит новую коллекцию и параллельно болтает с Копполой о начале своего пути, страхах и наследии. С одной стороны, это обязательный к просмотру фильм для ценителей высокой моды. С другой, еще и милое дружеское кино, которое можно смотреть даже тем, кто знает Джейкобса исключительно по мему с его именем. Поверьте, Коппола даже дружеские посиделки снимает с присущей ей меланхолией и теплотой. 18+. Ох уж эти европейские фестивальные режиссеры, которые готовы снять кино от лица любого животного. Несколько лет назад мы уже путешествовали с милым осликом Иа и следили за жизнью свинюшки Гунды. Теперь пришла очередь смотреть на безумный мир людей с перспективы греческой курочки. Несушка сбегает с птицефермы и обустраивается рядом с провинциальным рестораном. Здесь пернатая встречает свою любовь, впервые становится матерью и спасает яйца от жадных хозяев заведения. Как и именитые коллеги, венгерский режиссер Дьерть Пальфи наглядно показывает человеческую жестокость, но использует для важного разговора ироничную интонацию. Получилось неожиданно оптимистичное кино, в котором полно крупных планов с забавными реакциями пернатой героини на абсурдный мир людей. 18+. 11-летняя Злата вовсю наслаждается школьными каникулами, не делает домашние дела, отказывается брать в руки книги из списка летнего чтения и все время проводит за видеоиграми. Однажды папа решает бороться с ленью дочери радикальными методами и отбирает гаджеты. Злата не пропадает, загадывает перед сном полное отсутствие ограничений и чудесным образом попадает в мир игры. Летом всякое бывает, побег из Сколбора. В прокате может появиться запоздалый ответ «Джуманджи» и «Майнкрафт» в кино. Правда, если голливудские студии хоть с каким-то уважением показывали безграничный мир видеоигр, то у создателей российского фильма получилось скорее зрелище для классного часа. Нудная лекция о том, что хочешь не хочешь, а надо взрослеть. 6+.
18: Киноафиша онлайн.
19: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
20: Повтор лучшего.
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Восемь часов восемь минут, четверг, июнь, день 25-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.

Я так понимаю, с бензином все наладилось, пишет Андрей. Да, конечно же, все наладилось. Куда оно денется-то? Добрейшего утреца, пишет Супер П. Алексей, доброе утро. Екатеринбург на связи, пишет Сергей. Доброе утро, Алексей, пишет Артур. Доброе утро, друзья. Доброе утро. А в Лондоне до сих пор есть электричество, пишет В. Нет, у них какие-то там проблемы были, я слышал, кстати. По-моему, даже и с электричеством. Только они как бы сами по себе у них эти проблемы. Что-то я там такое вроде бы читал по поводу того, что они жалуются. Жара большая в Европе, кстати. Всем плохо очень там, плюс 40. Марин Ле Пен во Франции обещает, если она станет президентом когда-нибудь Франции, она установит везде кондиционеры. Вот такая ситуация. Жуковский на связи, пишет Алекс Зу. Доброе утро. Израиль заявил, что, оказывается, на Майдане кричали нацистские лозунги и зиговали. Долго доходит, пишет Василий. Ну вот Польша заявила, что на Майдане кричали нацистские лозунги и зиговали. И, оказывается, Мельник преступник и нацист. Видите, в Израиле кто-то прозрел, Василий. Потихонечку как бы проясняется ситуация. А вы, когда говорите «Израиль заявил», вы имеете в виду что? То есть чье конкретно заявление? Есть цитата со ссылкой на того, кто это сказал. Потому что дело-то хорошее, что в Израиле прозревают люди. Другое дело, понять бы, на каком уровне. Вот, бритосы собираются продать нашу нефть захваченного танкера. Может, Нептуном его шарахнем и пусть тушат, пишет 46-й. Да, пусть попробуют продать. Были истории уже с тем, что захватывали танкеры, которые они называли танкерами теневого флота, сами европейцы держали их, а потом вынуждены были отпускать. Там фишка в том, что когда танкер находится где-то далеко и под флагом какой-то другой страны, в общем-то, нефть в нем принадлежит другой стране. Соответственно, бритиши, если что-то и воруют, если даже чисто гипотетически там есть какая-то наша нефть, то они воруют чужую нефть, не нашу. Они уже воруют купленную кем-то нефть. То есть они обворовывают ту страну, как я понял. Поэтому пусть попробуют. Это что? Ну, как бы, тут дело их, как говорится. Что там у наркофюрера, он уже победил Белоруссию, мол, батьку победил, пишет Супер П. Есть информация о том, что они эвакуируют населенные пункты фактически на границе с... Ну, вот это, триграничие, Россия, Белоруссия, Украина. И они эвакуируют оттуда населенные пункты, что может косвенно свидетельствовать о том, что они собираются, соответственно, там что-то предпринимать. Вот. А это вот ровно та точка, о которой мы с вами говорили, и мое предположение, оно связано с тем, что они попробуют, возможно, если будут атаковать, не дай бог на земле, атаковать через триграничие для того, чтобы пытаться отрезать Белоруссию от нас. Или зайти через вот это триграничие на нашу территорию, через территорию Белоруссии, через небольшую территорию, но тем не менее Белоруссии. Вот. «Я из-за паникеров не могу заправиться», пишет Ветер. Вот. «С прошлой пятницы специально не заезжал на заправку, ждал, пока ажиотаж спадет». Вот. Ну да, есть там некоторые... Такие моменты. Про Венесуэлу не забудьте упомянуть, пишет Сергей. Вот вы и упомянули, Сергей, спасибо вам большое. Мне теперь меньше энергии тратить. А посмотрел по карте, там от Лимана до Константиновки расстояние 40 километров между клешнями нашими. Понимаю, что это целых 40 километров, но все-таки как будто с одного конца Москвы до другого, пишет Фарготен. Да, 40 километров это, по сути, то расстояние, на которое работают наши дроны на оптоволокне. То есть это все в этом смысле пробивается, простреливается. Пожалуйста, работай, как говорится, не хочу. Но и наши работают, и работают активно, и честь им и хвала за это. Так, вроде стабилизировалось бензом или нет, пишет Алексей. Ну, я вам ответить прям так откровенно не могу, стабилизировалось или не стабилизировалось, но я более чем уверен, что стабилизируется, если где-то еще не стабилизировалось. Почему повторы вашей программы не включаются у вас на сайте, пишет Мария. Не знаю, Мария, я даже, честно, не понимаю, о чем разговор. Зеленский победил батьку, локаторы больше не работают. Но это правда Зеленский сказал, пишет Василий. Ну так-то это очень хорошо, это он придумал, Зеленский.
Да, это ж как можно так? Приказываю Зеленскому немедленно, вот, избавиться от, ну, там, чего? 10 килограммов порошка, которые у него в кабинете, по нашей информации. Вот. Либо удар ядерной бомбой по Зеленскому и его порошку, потому что и его помутненному сознанию. Через 3 дня выходим, говорим, ну, Зеленский избавился. Поэтому как бы удар по голове Зеленскому ядерной бомбой отменяется. Интересно. Сам объявил, сам победил. Круто, круто. Тут как бы вопросов нет. Зеленский как барон Мюнхгаузен. Тот войну Англии объявлял, этот ультиматум Белоруссии ставил, пишет Гермошлем. Ну, записи выпусков этой программы на сайте не работают. Почините, пожалуйста, пишет Мария. Только что проверили. Работают? Работают. Слушайте, Мария, может быть, у вас с вашей стороны какая-то есть сложность техническая? Сегодня в 6 утра заправился без очереди, а в 7 уже на всех заправках очереди. Спать надо меньше, товарищи, пишут Костя из Митина. Пишут, что казахи и киргизы в рамках УДКБ не готовы военную помощь Белоруссии оказать, пишет Empty Words. Кто пишет Empty Words? Тут же важно понимать, кто пишет. Вот. Наверное, самое главное, что в рамках ОДКБ Россия готова оказывать помощь кому и при каких обстоятельствах. Нет никаких сомнений, что помощь Белоруссии мы будем оказывать в нужных объемах в любое время. Ну, это просто нет никаких сомнений. Нападение киевских террористов на Белоруссию позволит нанести ответный удар со стороны Бреста и отрезать Украину от Европы, пишет В. Возможно, может быть, поэтому Зеленский сдал назад. Вот и все. Может быть, поэтому. Может быть, поэтому сказал, что все, там все уже какие-то локаторы, а их убрали, и все вот в таком духе. Ну, по сути-то получается, что Зеленский сдал назад. Все записи эфиров, говорит Москва, есть на ВК-видео, вообще-то, пишет Серк. Кстати, на всякий случай, если есть какие-то сложности с сайтом, вот у нашей слушательницы, можете, Мария, попробовать воспользоваться нашим архивом на ВК-видео. Кстати, мы теперь выходим еще и на Рутюб, кстати. Но это вот свежая история, поэтому там какого-то полного архива, наверное, еще пока нет. Но зато можно смотреть трансляцию. Ну вот Роснефть рядом с такой-то станцией, я уж не буду называть Wild, чтобы там врагам нашим не рассказывать. Вот, очереди нет, 95-й 70+, только заправил полный бак, пишет Wild, вот и все. Ну, в любом случае, такая вещь, я понимаю, о чем идет разговор, и я понимаю, о чем вы говорите, когда там сложности у нас возникли в связи с атакой, насколько я понимаю, на московский нефтеперерабатывающий завод. Ну, изменилась логистика, если не изменилась до конца, то изменится, и, соответственно, эта история наладится. Вот. Что ж ты зелье сдал назад, не по масти я тебе, Димитриус. Да, вот люди начинают вспоминать бессмертные слова песен Михаила Круга, конечно же. Вот. Сразу это проявляет наше прошлое, да, темное. С вами, дорогие друзья. Я, а народ-то уже к Рутюбу адаптировался, похоже. А так, вы ли когда Ютуб заблокировали, пишет Фарготен. Да и ВК-видео освоили, и Рутюб освоили. Все потихонечку люди освоили. На самом деле, вы знаете мою позицию по этому поводу. Она очень простая и доступная. Я спокойнейшим образом воспринимаю любые такие изменения. Есть определенный характер информации, который мне интересен, и в этом смысле и ВК-видео, и Рутюб, они эту информацию чуть более чем полностью мне дают, и я доволен, мне нравится. Что касается Ютуба, ну, там есть, конечно, некоторые видео, которых, наверное, не было до определенного момента ни на Рутюбе, ни на ВК-видео. Но, опять же, они так или иначе появляются. Лефортово, 6 утра, уже очередь на заправку, но небольшая, пишет Ренни. Вот. Вчера на одной заправке 5 минут в очереди и стоимость 64 рубля с копейками, пишет Александр. Ну, наладится, наладится все, куда деваться. Нам нужно делать, чтобы наладилось. Все до сих пор в Ютьюбе сидят, и просмотры там реальные, а не накрученные, как ВК, пишет Васис. Ну, давайте так. Во-первых, конечно, заявление, что все в Ютьюбе сидят, это неправда. По многим причинам. Некоторым, например, не очень хочется устанавливать себе VPN и ими пользоваться, всеми этими VPN-ами, и еще кому-то деньги за это платить, ради того, чтобы смотреть ту же самую информацию, которую можно смотреть без VPN. Это первое. Второе. Просмотры реальные, они накрученные. Ну, конечно же, на Ютьюбе просмотры тоже накрученные. Тут как бы сомневаться
не в чем. Очень много каких-то, в кавычках, лидеров мнений на том самом YouTube с какими-то миллиардами просмотров. Это полная чепуха. Всегда была, есть и будет. Просто для того, чтобы вам пудрить мозги. Купить подписчиков куда бы то ни было и накрутить просмотры где бы то ни было, задача тривиальная абсолютно. То есть она простейшая. Все это прекрасно понимают. И зачастую те люди, которые занимаются этим профессионально, я не имею в виду накруткой, а работают, да, с распространением информации через блогеров, они очень быстро и легко это определяют. Где кто чего крутил, где у кого какие боты, в каком количестве и все остальное. Поэтому это скорее создать эффект на какие-то массы, там, малосведущие, вот какое-то воздействие психологическое произвести шокирующими цифрами на них, чтобы прямо они сказали, боже мой, это какая-то новая звезда. Но это все чепуха. Рекламодателям, наверное, нужны реальные просмотры, пишет Алексей. Не только реальные просмотры, потому что просмотры с точки зрения рекламы, это, конечно, хорошо, но с точки зрения рекламы самое главное — это не просмотры, а продаваемость того продукта, который рекламируется. То есть ты можешь сделать так, что твой продукт узнают очень много людей, но никто его не купит. Вот такая специфика может быть. Вот. Вовлеченность аудитории важна для рекламодателя. Много что важно для рекламодателя, что может казаться не сильно важным, если ты в этой сфере не занят, и тебя это мало интересует. Платежеспособность аудитории. То есть можно иметь широкую аудиторию, у которой нет денег. То есть миллионы людей без денег, которые ничего не могут, например, заплатить никак. А можно иметь достаточно узкую аудиторию, но крайне обеспеченных людей. Влиятельность аудитории, ее статус социальный. Это может быть аудитория, которая может принимать решения, да, и у тебя будет такой, грубо говоря, канал влияния, а это может быть аудитория, которая не может принимать решения, и у тебя не будет канала влияния, ну и так далее. Собрались в Белоруссию с детьми ехать на машине, оказывается, детям нужен загранпаспорт, отпуск подвис. Раньше не нужен был, пишет Ростислав. В Белоруссию нужен загранпаспорт? Никогда не слышал об этом. Вы уверены, Ростислав? Вот. Ничего мы не освоили, Рутю, просто перестали тратить время на эту жвачку. А это хорошо, времени для работы больше, а нам всем надо сейчас напрячься, чтобы экономика не упала совсем, пишет Костя из Митина. Так, стали выкладывать испанского на ВК, там просмотры смешные, пишет Артем. Да, в этом-то и прикол, что берут тех, кто якобы имеет нереальные просмотры на Ютубе, перезаливают их в ВК и все остальное, и мы начинаем видеть реальные просмотры этих людей. И их прославленность среди нашей аудитории, она, так скажем, мягко говоря, далеко не такая, как нарисована в Ютубе. Все-таки давайте не будем забывать, что Ютуб — это ресурс, который принадлежит людям, на самом деле сейчас находящимся с нами в информационной борьбе. И там нужные вещи пессимизируются, а нужные, наоборот, ненужные. То есть, смотрите, ненужные вещи для них пессимизируются, а нужные для них вещи, с пропагандистской точки зрения, они, конечно же, подкручиваются. Тут как бы удивляться этому не нужно. Слушайте, с Ютубом все стало понятно окончательно, когда Зеленский в мультиках начал выступать. Вот посреди мультиков детских начал Зеленский выступать с рекламой того, что русский сдавайся. Вот, ну, как бы... С Ютубом все стало понятно окончательно еще тогда. На самом деле, и до этого было понятно. Ну, вот окончательно тогда стало понятно. То есть все это ресурсы, так или иначе, кому-то принадлежащие. Вы всегда можете посмотреть, кому они принадлежат, и, исходя из этого, сделать выводы о том, на кого эти ресурсы работают. Предположить, что эти ресурсы, они свободные, и они могут вести свою какую-то политику в отрыве от политики тех государств, которым они фактически принадлежат, пусть даже через частные компании, это чепуха. Это вы, значит, живете в мире розовых пони. Это не так устроено. Вот. Поэтому все выяснилось. Мы взрослые люди, мы понимаем, как устроен мир. Слава богу, идем дальше. YouTube — международная платформа, пишет Нилс Майкл. Нет, YouTube не международная платформа. YouTube — глобально распространенная американская платформа. То, что вы ее международной называете, вы можете называть любую платформу международной, где есть подписчики из более чем одной страны. Называйте ее сразу международной. Вот. YouTube — это американская платформа,
вот, которая распространена по всему миру. То есть это глобальный ресурс, американский, подчеркиваю. Не европейский там какой-нибудь, не азиатский, не еще какой-нибудь, а именно американский глобальный ресурс. Глобальный информационный ресурс. Кстати, для совершеннейшего понимания, наверное, будет удобно еще и расшифровать одно сочетание, так сказать, одну аббревиатуру. IT, знаете, да, IT? Вот что значит IT? Кто знает, что значит IT? Вот все зрители говорят, IT, IT-технологии, IT, IT-шники. Вот IT, что такое IT? Кто знает, как расшифровать? Вот, Нилс, если вы мне про международную платформу рассказываете, вот скажите, пожалуйста, что такое IT? Вот как расшифровывается? Чисто прикольно. И на самом деле это многое сейчас разъяснит. Мы не задумываемся ведь зачастую над тем, какие слова мы используем. Просто используем и все, зная, что они означают вот это. Но сама расшифровка какая? Mm-hmm. Давайте. Информационные технологии, пишет Алексей. Правильно. Спасибо большое вам. Да? IT — это информационные, T — это, соответственно, I — это информационные, T — это технологии. Значит, информационные технологии. Все ясно? Ясно. Значит, работа с информацией. Соответственно, если мы говорим о том, что IT-компании некоторые работают против нас и работают на ВСУ, работают на врага, то имейте в виду их информационные технологии и компании большие, да, Big Tech тот самый, работающий на ту сторону, работает и с информацией должным образом в отношении нас и в отношении тех, кого они, в кавычках, поддерживают, так назовем. Так что information technology, как говорится. Вот и все. А международность — это распространенность, не более того. Интернет-технология. Не-не-не, information, все нормально. А в мире розовых пони, Макс, кому принадлежит? Вы знаете, пишет Антон, кому? Нам принадлежит, государству нашему принадлежит. Вот, поэтому врагов из Макса, всяких разных террористов, экстремистов и негодяев, можно выпиливать смело и не париться. И это классно. Я полностью за это ратую. Да, с 20 января, вот здесь это бездушная машина отвечает, Ростислав спросил у бездушной машины, с 20 января 26 года для поездки в Белоруссию детям до 14 лет из России потребуется загранпаспорт. Ничего себе. А я и не знал. Это правило действует независимо от того, с родителями уезжает ребенок или сопровождающими. Оформить загранпаспорт можно через портал госуслуги в МФЦ или в отделениях по вопросам миграции. Едем в Белоруссию, дети до 14 лет, с загранпаспортом, пишет Игорь Иванов. Ничего себе. Вот это интересно. Американцы хорошие пиарщики. Они всем вбивают в голову, что у них все международный язык, валюта, банковские системы, видеохостинги, мессенджеры и так далее, пишет Серг. Да, и видите, кому-то даже вбили. Антон говорит, нам это кому? Вы озвучите. России. Государству российскому. Не американцам. Антон, все ясно. России. Российский мессенджер. Национальный. Отечественный. Нам. АвтоВАЗ наш, Макс наш, а Форд не наш, и кто там, Тесла не наша, и как он там, Ютуб не наш. А вы не восстановили телеграм-канал, пишет Павел? Нет, и, честно говоря, оставил, наверное, надежды на это. Кто-то из американских директоров IT-компаний сказал, что Америка должна контролировать все и в мире, а если она контролирует, то это угроза безопасности, пишет Василий. Ну, это вроде как из Палантира люди, вот эти все карпы и все остальные, рассказали, что они должны контролировать. Но они больше сказали, они сказали, что все айтишники — это как бы люди военнообязанные, по сути, должны быть. То есть все люди, работающие с информационными технологиями на Западе, они должны быть в некотором смысле готовы послужить Родине, то есть Соединенным Штатам Америки. Вот. Пока мы тут ходим с вами никак не можем понять, какие платформы международные, какие не международные, что значит наши, что значит не наши, там уже давно на другой ступени обсуждение находится. Более того, если вы едете транзитом через Белоруссию, они все равно докопаются, что без паспорта. Пишет Алекс Поляков. Интересно. Да, Макс отличный мессенджер, пишет Конь-Огонь через Макс, кстати. А что у нас опять разговор про Макс пошел? Мы же вообще о другом говорили. Просто некоторые слушатели мне пишут, международные. Ну вот система МИР, например, да, которая у нас появилась вместо Visa и MasterCard, она тоже международная уже.
Смотрите, как только появилась возможность регистрироваться пользователем в других странах в Максе, он стал международным. Вот что значит слово «международный».

0: американским товарищем майором, я выбираю нашего товарища майора. Почему я выбираю нашего товарища майора? Потому что американский товарищ майор со всей очевидностью сегодня работает в связке с товарищем майором из ВСУ. Все. Весь разговор. Все очень просто, кристально чисто и кристально понятно. Американский товарищ майор и украинский не товарищ майор, они работают вместе. Это одна компания. Шайка-лейка. Все. И им противостоит наш товарищ майор. Я с нашим товарищем майором. Если ему интересно послушать, что-то почитать, пожалуйста, я всегда рад. Вот. Да, пишет Коня Огонь. Да, вот и правильно. Так, чтобы детей разведенные родители через Беларусь не вывозили, пишет Слава Путин. А, вот в чем дело. Разница в мессенджерах только в том, кому юридически разрешено их читать. Но амерам нас читать неинтересно, а вот нашим может интересно, пишет Костя Измитина. А вот вы зря так думаете, Костя Измитина, что амерам читать нас неинтересно. Как раз вся информация о том, которая об этом сегодня публикуемая, говорит, что амерам нас читать интересно, смотреть интересно, собирать, аккумулировать. И на основании наших сообщений, видео, фото и всего остального, например, придумывать новые пути следования беспилотников, которые по нам бьют. Это украинцев таких технологий нет, я так вот на всякий случай подчеркну. Это американцы придумывают, как бы так по московскому НПЗ-то с какой стороны еще зайти, чтобы потяжелее было Косте Измитина. А Костя, вы никак не можете просто сообразить. Новость.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
4: Повтор лучшего.
0: А 8:36 в Москве. Вот Давид объясняет, а зачем нужен загранпаспорт детям до 14 лет, которые едут в соседнюю республику Беларусь. Значит, загранпаспорт нужен детям до 14, потому что у детей у нас, да, нет общегражданского паспорта до 14 лет. А в свидетельстве о рождении нет фото, и идентифицировать подростка невозможно. То есть это такое средство действительно защиты от вывоза ребенка с территории страны. Там и попыток пересечь границу уже Белоруссии и каких-то других стран. Вот в чем дело. Спасибо большое, Давид, за объяснение. Так, для начала айфоны все выбросьте, а вы все про YouTube. Через айфоны как раз в НПЗ и направляются дроны, пишет Нилс Майкл. Через айфоны, через андроиды, потому что они все равно работают на, так скажем, продуктах Google, которые тоже принадлежат тем людям, которые против нас сейчас действуют. Вообще через все телефоны и через любые ресурсы, куда вы выкладываете фото, видео, через те видео и фото, которые выкладываете в Telegram, ну и все такое. То есть, Нилс Майкл, вы на самом деле

0: Смотрите, конечно, в корень прямо проблемы. И действительно, у нас есть такая ситуация, при которой нам бы надо выкинуть все эти айфоны и андроиды, но мы этого не можем сделать по той простой причине, что нам нечем это как бы заменить. У нас нет альтернативы. Что касается видеохостингов, у нас альтернатива есть, и поэтому, например, как только эта альтернатива появилась, я сказал себе, ну и удаляю я тогда YouTube. И я его удалил, и я им не пользуюсь. Вот вообще не пользуюсь. И я вам хочу сказать, что я не потерял информацию никакую. Необходимую мне информацию я не потерял. Вообще. Все есть. То, что мне нужно, я с легкостью достаю, нахожу, смотрю и изучаю. Информированность не пострадала. Вот. Появился мессенджер. Хорошо, будем использовать наш мессенджер. Появится техника наша. Я, честно говоря, за это сильно ратую. Будем использовать нашу технику. Но я буду использовать нашу технику. К сожалению, ее нет. Вот. И да, зачастую мы с вами говорим о том, что не только техника нужна, да, сам вот этот кирпич, так скажем, а операционная система нужна своя, конечно же. Свои магазины приложений, конечно же, и все остальное, все это должно быть наше. И желательно, чтобы чипы были тоже наши в этой технике. Это тоже важно, насколько я понимаю. Да все, фото автоматом улетает в облако Google, пишет Олег. Да, поэтому есть такого рода проблема. И да, действительно, надо что-то с ней делать. Но одно дело, когда у вас где-то, так сказать, крадут с вашего телефона информацию, а другое дело, когда вы эту информацию сами выкладываете на общее обозрение. Это как бы разные вещи. Это разные уровни и разные способы ведения информационной войны. Как раз вот в сфере тех самых информационных технологий, то есть IT. Разные. Можно по-разному работать. И по-разному и работают. Так, расскажи хоть одну промышленную вещь, которой пользуешься. Нет, ни черта, пишет IIF. Промышленную вещь, которой пользуешься. Что имеется в виду? Имеется в виду, чтобы это было произведено у нас? Или как? Давайте так, все, что можно заменить с американского и европейского на не американское и не европейское, я потихонечку заменяю. Потихонечку заменяю. Если бы это было, ну, как бы шире предложение, то я бы побыстрее бы заменял. Вот и все. А у меня Huawei, товарищ майор, китайский у меня, пишет Алекс. Тоже, конечно, прекрасно, но не до конца. Все-таки лучше, когда товарищ майор свой. Всегда интересно, чего боятся люди, что узнают, какую порнографию, что ли, они смотрят, пишет Артем. Да это и так все знают, Артем, для этого как бы особым даром обладать не нужно. Вот. Спасибо Чубайсу, он сделал чипы нанотехнологии, пишет Валентин. Ну, Чубайс-то это предатель, работавший на Запад. Что вы так уж сильно вспоминаете его? Это как раз предатель, работавший на Запад. Это как раз та часть людей, которая здесь, в России, делала вид, что что-то делает, но ничего не делала. И фактически работала всегда на то, чтобы доказать нам, что мы не можем ничего сделать своего. Нет, натурально, нам же на самом деле, вот если задуматься, что нам мешало делать свои видеохостинги и развивать их в параллель с Ютубом? Еще тогда, до военных действий. Ну вот, что-то мешало. Ну, я так предполагаю, что это мешали лоббистские группы определенные, которые говорили, а зачем, у нас же есть YouTube, у нас мы классно вообще воздействуем. Смотрите, как мы классно воздействуем на Запад. Все воздействовали, потом, правда, всех позаблокировали, а Зеленский через мультики стал нам рассказывать, что мы вот-вот там, сейчас он нас разобьет и будет по Москве на танке ездить. Такие дела. А, только этого предателя 30 лет покрывали на самом высшем уровне, пишет Николай. А почему вы думаете, что многие из тех, кто был на высшем уровне много-много лет, они не были предателями изначально? Почему вы думаете, что это не были группы элит, которые вынуждены были в определенный момент покинуть территорию нашей страны? Просто Чубайс — это такая фигура публичная, но есть же менее публичные фигуры. Вот кто-то еще и остался, кто-то ведет свою диверсионную деятельность, почему-то я так предполагаю, и внутри страны прямо сейчас, кто-то дернул отсюда. Ну, извините, у нас радиостанции и телеканалы были специально созданы для того, чтобы убедить нас всех в том, что мы отсталые, убогие, ничего не можем, и вот-вот развалимся, и надо скорее, чтобы американцы пришли, тогда мы будем пить техасское. Ну, что, не так, что ли? Так что это был, ну, так скажем, пережиток 90-х, но, тем не менее, многие люди, которые получили свои места в 90-е по распределению из Вашингтона, давайте так, они эти места и занимали, и они работали над тем, чтобы... Россия действовала так, как выгодно Вашингтону. Ну, что? Ну, может, это все смешно звучит, не потому что как будто мы с вами сейчас... это, политинформация! Вот. И вот я пришел к вам, политрук Гудошников. Вам, товарищи, в эти времена, вот, когда враг... Ну, если без прикола, то так оно ведь и есть, получается. Если бы еще, знаете, как они пытались хотя бы это скрывать сейчас, но они же уже даже не скрывают этого, поэтому нет никакой проблемы это понять. А вот интересно, как быстро новый автомобильный завод, про который сегодня рассказывал Роман Щукин, можно перестроить для сборки БПЛА и танков, пишет Дмитрий. Так не надо его перестраивать для сборки БПЛА и танков. Речь идет о том, что у нас есть люди, которые, если вы сейчас... Давайте я быстро сложу информацию. Почему вообще в вашей голове это все появилось, Дмитрий? Для других слушателей, потому что они, может быть, не понимают, с чего бы вы вдруг об этом говорили. Вышел Дональд Трамп, сказал, Ford, Tesla и все остальные, General Motors Company, они очень сильно хотят собирать ракеты, беспилотники и все остальное на своих производственных мощностях в США. Возник сразу вопрос внутри нашей страны. А наши заводы не хотят пособирать? Вот наши автомобильные заводы не хотят пособирать. И теперь вы говорите, а почему бы вот, например, АвтоВАЗ там не собирать беспилотники, да? И как быстро они бы могли завод переключить на это? Не надо даже переключать. Мы же знаем, что есть определенного рода проблема, когда некоторые наши автопроизводители вынуждены были уходить на 4-дневную рабочую неделю, потому что, ну... Потому что было много свободного времени, так скажем. Вот это свободное время можно было бы посвятить и занять тех людей, которые сегодня занимаются производством автомобилей, например, в производстве беспилотников, ракет и всего остального. Потому что навык есть, инженерная школа есть, люди есть, время есть. Вот. А они вынуждены, например, в четверг уходить домой, а в пятницу ничего не делать. А вот они могут в пятницу делать за отдельную денежку, естественно, все дела. Пожалуйста. Могут ли? Могут. Быстро? Я думаю, очень быстро могут. При желании. Будут ли? Не знаю. Не знаю. Приору вместо фабов можно скидывать, пишет Александр. Юмор юмором, Александр, но на самом деле производство автомобилей — это высокотехнологичное производство всегда и очень точное, на самом деле. Достаточное для того, чтобы производить многие-многие такие вещи, которые сегодня производятся даже там в рамках окопной инженерии, давайте так это назовем. То есть люди прям в окопах, в блиндажах собирают там беспилотники и поражают врага. Да, есть такое. Там печатают, 3D-принтеры используют. То есть все это можно сделать и поставить на поток, отдельную линию, и, пожалуйста, и погнали. Наш автопром тогда совсем умрет, пишет Алекс. Наоборот, наш автопром тогда получит возможность зарабатывать. Почему General Motors, Tesla и все остальные говорят, мы очень хотим поучаствовать в этом? Потому что это госконтракты, это деньги, которые напрямую государство дает заводам, и они будут производить там ракеты, беспилотники, еще что-то, ну, что государству требуется, американскому. То же самое и здесь. Вот у нас есть люди, у которых, которых, грубо говоря, нечем занять, потому что у них 4-дневная рабочая неделя. И об этой проблеме говорили КАМАЗ, об этой проблеме говорили в АвтоВАЗ, я не знаю, как-то сейчас изменилась эта ситуация или нет, об этой проблеме говорили многие наши автопроизводители. Вот вам, пожалуйста, занятие на пятницу. Беспилотники. Вперед. Это как раз загрузить линии, это как раз дать работу людям, это как раз заработать денежку. Все. Классно. Вперед, как говорится, из песней. А ведь были времена, когда АвтоВАЗ даже вертолеты собирать пытался, пишет Трутневский. Мы собираемся побеждать или опять разбогатеет маленькая группа приближенных, а простой народ получает приклеенный шильдик и цену X3 на весь импорт, пишет Костя из Митина. Значит, по поводу импорта, Костя из Митина, делать надо свое. Как показала практика, необходимость своего, она даже недооценена некоторыми, например вами. Вот. Американцы и европейцы нас от своего автопрома фактически отрезали. Да, я понимаю, что автопром европейский так или иначе попадает сюда, к нам на территорию, и американские, но это все теневые схемы фактически. Вот. А американский автопром и европейский здесь производство свернул. в определенный момент, свалил отсюда, побросал заводы и ушел, для того, чтобы мы оказались в ситуации, когда нам не на чем ездить. Да, есть китайский автопром, который протянул руку помощи, так скажем, ну, хотя они на этом прекрасно зарабатывают, и сказал, да, давайте мы будем делать, давайте наше покупайте. Мы стали покупать китайское. Но если мы говорим о независимости, если мы говорим о обеспечении собственной безопасности, нам, конечно же, необходимо свое автомобильное производство иметь. И в первую очередь мы говорим не только о легковых автомобилях, но и о грузовых автомобилях. Грузовые автомобили и, ну, так скажем, полугрузовые, те самые пикапы, какие-то небольшие внедорожники, это крайне необходимая для фронта техника, крайне необходимая. Эффективная, хорошая, правильная техника. Потом мотоциклы, квадроциклы и все остальное. Это тоже необходимая для фронта техника. Все это нужно производить самим. Потому что ситуация всегда может повернуться таким образом, что как мы не ожидали. Нам нужно всегда иметь свое, потому что может что-то таким образом пойти, что вот от поставок нас отрежут, чужого. Чужое — это чужое. Чужое — это мы покупаем, а в какой-то момент тот, кто нам продает, может, например, сказать, а я не буду продавать, и все. Да, в рыночной экономике это кажется, ну, безумием, когда кто-то отказывается продавать свою продукцию, да? Но, как показывает практика, некоторые страны готовы ставить политику выше экономики на некоторое время для того, чтобы добиться результатов сугубо политических и, кстати, социальных, подчеркну, в какой-нибудь стране для того, чтобы ей завладеть полностью. Ну, что и попытались сделать американцы и европейцы по отношению к нам. То есть задушить нас, и чтобы мы тут восстали и все такое. Машин нет, этого нет, там все такое. Китай протянул руку помощи, но мы внутри сами себе удорожаем эту помощь кратно, пишет он. Не совсем так, и он, то, что делается с точки зрения вот этого утильсбора, оно, конечно, как физлицам нам вряд ли нравится, но это как раз и делается для того, чтобы Китай протянул руку помощи не формально, а действительно. Когда здесь и сейчас создавал бы и приземлял свое производство. Если Китай приземляет здесь свое производство, по сути, речь идет о совместных предприятиях, Китай в таком случае будет получать субсидии. Ну, те автомобили, которые производятся у нас с определенным набором качеств, так скажем, и с определенной локализацией, они начинают получать субсидии от государства, те производители. И это тем самым подстегивает продажи именно этих автомобилей на нашем рынке. То есть эти люди получают денежку. Те люди, которые не хотят приземлять производство, у них ситуация не такая радужная, не такая прекрасная. Вот о чем идет разговор. То есть речь идет о том, чтобы производство здесь строились и здесь создавались. Речь идет о том, что нас не устраивает отверточная сборка. Это, конечно, хорошо, но мы хотим, чтобы у нас были настоящие производства здесь, чтобы у нас здесь были заводы, чтобы у нас здесь были рабочие места, и люди могли на этих рабочих местах зарабатывать денежку там и так далее, и производить для нас необходимую продукцию. Поняли, да? Сколько денег вываливается в АвтоВАЗ утиля? Очень много, но машины-то образца Китая, начало нулевых. Где деньги? Украли, расстрелять, пишет Костя Измитина. Костя Измитина, вы меня утомили своей, так сказать, примитивностью ваших сообщений. Это все потрясающие лозунги. Значит, по поводу того, куда вваливается утиль, он вваливается, естественно, не только в АвтоВАЗ, он вваливается в КАМАЗ, в ГАЗ и во все остальное. Ну так, для понимания, он вваливается везде. Этот самый утиль. И, насколько я понимаю, ситуация состоит немножечко не так, как мы себе ее представляем. То есть сам производитель обязан платить утильсбор государству. А государство возвращает производителю, если локализация высокая, в виде госсубсидий этот утильсбор. Плюс-минус. То есть производитель платит утильсбор, а государство возвращает в виде госсубсидии на этот автомобиль, если он локализован, эти деньги. А не наоборот. Просто дали денег, а не знаем, куда тратить. И поэтому, когда мы приходим к нашим автопроизводителям и говорим им, парни, вам дали триллион, там, типа, я не знаю сколько, а где? Где наши машины такие классные, которые мы хотим? Они говорят, да кто вам сказал, что нам дали вот так вот наликом, принесли, положили, сказали, вот вам триллион свободных денег. Это, говорит, не свободные деньги. Это не так, что у нас триллион в кармане лежит. Речь идет о том, что мы сами, как производитель, платим утиль, но поскольку у нас правильная локализация, и у нас вот там 90% своих компонентов, там, компонентной базы 99%, я не знаю, 100%, нам возвращают в виде госсубсидии это. Но возвращают. Понимаете, какая история? Как я понял. Утилизировать авто стоит 1,5 ляма, пишет Николай. Конечно, нет, Николай, я же вам объясняю, в чем заключается схема и в чем ее смысл. Костя из Митина, он на броневичке просто, пишет Алексей. Ну да, есть такое дело. Что-то, глядя на ценник на новую «Волгу», незаметно, что субсидии работают. Стоят плюс-минус как «Джили», пишет Василий. Плюс-минус как «Джили» стоит, да. Вот. Но и «Волга» это пока все-таки, я так понимаю, не сильно локализованная. Но исходя из той информации, которую я слышу и читаю, речь идет о том, что мы покупаем ну, как бы лицензию, и этот автомобиль, эта платформа, она становится вроде как наша. То есть все, мы эту «Волгу» можем производить теперь, которая «Джили», хоть 30 лет. Вот как мы «семерку» «Жигули» производили 100-500 тысяч лет, вот так мы теперь сможем «Джили» производить, которая называется «Волга», 100 тысяч лет. Машина, в принципе, неплохая. Но вообще «Волга» на 400 тысяч дешевле, пишет Стас Лока. Ну и потом нужно же не забывать, что это вот только продажи начались. Давайте мы чуть-чуть подождем. Сейчас рынок насытится «Волгами» и посмотрим, какое реальное предложение будет у продавца. А то, может быть, и окажется, что мы будем иметь разницу в размере госсубсидии в 925 тысяч по итогу. Может быть такое, может быть такое. Давайте посмотрим. Давайте посмотреть, как говорится, на это все. Я так понимаю, любое совместное предприятие работает, пока партнер согласен. Поменяется политика, и китайцы также уйдут. И заводы встанут. Разве нет, пишет Денис? Послушайте, если у вас есть завод, который производит, и производство локализовано, и у вас, например, локализовано там на 90%, на 95%, конечно, выход партнера из-за этого совместного предприятия не приведет к тому, что остановится производство. Особенно если у вас лицензия на определенный там продукт, она приобретена. То есть этот продукт вы имеете право производить, например, всегда. Сколько хочешь тысяч лет ты можешь его производить. Ну вот та же самая семерка или шестерка «Жигули» или там какая угодно. Это же все на базе копейки, правильно? Копейка — это 124-й «Фиат». Как мы когда-то купили итальянский «Фиат» и производили его на протяжении, я не знаю, сколько, 30 лет, 40 лет. Сколько производили мы вот классику «Жигули», меняя в ней фары, бампер, руль и еще что-то. А на самом деле все оставалось таким же, какое оно было. Ну, то есть несколько десятков лет мы производили автомобили, купленные по одной фактически лицензии там. Значит, мы просто купили 124-й «Фиат» и его перелицовывали десятилетиями. Да? Ну, то есть как мы это делали, так вот, вот я вам рассказываю. Может быть, просто мы забыли об этом, как это работало. «Ларгусы делают, а это дача забугорная была», пишет Александр. Да, Рено, дача, там, в зависимости от рынка, куда это продавалось. Всякие там Сандеры, Логаны тоже делают, насколько я понимаю. Вот, а это было Рено или дача тоже. Это вот, опять же, в зависимости от рынка, по-разному называется автомобиль. Вот. Так, Карлу Марксу читайте, пишет Алекс. Карлу Марксу мы очень даже сильно читаем. А что вы имеете в виду, когда пишете нам про Карлу Марксу? Скажите, пожалуйста, Алекс. Так у тебя не было 10 лет, и АвтоВАЗ делал Весту, теперь утиль есть, а Веста все та же, пишет Николай. Да, только как оказалось, когда у нас начались военные действия, Ладу Весту делать-то мы не можем, потому что компонентная база была зарубежная. И нам пришлось придумывать, а где бы взять компонентную базу, как, что мы можем сами сделать, что нужно заменить на китайское, и все в таком духе. И это долгий процесс шел. Помните, у нас на Ладе Весте в определенной ее модификации просто не было подушек безопасности, потому что у нас не было подушек безопасности. Вот такая вот штука. Смотрите, сухой суперджет, знаете такой самолет? Он был у нас, это наш самолет, все дела. В какой-то момент Запад решил нас душить санкциями. И задушил настолько, что фактически у нас создалась ситуация, когда ну, самолеты нуждаются в обслуживании, а обслуживать их нечем. Где брать детали? Оказалось, что элементная база зарубежная. Во многом. А зарубежные страны, которые нам эту элементную базу поставляли, гарантированно, навсегда, всегда поставим, ребята, детали всегда будут, всегда почините, обслужу, проблем не будет. Они нам сказали, идите вы подальше. Правильно? Они нам так сказали? Все, сдохните, они нам сказали. И что нам пришлось делать? Нам пришлось элементную базу всю эту заменять. К чему это привело? А это привело к тому, что у нас теперь есть сухой суперджет полностью на наших деталях, на нашей элементной базе. Вчера, кстати, президент в рамках визита вот, на производство как раз так вот походил по этому сухой суперджет, который 100% импортозамещен. Все, это точно наш сухой суперджет. Можно даже его теперь не называть суперджет, мне кажется, надо как-то по-русски его назвать. Какой-нибудь отличный самолет сухой. И все, это теперь наш самолет. Все, нет там каких-то деталей, которые вот зарубежные. Ну или, по крайней мере, большинство из этих деталей наши. Все, мы можем сами делать, сами летать, сами обслуживать. Нам для этого американцы и европейцы не нужны. Пока-пока. Но это все требует времени, естественно. Потому что раньше была совершенно другая политика. Раньше мы были частью вот этого глобального западного мира, грубо говоря. Вот. И полагали, что все можно будет купить. У нас есть наши виды товаров, у них есть свои виды товаров, они что-то производят, мы что-то добываем, давайте меняться, все будет классно, вы вот у нас газ, мы вот у вас детали для самолетов, и все в таком духе. Все, эта система рухнула, ее нет. Эта система рухнула, все. Глобальный западный мир нас не считает своей частью и считает нас своими врагами. Вот. Мы эту как бы, систему поняли, приняли и теперь действуем в тех условиях, которые есть. Я считаю, что мы действуем сейчас так, как мы должны были действовать всегда, но это мы все сильны задним умом, как говорится. «У нас нет предпринимателей, у нас есть крохоборы», — пишет Алекс. «Все предприниматели в мире так или иначе крохоборы. Давайте не будем здесь тешить себя вот, и рассказывать о том, что у них есть какие-то предприниматели, которые не крохоборы. Бизнес строится для того, чтобы зарабатывать деньги. Это основная задача бизнеса. Человек, который создает бизнес, он хочет заработать денег. Это его первая задача». Вот. Другое дело, что задача государства заключается в том, чтобы правильно и нужным образом ставить задачу перед этими людьми вот, и добиваться от них того результата, который необходим государству. В этом и заключается суть государственной политики, отношения государства и бизнеса. «Как печально получилось с Lada X-Ray, ее, как говорят, вообще нет возможности нормально обслуживать», пишет Денис. А главное, что у него теперь наше композитное крыло. Это была проблема, пишет Александр. Ну, конечно, это была проблема. Проблема с газовозами у нас была, которые французы делали, а не мы, или там кто-то еще делал. Теперь вот у нас сошел, насколько я понимаю, вышел из доков наш газовоз, который полностью мы делаем сами. Для этого мы построили специальный док. Все, классно, теперь он наш. Мы сами можем делать газовозы. Но это все требует времени и сил. 9. Ну, это не газовоза, а вот как газовоза. Ну, на воде, который ледового класса, знаете, который может по всем морпути ходить. 9.00 новости.
1: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
2: Не может быть счастья, если его не сделаешь своими руками, не согреешь живым телом, не отдашь ему большую часть горячего сердца, а может быть и все целиком, писала с фронта Татьяна Барамзина, герой Советского Союза. Она родилась 19 декабря 1919 года в городе Глазове. Сейчас это территория Республики Удмуртии. По окончании школы и педагогического училища Барамзина 4 года проработала учительницей в школах Глазовского района. В 1940 году она решила продолжить обучение в городе Молотове, ныне в Перми, где поступила в местный пединститут. Она успешно сдала экзамены и стала студенткой географического факультета. В 1940 году в газетах было объявлено решение правительства СССР ввести плату за обучение в высших учебных заведениях и отменить стипендии для студентов. В связи с этим Татьяна была вынуждена заняться поиском работы. В скором времени она устроилась на должность воспитателя в детский сад. О ней хорошо отзывалась ее начальница. Времени и сил на совмещение учебы и работы не хватало. Татьяна Барамзина, так и не окончив первого курса педагогического института, была отчислена. Когда началась Великая Отечественная война, она стала донором и прошла курсы медсестер. После начала помогать на фронте. По призыву комсомола она с отличием окончила 6-месячные курсы снайперов. В июне 43-го года Барамзина добровольцем ушла на фронт. В боях она уничтожила из снайперской винтовки 16 солдат противника. связи с ее работой стало ухудшаться зрение, но даже проблемы со здоровьем не вынудили ее уйти с фронта. Барамзина выучилась на телефонистку. С 1944 года она участвовала в боях в Белоруссии. 22 и 23 июня в боях у деревни Малое Морозово под сильным артиллерийским огнем она 14 раз исправляла порванную телефонную связь. Об этом писатель Виталий Николаев рассказал в книге «Танины тополя». В этих боях ефрейтор Барамзина проявила себя как мужественный боец, умелая связистка. Под ураганным огнем снаряды и мины гитлеровцев взрывались почти на каждом метре позиций, занятых нашими войсками. Она ползла по изрытому полю, находила обрыв, соединяла концы проводов. 14 раз отважная девушка устраняла повреждения на линии, и связь работала. Ценные сведения о противнике поступали на командный пункт, а оттуда молниеносно передавались на батареи, которые уничтожали обнаруженные разведчиками цели. Управление поисками обеспечивалось до конца боя, писал Николаев. 5 июля 1944 года во время боя у деревни Пекалин ефрейтор Татьяна Барамзина героически сражалась, уничтожила из снайперской винтовки 20 вражеских солдат, оказывала помощь раненым, но попала в плен. Гитлеровцы жестко измучили девушку. В письмах матери она писала, что умереть достойно, защищая родную землю, это счастье, которое дается не каждому.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
2: Женщинам запрещено было находиться в частях действующей армии во времена Первой мировой войны. Они были санитарками, работниками тыла и сестрами милосердия, но и женщины рвались в бой во главе самых отважных Мария Бочкарева. Будущая организатор женских добровольческих батальонов смерти родилась в июле 1889 года. Она появилась на свет в Новгородской губернии. В 6 лет родители тогда еще Марии Фролковой, бедные крестьяне, переехали в Сибирь. В 16 лет она вышла замуж за рабочего и взяла фамилию мужа – Бочкарева. Молодая семья обосновалась в Томске. Супружеская жизнь не заладилась, и Бочкарева уехала от супруга в Иркутск, где вскоре встретила нового возлюбленного – Якова Бука, который промышлял разбоем. Когда его в 1913 году арестовали, она отправилась вместе с ним по этапу в Якутию. Их совместное будущее также не сложилось, однако Бочкарева сохранила теплые чувства и взяла имя возлюбленного Яшки в качестве солдатской клички. В 1914 году она вернулась в Томск к родителям. После начала Первой мировой войны девушка решила уйти на фронт добровольцем. Она отправила личную телеграмму с просьбой Николаю II. К всеобщему удивлению, Бочкарева получила от императора положительный ответ. Через 3 месяца Яшка оказалась на передовой, а к 1917 году дослужилась до звания старшего унтер-офицера. С Согласно данным Ставки и гражданских учреждений, за три года Первой мировой войны дезертировали 350 тысяч военных. В это же время немцы призывали российских солдат бросить оружие и возвращаться домой. Бочкарева, видя подобный расклад, прибыла в Петроград и выступила перед столичной политической элитой. Она призывала создать добровольческое женское подразделение для защиты Родины. «Я обращаюсь к женщинам, чьи сердца кристально честны, чьи души чисты, чьи помыслы благородны. С такими женщинами мы покажем пример самопожертвования, чтобы мужчины осознали свой долг и исполнили его в этот тяжкий час испытаний», — говорила Бочкарева. Она получила одобрение, и в России был создан первый женский батальон смерти. На фронте войска встретили дам без восхищения. Сохранились воспоминания, согласно которым участниц батальона приравнивали к женщинам легкого поведения. Солдаты насмехались над ними. И вопреки этому батальон службы показал пример отваги и мужества. Антон Деникин признавал, что подразделение Бочкаревой проявило исключительный героизм. По воспоминаниям генерал-лейтенанта, в одной из контратак женщины сумели выбить немцев из ранее занятых русских окопов. Однако батальон не получил поддержки у соотечественников. Официальный приказ о ликвидации большинства женских ударных формирований поступил 30 ноября 1917 года. В 1918 году подпольная офицерская организация попросила Бочкареву установить связь с генералом Лавром Корниловым. К тому времени он уже сформировал добровольческую армию на Дону. Бочкарева не принимала личное участие в гражданской войне, но решила помочь белому движению другим способом. По поручению Корнилова она отправилась в США и Великобританию просить помощи для борьбы с большевистской властью. По возвращении в Россию 10 ноября 1919 года Бочкарева встретилась с Александром Колчаком и сформировала по его поручению женский санитарный отряд из 200 человек. Однако армии отходили, и Мария вернулась в Томск. 7 января 1920 года она была арестована. В заключении протокола ее допроса следователь отметил, что преступная деятельность Бочкаревой перед РСФСР следствием доказана. В документе она названа непримиримым и злейшим врагом рабоче-крестьянской республики. Впоследствии Бочкареву расстреляли в 1920 году. Она была реабилитирована через 72 года. В Томской области в память о ней в 2016 году установили памятный камень.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Повтор лучшего.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9:05, четверг, июнь, день 25-й. Па-пам-пам-пам-пам! В студии Алексей Гудошников, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Ты решил без музыки сегодня. Здравствуйте все. Ну, на самом деле, вот что пишут у нас слушатели. А вообще, ну, сухой сейчас ставит РД-14, пишет Марк, а эти двигатели еще проходят тесты. Марк, а как бы вспомнить нам про Боинг вот этот? Я не помню, как он там правильно назывался, но, в общем, в конце у них тоже, кстати, было «Макс», я помню. И у них были там какие-то проблемы. Они якобы прошли все тесты, а потом у них стали рули высоты, по-моему, клинить. И эти самолеты стали дико разбиваться. Боинги. Ничего там они, тесты прошли, не прошли. Просто задаюсь этим вопросом. Да? Я не к тому, что мы не должны проходить каких-то тестов. Я к тому, что на Западе выпускают такие самолеты, которые вполне себе разбиваются и вместе с людьми. И нам говорят, ну, всякое бывает. Слушайте, самолет еще пока... Машина новая, сырая, туда-сюда. Ну, такая ситуация. Поэтому мы проводим тесты, проведем тесты, сделаем все. И когда будем уверены, тогда все будет хорошо, и мы все выпустим куда надо, то сделаем. Вот. Есть, конечно, вариант делать, как американцы. Вперед, как говорится. А там, если вдруг какие-то проблемы, ну, страховка покроет. 737 Макс, и у широкофюзеляжного 787 тоже проблемы, пишет Стас Лока. О, видите, проблемы, даже оно не заканчивается. Какое композитное крыло? Вы вспомните французские мистрали. У меня тогда был только один вопрос. А нафига вы это заказали в НАТО? Короче, негодование моему не было предела, пишет Гермошлем. Ну, потому что надо было, а сами не производили, не было возможности. Вот, вот и все. Боинги починили, да, пишет НН. Ну, вроде как починили. Так вроде это газовоз второй или третий уже, и говорят, что до конца года еще один должны спустить на воду, пишет Роман. Правильно, а для этого нужно было что сделать? Построить специальные как бы доки, в которых это можно построить. Потому что ты просто так газовоз этот не построишь из ничего. Тебе нужно все уметь делать. Соответственно, производственные линии сначала ты строишь, назовем это так. Само производство создаешь. Станок. А потом уже из-под этого станка что-то. У нас нет своей гражданской авиации, пишет Алексей. Так вам говорят наоборот, что она сейчас появляется. Что как раз сейчас гражданская авиация наша, которая у нас есть, это будет полностью наша авиация. А вы, Алексей, не слышите. У нас пропала гражданская авиация в тот момент, когда сюда на рынок зашли Boeing, Airbus и всякие разные другие компании. А мы свое, так сказать, наследие советское, мы его пустили под нож, мы его уничтожили. Там были интересные вещи по типу того, на Западе сказали, что у нас слишком громкие двигатели на некоторых самолетах, и они их не будут опускать в свои аэродромы, аэропорты и все остальное. То есть у нас, к сожалению, была уничтожена гражданская авиация. Нами, в принципе, мы сами это сделали. Вот сейчас мы находимся в ситуации, когда мы вынуждены, и хорошо, что мы вынуждены, а то бы, если бы мы не были вынуждены, мы бы, наверное, вообще никогда это не сделали. Мы вынуждены, мы понимаем, наконец-то, что нам нужна своя гражданская авиация, свой самолет, свои самолеты. Мы сами должны обеспечивать свои перелеты в своем небе. Это необходимость, по-другому быть не может, если мы говорим о независимом государстве. Поэтому у нас должны быть свои мессенджеры, у нас должны быть свои видеохостинги, у нас должна быть своя платежная система, у нас должна быть своя операционная система, у нас должны появиться, ну, не знаю, когда будет, не будет, своя техника в виде там смартфонов и так далее. Нам нужны свои чипы, с этим сложности, но они нужны нам вот для телефонов и всего остального. Нам нужны свои производственные мощности, которые спускают на воду, и газовозы, и какие угодно другие плавсредства, так назовем их, и все остальное, это все должно быть свое. Почему оно должно быть свое? Да потому что, если оно не свое, ты зависишь от так называемых партнеров. Вот. А партнеры могут оказаться хитрыми и вообще не партнерами, а врагами. Один американский астронавт говорил, что он всегда, он боится, когда думает о том, что поставщик деталей на космический корабль победил в тренде с самой низкой ценой, пишет Квадрат Малевича. По-настоящему сильное передовое суверенное государство, так тому и быть. Аминь, пишет Нигматуллин. А по-другому никак. Вот. И тут же в СМИ новость про два суперджета, у которых возникли проблемы с двигателями. Все очернят, пишет Empty Words. Конечно, выходите и говорите, оно не летает. Помните такое? Осталось только численность населения у нас увеличить и народ на производство подтянуть, пишет Юрий Р. Есть такая проблема, которую нам тоже нужно решать, если мы хотим быть суверенным самостоятельным государством. Это, конечно, население. Для наших больших красивых территорий, для нашей замечательной природы и полезных ископаемых наших богатств, нас недостаточно, нас должно быть больше. Вот. Иначе наши враги так и будут говорить о том, что нас слишком мало для таких богатств, и это богатство всего мира. Они нам это транслировали, наши западные партнеры, и продолжают фактически транслировать. Поэтому нас должно быть больше. Поэтому, конечно же, желательно рожать, плодиться и умножаться. Поэтому вопрос демографии и вопрос того, как нам, подстегнуть население к приросту, это один из самых важнейших вопросов, если не самый важный вообще. Хорошо, что в другое эфирное время эксперты трезво смотрящие на все, пишет Катя. Да, очень хорошо, Катя, спасибо большое. 4 смайлика аж поставила, чтобы показаться приветливой. Партнеры хитрые, а правительство глупое, все время обманывается, пишет Телеграм. Телеграм, вы валите все в одну кучу. Если мы говорим о том, как мы действуем сегодня, то мы увидим, что действуем мы все-таки, защищая своего производителя и пытаясь сделать все для того, чтобы наш производитель таки производил. производил. Действуем мы в условиях, когда нас душат. Абсолютно точно, когда нас по всем фронтам душит Запад. Запад — это влиятельная сила, это доминирующая сила в мире на данный момент. Несмотря на это, мы стараемся сделать то, что мы стараемся сделать. «Пора на Первый канал», — пишет Николай. «На Россию-1». Давайте так, Николай, что на Первый канал? Мне что, голос вести, что ли? Хотя я не против. «И сегодня в нашей студии», да? Спасибо большое. «Реально, программа превратилась в 2 часа гойды и пропаганды», пишет Николай. Спасибо огромное, Николай, очень всегда стремился к этому. Единственное, я не могу вас понять в одном. А что вы, как бы, по сути мне хотите сказать? То есть не надо делать самолеты, не надо делать автомобили, не надо делать мессенджеры, не надо ничего делать. Хорошо, тогда у нас будут зарубежные самолеты, и мы будем полностью зависеть от Запада в зарубежных самолетах. Тогда у нас будут зарубежные мессенджеры, и мы будем полностью зависеть в информации от Запада. Тогда у нас будет все зарубежное, и мы будем полностью зависеть от зарубежного. Все. Если мы не делаем своего, мы только покупаем чужое. Соответственно, те люди, у которых мы это покупаем, могут нам это продать или не продать. И если они скажут, вы плохо себя ведете, и мы вам ничего не продадим, у нас ничего не будет. Поэтому скажите мне, пожалуйста, а какую вы предлагаете альтернативу? Вот. Вы пытаетесь изобразить, что я тут рассказываю вам какие-то победные вещи, там, да, по типу, ах, у нас все классно. Но это же не так, я же вам о других вещах говорю. Я говорю, что нам необходимо это делать. И мы это делать пытаемся. И это очень сложно. И это требует усилий. Все. Что-то получается, что-то не получается. Но это единственный путь. Если ты хочешь независимость, ты должен быть независим. Технологически, информационно и финансово. Все. Ты должен быть независим. Если ты хочешь ввести боевые действия, да, не проиграть в боевых действиях, у тебя должно быть свое оружие производить. Ты его должен сам. И оно должно быть не хуже, чем у врага, а то и лучше, чем у врага. Это раз. Если ты ведешь войну в информационной сфере, а ты ее ведешь, у тебя должны быть твои источники информации. И ты должен сферу информационных технологий свою хотя бы, да, контролировать и создавать вещи. И они должны быть конкурентными.
8: Конечно.
0: А как? Какие варианты-то? Если ты хочешь в условиях, когда тебе не дают пользоваться визой и мастер-карт, как-то платить, тебе нужно развивать свою платежную систему. Потому что ведь не мы же отказались от визы и мастер-карт. Но я вам как бы на всякий случай напоминаю. Это же не мы сказали, какая говенная система, давайте мы не будем ей пользоваться. Нам сказали, шиш вам с маслом. Не мы же себя отключили от Свифта, ребята. Нас же отключили от него. От Свифта. Мы же попали в проблему, когда мы не можем деньги переводить с другими государствами, просто не можем расплачиваться, потому что нас отключили от системы вот этих переводов. Все, мы оказались отключены, и нам пришлось создавать свое, чтобы расплачиваться с контрагентами, с теми государствами, которые хотят с нами взаимодействовать, с дружественными государствами или нейтральными государствами. Но не мы же говорили, отключай Свифт, вырубай визу MasterCard. Уходи, Макдональдс! Мы же не говорили, уходи, Макдональдс, он же сам ушел. Нам пришлось научиться делать булочки с кунжутом, специальный соус-сыр, 2 мясные котлеты-гриль и все остальное нам пришлось делать самим, учиться. Оказывается, мы умели, правда? Ну ладно. Так и что? Народ теперь предпочитает наличку, пишет Алекс. Народ предпочитает наличку, который берет, ну, уходит в наличности. Потому что выходит господин Зюганов и говорит, что он сейчас отберет деньги у населения, которое у них лежит на вкладах. Господин Зюганов, я не знаю, по-моему, у него не экономическое ли у него образование, зачем-то бьет по нашей экономике, зачем-то, своими заявлениями. Он, правда, потом это заявление отозвал и сказал, что вы его неправильно поняли, но, к сожалению, уже негативные последствия ощущаются. Поменьше надо вот этого всего нести бреда относительно того, что завтра вы возьмете и снимете, и украдете у людей деньги со счетов. Поменьше надо. Если будете такой бред нести чаще, то, естественно, это будут люди снимать деньги и уходить в нал. Люди будут уводить деньги в нал, эти деньги не будут работать на экономику. Они будут лежать под подушкой и сжираться инфляцией. И работать на экономику они никак не будут. Вот тебе и прикол. Вот не надо этого просто делать и глупости эти говорить в эфире, потому что это диверсионная деятельность абсолютно. Учитывая тот факт, каким образом устроена у нас экономика. А почему нам отказали визы и MasterCard? Почему против нас ввели санкции? Почему Запад смотрит на нас с недоверием? Может, вместо того, чтобы снова объявлять себя безобидными пушистыми котиками, все-таки стоит честно спросить, а что мы сами сделали, чтобы до этого дошло, пишет Эдуард. Мы стали отстаивать свою независимость. Мы стали отстаивать свое право на слово в этом мире. На свою безопасность. Все. Потому что нас прижали. Мы до последнего пытались этого не делать, мы до последнего пытались договориться, мы не смогли договориться. Потому что с нами никто договариваться не собирался, Эдуард. Поэтому. Потому что у Запада есть цель нас прижать к ногтю. И эту цель они преследуют очень много лет. Десятилетиями идет этот процесс. Все. Как только мы говорим, что нет-не-не, подождите, давайте какое-то партнерство, многополярный мир, равное партнерство, общая безопасность, европейская, а лучше прямо глобальная безопасность общая, нам говорят, не-не-не-не-не, нет, вы что? Нет. И двигают свою военную инфраструктуру к нашим границам. Так это и было, конечно. Он читал это с бумажки, так что слова про вклады записал, чтобы не забыть, пишет Empty Words. Да многие заявления читают с бумажки и пишут заранее на бумажку, чтобы не забыть. Что вы думаете, все в голове надо держать? 4 июня у Boeing 787-9 Dreamliner Люфтганзе у терминала аэропорта Франкфурта с присоской трапа подломилась стойка шасси и нос рухнул на землю. А если бы на взлете или посадке, пишет Василий? Ну, специфика. Не понимаю, что это было. Зюганов перешел на сторону врага или что, пишет Нигматуллин. Я думаю, что какая-то ошибка была, вот, видимо, в его суждениях. И я думаю, что достаточно быстро он это понял и поэтому исправился. Но проблема в том, что если ты что-то сказал, обычно это сообщение до людей доходит, а опровержение не доходит. И теперь можно 10 тысяч раз ходить и рассказывать о том, что да, не-не, он имел в виду другое, но уже люди как бы какие-то услышали и стали нервничать. Устали нервничать. А деньги не любят нервозности. Рынки не любят, когда люди нервничают. Ну, рынок не любит нервы. Это вообще, рынок — это эмоции. Это некое представление эмоциональное о том, что будет. Ну, вот. И поэтому, когда ты так бьешь информационно, потом ты можешь 10 тысяч раз оправдываться, уже у людей какая-то мифология в голове есть. А что, если это пробный шар? А что, если через Зюганова хотели проверить, как мы отреагируем? А вот мы и реагируем. Ну и так далее. То есть происходят сразу очень плохие процессы. Если нас вдруг примут в НАТО, то опять будем пользоваться всем западным, пишет Сергей. Нас не примут в НАТО, Сергей. Это была ошибка считать, что нас примут в НАТО. Да, когда-то было такое мнение, была такая идея, было такое желание. Мы хотели и в НАТО, и в Евросоюз, и все остальное. Но нас туда не приняли. Не приняли, нет. И без виз нам не дали. Вот задайтесь вопросом, почему. Почему в радужные прекрасные времена, когда мы были страшными друзьями Запада, Запад нам ничего не дал? Почему? Вот какой вопрос. У нас были совместные проекты во всем. У нас здесь British Petroleum, пожалуйста, заправки были сколько хочешь, какие хочешь. Shell, British Petroleum, какие, вот все что угодно. Вот все, что только западное можно придумать по нефтянке, оно здесь было, все было у них замечательно. Вот. И это я только нефтянку называю. И так во всех проектах. И совместные проекты, вот, самолетные, тот же самый Суперджет с французами, там, и не только с французами, и много что еще. Мы очень хотели быть интегрированными. Мы очень хотели быть вместе с ними. Мы хотели быть частью большого западного мира. Нас частью с большого западного мира, ну, сделать до конца не захотели. Потому что зарабатывать на нас — это классно. А нести за нас ответственность вместе с нами — это не классно. Обеспечивать нашу безопасность на уровне безопасности, которую они дают себе, это не классно. Вот и все. А как думаете, в Сбербанк вложить 500 тысяч рублей нормально или в наше непростое время нежелательно? С уважением, пишет Шихтиц. Шихтиц, да как хотите. Можете в Сбербанк, можете в другой банк вложить 500 тысяч. Вопрос даже не в том, опасно это или безопасно. Деньги — это всегда опасно. То есть всегда существует опасность потерять деньги, в каком бы виде они у вас ни были. Если они у вас в наличных, они могут сгореть, их могут украсть, вот просто прийти, украсть, физически отнять у вас могут эти деньги. Потерять вы их можете нечаянно. Многое может происходить, когда у вас деньги наличные, да? То есть на руках вот фиатные деньги, бумажки. Вот. Что касается там счетов и всего, чего угодно, если это ненадежные банки, У них лицензию могут отнимать. Но, с другой стороны, у нас есть агентство по страхованию вкладов. До 1 400 000 они страхуют. 500 тысяч, соответственно, ваш вклад будет застрахован. Я такой какой-то опасности дикой не вижу. Но если только не настанет всему конец. Но если всему настанет конец, то вам вообще деньги-то будут мало интересны, потому что мы будем жить уже в совершенно другом мире, где ценность будут иметь другие ресурсы. Не денежные, а, например, вполне себе физические, такие как вода, такие как хлеб, такие, ну, это если всему конец, да? Вот. Ну, на всякий случай, если у вас деньги просто лежат, они, конечно же, не работают, и, конечно же, их съедает инфляция. То есть они дешевеют, эти деньги. Ровно на тот процент, который забирает инфляция. Постоянно. Вот. Так. Мы же это проходили, в картофельные бонды надо вкладываться, пишет Александр. У меня годами лежат сотни тысяч в Сбере, вроде пока не стырили, пишет Алексей. Даже золото сильно просело, пишет Константин. Ну, в определенный момент на золото был хайп, и люди некоторые, вдохновившись этим хайпом, решили, что золото сейчас будет расти бесконечно. В итоге вложились, и у них часть средств сейчас, ну, вот, так скажем, они в минусе. Они некоторые стали выходить, когда золото вниз пошло, некоторые будут сидеть, ждать, когда оно вновь вырастет. Когда-нибудь оно, конечно, вырастет. Когда — это вопрос. Да, то же самое вот сейчас на IPO выходил, как он там, SpaceX. Люди подумали, что этот рост IPO, он будет бесконечный, с IPO, то есть вот рост будет бесконечный. Ну, конечно, не бесконечный. Люди, которые прекрасно понимают это и давно на рынке, и оперируют большими средствами, они на этом коротко заработали. Дурные деньги собрали с этого, дурные в том смысле, что вот эти вот физлицы, которые думают, что они сейчас переиграют рынок, заходят и, собственно, прогорают, потому что большие капиталы входят в начале этого процесса, потом на хайпе снимают эти деньги, то есть на повышение, и все, и до свидания, а все остальные сидят там со своими этими бумажками и упавшей ценой, и теперь кукуют и ждут, когда у них все получится. Уж сколько людей развели на биткоине, я имею в виду тех людей, которые попытались биткоином именно торговать. Сколько из вас погорело, из тех, кто пытался это делать, это как бы даже, наверное, подсчету не поддается. И также касается это и других ресурсов. Рынок есть рынок, это в этом нужно понимать. Вот. Ну, или относиться к этому как к игре. И тогда вот эта вот фраза «игра на бирже» обретает смысл. То есть, ну, это какое казино. Вот вдруг повезет. Ну, так рисковать можно только той частью денег, которая вам абсолютно безразлична. То есть, есть она, нет ее, потеряете вы ее или нет. Если для вас-то там 5 тысяч рублей, значит, 5 тысяч рублей. Вы можете играть как хотите. Там. Для кого-то 100 тысяч рублей, для кого-то 10 миллионов, для кого-то 100 миллионов, не деньги. И он может их вкладывать куда угодно и как угодно. А вдруг выстрелит? А вдруг... Ну, прогорит, ну, прогорит. Ну, и черт с ним, как бы. Моя ситуация не изменится относительно. Относительно не изменится. Рука рынка, кто-то умный сказал, пишет Алексей. Когда про руку рынка говорят, я так понимаю, имеют в виду немножко другое. Имеют в виду баланс спроса и предложения, и что якобы вот этот рынок, он все отбалансирует. Но, как показала практика, это тоже не всегда применимая вещь. Пусть бы забирал себе Канаду, я же не против, чтобы не отставать от России в крутизне. Пусть бы был себе богатым и здоровым, никто же не против. Но не видеть до сих пор, что мир болен сатанизмом, это я уже не знаю, кем надо быть, пишет 34-й. Ну, давайте, если уж вы говорите о религиозности, духовности, бездуховности, безнравственности, коротко скажем. Мир не то чтобы болен сатанизмом, мир болен безбожием и вообще кризисом смыслов как таковым. Вот нет ничего бесконечно вечного, на что можно опереться в этом. Ну, во всяком случае, в западном мире есть этот кризис. То есть, а что такое бесконечное вечное, то, что будет, было до нас, есть сейчас и будет всегда дальше, есть в западном мире, на что может человек мысленно опереться и духовно опереться. То есть произошла некая атомизация, разрушение идеалов всех, и этих идеалов у них просто не существует. И единственный идеал, наверное, на который можно опереться, это вот тот самый рынок, это те самые деньги. Да. Мамона! Мамона! «Мне этот мир абсолютно понятен», — пишет Алексей. «Конечно, вы как будто бы уже на тысячи тысяч планет уже прожили сотни миллионов жизней. Я понимаю, Алексей». А, ну так как со ставками, главное последнее не ставить, пишет Алексей. Нет, не как со ставками, ставки это вообще ад кромешный, это лохотрон полный. Я искренне не желаю никому и никогда никакие ставки нигде делать. Я считаю, что это просто безумие. Абсолютный рынок, конечно, во многом для людей, которые только пробуют себя на рынке, он непредсказуем, и, скорее всего, вас ждет много неудач на этом пути, и неизвестно, сколько успеха вас ждет. В ставках вас ждет неудача стопроцентная всегда. То есть ставки — это просто слить деньги, 100%. Это как любая игромания, это просто не имеет никакого смысла. Но на самом деле и к рынку некоторые так относятся, что вот я вот сейчас куплю, а там потом посмотрю. То есть, да, как будто бы они в казино ходят. В

0: этого делать? Вот. Нужно, чтобы было спокойно. Ну и что, заправки западные были, налоги, акцизы они платили в России. Ну да, получали кусок своей маржи, а сейчас наши капиталисты получают. Для страны разницы нет, кроме пролетарской ненависти, пишет Елена. Для страны разница существенная, Елена. Существенная. Если бы для страны разницы не было, то тогда бы, наверное, Запад сюда бы и не перся, правильно? Те страны, которые здесь имели свою инфраструктуру нефтяную и все остальное, и там заправки, подумать, что они работали себе в убыток, ну, нельзя так подумать, это бред полный. Они работали и зарабатывали денежку. Они из этого бизнеса вышли, и эту денежку зарабатывают теперь наши компании. Правильно, правильно, спасибо большое. Главное только не воровать деньги и не выводить их за рубеж. Да поздно, народ уже все деньги снял и на эти деньги заправился, пишет Родион. Ну, это, конечно, полная чепуха, то, что вы написали, Родион. Я как анекдот это могу воспринять, только и не более того. А народ как жил бедно и будет еще хуже, пишет Алекс. Опять вот у нас что Алекс, что Родион любят говорить от лица народа. Вы поймите, я не пытаюсь вас разделить с народом, да? То есть, ну, вы единица от этого большого количества людей. Среди этих людей есть люди с хорошим образованием, с не таким хорошим образованием. Среди этих людей есть люди предприимчивые, есть менее предприимчивые. Среди этих людей есть люди, которые разбираются в рынке и не разбираются в рынке. Среди этих людей есть люди, поддающиеся истерии по поводу там бензина, гречки, телевизоров и чего бы то ни было. И есть люди с устойчивой психикой. Не надо Родион и не надо Алекс 99-й по себе судить всех остальных. Не надо этого делать. Понимаете, кто-то на вашей истерии, в том числе и на рынке, и где угодно, зарабатывает деньги. Кто-то среди народа также, вот ваш сосед, ждет, когда вы заистерите, и он заработает на этом. Вы потеряете, а он заработает. Потому что он знает, что на момент истерики вы будете дешево продавать что-то. Он это купит дешево, а потом будет продавать вам же дорого. Новости.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем... Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
5: О, мой Гомес!
4: Лионель Месси does it again, he's superhuman!
5: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
4: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
7: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
6: а российский футбол продолжает удивлять,
7: мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 94,8 FM.
1: Повтор лучшего.
0: Девять 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Родион написал, да это шутка была, это прикол. Все понял, Родион, приношу свои искренние извинения вам. Я не заметил ваши шутки, просто ставьте смайлик, потому что мне иногда, понимаете, некоторые люди с шуткой пишут, а некоторые серьезно вот это вот начинают писать. Я поэтому не всегда могу понять, где шутка, где не шутка. На тексте это не всегда видно. Так, Ну, не с

0: Скажите, пишет Алексей, вот сейчас самая интересная пошла история. Алексей Л2. Ну, не скажите, что на ставках всегда проиграешь. Я пару раз предсказывал точный счет матча, просто денег не было свободных под рукой, чтобы сыграть. Да и когда-то давно выиграл 200 рублей наличными, когда мне дали на улице бесплатно бумажку со ставкой на 500 рублей. И охранник на работе вроде тоже выиграл пару десятков тысяч на этом деле. Не знаю, какой ему смысл врать. Алексей Л2, уважаемый. Ваша история – это история, рассказывающая нам не о том, что вы где-то смогли заработать, а это история, рассказывающая о том, что где-то кто-то когда-то 500 рублей получил, где-то кто-то когда-то 200 рублей потратил и все остальное. Это не о системном заработке и не системном выходе в плюс истории. Понимаете, о чем я говорю? Это первое. Второе. Если мы говорим даже там про рынки и говорим о тех людях, которые... Ставки я прям просто сразу отрицаю. Да? Ставки на длинном пути вы все равно проиграете. Вы все равно будете в минусе. Вы не будете в плюсе никогда на ставках. Невозможно. Просто это невозможно. Вы всегда проиграете. Это так же, как вот в казино ходить. Вы в длинную все равно проиграете. Даже иногда, может, что-то и выиграете, но по итогу все равно проиграете. Это известная вещь. Это описано вполне себе, описывается математическими моделями. Все. То есть как бы ты играешь против математики, против науки ты выступаешь. Ну, вот, полагая, что ты вот какой там везунчик особенный. Нет. Шансов ноль. Значит, что касается рынка, там есть разные, вот мне пишут, рынка есть казино. Нет, рынок не есть казино, там есть разные инструменты на рынке. Некоторые более гарантированные, некоторые менее гарантированные, некоторые более опасные, некоторые менее опасные. Вот, это первое. Второе, что касается вот этих вот 500 рублей, 2000 рублей, кто-то где-то выиграл и так далее. Специфика рынка, как я понял, в том числе и эмоциональная специфика рынка, говорит о том, что люди, достаточно точно торгующие, допустим, если они занимаются трейдингом, на небольшие суммы, как только их суммы начинают увеличиваться, начинают ошибаться. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек сложно справляется с эмоциями в тот момент, когда он, ну, он до этого, например, зашел, вот у него было 10 тысяч рублей. Он положил 10 тысяч рублей там на счет. Вот он в какие-то акции там, грубо говоря, акции называем, вложился. Вот он трейдер, он решил торговать, да? Не собирается быть долгосрочным, там, ну, грубо говоря, рантье он не собирается, инвестором долгосрочным. Он вот здесь и сейчас хочет торговать. Он зашел, хоп, упало. Ну и вот там, не знаю, 30% просто упало вниз, какой-то актив, в который он вошел. 30% вниз – это 300 рублей минус, да? Не, или 3, это 3000, 10 тысяч же мы заходили, 3000 минус. Ну как бы 3000 по карману не сильно бьют, да? И ты такой, ну как бы 3000, ладно, посижу, подожду. Подождал, посидел спокойно, переждал, нервов тебе это никаких не создает. Раз, взлетело на 40%, ты такой, о, отлично. И вышел в плюс на 10%. Зафиксировал, и было, и стало у тебя 11 тысяч рублей. Все, классно. А теперь этот же человек заходит на рынок, но только у него не 10 тысяч рублей, а у него 10 миллионов. И значит, в моменте он улетает на минус 3 миллиона. А минус 3 миллиона – это уже очень нервно по сравнению с минус 3 тысячами, да? Это ты уже понимаешь, как ты в минус улетаешь. И как бы, а вдруг ты сейчас на 4 улетишь, а то и на 5, а вдруг еще чего-нибудь хуже произойдет в этой жизни. А если ты зашел, и у тебя, ну, твой, так скажем, портфель 100 миллионов, ты улетаешь на 30 миллионов вниз. 30 миллионов. А если у тебя миллиард, ты на 300 миллионов. Это я просто вот пример беру, да, такой линейный. И, соответственно, нервозность возрастает с ростом суммы, и люди начинают ошибаться, выходить, не дожидаться, бояться, потому что, ну, извините меня, 3 тысячи потерять и 300 миллионов потерять. Разница есть? Есть. Существенная разница есть, дорогие друзья. Поэтому с увеличением сумм начинают накапливаться и ошибки. Почему? Потому что возрастает нервозность. Вот. А человек не машина, нет. Мракобесие, мамкины трейдеры, крипта, АУ, 21 век, пишет Ники. Что, АУ, 21 век, по 4 восклицательных знака. Что вы хотели сказать, кроме вот этих вот звукоизвлечений, Ники, можно узнать? Начинал с 5000, дошел до 63 и дошел до нуля, пишет Константин. Да, но не сильно вы, наверное, по этому поводу убиваетесь, потому что речь идет о суммах, которые вашу жизнь не меняли ни в одну, ни в другую сторону. То есть вы от этого не стали супербогатым человеком, и вы от этого не стали супербедным человеком. Вы как были в одном, так скажем, социальном статусе, да, ну, финансовом статусе, так и остались. Илон Маск на миллиарды улетает и ничего, живет, пишет Алексей. Отлично, Алексей, вы говорите, но Илон Маск это не тот человек, который, грубо говоря, торгует. Хотя у него есть человек, который занимается в том числе и торговлей на рынке. Илон Маск в своем состояние его растет в тот момент, когда дорожает его пакет тех бумаг ценных, которые у него был изначально, потому что он создавал эту компанию. То есть это тот пакет бумаг, который он получил в результате создания компании. У него немножко другой статус. Это не тот человек, который зашел на рынок, у него свободные деньги, и он выбирает из компаний, которые создали или создают другие люди. Поняли? Другой статус. Это как бы если мы представим себе, что человек торгует криптой, но при этом он еще ее и майнит. Немножко другие вещи. Немножко по-другому это устроено. Почему среди трейдеров столько суицидников, пишет Артем? Ну, потому что, я же говорю, это эмоциональная вещь. Это нервы. И чем больше суммы, тем больше нервов. Тем больше проблем. Илон Маск находится в состоянии самого богатого человека в мире. Больше триллиона у него, меньше триллиона. Что больше, что меньше триллиона, это все равно деньги в некотором смысле вымышленные. То есть это некая капитализация его компаний, исходя из того, как торгуются его бумаги на рынке. Сегодня триллионер, завтра просто какой-то жалкий мультимиллиардер, но он все равно на том уровне финансового, так скажем, благосостояния, где разницы нет. Ну, разницы между 100 миллиардами и триллионом на самом деле нет с точки зрения твоей жизни. Ну, как бы все. Это обеспеченность на века вперед. Хоть 100 миллиардов, хоть триллион, хоть 10 миллиардов долларов, это на века. Это все, это надо быть кромешным идиотом, чтобы это слить каким-то образом. А вот. Лучше в студии сидеть и ни за что не отвечать, никаких нервов, пишет Лимузин. Ну, понятно, Лимузин, как бы, это попытка что-то мне про меня рассказать. Ну, хорошо. Все спецслужбы мира могут прослушивать людей через гаджеты. По словам бывшего сотрудника ЦРУ, слежка может вестись через любые устройства, пишет Сергей, включая смартфоны, ноутбуки или видеокамеры, независимо от модели. Он также подчеркнул, что таким инструментом владеют спецслужбы всех государств. Экс-разведчик признался, что из-за профессия является параноиком, поэтому пользуется кнопочным телефоном. Однако и это не спасает его от прослушки. При необходимости сохранить разговор в секрете, он посоветовал не брать телефон на встречи и проводить их в местах, где нет большого количества людей с электроникой. Ну, спасибо ему, на самом деле мы это знаем, Сергей. Вот, поэтому ничего нового. Жалкий мультимиллионер, и смайлик свирит, добавляет. Да, ну, вы понимаете, что это сарказм. Полностью поддерживаю Лимузина, пишет Ренат Баратов. Я согласен с вами, и я тоже полностью поддерживаю Лимузина, и всех вас поддерживаю. Но я хочу вам сказать, что друг друга поддерживая сейчас, там, или там, пытаясь подшучивать там как-то в мою сторону, вы своего благосостояния все равно не меняете. Знаю одного трейдера, уже 60+, годами занимается этим безнадежным делом, собирает просрочку у супермаркетов, но не бросает, надеясь разбогатеть, пишет Сергей. Не всем дано, Сергей, не всем дано. Бездельников и спекулянтов лес валить в тайгу на свежем воздухе, живее будут и хоть какая-то от них польза, пишет Код Зет. На самом деле те спекулянты, которые работают в нашем рынке, так или иначе со своих спекуляций удачных платят налоги. И не совсем я уверен, что от них было бы больше пользы, если бы они валили деревья где-то. Вот это вот все время про тайгу и где нужно валить деревья, когда люди говорят, у меня возникает вопрос. Вы считаете, что это очень эффективный труд, валить конкретно деревья, вот, или что? Это сейчас необходимо? У нас недостаток тех, кто валит деревья? Ну или, знаете, есть такое выражение про мешки ворочить. Вот. Вот. Не, ну извините, а кого нам еще слушать по утрам, пишет 48-й. Да на самом деле выбор велик. Есть разные люди, очень интересные, с разными идеями прекрасными. Вот. Да-да, правильно, Алексей, хватит поддерживать и подшучивать. Идите работать, пока вы пишете сюда сообщение, где-то плачет один ваш клиент или сотрудник, пишет Артем. Есть такое, есть такое. Я к вам уже привык, пишет Лимузин. Ну все, мучайтесь тогда. Примерно 60 миллионов долларовых миллионеров в мире, если считать людей с чистым состоянием от 1 миллиона долларов, включая недвижимость и прочие активы. UBS Global Wealth Report 25-й год пишет, почти 60 миллионов USD миллионеров worldwide, совокупно около 226,47 триллиона активов, пишет Ники. Это так вот в мире. Так, никогда не понимал, зачем люди воруют много денег, допустим, от 100 миллионов. Азарт, пишет Алексей. Почему азарт? Никакого азарта. Я думаю, что некоторые действуют так, исходя из вполне, так сказать, холодного расчета. Ну вот прикиньте себе историю, при которой вы заработаете... Ну, давайте возьмем какую-то грубую такую и понятную сумму денег, более-менее, миллиард рублей. Вот возьмите свою зарплату и представьте себе миллиард рублей. Сколько вам лет потребуется, чтобы ее заработать? Допустим, вам потребуется несколько тысяч лет, да? Вот. Есть люди, которые говорят, так, несколько тысяч лет я не могу себе позволить. Дальше начинают думать, ни на что у них такого конструктивного не хватает соображалки, поэтому придумываются разнообразные мошеннические грязные схемы. Вот. Ну и они начинают действовать, полагая и понимая, что их могут, например, за это посадить. Ну, допустим, отсидят они 10 лет. Ну, как бы несколько тысяч лет и 10 лет. Разница есть? Есть. То есть есть люди, которые осознанно воруют, понимая, что их могут посадить, и им надо будет потратить 10 лет жизни в тюрьме, но они готовы эти 10 лет жизни в тюрьме просидеть, потому что они знают, что они таким образом обеспечивают себе деньги, которые они бы заработали, потратив несколько сотен своих жизней. Вот такая логика. То есть я понимаю, что, может быть, это сейчас звучит немножко безумно для вас, но есть люди такого характера мышления. Вот, они есть. То есть просто надо понять, что они есть, и все. Если вы считаете все активы и недвижимость, то многие москвичи – долларовые миллионеры, пишет Валерий. Так и есть, абсолютно верно. Нас любят москвичи жаловаться на то, что им там не нравится, что понаехали в Москву, еще что-то. Но та цена недвижимости, та цена аренды, та цена всего, что есть в Москве, она обеспечена в том числе и привлекательностью Москвы с точки зрения вот, переезда в Москву, приезда сюда разной рабсилы, высокой квалификации и низкой квалификации. Конечно же, если бы Москва не привлекала людей на вот эти все работы, такой бы цены на недвижимость и все остальное здесь бы не было. И москвичи бы резко обеднели. Ну, то есть, давайте называть это не, людей не москвичами, а тех, кто имеет здесь активы. Например, в виде недвижимости. Потому что я знаю, что в Москве в виде недвижимости имеют активы не только москвичи, но и богатые регионалы, которые вкладывают сюда деньги в недвижимость, потому что знают, что московская недвижимость – это московская недвижимость, в отличие от всей остальной. Вот замкат выехал – это уже немножечко другое. Сразу. Где-то в два раза. Немножечко другое, где-то в два раза, как минимум. Москва есть Москва, центр Москвы есть центр Москвы. Ничего в этом смысле не меняется. На Рублевке живет много миллиардеров по категории недвижимости и имущества, а содержать не могут и продать не могут, так как никому не нужна эта недвижимость, вроде миллиардер, а жить не на что, пишет Серк. Не беспокойтесь за этих людей. Им не на что жить, как бы вам сказать, для вас это было бы полной обеспеченностью, а для этих людей это не на что жить называется. А разве деньги украденные не забирают перед тем, как посадить, пишет Мельникова Елизавета? Тут есть специфика процесса. То есть тебе нужно доказать, например, если человек участвовал в мошеннических схемах, все эти мошеннические схемы. И тебе нужно доказать на суде, ну, это гособвинитель этим занимается, да, гособвинение, что вот здесь украл, здесь украл, здесь вот эти деньги нажиты, значит, нечестно, и эти деньги эти. То есть для того, чтобы отнять, нужно доказать, что этот человек приобрел что-то или деньги эти получил в результате определенных вот этих вот грязных схем. Доказательную базу не всегда получается собрать. И поэтому часть обвинения разваливается. И мы часто видим, как человек наворовал там, грубо говоря, миллиарды, его взяли, а доказать получилось только сотни миллионов. Соответственно, все остальное, извините, не доказали. То есть это юридическая специфика, казуистика. Адвокаты есть, законы есть. Есть, если уже там, например, у того же самого обвинения получается хорошо собрать доказательства, есть еще одна вещь у адвокатов, они цепляются за то, как были собраны эти доказательства. То есть начинается спор по процедуре. Если процедура где-то была нарушена, то есть пришли, но неправильно пришли, с понятыми, но не те понятые, оформили бумажку, но вот здесь запятая не там стоит, и все, разваливается. Потому что доказательства считаются недействительными, поскольку они неправильно оформлены. А переоформить ты их уже не переоформишь. Все. То есть сам сбор доказательств осуществлялся с ошибками, и со стороны защиты разваливает именно по этой, в этой сфере дело. Такое сплошь и рядом, как бы для кого это не секрет и не новинка. Ну, кто более-менее что-то в этом роде пытался изучать. «Верно!» — пишет Конь. «Спасибо большое. Зашел в хату, но не так». Ну, типа того, типа того. «А какая, по-вашему, ключевая ставка подружит вкладчиков и кредиторов?» — пишет Никольский. «Понятия не имею, если так уж откровенно, Никольский, поэтому не могу сказать, какая ставка одних и других подружит. Естественно, те люди, которые живут как рантье, то есть они имеют некие деньги, эти деньги расположены на вкладах или там на счетах, пускай там рыночных, нерыночных, неважно, им выгодно, чтобы ставка была выше, потому что они получают больше от этого дивидендов, купоны выше, там и все остальное. Те люди, которые, которым нужны дешевые кредиты, то есть дешевые деньги, например, бизнес на резкое масштабирование, на развитие, им нужна низкая ставка. В условиях, в которых мы сегодня существуем, и необходимости резко, например, модернизировать и расширять производство военное, да, в том числе частное военное производство, нам, конечно, каким-то образом необходимо давать дешевые деньги этим людям, для того, чтобы они могли расширить это производство, потому что без денег они этого сделать не смогут, а если они этого не смогут сделать, у нас не будет хватать новых видов вооружений для фронта. То есть было бы здорово, если бы эти люди получали. И здесь спор в этом и идет. То есть когда речь идет о ключевой ставке, например, и споре, ну и на повышенных тонах на самом деле это все уже ведется, да, в медиа, я вижу, как серьезные фигуры друг с другом спорят, там, Центробанк спорит, журналисты и так далее, бизнес спорит. Здесь речь идет не о тех сферах, которые, может быть, кому-то там интересно какие-нибудь тапочки продавать или еще что-нибудь. Здесь речь идет о сфере жизненно важной, сферах. Да? То есть это вот как раз те вещи, которые обеспечивают нашу независимость. И в первую очередь, насколько я понимаю, спор сейчас идет в сфере оружия. Может быть, стоит сделать так, чтобы конкретно для определенного направления ставка была другой. То есть она была какая-то льготная, субсидия, как угодно, надо придумать. То есть вот эта тяжесть ставок, да, она не распространялась на определенные направления деятельности. Насколько я знаю, у нас есть программы, которые позволяют субсидировать некоторые направления, там аграрное и так далее, для того, чтобы такой нагрузки кредитной не было на эти отрасли. Вот было бы, наверное, здорово распространить побольше субсидированных ставок на те направления, которые сегодня непосредственно помогают работать людям на фронте. И быстрее, быстрее, быстрее это делать, потому что наш враг не спит, не дремлет. Так, Алексей, браво, только что вы доказали сомневающимся плохишам, что воровать не страшно и при любом раскладе выгодно, пишет Сермих. Нет, я это никому не доказал и не доказывал, я просто вам говорю о том, что есть люди, которые непосредственно идут на преступление, потому что считают, что наказание за это преступление, оно не так страшно и лучше им отсидеть, зато они денег наворуют. Я думаю, что лечится это просто расстрелом и все. И тогда вот эта схема, она очень быстро исчерпает себя. Потому что под расстрельную статью воровать, ну, такое себе. Ну, когда у тебя за... У меня был разговор с моим товарищем, который действительно занимается бизнесом, и занимается бизнесом по-честному. И поэтому зачастую стонет. Он говорит, слушай, говорит, я не понимаю, говорит, вот такое ощущение, что, говорит, ну вот, вот именно для мошенников раздолье. Я говорю, что ты имеешь в виду? Он говорит, у нас по мошенническим статьям, ну, какое-то очень лояльное законодательство. Как будто бы подталкивающее тебя к мошенничеству. Как будто бы вот оно тебе подсказывает, что ничего страшного не произойдет. Понимаете? Это было несколько лет назад, может быть, сейчас ситуация изменилась, я настаивать на этом не буду, но как будто бы за вот эти схемы оно как бы не сильное наказание. И как будто бы те люди, которые этим занимаются, они это видят и спокойненько себе эти риски берут на себя. Вот и все. Если в России за воровство будут рубить руки, то через год уже начнут рубить протезы, пишет Максим. Ой, начинается. В России, не в России. Весь мир так устроен. Весь мир так устроен. Все, перестаньте. Это люди, это человечество. Расстрел не помогает. Китай в пример, пишет Супер П. Не знаю, не знаю. Вы говорите, Китай в пример в том смысле, что в Китае так или иначе все равно выявляют коррупционеров и расстреливают их. Но посмотрите, у Китая рост. Посмотрите, какой рост в Китае. Посмотрите, как успешно у них получается реализовывать некоторые вещи, в том числе в автомобилестроении, в технике и во всем остальном. А что если на самом деле помогают расстрелы? Вот я вам так вот скажу. А что если помогают? Может быть, нам стоит изучить статистику по этому поводу? То есть, с одной стороны, мы видим, что, несмотря ни на что, в Китае все равно появляются коррупционеры, которые воруют. Но при этом мы видим, что Китай все-таки прогрессирует. Может быть, это жесткое отношение к бюджетному воровству там, и всему остальному, и не только бюджетному воровству, вообще к мошенничеству, к выводу денег за рубеж. Может быть, оно все-таки дает свои плоды? Кто знает. В Белоруссии тоже к стенке ставят, пишет Ульрих. Находить и ликвидировать, даже если на Туреччине у банкомата, пишет код Z. Именно в этом и успех Китая, пишет Александр. Возможно. С другой стороны, есть страны, в которых существует жесткое наказание за подобные преступления, но успеха как бы нет. То есть это одна из составляющих успеха, да? Украсть миллиард у государства безопаснее, чем угнать машину за миллиард. Условкой можно отделаться. Видели мы дело Сердюкова и компании, пишет Константин. Ну вот, например. То есть, у тебя, когда ты крадешь миллиард, у тебя есть очень много денег для того, чтобы нанять хороших адвокатов и разваливать это дело именно с точки зрения юридической вот этой казуистики всей в суде. И действительно, это иной раз получается. И не получается доказать те суммы, которые от гособвинения выдвинуты. Почему? Потому что где-то нарушены какие-то процедуры, еще что-то. Но. В соотношении народонаселения Китая и России. В России не воруют, пишет Свирит. Если тараканов не травить, то они сильно размножаются. То же самое с коррупционерами, пишет В. Про 37-й год уже отплакались в сообщениях, пишет Иван. Еще пока никто не написал, Иван, вы первые. Ну ладно, давайте попробуем расстрелы, пишет XMR. Ну ладно, давайте попробуем. Ну да, давайте. Алексей, я удивлен, вы про Китай говорили ровно противоположное пару лет назад, я помню, пишет Лимузин. Черт побери, Лимузин. Я говорил о том, что есть миллиардеры эти китайские, и они пытаются работать в рынке, вот, и я говорил, что там есть коррупционеры, и расстрелы в этом смысле не помогают, коррупционеры появляются. Ну давайте изучим, может быть, все-таки помогают. Я готов отказаться от этого, от этой идеи, что расстрелы не помогают. Если они помогают, давайте изучим. В соотношении народного населения... А, да, это было уже. Масштаб иной в Китае, пишет Лимузин. Согласен с вами, масштаб иной, конечно, конечно. Ну, когда я сегодня вижу, как это некоторые люди, ну, как бы сказать, во время военных действий, вот, на военных действиях и на наших фактически бойцах и командиров себе там что-то, вот понимаете... Вот у меня возникает вопрос, а может быть, все-таки должно быть как-то посерьезнее в этом направлении? Пострашнее? Хотя, черт не знает, может, никого и не напугать. С другой стороны, человек скажет, черт побери, я миллиард все равно заработал бы за несколько жизней. Я готов рискнуть жизнью ради нескольких жизней. Может быть такое, может быть. Люди разные бывают. 10.00, прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.
1: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
2: Женщинам не раз приходилось отстаивать свои права на профессиональное равенство. Сегодня сложно представить, что в начале 20 века они не могли работать, например, юристами или адвокатами. Но это стало осуществимым, в частности, благодаря первой в России женщине в сфере правозащиты. Елизавета Казьмина родилась в Вятке в 1852 году. Она окончила гимназию и начала педагогическую деятельность в Котельническом женском училище. Однако Казьмина разочаровалась в преподавании и поступила на акушерские курсы в Казани. Девушка испытывала проблемы с деньгами, из-за этого она подрабатывала у прокурора Казанского окружного суда, юриста Анатолия Кони. Работа увлекла Казьмину, поэтому она решила полностью посвятить себя юриспруденции. Она переписывала документы, а со временем стала оказывать юридическую помощь бедным и отстаивать их интересы в судах в качестве частного поверенного, по сути, адвоката, но с одним условием. Она имела право представлять интересы своих клиентов только в той инстанции, которая выдала ей свидетельство. Судебные уставы 1864 года о женщинах в адвокатуре ничего не говорили. Этой работой могли заниматься исключительно лица с высшим юридическим образованием. И тут Кузьмина столкнулась с проблемой. В 1875 году она сдала в Нижнем Новгороде экзамен для получения высшего юридического образования. Впоследствии она успешно защищала интересы просителей в судах. Однако ей пришлось написать обращение в Московскую судебную палату с ходатайством. Казьмина просила допустить ее к экзамену на звание частного поверенного. Ей отказали из-за того, что женщинам было запрещено заниматься адвокатской деятельностью. Елизавета Казьмина обжаловала решение в правительствующем сенате и получила допуск к экзамену. Но уже в январе 1876 года министром юстиции было окончательно запрещено женщинам заниматься юридической практикой. Свидетельство, выданное Казьминой, было признано недействительным, из-за чего она не смогла продолжить строить карьеру. Умерла Елизавета Казьмина в 1927 году. Хотя она не смогла долго работать адвокатом, но она осталась в истории как женщина, боровшаяся за право на профессию.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
1: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег, и кроме крыши снега никого, крыши снега никого. И опять зачертит тыни, и опять завертит мной.

войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернутый.

Два парня свали без труда, чика-чика, из Порто-Рико. Вот такого ты попробуй покори-ка. Но взгляни-ка, есть улика. У девчонки в косах алая гвоздика, у девчонки волосы.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
2: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Театральная.
7: Марин, ну куда ты опять собралась?
8: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
9: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
7: Рассказываем по пятницам после 12.
9: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.
10: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
4: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
5: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94,8.

мне с высоты сияют звезды чистые, словно глаза, глаза твои лучистые,

0: Песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Опять с рассветом засияло, сверкнуло

Опять приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Мотор решительно и смело в прозрачном воздухе поет.

приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может не вращаться, пилот не может.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные

0: симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Родные песни.
3: Весна по началу ступает, не смело, не слышно ступает она.
4: И все-таки чувствуем, чуть потеплело, и вдруг понимаем, весна. Весна под сверканье апрельской капели, пролет позабыл дому прав. Весна, пешеходы скользят.

0: Весна, выставляется первая рама, а с ней заодно и стекло. Сейчас вратарю неспортивная мама по первое всыпет число.
1: Весна и коровки пасутся на травке, соловушки в роще свистят.
0: Зайдешь в магазин, там весна, на прилавке одни полушубки лежат.

0: подкрутив над седою бородкой и шляпу надев на бекрень. Спешит старичок молодою походкой, весной зеленеет пень. Если приветливы к вам в учреждении,
1: а дома не пилит жена,
0: то этому можно найти объяснение в коротеньком слове «весна». Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна пришла!
0: Весна! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Весна!
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющая

в эту ноченьку немало. Баб солдат не шептала: без тебя хоть милый плач, протруби и мне трубач. А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали, и в котомке, взяв харчи, о бандиты, уходили трубачи. Через год в каждой избенке народилась по мальчонке. Глотки драли, что сучи, тоже будут трубачи. Ну давай, ребятки, все вместе. Молодцы! Давай, пацаны! Та-дам-дарам-дарам!

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
3: Внимание! Говорит Москва.
4: 94.8 FM.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Спят ромашки сонные в тундре замороженной, и под снегом ждут они, чтоб стало вдруг тепло. А мальчишкам хочется сбегать за морожкою, только рановато, время не пришло. Амдерма, Амдерма, вьюгами задымлена,

Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою. Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Достался нам век неспокойный, прошли мы сквозь грозы и войны. У смерти в гостях мы не раз побывали, но я улыбался тебе. Но я улыбался тебе. Бывает, что мысли как тучи, бывает, что ревность нас мучит, но должен один из двоих улыбнуться, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Взгляни на меня долгим взглядом. Ты здесь, ты пока еще рядом. Ты рядом, но ты далеко уже где-то.

Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою. Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Вдвоем победим мы разлуку, покуда нужны мы друг другу, покуда любовь существует на свете.

0: И я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: —

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустно.

Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У каждого из нас на свете есть.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.